0: Навального. Говоря о юридической стороне дела, адвокат указал на изменение квалификации обвинения. По его словам, европейский ордер на арест, на основании которого Италия приняла решение о выдаче его подзащитного, касался диверсии, тогда как теперь в центре обвинения находится военное преступление. При этом адвокат отказался заранее раскрывать конкретную линию защиты. Он подчеркнул, что из уважения к суду она должна быть представлена прежде всего непосредственно в зале заседаний. Высший земельный суд Гамбурга в начале сентября сообщил, что слушания в отношении Кузнецова начнутся 14 октября. Всего инстанция намерена до 17 декабря провести 16 слушаний. Украина вряд ли сможет вступить в Евросоюз до 2030 года. Ускорение этого процесса не планируется, заявил газете «Известия» европейский дипломатический источник. По его словам, украинский аграрный сектор вызывает опасения ряда стран ЕС, решение которых стремится найти Еврокомиссия, а Брюсселю и Киеву еще предстоят переговоры по зеленой повестке, ресурсам и сельскому хозяйству. Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Переговоры по вопросу передачи Анкаре приобретенных ею истребителей F-35 идут интенсивно, заявил замминистра обороны Турции Альпарслан Каваклыоглу. Он отметил, что между президентом США Дональдом Трампом и Реджепом Тайипом Эрдоганом налажены отличные отношения, переговоры проходят позитивно, но впереди много работы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце сентября отмечал, что тема возможного перемещения систем С-400 из Турции присутствует на повестке дня работы и соответствующих контакты ведутся. Россия может согласиться переместить системы из Турции в страну, которая будет в дружественных отношениях с Москвой, отмечал глава российского МИД Сергей Лавров. Более 53 тысяч обращений поступило на Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ с 21 сентября по 2 октября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там добавили, что наибольшее число консультаций было проведено в Воронежской, Свердловской, Новосибирской областях, Краснодарском крае, а также в Санкт-Петербурге. Самые востребованные темы оказались вопросы о вакцинации против гриппа, где ее можно сделать, какие имеются противопоказания и как подготовиться к прививке. На эту тему пришлось почти 27% всех обращений. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по мессенджерам Макс, Телеграм, у кого что работает. А допрашиваем мы сегодня писателя Николая Берга по делу о решающей кошке Полтавской битвы. К сожалению, Николай Александрович сейчас не в студии, но, по крайней мере, услышать его мы можем. И, надеюсь, сейчас он объяснит подробнее, о какой именно кошке шла речь. Николай Александрович, слушаем вас.
3: Меня хорошо слышно?
2: Да, спасибо.
3: Отлично. Хотел сразу спросить, стоит ли держать интригу или мы откроем карту сразу?
2: Да это уж как вам удобней. Вы писатель, вам видней, как заинтересовать.
3: Как скажете. Ну тогда речь идет о том, почему Карл XII, когда вторгся на Украину, устроил решающее сражение именно под Полтавой, а не где-то в другом месте, не в Гадиче, не в Ровно, например. Что вызвал именно место определить таким образом?
2: Ну, если мне склероз не изменяет, к тому времени Полтава выдерживала осаду уже несколько месяцев, и теоретически не исключено, что Карл шел туда, чтобы навалиться на крепость всеми ресурсами и наконец-то хоть что-то взять. Но я так понимаю, что это слишком просто, чтобы быть исчерпывающим объяснением.
3: Это отчасти верно. Ситуация была такая, что гетман Украины Мазепа решил сделать европейский выбор. И он изменил царю Петру, изменил присяги и, соответственно, переметнулся к Карлу XII.
2: Ну, извините, сразу же уточню. Гетман Украины, такого понятия тогда не было. Был гетман Запорожского казачества, которое, кстати, само себя считало вполне русским. Понятие «Украина», по-моему, тогда еще даже поляки не пытались продавливать. Но...
3: Нет, как окраина это уже имело место быть, потому что окраинами называлась даже, скажем, Казанская окраина.
2: Это да, но я имею в виду, что это была чистая география без примеси каких-то поползновений на государственность.
3: Согласен, согласен, полностью с вами согласен. Так вот, гетман сделал европейский выбор, переметнулся на сторону Карла и приманил Карла к себе тем, что наобещал ему очень много. Он наобещал ему просто море ресурсов и громадное количество казаков, которые готовы за короля лечь костьми, прямо не рассуждая, и громадное количество жатвы, и прекрасные зимние квартиры, все что угодно, и еще и денег в придачу. Проблема была только в том, что он короля страшно обманул. И вот с моей колокольни получается так, что предательство Мазепы, оно скорее было выгодно Петру Первому, а не Карлу XII, потому что Карл XII, явившись в гости к гетману, оказался как рак на мели, потому что ни жратвы, ни пороха, ни войск гетман ему не дал. За предателем пошло сравнительно малое количество казаков, к тому же не самого лучшего войскового качества, так скажем.
2: Ну, это были в основном даже не казаки. Это были сердюки, то есть наемная личная охрана гетмана. А казаки, пошедшие за ним, как только разобрались, куда именно их ведут, тут же вернулись к Петру. Почти все. Кроме тех, кто успел по дороге слишком уж замазаться во всяких хитрых делах самого Мазепы.
3: Да, и кроме того, то, в чем нуждалась шведская армия, это в первую голову была еда и теплые квартиры, оказалось тоже несостоятельным, потому что еду перехватил взятием города Батурин Меншиков буквально под носом у шведских войск.
2: Ну, правда, изрядную часть городских складов ему пришлось сжечь, поскольку его войска были явно недостаточны для противостояния основным силам Карла. Из этого потом раздули легенду, что, мол, злой Меншиков сжег весь город дотла и поубивал всех, кто там был. Но надо сказать, что несколько сот вот этих самых сердюков и прочих мазепинских наемников, оборонявших город, действительно поубивали в пылу штурма.
3: Ну, они сами виноваты. Не надо было со стенок матерно хаять товарища Меншикова. Он был достаточно обидчивым человеком. А когда ему открыли тайный ход в крепость, собственно, обошлись без штурма, ворвавшись достаточно спокойно. Да, тех, кто сопротивлялся, всех вырезали. Но массовых могил под Батурином так и не нашли. Потом, правда, рассказывали некоторые товарищи, что топили бедных защитников в реке, но там и с рекой не получилось, потому что было слишком лед толстый. Но это как бы отступление. Самое главное, что шведская армия осталась голодной.
2: Кстати, если не ошибаюсь, тот же Меншиков заодно по дороге то ли к Батурину, то ли от Батурина под Переволочной, то есть поблизости от какого-то мелкого речного брода, перехватил обоз Левенгаупта, который как раз шел на соединение с основными силами, так что Карл не получил не только того, что обещал Мазепа, но и того, чем сам пытался запастись.
3: Да, летучий отряд под командованием Петра Первого и Меньшикова смог перехватить этот обоз чудовищным количеством телег, на котором везли и деньги, и порох, и артиллерию доставляли, и еду, и теплую одежду, и много чего еще. В сражении при Лесной товарищ Петр с Меньшиковым...
2: А, Лесная, извините, перепутал, переволочно. Это другой эпизод совершенно, вы правы.
3: Ничего страшного. Смысл какой? Вышло порядка 7 тысяч телег и порядка 13 тысяч шведов. А к Карлу пришли ободранные порядка 6 тысяч совершенно растерянных и измотанных солдат. То есть половина осталась в лесах лежать. Местные там за ними долго гонялись, а потом носили их мундиры на работы. И вместо 7 тысяч телег пришло 13 телег всего. То есть это было совсем ни о чем. В итоге получилась такая ситуация, что шведам была нужна жратва. Категорически была нужна жратва. Она имелась в городе Ромны, который Карл занял. Но из-за хитрости Шереметьева, который психологию Карла отлично понимал и играл им как малым детем, Шереметьеву удалось устроить рядом провокации и дезинформации стремительный марш из теплых квартир Ромна, где были склады, в город Гадич, который якобы собирались занять под носом у короля русские войска. Король бросил все, бросил зимние квартиры, бросил жатву. За ночь его войска сделали великолепный марш в 50 километров, дойдя до Гадича. А дальше началось совсем плохо, потому что в Гадич был въезд очень ограничен, там одни маленькие ворота, и несколько тысяч войск устроили там пробку. Учитывая, что зима та была по всей Европе чудовищно холодной, а генерал Мороз, он как бы никого не жалует, получилось, что Шереметьев обрел для своих войск теплые квартиры и еду. А Карл, притащившись в Гадич, который к тому времени еще наполовину сгорел, обморозил свое войско изрядным образом. Он только на этом марше потерял около 3000 солдат и офицеров, которые замерзли насмерть.
2: В итоге... Вот что бывает, когда блестящий тактик пытается противостоять сколько-нибудь приличному стратегу.
3: Точно так. Поэтому Ромны он потерял, ему пришлось в итоге идти к Полтаве, где тоже были колоссальные склады.
2: О, извините, Полтаве... тут пришел вопрос, если можно, я даже сам отвечу, почему Карл XII после Полтавской битвы бежал в Турцию? Да потому что это было под боком. Тогда Турция имела колоссальные владения в Европе, в частности, Бессарабия, то есть междуречье Днестра и Прута, была турецкой землей. Все Черноморское побережье было еще турецким. То есть это было ближайшее место, куда он мог бежать. Если не ошибаюсь, он остановился где-то в районе города Бендеры. То есть это правый берег Днестра. То есть он отделился от Петра серьезной водной преградой, но дальше двигаться уже не стал. Вот, извините, что перебил.
3: Он был, хотя и дорогим гостем, но, в общем-то, он был не очень нужен, по большому счету. Вот. Таким образом, Карлу была категорически нужна еда для войск, потому что каждого солдата нужно кормить. Должен заметить, что на тот момент шведская армия была просто великолепной. Скорее всего, можно сказать, что она была лучшей в Европе. А каждый шведский солдат – это была такая ходячая мясорубка. Это были в основном обоерукие бойцы, которые в пехоте, например, они дрались когда, то в одной руке у них был палаш или тесак, а другая рука придерживала ружье. При этом ружье было с байонетом, как колющее оружие, оно использовалось длинномерное. И оно пристегивалось к ремню, и таким образом солдату не надо было держать всю тяжесть на руке.
2: Ну, на всякий случай объясню слушателям, чем, собственно, байонет отличается от штыка. Байонет так назвали потому, что первыми придумали вставлять ручку ножа в дуло разряженного ружья, баски в каком-то бою в районе города Байона, входящего в баскские земли. Уже потом, по-моему, где-то через век, придумали крепить лезвие сбоку от ствола. Получился штык более-менее современного вида. Правда, тогдашний штык был значительно дальше от ствола, чем нынешний, чтобы не мешал перезаряжать ружье с дула. Но, во всяком случае, когда у вас ружье с примкнутым штыком, вы можете из него выстрелить, можете его перезарядить, а вот когда ствол заткнут ручкой этого самого байонета, то вы можете использовать ружье только как холодное оружие. Но учитывая скорострельность, дальнобойность и прицельность тогдашних ружей, как от холодного оружия, от них было, пожалуй, даже больше толку.
3: Ну, шведы этим полностью пользовались. Они в резне были мастера. Если сейчас люди крови боятся, тогда кровь пускать, наоборот, было молодецкой удалью и героизмом. Таких героев Карл привел с собой порядка 57 тысяч. Это я имею в виду, что это имеется только боевые солдаты. Для европейских армий очень характерно в начале кампании против нас рассказывать только о маншафте, то есть о тех, кто ходит в атаку. А вот когда уже они сдаются в плен после разгрома, тогда они уже записывают всех. Это позволяет всех обозников в том числе. И тогда это позволяет резко преуменьшить свои потери. Ну, вот Карл привел 57 тысяч человек, их ему надо было кормить.
2: Ну, для справки, даже в тогдашних армиях число нестроевых, то есть тех, кто не участвует непосредственно в бою, было не намного меньше числа активных штыков. В современных армиях, если не ошибаюсь, на одного солдата, непосредственно действующего в тесном контакте с противником, приходится несколько десятков человек, обеспечивающих его работу, ну, разные аспекты этой работы.
3: И, учитывая еще и нестроевых, то есть там получается 1110, самое малое. В итоге их надо чем-то кормить. Без жатвы солдат не может воевать. Шведы, как и все европейские армии у нас, которые приходили с визитами, вели себя как последние скоты, как нелюдь, как зверье. То есть местных они грабили, насиловали, убивали и жгли целыми деревнями. Причем сам Карл XII к этому относился с полным одобрением.
2: Ну да. Естественно, если просто грабили, это было, в общем-то, тогдашней нормой. Но вот такие понятно. Зверства это уже явно зашкаливало.
3: Мех ради выгнать население деревни в одном из подним, а то и голышом на мороз в 30 градусов, и не пускать их по домам, это было веселье. К утру все население деревни вымерзало просто-напросто, потому что это была такая вот зима интересная. Надо сказать, что Мазепа постоянно жаловался Карлу на поведение его солдат, и Карл пошел навстречу к своему как бы союзнику и строго-настрого приказал своим шведам платить за еду. Шведы, как дисциплинированные европейцы, полностью приказ выполнили, но немножечко с изменением. То есть они приезжали в деревню, покупали харчи, скот и все остальное, платили все до копеечки, ну, до гроша, скорее всего, так будет правильно сказать. А после того, как торговая операция заканчивалась, те, кто им продал скот и еду, просто растягивали тут же на центральной площади и пороли до тех пор, пока от них мясо клочьями не летело. И продавцы не отдавали совершенно добровольно в дар шведской армии все те деньги, которые они получили за товары, плюс свои все деньги, плюс к тому еще дополнительную еду. То есть это был даже не грабеж, это было такое еще тонкое издевательство. Когда о таком шведском способе торговли Мазепа стал докладывать королю, король веселился как ребенок. Ему очень понравилось, что его дружина, а он считал себя командиром викинговской, так скажем, банды. Ему очень это понравилось. В итоге надо заметить, что торговля со шведами резко сошла на нет. Мало того, их фуражиров стали просто резать, чему способствовала еще и российская армия, которая там крутилась, не вступая в серьезные битвы, но постоянно откусывая по маленьким кусочкам от шведов. Там 10 фуражиров зарезали, тут офицера подстрелили. В итоге армия нуждалась в еде просто катастрофически, они банально голодали. И тут как раз Полтава. Полтава – отличные склады, неплохой город. Кроме того, там еще всего-навсего частокол и небольшой ров, из которого землю накидали под частокол. И, в общем, укрепление-то такого свойства, как было под Нарвой. Под Нарвой на одного шведа приходилось по 4 русских солдата, и, как известно, там король Карл разгромил русские войска вдрызг. Здесь на одного русского в Полтаве приходилось 8 шведов. То есть это была настолько легкая добыча, что даже всерьез ее никто и не воспринимал. Учитывая, что представление об обороне Полтавы у шведов было весьма легкомысленным, они были уверены, что они, в общем, чихнуть тяжелее, чем взять этот городишко, король решил сам принять участие в штурме, повести свои войска, как полагается, в витязю из дружины, к настоящему ярлу. Дальше получилась очень некрасивая история для короля Карла. Надо заметить, что в то время, для, ну даже и в более позднее время, для даже самого дна, так скажем, человеческого общества, для таких маргиналов, как актеры, проститутки, преступники, бросание в них всякими гнилыми овощами, помидорами и прочим в том же духе означало еще большее унижение. Но самым унизительным почему-то в Европе считалось бросать падали, особенно кошек кидать. Кошки считались в Европе бесячими тварями, где-то даже мистическими. В общем, чертовское какое-то создание. Вот. И они хотя и ловили мышей, поэтому с натугой понимали, что где-то кошки и полезны. Но, в общем, их не любили очень сильно. Это считалось какая-то вот сволочная дрянь, которая, в общем-то, от сатаны недалеко ушла. Даже папа римский против них буллы издавал несколько раз, которые этих кошек осуждали. И вот тут, во время того, как шведские войска прошли в атаку, шведский король получил в рожу дохлой кошкой. Ну, естественно, шведские историки пишут, что кошка попала вскользь по плечу, но факт есть факт. Кошка ему прилетела в морду. Что было для короля настолько лютым унижением. Ну, вот представьте, короля сравнить с каким-то актеришком безголосым или проституткой, или каким-то мерзавцем, которого поставили у позорного столба, это предельное унижение. Больше я таких королей и царей не знаю, чтобы вот так вот их унизили. И Карл в бешенстве полном поклялся, что Полтава за это ответит. И Полтава будет взята. В связи с чем таким образом удалось гарнизону Полтавы примотать короля как цепью к своему городу. И самое главное, в чем шведы были очень сильны, а это было их фишкой, моментальные стремительные марши. Появление шведской армии не там, где ее ждали. Внезапные удары. Этого Карл больше сделать не мог. Его армия оказалась примотана к городу Полтаве.
2: Да, честно говоря, для такого марша еще и продовольствие нужно. И фураж точно для лошадей.
3: Точно так. Точно так. Но слово не воробей. Карл пообещал, что он этот город возьмет. Штурм этот провалился. За Полтаву взялись всерьез. Но беда была Карла в том, что там был комендантом полковник Келлен. Достаточно интересный человек, от которого не осталось ни серьезной биографии, ни портретов. Но это был мастер военного дела. Это был офицер от Бога. И про него Петр говорил, что Степаныч цельные крепости стоит. Всего в Полтаве было порядка 4000 солдат и 2500 ополченцев. Потому что местные жители уже прекрасно знали, что такое шведский солдат в гостях. Дрались они все всерьез. И мало того, были сделаны рубежи обороны, отлично готовились огневые мешки, блестяще совершенно использовалась артиллерия. Шведы провели порядка 20 штурмов. Все эти штурмы провалились. Если кто-то и прорывался в Полтаву, то он в Полтаве и оставался навсегда. В итоге, когда царь Петр пришел, перед ним была шведская армия, голодная, плохо одетая, оставшаяся без пороха. Тут я просто не могу не вспомнить один из эпизодов, про который рассказывал полтавский историк Седин. Пытались и правильной осадой брать город, для чего рыли мины. Ответ на полтавчане, роя контрмины, все эти мины похоронили. Только одна мина смогла достичь своего финала, когда туда закатили бочонки с порохом, подожгли фитиль, стали ждать взрыва. Но оказалось, что солдаты Келлина сидели там за очень тоненькой стеночкой и все слушали. И когда шведы покинули шахту, была эта стеночка проломлена, фитиль потушен, и весь порох утащили защитники обратно к себе. Я считаю, что такие операции вообще вот просто просятся на экран, потому что я представляю себе и то, как шведская армия, блестяще вымуштрованная, готовится к первому штурму, и перед ней идет король, и он в скромном костюме, он всегда был показательно скромен, а с ним блестящая свита.
2: Ну, для того, чтобы это снять, нужны серьезные кинематографисты, а не члены тоталитарной секты либералы. Об этом и еще обо многом другом мы поговорим, так что не переключайтесь.

0: не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». От эпохи ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Есть что сказать?
1: Говорите.
0: Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.
2: Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Вот и помощники со своими задачами справляются в лучшем виде. Медицина с каждым годом становится все технологичнее. Однако базовые правила сохранения здоровья и долголетия претерпевают минимальные изменения. Это физическая активность, правильное питание, отсутствие стрессов и вредных привычек, полноценный сон. Согласно исследованиям, 3/4 мировых медицинских компаний уже применяют нейросети. С их помощью даже разрабатывают лекарства. В российских медучреждениях ИИ помогает выявлять признаки пневмонии с вероятностью 91%. С высочайшей точностью ставить предварительный диагноз на основе симптомов и анамнеза, назначать персонализированную терапию и определять реальную скорость старения организма. Допрос Вассермана.
1: Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по мессенджерам Макс и Телеграм. А допрашиваем мы сегодня писателя Николая Берга по делу о кошке, приведшей в конечном счете к битве под Полтавой. Ну, Николай Александрович уже рассказал, что это была за кошка и почему Карл XII застрял под Полтавой куда дольше, чем рассчитывал. Но главное из сказанного пока – это, на мой взгляд, успехи наших войск. Но сейчас есть звонок. Слушаем вас.
2: Здравствуйте, Олег. Скажите, пожалуйста, а на момент начала Полтавской битвы какова была численность шведских и русских войск, соответственно? Спасибо.
1: Николай Александрович, вы слышали вопрос?
3: Слышал, но здесь мнения знатоков расходятся как по русским, так и по шведским войскам. Например, про шведов говорят, что там было 37 тысяч. Вот. И, или 24 тысячи, что вы понимаете, достаточно сильная разница при всем при том.
1: В полтора раза.
3: Да, в полтора раза. Про русскую армию говорят, что она как бы 42 тысячи человек. Но тут опять же есть варианты, потому что очень можно по-разному посчитать людей. Можно посчитать только тех, кто идет в атаку. Можно посчитать с тылом, можно посчитать с обозом. И здесь, соответственно, возникают самые разные цифры. Но попытка натянуть, так скажем, сову на глобус, здесь очевидно. Русская армия 40 тысяч, а шведская, вот там уже получается, и даже и 20 тысяч пишут. Но на самом деле силы где-то примерно были равны. При всем при том. Вот. Потому что, повторю, что надо считать всех. Или всех, или только маншафты. А когда считают у нас всех, а у шведов только боевые части, это получается какой-то перекос, который очень любят шведские историки.
1: Не только, кстати, шведские. Скажем, при описании сражений Великой Отечественной войны картина примерно та же. Когда, например, у немцев учитывают на момент нападения на СССР только те танки, что в первый день перешли границу, а у нас все, что находилось в европейской части СССР.
3: Ну, по танкам, если судя, вообще до Камчатки все считают. То есть здесь вот где-то получается, на мой взгляд, одинаковое количество людей. Ну, а если считать, сколько говорят разные историки, здесь, опять же, будет очень сильная разнобоица. Как минимум в два раза получается. Я хотел бы потом обратить внимание на то, что, в принципе, вот все вторжения европейских армий к нам, они имеют целый ряд совершенно одинаковых общих подходов. То есть, неважно, это был шведский король или французский император, или немецкий фюрер, разницы особой нету. Стоит читать мемуары, как бы они как будто под копирку написаны и как будто одним человеком.
4: Но я об этом

0: чуть-чуть попозже скажу, а сейчас я хотел бы обратить внимание вот на такую маленькую деталь. Шведские, опять же, историки описывают, что, собственно, бросание кошками, оно для русских в Полтаве было вполне характерно, но этим русские только и занимались. То есть как бы вот каждый день там в шведы кидали 10 тысяч кошек, ну вот одна случайно зацепила короля. В моей колокольне это старательная маскировка, такая тщательная, что она уже сама даже сам себя и выдает, и демаскирует. Почему я так считаю? Представьте себе, что на вас бежит здоровенный детина, шведский гренадер, мастер резни, умеющий пускать кровь. И вы будете в него кошкой кидать, да ему плевать на эту кошку. Ему нужны более убедительные доводы. Полено, кирпич, булыжник, бревно. А кошками в шведов кидаться совершенно бессмысленно. Из всей армии только один человек это мог бы оценить по достоинству. И этот человек именно король. Я абсолютно уверен в том, что кто-то из наших офицеров, увидев всю ту суету праздничную, когда король проходит перед фронтом своих войск, и там в воздух чепчики летают, он явно определил, что он видит шведского короля. Он явно доложил по команде, что шведы будут идти с королем во главе. И кому-то пришла в голову светлая идея собрать всю дрянь помоечную именно для кидания в короля. Потому что убивать короля как-то это ну, некультурно, понимаете ли? Ведь все короли и цари, они ведь как бы братья.
1: Да дело не только в культуре. Напомню, как Владимир Владимирович Путин однажды объяснил, почему мы не высылаем уже выявленных агентов иностранных спецслужб. Ну, вышли мы этих, других пришлют, может быть, умных. Карл XII к тому времени уже зарекомендовал себя именно как блистательный тактик, но не какущий стратег. И если бы его действительно убили, то были шансы, что его генералы, выйдя из-под его контроля, придумают что-нибудь поумнее, чем лобовые штурмы.
0: Не могу спорить. Не могу спорить, что он был великолепнейший генерал и абсолютно никакой политик. То есть как король он в Швеции принес одни убытки и гибель для армии, которую так старательно создавал его отец.
1: О,
0: и поэтому я абсолютно... Да-да.
1: Вот я тут абсолютно... просто пришел еще вопрос... Почему во время Полтавской битвы переломным моментом стал бой у деревни Лесной 28 сентября 1708 года? Ну, очевидно, человек слушал нашу передачу не сначала, мы эту битву уже упоминали. Но, Николай Александрович, повторите на всякий случай кратко.
0: Ушло 13 тысяч человек, солдат. Шло 7 тысяч телег в обозе с колоссальным количеством всяких ценностей, от еды до денег. А пришло к шведам 6 тысяч растрепанных и изможденных пораженцев и 7 телег из 7 тысяч. Ну, ожидали серьезной поддержки, а пришло ничего. Только хуже у всех настроение стало, потому что все поняли, что сейчас их будут бить. Поэтому как бы там... Очень серьезное было влияние. Ну, я продолжу. Так вот, я абсолютно уверен, что именно специально для короля собрали всякие помоечные продукты, в том числе и дохлых кошек, потому что наши офицеры знали о европейских традициях и, в общем-то, прекрасно понимали.
1: Тем более, что значительная часть офицеров сама была из Западной Европы. На русскую службу приглашали... В общем-то, очень многих. Ну, а дальше да. Уже смотрели по результатам.
0: Да, и, собственно говоря, я абсолютно уверен, что кидали дерьмом всяким и дохлыми кошками только в короля Карла XII, потому что во всех остальных гренадеров кидать этим хламом было бесполезно. Зато одно попадание удачное в короля, его лютое бешенство и потом совершенно какая-то дубовая упертость, они сослужили великолепную службу. Они позволили короля поставить в те условия, в которых он был очень сильно стеснен в средствах. Ну, а дальше пошла уже Полтавская битва, в которой королю досталось на орехи. И я хотел бы здесь остановиться еще на одном моменте, о котором наши не очень любят вспоминать, а уж шведы тем более об этом говорить не любят очень сильно. В то время, пока шведская армия пошла умирать, комендант Полтавской крепости Келин со своими войсками атаковал оставленный шведами лагерь. То есть в лагере там осталось колоссальное количество еще народа, но это были тыловые службы. Собственно говоря, боевых там осталось очень мало, потому что все пошли громить царя Петра. Такое-то охранение там все-таки было, но оно было очень незначительное. Мало того, шведы по своему высокомерию и, опять же, дубовой упертости не обнаружили несколько выходов, тайных ходов из Полтавы прямо к монастырю, к Крестовоздвиженскому, где была ставка короля. То есть ударные группы из гарнизона полтавского внезапно и стремительно атаковали лагерь изнутри. Он был достаточно укреплен, этот лагерь, но когда противник вдруг в громадном количестве оказывается посреди лагеря, это вызывает, естественно, оторопь. И шведы ничего не смогли сделать, наши лагеря захватили моментально. Мало того, они захватили не только лагерь, они захватили канцлера Питера, двух его секретарей, а секретарь при канцлере – это вообще-то генеральская должность, только что это штатские генералы. Захватили весь массив документов, сверхценных государственных бумаг и по разведке, и по контрразведке, и по финансам, и по дипломатии, и по тайным переговорам. То есть весь архив был взят в целости. Это настолько громадная ценность, о которой даже сложно судить, потому что мы немножко не разбираемся в государственной политике. То есть этим ударом Келин обезглавил шведское государство. И канцлер, и король, они работали как бы на удаленке, но они руководили Швецией. А тут король ранен и бежит с поля.
1: Собственно, ранен он был еще до Полтавской битвы как таковой.
0: Да, но, в общем-то, это тоже его показывает дуль. Он какого-то казака типа застрелил, хотя это, опять же, неизвестно, застрелил ли он или не застрелил. Шведы-то очень любят расписывать яркими красками своих героев. Факт то, что он проявил глупость и был ранен. И рана у него воспалилась, он себя чувствовал паршиво и, соответственно, командовать толком не мог. В итоге армия обезглавлена и Швеция обезглавлена. После этого получается еще маленький нюанс, о котором не очень люди имеют представление. Ведь в лагере находится все, что у солдата и офицера есть. Когда солдат идет в бой, он идет налегке. Он оставляет все, что у него есть, в этом самом лагере. И рассчитывает в лагерь вернуться, потому что даже при разгроме можно откатиться в лагерь, ощепериться там и требовать себе какие-то уже условия почетной капитуляции, например. А когда твой лагерь занят, а у тебя в руках только ружье, да и даже уже и патронов нет, то, в общем-то, ты не очень сильно боевая единица, потому что тебе спать негде, жрать нечего, и ты бежишь бегом по чужим лесам и куда. И в общем-то, это настолько страшный разгром, что дальше ехать некуда. И вот захват этого лагеря добил шведскую армию и того же короля Карла тоже добил, потому что войска остались без базы. Об этом как-то вот пишется так себе. Ну, взяли канцлера Питера, подумаешь. Ну, а вот сейчас, скажем, взять в плен, ну, так, может быть, это не очень политкорректно, но того же Макрона или того же Мерца. Как это вот считать? Это же, в общем-то, серьезный успех, о котором можно бы и сказать. Так что канцлер Питер – это было очень серьезное воздействие на шведов. И это сделал Келин со своим гарнизоном. Именно вот такой внезапной, стремительной атакой. То, что шведы не удосужились проверить как следует ту территорию, которую они занимали, ну, говорит об их, опять же, ужасающем высокомерии. Вообще, надо заметить, что все европейские армии, которые к нам сюда припираются, они чудовищно высокомерны. Они настолько самоуверены, что это их всеми губит, но они из этого не делают никаких выводов. Если вот посмотреть по всем нашествиям, которые у нас были, общих мест очень много. Настолько много, что просто диву даешься. Все их полководцы победоносны. Карл одерживал только победы. Наполеон одерживал только победы. Ну, Гитлер плохой, а вот его генералы, они просто побеждали. Это вот тупые советские мясники и глупые русские генералы, они только проигрывали, их всеми били и били, и били, а потом вдруг Берлин взят, и Рим взят, и в Пекине наши были, тоже был взят Пекин в свое время нашими войсками. Я уж не говорю о всяких мелких других.
1: Но, строго говоря, в Пекине было забавно. В Пекин мы пришли в порядке поддержки законного правительства, которое к тому времени так достало народ, что против него восстали, ну, точно неизвестно сколько, но, учитывая Китай, это были точно миллионы восставших.
0: Ну, там китайское руководство очень сильно постаралось, чтобы выбесить свое население. Но, тем не менее, получается, опять же, вот такая ситуация. В Риме наших солдат встречали цветами. В Китае цветами не встречали, но там, опять же, никаких не было таких действий наших войск, чтобы они вызывали бешенство со стороны местных.
1: Ну да, в Париже нас встречали.
0: Очень любят рассказывать про то, как Воронцов заплатил долги всех своих подчиненных и отдал 1,5 миллиона рублей, совершенно чудовищную сумму, вчерашним врагам, которые у нас тут сожгли множество городов, и ту же Москву, к примеру, и ограбили все, что можно. В общем, странный был поступок, но это уж дело десятое, конечно. Во всяком случае, наши войска за рубежом ведут себя как зайчики, как паиньки. А вот у нас европейские войска ведут себя как последние сволочи, и даже слов нет. И когда читаешь документацию по поведению шведских солдат или французских солдат, или гитлеровцев, у нас различия практически нет. Они все зверье. Причем зверье совершенно бесчеловечное, которое уверено, что оно именно так и должно поступать. Которое потом удивляется, откуда взялись партизаны. То есть,
1: а нас за что?
0: А нас за что в чистом виде? То есть, ну, изнасиловали всех баб и девок, ну, избили предполосмерти всех мужиков, отняли у них всю жатву, ну, спалили сколько-то деревень, ну и что? А нас-то потом за что дубинами и вилами? Мы же, в общем-то, солдаты, нам положено так себя вести, а им не положено, они должны терпеть. И вот эта такая вот нота вопля, она просто удивляет во всех
1: мемуарах. Кстати, вспомнилась одна мелкая подробность, показывающая, чему мы успели научиться после неудачи под Нарвой. Насколько я помню, в ходе самой Полтавской битвы шведские солдаты шли не по ровному полю. Они шли через строй редутов, то есть такие клинообразные насыпи, обращенные острием к противнику. И наши солдаты были укрыты за этими самыми редутами и стреляли по шведам, идущим открыто, будучи в то же время очень неплохо прикрыты от ответного огня. Другое дело, что ответного огня было, мягко говоря, маловато, поскольку все эти проблемы со снабжением привели к тому, что шведы могли рассчитывать в основном именно на мастерство владения холодным оружием. Но все равно нарыть буквально за день или два десятки вот таких вот насыпей, правильно ориентированных. Что?
0: Деревянными лопатами, что характерно.
1: Да. Правильно ориентированных, с правильными расстояниями между ними, чтобы при тогдашней, мягко говоря, отвратительной кучности оружия не было особой вероятности подстрелить своего за соседней насыпью, но все, что в промежутке между насыпями хоть с одной стороны простреливалось, это, знаете ли, с одной стороны мастерство военных инженеров, но инженера в парочку можно и нанять, а с другой стороны это четкое понимание самими солдатами, зачем им эти инженеры дают указания и почему надо выполнять эти указания правильно. То есть рядовые солдаты тоже очень многому успели научиться.
0: Более чем. Кроме того, тут надо еще отметить, что совершенно блестяще использовалась артиллерия. Как комендантом Гелиным, маневр огнем был просто феерично прям изящен, красив и продуман. То есть, когда ломилась пехота, ее накрывали все время артиллерийскими стволами. А это страшная штука. Артиллерия вблизи картечью – это нечто чудовищное.
1: Ну, картечь – это, грубо говоря, крупная дробь. Достаточно крупная, чтобы свалить человека и чтобы пролететь до того несколько сот метров. Но эффект, ну, примерно такой же, из-за которого рекомендуют в тех странах, где к оружию относятся спокойно, хранить дома для самообороны именно дробовик.
0: Ну, тут только надо заметить, что картечь – это все-таки довольно очень крупная дробь. Она все-таки артиллерийская дробь. Она
1: ну, так на крупного зверя, на человека.
0: Двух-трех человек в двух-трех рядах – это как бабки не ходи. Ну и вот получается, что, опять же, прочитая мемуары наших визитеров и партнеров, у всех совершенно точно получается потерь нет. То есть они всеми русских громят, уничтожая десятками тысяч, а сами потерь не несут. Но потом почему-то армия сдувается и исчезает, как дым в воздухе.
1: Кстати, на всякий случай рекомендую слушателям книгу Николая Александровича Берга «Что было у немцев и чего не было у нас». Николай Александрович анализирует, о каких своих ресурсах немцы старательно молчат с тех самых пор, как проиграли Великую Отечественную войну. Ну, по сути, они молчат о том, что на них работала вся континентальная Европа. Но подробности пересказывать не буду, лучше прочтите. Понятно, что я не перескажу лучше, чем сам Николай Берг написал.
0: Спасибо. Надо бы еще написать, что было в РКК. У нас тоже можно было чем похвастать, но это немножко потом.
1: Но мы, в общем-то, о том, что было у нас, не молчали после войны. А вот они молчали, потому что при таких ресурсах вроде бы и стыдно проиграть.
0: Ну, вот они молчат не только поэтому, потому что там рыло у всех в пуху. Франция вложилась в вермахт и СС очень хорошо. Чехия сдала вермахту и СС массу всего. И,
1: не только сдала. Чешская военная промышленность до начала войны, вторая в Европе, работала 6 лет на Германию. Но это отдельная тема. Я надеюсь, что к ней мы при случае еще вернемся. Ну а пока все-таки, поскольку время подходит к концу, закончим с вот этой вот подготовкой к Полтавской битве.
0: Ну и я бы что хотел сказать. Естественно, что по шведским данным погибло при осаде Полтавы 6 тысяч солдат. По нашим данным 9 тысяч солдат. Шведов осталось после штурмов погибшими. Наших там погибло 1186 человек и 1728 было ранеными. То есть наши потери тоже были серьезными, но сравнить их со шведскими потерями невозможно. Это несопоставимые цифры. Должен еще сказать, что там можно было бы очень много говорить об оригинальности и хитроумности обороны, в ходе которой шведам и пушки заклепали, и часть из этих пушек утащили в город. И использовали такую интересную штуку, как средневековый очеп. Это такой колодезный журавль, удочка с здоровенной кошкой на конце, ну, крюками, который можно проводить по ближайшей траншее, подцепляя за ребра, ноги, руки тех, кто там подвернется. В общем, воевали умело и просто замечательно. Жаль, что, конечно, про Алексея Степановича Пелина ничего толком не расскажешь, потому что он только вот как-то такими ситуациями засветился. Надо сказать, что он после Полтавской победы получил по двум приказам повышение на 2 чина. То есть один чин он получил, судя по всему, за оборону Полтавы, а второй чин, который последовал следующим же за ним...
1: За штурм лагеря.
0: За захват лагеря, потому что это настолько был подарок колоссальный.
1: Ну, я надеюсь, что вам удастся еще написать о Келлине, если не целую книгу, то хотя бы парочку глав, и об этом мы поговорим при следующей встрече с вами. Ну, а с кем встретимся в следующий вторник, пока говорить не буду, мало ли что может поменяться. Но уверен, что тоже будет интересно. До свидания.
2: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Некоторые уверены, гораздо хуже откровенной лжи только полуправда. В ней фальшивые концепции подкрепляются реальными фактами, и потому разоблачить их сложнее. Яркий пример – утверждение о том, что игорные дома намеренно не имеют окон и часов на стенах, чтобы игроки забывали о времени, а внутреннее пространство устроено в виде лабиринта, из которого, не перепробовав разные виды игр, очень сложно выбраться. Да и желание пропадает, когда вокруг столько переливающихся огнями соблазнов. В столице этого бизнеса, Лас-Вегасе, на первых порах так и было. Владельцы заведений шли на любые хитрости, чтобы заманить людей и как можно дольше их не отпускать. У многих посетителей напрочь исчезало чувство времени. Они сутками путешествовали по закоулкам казино в поисках удачи. Платить за это приходилось большими деньгами. Сегодня владельцы казино оправдывают отсутствие окон в уже построенных зданиях бликами, которые те отбрасывают на карты и автоматы. А архитекторы заявляют, что в новых проектах оконные проемы предусмотрены. В Великобритании это даже закреплено законодательно. Так что сегодня заговора игорных домов против клиентов вроде бы нет. Но это не значит, что его не было раньше.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Еще 15 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Lockheed Martin рассматривает варианты выпуска в Европе ракет ПВО для Киева. Первый научно-технологический форум стран Латинской Америки и России стартовал в Чили. Подробности далее. Еще 15 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны, сообщил мэр Сергей Собянин. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Постоянное представительство России при ООН проведет сегодня неформальное заседание Совета безопасности организации по Украине по формуле АРИА, анонсировали в российской миссии. Встреча состоится в 22 часа по Москве. Представительства отметили, что в мероприятии примет участие посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Американская оборонная компания Lockheed Martin рассматривает возможность производства ракет-перехватчиков, которыми оснащаются ЗРК «Патриот» для Украины на территории Европы. Об этом заявил вице-президент и генеральный менеджер подразделения компании по интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне Джейсон Рейнольдс в интервью изданию Defense News. Ранее издание Atlantic со ссылкой на источник в Конгрессе США писало, что американские оборонные гиганты Raytheon и Lockheed Martin, производящие комплексы ЗРК «Патриот» и ракеты-перехватчики к ним, опасаются, что предоставление Киеву лицензии на производство ракет для этих систем создаст им конкурента. Первый научно-технологический форум стран Латинской Америки и России, посвященный пространственным данным для устойчивого развития, открылся в столице Чили, сообщает корреспондент РИА Новости. Посол России в стране Владимир Белинский, открывая форум, отметил, что сотрудничество между двумя странами всегда основывалось на принципах равенства и взаимоуважения. Дипломат подчеркнул, что отношения, основанные на доверии, особенно важны при сотрудничестве в сфере науки и технологий. В рамках работы форума запланировано подписание соглашения между МИГАЭК, Университетом Сантьяго де Чили о сотрудничестве в области пространственных данных, обмена научным опытом и подготовки специалистов по геодезии, картографии и геоинформационным технологиям. Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака «Анкорна» с будущего года планируют включить в перечень оплачиваемых за счет средств ОМС. Об этом сообщила заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ольга Царева. В апреле ФМБА получила разрешение на клиническое применение персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины «Анкорна». Глава МИД Восточного Тимора Бендито Фрейтерш в интервью РИА Новости назвал Москву городом народа с великой историей и культурой. Он добавил, что в российской столице чувствуется отпечаток исторических событий. Министр также рассказал, что восточно-тиморская делегация побывала в Пушкинском музее и в Алмазном фонде. С 4 по 6 октября глава МИД Восточного Тимора посетил Москву с первым визитом в истории отношений стран. 6 числа прошли его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
2: Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Мы в прямом эфире. Ростислав Владимирович Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня», как всегда в это время, также с нами в студии. Ростислав Владимирович, я честно признаюсь, я искал новость. Очень хотелось поговорить, найти какой-нибудь повод проговорить про Польшу, но она сама дала этот повод. Я когда увидел заголовок, а мы тут говорили о заголовках еще до эфира, заголовок звучит так. Президент Польши обвинил премьера Туска в выдуманном докладе ЦРУ об угрозе нападения России. Я себе просто представить не могу, чтобы президент какой-нибудь серьезной страны обвинял премьера собственного правительства в выдумывании докладов ЦРУ.
3: Ну почему же? Они же относятся к конкурирующим политическим силам.
2: Что тоже весело.
3: Да, так что... Не, ну это бывает во многих странах, когда президент и премьер относятся к конкурирующим политическим силам.
2: Но выдумывать доклады ЦРУ?
3: Ну, во-первых, он только обвинил, во-вторых, а почему бы не выдумывать доклады ЦРУ?
2: Действительно.
3: Если, допустим, американцы выдумывали доклад ЦРУ по поводу белого порошка, и даже публично об этом рассказывали в ООН, почему все остальные не имеют права выдумывать? Если бы я бы не был бы таким бы толерантным, я бы вам бы о выдумках еще десятка стран, значит, включая союзные и родные, тоже бы рассказал, потому что они насколько очевидны и лежат на поверхности. Я, правда, не доклады ЦРУ выдумывали, другие доклады, но какая разница? Ну, если так скатились, значит, в такое болото сегодня международные отношения, то, понимаете, когда кто-то применяет какой-то механизм, этот механизм оказывается действенным, то потом его начинают применять все. Если можно показать пробирку с белым порошком, после чего раскатать сирак в ноль, да, то ну, у других появится там не с порошком, а с водичкой там, или еще с чем-нибудь. Не пробирка, значит, а доклад. Но все равно это мотивировочная часть тогда. Понимаете, всегда право силы, да, в международных отношениях било силу права. Я уже много раз на этом останавливался. Но думаю, что повторение мать учения не лишнее будет и повторить. Что, потом, если, когда мы живем в государстве, да, как бы мы с вами не хотели бы разобраться друг с другом, над нами есть главный третейский судья государства, которое, собственно, и отнимает у нас значительную часть нашего права на насилие по отношению друг к другу. Поэтому мы с вами не имеем там собственных гвардий, значит, там собственных расследовательных центров, значит, не ведем друг с другом какие-нибудь там родовые или племенные войны и так далее. Там, где государство послабее, значит, там до недавних пор, по крайней мере, а кое-где и сейчас, там где-нибудь там на Кавказе, в Средней Азии, в горах, значит, подобного рода столкновения бывают. А там самое... Кровная месть до сих пор существует. Может быть, она не так ярко выражена, как была когда-то, но, в принципе, столкновения такие продолжаются. Так вот, международные отношения, они ближе к взаимоотношениям там, каких-нибудь кавказских кланов, чем того, что мы называем цивилизованным человечеством. Потому что в международных отношениях нет верховного третейского судьи. Ну, формально таковым является... Совбез ООН, но у него нет силовых никаких возможностей реализовывать
2: собственные решения.
3: Да, собственные решения. Более того, ему очень сложно принять какое бы то ни было решение, потому что там есть 5 членов, имеющих право вето, значит, и, соответственно, ну, любое решение, которое бьет по ним или по их союзникам, будет заветировано. Значит, соответственно, и механизм принятия решений крайне сложный. Значит, и нет силового ресурса для его реализации. Поэтому каждое государство полагается только на себя. Полагаясь только на себя, оно создает армию. Ну, дальше подумайте, даже если вы такой белый, пушистый, честный и благородный, но вынуждены вкладывать средства в военную структуру, она у вас существует, она пожирает огромный ресурс, причем без всякой отдачи, она не сеет, не пашет. Единственный случай, когда отдача от нее может быть, это военные действия. Вот вы точно никогда не используете ее там, даже в каких-то превентивных целях или даже в агрессивных целях точно не используете. Но когда у вас есть какие-то противоречия очень серьезные с вашим соседом, и вы их не можете разрешить мирным путем. Вот же армия, да? Она же ресурс жрет. А вот сосед, который не согласен с вами договариваться.
2: У которого этот ресурс есть.
3: Да, что теперь делать? А у него, кстати, тоже армия есть. И вы понимаете, что если не вы, то он. Поэтому международное отношение – это право сильное. А все остальное – это обоснование этого права сильного. Мне там показалось раньше, знаете, как это самое, там, в этом 12 веке было, мне показалось, что меня косо посмотрели.
2: Значит, что-то сказали?
3: Да, чуть позже мне не то написали, там, значит, или там, еще чего. Но, значит, сейчас арсенал расширился. Уже не надо никакой электростанции вглявиться. Угу. Можно вот показать что-то там в пальцах, даже неопределенное. Сказать, вот вы видите, это и есть доказательство. Как говорили американцы. У нас доказательства есть, но мы вам их не покажем. Ну, все. Мы тоже теперь так говорим. У нас доказательства есть, но мы не покажем. Вот. И все остальные так говорят. Потому что, ну, если так можно обосновать применение силы, то все так будут обосновывать применение силы. А применение силы рано или поздно неизбежно. Потому что, вот опять-таки, пример последних там, 30 лет. Как ни пыталась Россия договориться без применения силы, да плевать все на нее хотели, потому что были уверены, что если вы хотите договориться, значит вы бессильны. А когда она стала силу применять, тогда сразу появилось желание. Пока еще недостаточное, но желание договариваться сразу появилось. По крайней мере, там у Соединенных Штатов и даже у Европейского Союза. Хоть и более такое отдаленное, но все равно появилось. Естественно, потому что если на вас можно надавить, да, и вам нечем ответить, на вас будут давить. Если вы сами давите, тогда будут пищать и плакать, но подчинятся.
2: Продолжая, ну, наверное, ну, хотя, ну да, тут, в общем, все темы они, в той или иной степени связаны между собой. Говоря, новость достаточно, ну, прям совсем свежая. Новость, она за авторством самого Зеленского, поскольку он заявил в интервью, на этот раз уже CNN, что на этот раз, сегодня, Украина не получила данных от США о запуске ракет и увидела их только под Киевом, над Киевом и под Киевом тоже. Это Трамп выполняет свои угрозы, реализует?
3: Я думаю, что это может быть попытка надавить на Зеленского, значит, но может быть, да, и попытка Зеленского мобилизовать сотрудников против Трампа, союзников против Трампа, потому что, насколько я помню, за последние года 3-4 Украина несколько раз, не часто, но несколько раз сообщала, что ракеты прилетели в Киев, и только после этого включилась воздушная тревога. То есть это не первый случай, когда они не увидели ракеты. Значит, связано это с какими-то действиями Соединенных Штатов или не связано с какими-то действиями Соединенных Штатов, это мы, кстати, узнаем, тем более, что Трамп, он не склонен маскироваться. Если он что-то делает, то он либо вначале об этом объявляет, либо потом кричит, либо параллельно. Но, во всяком случае, он постоянно, это его метод политического взаимодействия. Он постоянно кому-то угрожает чем-то. А уж если он что-то делает, хотя бы на понюшку, то рассказывает он, как будто Атлантический океан выпил. Вот. Поэтому я думаю, что если Соединенные Штаты действительно что-то предпринимали для того, чтобы оказать давление на Украину, мы об этом узнаем быстро. Но, повторяю, эти случаи были редкими. Да? Там, может быть, раз в полгода. Но они были. 2, 3 или 4 случая, когда Украина не видела ракет. Да, сейчас совпадение такое интересное, когда Трамп заявил, что Зеленский себя уже совершенно плохо ведет, от рук отбился, надо другого президента там и так далее. Но надо иметь в виду и то, что Трамп невыгодно сейчас входить в полный клинч с Зеленским, с Европейским Союзом. Ничего поменять на Украине он не может, а мог бы, так не успеет. Значит, дальнейшее ухудшение и без того испорченных отношений с европейскими членами НАТО, учитывая, что у него из Канады нефти какие отношения, значит, тоже, кстати, с членом НАТО, из-за Украины, конечно, частью его избирателей, может быть, и будет поддержано. Но учитывая американскую традицию, да, за один день, там, за один месяц, за один год отношение к НАТО как к американской организации, которая обеспечивает Соединенным Штатам передовые рубежи и безопасности, не меняется. И, кстати, Соединенные Штаты ожидают ракетного удара либо через Атлантику со стороны Европы, что маловероятно, либо же через Северный Ледовитый океан из Сибири, через Канаду. Вот. И их рубежи таким образом, противоракетная оборона таким образом и выстроены. Вот. Поэтому для Соединенных Штатов это еще и вопрос национальной безопасности. И учитывая, что у республиканцев и так не все хорошо с приближающимися до выборами в Конгресс, и осталось всего 3 недели, подобного рода скандал, безусловно, против них будет использован. А, понимаете, политический скандал, он имеет такую особенность. Потом-то ложечки найдутся, и вы можете даже убедить всех, что вы были правы. Но именно в данный момент это послужит мобилизации ваших противников, которые, да вот же они выборы, и они на них придут для того, чтобы проголосовать против вас. А задача ваша на выборах всегда заключается в том, чтобы противников расслабить. Да не надо никуда ходить, и так все хорошо. А своих мобилизовать. Вот. Поэтому я не думаю, что Трамп именно сейчас будет особенно активничать в плане там, каких-то конфронтационных действий по отношению к Украине. Потому что Зеленский уже свой ход сделал. Он созвонился со своими союзниками в Европе, которые его постоянно прикрывают от Трампа. Он получил от них поддержку, и они уже назначили, кстати, Мерца ответственным за следующую встречу этой самой, как она называется, коалиции желающих. Вот. В рамках которой будут вырабатывать свой, кстати, общий ответ Чемберлену. Или, вернее, Трампу.
2: Понятно.
3: На его действия. Значит, соответственно, я думаю, что пока что Трамп свой ход сделал, Зеленский свой ход сделал. У Трампа появилась возможность продолжать свою вот эту предвыборную риторику в том, что у вас бензин дорогой, виновата Украина, она нам не помогает. Значит, договариваться с Россией только мешает. Зеленский тоже получил нужную ему поддержку от этих самых от европейцев. Особенно конфликтовать у них причины желания нету. Поэтому думаю, что они будут стараться все это дело так, тихонечко пока спустить. По крайней мере, Зеленский съезд точно будут ждать до этого самого, до выборов в Соединенных Штатах. Значит, для того, чтобы потом уже, оценивая новую ситуацию, понимать, как им реагировать. Я думаю, что Трамп тоже не будет особенно серьезно педалировать эту тему. Она очень скользкая. Значит, и поскольку она не может гарантированно ему принести успех, а вот проблемы может с очень высокой долей вероятности принести, то вряд ли он будет эту тему педалировать в ближайшее время.
2: Ну, так или иначе, CNN отмечает, что с пятницы ударов по российским НПЗ Украина не наносила. Я сейчас ссылаюсь на CNN, в данном случае, не на наше Министерство обороны, но так или иначе, не наносила. Ну, в общем, так сказать, что, услышали?
3: Ну, не попала и не наносила, это все-таки разные вещи. Ну, то есть оно же могло не долететь. Значительную часть беспилотников, сказать, большую часть, да, сбивают еще в этом самом фронтовое ПВО и в районе границы сбивают.
2: Ну, направление ударов же видно, да, куда летит.
3: Ну, как вам сказать? Когда у нас наши беспилотники летят вначале на Одессу, потом на Киев, потом на Винницу, потом на Львов, потом опять разворачиваются на Киев, вы думаете, их так не умеют летать? Тем более, что значит направление удара. Направление удара, допустим, на этот самый, на Брянск. А за Брянском Москва, а за Москвой Екатеринбург. А куда он летит на самом деле, мы знаем. Особенно если у него дальность 3000 километров. Он может через 500
2: километров. Сбили на ранних постах.
3: Да, он может через 500 километров по Москве ударить. И если он заходит в московскую зону ПВО, его обязательно будут сбивать. Но летел ли он на Москву или дальше на Екатеринбург, на нем не написано. Вот. Конечно, он по идее, если он летит дальше, он должен постараться ее облететь. Но мало чего им в голову пришло. Вот поэтому, может быть, и не стреляли. Они же не каждый день бьют по нашему НПЗ. Значит, может быть, даже и сделали паузу для того, чтобы утихомирить Трампа. Да? Показать, что вот, ну, вот, просили, не бьем. Значит, тем более, что сейчас им надо, опять-таки, провести переговоры с европейцами. У тех же тоже есть, кстати, проблема с ценами на горюче-смазочные материалы. Да. Вот. В общем, до тех пор, да, пока не сделано заявление хотя бы о том, что мы, украинцы, не будем там бить по НПЗ. Сегодня не ударили, ничего не произошло. Потому что, опять-таки, никаких обязательств на себя никто не брал. Даже если они не будут бить неделю или две недели, может, у них боеприпасы закончились, и они их накапливают сейчас. Вот. Если они реально выступят с заявлением, значит, и начнут, кстати, какую-то там работу дипломатическую по подготовке, ну, хотя бы там совместной декларации о намерениях, да, тогда можно говорить о том, что что-то сдвинулось там с мертвой точки, и действительно они, кстати, решили перейти к мирному процессу. Но я, честно говоря, не верю в то, что украинские власти способны перейти реально и честно к реализации какого-то мирного процесса. В всяком случае, до сих пор они себя, они не просто недоговороспособность, а недоговорожелаемость. То есть они не способны заключать соглашение, они не желают их заключать. Они хотят продолжать войну. Мы с вами уже говорили, почему. Потому что война их кормит. А без войны они умрут с голоду.
2: Еще одна новость. Международные резервы Украины с начала года по 1 октября сократились больше, чем на 10 миллиардов долларов или на 17,8%, сообщается на сайте Национального банка Украины. Насколько, то есть это, ну, можно ли это назвать просто лыко в строку, то, что продолжается, или это, ну, скажем так, еще одна дополнительная новость, которая говорит о том, что
3: понимаете, когда кризис назревает? Нацбанк, Центробанк или Федеральная резервная система, или кто-нибудь еще там, или Банк Англии, публикуют информацию, резервы сократились, резервы увеличились, это ровным счетом еще не значит. Надо понимать, из-за чего они сократились или увеличились. Потому что резервы могут быть потрачены для того, чтобы погасить там долги или проценты по долгам, а могут сократиться, потому что, допустим, они номинированы в долларах, а доллар девальвировал. Или, наоборот, вырос в цене.
2: Ну, тут слишком большая сумма для этого.
3: Или они номинированы в золоте, а золото там упало там, или выросло в цене. Вот. То есть в зависимости от того, еще в чем держат эти самые международные резервы. Вот. В какой валюте, в каком металле там, или в каких металлах. И так далее. Поэтому сам факт там, 17% сокращения еще ни о чем не говорит абсолютно. И думаю, что, опять-таки, что поскольку никаких сообщений о том, что Украина потратила, скажем, свои международные резервы на там, закупку чего-то, да, или там, на погашение процентов по долгам, или еще на что-то нет пока, то и обсуждать здесь, в общем-то, нечего. Вполне возможно, что номинально все осталось на месте, а сократилась стоимость того, что лежит. Может быть, они и потратили на что-то резервы. Ну, то есть, в любом случае, когда у твоего врага чего-то становится меньше, да, значит, это хорошо. Но для того, чтобы оценивать ситуацию ну, полностью и достоверно, да, надо иметь не только данные о том, что они сократились и насколько сократились, но и о том, почему они сократились.
2: Ну и теперь, поскольку вот, ну, на настоящий момент времени все, что было так или иначе связано непосредственно с Украиной, проговорили, обсудили, давайте поговорим, начнем говорить о вот этом самом 22-м, а то и 23-м пакете санкций, потому что уже говорят, что будет и 23-й пакет, но вот глядя на 22-й, уже как-то даже... Ну, прям, только кроме персональных санкций, там против большого, там больше, чем почти 1500, даже больше 1500 разных физических лиц под эти санкции попало. А что еще в состоянии сделать Европа, в особенности учитывая тот факт, что она продолжает ставить рекорды по покупке российского СПГ и так далее, и так далее?
3: Застрелиться может, написать записку в моей смерти, прошу винить Кремль. Больше ничего не может сделать. Все, что она могла, она сделала и продолжает делать. Значит, она продолжает готовиться к войне. Значит, опять-таки, все это начиналось как просто шантаж, как просто провокации там, и так далее. Сейчас тенденция становится все более и более опасной, потому что средства стали вкладываться в реальную подготовку вооруженных сил к боевым действиям. Это, я уже говорил, что в какой-то момент вложенные ресурсы требуют от вас настоятельно начать войну. Вы уже не можете ее не начать, если вы вложили такое количество ресурсов в подготовку к ней. Поэтому, когда европейцы там говорят о запланированной там, на 28-й, 29-й, 30-й год войне, то я понимаю, что это может быть и не 30-й, а 32-й, там не 32-й, а 33-й. Но то, что если они будут продолжать в том же темпе готовиться к военным действиям, то, ну, как минимум в первой половине 30-х годов от войны мы никуда не уйдем. Они просто не смогут ее, они не смогут ее избежать. То есть они вынуждены будут нападать, потому что других вариантов у них не будет. Затраченные ресурсы будут требовать компенсации. Компенсацию можно будет получить только в результате победы, а победу только в результате войны. Соответственно, выхода никакого не будет абсолютно у них. И учитывая абсолютную безответственность европейских элит, которые вообще в принципе допустили подобное развитие событий, потому что оно прогнозировалось, и их предупреждали о том, что они до этого доиграются, но они почему-то считали, что их испугаются и им уступят. Так вот, учитывая их безответственность в том, что при прочих равных они выберут войну, у меня тоже никаких сомнений нет. Поэтому, тем самым, к отдельным факторам, да, можно относиться и несерьезно к отдельным их действиям, но к комплексу надо относиться очень серьезно.
2: Угу. Ну, что ж, тогда на санкции. Вы имеете в виду санкции под отдельным фактором?
3: Да, да, я имею в виду то, что они сейчас говорят, там, что там, допустим, там, еще там на 1000 человек увеличим персональные санкции, еще на 5000, значит, там еще где-то попытаемся ввести санкции на санкции, санкции на тех, кто нарушает санкции, санкции на тех, кто смотрит на тех, кто нарушает санкции, санкции на тех, кто разговаривает с теми, кто смотрит на тех, кто нарушает санкции, там, и так далее. Значит, это все, конечно, можно, кстати, воспринимать с иронией. Да, это, кстати, фактор бессилия.
2: Визы отменим.
3: Да, а вот то, что они готовятся к войне, это проблема очень реально и очень опасная.
2: Тем не менее, некоторые страны европейские, ну тут, я так понимаю, что в товарищах-то там по-прежнему, то есть даже сейчас согласия нет, потому что у всех разная экономическая ситуация. Да, интересно просто, каким образом будет действовать в этой ситуации вот это вот отсутствие консенсуса, как оно будет влиять на какие-то принятия европейских решений, в особенности, имею в виду то обстоятельство, что в ближайшее время выборы, что в Германии, что во Франции, а это означает, что могут прийти другие политики, которые до 2032 года могут поменять вектор общения с Россией. Посмотрим, так или иначе, вот вопрос. Да, ответ на него уже во второй части программы.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
3: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».
5: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
6: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
6: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
6: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».

Платформа для обучения нейросетей военного назначения. Контекст. В российские вооруженные силы активно внедряются возможности искусственного интеллекта. Десятки организаций, занимающихся обучением нейросетей, подключились к новому сервису, который предоставляет доступ к хранилищу с видеоматериалами применения FPV-дронов и других БПЛА. Создан единый классификатор распознавания данных для взаимодействия с ИИ. Это позволит войскам адаптироваться к новым рискам и вызовам. Искусственный интеллект в рамках цифровой

0: логистикой и другими процессами занимаются наиболее развитые в военном отношении страны. Помимо России, прорывных успехов здесь добились США, Китай, Израиль, Южная Корея и Япония. ИИ в своей работе применяет военная разведка. Спорим с Ищенко.
1: Ростислав Владимирович Ищенко в нашей студии. И вот вопрос, который, собственно, до перерыва, я повторю его, да, наверное, вдруг кто-то подключился только что. Если мы говорим сейчас о том, как Европа готовится к войне, то как быть с тем обстоятельством, что Европа в данный момент, ну, очевидно, не консолидировано, в каждой стране свои проблемы, в каждой стране свои проблемы, связанные и с оппозицией, и с миграцией, и с многими другими вещами, а самое главное, что выборы на носу и в Германии, и, главное, во Франции, президентские выборы уже в апреле, а Макрон баллотироваться не будет, значит, к власти может прийти кто-то другой, возможно, его прямые соперники, и в этом случае, как, на ваш взгляд, будет складываться ситуация?
2: В 1941 году Европа стояла под Москвой, а в 1812 вообще в Москве сидела некоторое время, недолго, хоть была еще менее консолидирована.
1: Она была просто завоевана.
2: Ну да, именно поэтому она до этого была менее консолидирована, а потом ее приходилось удерживать в рамках, кстати, одной структуры военной силой, вооруженной силой. Да? Значит, то есть, как вы понимаете, и Бонапарту, и Гитлеру приходилось тратить военные силы на контроль над тем, что Европейский Союз контролирует финансово, по большому счету. Это так, что разброды шатания в европейском лагере не свидетельствуют о том, что он стал менее агрессивен. Более того, разброды шатания в европейском лагере всегда преодолевались за счет их канализации в направлении внешней агрессии. И в больше чем в 50% случаев объектом этой агрессии как раз и была Россия. Это, ну, да, это, конечно, не маленькая победоносная война, на которую, кстати, можно лихо сходить, вернуться и радоваться. Но, тем не менее, для европейцев это, в общем-то, достаточно стандартный выход из своих собственных трудностей. Значит, наконец, даже если мы говорим просто о настоящем времени, то, несмотря на все разночтения, разногласия, британцы совершенно спокойно сколотили этот Северный Союз, да, там, Северная НАТО, как угодно можно называть. Значит, это чисто военный блок. При этом в него не вошли все страны НАТО. Там только Скандинавия с Финляндией, значит, Прибалтика, Польша, Германия, Дания и Нидерланды с Великобританией. Но, тем не менее, значит, они готовили против нас агрессию на Балтике и достаточно эффективно ее готовили. Да, они сейчас побаиваются начинать вот, в связи с угрозами, прозвучавшими из Кремля непосредственно. Значит, но, тем не менее, они несколько лет занимались подготовкой провокации войны. То есть они считали просто, что война ограничится там, Прибалтикой, в крайнем случае Финляндией. А когда поняли, что это может быть значительно более крупное мероприятие, то решили получше подготовиться. Но с повестки дня это не снято. Значит, кроме того, есть еще вот эта самая коалиция желающих, которая значительно шире, значит, чем Северная НАТО, да, и которая пытается стабилизировать Украину, в том числе и путем введения на ее территорию иностранных военных сил. Их пока тоже сдерживает только российская угроза, значит, нанести по этим силам соответствующие удары, но они ищут, и не без успеха, ищут обходные варианты. В частности, в начале организации гуманитарной операции, причем даже не обязательно своими силами, можно и чужими руками, и даже руками тех, против кого, по кому Россия стрелять точно не будет, и во-вторых, именно гуманитарную операцию по спасению мирного населения.

0: населения от последствий военных действий. Значит, что тоже затруднит, такое вот, не было противодействия такой операции. А потом там могут появиться войска там и так далее. То есть варианты обхода они ищут. Кроме того, против нас уже под эгидой ЕС непосредственно по инициативе Урсулы фон дер Ляйен готовили провокацию и на Черном море с участием Румынии и с использованием возможностей всего Европейского Союза. Так что сказать, что там плохо с консенсусом, ну, да, большую войну они не хотят начинать. Они хотят серию маленьких провокаций, маленьких региональных войн, которые бы дальше бы истощали Россию. Но к подобного рода мероприятиям они готовятся. Значит, наконец, все прекрасно знают, что войну проще начать, чем кончить. И в конце концов Европейский Союз – это сборище суверенных держав. И хоть у него и есть вроде бы европейская, единая европейская внешняя оборонная политика, но тем не менее каждое государство самостоятельно отвечает за свои решения в области начала и окончания военных действий. Поэтому как отдельные государства, так и группа государств, входящих в Европейский Союз и в НАТО, вполне могут начать боевые действия с Россией по принципу, а остальные потом присоединятся. А уж дальше присоединяться, остальные не присоединяться, это можно выяснять в процессе. Вот. Поэтому им совсем не обязательно иметь по этому поводу консенсус. Консенсус нужен там, при планировании общих бюджетов и так далее. Но Европейский Союз сам по себе войну не объявляет.
1: Объявление... Просто юридического права не имеет.
0: Да, объявление войны – это... прерогатива национальных парламентов в основном. Даже не исполнительной власти, а национальных парламентов. Ну, как правило, исполнительная власть находит возможность перехватить это право или, по крайней мере, сделать его формальным, но тем не менее. Во всяком случае, оно в любом случае находится на национальном уровне. Так вот, на национальном уровне это все и готовится, и будет происходить. А дальше... подход простой. И в свое время был опробован Германией, причем очень эффективно и успешно был опробован Германией, еще, дай помните, в 89-м или 90-м году. В 89-м, по-моему, когда начались первые события в Югославии, когда Словения и Хорватия только заявили о своем выходе из состава Югославской Федерации. И началась еще даже не война, а просто федеральные войска двинулись, кстати, на подавление мятежа в Словению и в Хорватию. И тогда Соединенные Штаты и Европейский Союз не признали сразу же ни Хорватию, ни Словению. Наоборот, были склонны поддержать Югославию, то есть центральное югославское правительство. А заявило о своем признании Словении и Хорватии только германское правительство Коля. И заявило, исходя из того, что Германия должна... начать реализовывать самостоятельную политику, значит, что последствия Второй мировой войны уже ушли, значит, что, кстати, Германия все осознала и скупила, но не может дальше оставаться, так сказать, государством второго плана, потому что она является экономическим локомотивом Европейского Союза, и, соответственно, под это дело должны подкладываться политические и военные возможности. Так вот, Германия единственная страна Европейского Союза, которая, вопреки коллективному мнению ЕС, признала Словению и Хорватию. После чего в течение буквально нескольких недель вся политика ЕС на уровне развернулась на 180 градусов, и уже весь ЕС признал Словению и Хорватию по принципу, ну не будем же мы из-за такого пустяка внутри себя ссориться. Значит, тем более с целой Германией, которая пол ЕС на тот момент кормила. А после этого уже и Соединенные Штаты признали Словению и Хорватию тоже по принципу, ну так, если практически все НАТО уже признало, так опять-таки не будем же мы устраивать разборки внутри НАТО, значит, и драться друг с другом. Поэтому, ну, теперь надо будет перехватывать инициативу. Они, кстати, потом и перехватили инициативу у Германии, у ЕС. И, значит, как вы знаете, сейчас очень вольготно себя чувствуют большая часть республик бывшей Югославии. Вот. Но это показатель того, как вот работает этот самый принцип консенсуса. Вроде бы там консенсус был один, но всего лишь одно государство, да, пусть даже сильное, значит, от которого многие зависели, но тем не менее всего лишь одно государство, значит, при помощи последовательных, наглых, но последовательных действий и своего упрямства сумел этот консенсус сломать. Поэтому, когда вы начинаете войну, то у ваших союзников вопрос, поддержать вас или расписаться в том, что они вообще не союзники. И по большей части они начинают вас поддерживать. Пусть не активно, пусть не отправкой своих войск на театр военных действий. В рамках ЕС, опять-таки, от них этого и не требуется. Но политически там, и так далее. И, опять-таки, самые благожелательно настроенные по отношению к России страны, значит, в лучшем случае, если начнется столкновение с кем-то из членов ЕС, будут говорить, что ну давайте, по крайней мере, там, решим вопрос миром. Да? Давайте сейчас прекратим огонь там, и так далее. Но уже они точно не будут выступать против своих союзников. А большая часть будет обвинять Россию. Потому что они прекрасно понимают, что их на сегодня их экономические проблемы общие. И решаются они сообща ими.
1: Или не решаются.
0: Да. Вот. Ну, они могут их не решить, да, но решаются не сообща. И поэтому с этой подводной лодки никому из них никуда не деться.
1: Вот тогда вторая часть вопроса, вот которая связана с тем, что я так понимаю, что в следующем году сама ситуация политическая может измениться. И, скорее всего, изменится. Ну уж во Франции на это очень велика вероятность. В Германии несколько ниже, но тоже велика. А в этом случае тут даже не про консенсус речь, а про изменение кардинальной политики, ну, той же Германии, например, да?
0: Вы знаете, Де Голля при власти я уже не помню. Я родился в 65-м году, да? А Помпиду еще помню. Вернее, уже помню. Вот, с тех пор там были Валери Жескар д'Эстен.
1: Его уже я помню.
0: Да, и Миттеран, значит, и Жак Ширак. Вот, там и это самый Саркози, и как, ну, там этот был Фион, да, или как он?
1: Вот, ну, вот и это... Олланд. И
0: да, Олланд. Фион был премьером, Олланд. Да. Вот. Значит, и добрались уже до самого Макрона. Значит, политические персоналии менялись даже партии у власти. И некоторые партии, которые существовали когда-то, уже даже не существуют. А вот политика Франции абсолютно не менялась. Ну как, колебалась, но не менялась, по большому счету. Франция оставалась членом ЕС, членом НАТО и добросовестно выполняла свои обязанности перед своими союзниками и являлась военно-политическим противником Советского Союза. А сейчас она является военно-политическим противником России. Если в следующем году изберут кого-то другого, там, допустим, Марин Ле Пен, которая сейчас показывает неплохой результат, опять-таки, нет, ничего не изменится. Внутри Франции какие-то изменения будут, в риторике какие-то изменения будут, но в плане политики Франция все равно будет следовать общим, знаете, политическим целям НАТО и Европейского Союза. Да, там могут корректироваться, опять-таки, их совместные действия. Там Украина, может, будет получать меньше оружия и денег, если она доживет до тех светлых времен, когда Макрон перестанет быть президентом. Вот. Но если будет существовать все еще Украина, она все еще будет сопротивляться, то так или иначе ее будут поддерживать. Могут поддерживать, как Трамп. И говорить, ну, пора уже заключать мир, идиоты. Пора заключать мир. Но пора заключать мир, но 2 года американское оружие, пусть через европейцев, на Украину поступает. И разведданными американцы делятся, и Starlink работает там, и так далее. Ну, европейцы могут также там сократить финансирование, говорить, что пора заключать мир, там, и т.п. Но они не перейдут на сторону России, они не скажут, что Зеленский нацист, и надо его уничтожить. Значит, они не скажут, что надо сменить режим на Украине. Они не скажут, что Россия была права. Они все равно будут говорить, это там агрессия, аннексия там, и так далее. Значит, ну, просто, я говорю, там, в каких-то вопросах риторика может смягчиться, в каких-то вопросах они могут там смягчить свою экономическую политику, хотя тоже вряд ли. Но я же уже говорил, что их главная проблема заключается не в том, что они не хотят восстановить с Россией отношения, а в том, что они не могут этого сделать. У них нету для этого достаточных экономических ресурсов. Они очень много потратили, очень серьезно просели в финансово-экономическом плане, подорвали свою социалку. И восстановиться они могут только за счет гигантских компенсаций. Значит, с Украиной они их получить не могут. Украина им ничего не только не даст дополнительно, но даже не вернет из того, что брала. Значит, Соединенные Штаты, понятное дело, будут их обдирать как липку, они их поддерживать и помогать. Значит, Китай, если что-то в них инвестирует, то исключительно для того, чтобы получать прибыли. Значит, соответственно, единственный вариант – это бороться с Россией. Ну, больше нет у никого, кто мог
1: бы... если разве получение более дешевых энергоресурсов из России не поможет им быстрее восстановить экономику, чем потратить последние деньги на войну с Россией?
0: А вы уверены, что они получат более дешевые энергоресурсы из России?
1: Ну, вот та же самая партия АДГ, да, которая говорит о том, что мы за то, чтобы восстановить северные потоки, восстановить сотрудничество с Россией и получать газ.
0: Мы тоже за это. А возможно ли это?
1: Сложно сказать.
0: Ну, вот северные потоки, наверное, восстановить возможно, да? Значит, наверное, можно даже в случае, кстати, полного занятия Украины или даже там с кем-то пополам, там, или на троих, на четверых, возможно, восстановить или модернизировать ее ГТС и тоже через нее гнать газ. Значит, там и нефть можно гнать. Вот. А вопросы цены точно будут ниже. Я уже когда-то говорил, что у России появился огромный пласт новых покупателей, которым она продает значительную часть того газа, который все время поступал в Европу. У России нет возможности резко увеличить вот добычу газа. Даже Саудовская Аравия, которой проще увеличивать добычу нефти, не может ее увеличить сразу в два раза. На проценты может, на 10, на 20, там, за несколько лет там, в два раза может, а сразу не может. Значит, соответственно, России для того, чтобы гнать газ в огромных количествах в Европейский Союз, да, значит, необходимо как минимум там, 5-10 лет для того, чтобы или увеличить выработку имеющихся месторождений, или значит, начать разработку новых. Все это время присутствует дефицит газа на рынке. Особенно если американцы перестанут поставлять свой СПГ туда. Будет существовать дефицит газа. Дефицит газа поднимает цены. Значит, соответственно, получается так. Российский трубопроводный газ, идущий по долгосрочным контрактам, которые еще надо заключить, кстати, все предыдущие разорваны, будет стоить дешевле, чуть ли не в разы, а российский СПГ, который поступает на спот, значит, будет стоить дороже в разы, да? И куда-то, какой газ тогда будет поставляться теми же самыми компаниями? Вы считаете, что «Газпром» будет отказываться от прибыли, да? Значит, он будет ориентирован на то, чтобы поставлять дешевле в этом самом немцам газ. Значит, опять-таки, надо оценить, при этом надо еще решить проблему того, а кто оплатит издержки вот этих разорванных контрактов, этих самых санкций, которые вводились незаконно, там, и так далее. Европейский Союз на себя примет это или Россия примет? А кто оплатит издержки по восстановлению северных потоков? Одно дело сказать мы за то, чтобы их восстановить, другое дело найти средства на их восстановление.
1: Ну, вот совсем недавно Владимир Владимирович говорил о том, что краник открой, Северный поток второй, он готов, и, то есть одна из ниток, она абсолютно исправна и может работать.
0: Значит, смотрите,
1: пожалуйста, открываем.
0: Смотрите, до сих пор, ну, вернее, до разрыва отношений, газ шел через украинскую ГТС. Это, насколько я помню, 120 или 140, или даже 160 кубометров, миллиардов кубометров в год на выходе. На входе еще больше, там, но на выходе, по-моему, 160. Значит, газ шел по газопроводу Ямал-Европа, это через Белоруссию и Польшу, это где-то 20 миллиардов кубометров. Газ шел через разные нитки, через Турцию, там мы тоже где-то до 40 миллиардов кубометров поставляли. Газ шел по Северным потокам. Там мы, по-моему, собирались поставлять около 60-80 миллиардов кубометров, но на полную мощность не вышли. Из-за позиции Европы, кстати. Значит, сейчас один Северный поток взорван, второй давно не работает, значит, его тоже надо приводить в чувство. И сразу, конечно, мы откроем краник, и газ пойдет, но он не будет сразу идти, не будет работать на полную мощность, как показывает практика. Значит, год-полтора, а то и два нужны для того, чтобы газопровод вышел на полную мощность в своей работе. То есть по этой нитке пойдет порядка 15-20 миллиардов кубометров в идеальном случае, оставшиеся. Потому что там взор, напомню, из четырех ниток три. Вот, две одного потока, две второго потока. Ну, то есть одна Северного потока один и две Северного потока два. Значит, я там не помню, сколько по каждой нитке точно шло газа, но я не уверен, что по этой пойдет даже 10 миллиардов кубометров. Ну, хорошо, даже если пойдет 15, это вот так. Значит, украинскую ГТС для того, чтобы ее перезапустить, в нее надо будет вложить массу средств, и это, опять-таки, это не один год. То есть минус как минимум там 140 миллиардов кубометров с рынка в год точно через нее. Ну, поймал, Европа может идти, если Польша не будет занимать абстракционистскую позицию. Значит, через Турцию тоже, опять-таки, газ может идти. Вот, но все это вместе, это где-то раза в два меньше, чем мы поставляли, а то и в три меньше, чем мы поставляли до этого в Европу. Значит, кроме того, у европейцев есть контракты с американцами. То есть моментально, да, все это не сделать. Потому что переориентировать продажу на Европу, Россия работала 20, а то и 30 лет.
1: Спасибо, Ростислав Владимирович. Время наше, к сожалению, подошло к концу, но будет зато возможность продолжить через неделю. Спасибо и оставайтесь на радио «Спутник».
2: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
2: Искусство изящных пикировок.
5: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
2: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
2: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
7: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
8: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
9: Тупо не хотят работать.
10: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
11: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
12: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
2: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
13: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
2: Чтобы сообразить на троих.
14: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
2: Слово за слово, словом по столу.
14: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
2: Как вдруг свет камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
15: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
2: Без купюр.
16: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
2: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
17: Сейчас, боюсь, как бы нас не приняли за разжигание.
2: Не пропустите. Узнать за 90 секунд. Когда гитлеровская Германия была повержена, советско-американские отношения вроде бы находились на подъеме. Встреча на Эльбе, объятия политиков, слова о дружбе и союзничестве. Но противостояние с СССР уже вызревало в лондонских и вашингтонских кабинетах. За год до знаменитой фултонской речи Черчилля, давшей старт холодной войне, весной 1945-го был подготовлен план союзников по возможному вооруженному противостоянию с Советским Союзом. В Кремле это прекрасно понимали и предпринимали контрмеры. Группа советских пионеров в качестве жеста дружбы преподнесла американскому послу в Москве Уильяму Гарриману вырезанную вручную из ценных пород дерева копию большой печати США. Дипломату поделка настолько понравилась, что он повесил ее в своем кабинете. За 7 следующих лет в этом помещении успели поработать еще 3 посла. А печать висела в полной неприкосновенности, став неотъемлемой частью интерьера. Какова же была ярость американских спецслужб, обнаруживших в ней в начале 1950-х хитрого жучка, использовавшегося для разведывательной деятельности на высочайшем для тех лет техническом уровне. Конструктор «Трояна» Лев Термен за это и другие шпионские устройства тихо и без шумихи был удостоен сталинской премии.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, Схинвали 5.00. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Один человек погиб в результате атаки БПЛА на Саратовскую область. Обвиняемый в подрыве северных потоков Кузнецов будет на первом заседании суда. 8 миллионов россиян с астмой не знают о своем диагнозе. Подробности далее. Один человек, по предварительной информации, погиб в результате атаки БПЛА на Балаково в Саратовской области. Повреждены несколько жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Он добавил, что на месте работают все оперативные службы. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Самары, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Пропаганда в Великобритании, так называемой российской угрозы, стала предлогом для милитаризации и расширения полномочий силовиков. Об этом сообщили в посольстве России в Лондоне. В дипмиссии отметили, что повторение необоснованных обвинений в адрес Москвы в якобы гибридных атаках не превращает их в факты. Приписывать Москве все кибератаки, аварии беспилотников и уголовные дела в Европе удобно, особенно когда нет доказательств, подчеркнули в посольстве. Ранее Россия назвала инцидент в Лейпциге наспех состряпанные провокации. Президент Владимир Путин заявил об отсутствии у Германии доказательств угроз со стороны России и связал обвинения в адрес Москвы в инциденте с дроном в Лейпциге с тяжелым внутриполитическим положением в ФРГ. Обвиняемый по делу о подрывах на газопроводах «Северный поток» гражданин Украины Сергей Кузнецов будет присутствовать на первом заседании суда в Гамбурге. Об этом сообщил РИА Новости его итальянский адвокат Никола Каністріні. Высший земельный суд Гамбурга в начале сентября информировал, что слушания в отношении Кузнецова начнутся 14 октября. Всего инстанция намерена до 17 декабря провести 16 слушаний. Бывший офицер ВСУ Кузнецов был задержан 21 августа прошлого года в итальянской провинции Римини и через несколько месяцев был передан Германии по результатам двух процессов. Власти в американском штате Флорида заявили о казни заключенного Джеймса Робертсона с помощью смертельной инъекции. Всего через 2 недели после неудачной попытки казни тем же способом Кристи Пайк в Теннесси. Казнь женщины завершилась неудачей, после чего ее доставили в больницу. Заключенная пришла в сознание 6 октября. Робертсон был казнен за убийство в 2008 году своего сокамерника. По утверждению мужчины, он совершил преступление, чтобы получить высшую меру наказания вместо того, чтобы провести остаток жизни за решеткой. 8 миллионов россиян с астмой не знают о своем диагнозе и живут с этой болезнью. Об этом сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. Он добавил, что явными признаками проблем с легкими являются одышка, кашель и выделение мокроты. По словам Авдеева, к врачу нужно обращаться с любым из этих признаков, особенно если он вызывает беспокойство. Всемирный день легочного здоровья отмечается сегодня, 14 октября. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Программа «Теория заблуждений» в прямом эфире «Радио Спутник». Кармен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. В прямом эфире «Радио Спутник». Я Александр Кузьма. Кармен Сумбатович, рад вас приветствовать.
3: Сан Саныч, приветствую.
2: Я, вот вы знаете, ваше название программы «Теория заблуждений» становится все более и более актуальной, мне кажется, с каждым новым годом, вот особенности во время проведения специальной военной операции. Два заголовка, две новости в однородном ряду. Генерал Альянса НАТО представил широкой публике теорию победы над Россией. И следующий же заголовок. «Вашингтон-Пост» узнал о разработке США и Европы мирного плана по Украине. У меня, я думаю, как у большинства людей, просто разорвет голову от такого количества заголовков на взаимоисключающие темы. Или, по крайней мере, желание журналистов на все вот эти темы говорить сразу. Как не сойти с ума в такой ситуации?
3: Очень просто относиться спокойно и понимать, что есть нарративы, которые обязательно должны звучать. Ну, один из них – это то, что мы обязательно победим Россию. И у нас есть план. Очень хитрый. Но мы вам его пока не скажем. А параллельно мы понимаем, что с экономической точки зрения у нас дела обстоят совсем-совсем не блестяще. Поэтому мы победим Россию обязательно, но несколько позже. Поэтому сейчас давайте поговорим о том, какие у нас есть мирные предложения. Здесь нового-то ничего нету абсолютно, потому что всерьез воевать с ядерной державой никто не хочет. То есть, если бы была бы возможность какая-то что-то исполнить, то это было бы уже, безусловно, сделано. А поскольку такой возможности нет, ну, можно объявлять о том, что у нас есть зато хитрый план. Мы над ним работаем. Мы усиливаем отдельные позиции. А параллельно давайте побыстрее, ну, что-нибудь уже решим, потому что, ну, слушайте, ну, что с экономикой-то делать? Ну, бог-то, побойтесь. Вот. И так это замечательным образом существует. Так и у нас же ровно то же самое. Ну вот я сегодня прочитал, что у нас трех спортсменок не пустила Голландия.
2: Да, на чемпионат мира по спортивной гимнастике.
3: Ну, до этого же, я помню, меня критиковали за то, что я говорил, ребят, это возвращение, это все хорошо. А вы уверены, например, что вам визы будут давать? Я там про судейство, про болельщиков вообще даже не говорил. Вот давайте начнем с простого. Визы. Не потому, что я такой вредный, но вспомните, что поляки, например, исполняли.
2: Хорваты.
3: По этому поводу. Хорваты. Ну, очевидно, что это большая проба. То есть вы, вас вернули, но визы вам не дадут. Поэтому по факту решение там условно мог будет исполняться, но купировано. Это сейчас, к сожалению, такая политика. Ее почему-то стали называть стратегией непрямых действий, хотя я не понимаю, что здесь непрямого. Тут прямо как железнодорожная шпала. Все совершенно очевидно. А действия заморских стран, ну, по поводу плана ведения боевых действий, Сан Саныч, ну, когда такие деньги вложены, ну, это же должно как-то все-таки отрабатываться, потому что электорат в Европе сейчас в огорченном состоянии из-за энергетики, из-за бензина. Вот, тем более там же такие алармистские прогнозы идут, что за зиму все истратим. Единственная точка приложения сил в Германии — это будет Альянс-Арена. Надо же что-то будет обогреть.
2: И то не факт, да.
3: Не, ну это-то, наверное, обогрею. Потому что если баварцы сойдут с ума, мало никому не покажется. Вот, ну, как-то же надо выкручиваться. Поэтому вот для наивных умов, пожалуйста, выберите то, что вам нравится конкретно сегодня. Ну, это же из той же серии, как и европейская социология. Мне кажется, что российские судьи Навари в чем-то берут пример, потому что взаимоисключающие абсолютно решения принимаются, потому что не далее, как полторы недели назад говорилось о том, что подавляющее большинство стран Европы спит и видит, когда же Украинушка придет. Последняя надежда, вот, она приде, порядок наведе. А сегодня я читаю от того же самого источника информацию, что подавляющее большинство граждан Европейского Союза вообще не хочет видеть Украину ни в каком виде. Ну, между этими событиями прошла неделя. Что за эту неделю произошло такого фатального, да, что концепция поменялась? Ну, почему я и говорю?
2: Ну, как Трамп случился очередной.
3: А он как повлиял на эти настроения?
2: трудно сказать, не знаю.
3: Ну вот я ж почему и говорю, что это вот... Мне ощущение, что ВАР берет пример с них, потому что за одно и то же решение из недели в неделю у вас меняется форма наказания. Ну, да. А здесь не наказание, а здесь просто форма констатации факта. Сегодня мы все хотим, а завтра мы все не хотим. Вот выберите, что вам ближе в данную конкретную минуту. Это, кстати, очень удобно. Я бы тоже бы хотел бы существовать в такой модели, когда у тебя есть такой люфт между «да» и «нет».
2: Вот говоря как раз о, в очередной раз, тут вспоминается профессор Преображенский, конечно, сразу с его «Не читайте на ночь российских и советских», тогда в данном случае газет, но как бы действительно другие, хотя другие и есть, но вот как раз их читать еще хуже. Читая вот этот, даже не документ, как обычно, а слова этого самого Алексуса Гринкевича, главкома силами НАТО в Европе, который написал план под названием «Теория победы», двоеточие, «Как достичь военного успеха против России в сдерживании и обороне». И дальше, ну, как водится, сначала, там, как это сказано, сначала нужно предотвратить нападение, потом отразить атаку, вы предотвратили нападение, но тем не менее, и разбить врага. Мне это немного напоминает Советский Союз перед началом Великой Отечественной войны с планами переноса действий сразу на чужую территорию. Ну, во всяком случае, в публичном пространстве также подавалось, да? Есть что-то общее вот в этом? Сейчас мы их остановим и тут же, так сказать... Вот они нападут сначала.
3: Сан Саныч, ну, во-первых, в ту эпоху абсолютно у всех армий мира была идея воевать на чужой территории малой кровью. Просто почему-то за эпоху перестройки укоренилась точка зрения, что это исключительно, знаешь, глупый Сталин, а все остальные были мудрые. Ничего подобного. Таковые планы были абсолютно у всех. Что мы предотвращаем... наступаем, а дальше работает знаменитая формула Сергея Евгеньевича, не Нарышкина, вторжение, оккупация, победа. Вот, правда, это ни у кого не получалось, ну, за исключением Германии. Но, тем не менее, страсть к этому была. А что касается обороны... Сан Саныч, вы знаете, я в свое время онемел в 2004 году, когда я услышал от одного из футбольных комментаторов объяснение, почему Греция стала чемпионом Европы, которое звучало следующим образом. Греки всех переиграли в обороне. Мне-то вот до этого казалось, что переигрывать надо было у других ворот, но тем не менее удивительные футбольные комментаторы... раскрыли мне глаза. Так и эти, наверное, в той же модели. То есть, если они собираются переигрывать в обороне, то есть это подразумевает, что Российская Федерация должна напасть. Ну, или как они, кого они будут в обороне переигрывать? Поляков, что ли, перемогать?
2: Ну, то есть, те, в отличие вроде... от футбола, где нельзя не нападать, да, нельзя не атаковать, иначе игры не получится. Вот. То есть здесь-то, собственно, да, надо сначала предположить, что Россия нападет.
3: Ну, а кто сказал, что Россия построится в каре, впереди гусары на лихом коне, потом танковые колонны имени Климента Ефремовича Ворошилова? А кто сказал, что это будет по такому принципу? Это вы сами себе придумали? Ну, тогда вам надо, наверное, и жить в этом мире самодельных иллюзий самостоятельно. Остальные-то тут при чем? Война 21 века совершенно точно будет отличаться от, и не дай бог это проверить, от войн, которые были в 20-м столетии. Сейчас вам никто не даст собрать такую силу на границе, чтобы вторгнуться без объявления войны. Ну, то есть, когда вы там начнете группироваться, все будет понятно. Вот, все же эти разговоры, он у нас, я помню, там во времена перестройки начали публиковать письма немецких солдат середины июня 41 года. И они там, значит, какой-нибудь Ганс пишет своей Гретхен о том, что, дорогая, что хорошего, интересно, можно будет спереть в Афганистане? Нас сейчас русские повезут эшелонами, выходить нам будет негде, но мы будем вторгаться в Афганистан. А там еще есть из этой же серии, да, что интересного можно будет спереть в Иране. Ну, опять же, обладая послезнанием, ты понимаешь, насколько это большая дикость. Ну, сейчас же такого быть не может. Особенно в нынешней, так сказать, политической конфигурации. Поэтому для меня это большая загадка. Ну, с другой стороны, бравый очередной Мальбрук, собравшийся в поход, он же должен все-таки в рамках явления своего KPI-шот хотя бы продемонстрировать. Вот. Поэтому хитрый план, который, наверное, никому вообще в принципе не интересен. Потому что ты будешь сдерживать? Полет Орешника? Через тернии к звездам. Вот каким образом ты это собираешься реализовывать? Или ты что считаешь, здесь тебе построят дивизию народного ополчения Ростокинского районного комитета ВКПБ, которая пойдет в бой, гремя огнем, сверкая блеском стали? Ну, этого же не будет, правда? То есть, как бы сейчас ситуация совершенно другая.
2: А тогда
3: все
2: вопрос.
3: Понимают.
2: Вот тогда, простите, но прямой вопрос. Но мне не хочется говорить слово «миф», но тезис или нарратив о том, что Европа сосредотачивается, о том, что в Европе идет тотальная там вообще милитаризация всего, вот они уже и планы строят, вот они уже и 5000 человек там в обеспечении чего-то перекинули в Эстонию. И то есть все, Европа... Да, причем я даже слышал тезис, я его неоднократно слышу, если не в 30-м, то в 32-м году они точно нападут. Они же сказали, что нападут. И я уже не говорю о том, что к 32-му году там может не то, что Макрона не быть, Ле Пен уже может не быть к тому моменту. Но зачем-то же это делается, и у меня вот прям, простите за такой прямой вопрос, зачем? Зачем мы сами себя пугаем, если к этому нет предпосылок?
3: Сан Саныч, а они должны же что-то своему избирателю говорить? Ну, они говорили, что Россия нападет в 28-м году. Потом, ой, нет, мы передумали в 30-м. Это мне напоминает, как блондинка собирается на свидание. Ой, нет. Или как вот фанаты некоторых клубов объявляли свое неприсутствие на стадионах. Нет, вот еще чуть-чуть. Нет, ну вот еще на капельку. А потом уже, собственно, все. Начинается кардебалет. Так и здесь. Сдвинули теперь на 32-й год. То есть это подразумевается, что у тебя лишние 2 года на подготовку и приведение всего этого великолепия в какое-то подобие военной дисциплины, образца хотя бы там столетней давности. Проблема состоит в том, что сейчас нету желающих этим заниматься. От слова совсем. Нынешние европейцы, ну, они не про шагистику совершенно. Ну, вот я с трудом себе представляю вот этих вот гаврошей, которые там сегодня бузатерят во Франции, пытаются как-то вяло, безинициативно двигаться раз на раз с полицией, то, как они бьют витрины, можешь этим дуракам показать вообще, что происходило в России в 90-х годах.
2: Или просто курсы фанатов что... российских, чтобы они прошли.
3: Нет, ну это тогда там нужна отдельная похоронная команда. Если мы туда отправим Василия Вячеславовича киллера, вот, я боюсь, что мало не покажется никому. Просто все это выглядит невероятно снуло. Эти люди не могут быть большой кадрированной частью. Во-первых, это все с изрядной долей анархического наплевательства ко всему. Но если Германия даже на льготных коммерческих условиях не может найти 1000 дураков, которых надо отправить зимовать на болото в Литве. То есть со всей Германии вы не можете собрать 1000. Ну, давайте я не буду вам приводить статистику, как приходили в только образованный вермахт, потому что ну, это совершенно чудовищные будут цифры по сравнению с днем сегодняшним. В нынешней модели, тем более, когда у вас есть вот в 33-м году фюрер, которого обожает население Германии, видит в нем спасителя от Версальского гнета, И 2026 год, когда выходит Мерц и говорит, а я не собираюсь быть любимым сыном вашей нации. А кем ты тогда собираешься быть, Шлемазл, вот на этом посту?
2: У него есть BlackRock, ну что вы.
3: Нет, ну прекрасно, но ни BlackRock, ни вот это снулое и совершенно не атмосферное лицо не способно привлечь тебя в ряды вооруженных сил, особенно учитывая тот факт, что тебе с детства не говорили о том, что именно вот этим ты должен заниматься, вот, для того, чтобы спасать Гроссдойчланд. А когда тебе наоборот твердили, что последнее, что тебе надо сделать, отщепенцу, ничтожеству, пухляшу, это пойти в Бундесвер, который без того является разболтанным козлятником, а с твоим приходом вообще рискует превратиться в посмешище. И потом вспомните три подряд министерки обороны. Вот это максимально, что могло бы отбить желание у бюргера, а в массе своей там люди есть, ну, весьма и весьма боевито настроены. Мы же это можем каждую неделю видеть, что они там исполняют на трибунах стадионов. Вот, Сан Саныча Алаева на них нету. Вот он бы их быстро бы привел бы в чувство. Вот, но они, никто же из них не хочет совершенно ни в какие вооруженные силы. А это Германия, да, с ее-то там военной традицией. А чего про остальных говорить? Ведь это же, извините, хорошо, когда ты сидишь на теплом диване и ешь заботливо приготовленный мамой бутерброд, что ты сейчас всех накажешь и всем покажешь. А когда ты в новостях видишь, что там происходит на Украине, и ты думаешь, ой, а может быть без меня? Может быть, как в песне Людмилы Гурченко «Увозил меня полковник за кордон»? Ну, и я их понимаю прекрасно. Их же готовили к совершенно другому. И до недавнего времени вот этого приступа милитаризма там же не наблюдался. Когда ты сейчас пытаешься это каким-то образом разжечь, то ты упираешься в совершенную кучу несоответствий.
2: Армен Сумбатович, простите, что перебиваю, просто вот здесь хочется зацепиться, опять же, вот за вашу последнюю реплику. Вот говоря о русофобии, скажем так, говоря о попытках настроить европейское население против России, но только настроить не в смысле того, что Россия во всем виновата, а что Россия настолько виновата, что с ней надо воевать. Ведь между этими двумя нарративами должна быть большая разница. Ну, можно свалить на Россию 120-процентный дефицит бюджета во Франции, да, или там крах Мерседеса и Фольксвагена в Германии. Но сделать ее настолько виноватой, чтобы они все встали в ружье и через Польшу, кстати, пошли воевать с Россией, это ж перебор, это другое. Вот, вот тут-то не стыкуется.
3: Это зависит от того, как долго и чем конкретно ты будешь накачивать свое население в формате каждый день. Все-таки в гитлеровской Германии, а мы берем ее за действительный эталон превращения нации в дивизию, угу, вот в одну такую сплошную моторизованную, этот процесс все-таки занял достаточно много лет. Конкретно, ну, будем считать 20. Потому что, с одной стороны, у вас все 20-е годы – это растоптанное национальное сознание, и у вас дети растут в том, что им нанесли предательский удар в спину. И для них идея реваншизма является основной.
2: Опять же, не против русских.
3: В данном случае против Франции.
2: Ну да.
3: Собственно, именно антифранцузскими настроениями тогда было очень много пронизано. Конечно, ненавидели коммунистов и евреев, но все-таки лес, Франция, вот это была основная идея. А потом у тебя приходит мудрый сын немецкого народа, превосходно чувствующий себя на Олимпе богов, это он сам о себе так говорил. Вот, он начинает строить автобаны, он возрождает армию, армия становится престижной, и все туда потекли. Но уже имея определенную идеологическую составляющую. А здесь у вас этого нету, потому что для идеологической составляющей все-таки должно пройти чуть больше времени, нежели чем 4 года. Плюс к тому, да, одно дело, когда ты сидишь там условно в Баварии и рассказываешь о том, что есть вон там вот какой-нибудь там еврей-коммунист в далекой России, и к его приходу надо быть готовым. И у тебя ничего не происходит. Ну, потому что гражданская война в Испании – это где-то очень далеко. И там попробовали свои силы далеко не все. Безусловно, немецкая военная пропаганда топталась на этом. Но с точки зрения именно вот такого боевого настроя нации, это, конечно, 1939 год Польша, то есть быстрая победа за 17 дней, и потом за 3 недели Франция. И даже те скептики, которые были, они ведь находились совершенно не в том настроении. Вот есть канонический пример. Полковник Клаус фон Штауфенберг, тот самый, который сделает план «Валькирия», покушение на фюрера 20 июля 1944 года. Полковник Штауфенберг был он таким лапидарным человеком. И он старался описать свои чувства очень емкими рубленными фразами. Ну, например, в 1939 году он сказал: «Этот идиот развязал мировую войну». В 1940 году полковник Штауфенберг сказал, что-то слишком много побед числится на счету этой гиены. Вот. А в 1941 году он уже ограничился вообще одним словом. Нет, это не полярный пушной зверек, он просто произнес слово «смерть».
2: Да, это, пожалуй, даже красноречивее, я согласен.
3: Понимаете, ведь, опять же, надо понять, что приход фюрера к власти полковник Штауфенберг приветствовал. И он был сторонником национал-социализма. Этому человеку, а равно как и всем остальным участникам «Валькирии», я имею в виду и Хефтона, и Трескофа, и Квинхайма, им же потребовались годы, чтобы избавиться от иллюзий. В иллюзии... как и в прелесть, легко впасть.
2: Не говоря уже о том, что они рисковали жизнью при этом.
3: Да, а выйти вот из этого состояния чрезвычайно тяжело. А у нас, ну то есть не у нас, а у бравых европейцев стоит задача принципиально более сложная. Им надо вести себя настолько в экзальтированное состояние, чтобы в эту прелесть впасть.
2: Да,
3: канцлер Мерц,
2: да, для этого не очень подходит. С Германией разобрались, на очереди Франция, Украина, ну и Дональд Трамп тоже подливает масло в огонь вместе со своими советниками.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь. 22-й пакет санкций ЕС против России. Контекст. 1600 граждан и организаций, связанных с оборонкой, в Брюсселе заявили, новые ограничительные меры самые масштабные с 2022 года. Упор сделан на производственные цепочки баллистических ракет. Физическим лицам запретят въезд в Евросоюз. Их активы на территории сообщества будут заморожены. С предприятиями российского ОПК европейским компаниям запрещено любое сотрудничество. В руководстве ЕС заявляют, что задача санкций – блокирование для оборонных компаний, доступа к зарубежным технологиям, финансам, рынкам сбыта и сырью, сдерживание развития военного потенциала России. Санкции затрагивают производственные площадки, научно-исследовательские институты и компании смежных отраслей. Вводится жесткий экспортный контроль, лицензирование и запрет на вывоз продукции двойного назначения. Но в самой же Европе признают, что эффективность санкций минимальна. Российская Федерация находит пути их обхода, развивает собственные технологии и сотрудничает с другими регионами. В результате Европа бьет сама по себе. От антироссийских санкций она уже потеряла несколько триллионов евро.

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
1: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера.

0: Кушнера и Уитков относительно того, что США не пошли Украине на уступки после требований прекратить атаки на НПЗ. То есть я понимаю прекрасно, что здесь мы должны аккуратно относиться к новостям из Соединенных Штатов Америки, тем более, что они не прямые, а через прессу. А пресса пишет, что хочет, и Трамп постоянно об этом говорит. Но все-таки, тем не менее, изменение позиции США с учетом и дизельной сделки, и риторики самого Трампа, который сказал, что Украине нужен новый президент, оно очевидно. И вопрос, ну, наверное, так вот этот вопрос, а потом уже к самому Киеву перейдем. Это какое влияние в краткосрочном периоде, может быть, долгосрочном, это окажет на скорость изменения ситуации на Украине? Я вот так скажу, не на ход СВО, а именно на скорость изменения ситуации.
1: Никакого.
0: Угу.
1: Да им наплевать абсолютно, что там говорит Дональд Трамп на Вашингтонщине. Вы понимаете, что у них Львовский облсовет принял резолюцию с требованием к Трампу отстать от Зеленского? Ну, когда у вас подобного рода степень поражения мозгов, что там может в принципе поменяться? Отряд не заметит потери бойца, мало ли чего хочет Трамп. На потужном марафоне было озвучено несколько рецептов перемоги. Вот сегодняшний рецепт перемоги состоял в том, что надо ударить баллистикой по мавзолею.
0: Mm-hmm.
1: Я не знаю, чем им это поможет, вот, потому что люди это все больше произносящие монологи и не желающие их расшифровывать. Но тем не менее... Это все бессмысленно. Понятно, что в Соединенных Штатах устали. Трамп устал ждать вменяемости Зеленского примерно так же, как я устал уже за эти годы ждать, когда в ЦСКА появится нападающий. Мы с ним с этой точки зрения очень похожи. Мы ждуны.
0: Ну, знаете, вот. У вас все в порядке сейчас. Ну, прекрасно же играет команда.
1: Ну, последний у нас нападающий Думбия был.
0: Ну, это да. Это я не спорю.
1: Да. Вот, с тех пор уже выросло поколение, которое не видело нормальных нападающих. Это не очень хорошо, с моей точки зрения. Нет, то, что мы терпеливы и мы ко всему готовы, особенно те, кто помнит Первую Советскую Лигу, нас этим-то уже точно не испугаешь. Вот, то у Трампа-то посложнее. Он-то искренне полагает, что он золотишко собрал, а тот делиться не хочет. Да, ну, да, и ему не объяснить, что здесь как бы принципиально другая линия поведения. Ну, человек откровенно работает на демократов. Он ждет промежуточных выборов в Конгресс. Он рассчитывает, что Трамп их проиграет, примерно как факел локомотиву. После этого можно будет еще чего-нибудь требовать. Теперь уже от демократов, потому что я же такой мальчиш-плохиш. Это я буржуинство сюда привел.
0: Но ведь это так не работает. Но даже если Трамп проиграет, и даже 0,5 проиграет демократам, но все равно ничего принципиально в позиции США до такой степени еще 2 года не изменится, чтобы США вдруг резко начали помогать Украине вновь. Ну, как бы.
1: Сан Саныч, ну вы же знаете девиз болельщиков московского «Динамо»: «Вера тверда». Вот здесь то же самое абсолютно.
0: Им хуже всех, Арнольд Субач. Не обижайте болельщиков московского «Динамо». Они уже поколениями ждут. Хочется им успеха пожелать.
1: А я не жду. Я очень хочу увидеть чемпионство «Динамо» и чемпионство «Торпедо», потому что я ни того, ни другого не видел.
0: Вот и я.
1: Да. Ну, я видел «Торпедо», выигравший у нас кубок в 93-м, а «Динамо»...
0: Тоже они кубок выиграли, да.
1: Однажды. В 95-м я был, да, но вот с тех пор ничего и не было. Но мне очень хочется, как человеку, выросшему на знаменитой книге Константина Есенина «Московский футбол».
0: Да.
1: Так вот, ЗЮСу же надо какую-то религиозную идею иметь, которую можно впаривать громадянам. Это, знаете, все больше начинает напоминать вот тот вот великолепнейший советский мультик, где волк на хвост в проруби ловил. И причитал, что чем больше посижу, тем больше наловлю. Чем больше наловлю, покушаю сытнее, всех победю.
0: Да.
1: Вот это вот в сухой такой выжимке тактико-тактических действий. Это вот
0: хитрый план. Владимир Владимирович уже сказал, мерзнем.

0: Но разве волчий хвост? Он же уже приводил из этого мультика цитату.
1: Ну, сейчас зима будет, и волчий хвост и замерзнет. Там как раз Гауляйтера Кличко вызвали на партийную конференцию отчитаться. Почему трубы 3-дюймового размера третий месяц гниют во дворе, а Воронкову хоть бы хны.
0: Но, кстати,
1: поэтому,
0: это интересный
1: конечно,
0: вопрос.
1: На тебя же никто не давит. Ну, подумаешь, бурчит там он все, что-то там 80-летний. Витек с зятьком с тобой разговаривать не хотят. Зато в Европе те же обещают поддержку. Правда, не дают ее в полном объеме, но они же, главное, обещают на словах. Они же целиком и полностью с тобой. Тут, правда, Вашингтон-Пост наложил целую кучу вот этой вот статьей, что, оказывается, там еще идут какие-то бесконечные консультации Трампа с Европой, а Европа находится в положении такой девушки с нижайшей социальной ответственностью, которая только и ждет, когда же прозвонит звоночек на телефоне, чтобы можно было уже продефилировать в следующие номера. Конечно, это огорчает селянство, но надо сказать, что это же зависит от того, как ты это будешь подавать. У нас очень многие, к сожалению, до сих пор недооценивают степени влияния вот этой всей пропагандистской машины, которая выстроена на Украине, на умы смотрящих и внимающих. Они же искренне-то верят, что все идет к победе. Но вы же видели сегодняшнее интервью Сырского?
0: Да.
1: Что в Курской области мы победили.
0: Угу.
1: Вот, что на Донбассе у нас все нормально. А, соответственно, если у вас все нормально и вы побеждаете, то зачем вам думать о каких-то мелочах?
0: Но тогда получается, что пока по улицам Киева не потекут после потери электричества молочные реки и берега не станут кисельными, они так
1: но
0: и
1: они
0: будут...
1: Они скорее станут фекальными, потому что потеря электричества означает заморозку канализации.
0: Я понимаю, я это имел в виду просто, да и реки будут не молочными, да, я согласен. Но я имею в виду просто то обстоятельство, что только тогда, увидев это и понюхав это, только тогда они поймут, что они не победили в Курске. Или даже тогда не поймут.
1: Да,
0: просто
1: я
0: интересно.
1: Думаю, что даже и тогда они не поймут. Но, Сан Саныч, у нас же с вами есть бессмертный опыт. Это украинская политическая эмиграция. Послевоенная. Она же ничего не поняла. Ничему не научилась. А потом, по мере того, когда советская власть стала дряхлеть, и все шло к развалу. Там же оживилась-то вся эта шушера, отсидевшая 40 за участие в деятельности террористических организаций, которые рассказывали-то совершенно другое. В принципе, вот я очень жалею, что у нас сборники воспоминаний вот этой мразоты всей, они, ну, крайне малочисленны, потому что если бы люди почитали, что говорили бы выжившие бандеровцы, они бы были бы очень сильно удивлены. Потому что перемогой там было пронизано абсолютно все. Так, и, извините, у них не было такого могучего информационного ресурса, таких медиа-возможностей. А сейчас-то они есть. И степень промывки гораздо больше. Ведь я обращаю внимание, да, есть сюжет, который вот прям является максимальной иллюстрацией этого процесса. Я имею в виду ситуацию с Украинской Православной Церковью, канонической. Но все вроде как знают, да, что она, ну, без пяти минут под запретом, потому что соответствующий закон внесен на Верховную Раду. Он там болтается просто, как не пойми что, в проруби, но тем не менее-то он существует. Вам постоянно рассказывают, что священники там ведут подрывную деятельность, они все агенты Берии и Сталина. Но в массе своей 99,5% население же на это вообще никак не реагирует. В принципе. Хотя, по идее, бы должно было бы. Да, ну, как бы православное чувство тебя должно звать на защиту поругаемой религии, поругаемых святым, потому что когда тебе в храме устраивают, извините, всякое скотство, да, и ты же, ну, со своего духовника тоже должен, наверное, что-то делать, а там же это ничего не происходит. Посмотрите, это же удивительнейший момент. Так вот, вот в этой истории, как в капле, отражается вообще общая ситуация. То есть они понимают, да, где-то что-то происходит, где-то что-то идет не так, наперекосяк. Но в целом мы же наступаем. Угу. У нас же, что у них там операция не Шопен, а Вивальди. Вот, а она происходит отлично, совсем скоро передовые части войдут уже в Химки, как раз к стадиону подъедут.
0: Ну, если у вас пустой,
1: это целыми днями, да, говорится, вы будете о чем-то другом думать?
0: Тогда еще один вопрос, не знаю, насколько он острый, но вот мне кажется, что этот вопрос, он часто очень возникает и в рамках разных эфиров, и разных диалогов. А коль скоро вы говорите, что население Украины, во-первых, зомбировано, ну, если я правильно понимаю, да, ну, то есть одурачено, зомбировано, как угодно, потеряло волю к самостоятельному мышлению в колоссальной степени. Как это связать в голове, потому что у многих есть эта нестыковка, я точно знаю, с пониманием того, о чем нам тоже говорят, в, так сказать, разного рода эксперты, я сейчас в данном случае без всякой иронии говорю, о том, что на Украине есть пласт людей еще, которые действительно хотели бы, ждут, ожидают смены власти, прихода России и так далее, в особенности имея в виду центральную Украину, а не восточную, где понятно, что Россия скоро придет. Вот. Как это связано, если мы видим, что население сидит по домам в страхе по понятной причине и верит в колоссальной степени всему тому, что несется из телевизора?
1: Ну, у них же ничего другого нету.
0: Вот есть какие-то параллели, может быть, исторические в этом смысле?
1: Ну, исторические параллели, пожалуйста, открывайте зеленый фургон, смотрите политическую мимикрию взглядов профессора филологии,
0: да,
1: Патрикеева.
0: А, я думаю, да.
1: Ну, который менял политическую
0: Демьяненко,
1: ориентацию.
0: Демьяненко, который выиграл, да.
1: Да, в зависимости от того, кто ему сегодня пробьет по щам. У него от этого все зависело. Это же описано абсолютной типологией. В Киеве было ровно то же самое. И сейчас есть огромное число людей, которые ненавидят Зеленского, которые ждут русскую армию освободительницу, при этом они ничего делать не будут. Потому что это не их история совершенно. Вот смотрите, самый простой пример. И, как в песне пелось. Полыхает гражданская война.
0: Да.
1: Значит, вот юг империи. Вот часть, которая входит в состав нынешней России, есть часть, которая входит в состав нынешней Украины. Значит, в той части, которая входит в состав России, здесь скубаются просто. Как в лучшие годы в Шервуде, белые с красными, без пауз друг друга метелят. Потери, кровь, насилие. Смотрим, что происходит на Украине. Вяло где-то что-то кто-то действует, какие-то батьки-ангелы полупьяные. Все. Оживление на территории, которая сегодня принадлежит Украине, происходило только тогда, когда туда доходил кто-то из русских. Пофигу, кто это был. Белые были, красные, но тогда там что-то где-то начинало выстраиваться. А так это тихое болото. Абсолютное, где что гетманские, что петлюровские, это вообще ни о чем. Оживление было там исключительно связанное с Нестором Ивановичем Махно. И все. Так и сейчас ровно то же самое. Но примерно на той же территории точно так же все и происходит. Просто у нас, когда мы говорим там, например, Одесса, да, и сопротивление. У нас под этим что подразумевают? Какую эпоху гражданской войны? Когда туда Григорий Иванович Котовский вошел? А до этого там что было? Это же важный вопрос, потому что у нас путают условно сопротивление румынам в годы Великой Отечественной войны с тем, что там было в годы Гражданской войны. Это разные процессы. Поэтому они искренне многие полагают, что к ним это вообще никакого отношения не имеет. Какая разница, какая будет власть? Главное, дела, чтобы шли, чтобы все обставлялось красиво и квалитетно. Ну, это просто специфика места такая. Поэтому они принимают абсолютно легко и непринужденно все. У них был бывший глава идеологического отдела ЦК КПУ Кравчук, первым демократом-президентом, который им обещал там много чего и кинул, как в наперсток. Потом у них был красный директор. Было то же самое. Потом они избрали себе с Сум человека с абсолютной такой ориентацией на запад Украины. Потом пришел Виктор Федорович. Ну, дальше совсем все не получилось. Но, тем не менее, я обращаю внимание, что политическая борьба, политическая идейность как таковая там отсутствовала. Поэтому 24 февраля мы не обнаружили больше даже тени оппозиционной платформы «За жизнь». Потому что Рабинович, который орал, что это я не фигура анекдота, это был такой депутат там, Рабинович. Вот, он называл себя самым русским человеком Украины. Но почему-то сразу после этого самый русский человек оказался в Израиле. Второй самый русский человек, Вилкул, оказался гауляйтером Кривого Рога. Третий самый русский человек, Добкин, под кличкой «Миша, у тебя постное, е, тебе денег не дадут». Этот оказался параллельно священником и бандеровцем. То есть, понимаете, вот в его голове вот ничего не щелкнуло, что это вещи, ну, какие-то они там...
0: Плохо
1: ну,
0: совместимые, да.
1: Ну, ладно бы он еще был бы там капелланом от грек-католиков. Но тут-то вообще вот нестыкуемо. И вот ты когда на это смотришь, ты понимаешь, да... Вот 1918 год на Украине, пожалуйста, в полной красе, так и все остальное сделано в той же самой специфике. Оно все вот такое. И капризы сегодняшнего Зеленского мало чем концептуально отличаются от капризов Гетмана в сторону немцев, которые закончились его экстренной выездкой в сторону Берлина, где он воспоминания написал, давал советы. Кстати, это так очень занятно. К нему же еще приходили советоваться аж в 1944 году. То есть уже все понимают, что сверхчеловеком пришел Капут, а очередной пан атаман Грицан Таврический пришел к гетману советоваться, как формировать войска и можно ли доверять генералу Власову. Ну реально, это же комедия. 1944 год. До полного тотального краха осталось уже совсем чуть-чуть. Но тем не менее, это же происходит. Это не кинематографический сюжет. Так и сейчас ровно то же самое. Но когда я сегодня на потужном марафоне услышал, что к предстоящей зиме, я напоминаю, сегодня у нас какое, 13 октября, мы будем абсолютно готовы к концу марта 27 года.
0: Ну что, она начнется попозже у них.
1: Нет, ну правильно, да. Только это же вот оно.
0: Оно, да.
1: Это же и есть построение вот того самого великого, могучего украинского проекта. Со всеми родовыми травмами.
0: Армен Цубаш, и это тоже их не убеждает? То есть вот сейчас, то есть вот, вот Кличко, который обвиняет Зеленского в коррупции. Вот Зеленский, который говорит, что Кличко не подготовил Киев к зиме, хотя справедливости ради не очень понятно, как он должен был это сделать при существующем положении вещей. А население говорит, ну мы же побеждаем, ну тогда прям совсем дело плохо.
1: Ну, Кличко может выйти и сказать, спросите нашего тренеришку. Это будет вполне себе релевантный ответ. А как он должен это подготовить?
0: Вот.
1: Ну, хорошо, вот меня очень сложно заподозрить в какой-то малейшей симпатии ко всем этим отвратительным лицам. Но тебе режут бюджет. из года в год, потому что противостояние Зюса и Педалика идет уже, страшно сказать, сколько лет. У тебя своего собственного ПВО нету. Но если ты только не будешь, как госпожа Беладонна в мультике про поросенка Фунтика, орать, а сапоги у тебя над головой не свистели. У тебя нечем это закрывать. Средства генерации уничтоженные. Но так их же надо было ремонтировать, а деньги попилили. На балансе сошел, а денежки тютюс.
0: Да.
1: Вот в чем обвинять Кличко? Вот, на мой взгляд, не в чем. Ну, если у вас, извините, вот Сан Саныч, да, это все равно, что вот когда покойный Владимир Георгиевич Федотов, да, вот с которым очень плохо поступили, ну вот кого ему было в этом винить? Вот владельца клуба, у которого тренер это там сколько, 10% он ему отчитывал? Ну, здесь же тоже
0: самое. Ну, да, я понимаю, да, о чем вы, да. Я понимаю, ну просто меня удивляет, меня каждый раз, когда заходит разговор об Украине, удивляет аморфность той массы людей, которая в этой ситуации продолжает верить в уже, ну как бы, видишь, видно же динамику. Видно, что в 22-м году, да, были там открыты все кафе, Киев гулял, у них все было хорошо, когда бомбили Донбасс, когда настрадали люди там, все было понятно. Но сейчас-то, когда у вас Киев во тьме, метро не ходят, трамваи не ходят, и город грозит утонуть в фекалиях, вы все равно верите в то, что все в порядке? Получается, что да. Ну, вот судя по...
1: Ну, конечно. Так человек вообще приучен верить во что-то хорошее. Ну, так и они верят. Ну, если вам целыми днями рассказывают о том, что вы завтра, в крайнем случае, там, через неделю победите.
0: К концу марта, да.
1: Как-то... Да, безусловно, зима. Ну и чего на потужном марафоне, чего сказали? Да не волнуйтесь, громадяне, зима будет теплой. Все, это снова великая перемога. Никто не думает. Думать будут, когда начнут коченеть. Вот в этих каменных джунглях. Вот, Сан Саныч, яркий пример. Значит, на потужном марафоне сказали, что до верхних этажей, ну вот типовая советская, там, допустим, многоэтажка 16, вот, да. До верхних этажей у вас вообще ничего не дойдет. Вот по идее, да, в этот момент люди, которые живут там на 9-м этаже, на 10-м, они должны собираться, идти там, я не знаю, к дому гауляйтера и требовать милостыни к себе, а как ты жить-то будешь? А всем абсолютно пофигу. Вообще ничего нету по этому поводу. Это одна из самых была мало комментируемых новостей на потужном марафоне.
0: То есть в то время, как в Париже, сейчас, в данный момент, вот я вижу новости, люди там опять жгут город, и там толпы студентов и не студентов, всех подряд, там стало столкновение с полицией, хотя ситуация в социальном плане несопоставима. В Киеве тишина. Странно это как-то.
1: Ну, они привыкли к этому. Это же было очень легко орать на Майдане, что если нам что-то не нравится, мы придем и потребуем от власти. А совсем другое дело – это вот это все реализовать. Это опять же, да, русский футбол. У нас перед каждым началом сезона все готовятся быть чемпионом. Из года в год.
0: Ну давайте вот так, напоследок. Вот у нас заканчивается программа. В этом году чемпионат интересный. 5 команд в 2 очках.
1: Нет, а я не говорю о том, что он неинтересный. Я говорю про заявление.
0: Ну,
1: в Киеве
0: да.
1: Тоже будет интересно зимой, Сан Саныч, да еще как.
0: Спасибо вам огромное. Армен Субач Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации в программе «Теория заблуждений». До встречи через неделю. Счастливо.
2: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Узнать за 90 секунд. Когда говорят о миллиардерах, в подавляющем большинстве случаев фигурируют мужские имена. В списке самых богатых людей планеты есть, впрочем, и женщины. Как правило, наследницы крупнейших бизнес-империй, созданных представителями предыдущего поколения. Родившаяся в Массачусетсе в 1834 году Хэтти Грин всего добилась сама. Времена тогда были жесткими, а она оказалась дамой с железным характером и стала самой богатой женщиной Америки. Сейчас ее состояние оценили бы в 6 миллиардов долларов, что неплохо даже для наших времен. Грин занималась недвижимостью, инвестировала в железные дороги и шахты, давала деньги под проценты, приобретала многочисленные ипотечные кредиты. Власти Нью-Йорка несколько раз обращались к ней за займами, чтобы удержать город на плаву. Особенно во время паники 1907 года, вызванной падением биржи и стремительным финансовым кризисом. Современники вспоминали ее как большую скромницу. Но никто так и не узнает, была ли скромность чертой характера или продуманным ходом в бизнесе. Но одно известно точно. Хэтти умело пользовалась любой ситуацией и превращала каждый вложенный цент в прибыль. Она получила прозвище «Ведьма с Уолл-стрит» за любовь к черной одежде.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Адрафеева. Здравствуйте в этом выпуске. ПВО уничтожило более 40 беспилотников, летевших на Москву. Премьер Латвии заявила о провале плана запретить транзит российского зерна. В Роспотребнадзоре назвали главное правило опытного грибника. Подробности далее. Силы ПВО уничтожили 41 вражеский беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. Многолетние наработки в рамках российско-черногорских отношений разрушаются в угоду евронадеждам Подгорицы. Об этом заявила газете «Известия» официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что введение визового режима сократит турпоток из России, ударит по черногорскому бизнесу, приведет к ухудшению инвестиционного климата. В сентябре МИД Черногории уведомил российскую сторону о введении виз для граждан России с 1 ноября. В пояснительной записке внешнеполитического ведомства подчеркивалось, что решение связано с выполнением Подгорицы обязательных критериев для вступления в Евросоюз. Латвия не может запретить транзит российского зерна или повысить на 300% плату за использование своей железнодорожной инфраструктуры, так как прибывающее в республику зерно уже фактически принадлежит ее западным партнерам, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, латвийское правительство обнаружило, что исключительными полномочиями в вопросах, касающихся тарифов и транзита, обладает Евросоюз. Премьер сообщил, что на этой неделе отправится в Брюссель для обсуждения этого вопроса. По данным государственной налоговой службы Латвии, с начала года по сентябрь из России через Латвию транзитом было перевезено более 593 500 зерна. У Латвии имеются контракты еще на 300 000 тонн. При этом власти страны обсуждают возможность полного запрета транзита либо радикального повышения его стоимости. Депутат Госдумы Каплан Панеш в беседе с РИА Новости предложил распространить действие пушкинской карты на детей с 7 лет, а также вернуться к вопросу о расширении программы, чтобы она стала доступнее для детей. По его словам, родители отмечают практические неудобства, которые снижают ценность карты, и об этом нужно говорить открыто, чтобы люди понимали правила. Депутат отметил, что карту нельзя пополнить, остаток суммы нельзя накопить, он сгорает в конце года, а также карта предназначена только для билетов на мероприятия, включая в программу. Нельзя купить книгу в театральном киоске или программку по ней. Депутат подчеркнул, что в Госдуме будут добиваться, чтобы программа стала доступнее для детей, чтобы ее ограничения были понятны родителям. Опытные грибники соблюдают важное правило безопасности – сомневаешься – не бери. Так как среди съедобных грибов часто встречаются их ядовитые двойники. Об этом рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре. Там добавили, что не рекомендуется собирать грибы вблизи дорог, промышленных зон, свалок и других загрязненных территорий. Там грибы накапливают тяжелые металлы и другие вредные вещества. Кроме того, при приготовлении стоит варить грибы в несколько приемов с заменой воды и строго следовать проверенным рецептам. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Дорогие друзья, как обычно, мы с вами начинаем починку примуса, напомнив самой эгоистической радиопрограмме нашего эфира, в которой я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные. И это всегда совпадает с вами, потому что вы не жаловались до сих пор или мне не передавали ваши жалобы, что тоже очень приятно. А сегодня совершенно не исключение. Все тоже будет очень интересно, тем более еще и немножко экзотично и очень сильно политически актуально. Сегодня у меня в гостях, подчиняет примус, да это не гости, Это так. Мы просто вместе починяем примус.
3: Мастера.
2: Да. Георгий Давидович Толарай, российский востоковед, дипломат, профессор, научный руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики, еще и профессор Института Китая и Современной Азии Академии наук. Здравствуйте, Георгий Давидович.
3: Здравствуйте.
2: Георгий Давидович, вы сегодня у вас какой-то корейский день, насколько я понимаю. Вы сегодня по посольствам ходили. Северной Кореи, Южной Кореи. Было дело?
3: Ну, у меня многие дни бывают корейскими, поскольку это мое лично древнейшее занятие. Я первый раз вступил на землю Кореи уже почти 50 лет назад, так что почти каждый день, ну, через день до сих пор, хотя я занимаюсь и другими сюжетами, так или иначе корейские сюжеты появляются. Но сегодня был некоторый даже перебор, перехлёст. Сначала я примерно 3 часа провел с южнокорейскими коллегами, и мы обсуждали вопросы, как нам выходить из того кризиса в отношениях, который у нас сейчас есть. А потом я посетил официальный прием от северокорейского посольства по случаю годовщины установления наших дипломатических отношений. И там мы говорили о том, как еще больше улучшать наши союзнические отношения. Так что...
2: То есть мы неуклонно растем практически везде и во всем. Вот, собственно, про Корею, как вы поняли, мы сегодня не будем говорить, потому что, знаете, ну, во-первых, из всех наших многочисленных союзников, ближайших друзей, соседей, партнеров по СНГ, бывшему советскому пространству, ближнему зарубежью, ШОС, ОДКБ там и прочее, прочее, прочее, была одна единственная страна, которая, так сказать, пришла нам помогать людно, конно и оружно, бескомпромиссно абсолютно. Это КНДР, Корейская Народно-Демократическая Республика, которая не входит ни в ближнее зарубежье, хотя нет, входит, у нас же границы есть. Формально, ну, да, ближнее зарубежье.
3: Нет, ближнее зарубежье – это другое
2: понятие.
3: У нас,
2: понятие. В принципе, даже Аляска ближнее зарубежье в таком случае, знаете, из Финляндии.
3: Ближнее зарубежье – термин-то был изобретен в начале 90-х для обозначения бывших республик.
2: Хорошо, мы все-таки бывшие республики, они все менее бывшие.
3: Но близкий сосед.
2: Близкий сосед. И вот оказалось, что друг, абсолютно друг. Это при всем том, что мы всю дорогу с древних и давних постсоветских времен всегда вписывались во все санкционные режимы против КНДР, везде все это дело поддерживали и так далее. И у меня в связи с этим сразу первый же вопрос к вам, как к знатоку. Обида есть ли у КНДР, у Пхеньяна в отношении России? Была ли?
3: Конечно, была.
2: Была?
3: Конечно, была, и от нас это не очень скрывали, хотя и не педалировали. Я помню, в начале 90-х северокорейцы как-то мне сказали: ну как же так? У нас были такие замечательные отношения, ведь без СССР не было бы Корейской Народно-Демократической Республики. Они помнят о том, что наши солдаты освобождали Север Кореи, проливали за это кровь, и могилы их до сих пор содержатся в образцовом порядке, в отличие от других стран. Они помнят о том, что СССР помогал им строить свою индустрию, промышленность, что СССР поддержал их в войне против американцев. Они помнят о том, что мы поддерживали с ними братские отношения на протяжении многих лет, пока они не охладели. Но, тем не менее...
2: Мы для них предатели были, прямо вот в такой формулировке.
3: Вот мне они сказали, ну вот это все равно, что мать бросила своего ребенка.
2: Предатели.
3: Я сказал, мать умерла.
2: Да.
3: И вы, извините, остались сиротой.
2: Ну, да.
3: Потому что СССР исчез. И, конечно, Россия новая видела, или, вернее, ее заставляли видеть в Северной Корее именно то, против чего и была направлена перестройка, и, значит, перевороты, и становление новой государственности, которая у нас происходила в начале 90-х. Она была построена на антикоммунизме. А Северная Корея была, собственно, эталоном сталинского коммунизма, хотя к этому и не сводилось. Поэтому они относились к нам как...
2: Ну, понятно, к предателям. Ну,
3: как,
2: сказали
3: как
2: об этом,
3: тем,
2: дайте,
3: кто отошел от дружбы, отошел от того На чем строилось наше отношение?
2: А вот важный вопрос. Мы стали выходить из вот этого следования заповеданному нам глобальной жабой, Вашингтонским обкомом и прочее, в какой год? Есть ли какая-то для вас вот отметка, что в этот год мы стали, так сказать, вести более нашу суверенную политику в отношении Корейской Народно-Демократической Республики?
3: Пожалуй, это обозначилось еще в году так 96-м, когда пришел срок очередной продления союзного договора 61-го года, он продлевался каждые 5 лет автоматически, если одна из сторон не заявляла о том, что договор прекращает свое существование.
2: Наш договор с КНДР, да?
3: Да. И южнокорейцы-то очень сильно на нас давили с тем, чтобы мы отказались, чтобы мы официально денонсировали союзный договор, что развязало бы, собственно, руки для любых авантюр. Мы отказались, причем в довольно жесткой форме, и как раз в этот момент к руководству МИД пришел Евгений Максимович.
2: Ага, понятно.
3: Вот такое совпадение. И он, конечно, повернул дело по-другому. И вот примерно с этого момента, я бы даже сказал, 97-98 год началось потихоньку потепление.
2: Ну, а санкционный режим-то мы все равно поддерживали.
3: Это еще было до санкционного режима. То есть санкционный режим был всегда. Но вот 97-98 год – это тот период, когда мы начали согласовывать новый договор, который был уже не союзным, но был договор о добрососедстве. Я вот лично этим занимался. И это увенчалось тем, что мы его в 2000-м подписали. И в 2000 же году первый визит президента Путина за рубеж, один из первых, скажем так, был в КНДР. Это был поворотный пункт, как говорили мне северокорейцы. Дверь между нами была заперта. У вас был ключ. Вы его взяли и дверь открыли. Началось быстрое достаточно улучшение отношений, во всяком случае, политических, хотя экономически обе страны были настолько не совпадали, что трудно очень что-то было сделать. И если говорить откровенно, то стоял на пути блок, это долг северокорейский. СССР оказывал КНДР помощь в виде кредитов. Эти кредиты накапливались на протяжении многих лет. И к началу 90-х, то есть к моменту, когда у нас были переведены отношения на отношения в свободно конвертируемой валюте, и тем самым прекратились, долг составил, по-моему, около 2,5 миллиардов долларов, если исчислять рубли, переводить в доллары по тогдашнему курсу. Ну и к концу 90-х наши финансисты в лице либерального Минфина насчитали его уже там с процентами, со штрафами за просрочки на 11 миллиардов.
2: Ух, для тогдашних КНДР это абсолютно нереальная сумма.
3: На что корейцы нам сказали, пардон, мы защищали восточный форпост социализма, в основном деньги шли на укрепление нашей обороноспособности, а вы теперь хотите, чтобы мы вам еще их вернули? Но это было формальным поводом, в связи с чем никакие долгосрочные планы финансово-экономические между нашими странами были почти невозможны.
2: Сейчас какая ситуация с этим долгом?
3: Лет 10 Минфин успешно сопротивлялся. Мне прямо говорили, было распоряжение президента. А Минфин мне говорили, таких распоряжений...
2: Распоряжение президента о списании.
3: Да, о том, что решить вопрос. И, естественно, что можно было только списать. Минфине говорили, таких распоряжений у нас много, мы не будем ничего...
2: Это есть такая тактика, да. Уже не написано списать и не написано кому, значит, все остается.
3: Короче говоря, это дело продолжалось где-то 10 лет, в конце концов его списали, там списали 90%, миллиард там как бы остался на инвестиции, вопрос был решен. Но я говорю не об этом, я говорю о том, что тогда как раз началось улучшение отношений, приехал к нам Ким Чен Ир. Я его сопровождал на поезде, кстати, когда он ездил по России. Даже он там был...
2: Это знаменитый зеленый бронированный поезд?
3: Он не бронированный,
2: на самом деле. Там же легенда же какая, что он весь бронированный, и там даже ракеты в нем какие-то, да? Кстати, это к вопросу о стереотипах в отношении КНДР.
3: Да. Я ездил в этом поезде и бывал неоднократно в вагоне, приемном вагоне, где принимал нас Ким Чен Ир. В спальном вагоне я не бывал, правда, но в приемном бывал. Честно говоря, там брони я не видел. Может быть, я не специалист, не знаю. Вот. Но факт тот, что отношения у нас улучшались, и были какие-то проекты, и что-то пытались сделать. Но тут пришел к власти в Америке Буш, президент Буш, который объявил Северную Корею.
2: Империя зла. Ну, кстати, да, там зла, ось зла, да. Ось мы зла. Тоже в ней были, кстати, я помню.
3: Да, ну, мы там тогда еще не были. Объявили на ось зла, началось обострение, которое привело к тому в итоге, что северокорейцы испытали первую ядерную бомбу. Это было в 2006 году.
2: Ну, вот тогда по слухам, пакистанцы помогли.
3: Пакистанцы помогли им немножко.
2: С технологиями, да.
3: Да, помогли, помогли. Пакистанцы,
2: а пакистанцам юаровцы, говорят, помогли.
3: Нет, юаровцы тогда уже не играли в эти игры.
2: До этого. Да. Давным-давно помогли пакистанцам, нет?
3: Ну, это уже история.
2: Такой, да, история, да.
3: Вот. Ну, вот после этого мы приснились к всему прогрессивному человечеству в осуждении.
2: И юаровцам,
3: и к санкциям, и к санкциям. Присоединились, потому что действительно у нас преобладало мнение тогда твердое нераспространенцев, что любое нарушение режима нераспространения это для России смерти подобно, ну, поскольку тем самым может начаться неконтролируемое расползание ядерного оружия, и это ослабит наши международные
2: позиции.
3: Ну,
2: сейчас есть какой-нибудь хоть один санкционный режим, в котором мы в отношении Северной Кореи участвуем? Вот сейчас, на нынешний момент.
3: Ну, значит, еще раз. Я, как бывший эксперт Совета Безопасности ООН по санкциям, был такой эпизод в моей биографии, могу сказать, что санкции, слово «санкции» я применяю лишь к санкциям, объявленным Советом Безопасности ООН. Резолюция соответствует следующим решениям. Ну, допустим, в отношении России таких не существует мер.
2: Все самоволка.
3: Это все незаконные односторонние меры экономического принуждения. То есть это элемент экономической войны. В отношении КНДР таких резолюций аж 11. Ну, там их больше, но, в общем, таких значимых, которые предусматривают различного рода санкции практически по всем областям экономического и финансового сотрудничества. Во всех мы в них участвуем формально, мы за них за все голосовали, не всегда с открытой душой и с большим стремлением, но мы выступали здесь совместно с Китаем, и, в общем-то, не всегда наши интересы, прямо скажем, учитывались. Мы в этих режимах формально участвуем, но уже начиная с 2019 года примерно мы говорим о том, что санкции неэффективны, они не достигают своей цели, а цель их предотвратить дальнейшее развитие ядерной программы, ну и ракетной заодно. На самом деле она развивается, и санкции должны быть модифицированы или отменены. Мы внесли с Китаем вместе два проекта резолюции на этот счет, которые, естественно, были заблокированы США. Никаких надежд на то, что США их вдруг поддержат, пока нет, если вдруг только Ким с Трампом не договорятся.
2: Георгий Давидович, вопрос. Сейчас мы послушаем, во-первых, музычку северокорейскую, чтобы вы понимали. Это такое прекрасное ностальгическое зрелище для людей, которые помнят поздние советские времена, с чудесной песней. Хотя еще более современная музыка в Северной Корее тоже есть, в КНДР. Извините, они, кстати, обижаются, да, когда им говорят «Северная Корея». Они все-таки настаивают, что они КНДР, Корейская Народно-Демократическая Республика.
3: Ну да, так есть лучше, такое. Хотя это дольше говорит. Ну, но дело в том, что просто там даже названия разные. Вот,
2: да,
3: не, понятно. Не все понимают, что по-северокорейски, в северокорейском слова КНДР...
2: Это мы сейчас поговорим. Ну, хорошо, разница появляется постепенно. Южнокорейского и северокорейского диалектов уже теперь корейского языка. Давайте послушаем музычку. Композиция называется «Свист». Поет, я сейчас должен, как в советские времена тоже говорили, поет Чон Хэ Йон с электронным ансамблем Почхонбо. Стихи Чо Ги Чхона, написанные в 1947 году, музыка Ли Чон О. Песня записана в начале 90-х. О чем эта песня? Парень влюблен в девушку и свистит у ее дома. Цитата. «И вчера ночью я свистел, уже который месяц свищу, прохожу мимо дома, боксун, сердце трепещет, сам не замечаю, как с тоской насвистываю. Поехали».

0: Замечательно. Ну, вот такая прям ностальгическая история для тех, кто помнит, что называется. У нас же на центральном телевидении примерно такая же была история, да? Кстати, из тех новостей, которые я прочитал, все северокорейские, извините, КНДР, телеканалы КНДР, которые там 4 телеканала основных, насколько я это прочитал. Может быть, там появились какие-то кабели, не знаю. Но, в общем, все они выходят в высоком разрешении, в HD. Это к тому, что мы там, кто-то у нас до сих пор, может быть, считает, что там КНДР – это какая-то древняя отсталая держава. У вас вообще сохранились хоть какие-то стереотипы? У вас-то точно наверняка никаких нету по поводу того, что там до сих пор траву едят и на осликах ездят все.
1: Ну, во-первых, травы-то едят там традиционные, и там, и в Южной Корее.
0: Это специальная съедобная трава, ну, это не от голода.
1: Весне, по весне выходят, собирают эти травки разные.
0: Да,
1: там,
0: это все правильно, конечно.
1: Без
0: да,
1: них
0: да.
1: Невкусно будет.
0: Ну, конечно.
1: Ну, и довольно сильно прибавила Северная Корея, КНДР, за последние годы. Я вот после перерывов 6 лет посетил ее в прошлом году первый раз, удивился изменениям, улучшению ситуации. Я не апологет, но я вот реально говорю, что ситуация заметно лучше, во всяком случае, в Пхеньяне. Ну, в других местах, может быть, в меньшей степени, но тоже подтягиваются и другие города, и регионы. И в последний раз я был неделю назад. Mm-hmm. И вот за год, что меня там не было, значительно еще ситуация улучшилась. Это видно. Это видно и по людям, это видно и по окружающей городской урбанистической уже среде. И если говорить о телевидении, вот вы знаете, вот у меня есть один приятель, который большой дока в северокорейских средствах массовой информации, он начал крутить настройку своего телефона и говорит, я не слышу никаких передач на средних волнах, которые были раньше.
0: То потому есть, что это слишком отсталая уже тема.
1: Все переведено,
0: наверное,
1: в цифру. И телевидение тоже передано в цифру. Ну, конечно, возникает вопрос, а что смотрят с экстазом в Южной Корее и в Америке, северокорейское телевидение, что вроде доступно, те же ли эти программы, которые доступны северокорейской аудитории, но этот вопрос открытый. Но, во всяком случае, сейчас вещание сплошь цифровое и кабельное.
0: Ну, вот я мог бы сказать, что из того, что я не специалист по Северной Корее, по КНДР, извините, бога ради, дорогие жители КНДР, но из того, что я вижу, это современный чистый город. Там появились рестораны, насколько мне это стало известно. Там появились даже то, что в наши позднесоветские времена называли, помните, комки, коммерческие магазины. Есть такое?
1: Я не видел. Наверное, есть. Но я могу сказать, что действительно сейчас в Пхеньяне, если в прошлый мой приезд там буквально было несколько кварталов вновь построенных, сейчас это, наверное, больше, чем полгорода. Ну и старая часть города тоже заметно улучшилась.
0: И это по-прежнему социальная история, да? Это жилье, которое раздается там.
1: Жилье частично раздается. Ну, частично оно неформально и покупается уже сейчас, хотя механизм этого не отработан. Но значительно увеличилось количество транспорта с ноября прошлого.
0: Я слышал, даже пробки появились в каких-то городах.
1: С ноября прошлого года разрешено так называемые семейные автомобили, то есть частники. Угу. У них желтые номера, поэтому они видны. И их так, по прикидкам, по тем сериям номеров, которые есть, где-то уже в городе 1015. Вроде немного, но вот когда едешь по улице, ну, вот примерно где-то четверть, треть протока – это машины с желтыми номерами. Mm-hmm. И машин стало гораздо больше. Не mm-hmm. знаю, хорошо это или плохо.
0: А откуда машины? Китай?
1: Разные. И подержанные, и японские, и японские не праворульные только, нормальные там праворульные, mm-hmm. не используются сейчас практически. Mm-hmm. И китайские.
0: А как они туда попадают?
1: На поезде и на пароходе как попадают?
0: Ну, то есть это есть некая там внешнеторговая история, когда
1: ну,
0: пойдут
1: понимаете,
0: поставки,
1: да? Конечно, то есть заходят туда-сюда, они привозят то, что надо, где-то нарушение санкций, но это происходит, и происходит это в основном через китайские каналы, будем откровенны. Так что этот механизм налажен у корейцев. Поэтому, собственно говоря, когда им, допустим, Трамп сулит отмену санкций, они как-то так пожимают плечами, да мы вроде так справляемся.
0: Ну, у них есть собственный свой интернет, правильно, да?
1: Интернет...
0: У них есть свои смартфоны, которые они сами делают себе с собой, в себя.
1: Не совсем так.
0: Так.
1: Интернет, конечно же, он свой, потому что это внутренняя сеть. Это внутренняя сеть, не связанная с мировым интернетом отдельно.
0: То есть в Google выйти нельзя, да?
1: В Google выйти нельзя.
0: Так.
1: То есть есть несколько точек.
0: Суверенный.
1: Да, суверенный интернет. И он никак не связан с внешним интернетом. Есть, ну, несколько точек в каких-то специальных местах.
0: Которые... Для специальных людей.
1: Для специальных людей. А телефоны, ну, в основном они китайского изготовления, конечно. Mm-hmm. Даже если на них стоит шильдик корейский, ну, он, может быть, собран там или там упакован. Но в основном это китайская вся микроэлектроника. Их... Не меньше, чем у нас, ну, практически тоже у каждого.
0: Все ходят с
1: мобилами. Все ходят, да, то есть это не экзотика совсем. Есть и свои системы платежные, есть и свои системы заказов, такси там, и есть там какие-то даже вроде бы социальные сети, хотя я их не видел. Ну, в общем, есть все то, к чему мы привыкли уже сейчас.
0: Ну, это удивительно, потому что, опять же, я говорю, мы должны проститься с огромным количеством каких-то стереотипов. Если свои социальные сети, вы их не видели, но давайте предположим. А вот обычный гражданин КНДР с обычным своим КНДРовским, китайским, не знаю, там, смартфоном в кармане, он что смотрит? Вот куда он в интернет ходит? Я к чему? Когда-то интернет в проклятом загнивающем Западе был придуман для того, чтобы ученые между собой общались. Для того, чтобы там сумма знаний человеческих росла. Это потом все выродилось, извините меня, в порнуху и рассмотрение котиков каких-то там же видосиков там и прочую ерунду. Изначально-то цель была благая. Вот в КНДР, как вы думаете, та же зараза, только медленнее? Или все-таки они, так сказать, более содержательные люди?
1: Не могу сказать, наверное, потому что не видел.
0: Ай, как жаль,
1: Не видел, но вот судя по тому, что смотрят корейцы, вот какие-то те же вот клипы идут, какие-то рилсы идут, свои фильмы,
0: люди. Идут, ну... Такие же обычные люди, как и мы все. Я напоминаю, что сегодня у нас в эфире Георгий Давидович Толарай, российский востоковед, дипломат, профессор и научный руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики, а также профессор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук. Напомню вам еще и номер нашего телефона +7 495 95 95 91 2. Дозванивайтесь, узнавайте что-нибудь про Северную Корею, а еще и про Южную мы ее тоже обсудим. We'll be right back.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
3: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
2: «Час Островского». Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
2: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
2: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
2: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
2: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза, Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
7: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
7: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
8: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
7: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
9: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Починяем «Примус» с Евгением Примаковым.
3: Итак, продолжаем разговор. Сегодня со мной подчиняет примус Георгий Давидович Таларай, российский востоковед, дипломат, кореевед. Есть такое слово кореевед?
1: Конечно.
3: Кореевед, профессор, научный руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики, еще и профессор Института Китая и Современной Азии Академии наук.

0: Натра великого, прекрасная группа, называется Моранбон. Это первая самая поп-рок женская группа Северной Кореи, прошу прощения, КНДР. Ее в 2012 году основали, и хотя картинка и то, что вы услышите, выглядит, как будто мы с вами снова вернулись в 87-й, я хочу сказать, что есть и гораздо более современная попса, в хорошем смысле, северокорейская, которая звучит абсолютно фантастически. Вот Георгий Давидович прямо перед эфиром пытался мне показать видос, извините, по-другому не скажешь, который он записал в посольстве КНДР, да, или на приеме. И жаль, что это просто с мобильного телефона, а то бы мы с вами тоже послушали. Это, конечно, блестящая история. Да, Георгий Давидович.
1: Я просто под впечатлением, потому что это был ансамбль северокорейский, который выступал там на сцене в ходе мероприятия. Корейские девушки... которые, ну, такой забой выдавали.
0: Жгли.
1: Жгли, да. Я вот как бывший бас-гитарист просто снимаю шляпу перед всем соном баса, который вот, если мог бы дать послушать.
0: Ну, слушайте, прекрасно. Было бы фантастически. А сейчас послушаем поп-группу Моранбон. Учтите, что все девушки в этой группе носят воинские звания.

0: Ну вот, я не знаю, видите ли это по картинке, конечно, это фантастические девицы, я бы сказал. Просто фантастические девицы. Я это отмечу еще отдельно. Понятно, что времена нынче не те, но вот эта буржуазная пропаганда в виде диснеевских персонажей вполне себе допустима, нормально, никого вообще не парит, мне кажется.
1: Ну, вы знаете, это, в общем, довольно уже такая давняя картинка, потому что сейчас гораздо все интереснее. Я вот был буквально неделю назад в КНДР на праздновании 80-летия университета Ким Ир Сена, где выступал лидер страны Ким Чен Ын, и потом он же сидел с нами на концерте на открытом воздухе, который был дан оркестром и певцами корейскими в честь этого события. И я вот честно скажу, я не раз, и много бывал на разных концертах, и вот такой драйв я помню последний раз, когда в Нью-Йорке слушал «Роллинг Стоунс», это было в 2019 году, еще до пандемии, еще когда все были живы. Вот драйв был такой.
0: А вот есть роль личности в истории в этом смысле? Потому что, когда, я помню, Ким Чен Ын стал руководителем, да, говорилось о том, что он учился в Европе, где-то там, в Швейцарии, и вот он сейчас будет модернизировать страну и прочее, прочее. Он, может быть, личный вкус сказывается, нет? Как думаете?
1: Вы знаете, как раз вот мне кажется, то, что вы показали сейчас, о чем мы говорили, диснеевские персонажи, это вот было такое вот первое наивное веяние, которое пытался он не то чтобы внедрить, но, в общем, как-то показать свою открытость. У меня личное впечатление, я не знаю, я не могу судить, но, по-моему, судя по всему, то, что он учился в Швейцарии и был... жил в этом западном обществе и вращался в этом детском коллективе, как раз ему лично привело, в общем, определенное понимание лицемерия западного и, ну, я не знаю, могу предположить даже некого расизма, который там существует, несмотря на все, вот так сказать, политкорректные формулы и призывы к толерантности. У него, на мой взгляд, о западном обществе иллюзий нет, как у многих из тех, кто там жил и варился в этом соку. Поэтому он не стремился страну открыть и внедрить ее, цивилизовать, по-западному.
0: Там ломать строй и прочее, прочее. Да. Нет, безусловно. Это, кстати, извините, Георгий Давидович, это еще один вопрос. Вот мы с вами начинали с того, как строились отношения постсоветской России.

0: драматично, по-разному. Сейчас вроде у нас все, слава богу, наладилось. Мы снова дружим, ездим друг к другу в гости, и туристы поехали у нас в КНДР. Оказывается, я недавно узнал, что в Москве есть официальный ресторан КНДР, где работают только все сотрудники, только граждане КНДР, собственно, с музыкой, блюдами и прочим, и прочим. Все из КНДР, все правильно. Не то, что там студенты какие-то, самоделки, что-то, вот прям все суперофициально. Так вот, а сейчас насколько сказывается все-таки тот политический фактор, что мы больше не строим социалистическое или коммунистическое общество? У них какая-то, не знаю, солидаризация с Россией, она же больше с этим вообще никак не связана.
1: Нет.
0: С общественно-политическим строем.
1: Нет.
0: То есть им это все равно, да?
1: Нет, с этим как раз не связано, потому что у них есть понятие о том, что каждая сторона развивается, внутреннее развитие диктуется ее собственным пониманием своих
0: задач. То есть чучхе хорошо, но для нас.
1: Нет, у них свое чучхе, у нас, пардон, свое чучхе, в их представлении это, в общем, нормально. Главное, что у нас совпадают цели на внешней арене, в понимании того, что происходит в мире, понимание того, что происходит слом старого миропорядка, основанного на западном господстве, и становление некого нового. И в этом, в плане тех приоритетов, которые ставим перед собой мы, они с нами во многом совпадают, если не во всем.
0: Георгий Давидович, а насколько сейчас актуально для КНДР, для Пхеньяна, святая для каждого корейца, где бы он на какой части полуострова ни жил, о том, что родина должна быть единой и снова воссоединена?
1: Нет, этого давно уже нет.
0: Потому что это была абсолютно догма.
1: Это была догма на протяжении многих десятилетий, когда Корея казалась разделенной искусственно, естественно, было стремление к ее соединению, воссоединению двух половинок расчлененной страны, но каждая из половинок понимала, что это воссоединение должно произойти под ее руководством, по ее рецептам. К середине 80-х уже стало ясно, что это невозможно. И к началу 90-х в КНДР стали понимать, что захват Южной Кореи это не стоит на повестке дня и не будет стоять. Это невозможно и нецелесообразно. А вот Южная Корея как раз считала, что настало время захватить Северную Корею, ее проглотить, абсорбировать, оккупировать.
0: Короче, тем более, что Советский Союз больше за ней не стоял.
1: Сделать большую республику Корею. А разговоры про объединение продолжались, но все понимали, что это только прикрытие для реального положения вещей. И, наконец, в конце 23-го года Ким Чен Ын совершил очень смелый и правильный шаг. Он сказал, да не может быть никакого объединения. Мы разные страны. Мы фактически, ну вот я это называю словом гумилевским, разные субэтносы одного этноса.
0: Ну, потому что язык стал различаться.
1: Даже
0: уже
1: язык
0: серьезно,
1: стал. Он изначально диалекты различались, но сейчас совсем уже реалии другие. То есть Ким Чен Ын это признал официально, что стремление объединяться с южнокорейцами у Северной Кореи нет. То есть нет у нее намерения напасть на Южную Корею и ее подчинить себе. Но она не собирается и позволить Южной Корее напасть на себя и подчинить ее.
0: Ну, вооруженность, конечно.
1: А иным путем, добровольным путем столь разные две стороны соединиться не могут. Сейчас, во всяком случае, ну, несколько поколений как минимум тоже.
0: Прежде чем я спрошу про настроение в Сеуле, в Республике Корея, в Южной Корее, мы с вами послушаем звонок. Здравствуйте, добрый вечер, вы в самом прямом эфире.
2: Добрый вечер, Олег.
0: Добрый, Олег, здравствуйте, рад вас слышать.
2: Здравствуйте, спасибо. Ну, вы знаете, естественно, КНДР – это единственная страна, военнослужащие КНДР, которые помогали нам освобождать Курскую область.
0: Да, мы начали с этого, конечно, да.
2: Да, конечно, за это мы, конечно, признательны и корейскому народу, вот, КНДР. Скажите, ну, у нас, естественно, наверное, развивается военно-техническое сотрудничество с КНДР. Ну, может быть, по линии Росатома в перспективе что-то тоже может развиться. Но вот я хотел сказать о том, что, мне кажется, для России КНДР могла бы стать очень важным стратегическим союзником на Дальнем Востоке, в Тихоокеанском, так сказать, регионе, так как хоть это и небольшая страна, но страна уже с ядерным оружием. имеющая, так сказать, ядерный потенциал.
0: Небольшая, но решительная.
2: Да. И мне кажется, это очень вообще важная для нас страна, учитывая их отношение вот к нам, еще раз военную помощь в освобождении на нашей Курской области. И, в принципе, вот, да, вот.
0: Спасибо, Олег. Ну, Георгий Давидович, прокомментируйте.
1: Ну, во-первых, небольшая страна. Я тут придумал такое понятие таксономия. То есть это термин, описывающий классификацию животного мира, разные отряды, виды.
0: Так.
1: И такое же таксономию можно применить к странам. Есть супердержавы, сверхдержавы, есть системные регуляторы, есть верхние и средние державы, допустим, и не только размер населения, ВНП, даже военная мощь определяет этот статус. Он может зависеть от комплекса всех этих причин. И, допустим, Израиль, 7 миллионов человек. Угу. И что, он равен по своей мощи и роли в мировой политике страной какой-нибудь африканской с 40 миллионами человек?
0: Ну, нет. Африканской ядерной бомбы-то нет.
1: Вот то же самое КНДР. Страна-то небольшая.
0: Я не зря вспомнил ядерную бомбу.
1: Страна-то,
0: да,
1: небольшая, но играет сейчас очень серьезную роль в мировой политике. И действительно, это наш единственный сегодня военный союзник. И играет роль эта страна не только в азиатском регионе, для нас важно, но и на Европейском театре военных действий сегодня, вы понимаете. Поэтому эта страна одна из приоритетов наших и настоящий друг.
0: Ну вот да, все вспоминают в этой ситуации то, что у нас есть союзное государство с Республикой Беларусь, с формальным и официальным военным союзом. Более того, исходя из нашей военной доктрины, мы обязаны вписаться за Белоруссию, в том числе ядерным оружием, и считать нападение на Белоруссию нападением на себя. Но я что-то не помню многого чего, не буду уточнять, из того, что нам помогали северные корейцы делать, чтобы это делала братская для нас Республика Беларусь. Ну, вот так вот, извините.
1: Ну, юридически Беларусь, и мы это, как вы правильно сказали, это единое союзное государство. С КНДР мы не единое государство.
0: Ну, тогда будем считать, что просто часть нашего единого государства делала что-то, а другая часть нет. И все. Я хотел бы, да, немножко подробнее про то, что насколько отличается язык теперь в Северной Корее, в Южной Корее. Но перейдем к Южной Корее. А насколько в Южной Корее травматично вот оценивают эту историю, потому что воссоединения, скорее всего, не будет?
1: В Южной Корее население расколото, ну, почти ровно пополам. То есть консерваторы, ну, не будем скрывать, что это часть населения, конечно, категорически не может примириться с тем, что вот проклятые коммунисты не будут призваны к ответу, что не будет решен исторический спор в пользу гораздо более богатой, прогрессивной, демократической, признанной в мире Южной Кореи. Примириться они с этим не могут. И не примириться, пока не помрут. А значительная часть населения уже достаточно философски относится к тому, что, ну, да, страна, половина страны отделилась, сейчас она совсем другая, и объединяться, ну, просто нереально. Важно мирно сосуществовать. Но в Конституции записано, что территорией Республики Кореи является весь Корейский полуостров.
0: Угу.
1: То есть Северная Корея тоже.
0: Придется Конституцию менять.
1: А граждане Северной Кореи считаются автоматически гражданами Южной Кореи.
0: Угу.
1: И вот, кстати, недавняя история с перевозом в Южную Корею двух захваченных в Курской области северокорейских солдат, их называют военнопленными, на самом деле это просто похищено на территории другой страны украинцами двое иностранных граждан. Ну вот юридическая база та, что они автоматически являются гражданами Южной Кореи. То есть никаких процедур проводить не надо, можно просто привести, и они будут как бы дома.
0: Ну, довольно грязная история, которая привела к тому, что Сеул отозвал своего посла из Киева, потому что договоренности были на самом деле, если они и были между Сеулом и Киевом, о конфиденциальной передаче. Потому что там свои какие-то были соображения явно, да, на которые Киев откровенно наплевал буквально слюной. Я еще к чему. А сейчас в Сеуле, в Республике Корея, вот те самые консерваторы, которые говорят, они каким образом говоря о том, что они считают, что они не могут примириться с тем, что Корея всегда будет разделена. Там, вот каким образом они предполагают, что она может быть воссоединена? Я к чему это? Мы все понимаем и все с тревогой всегда следим, когда кто-то там что-то проводит, какие-то учения военные. Кто-то испытывает новые виды оружия. Сейчас, кстати, гиперзвук испытал и Пхеньян, и какой-то планирующий блок гиперзвука, и Сеул тут же испытал. Каждый раз, когда американцы проводят военные учения вместе с южнокорейской армией, кстати, это уникальная ситуация, солдаты южнокорейской армии имеют право служить в американской армии, не снимая, я читал об этом недавно, не снимая шеврона, и находиться, так сказать, под командованием американских офицеров, все вполне в порядке, все отлично. Вот военные риски сейчас, как вы их оцениваете?
1: Концентрация вооруженных сил и вооружений на Корейском полуострове, конечно, огромная. Может быть, везде, больше, чем где бы то ни было в мире. И на юге периодически очень часто проводятся учения, в том числе с участием американских войск. Последнее время в трехстороннем формате с участием японцев. Конечно, это вызывает определенную напряженность на Северной Корее. Ну, в Северной Корее, в КНДР. Ну, и северокорейцы, естественно, без учений не живут. Тоже, mm-hmm. тоже происходит.
0: Ну, запуски какие-то постоянно происходят.
1: Запуски, учения, испытания, что, в общем, нервирует южнокорейцев. Все это так. Но, с другой стороны, объективно говоря, вот за те 70 сколько лет, которые прошло с момента заключения перемирия, конфликты были, но ущерб от них не очень велик. Угу. Были погибшие, ну, может быть, несколько десятков человек.
0: Ну, вот недавно новости про какие-то мины, которые обнаружили, ну, вот там мина, на 37-й параллели, да, вот, демилитаризованной зоне.
1: Ну, бывает. Ну, короче говоря, если сравнить, к сожалению, мы знаем это уже теперь на собственном примере, с реальным конфликтом, то Корейский полуостров – тишайшее, спокойнейшее место, где много десятков лет ничего драматического не происходит.
0: Ну, тут можно философски к этому отнестись, как то, что степень вооруженности, она как раз и определяет, что место тишайшее. Потому что, насколько я читал, артиллерия северокорейская, в принципе, может дострелить до Сеула.
1: Конечно, может.
0: Артиллерия.
1: Просто... Артиллерия, это дальнобойная, достреливает до Сеула, может его превратить, в общем, в достаточно печальное место пожарищ и разрухи.
0: Вот на этой печальной ноте я предлагаю повеселиться, потому что у нас еще одна музыкальная композиция, как раз очень позитивная, все та же самая прекрасная группа барышень, блистательных совершенно, вы посмотрите, какие девицы. Мирабон, Моранбон, извините, бога ради, не силен в корейских названиях. Композиция называется «Вперед в будущее». С очень правильными словами. В славную эпоху встретили мы юность. Нет такого дела, что нам не по силам. Вперед, в будущее, новый век зовет, сделаем мою страну раем. Буквально. Давайте послушаем, порадуемся. Такой бодрый, немножко электронный синтепопчик.

0: А вот убедиться в том, что жить стало лучше, жизнь стала веселее, ну хорошо, ладно, без там романтизации, без апологетики и прочего, вполне возможно. Сейчас же можно поехать в турпоездку в КНДР, правильно?
1: Мне сказали во Владивостоке, что где-то процентов на 15-20 в этом году вырос поток российских туристов в КНДР. Хотя, конечно, он...
0: Сейчас визы, не визы, как это все устроено сейчас?
1: Ну, групповые визы, да? Визы, да. В Раджинсанбон, в зону Расон можно без визы, но это касается деловиков. Но, конечно, все это исчисляется пока тысячами человек, не десятками, не миллионами, как в других странах. Это вряд ли будет массовым туризмом. Но он есть, он растет, и интерес к этому есть определенный.
0: А там какой вид отдыха? Понятно, по историческим местам, там по мавзолеям, памятников, но там пляжи какие-то есть. Я недавно видел какой-то прекрасный, показывали по центральным телеканалам, курорт с огромными совершенно гостиницами.
1: Хороший курорт они вот недавно открыли. Кальма, это Вансан, это побережье Японского моря. Он очень хорош летом и ранней осенью, хотя уже считают в Корее, что в сентябре купаться уже холодно, но для нас нормально.
0: Это промозглые 22 градуса, да, называется.
1: Да, вот летом дело в том, что июль-август – это сезон дождей все-таки. На севере меньше, но все равно есть. Но вот в августе, сентябре, даже в начале октября я с удовольствием там побывал бы, там отличный морской курорт, те, кто любит пляжный отдых и, так сказать, поесть и отдохнуть хорошо, это, наверное, очень хороший вариант.
0: Вот вы сейчас описываете ситуацию, которую, опять же, должна ломать стереотип, потому что человек, который едет в социалистическую республику, в нашем заскорузлом понимании, должен получить там котлету со слипшимися макаронами и, скажем, там бетонную коробку с раскладушкой, с видом на помойку, да, грубо говоря. Насколько это все не соответствует действительности?
1: Ну, я не скажу, что это прямо пятизвездочный отель где-нибудь даже в Китае. Сейчас это ушло вперед.
0: Пятизвездочный в Китае, это как шестизвездочный примерно в Дубае, мне кажется.
1: Да, примерно. Ну, вполне достойные условия, вполне достойная кормежка, как я понимаю. Ну, может быть, конечно, любителям активного отдыха, ночных дискотек и загулов там будет скучновато. Но вот с детьми, людям так уже более продвинутого возраста, будет неплохо и интересно. Природа очень красивая. Есть еще горнолыжный курорт Масикрион.
0: Горнолыжка есть.
1: Горнолыжка, да. Я там не был, но те, кто был, говорят, что очень достойно и зимой, и, в общем, хорошие трассы, и неплохо. Это все близко к Дальнему Востоку, относительно недорого, так что...
0: И тоже туда есть туры.
1: Да, да, да, есть.
0: Зимой какие есть. Там три совета от Георгия Давидовича Толарая для человека, который хочет узнать про Корею, северную или южную? Лучше, конечно, КНДР, потому что чуть экзотичный. С Южной Кореей за эти годы мы как-то уже свыклись.
1: Ну, конечно, надо быть готовым к тому, что будет определенное программирование, то есть свободу пойти куда хочешь, когда хочешь, это не про...
0: Нельзя по улице слоняться, да, все-таки пойти?
1: Там, в общем, да, нет таких возможностей, но будет достаточно интересно, будет достаточно хорошее удовлетворение сенсорного голода и показ интересных вещей, которые люди, скорее всего, не видели, дающие пищу для размышлений. Ну, может быть, второй раз уже и будет это менее интересно, но один раз точно стоит.
0: Ну вот, знаете, очень хочется увидеть в наших друзьях-союзниках КНДР историю успеха, чтобы все получилось. Этой историей прошел в свое время Китай, удивительным для всех образов, удивительный мир. Конечно, размеры, объем, населенность КНДР несопоставимы, но тем не менее, я считаю, что с теми переменами, которые сейчас там происходят, мы, конечно, будем приятно удивлены этой замечательной страной. Сегодня был востоковед, кореевед Георгий Давидович Толарая, профессор Высшей школы экономики и Института Китая и Современной Азии, подчинял со мной примус. Возвращайтесь, снова что-нибудь попочиняем.
2: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Споры о том, нужно ли засыпать в полной тишине и почему для некоторых людей эта стандартная опция неприемлема, идут до сих пор. Распространенная точка зрения гласит, звуковые волны попадают в мозг через ухо в виде электрических сигналов. Тело реагирует на них даже во сне, выделяя гормоны стресса. И это делает сон поверхностным, мешая релаксации и восстановлению. Но есть противоположное мнение, и оно не менее аргументировано. Для значительной части людей тишина не сигнал покоя. Напротив, признак тревоги. И этому есть нейрофизиологическое и психологическое объяснение. Наш мозг автоматически сканирует опасность. При полном безмолвии он не получает привычных фоновых сигналов окружающей среды и усиливает внутренний контроль. Человек ловит шорохи, его внимание разворачивается внутрь, он прислушивается к сердцебиению, шуму в ушах, дыханию. Обостряется мыслительный процесс, накатывают воспоминания, начинается анализ планов. Включается эволюционная система наблюдения, направленная на выживание вида. Именно поэтому для многих шум дождя, звуки автомобильного движения или радио, гул кондиционера – непременные условия для хорошего сна.
3: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
4: В Москве и Петербурге 7 утра, в Улан-Удэ полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Один человек погиб в результате атаки БПЛА на Саратовскую область. Западные СМИ уделили недостаточно внимания удару ВСУ по Старобельску. Названы 5 российских регионов, где выдают больше всего ипотечных кредитов. Теперь подробнее. Один человек, по предварительной информации, погиб в результате атаки БПЛА на Балаково в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Он добавил, что есть повреждения нескольких жилых домов. На месте работают все оперативные службы. Российская артиллерия за ночь уничтожила украинскую станцию радиоэлектронной разведки «Пластун», склад с боеприпасами и 19 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в группировке войск «Север». Кроме того, ликвидированы 65 украинских солдат и 7 автомобилей высокой проходимости. Всего при взаимодействии с операторами войск беспилотных систем в течение ночи было выполнено свыше 200 огневых задач. Западные СМИ уделили недостаточно внимания освещению удара ВСУ по колледжу в Старобельске, в результате чего многие американцы и даже иностранные корреспонденты практически ничего не знали о произошедшем. Об этом рассказала американская журналистка Сар Мари Биллс. 23 сентября она посетила Старобельск в ЛНР вместе с группой из 13 журналистов из 11 стран. Представители иностранных СМИ побывали на месте атаки на общежитие колледжа и встретились с пережившими ее учащимися. Биллс добавила, что после публикации ею материалов некоторые американцы признавались, что впервые узнали о произошедшем. При этом некоторые пользователи соцсетей даже отрицали сам факт атаки. Напомню, атака ВСУ произошла в ночь на 22 мая. Тогда погиб 21 студент. Восточный Тимор хочет увидеть открытие посольства России в Дили, своей столице. Об этом рассказал глава МИДа страны Бендиту Фрейтеш, посетивший Москву с первым в истории визитом. По его мнению, возможные сроки открытия представительства можно будет оценить в начале следующего года. Напомню, министр иностранных дел азиатской страны находился в российской столице с 4 по 6 октября. В заключительный день состоялись его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. ВВС Соединенных Штатов запросили у Конгресса более 525 миллионов долларов для разработки нового семейства дальнобойных крылатых ракет. В бюджетных документах говорится, что новое оружие должно позволить наносить массированные удары с большой дистанции, вынуждая противника расходовать запас средств ПВО. Первый вариант ракеты должен получить дальность не менее 926 километров и возможность обмениваться данными с другими ракетами в полете. ВВС планирует применять их с большими группами против медленно движущихся морских целей. Больше всего ипотечных кредитов в августе оформили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Тюменской областей, а также Татарстана. Лидером по выдачам ипотеки, по данным аналитиков, стала Москва. Совокупный объем выданных суд увеличился почти на 11% по сравнению с августом прошлого года и составил более 52,5 миллиардов рублей. Второе место заняла Московская область, а замыкает эту тройку Санкт-Петербург. К этой минуте все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже в середине часа.
5: Вы слушаете «Радио Спутник». «Экспрессо».
6: Доброе утро, в эфире радио «Спутник», утреннее шоу «Экспресса». Сегодня среда, 7 часов 4 минуты московское время, 14 октября на календаре. В студии Артем Евтушенко, Игорь Пименов и Константин Придыбайло. Доброе утро.
7: Доброе утро.
8: Доброе.
6: Сегодня праздник, хочется добавить, у девчат, но нет. Сегодня праздник, день рождения Винни-Пуха, полноценный вот день рождения Винни-Пуха. 100 лет ему исполняется.
7: Ты поэтому с утра выпил уже?
6: Чего?
7: За здоровье Винни-Пуха.
6: Нет, нет, нет, нет. Вообще 100 лет исполняется именно с выхода полноценной книги Алана Милна. Там есть другая дата, ее 25-м годом датируют. Это первая глава. А вот целая книга вышла именно 14 октября 1926 года. Оттуда уже Винни-Пух перекочевал к нам. Борис Захадер его перевел немножко, адаптировал под наши реалии, а уж потом, еще позже, появился мультфильм, который отличается и от первой книги, и от второй.
7: Ну, с днем рождения Винни-Пуха.
6: А что?
7: А у нас отбивка.
6: Я думал, не знаю, там роль Винни-Пуха в вашей жизни есть какая-нибудь?
7: Ну, да, конечно. Ну, и нулевая. Ну,
8: суперский мультик.
6: Ну, я люблю Винни-Пуха.
7: Супер.
6: Ну, это же легенда, подождите, это в голове моей опилки, да-да-да, и вот это все. Мне кажется, огромное количество людей выросли на Винни-Пухе.
8: Слушай, ну у меня и сейчас импортные дети смотрят дома. То есть я вот им ставлю советские мультики, Винни-Пух сильно заходит им.
7: Блин, вот. Ребята, я просто, извините, я забыл, что мы в прямом эфире, у нас передача, в которой нужно обсуждать определенные темы. Да, кстати,
6: нет, у нас нет определенных тем, у нас есть новости.
7: Я к тому, что я слишком быстро проскочу по ней, говорю, ну да, мне тоже, вот он запомнился с детства.
8: Ты просто не знал, сегодня мы обсуждаем только Винни-Пуха.
7: Кстати, да, ближайший час.
6: Да, ладно, давайте, отбивка новости. Ну, давайте со спорта начнем тогда уж. Там хорошая новость для российских любителей футбола. Батраков забил Барселоне. Не помогло, правда, его команде Галатасарай обыграть Барселону. В итоге 1-4 они проиграли. Но тот самый единственный гол забил Батраков, наш футболист.
7: Да, 21 год парню всего. Это его, кстати, дебютный гол за Галатасарай. И он уже состоялся, причем в такое ближайшее время. Очень здорово.
8: Причем, что интересно, он не забил в свое время в юношеской Лиге чемпионов за Локомотив. И тут он закрыл гештальт.
7: А с учетом всех блокировок и отстранений наших команд, это первый гол россиянина за 1770 дней. Представляешь, сколько времени уже прошло?
6: И вот примерно столько же я и не смотрю Лигу чемпионов, если честно. Ну, когда наших команд нет, там нечего смотреть.
8: Ну, зато там у нас два вратаря играют.
6: Которые... А, ну ладно, соврал. Вот я смотрел, как ПСЖ играл в финале.
8: И Сафонов на ноль в предыдущем туре отыграл. И Никита Хайкин тоже не пропустил от Баварии. А потом его заменили и пять голов пропустили. Вот видите? Что да. без русского
7: Мне
8: происходит.
7: Тяжелее смотреть Лигу чемпионов из-за нового формата турнирной вот сетки.
8: Он специфичный, да.
7: Да, он такой, что словно фавориты могут играть прямо на сигарете. То есть им вообще...
6: А как там сейчас поменялось? Вот я понял, что там сейчас...
7: Раньше было несколько групп по 4 команды.
6: А сейчас они вперемешку как-то
7: играют. А
6: сейчас
7: они вот большая турнирная таблица. Угу. Первые проходят, потом делятся.
6: И только потом делится.
7: Ну и получается так, что вот сегодня, например, играл Викинг против Баварии, и сыграли они 3-3, потому что Бавария вышла просто...
6: Третьим составом.
7: Ну не третьим составом, но половина состава стартового не вышла, они пропустили 2, после перерыва кое-как отыграли, стали выигрывать, потом Алиса удалили, и те сравняли. Ну то есть типа...
8: Да, ну, кстати, неплохой там состав был, просто Нойера не было. А «Викинг» — очень неплохая команда, на самом деле.
7: Ну, какая? Ну, нет, это все здорово звучит, типа, очень неплохая команда, но по сравнению с кем? С Баварией?
8: Не, ну и Ростов Баварию 3-2 обыгрывал.
7: Ну, это когда было?
8: Что мы теперь будем говорить, что Ростов — плохая команда?
6: Ну, и белорусский «Батев» выигрывал Баварию в свое время.
7: Вот-вот. Неплохо вы так это все подкрутили, что, типа, Бавария проигрывала как будто бы всем, забывая, сколько раз она выигрывала.
6: «Спартак» — «Реал» выигрывал, например.
8: Это Лига чемпионов. Как у меня дедушка говорил, мяч круглый.
6: Да. А результат на табло?
8: Да, 3-3.
6: Там еще есть новости спортивные, но не очень хорошие, не очень приятные.
7: Кто-то из украинских спортсменов не пожал руку нашим?
6: Нет, да вообще на это плевать уже давно. Никто не обращает внимания, наши спортсмены уже давно забили на украинских атлетов, которые там руку не подают или там с награждений уходят. Это выглядит очень некрасиво с их стороны и в целом вообще по барабану. Там не выдали Нидерланды визы нашим спортивным гимнасткам. Mm-hmm. Не поедут Виктория Листунова, Анна Калмыкова и Ангелина Мельникова. Кстати, они считаются одними из лидеров сборной России. Вернули 3 паспорта, визы не дали.
7: Ничего. А что за соревнования? Чемпионат мира?
6: Ничего не объясняют в посольстве. Шансов, что успеют на... чемпионат мира никаких практически.
8: Ну, наверное, поэтому и не дали, потому что фаворитки они.
6: Ну, отчасти да, и Олимпийский комитет России, и Министерство спорта теперь требуют лишить чемпионат мира в Роттердаме статуса квалификации к Олимпийским играм. Ну, там же система такая, ты участвуешь там на протяжении нескольких лет в разных турнирах. Если ты побеждаешь на турнире или там занимаешь призовое место, который турнир считается квалификацией к играм, то ты проходишь на игры. И, в принципе, мне кажется, это здравая мысль лишить этого статуса, потому что ну, не все спортсмены будут представлены. То есть они взяли и отобрали возможность у российских спортсменок попасть на Олимпиаду.
7: У меня дополнительно горит все, что может гореть каждый раз, когда я слышу новости о том, что... Во всем виноваты спортсмены, вот дополнительно. То есть люди всю жизнь тренируются для того, чтобы попасть на тот или иной турнир, и по ряду определенных обстоятельств их блокируют к этому выходу. И самое что забавное, пройдет еще пара лет, уже и так все понимают, что это специально просто сделано, чтобы, ну, как говорится, на зло бабушке отморожу уши, так это все и продлится. А потом примут, что ну да, вот можно было и не отстранять.
6: Но тут...
7: А люди пропустят пик своей карьеры.
8: Тут либо знать Кномку Домычем.
6: Тут на днях от Азербайджана.
7: Он за Азербайджан, да, выступает?
6: Да.
8: Азербайджанский мальчик.
6: Тут на днях еще одна была новость, связанная со спортом. Камилу Валиеву, нашу фигуристку, Международный союз конькобежцев, ну, те самые, кто курируют все эти ледовые соревнования, ее лишили нейтрального статуса. Представьте себе.
7: Я думаю, что жизнь Камилы Валиевой уже настолько...
6: Ну, все равно она сейчас в топе, как говорят, в прайм эра у нее. А формулировка такая, что Валиева, ну, они там как-то анализируют поведение спортсменов, там публикации в соцсетях, и они заявили, что Валиева не соответствует нейтральному статусу. То есть она где-то, я не знаю, там флаг России.
7: Возможно, она слишком пророссийский спортсмен, потому что она из России, возможно, как-то, ну, как бы здесь выросла, тренировалась всю жизнь и выступала бы с удовольствием под нашим флагом.
6: Да,
7: наверное, поэтому.
6: Да.
7: Ой, какие все позорники. Так. Просто вот эти все организации, типа МОКов и прочих, это ну, мне утром сложно контролировать свою речь, дабы мы не начали резать из эфира некоторые слова.
6: Ну, на самом деле, да, действительно абсурдно звучит, что человек, там, например, в соцсетях, не знаю, там, в День России выложил флаг России или там в День флага России написал там какие-то слова.
7: Даже не в
6: страну,
7: День России.
6: И они такие, а все, ты не нейтральная теперь. ты теперь ангажированная Россией. Бред.
8: Зато Овечкина не трогают.
7: Вы не понимаете, Овечкин — это другое.
8: Это другое.
7: Конечно. На нем, представляешь, какие деньги зарабатываются в США?
6: Овечкина не могут трогать именно потому, что там НХЛ и США. И хоть кто-то тронет Овечкина, ну, они же попытались тронуть его, когда он в ролике снялся одной нашей партии российской. И что, в итоге на пресс-конференции Овечкин сказал: ну да, я русский, я россиянин, я люблю свою страну. Это что, запрещено, что ли? Нет, конечно. И все отстали. Ну, потому что за Овечкина прилетит так всем, если они начнут его отменять.
7: Это к разговору просто о США и Европе. Вот что произошло с Овечкиным. То есть, очевидно, он и никак ему там не скрывает ничего, и любовь к родине, и к президенту. А вот что произошло, например, с Андреа Пирло, который снялся в рекламе одного из букмекеров, после чего его назначили на пост главного тренера сборной Италии. А потом такие: так, стоп, он же снялся в рекламе российского букмекера, и убрали из сборной.
6: Ну, это обидно. Обидно.
7: Это не обидно. Я не могу сказать, что это обидно, потому что я не переживаю за сборную Италии, но это как будто бы тупо. Обидно. Ну, я, ну, наверное, да.
8: Ну, Италия очередной чемпионат пропустит.
6: Да. Ответочка.
8: Ну да, США, правда, получается, крышует. Юра Борисов тоже, никто ж не трогает.
7: Да, Оскар выиграли, все нормально.
6: Ну, пока не выиграл, но если выиграет, будет, конечно, интересно. Забавнее...
7: Чего?
6: Что?
7: Подожди, Оскар Борисов выиграл, Оскар.
8: Он номинирован.
6: Номинирован.
7: А, он его не выиграл?
8: Пока еще не было.
6: Нет. Он второй раз номинирован. Он как наш Ди Каприо становится. То есть у него может быть 100-500 номинаций, и дай бог к пенсии он выиграет.
7: А в прошлый раз кто выиграл? Роль второго плана. По-моему, он же и выиграл, нет?
6: Нет, кто-то
8: другой.
6: У него нет Оскара. Анора взяла Оскар, где там играли тоже, по-моему, и Борисов, и вот этот вот кучерявый актер, забыл как его.
7: Эйдельштейн.
6: Вот.
8: Еврейского.
6: Да. Эйдельштейн как-то так, да.
7: Извините, если путаем.
6: Вот, они с Анорой взяли Оскар, а персонального нет. Но забавнее того, что некоторые уезжают в Америку, идут в комьюнити колледж, обучаются там эктинг, директинг. И им Оскар не светит. А Юра Борисов нормально балдеет в России и при этом
7: номинация. Вот этот комьюнити колледж, конечно, это прям совсем вот еще одно олицетворение того, что это антиреклама людей, уехавших из страны. Вот смотришь на них такой, думаешь: да и слава богу, спасибо, мы тут как-то без вас.
6: О май гадабл. Это можно было примерно так вскрикнуть вчера, когда я прочитал новость, что запустился накануне российско-китайский мессенджер «Молния».
7: Я пока никак не комментирую эту новость.
8: Новость «Молния».
6: Для меня это была реально новость, и мне кажется, для многих тоже, что внезапно есть еще один мессенджер. Вишенка. Мессенджер «Молния». Нет, там написано, что, конечно, в этом мессенджере можно звонить, можно обмениваться текстовыми сообщениями. Все зашифровано по технологии. Ну, знаете же, да, мессенджер «Сигнал», который считается типа самым зашифрованным.
7: Мне нечего скрывать.
6: Мне тоже. Поэтому я есть в Макс.
7: Ну, не настолько.
6: Вот. И, в общем, там все есть. Я думаю, надо установить мессенджер «Молния». Я захожу, нахожу его в нашем отечественном Русторе.
8: А он только на Android, да?
6: Не, он на айфоне тоже есть. Первое, что меня удивило, он стоит 750 рублей.
8: Платный?
6: Платный мессенджер.
7: Вот бы... купить его, хотелось бы денег потратить на мессенджер, которыми ни разу в жизни не воспользовался. Когда с китайцами вообще в жизни разговаривали с моей.
6: Не обязательно с китайцами, там можно с кем угодно. Я купил. Я потратил 750 рублей на мессенджер «Молния» вчера.
8: Костя, у тебя лишние деньги есть.
6: Я пожертвовал ужином и купил вместо пачки пельменей мессенджер «Молния». Там на самом деле все очень загадочно.
7: Он похож на Телеграм?
6: Он... отчасти похож на Telegram, ну, отчасти ICQ. Но нет. Там реально, там можно переписываться с людьми, там можно...
8: Круто. Там еще кто-то это сидит, стоит того.
6: Да, дайте расскажу.
7: Я бы косарь заплатил, если можно переписываться с людьми,
6: представляешь? Там можно переписываться с людьми, это раз. Во-вторых, там же есть лента коротких видео, то есть прям внутри в него, то есть отдельная вкладочка просто, там короткие видосы.
7: Потом... А кто контент-креаторы для этого мессенджера, которые заполняют вот эти видео?
6: Сейчас дойду до этого. Там есть, во-первых, лента этих видео. Там есть что-то типа Твиттера, Тредса, там, где можно
7: писать. Сколько там человек переписывается?
6: Да-да, сейчас дойду.
7: 117?
6: Дойду сейчас до этого. Короче, там можно писать короткие посты, ну, вот как статусы, да. Потом там вот можно, да, завести канал, то есть как в Телеге, как в Максе. Там можно создать чаты. И...
7: Я правильно понимаю? Извини, я просто перебью. Ты так много рассказываешь о функционале этого мессенджера и со словами, что он заплатит за 750 рублей, но как будто
6: я
7: бы...
6: Я хочу, чтобы просто... мне разработчики 750 рублей хотя бы вернули.
7: Да, да, конечно. Началось... Хотя бы. Уже все оплачено.
6: Началось...
8: Пока что ты ВКонтакте описываешь.
6: Необычное. Я решил зарегистрировать канал видео вот этих коротких роликов. Ну, там типа можно название придумать, еще что-то. У меня не влезла фамилия и имя. Там 20 символов можно, а у меня имя 10, и фамилия 10, и между ними пробел. В итоге у меня получилось Константин Придыбайл. Думаю, ну ладно, бог с ним.
7: Там Ли Квань Хо, там, наверное, ориентир, что будут пользоваться.
6: Кто там постит? Там буквально пока я насчитал порядка 10 пользователей, и они все были на презентации этого мессенджера.
8: То есть 7500 уже они сорвали.
6: То есть это разработчики, видимо, и там еще какие-нибудь пиарщики. В общем, мессенджер очень забавный. Я не знаю, стоит его устанавливать или нет. Я первое, что сделал, я там зарегистрировал каналы. Киберсквотинг, знаете такую тему? Когда, ну, кто-то... Ну,
7: появляется, это очень нишево.
6: Когда появляется какое-то явление, ну, я не знаю, там... Ну,
8: как и мессенджер-молния.
6: Какой-то бренд, да. И есть люди, которые забивают, покупают себе доменные имена, а потом продают.
8: Да, да, да.
6: Вот. И я занял имя Ukraine. Ну, на всякий случай. Вот. Я занял имя Трамп. Ну, тоже на всякий случай. Вот. Но зарегистрировать канал с именем Путин мне не дало.
7: Я, знаешь, вот всю эту новость слушаю, и у меня в голове один и тот же мем. Как вот ты все рассказываешь и рассказываешь, и хочешь сказать, очень интересно, зайка. Знаешь этот мем сейчас?
6: Да.
7: Вот то же самое.
6: Мессенджер-молния мне никак не заплатил, точнее, забрал 750 рублей. Но я не знаю, судьба этого проекта очень туманна.
7: Ну, я думаю, что к ним уже есть джингл готовый от Димы Билана, песня «Молния». Вот это ты, это я, между нами молния. Вот он заранее... Я думаю, стоимость этой композиции стоит дороже, чем вся разработка этого мессенджера. Ну...
8: И когда смс-ка приходит, звук как молния на штанах застегивается.
7: Да, или не, прикинь, я такой типа, ну как, это странно, как-то непонятно. Так же я через месяц, когда мне предложили его прорекламировать.
8: Хорошая тема.
7: Стань одним из первых контент-креаторов. Мы с Константином Придыбайл
6: уже там
7: купили доменные имена.
8: Константином Придыбайл.
6: Придыбайл, да.
7: А я Артем Евтушенко, я помещусь. Ну да, наверное, Евтушенко, наверное, какой-нибудь там будет.
6: Ну сколько Евтушенко? Тоже букв 10. Ну, Артем тоже покороче.
7: 9.
6: 9. А, ну, я помещусь, то есть ты поместишься, а я нет. Ты тоже поместишься. Наверное. Ладно. Что не помещается, так это логика в головах некоторых немецких политиков. Тут альтернатива для Германии и... Лидер Союза Сары Вагенкехт предложила властям ФРГ последовать примеру США и заключить энергетическое какое-то соглашение с Россией. Ну, американцы же хотят наш дизель, и говорят, уже первые танкеры куда-то отплыли. И Сара Вагенкехт говорит, в Германии необходимо такое же соглашение. Да, это поможет. Цены на топливо возмутительны. Санкционной политикой против России мы лишь вредим самим себе.
7: Я восторгаюсь подобными новостями. Я решил закрыть ноутбук, комментарии все равно не работают. Вот. Ну, очень здорово. Они, ну... Не, надо побольше просто Украину поподдерживать еще. А потом Сара... удивляться ценам на энергоносители, да.
8: Вот эта Сара, она насколько популярна в Германии?
6: Ну, подожди, это же альтернатива для Германии, и Сара, они как бы рядышком идут.
8: Ну да, но она просто все время высказывается как будто против власти вот действующей.
6: Ну да, это, ну, грубо говоря...
8: А как много ее поддерживают людей там?
6: Да, достаточно.
8: Достаточно?
6: Ну, как альтернатива для Германии примерно. То есть они очень похожи. Если одних закроют, то люди пойдут голосовать.
7: То останется она.
6: Да, да, да. То есть я так понял, у них такая сейчас тактика. Они поэтому вроде как и не объединяются, чтобы, ну, две партии, там, два объединения разом закрыть не могут.
8: То есть это альтернатива на случай, если альтернатива, да, не выиграет.
6: Да, да, да.
7: Ну,
6: да.
7: Это так, это забавно, конечно. Мы полностью против России, мы будем добавлять, накидывать санкции, поддерживать Украину, пусть там все погибают за наш счет. Но вот давайте все-таки сделку по энергоресурсам заключим какую-нибудь.
6: Ну да. Ну, да. Ну чуть-чуть.
7: Ну это, нет, вы смотрите, да, мы с ними сотрудничаем, это мы не хотим, но вот так получилось.
6: Да, тут еще новость, связанная с бензином, на Бали. Артем, собираешься на Бали?
7: Да.
6: Да, традиционно.
8: Ну, традиционно, а ты, подожди, да. Подожди, ты новость-то послушай, так может, вот. Уже не надо будет ехать.
7: Что, нет бензина на Бали?
6: Да.
7: Да и ладно.
6: Бери канистрочку.
7: Ты понимаешь, что такое бензин на Бали?
6: Ну, это же все вот эти мопеды.
7: Ну, там он заправляется 5 литрами бензина.
6: И на неделю.
7: Ну, типа того.
6: Ну, в некоторых районах Бали наблюдается острая нехватка бензина. На заправках это заканчивается топливо, а возле работающих АЗС выстраиваются длинные очереди, как и много где.
7: Очень.
6: А пешком на Бали норм?
7: Нет. Там нет инфраструктуры просто для ходьбы, если что. Там не потому, что там что-то вот как-то, а там нет инфраструктуры, чтобы ты ходил. Реально, ты просто все время, если будешь идти, ты будешь идти по дороге.
8: Прикольно, если кто-то с Саранска уехал, такой, меня достали очереди на
6: заправках.
8: И, пожалуйста.
7: Ну, просто так забавно, это не забавно другое, когда говорят, в некоторых районах Бали, там острова, знаешь, это вот Одинцово, наверное, примерно как весь Бали. Ну, понятно, не так. Ну,
6: тут пешком не походишь, а на велике.
7: Ну, это тоже, да нет, жарко. Ну, кайф теряется. Тяжело. Ну, тяжело, да. Ну, это, ты когда-нибудь видел, как Бали выглядит?
6: Ну, видел, у тебя.
7: Ну, присмотрись просто потом на видео про дороги. Там нет обочин, там люди не ходят пешком. Ты можешь пешком пройти вот, ну, чуть-чуть где-то и все. Там обычно все катаются на байках.
6: Ну, в общем, посмотрим.
7: Там его еще и заправляют таким синим бензином, который продается в некоторых местах не на обычной АЗС, а в бутылках, понимаешь?
6: На обочине.
7: Да-да, на обочине вот стоят вот бутылки, да, заполненные синей жидкостью, там по 3-5 литра, все.
6: Я, наверное, на Гоа, похоже, видел тоже.
8: Я знаю, что на Бали еще есть проблема. Дикие обезьяны, они одичали.
7: Да, да,
8: окончательно.
7: Вот. Окончательно, да.
8: Просто забирают у всех айфоны, там, кошельки.
7: Но это не самое худшее. Я вот просто, давайте так, я Артем Евтушенко, и я ненавижу обезьян. Я вот скажу вот так, потому можете меня отменять за это, потому что нас, в принципе, можно отменить за что угодно. Вот.
6: У тебя что-то украли?
7: Нет, у меня ничего не украли, но просто я не понимаю вот этой вот радости людей, которые тянутся к обезьянам. Такие, обезьянка, потом это... Идиотка тебя кусает просто, и ты идешь на 9 уколов. Да. Ну, не 40, да, там 9 уколов тебя от бешенства делают, а ты, ну, такой. Угу. Ну и славно. И причем они абсолютно невоспитаны, они постоянно что-то выхватывают, кусаются, а люди все к ним идут такие, ой, как здорово. Я не понимаю вот этой вот тяги.
6: Говорят, что эти обезьяны торговаться научили.
8: Да, они обменивают на бананы.
6: Да, то есть он взял у тебя там телефон, спер, сел где-то на деревце и говорит: давай бананы. И ты идешь, там бананы где-то покупаешь, отдаешь обезьяне. Она смотрит, она так: не, ну сейчас курс айфона, это не 3 банана, а 5 бананов. А вчера было 3, ну это было вчера. Вот, примерно так.
7: Не знаю, у меня есть на Бали столько всего, от чего ты можешь умереть. И вот добавить туда еще бешенство от обезьян, как будто бы, знаешь, это вишенка на торте.
6: А у нас сейчас новости и рекламы, вернемся.
2: Так-так, повернитесь левее, угу. Теперь немного вправо, выпрямитесь, вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
9: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
10: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
11: Да.
10: А переоценивали?
11: Вряд ли.
10: Сколько друзей вы потеряли?
11: Не так много.
2: Искусство изящных пикировок.
10: Часто ли ты ошибаешься?
11: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
2: И точных попаданий в цель.
10: Чему главному тебя научили твои дети?
12: Тому, что взрослый человек может расти.
2: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
13: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
2: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Ростовская область минувшей ночью подверглась массированной воздушной атаке, в ходе отражения которой было уничтожено и подавлено более 160 беспилотников в городе Каменске-Шахтинском и 8 районах области. Губернатор региона Юрий Слюсарь добавил, что информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала. Кроме того, силы ПВО уничтожили 20 БПЛА в Калужской области. По данным главы региона Владислава Шапши, предварительно пострадавших и разрушения инфраструктуры там нет. Пункт временной дислокации украинских разведчиков из 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожен восточнее Харькова в селе Бражники. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Там добавили, что на этом направлении противник понес потери среди сержантского состава. Государственное бюро расследований Украины с начала 2022 года предъявило обвинение 22 депутатам Верховной Рады. Украинский политический истеблишмент не перестают потрясать скандалы, что, по мнению экспертов, говорит о крайней коррупционности киевского режима. В частности, Национальное антикоррупционное бюро Украины в ноябре прошлого года предъявило обвинение 7 участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины в мае предъявила обвинение бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Также в сентябре взаимными обвинениями обменялись руководители этих антикоррупционных организаций страны и Генпрокуратуры Украины. Работодатели стали чаще искать сушистов в двух регионах России. В Калужской области спрос на этих специалистов вырос на 69% за год, а в Пензенской – на 43%. В топ-3 по регионам по спросу, по данным аналитиков, также вошла Тверская область, где сушистов искали на 30% чаще, чем годом ранее. Эксперты поясняют, что это связано с развитием локального рынка общепита и открытием новых заведений, которым требуются специалисты. Форум «Общественный транспорт 2026» открывается в среду в Москве и будет идти два дня, 14 и 15 октября. Мероприятие проводится для развития частных и государственных инициатив в области общественного пассажирского транспорта. В рамках деловой программы пройдут тематические сессии и круглые столы. Ключевыми темами станут обсуждения хода реализации федерального проекта развития общественного транспорта, механизмы внебюджетного финансирования, модернизация подвижного состава, цифровая трансформация отрасли, а также современная инфраструктура и кадры для общественного транспорта. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
14: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Экспрессо.
6: Продолжается утреннее шоу «Экспрессо» в эфире «Радио Спутник». Среда, 14 октября. Напомню, 7 часов 33 московское время. В студии Артем Евтушенко, Игорь Пименов и Константин Придыбайло. Не успели мы...
7: обсудить, что я ненавижу Мбаппе во время перерыва, и мы продолжим это обсуждать в прямом эфире.
8: Можно спорить вечно на футбольные темы.
6: Просто,
7: увы и ах, у нас не спортивная программа.
6: К сожалению, да, и эти новости, то, что Артем ненавидит обезьян, и то, что не любит Мбаппе, они никак не связаны, если что, это в защиту.
7: Конечно, это в защиту обезьян. Мбаппе я ненавижу больше, так?

0: от нее?
1: Ну, не знаю.
2: А что надо, чтобы чиновники были довольны? Чтобы она вышла, будучи... Я, возможно, в они... команде Трампа и сказал, я не люблю Трампа, я люблю демократов.
0: Может, они недовольны были, что так мало, она его хвалила.
1: И, так, 15 минут. И всего три вопроса, и в трех ответах она тоже мало похвалила.
0: Ну да.
1: Возможно, может быть и такое. Но вообще, это первый день. Вот я, так знаете, читал эту новость, думаю, ну, слушайте, девчонка первый день на работе. Да, она уже давным-давно служила в этом вот всей структуре, но первый раз она вышла. Ну, простите, понять, простить, завтра будет лучше, чем вчера. Ну, почему нет?
2: Я не знаю просто, что она говорила на протяжении 9,5 минут, потому что респект Трампу может длиться, вот как ты в начале новости сказал, сколько там, 6 это секунд заняло. Спасибо, что взяли на работу. Вы очень классный рыжий президент. Вот давайте украдем еще одного президента из другого государства. Дизель станет дешевле. И к новостям.
0: Я все читал, прошло. Она перепутала Трампа со своим парнем.
1: С мужем. Да, у нее же там много детей.
2: Чего?
1: Она просто во время выступления говорила, что вот мой президент, ой, мой муж в зале где-то здесь. Да-да-да, была такая оговорка.
2: Переволновалась, конечно, кстати, сколько к ней внимания было в моменте. Я думаю, что мы бы тоже, возможно, растерялись. Ну, невозможно, а растерялись.
0: Тоже начали хвалить Дональда.
2: Конечно. Ну, просто в любой непонятной ситуации хвалите действующего президента. Такой вам лайфхак в любом государстве.
1: А было у вас, что вы лажали там, вот, например, первый раз что-то делаешь?
2: Конечно.
1: И лажаешь?
2: Конечно, конечно.
1: Я помню свой первый прямой эфир на телевидении. У меня даже есть видеозапись это. У меня руки держали бумажки, и бумажки так тряслись, что... У меня, знаете, вот как, когда выступают артисты, перед ними ставят вентилятор. Ну, чтобы там им свежо было, волосы.
2: У тебя листы гремели.
1: У девчонок развивались. У меня волосы буквально практически развивались от того, как вот так у меня листы превратились буквально в веер.
2: Ты так сказал, помните свой первый раз, когда вы облажались? Да, вот мой первый раз, вот тогда я облажался. Это вот первое. А второе, это как раз история примерно как твоя в 9 классе. Ну, то есть сейчас не... Ну, можно представить, но не настолько ожидаемо, что я не могу выступать на сцене, что в 9 классе я вышел поздравлять учителей с последним звонком, начал читать стих и 4 раза выругался матом в микрофон, потому что я забыл слова, напугался, вот, выругался, потом достал лист, по нему продолжил читать, когда закончил... От того, насколько тупая ситуация, убирая лист, я еще несколько раз выругался в микрофон и ушел. И после этого в 11 классе на последнем звонке у меня вот в этой вот постановке школьной была фраза одна. «Гюль, читай, открой личико». Я ее с листа читал. Клянусь. С листа А4. «Гюль, читай, открой личико». Тупее человека на сцене не было. Ну, а потом...
1: А есть видеозапись?
2: Слава богу, вот тогда не было возможности записать подобное. Тогда, видишь, для миллениалов тот период времени рай, потому что все наши вот косяки, они не были записаны, в отличие от того, что происходит сейчас.
1: Игорь, а ты лажал так?
2: Тогда еще ВК не было, когда я был в 9 классе, представляешь?
1: Да, у меня тоже не было.
0: Все лажают в первый раз. Мне кажется, хуже, когда ты не лажаешь. Ты думаешь, о, да я особенный.
2: Да, ты потом становишься маканом, у которого все получается, и он думает, что с ним все супер. Он просто видит, что у него все получается, за что он берется. Молодой, спортивный, богатый, он думает, ну я поэт.
1: Да. Ну, а там, не знаю, забывал какие-нибудь слова, там, репризы?
0: Да, конечно. Ну вот я в школе всегда, когда выходил к доске, и вот, знаешь, если пристально на тебя смотрят все твои друзья, ты начинаешь... оступаться там, где ты бы не оступился, если бы пустой класс был. А если еще девчонки смотрят какие-то, которые тебе нравятся, все, ты там уже поплыл, что-то забыл, что-то не так сделал.
1: Ну,
0: нормально.
1: Кто не стесняется, так это Трамп, продолжая тему.
0: Он никогда не стесняется.
1: США. Он вчера признался, цитирую Трампа, не надо вырезать это отдельное видео. «Я не часто разглядываю мужчин. Я начал рассматривать его тело, потому что не знал, что он великий спортсмен». Я смотрел его сверху вниз, я посмотрел на его задницу, затем на его руки. Посмотрите на его руки, они похожи на когти, и я все понял. Он отличный атлет.
2: Кого это?
1: Это Трамп сказал про сенатора-республиканца Джона Хастеда. И...
2: Это фанфик такой практически от Трампа начал получаться.
1: Да, что Трамп смотрит на ягодицы сенаторов.
0: А республиканцы — это его кенты?
1: Да, республиканцы — его
0: он
1: кенты.
0: Он тоже республиканец, да?
1: Да.

0: Тем временем, про кентов и американцев.
1: Что, ты никак не прокомментируешь эту новость? Mm-hmm. Давайте так, Константин, предлагаю, а ты вообще рассматриваешь мужскую внешность?
2: Он просто хотел задницу.
0: Слушай, ну я могу сказать, там, например, я не знаю, в диалоге там, с кем-то, с девчонками, ну, красивый мужик, например. Ну, мы же понимаем тоже толк в мужской
1: красоте. Что, ну, типа, мы все бы с ним встречались объективно?
0: Нет, нет, нет, не в этом плане. Ну, просто, ну, видно, там, красивый мужик, некрасивый там мужик, не знаю, там, и все, вот на этом все.
1: Ну, вот видишь, Трамп может себе позволить даже комментировать его задницу.
0: Я нет, нет.
1: Но мне кажется, что когда человек в таком возрасте, как Трамп, в принципе, уже он может комментировать что угодно, это будет либо смешно, либо просто, ну, ладно, он уже старый. Но вот единственный тут нюанс, то, что это президент вот одной из
0: величайших стран.
1: Экономик мира, да.
0: Канье Уэст не приехал в Россию, и прокуратура проверила организаторов этого концерта. Никакого мошенничества не нашли. Пока.
1: Но пока еще только и денег не вернули за билет.
2: Ловкость рук и никакого мошенничества.
1: Да.
0: Но, не знаю, посмотрим, что будет с этим агентством. Если вернут деньги, то я думаю, что все разойдутся, как в море корабли. Но новость, которая меня порадовала, это я прям от души порадовался. В Забайкалье оштрафовали женщину на 30 тысяч рублей за то, что она выложила в соцсети фотографию своего населенного пункта и нарисовала при помощи ИИ медведя там.
1: Ну, а оштрафовали за что?
0: А оштрафовали за фейк. Ну, мы все прекрасно понимаем, что в ряде регионов
1: есть проблемы
0: сложная
1: с медведями.
0: Ситуация с медведями, там, в той же Бурятии. А вот она как раз-таки в Забайкалье находится, село Дульдурга. И она выложила фотку, ну, решила, я не знаю, пошутить там. Вот. Это как раз
2: она
0: Бурятия.
2: Она неправильно отмечает день рождения Винни-Пуха.
1: Да.
0: Оштрафовала, да. Но я считаю, что это правильно, потому что с развитием искусственного интеллекта вот такие фейки, вбросы, они появляются каждый день буквально.
1: Так если... это, а в каком контексте это было сделано? Вот этот вопрос интересует.
0: Ну, она выложила, что из разряда там встретила медведя.
2: Вот, смотрите, убегайте.
0: Да, а на самом деле, это не секрет, я много раз говорил, что посты в социальных сетях у нас анализируются властями региона, страны в целом. И я представляю, просто сидят и мониторят соцсети вот этого Дульдургинского округа в Бурятии, где там на каждое слово «медведь» уже подрывается там спецотряд с охотниками. Они туда приезжают, а медведя нет.
1: Ну, если ты, да, по соседству с этой женщиной живешь и видишь, как у вас на районе ходит медведь, ты чуть невольно ты напряжешься. Да?
0: Ну, вот как бы да, и мне кажется, тут нужно голову немножко включать.
1: Насколько ее штрафовали?
0: 30 тысяч.
1: Ой.
0: А, и iPhone 11 отобрали.
2: Что?
0: Это орудие преступления.
2: Серьезно?
0: Да, вы не знаете? Ну, то есть ты, например, допустим, вот...
2: Больше вселения от айфона там получается.
0: Ну, допустим, на кого-то из нас напишут заявление, что мы там кого-нибудь оскорбили в интернете.
1: Я морщился, потому что 11-й айфон, типа, что? Такие еще бывают? У нас в Москве таких нет. Вот такой вот, да, наверное, комментарий ждали.
0: Если мы, например, вот я или Игорь, или Артем, вот мы или втроем вместе кого-нибудь в интернете в комментариях оскорбим...
1: Это вот не ждите от нас, Игорем, только если Константин Бредебайло может сделать.
0: Слушай, ну пиндосы не пойдут в российский суд.
1: Да, и айфон у тебя не заберут, потому что ты Android.
0: Android, да. И если будет установлено, что действительно это оскорбление, выпишут штраф, то телефон является орудием преступления.
1: Прикольно. Кстати, это интересный факт для блогеров, когда они вот кого-то диссят в интернете, я в том числе.
0: Да.
1: Вот, что если подать в суд, у тебя заберут твой айфон.
0: Да, это правда. А еще телефон являются в том числе и уликами.
1: Ну, это-то понятно.
0: Ну, уликами не в плане, там он в крови. А вот, например, у меня...
1: Ну, что там хранится, типа?
0: Было дело, да, одного чувака осудили за угрозы физической расправе мне. И запись, аудиозапись разговора хранилась на моем телефоне. И у меня следователи отобрали мой телефон на время следствия. Прошло, знаете, сколько? Года 4. Или 3. Мне позвонили, сказали, можешь забирать.
1: Они позвонили тебе через 4 года и говорят, какой пароль?
0: Да, нет,
1: можешь разблокировать, мы к делу приступили.
0: А там ты снимаешь пароль.
2: Почему он до сих пор не разрядился?
0: Они позвонили, прикинь, они с этого телефона позвонили, говорят, ну приезжай, забирай. Ну кому уже нужен телефон спустя там 3 года или 4?
2: Я забавный комментарий выяснил. Антон пишет, мужчина должен быть чуть-чуть красивее обезьяны. Я подумал, Артем Бандеровского чуть красивее Мбаппе.
1: Да, ну, Мбаппе, ну да. Бог с ним.
0: Новость, связанная с отечественным автопромом.
2: Так, что там?
0: На УАЗе, в Ульяновске, на том самом заводе. Нет, не собрали новый УАЗ.
1: До этого мы и не ждали, не придумали.
0: Нашли подпольную криптоферму.
1: Вот это более похоже на правду.
0: Реально, в цеху, в одной из производственных корпусов, правда, дочернее предприятие, УАЗ автокомпонент, но тоже УАЗ, полиция прибыла на место и увидела нелегальную аппаратуру, установленную прямо в цеху. Там как будто бы, знаете, я видел эти кадры, там такая, ну, представляете, цех завода, не самого передового, там металл, там где-то ржаво, где-то темно, где-то масло и еще что-то. То есть, ну, там днем с огнем мало что найдешь. И в глубине, под какой-то лестницей, за какими-то металлическими щитами, реальная криптоферма. Вот прям много вот этих асиков, или как они там называются. Прикольно.
1: Есть хоть одна положительная новость с завода УАЗа за последние, ну, 20 хотя бы лет, 26.
0: Я считаю, 2000-го. Это положительная находчивость.
1: Находчивость, здорово.
2: Хотя понятно, сотрудников. Как они на плаву еще держатся.
1: Да.
2: Криптоферма.
0: Ну, это, я думаю, это сотрудники. То есть они подключились просто к заводской электролинии, и все. И, а знаете, почему нашли? Точнее, искали не делиться криптоферму.
1: Пистоли.
0: Не, искали не криптоферму, искали украденный велик. Поступило заявление о краже велосипеда рядом, и полицейские решили сделать обход. Мало ли, кто-то с этого завода украл и в цех поставил
2: вдруг
0: велик.
2: Вдруг запчасти оттуда берут.
0: И они...
1: В буханку ставят.
0: Искали велик, нашли криптоферму. Тем временем в ломбардах российских смогут, вероятно, по крайней мере, есть такое предложение, принимать биткоины. Как вам?
1: Мне больно.
0: А знаете,
1: я вот просто новости слышу, а у нас вообще это как-то зарегулировано, нет?
0: Цифровые вот эти валюты...
1: Ну вот в том-то и дело, по-моему, они особо вне закона, нет?
0: Нет, они их можно, ими можно владеть, ими можно управлять, их можно даже продавать и покупать, но рассчитываться в России ими нельзя.
1: Но в ломбардах можно.
0: Это предложение. Я первый
1: почему
0: раз...
1: именно в ломбардах? Ну вот, вот какая. Вот вы часто в ломбард ходите, друзья? Там какая текучка, чтобы вот мы начали
0: биском рассчитывать?
2: Надо сказать, тоже ни разу не был.
0: Я ни разу не был.
1: Я тоже ни разу не был.
0: Я даже не понимаю, как это устроено. Ну, то есть я догадываюсь. То есть,
1: а, нет, я знаю, как это устроено. У меня были сложные времена, когда я продавал свои вещи Stone Island, у меня еще была золотая цепь, ее нужно было сдать. Вот, я пришел, мне оценили слишком дешево, я говорю, всего доброго, до свидания.
0: А то есть ты приходишь, говоришь, вот это, у меня золотая цепь, да. Там, и крест Доминика Торетто.
1: Ну, типа.
0: Примите, пожалуйста, тебе говорят, 5000. Ты такой, ну, хорошо, тебе дают 5000, но ты же потом выкупить можешь это.
2: За 6.
1: Идешь за солью, вот такая шутка.
0: Не, ну, в целом, ты же можешь потом эту вещь
1: ну,
0: выкупить?
1: Ну, я не дошел до этого момента, мне озвучили низкую цену, я ушел. Но вообще, как будто ломбард работает так, что через какое-то время ты можешь, да, выкупить.
0: Вот и здесь...
1: Но если это не выкупил кто-то другой, да, или как?
2: Наверное.
0: Напишите в комментариях, вот как устроено. Может, нас смотрят, слушают.
1: Просто мне кажется, что люди, которые пользуются ломбардами, ну, у них нет криптокошельков. Я вот об этом... Там они идут туда. Вообще, поход в ломбард, это звучит как поход куда-то из нужды относительно.
0: Из очень большой.
1: Есть такое ощущение?
2: Это когда все фрибеты сгорели.
1: Да-да, и женщин, на которых можно оформить, новый фрибет уже нет. Ты идешь в ломбард сдавать зубы. Зубы, ну, естественно, не свои, а кого-то из соседей.
2: Золотые.
1: Да.
0: Не знаю, на самом деле, как это устроено, но идея прикольная. Ну, когда я читал заголовок, я представил, помните, да даже сейчас можно где-нибудь там в киосках найти вот эти золотые монетки со значком биткоина. Угу. Видели такие?
1: Да, да, цыгане такими обманывали.
0: Да, да, да, что вот это биткоин там, купите и так далее.
2: Я помню только золотые монетки, которые во рту у лягушки китайской вот этой.
0: А, да, есть такой. И рядом кот, который вот так лапкой машет еще.
1: Ну это тоже вот майнит он деньги.
0: Еще одна новость, которая, я не знаю, как к ней относиться. Это вот сродни ломбардам.
1: Так же, как и предыдущий, так же, как и про УАЗ. Ну, в принципе,
0: в Томске,
1: я думаю, это такие же.
0: Предложили заменить должность мэра на посадника. Не мэр, а посадник.
1: Чтобы типа потом... просто переименовать?
0: Да. Просто мэр — это французское слово, а посадник — ну это вот наше.
1: Какая Омск? Томская?
0: Томск, да.
1: Надо проверить Томскую область. Кажется, у них очень много свободного времени, что вот занимаются вот придумыванием подобных инициатив.
0: Ну, ранее были ли такие идеи?
2: Конечно. Потом, когда его посадят, никто не будет удивляться.
1: Да, он так, а он же посадник, вот его и посадили.
0: Да, ранее, почти 10 лет назад, филологи предлагали вернуть, например, в Великом Новгороде название «посадник» или «городничий».
2: Ну, «городничий» сразу что-то погуглили.
0: А просто тогда был «сити-менеджер».
2: Вот, такой это, термин. Вот это вообще странно. Что за сити-менеджер? Вот в Ростове мэр перестал быть сити-менеджер.
1: Серьезно?
2: Да.
1: В Ростове сити-менеджер?
2: Да.
0: Да. Да. И в Ижевске тоже сити-менеджер. Насколько я помню.
2: Очень странно звучит как-то.
0: Ну... Да, да.
1: Так
0: да.
1: Это более англицизм. Ну, да, сложнее да, придумать да. больше англицизм, чем мэр и... Ну, ладно, ну, мэр и мэр. Ну, французское слово. Сити-менеджер. Ну, он заканчивал комьюнити колледж, чтобы оказаться на этой должности. Мне кто-нибудь подскажет?
0: В некоторых городах теперь просто там глава администрации называют.
2: Ну, вот теперь уже в Ростове переименовали. Новый человек — это глава администрации.
1: Ну,
2: преподносишь сити-менеджер.
1: Просто сложно идти как-то... Не понимаю, как должна меняться моя позиция касаемо подобных вот новостей, подобных инициатив в контексте того, что ранее мы обсуждали, как в Украине меняют что-то на что-то, и ты такой думаешь, какой тупой бред, это ведь никак не мешало так же, и вот здесь сейчас.
2: Возможно, отработали негатив. Типа мэр взятки получал там, да? А сити-менеджер уже не такой.
1: О, yes. Да. Ну, не, ну это, не знаю, мне кажется, как-то очень странно. Мы живем в России, какой сити-менеджер?
0: Посадник.
1: Вот посадник, да. Ну, нет, посадник, что, посадник лучше, это да. Вообще, вот когда говорят посадник, хочется сплюнуть и постучать, понимаешь? Потому что, ну, звучит так, как будто бы это какая-то, еще в контексте занимает моей должности, это как будто перспектива, а не название должности.
0: Но есть хорошие новости. Потребление алкоголя в России в сентябре упало до 7,47 литра на душу населения, что стало новым вообще минимальным значением с 96-го года.
1: И 7 литров чего?
0: Спирта.
1: Ну, типа, это и пиво, и водка, да, все вперемешку.
0: Да, да, да, да.
1: Типа, можно 7 литров пива, да, даже вот так?
0: Да. Не, ну, не, там в спирте меряется.
1: В спирте?
0: Да, то есть там в, там в виске, например, там столько-то спирта содержится.
1: А за год?
0: Это за месяц, за месяц. 7,47 в сентябре.
1: Типа, вот у нас статистика такая, что средняя цифра — это 7 литров алкоголя за сентябрь? Вот человек пьет какой-то.
0: Да. Да, на душу
2: это,
0: населения.
2: Видимо, среднеарифметическая на всех.
0: Да, да, да.
1: С учетом того, что я вот, например, ну, пью стакан пива раз в 3 месяца.
0: Да.
1: И даже с моими значениями...
0: Посчитали.
1: Да, меня посчитали, тем самым должны были размазать эту цифру потребления, но при этом она 7 литров остается.
0: Житель Москвы за последний год выпивал 4,39 литра алкоголя. Санкт-Петербург, что логично, 5,83, побольше. Больше всех 9,84 в Свердловске. Ну, снижение идет.
2: Неудивительно.
0: Ну, это просто зумеры
1: подрастают. А 10 лет назад какая была цифра? Примерно, ты не знаешь? Ну, насколько больше?
0: Ну, больше, там, под десятку уходило.
1: Ну, сильно сократилось потребление алкоголя в стране, насколько я знаю.
2: С 96-го года, да?
0: Да, это минимум с 96-го года.
1: Единственное, что я знаю, что сократилось количество потребления алкоголя, но при этом сильно возросло количество потребления различных наркотиков. Такая есть некоторая такое. Замена. То есть, ну, радоваться только снижению алкоголя вот этой цифре, ну, не совсем корректно.
0: Давайте спросим наших слушателей, что они думают
1: сколько
0: по поводу...
1: Сколько литров они выпили алкоголя в этом месяце?
0: В чем причина такого действительно серьезного снижения? Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Может быть, это на это зумеры влияют. Их теперь много, они не любят употреблять.
2: Я зато теперь вижу бабушек и дедушек, которые идут с вейпами.
0: Что?
2: Вот в Москве здесь постоянно встречаю где-то людей на улицах, очень взрослых, и у меня в голове не укладывается.
1: Но вейп — это вкусненько. Может, они не понимают, что это легкие убивает.
0: А может, они просто так и сигареты заменяют. Как курили сигареты, сейчас курят вейпы.
1: Непонятно, что хуже просто.
0: Но это все вредит здоровью. Минздрав очень сильно предупреждает. Плюс 7-495-95-95-91-2. Телефон прямого эфира. А еще у меня есть теория, что... Вся эта статистика строится на продажах. А сейчас набирает популярность крафтовая вот эта вот история. Там создание собственных каких-то настоек. Легально, у нас легально можно купить самогонный аппарат. И, ну, не на продажу, чтобы делать, а делать самому.
2: Сейчас, с другой стороны, еще крупный игрок на этом рынке появился. Кофе. Все перешли на кофе.
0: Ну, кофе, думаешь, конкурирует?
1: Ну, с пивом-то он не конкурирует, это же разные вещи.
2: А может, кто-то перешел?
0: Может быть, есть такие.
2: На кофейную сторону.
0: У нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире.
3: Доброе утро, Дмитрий, Москва.
1: Доброе утро.
3: Я считаю, что снижение алкоголя прежде всего связано с тем, что вымерло целое поколение вот людей, которые его просто без ограничений употребляли. Вот знаете, вот эти вот мужики, дядьки, которые жрут водку до синей сопли, не переставая. Вот их просто численность очень сильно сократилась ввиду того, что они состарились и умерли в бытовых конфликтах и других по другим причинам скончались.
0: То есть количество потребителей сократилось. Ну, собственно, и логично, да.
3: Да, потому что современное поколение, оно более осознанно, оно уже более избирательно к напиткам. Уже, ну, водку не пьют, запивая там самым дешевым соком или вареньем, заедая, а покупают там какие-нибудь более изысканные напитки. Конечно, в нашей стране это смешно говорить, более изысканные напитки, но все-таки стараются там разнообразить, так
2: без
3: сказать,
2: перца,
3: алкогольных.
0: Вот. Да, спасибо. Да, спасибо, спасибо за звонок. Спасибо. Ну, собственно, да, и мы же к такому выводу приходим, что те люди, которые прям зависимы и уже в возрасте уходят, а приходят...
1: Но они же еще понимают, что они были примером для многих тех как раз-таки детей, кто сейчас подросли, и они такие, да ну вот как-то вот так, наверное, жить и неохота.
0: Возможно, да. А, кстати, как вы относитесь вот к тому, что сейчас начали блюрить в кино сигареты и алкоголь? У нас звонок. Доброе утро, вы в эфире.
4: Да, доброе утро, ребят. Михаил, Нижний Новгород.
1: Доброе утро, Михаил.
4: Ну, да, согласен с предыдущим слушателем, да, что действительно поколение таких прям, ну, синеботов, оно немножко так подвымерло. Но и сейчас еще у большого количества вот этого среднего возраста людей, которые, наверное, самые основные потребители алкоголя, очень проблемы большие со здоровьем. Почему-то вот очень много вокруг сердечников всяких, а это все влияет на алкоголь. То есть, может быть, как раз то, что в молодости попили, вот сейчас возвращается тем, кто еще живой остался. Ну и, соответственно, вот не хотят усугублять, поэтому алкоголь меньше пьют. Ну, тоже такая есть мысль.
0: Принято. Спасибо большое. Спасибо за звонок. И подходит к эфиру, эфир к концу у нас. Но вот я смотрел недавно сериал, где заблюрено реально все.
1: Это выглядит очень странно и тупо.
0: Да. Это прям видно, как человек что-то берет заблюренное, подносит зажигалку, и как будто бы, о боже мой, мы не догадались, что это. Или наливает в кадре в стакан пустой там какой-то напиток, подносит ко рту, и он блюрится.
1: В Японии так делают.
0: И не только с этим.
1: Да.
0: Артем Евтушенко, Игорь Пименов, Константин Придыбайло были утром сегодня.
5: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Вы слушаете «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Латвия обнаружила, что не может запретить транзит российского зерна или повысить плату. В Подмосковье рассказали, как искусственный интеллект влияет на работу врачей в регионе. В России обнаружили новый вид бабочек. Теперь подробнее. Все инфраструктурные объекты в Балакове Саратовской области после атаки БПЛА работают в штатном режиме. Губернатор Роман Буцаргин сообщил, что перед главой района поставлена задача организовать на месте работу штаба и постоянное взаимодействие с жителями поврежденных домов. Буцаргин отметил, что при необходимости будут организованы места временного размещения. Кроме того, семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь. Латвия не может запретить транзит российского зерна или повысить на 300% плату за использование своей железнодорожной инфраструктуры, так как прибывающее в республику зерно уже фактически принадлежит ее западным партнерам. Об этом заявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс. В частности, обнаружилось, что запрет на транзит такого зерна создаст для Латвии непосредственный риск судебных исков на сумму от 200 до 800 миллионов евро. По его словам, правительство страны обнаружило, что исключительными полномочиями в вопросах, касающихся тарифов и транзита, обладает Евросоюз. Премьер сообщил, что на этой неделе отправится в Брюссель для обсуждения этого вопроса. Почти 2000 иностранных студентов из 37 стран мира поступили в Дальневосточный федеральный университет по итогам приемной кампании текущего года. В пресс-службе вуза рассказали, что лидером по количеству иностранных студентов стал Китай, и оттуда поступило более 1500 граждан. Второе и третье место заняли Туркмения и Индия. Кроме того, среди зачисленных есть студенты из Узбекистана, КНДР, Перу, Нигерии, Афганистана и ряда других государств. Самыми популярными направлениями стали информатика и вычислительная техника, химическая технология, фармация, экономика, менеджмент, лечебное дело, стоматология, лингвистика, педагогическое образование, а также международные отношения. Искусственный интеллект помогает врачам Подмосковья при постановке диагнозов, проверке назначений и анализе медицинских снимков. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. По его словам, нейросети в Подмосковье также позволяют повышать безопасность лекарственной терапии. Для этого используется модуль поддержки принятия врачебных решений, который автоматически проверяет назначение по 15 ключевым параметрам. Он также предупреждает врача о возможных рисках, включая нежелательные взаимодействия препаратов, противопоказания с учетом возраста и беременности, а также превышение рекомендованной продолжительности приема. Ученые обнаружили в Адыгее новый для России вид насекомых – редкую европейскую бабочку из семейства листоверток. Об этом рассказали на кафедре зоологии Академии биологии и медицины Южного федерального университета. Ученые отмечают, что эта находка прежде всего важна для понимания процессов расселения насекомых и миграционных процессов в условиях изменяющегося климата. Ранее считалось, что этот вид бабочек обитает в Западной и Центральной Европе. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мария Захарова.
2: Программа Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Константин Придыбайло. Буду задавать Марии Владимировне вопросы. Ну, одна из самых обсуждаемых тем последних дней – это, конечно же, заключение топливной, можно сказать, заключение нефтяной сделки. По-разному ее называют, но в итоге мы видим то, что Трамп призывает Зеленского к урегулированию украинского конфликта, а не разговор о нем. Потому что Зеленский, ну, очень резко отреагировал на то, что Россия и США договорились по этому поводу, по поставкам дизеля, нефтепродуктов из России. Зеленский должен сосредоточиться на заключении соглашения, а не на разговорах, сказал Трамп журналистам буквально на днях. По мнению главы Белого дома, Москва больше заинтересована в мирном урегулировании, чем Киев. Трамп отметил, что президент России Владимир Путин хочет заключить мирное соглашение, и необходимо сделать так, чтобы Зеленский захотел того же. И в некоторой степени, кстати, Трамп и американское правительство обвиняют в топливном кризисе, в том числе, Украину. В общем, интересный сейчас расклад у нас на карте мира. Мария Владимировна подключилась к эфиру. Доброе утро, Мария Владимировна.
3: Да, здравствуйте. Доброе утро.
2: Очень интересно наблюдать сейчас за такой пикировкой Трампа и Зеленского, в том числе по поводу вот этой сделки по дизелю, нефтепродуктам. Вот как вы это все видите? Мне кажется, что-то будет скоро меняться.
3: Вы знаете, я хочу сказать, что меняется-то, наверное, каждый день. Просто, наверное, должно было бы меняться раньше, если бы у тех сил, которые все время называли себя как там исключительными, или там, я не знаю, светочами, или, так сказать, всевластными, властелинами мира. Вот если бы у них, помимо их декларативности и помимо их возможностей, еще была бы такая опция, как, так сказать, аналитика и понимание того, что кроме сегодняшнего дня еще наступает и завтрашний. Ведь, понимаете, это достаточно удобная позиция не видеть завтрашнего дня, не замечать того, что натворили, идти дальше. И в какой-то момент, так, и еще раз хочу сказать, это же не какая-то, знаете, такая попытка прочитать кому-то мораль или погрозить пальчиком и так далее. Так устроена история. Вот так она развивалась всегда. Что если, так сказать, наломать дров, то потом все равно приходится с этим иметь дело. Вот если бы раньше, так сказать, были бы возможности, а действительно возможности, не только материально-физические, технические, но еще и элемент аналитических, просчитать соответствующие действия, а по сути на это и нацелена в том числе и дипломатия, да, просчитывать на ход вперед, вставать на место собеседника для того, чтобы оценить позицию и, кстати говоря, на себя со стороны посмотреть. Вот тогда бы было понятно, к чему и приведут эти шаги. Ведь не все шаги, которые предпринимают, вот те самые упомянутые, они осуществляются ими в каком-то в ощущении не то что реальности, а в понимании, зачем это все делается. Многое делается, я бы не сказала по инерции, а потому что так выстраивают ходы за них, так их туда втягивают. Хотя вроде бы великие, могучие властелины всего, но тоже попадаются нередко в западню хитросплетений. Своих же, чужих ли, неважно. Ну, в общем, мне кажется, на сегодняшний день не надо обладать каким-то дюжим умом, вот каким-то особым интеллектом. Не надо. Вот как там сейчас говорится, общий, великий интеллект, или как там придумали вместо искусственного интеллекта general, то есть главный интеллект, основной интеллект. Вот не надо этим обладать. Можно просто, наверное, даже и без калькулятора обойтись, а просто понять, если на территории страны, которая является, так сказать, обладателем больших запасов нефти, газа, стимулировать или поощрять до не противодействовать порче или уничтожению соответствующей инфраструктуры, то это может отразиться не только на одной стране, на двух странах, а в целом повлиять на мировые энергетические процессы. Кто-то называет это энергетической безопасностью, кто-то называет энергетической цепочкой, кто как называет. Но это же понятно, учитывая, что последние ну, можно по-разному оценивать, ну, давайте скажем, пару хотя бы десятилетий, мир глобализировался, опять же, по идеологической концепции, вот туда, как бы ближе к Западу, разродившийся или прородившийся. И, соответственно, мир стал взаимозависимым. Он был взаимозависимым на каких-то определенных направлениях, но в данном случае ускоренные и где-то намеренные процессы вот такой глобализации, как раз-таки в основе которой тоже было желание доминировать, свою волю, так сказать, распространять до последнего уголка Земли через такие мягкие рычаги, как они считали, управления, через распространение своих, так сказать, торговых возможностей, маршрутов, экспансии торговой рынки, но при этом вовлечение в производственные цепочки свои же, под своим же зонтиком различных континентов. Это привело действительно к мощной взаимной зависимости мира. Он действительно стал в определенных частях работать как единый организм. Не во всех. Но если говорить о мировой логистике, о мировой торговле, наверное, отчасти мировых финансовых отношениях, это действительно стало так. И понятно, что нанесение вреда, ущерба, и еще раз говорю, не осуществление даже попытки противодействовать этому, да, политическими методами, просто, да, соответствующими от заявлений до шагов, другими методами, приведет к тому, что в этой взаимозависимой, независимой от одной только страны, а взаимозависимой системе начнутся сбои. Но еще раз говорю, это, мне кажется, уже задачка уровня старшеклассника, а может быть даже уже и, так сказать, средняя школа вот посерединке, она уже способна на эти темы размышлять, по крайней мере, в нашей стране точно. Но ведь видите, как получается? Получается, что не просчитали, получается, что не увидели, получается, подумали, что могут перекрыть или барыши ежесекунды, вот моментального эффекта, прибыль сиюминутная может перекрыть ущербы, да какие долгосрочные, даже вот краткосрочной перспективе. Но вот то, о чем мы говорим, конъюнктура момента настолько затмила глаза или сознание, что на все остальное можно было наплевать. Но это у определенной части сегмента. А так, если говорить, конечно, я уверена, что эти корни все равно уходят нынешних проблем в этой сфере, также уходят в глубину американского внутриполитического противостояния. Когда заложенное под, ну, не знаю, я думаю, что под миром, не то, что под там, республиканцами американскими, или Трампом, или под США, а под миром. Вот эта мина, и заложенная она была командой ультралибералов, лицами которых стали и Обама, Байден, вот эта вот конгломерация, она, в общем, дает о себе знать. И она, так сказать, бомбанула не один раз, и конкретно на энергетических направлениях. Ведь давайте вспомним, Северный поток – это был тот проект, который, конечно, является глобальной, мощнейшей, стратегической частью общемировой энергетической безопасности. Он не давал спать спокойно Байдену именно в контексте не, так сказать, какого-то торга, не попыток его, не знаю, как-то интегрировать с американскими интересами или в американскую систему включить, а именно с точки зрения его уничтожения. Что они сказали? Что они его уничтожат, сказал президент США Байден. И через полгода он и был подорван. Понимаете? Но ведь это же история, которая сейчас развивается тоже в контексте внутри американской политической борьбы. Один из главных вызовов сегодняшней администрации США – это, конечно, вызов энергетический. Это и цены, это и поставки, и многое другое. И это объект такой мощнейшей критики. Пожалуйста, кто же подводил все эти понтоны под нынешнюю ситуацию? те самые американские ультралибералы, для которых эта часть является частью их политической борьбы. Вдумайтесь только, что поставлено на кон. Нет, не агитационные плакаты, я не знаю, не система, не знаю, каких-то там, я не знаю, фьючерсных сделок на каких-то там предстоящих торгах, да, не даже система ценностей, да, вокруг которой на протяжении многих десятилетий, если сказать веков, и шла дискуссия в ходе электоральных процессов США. На кону стоит уничтожение энергетической инфраструктуры. Чей же это почерк? Ну, чей же это почерк? Кто стоит за этим? Очевидно, конечно, осуществляется это все Зеленским, вот в данном случае, да, коль скоро вы так поставили вопрос. Ну, кто за Зеленским-то стоит? Кто его привел? Кто поджег, так сказать, этот киевско-режимный фитиль? Это, конечно, американские ультралибералы, так называемые демократы, но не поворачивается язык называть их демократами. Вот знаете, как в Германии не поворачивается язык вот эту всю, так сказать, когорту политических деятелей, которые себя ассоциируют с определенной политической силой, называть христианскими демократами? Я бы задаю вопрос, а что там от христианского-то осталось? Что там от этого осталось? Я еще раз говорю, не от даже религиозного компонента, а от идеологического наполнения этого слова.
2: Я бы сказал слово на «ха», но оно не эфирное, поэтому какие они там демократы?
3: Ну, извините, они же до сих пор называют себя христианские демократы. Что там осталось от любви? Что там осталось от самопожертвования? Что там осталось от, не знаю,
2: да от вообще от заповедей, которые должны быть во главе, наверное, всего этого движения?
3: Ну, вот именно. Поэтому и американских демократов демократами называть просто невозможно. Они украли это название, это слово у политиков, у деятелей античности, которые действительно вкладывали в него не просто определенные нарративы, а реальный глубокий смысл, который был воплощен в их деятельности, а теперь им прикрываются. Поэтому вот это ультралиберальное крыло, оно, конечно, сейчас продолжает действовать в контексте американских выборов и одних, и уже и других, которые грядут через какое-то время, они, конечно, прокачивают эту тему. Конечно, им абсолютно все равно, что там в мире будет происходить с ценами на энергоносители, с инфраструктурой. Конечно, им все равно, что будет происходить с экологией. И главная задача – обретение власти. Это чудовищно. И я в этом смысле это абсолютно ответственно заявляю, что, безусловно, то, что делает Зеленский, кстати говоря, мы об этом говорили регулярно, так сказать, в контексте Европейского Союза, его политики, что они завязаны на вот эту самую ультралиберальную кучку в Соединенных Штатах Америки и проводят их вот эту вот политику. И Зеленский, конечно, является частью вот этой самой, так сказать, политики американских ультралибералов.
2: И получается, извините, перебью, когда Трамп говорит, что Украине нужен новый президент, он таким образом борется еще и со своими вот этими ультралибералами.
3: Ой, вы знаете, это очень интересная конструкция, которая была произнесена, очень интересная. Константин, а можете еще раз прямую цитату привести того, что сказал Трамп?
2: Сейчас найду прям. Ну, президент.
3: Это действительно важно. Вот в данном случае слова имеют значение. Я имею в виду их формулировка. Она действительно имеет значение.
2: Я считаю, сказал Дональд Трамп, что настало время для того, чтобы Украина получила нового президента.
3: Окей.
2: Украина. А там еще дальше. Украина должна получить нового лидера, способного заключить сделку.
3: Вот теперь внимание. Тут же оживился Зеленский, побежал, начал говорить, что, значит, типа, украинский народ сам разберется, какого лидера, сейчас мы еще и его разберем, фразу. Но очень важно вдуматься в то, что сказал Трамп. Это очень важно действительно понять. Он что сказал? что вот тот конкретный персонаж на украинском политическом поле его не устраивает. Он что сказал? Что Банковый должен покинуть какой-то конкретный гражданин Украины. Он разве назвал фамилии? Он сказал то, что вообще написано в украинской конституции и во всех законах Украины. Что уже достаточно долго, как должны были бы пройти там выборы. Как говорится, часики-то тикают. И уже давно прозвонил этот самый электоральный будильник на Украине. Он только это сказал. Он не называл персоналии, он не говорил фамилии, не озвучивал. Он не давал личностных оценок, хотя, так сказать, как вы знаете, этот человек за словом в карман не лезет. Он сказал только одно, что Украине нужен новый президент, имея, конечно же, в виду то, что там должны состояться выборы, которые зафиксированы во всем конструкте и во всех законах Украины. Какой это будет президент? Разве он это сказал? Нет, он это не сказал. Новый президент – это тот, кто приходит по итогам выборов. Такой ли это человек, другой ли человек? Каждый раз это новый президент с его новым сроком и так далее. А посмотрите, как Зеленский это все натянул на себя. Почему? Да потому что он тем самым, Зеленский, признался, что он уже физически, теоретически, как угодно, практически не соответствует ничему, ни украинскому законодательству, ни воле того самого народа, на который ссылается. Вот поэтому его вот так это начало триггерить, вот так вот он начал, так сказать, возбуждаться. Потому что попали в самую суть. В этом очень интересный момент. И дальше посмотрите, как интересно ответил Зеленский. Он сказал, он давал интервью на английском языке, тут же было все это организовано, и он сказал, он говорил по-английски, и он сказал, что
2: я могу процитировать на русском.
3: А?
2: Могу на русском процитировать.
3: На белорусском не надо.
2: На русском.
3: А, да?
2: Если Трамп хочет сменить лидера на Украине, да, он должен знать, что только наш народ может сменить лидера. Это перевод.
3: Вот очень интересно, он использовал глагол, я-то слушала это на английском, он использовал глагол choose, который не является глаголом elect, потому что когда речь идет о выборах президента, в английском языке используется слово elect. Почему? Это означает выборы. А он говорил choose как, я бы сказала, не процесс избрания, а процесс подбора, вот из, ну, условно, в бытовом смысле, то есть не увязывая это с электоральными процедурами. И второе, он говорил не слово «президент» Зеленский, а слово «лидер». То есть он полностью, я не знаю, оговорка ли это по Фрейду, плохое знание английского языка, или действительно он, так сказать, раскрыл и без того секрет Полишинеля уже долгое время, очевидно существующий, что никакого избирательного процесса в президентском ключе, то есть имеется в виду выборов президента, он не планирует. Он таким образом буквально вот расписался, причем все это же публично, все на миллионы транслируется, в том, что как бы украинский народ как выбрал себе лидера, так вот эта концепция и должна оставаться. То есть ни про слово избирательные, так сказать, избирательные процессы, хоть что-нибудь из лексики, подходящее к этому, ни слово президент он не упомянул. Он говорил именно о том, что вот как бы состоялись вот эти вот, вот как бы из, вот это вот как бы коллективная процедура была когда-то, вот есть, определился там вот этот лидер на Украине, вот, вот как бы вот в этом конструкте и вот в этой системе и надо двигаться дальше. Вот дальше он, конечно, мотивировал, что не время сейчас, ну и так далее, и так далее. То есть прозвучали две противоположные точки зрения именно на государственное устройство существующей Украины. Одна точка зрения, озвученная была извне, заключалась в том, что вам, ребята, надо было бы жить по закону, который вы же сами утвердили. Мало того, вы его еще и меняли, но даже когда вы его меняли, этот закон, вы все равно пришли к этой же самой системе. Вот и живите по этому закону. А вторая конструкция, которая пошла в ответ на это со стороны Зеленского, в ответ на заявление Трампа, что мы как организовали сейчас вот этот междусобойчик на данном моменте, как вот мы это склеили, извините, но в данном случае песня «Из чего слепила, то и полюбила», слепила из того, что было, вот это идеальное описание. Вот как что-то там слепилось, так вот этот шарик вот мы и покатим дальше, и вот оставьте все как есть, и не смейте нам про законность напоминать. Вот диалог о чем. Это диалог о том, что вам бы по закону, батенька, жить, а ответ звучит, а вы не лезьте, мы тут сами решим, как вот мы друг в друга вот здесь вот вцепились, как вот мы держимся за эту власть и не собираемся от нее отцепляться на Украине, так вот мы вот и зафиксировались. Вот, вот о чем эта история вся. Вот на мой взгляд, это именно, это очень интересно, конечно, потому что могли бы быть другие слова подобраны, могли бы выйти там, но тут очень интересно. Но, безусловно, то, что начинает доходить до очень многих, что удары Зеленского по российской энергетической инфраструктуре, которые идут все это время, они, конечно, бьют, безусловно, по, так сказать, тем целям, которые обозначили в глобальном масштабе американские ультралибералы, как во внешнеполитическом дискурсе, так и во внутриполитическом, безусловно. Это все идет в одно русло. Это все, так сказать, нацелено на реализацию того плана, который был обозначен американскими ультралибералами. Еще раз говорю, в контексте даже, я бы сказала, и общемировом, но, безусловно, с прицелом, главным прицелом на, так сказать, захват, вновь удержание власти, как они это делали вот в периоды Обамы, Байдена и так далее.
2: Перервемся на новости и рекламу. Мария Захарова вернется в эфир «Радио Спутник».

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Владей.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
8: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Попытка атаки вражеских беспилотников на Москву, предпринятая минувшим вечером и ночью, стала одной из самых массированных с начала осени. Мэр города Сергей Собянин ранее сообщал, что за этот период в сторону московского региона летели 493 беспилотника. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 180 беспилотников уничтожено на подлете к Москве. Самой массированной за лето текущего года была атака с 17 на 18 августа, тогда в сторону столицы и области летели 620 БПЛА. Вашингтон обладает различными рычагами давления на Украину, если та попытается сорвать договоренности Соединенных Штатов и России по дизельному топливу. Так считает посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник. По его словам, европейские разведывательные структуры не способны в полной мере заместить такой функционал американцев. Здесь есть еще поставки вооружений, формирование заказов и влияние на финансирование этих проектов. Как сообщил ранее телеканал CNN, Пентагон и Госдеп США на выходных направили Киеву предупреждение готовности Вашингтона прекратить передачу разведданных. Владимир Зеленский позднее подтвердил, что западные партнеры Украины в ночь на вторник не предоставили Киеву эти данные о пуске ракет. Однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позднее заявил, что Штаты продолжают передавать Украине разведданные. Восточно-экономический форум в следующем году пройдет с 31 августа по 3 сентября во Владивостоке. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков. Он отметил, что за время проведения это мероприятие стало ключевым механизмом для привлечения инвестиций, укрепления международного сотрудничества и выработки решений, направленных на социально-экономическое развитие Дальнего Востока. Отмечается, что на форуме обсуждались и были приняты преференциальными режимы, программы по внедрению и продолжению льготной ипотеки, реновации дальневосточных и арктических городов, а также предоставление безвозмездного участка земли по программе «Гектар». Россиянин Эрзу Закриев стал победителем молодежного чемпионата мира по спортивной борьбе, где участвуют спортсмены не старше 23 лет, которые проходят в Лас-Вегасе в Соединенных Штатах. В финале весовой категории до 67 килограммов в соревнованиях по греко-римской борьбе Закриев одержал победу на туше над представителем Турции. Бронзу в категории завоевали спортсмены из Ирана и Японии. Молодежный чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 18 октября. Российские спортсмены допущены без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. Больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2, Санкт-Петербург, 91,5 FM. Мария Захарова.
3: Программа «Мария Захарова» в эфире «Радио Спутник» продолжается. Когда Трамп объявил о сделке с Россией по поставкам дизельного топлива в США, у нас отвисли челюсти. Об этом заявил британский телеканал Sky News. А тем временем в Германии, альтернатива для Германии, партия назвала подход Трампа к поставкам российского топлива прагматичным и предлагают Германии поступить аналогично. Мария Владимировна, ну что, ждем предложения от немцев или пока нынешняя власть Германии не готова быть прагматичными, как мы привыкли немцев видеть?
4: Не знаю, я сегодня прочитала заявление министра иностранных дел Германии на Варшавской конференции о том, что якобы у России нет ценностей, что она хочет продлить или хочет как-то осуществлять свою экспансию и влияние в отношении Западной Европы. И я не хочу сказать, что у меня отвисла челюсть. Не хочется цитировать британских политиков. Но, честно говоря, у меня большие вопросы относительно когнитивных способностей

0: Вы меня, конечно, извините. Я понимаю, что нынешняя Германия это не есть прямо вот такие тевтонский орден, как он был тогда. Но это ж прародители, так или иначе. Сколько натерпеть?
1: Давайте я процитирую Вадефуля. Он заявил: «Кроме того, у России нет ни тех ценностей, ни той политической стабильности, которые для этого, ну, для, имеется в виду, там, какого-то господства в контексте, необходимы».
0: Значит, во-первых, мы неоднократно возрождались как нация, страна, цивилизация, как народ, как союз народов, этносов, как наш мир. Мы возрождались после того, как они пытались нас уничтожить неоднократно. Это было еще тогда, когда все эти псы-рыцари и все эти тевтонские, так сказать, завоеватели того периода приходили на нашу землю. Возрождались тогда, когда в начале века нас втягивали в Первую мировую войну. И мы возродились тогда, когда это практически было невозможно. После того, как наша страна была в значительной части оккупирована, но оккупирована это даже не то слово, выжигалась ими же, нацистами. Да, хорошо, это не рядовые немцы, безусловно, но той политической силой, которая на тот момент захватила власть в Германии, абсолютно антинемецкую власть, между прочим, проводила, политику проводила эта власть, но она уничтожала нашу страну. И мы потеряли 27 миллионов человек. Это только прямые потери, простите меня. А какое количество людей, чьи судьбы были искалечены, которые могли бы родиться и не родились, и сколько нам пришлось возрождать страну реально из пепла, восстанавливая ее. Скажите, вот теперь вопрос. Я не знаю, может быть, кто-нибудь соблаговолит из немецких журналистов его передать, так сказать, министру иностранных дел ФРГ, который заявил подобное. Могла бы страна, мог бы народ возрождаться после таких чудовищных испытаний, не имея ценностей? Да никогда. Можно было бы придумать историю про то, что за нами стояли спонсоры или какие-то силы, которые каждый раз вливали в нас колоссальные инвестиции. Ну, условно говоря, как там, я не знаю, в Японию, Соединенные Штаты Америки, да, взяли и потом создали то государство на месте пораженного японского милитаризма по своему какому-то образцу. Или, может быть, какие-то другие были примеры, можно было привести. Вот что за нами бы стоял кто-то, кто нас возрождал помимо нашей собственной воли. Помимо нашего собственного самосознания. Нет. Мало того, еще и наблюдали с замиранием сердца. А как там Россия сможет справиться, соберется силами после такого-то? Так страна не только возрождалась, она сначала помогала другим возродиться. Ладно, возродиться, просто, я бы сказала, ожить. Потом отстраивала эту же самую Западную Европу, помогая всем. А потом набирала такие обороты, которые никому и не снились, по сути-то. Я, знаете, вот слышу всегда очень много, ой, ну ладно, а что вы можете дать? Вот там одни делают машины, вторые шьют джинсы, а вы что? Ну я так на всякий случай, ну просто вдруг кому-то интересно. В качестве прекрасного аргумента. У нас Буран, между прочим, в 80-е годы был создан. Буран – это не просто космический корабль, это космический корабль многоразового использования. Это то, что на сегодняшний день не совсем подвластно. Спустя, считайте, 45, да, ну без малого, там 50 лет после того, как созданный в Советском Союзе аппарат был успешно не просто протестирован, да, на Земле, а совершил космический полет. Это спустя полвека недоступно практически никому, да, за редким, редчайшим исключением. Это к вопросу относительно. И это же стало возможным.

0: Возможно, через 40 лет после разрушительного набега, который уничтожал все на своем пути нацистов, фашистов и так далее. Это к вопросу о... Наша страна дала миру, например, мирную атомную энергетику в таком масштабе, который никому не снился, обеспечивая не только себя, своих союзников мирным атомом, строя уникальные станции, но предлагая решения для любой точки мира, включая и сейсмонеустойчивые регионы, различные климатические особенности, географические особенности и так далее, и так далее. Нормально вообще? То есть обеспечивая мир мирным атомом и давая возможность этим же странам через совместное освоение, через строительство атомных станций еще мощнейшим образом развивать свою науку, промышленность и производство. Потому что без обучения персонала, без соответствующей интеллектуальной работы местной страны это невозможно было бы развивать дальше. То есть мы даем возможность для развития. Это просто два примера. Скажите, пожалуйста, вот просто задайте себе вопрос, когда там, не знаю, ну, сейчас сложно мне сказать в пропорциях, да, по процентным соотношениям, но когда с лица земли города были стерты, посмотрите, что стало с предместьем Ленинграда, с Ленинградской областью, вы только посмотрите эти фотографии, да не поленитесь вы, да не поленитесь вы, да не останавливайтесь вы в своем развитии, на, так сказать, кликовом приобретении товаров на маркетплейсах. Ну, пожалуйста, ну зайдите и посмотрите, в каких руинах находилась Ленинградская область. Посмотрите, что было с тем самым Петергофом. Просто посмотрите и посмотрите, съездите туда сейчас. И, кстати говоря, такое счастье, что руководство того же Петергофа, это, конечно, позиция самого музея и города, и всех наших органов властных, связанных с культурой, поощрять подобные экспозиции, когда представлена в фотографиях работа, которая была проведена нашими же реставраторами. То есть сначала люди сохраняли в условиях, с одной стороны, блокадного Ленинграда, а с другой стороны, разбомбленной Ленинградской области с ожесточением невиданным, в голоде, холоде, сохраняли то, что можно было сохранить, в землю закапывали многие артефакты. Но это делалось не только в Ленобласти, это во многих частях страны делалось. Просто закапливались артефакты, скульптура и так далее, так сказать, на территории. Что-то вывозилось, много эвакуировалось. Это же все, что значит эвакуировалось? Это не взял горшок, сложил в сумку и повез. Это же все требовало сначала атрибуции, записи, учета, потом, так сказать, просто, как сказать, упаковки, это не то слово. Во что еще все это можно было упаковать, когда каждая ниточка была на счету? Чем могли, тем топились, что чем могли, тем вообще одевались, обувались. Все шло в ход выживания. И несмотря на это, все эти артефакты произведения искусства сохранялись, паковались, перевозились в другие части страны более безопасно и так далее. Это что, мог все сделать народ без ценностей, что ли? Без каких-то таких ценностей, как сказал глава МИД Германии, которые вот проявлялись бы там, проявляли бы, я не знаю, как он даже это сформулировал, что он хотел сказать-то. Да, действительно, у нас такие ценности, которые не подразумевают захватническую политику. У нас такие ценности, которые при наших возможностях, мощи, силе и так далее, не включают в себя понятие экспансии, завоеваний, чужих, не знаю, чужого всего, разрушительного влияния, присвоение себе того, что и так далее. Да, действительно. Если он это имел в виду, я подтверждаю, что это не в наших ценностях проводить ту политику, которую проводил испокон веков Запад и, в частности, Германия.
1: А я перебью вас, Мария
0: наших
1: Владимировна.
0: Ценностях.
1: Он это и говорил. Я процитирую Вадефуля. Он чуть ранее сказал: «Россия действительно намерена установить над нами господство, но у нее нет экономических возможностей, чтобы добиться этого, и тех ценностей политической стабильности, которые для этого того самого господства необходимы». Да.
0: Ну, это винегрет полный, понимаете? Это, ну вот, как сказать, это какая-то словесная чушь. В наших в ценностях этого нету на идеологическом, философском уровне. В той синергии, в том объединении, в диалоге традиционных религий, которые распространены на территории нашей страны, этого тоже нет. Но при этом очень важно, вы поймите, вот вся эта речь была нацелена на то, чтобы в очередной раз, как бы, понимаете, устрашить свое население, чтобы опять соединить в этих фразах слова «Россия», «агрессия», «нападение» и так далее, и так далее. Сказать, что у нас нет ценностей, которые позволяли бы нам действительно оказывать влияние на мировое развитие, если он это имел в виду, или кто-то так это мог прочесть, ну, это в корне неверно, именно потому, что у нас и развитие науки, культуры, промышленности, производства. Я про культуру сказал одним словом, но это же, извините, безбрежное море. Неужели это не те ценности, которые позволяют именно без разрушения, без агрессии оказывать влияние и вносить свой вклад в мировое развитие? Развитие, кстати говоря, на континенте. То есть это все набор каких-то таких, вот знаете, оторванных фраз, за которыми не стоит ничего, и при этом хочется бесконечно пугать для того, чтобы оправдывать свои же собственные ошибки. Но как бы делать вид, что угроза как бы не экзистенциальная, но в то же время, конечно, нужно защищаться, обороняться, дайте еще больше денег на бюджеты военные, и давайте переведем все из мирного русла в военное производство. Ну, это просто винегрет, набор, но только винегрет, он какой-то слаженный, да, он какой-то по рецепту готовящийся, а это какие-то старые, чудовищные лекала, которые, рецепты, по которым готовят не блюдо, а отраву. Вот понимаете, это очередная отрава для немцев, или в данном случае, наверное, для поляков. Он все-таки на Варшавской конференции заявлял. Но вот вы до этого процитировали британских политиков, которые сказали о том, что тоже там как бы они не согласны с сделкой, она их шокировала там, в сфере энергетики по итогам телефонного разговора Трампа и Путина. А я вот хотела бы на этом остановиться поподробнее, по поводу британских политиков поговорить. Я с удивлением смотрю, я обязательно на этот счет напишу пост в Телеграм-канале. Вот сейчас я просто дала время, чтобы они еще поднаговорили, чтобы побольше было цитат.
1: Поднастоялось, чтобы.
0: Да, я, вы знаете, я с умилением наблюдаю за этой дихотомической дискуссией внутри британского политического истеблишмента. А дихотомическая она не потому, что они высказывают противоположные точки зрения, а выражают тем самым плюрализм, а потому, что заврались уже окончательно относительно своего собственного референдума, как вы помните, Brexit, который назывался, ну, имеется в виду процедуры по сначала опросу общественного мнения, потом закрепление всего законодательно в контексте выхода или не выхода из Европейского Союза. Выход из Европейского Союза состоялся, Британия вышла, долго этот развод потом оформляла с Европейским Союзом, это все тянулось просто годами. И вдруг сейчас, когда, видимо, я думаю, это в том числе связано с тем, что появилось новое поколение британцев, то есть из детей получились уже молодые люди, люди, которые пришли в компании, в производство, в активную политическую жизнь. Вот эти молодые поколения, которые, как бы, знаете, огляделись и задали вопрос аксакалам, так сказать, британского политического шоу-биза. А скажите, пожалуйста, вы зачем все это сделали? Хотелось бы уточнить. А почему так все произошло? И нужно было как-то ответить на эти вопросы. Я слышала концепции разные, о том, что это была ошибка, так сказать, того политического руководства Британии. Я слышала концепции относительно того, что это была стратегия. Я придерживаюсь, конечно, этой точки зрения, что это был просчитанный, продуманный ход. Но то, что они бросили сейчас, я, конечно, я вот честно, если бы мне об этом сказали, там, не знаю, неделю назад, год назад, 5 лет назад, я бы сказала, что такого не может быть, потому что это абсолютнейший абсурд. Оказывается, та-да-да-дам, в Брекзите виновата не политическое руководство того периода Британии, не аналитики британские, английские ученые тоже в этом не виноваты, которые давали свои расклады. Не британцы, которые сделали не тот выбор. Оказывается, и в этом виновата Россия, как было сказано на днях. Я перепроверяла несколько раз эти цитаты. Все вновь про одно и то же, что Россия вмешивалась еще и в эти процедуры, влияя на ход принятия решения. Надо мне говорить слово «якобы», но это просто настолько уже абсурдно, что я думаю, что ни у кого нет сомнений в том, что они действительно заигрались, заговорились. Вот знаете, это какое-то бессмысленное бормотание. Что вы думаете, проходит 2 дня, и другая часть британского истеблишмента начинает опровергать как бы свое же собственное руководство, говоря о том, что нет, это все не так, и это все было, как сказать, суверенно продумано, и все так, как надо, так и произошло.
1: А давайте, давайте я процитирую. Бёрнем, нынешний премьер Британии, в подкасте его спросили, Россия вмешивалась в Брексит, в референдум. Бёрнем говорит, я получил четкий ответ. Да, такое имело место. Спустя пару дней бывший премьер Британии, небезызвестный Борис Джонсон, говорит, это просто ложь. Став министром иностранных дел, я задал тот же вопрос службам безопасности. Они ответили, что нет никаких доказательств успешного вмешательства России или какой-либо другой страны в референдум 2016.
0: Там не только Джонсон говорил на этот счет, а там много было. Вот я сейчас хочу как раз поднакопить цитаты. У меня один вопрос, и я его задала публично. Хотелось бы узнать, а мы вмешивались на какой стороне? Мы как бы за что топили? Просто интересно, просто вот, знаете, мне не хватает какой-то детали. Это же очень важно. Мы вмешивались как? Мы якобы были за Брексит? Мы как бы якобы были против Брексита? Вот это же очень интересно, куда их завела их эта собственная мысль. Поэтому, так сказать, давайте-ка расчехляйтесь дальше. Мы за что вмешивались в этот ваш Брекзит? Я хочу знать, мне интересно, в конце концов, хочется прояснить.
1: За какую команду мы играли, в конце концов, да.
0: Учитывая, что эти заявления прозвучали не якобы, там, или даже не абы от кого, что эти заявления были сделаны официальными лицами нынешними и официальными лицами прошлого, то есть теми людьми, которые ссылаются не просто на конфиденциальную информацию, а на официальные данные своих собственных специальных служб по этому вопросу. Я хочу знать, мы на какой стороне были? Очень интересно.
1: Ой, узнаем, я надеюсь, обязательно, за какую команду мы играли, если уж говорить терминами футбола, того самого, той самой английской игры. Ну, я не могу не спросить, Мария Владимировна, пару минут у нас остается. В телеграм-канале вы уже написали, Министерство иностранных дел опубликовало по поводу вот этого японского журналиста. Мы сегодня Японию уже упоминали в программе. Выглядело, конечно, это достаточно интересно с точки зрения кадров, которые опубликовала ФСБ, но все-таки журналист, шпион и не первый раз, насколько я понимаю.
0: Да. Вы знаете, мы, я хочу сказать, что мы вот действительно проявили какое-то невероятное терпение, и в публичной сфере все это увидели первый раз. Ну, по сути, вот за нынешний период, это было впервые, когда это все было представлено широкой аудитории. Это не первый случай. Подобные случаи имели место достаточно недавно. И о них говорилось в японской стране регулярно. О недопустимости подобных действий, о несовместимости двух жанров, о невозможности, нелегитимности, незаконности, деструктивности использования журналистики в качестве прикрытия вот такой деятельности. Ну, понятное дело, что даже в историческом контексте, так сказать, те люди, которые занимаются информацией, это бывали люди, которые, так сказать, имели разные взгляды на то, как эта информация распределяется. Кто-то был журналистом, кто-то потом становился публицистом, кто-то сочетал журналистику, публицистику, кто-то занимался исследованиями, кто-то потом эти материалы продавал, кто-то, ну, чего там только не было. Но то, что вот мы сейчас вскрыли, то, что вскрыли сейчас российские спецслужбы, никаким образом, никаким манером невозможно назвать нормальным сочетанием ли, так сказать, каких-то жанров или, так сказать, ну, я не знаю, каким-то хобби или дополнительным заработком. Это недопустимая деятельность под прикрытием журналистики.
1: Спасибо большое, Мария Владимировна, за сегодняшний эфир. Подпишитесь на телеграм-канал Мария Захарова. Мария Владимировна вернется в эфир ровно через неделю.

0: знать за 90 секунд. Скандинавских мореходов с 8 века, бороздивших просторы океана, называют викингами. Их связи с домонгольской Русью были очень крепки. Как гласит повесть временных лет, три брата – Рюрик, Синиус и Трувор – привели с собой отряды скандинавских варягов и установили свои резиденции на нашей исторической территории. На счету викингов много открытий. В X веке они обнаружили большой обледенелый остров, который назвали Гренландией. Первые поселения в Северной Америке организовали за много веков до Колумба. Людьми викинги были суровыми. Если человека оскорбляли три раза, только первые две обиды возмещались деньгами. Третья смывалась кровью. Викинги считали, что они божественные избранники. Шли в бой без доспехов и не чувствовали боли. Ученые полагают, из-за действия неких препаратов. Суеверий, впрочем, у викингов было не меньше, чем у других. Они брали на борт несколько воронов, а затем их выпускали. По одному. Если ворон летел в направлении движения, викинги продолжали путь. Если же птица сворачивала, мореплаватели следовали за ней. Считали, что в противном случае их ждет гибель. Так что до Гренландии и Северной Америки они доплыли исключительно благодаря пернатым.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Самаре 10:00, в Красноярске час дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Армия России поразила объекты энергетической инфраструктуры, работающие на ВСУ. 13 человек пострадали за сутки в Белгородской области от украинских атак. Мошенники рассылают письма россиянам о якобы выявленной налоговой задолженности. Теперь подробнее. Армия России в ходе ночного удара поразила объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях, используемые в интересах украинского военно-промышленного комплекса и ВСУ. В частности, ударными беспилотниками были поражены производственные здания завода КСМ «Протек» под Киевом и подстанция распределительных электросетей в районе Вышгорода. Минобороны добавили, что расчеты бригады «Варяг» поразили радиолокационную станцию СТ-68, здание логистического центра и железнодорожный локомотив на одном из перегонов. 13 человек пострадали за сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев. Он уточнил, что атаки зафиксированы в Волоконовском, Красноярушском, Шебекинском и Яковлевском округах. 3 человека госпитализированы, один из них, подросток, находится в тяжелом состоянии. Заявления на российские загранпаспорта, поданные в генконсульстве в Бонне, которое позднее было закрыто, продолжают рассматривать. Об этом заявила заведующая консульским отделом российского посольства в Берлине Светлана Яникеева. После того, как в личном кабинете заявителя появится запись готовности 100%, гражданину можно записываться на прием для получения оформленного паспорта, отметила дипломат. Власти Германии, напомню, в сентябре закрыли Генеральное консульство России в Бонне и расторгли договор, касающийся деятельности русского дома в Берлине. Российский МИД в ответ прекратил работу культурных центров имени Гёте, а также генконсульства Германии в Санкт-Петербурге. Центр стратегических разработок на международной туристической выставке в Пекине представил китайскую версию специализированного издания эногастрономических маршрутов по стране. Атлас охватывает 8 основных винодельческих территорий страны, для каждой из которых разработаны авторские маршруты продолжительностью до 6 дней. В них включены хозяйства с развитой туристической инфраструктурой, исторические и природные достопримечательности, а также рестораны и гостиницы. Китайское издание ориентировано как на самостоятельных путешественников, так и на профессиональный туристический рынок. Оно помогает зарубежным туроператорам формировать новые тематические программы и расширять географию поездок по России. Мошенники рассылают письма россиянам от имени официальных ведомств о якобы выявленной налоговой задолженности, прикрепляя к ним файлы с вредоносным программным обеспечением. Эксперты уточняют, что злоумышленники в письме ссылаются на изменения в налоговом законодательстве, связанные с введением прогрессивной шкалы налогообложения, и утверждают, что после автоматизированного перерасчета обнаружено расхождение между суммой полученного дохода и начисленным налогом. Специалисты рекомендуют не переходить по ссылкам и открывать вложения и подозрительных сообщений, даже если отправитель торопит или грозит негативными последствиями. К этой минуте пока все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже в середине часа. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Разберется.
0: Стас разберется.
4: Здравствуйте, друзья, это «Радио Спутник», мы в эфире. Стас Васильев, Стас «Ай как просто», Стас разберется. А у микрофона ведущий Денис Воробьев. Стас, салют, доброе утро.
5: Доброе.
4: Что на футболке у тебя, рассмотреть не могу.
5: Ну, это Дуэйна Джонсона футболка, там орел американский.
4: А, все понятно, да, чей вот агент ты сегодня.
5: Да, вот, кстати, если так посмотреть, я помню, заказал себе спортивный костюм от него. Мне он очень понравился. Он такой, знаешь, типа утепленный. Из Штатов пришлось заказывать. Ждал, короче, он приезжает, а там везде американские флаги. Вот я теперь занимаюсь в спортивном костюме с американскими флагами. Главное, куда-нибудь в нем случайно не прийти, а то я могу.
4: Да-да-да, не в ту дверь зайти и все. Ну, посмотрим, честно говоря. Мне интересно, что ты скажешь по поводу ситуации с предоставлением разведданных Украине. Ну, мы вчера вот с этого начали, по сути, это был такой...
5: Да-да, слушай, ты прав оказался. Ну, может быть, конечно, это по-прежнему все-таки технический сбой, но если так, то это очередной виток давления на Зеленского.
4: Ну, сказали, что погода виновата. Это же очень повешивающий.
5: А говорят, у природы не бывает плохой погоды. Оказывается, бывает.
4: Давай сводку озвучу, упомянувший по прошедшей ночи. Значит, вооруженные силы Российской Федерации поразили ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, центр обработки данных, в Киевской области ТЭЦ-6, тепловые электростанции, электроподстанция киевская. Еще тут внушительных масштабов список объектов железнодорожной инфраструктуры. Значит, в Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Ну, в общем, много сегодня раз звучала тревога воздушная. В телеграм-каналах украинских, кстати говоря, вот один очень такой огромный канал по подписчикам сообщил, что снова тревога сработала на подлете ракет. И как бы дальше думайте подписаться. Но по факту Трамп сказал, что разведданные продолжают Соединенные Штаты Украине предоставлять, но Зеленский вот до этого заявления американского президента успел США обвинить несколько раз. Слушай, на твой взгляд, где золотая середина в этой истории?
5: В каком плане золотая середина? Ты имеешь в виду, где плане, правда?
4: Да, в плане предоставления или не предоставления этих самых разведданных, потому что понятно, что свет полностью не сходится на США, там есть еще европейские партнеры и так далее. Явно там британцы, наверное, поставляют эти разведданные. Но все-таки думаешь, там была какая-то проблема?
5: Ну, я не думаю, что британцы особо могут сейчас разведданные поставлять. Какие-то, безусловно, но в целом-то у Британии ничего своего нет. Все давным-давно потеряно, и они уже давным-давно превратились. Извините.
4: Пусто. Так.
5: Да, там вот касательно вот этого вот выхода касательно из Евросоюза, касательно Брекзита, да, они после этого-то еще хуже, у них экономическая ситуация стала. Вот, так что я думаю, не особо они что-то там могут предоставлять. А если и могут, то это все равно все делается через американские спутники, потому что ничего своего британского у них нет. И все это может быть отключено, в принципе, в любой момент. Мы об этом много говорили, когда говорили о технологическом суверенитете. Да, то есть у Британии и, в принципе, не у каких европейских стран этого суверенитета нет, они полностью зависят от Соединенных Штатов Америки. Так что они, конечно, могут и предоставляют хоть что-то, но это не даст какого-то Киеву большого преимущества. А вот то, что американцы так далее, вот понять Зеленскому, что давай, там, прекращай удары по НПЗ, то есть, разумеется, речь идет не о прекращении войны, не о каком-то полном перемирии, не о мирном договоре, о чем-то таком, а вот исключительно о прекращении ударов по НПЗ, потому что пока что российский дизель Соединенных Штатам необходим.
4: Угу. Ну, в этом контексте интересно посмотреть, будет ли Украина и дальше дроны направлять в сторону НПЗ, да, то есть как бы теперь...
5: Вот я думаю, в сторону НПЗ не будет. Хотя, конечно, перемирие очень смешное, да, в этом плане, как вот Трамп продавливает Зеленского. Он говорит, все, вот это условие, Зеленский, почему ты не хочешь заключить сделку? Вы не бьете по НПЗ друг друга. Ну, а тут Зеленский может сказать только одно. Ну, Трамп, у нас нет НПЗ, у нас же весь дизель импортируется. Это помните, как когда был нанесен удар по газопроводу «Дружба»? Да? Украина возмущалась потом на Венгрию, что Венгрия отказывается им продавать НПЗ. Хотя весь НПЗ, продавать дизель. Хотя при этом весь венгерский дизель перерабатывался из российского сырья. Да? То есть Украина сама не давала починить газопровод «Дружба», использовала это как предмет такого, как рычаг для шантажа. И сама при этом возмущалась на Венгрию, что им не дают дизеля. Хотя откуда ему там взяться? Потому что это из российского сырья делалось. Но в конечном итоге Как мы помним, все это закончилось более-менее нормально. Однако в случае с Зеленским у него-то НПЗ нет. Они уже давным-давно ничего не перерабатывают, ничего не делают, ничего не создают и покупают исключительно у других стран, в том числе там и у Венгрии, и у всех остальных. Поэтому, ну, по сути, Трамп приходит к Зеленскому и говорит, вот у тебя есть дубина, не трогай этой дубины Россию, Россия тебе не будет сарай сжигать. А Зеленский говорит, ну, мой сарай сожгли еще в 2022 году. А Трамп говорит, мне плевать, все, вот не трогай, потому что вот это вот мне от России нужно то-то, то-то, то-то. Нам нужен дизель, чтобы закрывать собственные проблемы. Ну, и у Трампа как бы достаточно сильная в этом плане позиция. Я думаю, что у Зеленского нет выбора, будут бить и дальше по каким-то другим предприятиям, но НПЗ-шечки трогать не будут. Но, с другой стороны, да, все-таки они нашлись. Почему атаковать, в частности, Яндекс, да. То, что сейчас происходит с нашей как бы компанией. И опять же, да, я, конечно, поддерживаю Яндекс, хочу, чтобы у них все было хорошо, чтобы они как можно быстрее наладились. Это не отменяет там моих претензий к компании, всего негативного, но сейчас они в беде, поэтому, несмотря там на все это, я вот сейчас даже ТикТок там записал, я выложу, я взял себе еще дополнительные 5 терабайт на Яндекс.Диске и заплатил сразу там за год вперед. Вот, понятное дело, что сейчас это работает через пень-колоду, хотя мне повезло, мои материалы целы, у меня все отправляется, у меня все как бы нормально, я не знаю, с чем это связано, наверное, с тем, что я путинский пропагандист, и мне там, ну, заранее слишком хорошие условия делают, они же отслеживают всех по IP-адресам, там мониторят, да, знают, где что, но в целом, конечно, Яндекс оказались в очень тяжелом положении, и тут можно, конечно, много рассуждать, единственное, что можно, конечно, порассуждать и на тему того, я на вас смотрю, вы не готовы. Почему они оказались не готовы? Потому что, ну, очевидно же было, что будут атаковать. Но, как говорится, нет худа без добра. В целом ситуация очень плачевная, но, возможно, многие сотрудники Яндекса, ну, мы помним, да, их настроение. Все-таки и у меня там уходил человек с интервью, хотя я там сам себя повел непрофессионально, это как бы признаю. Но, как бы там ни было, у нас все-таки Яндекс, они как бы поддерживали явно не одну сторону конфликта, а если и поддерживали, то явно не нашу. Ну, теперь, я думаю, в Яндекс.Картах на такие вопросы, как чей Крым и все остальное, отвечено будет с молниеносной скоростью. Во всяком случае, если до них дошло, я думаю, до них дошло после вот всего вот этого. Ну и посмотрим, ну как бы это все, нюансы такие, да, почему не защищались, это уже там предстоит потом компетентным людям.
3: То же самое это. Ведь говорили. Почему не сделали это раньше?
5: Нет, и... НПЗ другая ситуация. Ну, НПЗ починить дешевле, чем защитить. Потому что НПЗ там супер большая территория, НПЗ-шечек достаточно большое количество. Опять же, вы не убивайте гонца, который приносит плохие новости. Я вам говорю только с точки зрения экономической целесообразности. Даже с учетом того, что там потом получился кризис, который приходилось решать, все-таки оградить НПЗ и защитить его стоило дороже, чем просто после вот этого вот, как бы решить последствия кризиса и все остальное. Но я не говорю, что это правильно, что НПЗ не защищали. Я говорю с того, что эта логика мне хотя бы понятна, потому что так мыслит капитал. Да, потому что ему действительно проще устранить было вот эти вот проблемы. Я приводил конкретные цифры, что сколько стоит. И с точки зрения, вот, скажем так, экономической целесообразности, кроме того, атака, она еще там неизвестно, произойдет, не произойдет.
3: А тут еще зависит от целеполагания противника. Вот им выгоднее держать НПЗ вот в состоянии ремонта бесконечном или выносить их полностью, хотя для этого ресурсов у Украины нет. И вот тут тоже, понимаешь, это разные ситуации. Можно же так, да. Системно, да, если ты оставляешь НПЗ без защиты, да, просто держать его на бесконечном ремонте. Чем это отличается от полной ликвидации?
5: С Яндексом сложнее из-за полного дефицита чипов памяти, из-за нейрослопа, из-за нейровычислений и всего остального. С другой стороны, может быть, там может произойти такая история, что этот рыночек, он всхлопнется, потому что рынок, хотя, по-моему, еще пока рановато, но рынок нейронок очень сильно раздут, можно было бы дождаться, пока он всхлопнется. Там тоже много всяких событий интересных происходит. Я вот, например, просто счастлив, что недавно самую поганую компанию в мире, наверное, после Microsoft, Adobe, взломали. Да? То есть с помощью нейронки новой Astra ее полностью взломали, весь исходный код, и выложили в открытый доступ все приложения Adobe, так что, как говорится, пользуйтесь совершенно бесплатно. Единственное, что там не работают пара функций, там дегенеративная заливка, это то, что используется для того, чтобы края видео там дорисовывать, если оно у вас какое-нибудь обрезанное, да, но оно, в принципе, и так работало только через интернет. То есть это все равно на отдельных амазоновских серверах делается и прочее, ой, амазоновских, адобовских. Так что вот такая вот история, конечно, есть, но много событий всяких интересных происходит, в том числе и на этом рынке. Но посмотрим, как Яндекс будут устранять все эти проблемы. Я в любом случае на период восстановления все свои претензии и гнобления компании Яндекс как бы прекращаю, да, потому что сейчас, скажем так, не время, потому что им и так тяжело. Я как бы буду критиковать, когда все наладится, и когда опять будут сервисы, которые меня не устраивают. Ну, в общем, Украина находится, да, что ответить, несмотря на это. Так что все равно американцам очень хорошо, потому что мы тут друг друга кошмарим, как только можем, и все защитить не получается, и появляется внутренний кризис, и Яндекс.Еда, и таксисты, ну, не могут многие из них выйти на работу. Хотя вот парочку роликов я смотрел, у меня было ощущение, что это типа нейросеть, как-то очень неестественно человек говорит, но тут уже наверняка не установить. Бывает, конечно, разное.
3: Ну, справедливости ради, вот как бы многие сервисы, ну, хоть и частично, но вот с каждым днем они восстанавливаются, потому что сам наблюдаю и пользуюсь активно. Вижу, что да, там в первый день условно не работало это, на следующий день только что-то одно, и при этом круто, что компания хотя бы объясняет, да, там, условно, вот у нас сейчас так, здесь мы по срокам можем сказать, здесь не можем. Ну, то есть тут же еще важно не закрываться от людей, у которых там, возможно, деньги лежат на счетах, кому-то там жизненно необходимо, там, ну, действительно, если такси — это единственная работа. Поэтому тут вот вопрос диалога супер важен в таких ситуациях. Но что еще примечательно, говорят сегодня очень активно в украинском сообществе об ограничении Starlink. Сначала это было на уровне волонтеров, потом, значит, экс-советников Зеленского, а вот из свежего действующий советник Зеленского Сергей Бескреснов, значит, подтвердил, что ночью SpaceX ввела ограничение скорости работы Starlink'а. Написал он у себя в этом самом, на своем личном аккаунте. И важно понимать, позиции официальной США по этому вопросу еще не было. Но как ты считаешь, Стас, вопрос Starlink'а остается сегодня тоже неким камнем преткновения?
5: Я считаю, что он всегда будет. Это технологическая зависимость. Ты находишься в абьюзивных отношениях, и ты ничего не можешь противопоставить. У тебя отнимают Starlink, все. Ты абсолютно беспомощен на поле боя. Тут вопрос же, понимаете, он как бы заключается в предусмотрительности. Украина – это страна, которая просто поражает своей наивностью. Это реально... Вот лучшая поговорка, где хохол прошел, там еврею делать нечего. Потому что то, насколько они... Опять же, против евреев ничего не имеем, но стереотипы, да... Суть не в том, как я говорю, а в том, что я хочу сказать. То есть я точно не шовинист, но по вот эти вот национальные стереотипы, я и про бухло там у русских тоже люблю, хотя знаю, что мы далеко не самая пьющая страна. Я прошу не обращать внимания как бы на частности и вот сконцентрируйтесь на сути того, что я говорю. Но это вот нация, которая была взрослена, скажем так, вот она была сведена с ума, да, тут надо уточнить, что у нас тоже большое количество людей, сведенных с ума, вот это вот колесо геноцида, и они верят в то, что ну вот все, вот американцы, они действительно, вот Россия — это чистое зло, никаких полутонов нет, Путин — это исключительно там убийство, мордор и туалетов отсутствие, да, а вот американцы — это добрые такие самаритяне, которые постоянно приходят, все дают, все тебе вернут, все, что ты захочешь, все тебе обеспечат, ты даже работать не должен будешь, ты будешь ходить просто есть вот эти вот круассаны, попивать имбирно-пряничный латте где-нибудь на, ну, на побережье какого-нибудь там Калифорнии или Майами, Майами-Бич, да, и все, и тебе делать ничего не надо будет. Поэтому, конечно, для украинцев может быть очень большим откровением и натуральным шоком, что у них могут взять этот Starlink просто отключить. Подождите, как так? Но в этом суть технологической зависимости. У тебя будут забирать все, пока у тебя это могут забрать. И так будет действовать абсолютно любая страна. Вот. И, конечно, Илон Маск может это использовать для того, чтобы перед выборами в Конгресс нормализовать помочь своему нынешнему опять корешу, то враг, то кореш, и не друг, и не враг, а так, Дональду Трампу пройти выборы в Конгресс, потому что для Трампа это принципиальный момент, ведь его может ожидать импичмент. Поэтому даже такую ценную карту, там, как Украина, можно в какой-то момент разыграть и поставить под угрозу, но невелика потеря. Да, сейчас он Зеленского прогнет, прогонят, выборы в Конгресс пойдут, там уже будет зависеть от них, победит он, не победит. Но главное, что сейчас для него, мне кажется, это вопрос импичмента, потому что если он потеряет всю полноту своей власти, которую на данный момент обладает, то там, ну, я думаю, скорее всего, закончится импичментом, учитывая, какое большое количество людей политикой Трампа недовольны от слова совсем. Так что да, прогнут, но потом, что будет после выборов, уже там непонятно. Либо демократы придут, и опять все по новой, уже с ударами по НПЗ и все остальное. Или, опять же, победит Трамп, и опять же, удары по НПЗ, или начнется операция в Иране. То есть тут вариантов огромное количество.
3: Ну, как-то, знаешь, расходятся позиции, ну, по крайней мере, сегодня с утра у украинского эстеблишмента, если можно так выражаться. Одни начали разгонять историю с тем, что это значит Трамп приказал отключить Старлинки, то есть, знаешь, прям сообщение за сообщением, из канала в канал. То есть вот внезапно почему-то все сразу подумали на Трампа. И, а сейчас Зеленский прокомментировал, значит, ночную атаку ВКС РФ. И тут, конечно, формулировки потрясающие в кавычках. Прицельный российский баллистический удар именно по энергетике, по которой президент Америки определил прекращение огня. Удар совершенно сознательный и показательной масштабностью. Такого демонстративного неуважения России к Америке еще не было. Россия не считает заявления президента Америки сильными. Ну, то есть, прям как мантру прочитал.
5: Ну, это перефорс, да. Это вот стандартный украинский перефорс, да. То есть, Зеленский что-то сказал, он назвал Трампа слабым. Помните, еще вот это вот было, когда Трамп этот вопрос задает, он говорит, ну, он сказал, что вы слабый. Кто сказал? Зеленский. Хорошо. Вот. И он пытается опять перефорсить. То есть Украина, она вот кроме перефорса в промышленных масштабах, конечно, ничего произвести не способна теперь уже. И в этом их большая проблема.
3: Но здесь это еще в контексте призыва Трампа ввести вот эти сильные адские санкции против России. Но, видимо, да, вот после истории с дизельной сделкой вряд ли стоит их ожидать. Ну или это тоже остается как неким крючком, то есть давление что на Украину, что на Россию. Ну понятно, что Трамп, он неоднократно же говорил, от заключения соглашения, по идее, должны понести этот компромисс все. Ну и не всем он будет приятен.
5: Но для Украины это не компромисс. Это чисто вот для Трампа нужно. Не, ну в принципе, потому что у нее нет НПЗ. То есть, по сути, предложение об энергетическом перемирии, когда Россия и Украина не бьют по НПЗ друг друга, это связывание рук Украины, потому что у нее нет НПЗ.
3: В 23-м году уже их не осталось. Большую часть вынесли, да, последние
5: да, там... Ну да-да-да, то есть я имею в виду, что вот это предложение Трампа, это абсолютный прогиб, потому что он говорит, вы не бьете по российским НПЗ, потому что России, ну, некуда уже бить, она и не будет по ним бить, потому что НПЗ не осталось, все, как я и приводил аналогию, сарай сгорел. Поэтому, ну, тут Трампу-то как бы это просто прогибание Украины для интересов Трампа. И опять же, знаете, будь бы Зеленский более адекватным, он бы прогнулся, до выборов в Конгресс бы подождал, а потом бы возобновил, я думаю, в любом случае это все возобновится в той или иной форме, но потом возобновил бы все это. Потому что Трампу главное в Конгресс вот сейчас вот выборы не проиграть, а потом можно уже по новой все вот это вот начинать и забить на все договоренности. Вот когда говорят, типа, Трамп воздухан там и прочее, ну да, но это же не значит, что мы должны с какой-то принципиальности абсолютно, ну, ненужной просто забить на тот месяц до выборов, да, плюс еще то, что там после будет, который может нам дать определенную фору, так еще и бюджета дать. А то там люди кричат, вот, никаких, собственно говоря, поставок дизеля в Америку. А что это даст? Ну, хорошо, мы подложим свинью Трампу, да, и под свинью я сейчас подразумеваю не Зеленского. Он проиграет. Придут демократы, там начнутся волнения в Америке, там непонятно, что они будут делать. То есть мы не Америку подорвем, отказывая им в поставках дизеля. Мы подорвем, кроме того, это же, собственно говоря, мало ли там какая-нибудь еще гражданская война начнется. Еще придут какие-нибудь вообще радикалы сумасшедшие к власти, которые будут оказывать Украине еще большую поддержку. А Трамп это уже, пусть, конечно, демократы у власти были бы надежнее еще тогда, в 2024 году, но теперь у у нас получается, у власти есть республиканец, у которого уже очень сильно испорчено отношение с Зеленским, и это можно как бы себе на пользу обратить. Так зачем? Кроме того, как бы, когда мы говорим, что вот у нас там с Америкой конфликт, мы же не всех американцев, не весь американский народ имеем в виду. Да, я имею в виду вообще, в принципе, конфликт капиталистический, поэтому я как вот с удовольствием там и российский флаг подниму, и американский флаг тоже без проблем подниму, потому что у меня к народу как бы нет претензий, у меня претензии к конкретной капиталистической системе. Против американского народа как такового я не имею ничего. И вот эти вот сумасшедшие настроения, мол, бороться вообще против всего американского, но это глупость, на мой взгляд, несусветная, потому что это подход, который не несет никакого КПД. То есть КПД здесь не будет. Поэтому, да, нам надо помочь Трампу, просто потому что это дает месяц. И это не отменяет того, что потом Трамп опять враг. Да? Что он начнет делать все вот эти вот антироссийские вещи. Но нужно же делать то, что выгодно нам. А нам этот месяц даст возможность больше разбомбить инфраструктуру Украины военную и подвести Украину к миру. Чуть-чуть быстрее.
3: Ну, согласись, и Трамп еще находится в окружении очень большого количества ястребов, и поэтому, кстати, с этими адскими санкциями тоже очень тонко было сработано, потому что, с одной стороны, да, там у покойного террориста-экстремиста Грэма была большая поддержка, и было бы странно, да, вот зарубить этот его проект, хоть и он абсолютно антироссийский, но Трамп хоть его и согласовал условно, но он не привел его в исполнение, эти самые адские
5: это
3: санкции.
5: Пока. Ну, пока, да,
3: это но это это остается рычагом, да, безусловно.
5: Да не то чтобы рычагом. Адские санкции против России будут приведены в исполнение. В этом нет никаких сомнений. Но они, как нам показал Министерство юстиции Америки и Трамп, они будут сниматься точечно там, где нужно Америке. В принципе, ну это очевидно, да. Это то, что я говорил с самого начала. Там, где американцы сами могут зарабатывать, они против нас ведут санкции. Там, где им нужны наши бабки, они против нас санкции снимут. Это, ну, исключительно вот такой вот прагматичный подход, да, так вот именно действует так называемая real politik, геополитика, которую так любят обсуждать в последнее время, ну, подразумевая под этим, опять же, действительно реальную политику, что иногда ты делаешь не то, что оно как бы правильно с моральной точки зрения, но государство, оно в принципе лишено морали, абсолютно любое государство, чтобы там пропаганда не рассказывала. Это совершенно нормально. Поэтому, ну, как бы вот, они будут накладывать на нас санкции там, где могут сами заработать. И это не повод нам отказываться от помощи Америке, потому что, во-первых, ты можешь сделать еще хуже, условно, ты там саботируешь еще как-то дизель, да, и в итоге Трамп там проигрывает, начинаются волнения, и к власти приходит вообще какой-нибудь отбитый радикал, причем на какой-нибудь риторике, что я сейчас Россию, Украину к миру вообще принудительно отправлю, и начинается какая-нибудь отправка натовских миротворцев, да, что приводит к еще большему конфликту и прочее. Поэтому здесь надо делать точечно и выбирать те ходы, которые тебе несут какие-то бонусы и плюсы. Пока что мы находимся не в выигрышном положении, но завтра все это, скорее всего, изменится. Сейчас надо просто занимать выжидательную позицию, ждать, пока там рынок ИИ обрушится, лопнут пузыри, американский госдолг обслуживать станет слишком долго, и начнется глобальная война. Это, на мой взгляд, ну, как будто бы все к этому идет, и это уже неизбежно. Но вопрос, на какое место в этой глобальной войне займет Россия?
3: А пока, да, прервемся, далее будем обсуждать и новый мирный план, и BlackRock в том числе в этом мирном плане. А вы, друзья, оставайтесь с нами. Скоро провернемся.

0: Стас разберется. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот еще, когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Российские войска ночью поразили 4 ТЭЦ, работающие на ВСУ. В Минобороны уточнили, что бойцы ударили по 2 сооружениям в Киеве, одной в Киевской области и еще одной в Харьковской области. Кроме того, в Киеве и области атакованы центр обработки данных АТМ «Укрсибанк», работавший на сбор разведывательных данных об армии России, а также тепловая электростанция «Трипольская» и электропостанция «Киевская». В Харькове и области российскими ударами поражена тепловая станция «Змеевская». Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о необходимости выбора нового президента Украины, не обращался напрямую к персоналии Владимира Зеленского, а лишь озвучил нормы из украинской конституции. Однако Зеленский все равно перетянул эту тему на себя. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио «Спутник». Она подчеркнула, что глава киевского режима таким образом признался, что его положение не соответствует ни украинскому законодательству, ни воле народа Украины. Фрагмент передачи с Марией Захаровой можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Зимние тарифы начнут действовать на всех регулярных речных маршрутах Москвы с 16 октября. В пресс-службе столичного департамента транспорта уточнили, что по будням одна поездка будет стоить от 100 рублей, а в выходные дни от 155 рублей. Стоимость зависит от способа оплаты. Самым выгодным вариантом остается биометрия и карта «Тройка» с тарифом кошелек, а самым популярным – банковская карта. За 3 года существования проекта электросуда стали полноценным видом городского транспорта с фиксированным временем маршрута и удобным расположением причалов вблизи жилых кварталов, бизнес-центров, прогулочных зон и культурных мест притяжения. Отмечается, что усиленные ледовые корпусы из высокопрочной стали позволяют электросудам ходить по реке в любую погоду и даже в мороз. Ранее бронирование среди российских туристов на отдых в стране в период с 31 октября по 8 ноября выросло в 1,5 раза, а за рубежом почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики отмечают, что самыми популярными направлениями по стране стали Санкт-Петербург, где ранее бронирование отелей почти удвоилось, и Москва. Также в этом году больше туристов отправится в Казань и Екатеринбург. Согласно данным о ранних гостиничных бронированиях за границей, в этот период российские путешественники планируют отправиться в поездку в среднем на 4 дня, а самыми популярными маршрутами стали Таиланд, Турция, Китай, Белоруссия и Объединенные Арабские Эмираты. К этой минуте все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Стас разберется.
3: Это «Радио Спутник», программа «Стас разберется». Мы продолжаем. Друзья, приветствуем всех, кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции. Как и обещали, будем обсуждать мирный план, пункты которого раскрыла «Вашингтон-Пост». Нужно понимать, что это отдельный обозреватель со ссылкой на американского чиновника, неназванного, который якобы знаком с ходом переговоров. То есть это история, которую нужно делить на 2, на 3, а то и более. Что здесь из интересного? 4 пункта. Первый – восстановление Украины при помощи Всемирного банка и BlackRock. Второй – это безопасность Киеву со стороны Соединенных Штатов и Европы по, значит, аналогии с 5-й статьей устава НАТО. Третий пункт более интересный – он касается сотрудничества России, Украины и Европы экономического. То есть здесь уже вопрос поставок энергоносителей российских. И четвертый, точнее, нет, к третьему еще дополнение – это снятие санкций с Российской Федерации, а четвертый – прекращение огня по существующей линии фронта.
2: Но опять же, никто не говорит, каких санкций. Да? То есть формально оно будет исполнено, потому что оно уже даже исполнено, ведь санкции на российский дизель сняли. Угу. Кроме того, ну вот это вот снятие санкций, ну так это уже проверенная история. Не, какое-то время нам это даст, конечно. То есть на какое-то время там санкции будут сняты, но я не думаю, что это больше там полугода, года, максимум двух, потому что поправка Веннинга, да, которая запрещала там торговать с Советским Союзом, была снята только там полностью, какие-то санкции они сперва после развала точечно сняли.

0: интересы и свои права. Но, тем не менее, это все вилами по воде, да, то есть я вот на что могу поставить даже деньги, если кто-то захочет со мной поспорить, что никогда эти санкции полностью там сняты не будут и рулит исключительно право сильного. То есть только право сильного.
1: То есть здесь у тебя такого оптимизма нет в этом вопросе. Но это
0: Его не может не быть, потому что это как бы логично. Сильный всегда будет продавливать. Сильный будет приходить и забирать все, что он хочет. У вас, если там реальная жизнь есть, да, если вы там учились не на компьютерных играх и понимаете, что компьютерные игры – это просто развлечение, а объективная реальность, она другая, то вы понимаете, да, вот элементарно до таких вещей, что если вы там не занимаетесь в тренажерном зале, не имеете какую-то там хотя бы какую-то маломальскую физическую форму, то, разумеется, к вам будет одно отношение. Я просто был уже дико худой, потом там в какой-то момент накачался, через несколько лет встретил там ребят, которые, ну, с которыми мы знакомы, и их отношение, оно вообще уже было другим. То есть вместо такого, как бы тебе сказать, издевательски такого чмырящего, можно сказать, оно превратилось в заискивающее, потому что как бы там вот эти вот все сильные, они когда видят сильного, они сильным никогда не конфликтуют, поэтому единственная возможность быть сильным, поэтому я всегда и говорю, что единственный способ избежать войны – это быть готовым к войне, по-другому никак не работает, а так повод найдется.
1: Да, закон природы здесь такой простой, на самом деле, и применим к человечеству в том числе.
0: Понятно, потому что человечество пока что недостаточно развито, мы очень там это негодуем по поводу всего этого, но знаешь, я вот тебе скажу, что вот самые жесткие вещи, которые я там знаю про гладиаторские бои, оно на самом деле как будто не такое даже бесчеловечное было, как то, что происходит в том же самом UFC. Хоть это и выглядит как бы
1: почему,
0: как спорт.
1: А почему? Можешь объяснить, да?
0: Конечно, могу. Потому что, во-первых, бойцы не медийные, которые реально дерутся, они шоу делают, получают копейки. Потому что все это фармакология и стероиды, которые человека превращают в инвалида. Потому что они выходят там и, допустим, с тем же самым Лишаем выходят. Вот недавно классный такой был разбор этой темы от канала Сатряс Продакшн, вот про UFC, у него очень много вариантов. Они там бьются буквально за копейки. Без медийки тебе нормально гонораров не будет. Выходит там какая-нибудь звезда Макгрегор, получает десятки миллионов долларов, а люди, которые показывают по-настоящему зрелищные, крутые бои, но при этом не такие медийные, они получают копейки. То, что UFC тебя может просто там отстранить, то, что тренировочный лагерь иногда им обходится дороже, чем они за бой в итоге получают, что там коррупция по части стероидов, и все это обходят. А про весогонку, ну, это вообще отдельная история, когда человек буквально вес сгоняет, да, взвешивается, вес он сделал, потом выходит через 3 дня на бой, он уже там на 10, а то и на, ну, на 7, а то и на 10 килограмм больше и получает преимущество, почему борьба в какой-то момент и стала рулить в UFC, да, потому что борьба это, конечно, круче, чем ударка в плане вот этом вот. Ну, конечно, зависит от скилла бойца, но все-таки тебе в борьбе больше вес дает огромное преимущество. Ну, то есть там все, там вот жесточайшие гладиаторские бои, какими они инвалидами там потом становятся после всех этих бесконечных ударов и всего остального. Причем большинство бойцов, если вот так вот посмотреть интервью, они рассказывают, что мы как бы деремся за деньги, это единственный способ прокормить семью, то есть там ни о каком спорте даже и речи не идет. И вот эти вот набивания рекордов, мешки, которых против них выставляют, тоже фантастическая коррупция, когда люди там, если даже не про UFC говорить, а про ударные виды спорта и, в принципе, борьбу, когда люди врут про свой возраст. Да, да, вспоминаем вот этого знаменитого боксера, по-моему, кубинского, который приехал, он там, ну, видно, что ему там 40-45 лет, он говорит, мне 30. Вот, и по документам у него все 30. И прочее. Там огромнейшая вот просто история. UFC – это, по сути, гладиаторские бои нашего времени, как и многое-многое другое. И там очень тоже много политики. Так что, ну, я это говорю к тому, что мы с вами, ну, не особенно-то сильно отличаемся вот с точки зрения своей человечности от средних веков. Ну, правда. То есть, конечно, там вот окружающие нас обстоятельства, они стали намного лучше и благосклонней. Нет какой-нибудь чумы, которая там выкосит сразу половину страны или что-то такое. С этим мы смогли побороться силами ученых и врачей. Но это не отменяет того факта, что общество все равно продолжает быть абсолютно озверевшим, абсолютно беспринципным. И в этом плане единственный способ защитить себя – быть сильным. Уповать на законы какие-то можно, но в целом ты не победишь. Эта машина, она тебя просто сметет вообще мгновенно.
1: Слушай, всегда люди хотели и будут хотеть хлеба и зрелищ. И вот мне интересно,

0: будет ли в итоге проводиться публично смертная казнь в Соединенных Штатах, потому что это явление такое, ну, честно говоря, ну, казалось бы, человечество должно было от этого уйти и как-то развиваться с точки зрения такой большой морали.
1: Я не согласен с тобой. Смертная казнь — это...
0: Публичная, еще раз, публичная, да.
1: Ну, публичная... Ну, это как бы вот, ну, не знаю.
0: Это вот другое, да, да, можно сказать, это другое.
1: Нет,
0: да,
1: не, я имею в виду, что если это установлено законом, то, в принципе, ну, публично, когда люди вот это вот собирались на площадях, ну, честно говоря, не знаю.
0: Вот.
1: Мне тоже как-то не очень это нравится. Если государство решило умертвить человека, потому что считает его преступления недопускающими его дальнейшей жизни, то, как бы, конечно, это решение должно быть принято, но превращать это в шоу, тут, конечно, грань очень тонкая, поэтому я даже не знаю, что вот как бы по этому поводу тут можно сказать. Ну, посмотрим на смертную казнь.
0: Да, но здесь еще интересно то, что вот это буквально стало расходиться сегодня утром. Трамп задумался об отмене этой прямой трансляции казни военного, потому что дело в том, что он парализован ниже пояса, соответственно, он на коляске. И это было бы прям максимально странно и выглядело бы тоже. В результате, да, преступник может, таким, по сути, стать мучеником. И, да, там, возможно, у него будут последователи. Но, в общем, сейчас об этом...
1: Свобода парализованная, Энджели Дэвис.
0: CNN об этом вот сообщает. Ну, в общем, насчет боев здесь я даже с тобой солидарен, потому что это действительно...
1: Бои — это как иллюстрация, в принципе, нашего времени.
0: И тебе вообще ведь не обязательно быть профессионалом, тебе не обязательно... все упирается в, ты правильно говоришь, в медийку, в рекламу, в контракты, потому что вот Макгрегор тоже, извини, последний раз, когда он выходит, достаточно...
1: Ну, это кринж, да.
0: Ты вышел на минуту, и тебе просто за поражение уже дают какие-то баснословные суммы, и потому что заранее это все решено. Ну, в общем, по мирному плану понятно. Здесь, я думаю, мы даже не будем долго эту историю обсуждать. Я вообще сомневаюсь, что он дойдет до обсуждения. Вот обсуждали Соединенные Штаты с Европой, и вряд ли до России дойдет.
1: Да, согласен.
0: И единственное, что еще вот в контексте и дизельной сделки хочется обсудить, это, действия Франции, о чем и президент Макрон писал официально в своих соцсетях, захватили нефтяной танкер DFP в Индийском океане. Была уже соответствующая реакция в посольстве России в Париже. Назвали
1: как
0: это
1: раз,
0: да,
1: пиратством. Посмотрите мой ролик про пиратство. Кстати, я бы здесь даже подвязал вот к этому моему суждению, что ничего не изменилось. На самом деле, а чем это отличается от каперства, от корсаров, да, то есть корсары — это конкретные пираты, то есть не каждый пират корсар. Оно все было как бы открыто. Это те же самые ЧВК, просто ЧВК, которые действуют на море. И, в принципе, там и США сейчас возвращаются к пиратству и разрешают даже все это, так сказать, экспроприировать, да, то есть ты захватишь, там, с государством делишься, оно все будет твоим. То есть, опять же, право сильного. А обоснование для того, почему это не пират, они как бы всегда найдут. Но это пиратство, пиратство и есть. И вот эти вот люди, которые жили там 17-18 век, они в принципе ничем не отличаются. Хотя пиратство, оно процветало и в 20 веке. Вспомнить хотя бы Чан Кайши и то, как он захватил советский вот этот вот, в том числе как раз-таки керосин там везли. Вот этот вот... фильм еще советский на эту тему есть с Тихоновым. Ну, короче, вот на Ютьюбе пока что еще есть. Заходите, я вот делал пост, посмотрите про пиратство, да, то есть я просто не смогу вам сейчас полуторачасовой сюжет в 5 минутах пересказать и дать основную суть, но в целом ничего не изменилось. То есть оно вообще все вот такое же. Вот так оно и было раньше. Нет денег в казне, но отправляемся за пиратством, потому что нам надо воевать. Да? То есть деньги на войну получали благодаря пиратству. Пиратов, которые были не очень успешны, их в итоге просто сливали. Либо когда там у британской короны, которые вообще главные там пираты были со своей Ост-Индской компанией, если у тебя в какой-то момент там ловят твоих пиратов, то ты говоришь, а это сволочи, они вот сами действовали как частная группировка. Короче, те же самые ЧВК на воде. Вот по-другому я писать не могу. И вообще вот реально ничего не изменилось. Я когда всю эту тему изучал, я такой, господи, так это про сегодняшнее время. И это на самом деле меня все чаще заставляет думать, что мы как вот биологический вид, мы вообще не сдвинулись в сторону какого-то развития. Все каким было, таким и остается. осталось, и какими-то юридическими нормами всего этого не решить. Да, то есть право сильного, оно все равно стоит выше любой юриспруденции, потому что юриспруденцию можно трактовать как угодно. Вот как я тебе и привел на примере соглашения. Ну а что, санкции же уже сняты. А, вы хотите вообще на все? А что вы подразумеваете под всем? А как же тогда протекционизм? И вот когда говорят, знаешь, российские законы, что там какой-то закон выходит, и люди начинают разбирать, да, типа такие, а как тогда быть с этим, с этим, с этим? Так тогда абсолютно с любым законом, потому что зарегулировать абсолютно все попросту невозможно. И тут, конечно, приходится полагаться на право сильного.
0: А пиратство — это разве право сильного? Ну, когда ты захватываешь, конечно, танкер в международных водах без вооруженных людей на борту, абсолютно, да, то только гражданские лица, перевозящие груз.
1: Наверное, что?
0: Ну, как будто наоборот, это...
1: Это право сильного, потому что тебе за это вся остальная планета ничего сделать не может, потому что ты сильный. Потому что если США захватывают танкер или убивают людей, которых назвали наркоторговцами венесуэльских, весь остальной мир им ничего не сделает, потому что у США ядерная бомба и экономическое давление. А что ты им сделаешь?
0: Но вот Франция... Франция получается по аналогичному методу, да? Ядерное оружие.
1: Франция, она тоже как бы сильная. А вот Венесуэлу назначили их граждан пиратами, наркоторговцами. Их просто убили. В живых не брать, только мертвыми. Но вот ты, Венесуэла, что ты сделаешь? Твоих граждан просто убили. А что ты можешь сделать? Ничего ты не можешь сделать. Ты будешь терпеть, потому что у тебя нет силы, у тебя нет мощных союзников, которые придут и скажут: слушай, Америка, там как бы, ну это красная линия, все, мы запускаем против тебя этих, либо отпускай судно, либо там что-то это. А ты не можешь, потому что, у тебя нет ни экономического давления, ни экономических рычагов. Ты не можешь у США забрать доступ к каким-нибудь редкоземам. Хотя даже если ты можешь забрать у США доступ к редкоземам, ну тогда уже на твоей стороне начнется операция. Как вот, например, посмотрим на Мексику, да, где недавно Эль Чапо устранили. А как это так? Устраняют наркобарона, да, с помощью дронов, которые летают по территории суверенной страны, и как бы ничего правительство сделать не может. Почему? Потому что вот ты президент Мексики, к тебе приходят, говорят: слышь, браток, у тебя там вот наркобарон, мы запускаем дроны. Ты говоришь: давайте-ка мы сами будем разбираться, это все-таки наш наркобарон, мы его устраним. Да, но ваш наркобарон продает в Америку, мы запускаем дроны. Ты говоришь: я не позволю. Они такие: хорошо, начинается военная операция. Если ты начнешь убивать военных из Америки, которые приехали устранять твоего наркобарона, это, по сути, ты напал на миротворческий контингент, да, ну, с юридической точки зрения. Следовательно, тебя могут бахнуть просто оружием. Если ты начинаешь сопротивляться и сражаться, то в твою сторону могут отправить уже матерь всех бомб, еще какое-нибудь неядерное оружие. А если ты и там как бы не поймешь и будешь как-то сражаться, то тебя просто уничтожат и сделают твою... Ну, просто это уничтожение. Это и есть право сильного.
0: Ну, насчет Мексики не знаю, кого там власти реальны больше, знаешь, там у президента или у тех же самых наркокартелей. Это такая отдельная, честно говоря, история.
1: Ну, а почему? Почему США столько лет борются с наркокартелями, а победить их не получается? И почему так получилось, что первыми, кто, в принципе, начал, так скажем, легализовывать и... Ну, потому что США и создали эти наркокартели. Потому что это и есть кровь от плоти США. Потому что для борьбы с коммунизмом все средства были хороши. Они создали целую наркономику, а потом они сами с ней борются, но при этом с нее и зарабатывают, и кормятся. Ты не можешь сам уничтожить свою собственную работу.
0: Причем, да, вот была интересная новость, буквально она мне попалась сегодня, что в результате там задержания там танкеров Соединенными Штатами, которые якобы связаны с наркоторговлей, по факту сам наркотрафик не снизили.
1: Конечно, а потому что нет такой задачи. Наркоторговлю можно было бы уже давным-давно победить, но уничтожаются только те наркоторговцы, которые в какой-то момент веруют в собственную непогрешимость, собственную какую-то неуязвимость и начинают у Соединенных Штатов отжимать уже больше их долю. Но те же самые, я бы их назвал, знаешь, наркокаддафи. Ведь Каддафи, прежде всего, чем известен? Потребовал больше долю от нефтяных предприятий, которые находятся на территории Ливии. Ну, хорошо, как бы мы тебе сейчас чуть-чуть дадим, а он захотел, остальные сейчас тоже захотят, и остальные начинают хотеть, там и саудиты начинают возмущаться, и все остальные требуют больше процентов с американских нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих компаний, ну, тогда надо убить, поставить кого-то, кто сделает все в интересах Америки, и тогда и остальным, как бы, это будет, как говорится, сказка. Убийство есть, да в нем намек лидерам стран суверенных урок. Вот. И поэтому, как бы, будут уже разговоры вестись по-другому, и ты понимаешь, ну меня убить могут. Слушайте, ну ладно, забирайте вы эту нефть, а что я могу сделать? Я лидер такой вот небольшой страны, у нас ни оружия, ничего, мы мирные там поэты, музыканты, кряклы и прочие прекрасные люди.
0: Знаешь, есть справедливые вопросы в комментариях, но мы же тоже сильные. Почему тогда наши танкеры захватывают? Да? И как в таком случае отвечать Франции? Ну, тут заговорили про санкции, в общем, предложение огромное.
1: Ну, отвечать уже прямой войной, но мы не можем себе пока этого позволить. Если бы мы могли сейчас ответить прямой войной, то они бы это понимали, они бы уже танкеры не захватывали. Но мы сейчас находимся в состоянии конфликта с Украиной. Но при этом все-таки Франция – это объединенная НАТО. То есть тут уже непонятно, будет ли это расцениваться как нападение на НАТО или нет. Если мы им дадим дополнительный повод на себя навалиться всей аравой, то очень велика вероятность того, что мы проиграем. Поэтому мы сейчас не можем себе этого позволить. Но потом, допустим, когда у нас будет, вот Иран захотел в СНГ, это, понятное дело, экономический союз, СНГ плюс один они это называют, но у нас уже будут более тесные связи. То есть мы уже вроде как друзьяшки, да, и более тесные экономические связи. Иран от нас зависит экономически, и не может допустить нашего захвата, и поэтому будет вступаться за нас, потому что мы будем созависимы. Более тесное взаимодействие и созависимость с Китаем и прочее, то есть формирование собственного альянса. Но мы формируем экономические союзы, прежде всего, потому что мы сильны экономически. Европа всегда была сильна с точки зрения грубой силы, то есть русские и китайцы – это интеллектуалы. Это вот идет, вот, можете посмотреть всю историю человечества, просто вот даже логически, даже европейскую версию истории, но не игнорируя историю с колонизацией, мы всегда там что-то создавали, обрабатывали ресурсы, что-то придумывали и торговали, что мы, что Китай. Поэтому в итоге Китай получил 100 лет унижений, да, это они сами так в своей историографии это называют, их просто пришли там с нескольких кораблей, разбомбили, потому что они не работали над вооружением. Пришли, разбомбили, все, 100 лет унижений, 100 лет позора, когда целую страну просто доили, именно тогда Гонконг стал собственностью Великобритании, с чем они смогли разобраться худо-бедно только недавно. А русские и китайцы, в принципе, азиаты, мы всегда там что-то создавали, там стремились в космос, еще куда-то, а эти никуда не стремились, они хотели ничего не делать, поэтому хотели только убивать, воровать, да, то есть они сидят, ждут, пока какая-нибудь страна до чего-то спрогрессирует, а потом это отжимают. Вот мы в энергетике круче всей планеты преуспели, именно это они пытаются отжать. Китайцы сейчас с точки зрения автомобилей всех уделали, они пытаются это отжать. Протекционистские меры, запреты, какие-то обвинения Китая в притеснении всех и вся, типа уйгуров и всяких меньшинств там религиозных и прочее.
0: Да, но здесь тоже, полагаю, должны быть некие, ну, как говорю, модно сейчас говорить, красные линии, потому что одно дело, когда ты захватил один танкер, два, десять, ну, как бы здесь предел должен быть, когда уже, ты понимаешь, это наносит прямой экономический ущерб твоей стране.
1: А мы это вывезем сейчас? Я думаю, мы это сейчас не вывезем. Сперва нужно закончить с Украиной, потом уже можно будет как-то свое что-то защищать. И в целом, конечно, нужно танкеры будет просто охранять, но это вопрос экономического. Экономически, да, то есть мы не говорим, что государство там кому-то должно что-то наказать.
0: Ну вот, я просто сразу вижу комментарий, он логичный. Каждому танкеру привязывают сторожевик ВМФ.
1: Да, обгоняют.
0: Но где вы напасетесь такого количества кораблей?
1: Да, даже не в этом дело. Кораблей тоже найдем, построим, но кто за это заплатит? За это как раз-таки заплатит тот, кто будет платить за конечный продукт. А тогда может выйти, что конечный продукт уже не такой выгодный, и покупать его нет смысла. То есть получается, что мы построим дополнительные корабли и снабдим эти танкеры дополнительной охраной, и тем самым сделаем эту нефть там, и остальные ресурсы невыгодными для приобретения, потому что их цена станет большой. А если мы цену не повышаем, то получается, нам невыгодно эти ресурсы будет продавать, и лучше пускать на развитие внутри страны. То есть это все история, которая требует экономического анализа, стоит ли овчинка вообще выделки.
0: И так еще проще спровоцировать войну, согласись, но если это приведет к столкновению.
1: А вдруг мы сейчас строим эти корабли, выделяем в это огромные бабки, а бац, там война уже заканчивается другим путем, а пока мы строили эти корабли, они стали негодными. Ведь история, в том числе и Советского Союза, знает огромное количество примеров, когда действительно что-то создавали, а это в итоге было не нужно. Или абсолютно идиотское решение с разоружением. Да? Ну, оно тогда было логичным, но как бы я не критикую тех, кто его принимал, но то, как мы утилизировали свои комплексы «Молодец» и все остальное, ну, теперь можно признать, что это было ошибкой, хотя я не там возлагаю никакой ответственности на тех, кто эту ошибку допустил, потому что я бы то же самое сделал, любой бы то же самое сделал, вся планета стремилась к миру. Но осознание того, что как бы хочешь мира, готовься к войне, пусть эти все комплексы останутся, просто давайте не будем как-то это друг по другу палить, ну, оно поздно пришло. И множество всяких там этих укреплений же строили, там ядерные и прочее, но парадокс в том, что нам пришлось построить ядерные укрепления для того, чтобы их никогда не использовать, и кучу денег мы заплатили просто за безопасность.
0: Да, и тем более, ну, в комментариях тоже решили напомнить, сколько строятся военные корабли, и к тому моменту...
1: Да, это же не просто так. Это инфраструктура, это то же самое. А почему бы там Яндекс не перевести на процессоры Эльбрус? Да просто по одной простой причине, что все программное обеспечение заточено под другое. Это примерно то же самое, как мне с Final Cut переучиться на Adobe Premiere или любую другую программу. Я очень много потеряю. Я потеряю не только то, чего я не буду зарабатывать, пока я не работаю, я потеряю намного больше еще.
0: Да, и здесь, ну, наверное, соглашусь, тем не менее, вопрос безопасности, но это обсуждали на морской коллегии, я думаю, что сейчас тоже, знаешь, эту историю не будут оставлять в стороне, плюс это очень большая работа дипломатии. Ну что, прервемся на небольшой новостной выпуск, а далее как раз у нас будет еще одна интересная тема, связанная уже как раз с британской разведкой. Друзья, оставайтесь с нами.

0: нас разберется.
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в «Макс». Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник».
3: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Екатеринбурге полдень, в Барнауле 2 часа дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Австралийские СМИ организовывают кампании против дизельной сделки Москвы и Вашингтона. Старшеклассники будут изучать литературу народов России. У выпускников Приамурья растет интерес к космическому направлению. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин отметил особое значение расширения международного диалога и сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса, включая обеспечение безопасности логистических маршрутов. Глава государства сегодня поприветствовал участников, организаторов и гостей международного форума «Российская энергетическая неделя», который пройдет в Москве с 14 по 16 октября. Глава Кремля выразил уверенность, что программа мероприятий позволит проанализировать развитие энергетической отрасли, а высказанные предложения и инициативы получат практическое применение. Мировой топливный кризис стал частью политической борьбы американских демократов. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио «Спутник». По ее словам, на кон поставлена система ценностей, вокруг которой на протяжении десятилетий шла дискуссия в ходе электоральных процессов в Соединенных Штатах.
2: На кону стоит уничтожение энергетической инфраструктуры. Чей же это почерк? Очевидно, конечно, осуществляется это все Зеленским. Но кто за Зеленским-то стоит? Кто его привел? Кто поджег киевский режимный фитиль? Это, конечно, американские ультралибералы, так называемые демократы, но не поворачивается язык называть их демократами.
1: Напомню, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 9 октября договорились о поставках российского дизеля на американские и мировые рынки. Ради этого Вашингтон ослабил санкции против Москвы в энергетической сфере до апреля следующего года. Посол России в Австралии Михаил Петраков заявил о признаках организованной кампании в австралийских СМИ против российско-американских договоренностей о поставках дизельного топлива. Дипломат добавил, что также местные СМИ и различные эксперты изображают киевские власти как якобы сторонников мирного урегулирования конфликта, одновременно обосновывая необходимость дальнейших поставок вооружений Украине. Старшеклассники со следующего года будут осваивать не менее одного произведения из литературы народов России в каждом из двух классов. В список вошли произведения чувашского поэта Геннадия Айги, дагестанского прозаика Руслана Гамзатова, татарского поэта Мусы Джалили и других писателей. Отмечается, что учащиеся должны знать содержание, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния классических и современных произведений отечественной и зарубежной литературы. 8 космических и 18 аэрокосмических классов действуют в Амурской области, и интерес их выпускников к космическому направлению с каждым годом растет. Об этом рассказал губернатор области Василий Орлов. Он добавил, что в этом году Амурские государственные университеты закупят 5 комплексов спутников для изучения архитектуры аппаратов. Отмечается, что все это помогает подросткам увидеть свою профессиональную траекторию, понять специфику работы, а также мотивирует на поступление в конкретные вуз на специальности, которая востребована на космодроме «Восточный». К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже в середине часа. Больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Стас. Разберется?
4: Четко. Разберется.
5: Разберется.
6: Все верно, друзья. Стас разберется в нашем эфире на радио «Спутник». Вторая половина программы. Это значит, что мы принимаем звонки в студию. Плюс 7-495-95-95-912. Плюс 7-495-95-95-912. Обещали поговорить про британскую разведку, но сейчас другие новости разносятся по информационным лентам. Дата-центр Сбербанка подвергся атаке беспилотников в Саратовской области.
7: Информация. Это было ожидаемо.
6: Да.
7: Да.
6: Слушай, вот это вот как раз вот то о чем вот первая мысль приходит, да, Яндекс, кто следующий? Получается, официально Украина развернула вот эту, да, борьбу с дата-центрами, то есть это принципиально новый, скажем так, уровень конфликта и подбора целей, как считаешь?
5: Да нет, суть та же, они бьют по крупностям экономики, скажем так, там, вот я думаю, у нас как раз-таки Wildberries и Озон, это были самые крупные истории, потом они переходят. Ну и в том числе это логично, учитывая нашу атаку на их интернет-инфраструктуру, да, они переходят на, скажем так, то же самое. Вот, это идея в том, чтобы экономически бить, вызывать панику в обществе. Ну, в принципе, логичный ход со стороны Украины. Тут по-другому и быть не могло.
6: Но я должен сказать, что первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин тоже в официальном комментарии сказал, что сервисы работают штатно. То есть это не нанесло на ущерба самой инфраструктуре.
5: Но обрушить банковскую систему, обрушить банковскую инфраструктуру, ну, это, знаешь, как-то странно получается, что после Крыма первое, что начали защищать, это как раз-таки банки, потому что вот эти вот альтернативы SWIFT раздавать, и это нас спасло в 2022 году. Но когда дело дошло до прямого военного столкновения, тем более, что мы атакуем их интернет-инфраструктуру, почему-то до этого не додумались. Ну, странно. Наверное, были какие-то причины. Может быть, ну, тут надо же, знаешь, с точки зрения военной на все это посмотреть, а я не военный специалист. Кстати, напоминаю, что нам можно звонить. Телефон пока что работает. Кстати, возможно, скоро телефон станет популярнее интернета. Думайте,
6: а радио тем более, так что...
5: Радио вообще, да, наше все. Тем более ты из такого великого места вещаешь, от издания, где когда-то Левитан рассказывал сводки. Так что всякое может быть. Но шутки шутками, однако звонить действительно можно и нужно. Нужно посмотреть по поводу защиты вот этих вот дата-центров, потому что с НПЗ я там примерно понял, какая там огромная территория и все остальное, а вот с этими пока не очень понятно, с дата-центрами.
6: Да, ну, в любом случае, да, эта история, особенно на фоне, и ты уже тоже проговорил, чипы, память, это вообще тут даже говорить не о чем, это мировой такой кризис, да. Наверное, громкое слово, да, но...
5: Мировое распотребление, да, конечно, потому что у нас вот эти вот нейровычисления, все, что на них переводится, теперь нужны огромные дата-центры, и я вот, кстати, до сих пор считаю, что Россия может стать мировым лидером, потому что у нас есть Сибирь, в Сибири холодно, охлаждать ничего не надо будет, можно этих дата-центров просто настроить огромное количество, так еще и дроны до туда по холоду не очень хорошо будут долетать, защитить все это с помощью ПВО, и все, погнали. Звонко, красиво, по красоте.
6: Осваивать Арктику и еще больше приближать глобальное потепление. Но это я уже так нотку конспирологии добавляю. Не, ну реально, я смотрел вот по части охлаждения дата-центров, это вообще безумная какая-то колоссальная работа. Это тоже требует таких ресурсов.
5: Но мы же продаем. Ты в курсе, что вот, допустим, Яндексы, вот эти вот дата-центры, которые охлаждали, все вот это тепло, которое они вырабатывают, мы продавали финнам, чтобы они, ну, их отапливать.
6: Интересно, я не знал.
5: Нет, серьезно, это известная история. То есть мы на самом деле вот эту вот все еще энергию, которая там вырабатывается, в том числе и дата-центрами, ну, тепло, я имею в виду, мы еще это можем и продавать в теории.
6: Класс. Но тут то, что не знаю, получится ли Финляндии, нет. Да, тут, конечно, еще много вопросов. Тут уже
5: не, мы с помощью вот этой вот энергии не Финляндию, мы можем Сибирь топить. И там сэкономить на других способах энергии. То есть Сибирь – это будет вечный такой двигатель. Он, с одной стороны, охлаждает дата-центры, но дата-центры все равно там много всего, и они вырабатывают определенное тепло, а это тепло мы уже будем использовать, чтобы Сибирь топить.
6: Звонок в студию есть. Здравствуйте, вы в эфире.
7: Доброе утро, Вячеслав, Ялта. Доброе. Такой вопрос. После окончания СВО будет ли Украина, ну, в ближайший год, например, по сравнению с СВО, там за год, за два, восстановлена до военного уровня? Потому что слышал некоторые мнения экспертов, что как бы люди в Украине, забудьте, лет 10-15, это будет действительно руины. То есть как бы хорошей жизни там не будет точно. То есть ее быстро восстановят?
5: Или ее вообще не восстановят. А кто ее будет восстанавливать,
7: Вячеслав? Ну да, ее вообще не восстановят.
5: Вообще не восстановит. Ну, то есть, опять же, я не этот, спасибо, не оракул, да, я просто не вижу логических предпосылок для того, чтобы восстанавливать Украину. Она будет восстановлена где-то там до состояния Израиля, да, то есть это будет такая вот глобальный таран, Западной, Восточной Европы, да, от западного мира, но восстанавливать там... Нет, такого уровня не будет. Этот, вот этот уровень жизни, который был в Украине, это же совки поганые строили, да, и они еще там настроили этих там всяких там ГЭС, АЭС и прочее. А остальным это не нужно будет. Украина будет сельскохозяйственной страной с развитой IT-промышленностью. Да, но это IT будет, кому надо IT, там шпионское ПО и все остальное. Ну, то есть, просто посмотрите на историю Израиля за последние 20 лет. Это вот примерно то, что ждет Украину.
6: Ну, Украина еще и, знаешь, там долгов выше крыши на многие-многие-многие годы, возможно, десятилетия. Я сомневаюсь, что те, кто инвестировали в Европу, будут прощать все эти долги, ведь даже вне зависимости от того, кто к власти придет.
5: Угу. Ну, тут будет зависеть от будущего уже самой Европы. Ну как, долги-то они будут прощать? Ну, не все, конечно, но многие. Просто они будут за это еще кое-что получать.
6: Угу.
5: Беспрекословную службу верных сардукаров.
6: Ну, будем смотреть, потому что здесь, вот тут загадывать очень сложно, анализировать тем более, потому что видишь, что BlackRock собирается вписаться в эту всю историю. Да,
5: BlackRock вписывается во все истории, где можно заработать деньги с помощью финансового капитала, просто потому что в этом суть BlackRock.
6: Я помню, у тебя же был большой ролик на эту тему.
5: Я не успеваю, я на другие темы сейчас выпускаю попроще. Вот. Про BlackRock будет, я думаю, до конца года я постараюсь его сделать. У меня просто сейчас еще биографии моих любимых писателей. Ну, вот мне становится что-то, мне все интересно, но какие-то темы они интересны до зуда. Про BlackWater, да. Я тоже несколько раз так оговаривал, слушай, BlackRock, BlackWater и прочее.
6: Да. Значит, обещанная тема. Что сообщает агентство Bloomberg? Британия тратит на борьбу с Российской Федерацией больше, чем в период холодной войны. Ну, это заявление главы британской разведслужбы МИ-5.
5: Ну, оно такое. Тогда-то доллар и этот фунт стерлингов был другой. Все-таки сейчас миллион долларов — это как миллиард. Да, это помните, как вот это вот Остин Пауэрс? Миллион долларов. А, миллион, давай мы вам переведем. Миллиард долларов. Вот эта вот история.
6: Да. Ну, как бы здесь, наверное, даже было бы странно, если бы он сказал обратное. Мол, мы тратим, в принципе, столько же, сколько во времена холодной войны. Это было бы еще более, ну, как-то вызывало вопросы, чем вот эта история. Но тут надо процитировать. Мы вновь вступили в новую эру национальной безопасности, требующую нового подхода. В этом мире стоит ожидать испытаний. И следующее, ключевое. Кремль использует тактику, которая не доходит до обычного конфликта, хотя иногда и не сильно от него отдаляется.
5: Здесь я, кстати, согласен. Коварный Путин использует самую ужасную тактику, ничего не делает. Не нападает, не мешает никак, ничего не захватывает. Но это, конечно, злость и коварство Путина не знает пределов. Он специально ничего не делает, вынуждая их на... А еще это Россия настроила границу около наших баз вместе с Китаем. Ну, конечно, ужасное вероломство. Это... Ну, Путин самый хитрый политик, да, как бы ничего не делает.
6: И вербует французских школьников и студентов, там, провоцируя на протест.
5: Причем, знаешь, он, ладно бы он это через ФСБ делал, да? А то Путин просто, как всегда, ничего не делает, просто как бы там, ну, ничего не делает, да? И во Франции из-за этого все ухудшается, еще и не разваливается, еще и не умирает, и из-за этого школьники обращают внимание на нужные проблемы, да, на внутренние проблемы Франции. Вот если бы Путин как-то там, вот, ну, что-то бы делал, да, тогда бы хотя бы они бы объединились все против Путина. То Путин ничего не делает, и французы смотрят на свой уровень жизни и возмущаются. Коварство Путина не знает предела.
6: Ну, там еще есть отдельные товарищи, в кавычках, которые ждут, когда же из Беларуси нападение произойдет. В частности, да, это Латвия. Тут, конечно, удивительный вот этот цирк. Она же инсценировала проникновение вооруженной группы, значит, с территории Беларуси. Люди в масках, неизвестно какие, пытались провести через границу мигрантов. Но тут, конечно, Александр Григорьевич Лукашенко сказал,
5: как-то
6: что...
5: Как-то не по-европейски быть против мигрантов.
6: Больше глупости не придумаешь просто. Но, слушай, вот такие вещи, на твой взгляд, они вот созданы для чего? Ну, понятно, вот есть позиция Лукашенко по поводу того, что это нужно ради денег Евросоюза. Но все-таки неужели настолько это примитивно и просто?
5: Да. Да вот против лома нет приема. Самые старые методики работают. Все методы пропаганды абсолютно такие же, какие были и раньше. Это мы просто удивлялись, вот они тупые, на нас-то такое не сработает. Да, срабатывает абсолютно все то же самое. Пропагандистские методы вообще не меняются. И со времен Советского Союза вообще там ничего не изменилось. Что нам рассказывали, и даже организации те же самые занимались пропагандой. Радио «Свобода» и все остальное. И помните тоже, когда началась война, Сталин там заблокировал эти радиовещательные частоты, на которых вещали враги, так и у нас то же самое, просто у нас там иноагентство и нежелательная организация на территории России. Абсолютно все то же самое, вообще отличий никаких нет, мы как биологический вид на одних и тех же ошибках по кругу бегаем.
6: Ну да, а миграционный кризис в Европе тоже Россия и Белоруссия придумали. Но это так. Еще один повод для Европы, чтобы каким-либо образом из Брюсселя деньги выкачивать.
5: Но это просто... Да вообще можно всегда обвинить Путина, понимаешь? Это очень удобно. Можно обвинить кого угодно, но только не какие-то там собственные провалы, не собственную политику. И даже, ну, как бы они там дают жизнь мигрантам, дают им соцобеспечение и все остальное. Это же хорошо. Ну типа, а кто против-то? Я не против, и помогать людям, которые оказались в бедственном положении, это хорошо, это правильно, это по-человечески, это, я бы сказал, по-коммунистически. Но вопрос, а как, из-за чего они оказались в этом бедственном положении? Кто там Сирию и Ливию уничтожал? Кто захватывал их ресурсы? Так вы же. Но получается сложная ситуация, которая заключается в чем? Правящий класс, вот эти все богачи, Блэк-Роки, Киры Стармеры, Борисы Джонсоны и Бараки Обамы, они уничтожают страны, захватывают ресурсы, с этих ресурсов зарабатывают крупные компании, которые и приводили Обамов, Стармеров и всех остальных к власти, а за обеспечение этих простых людей, простых мигрантов платит народ, понимаете? Конечно. То есть здесь работает тот же самый принцип национализации убытков и приватизации доходов. То есть когда мы разрушили страну, зарабатывают с этого разрушения и захвата предприятий, будем мы. Прекрасные бизнесмены с сияющими лицами, сияющего града на холме. А вот платить уже за тех, кого мы лишили дома и по-человечески мы им обязаны помочь, будет уже среднестатистический европеец и американец. А он уже этим недоволен и во всем начинает винить мигрантов. Хотя винить здесь стоит крупный капитал и тех, кого он приводил к власти, этот крупный капитал.
6: Ну да, нет, тут понятна логика, если у тебя растут налоги, ты понимаешь, что и законодательство у тебя меняется, ну, как бы, закономерно, что это негодование будет впоследствии выливаться
5: и в протесты. Поэтому можно выходить, брать арматурину, бить мигрантов, а чтобы доказать себе, что ты хороший человек, подписать потом петицию в защиту какого-нибудь домашнего, какого-нибудь животного, которое там школьника погрызло, ну, какая разница, этот школьник, наверное, сам был виноват, а может, он вообще еще и грешен, ведь все происходит по воле Божьей.
6: Если еще поговорить про детали вот этой латвийской операции, да, там глава МВД следующее сообщил. Через несколько часов, когда переправили мигрантов, вот эти подозрительные люди в масках сами проникли на территорию Латвии, повредили электрораспределительный щиток, забрали камеры видеонаблюдения и спокойно пошли себе обратно. Ну, это, конечно, очень забавно.
5: Но... Слушай, ну, а ты в курсе вот этой вот диверсии, которая недавно была в Москве?
6: Какой?
5: Ну, когда двое алкашей, короче, подрались и задели головой стекло около банка, вот, и сбежали сразу же обратно. Видимо, в Америку, мне кажется, американцы, а может и британцы. Страшные козни.
6: Ну...
5: Я считаю, это диверсия. Вообще можно использовать как повод для начала операции против Латвии. Не, ну, с другой стороны, учитывая, ну, чушь, кто в это поверит? У Латвии есть электрощиток.
6: Не, ну слушай, уже ладно, с барского плеча на электрощиток можно и скинуться, если им так, знаешь, ну это важно, я не знаю, потому что это все очень, ну как бы, нарваться на конфликт, ну хорошо, а если это действительно, знаешь, ну по сути, ты обвиняешь другое государство. Государство тоже может ответить соответствующим образом, но Александр Григорьевич понимает, что, ну проще уже, наверное, здесь, да, как назвать это глупостью, нежели, да.
5: Ну, получается, оно как бы напало. Это угроза, понимаешь? Если мы тебя в чем-то обвиняем, а ты нам как-то отвечаешь, то это уже угроза. Что вот Лукашенко может ответить? Ну, он может ответить, что мы трудим. Если бы мы реально напали на Латвию, они бы это поняли. Все, это угроза. Посмотрите, коварный Лукашенко собирается напасть не сегодня, так завтра. Лукашенко говорит, слушайте, ну это чушь какая-то. Это типа не имеет никакого отношения к действительности. Посмотрите, это потому, что он знает, что виноват, и пытается все высмеять, чтобы снизить градус, но на самом деле мы знаем, что белорусы там это творят, они вообще у нас сигареты через границу переплавляют, потому что это, собственно говоря, белорусы, да. На любой ответ Лукашенко, что бы он ни ответил, то есть здесь нет правильных ответов. Если вообще проигнорирует эту ситуацию, видите, игнорирует, потому что боится правды. Правда пугает белорусского Лукашенко, как и абсолютно любого диктатора. То есть тут, ну, тут нет просто правильных ходов. Все это будет выставлено пропагандой исключительно в нужном ключе. Поэтому сказал, не сказал и прочее. Ты знаешь, как вот этот вот Новиков у Дудя, тоже там иноагент, экстремист или что такое. Как бы это... Порошенко молчит, но это потому, что неправда, мы об этом не знаем ничего, никаких офшоров не было. Если Зеленский молчит, то это громогласное молчание, которое подтверждает. Ну, то есть вот всегда да, вот так да, вот. Да, тот, да, кто да, тебе да. нравится, он все делает правильно. Тот, кто тебе не нравится, он во всем виноват, промолчал, он сказал, он или что. Это не имеет значения.
6: Порошенко тоже, кстати, экстремист-террорист, про это важно напоминать.
5: Но
6: это как российская угроза вечная. Причем, знаешь, вот одно дело заявление политиков, другое периодически ведь журналисты, а я уверен, каждый день задают вопросы там генералам НАТО. Но они, кстати, хотя бы говорят,
5: генералам
6: что...
5: Генералам НАТО задают вопросы, да. Только журналисты аккредитованные.
6: Ну да. Но и те хотя бы говорят, ну, прямого нападения России на Европу пока не планируется. Мы этого не фиксируем, не замечаем. Поэтому есть, с одной стороны, понятно, политики, которые на этом строят свою кампанию, с другой стороны, да, ну хотя бы еще военные, которые могут рассказать. Я сейчас не пытаюсь как-то в лучшем свете выставить натовских генералов, но хотя бы толика здравого смысла присутствует, иначе бы, наверное, были другие мероприятия, если бы Россия действительно что-то подобное планировала. Хотя Владимиру Владимировичу тоже из раза в раз приходится отвечать на вопрос, собираемся мы на Европу нападать или нет. Хотя и президент говорил в одном из выступлений, что даже готовы подписаться где нужно, что у России таких планов нет, но это почему-то не успокаивает самих европейцев.
5: Да.
6: В то же время, говоря о самой Европе, как ты считаешь, есть ли риск вот таких возросших угроз терактов? На фоне истории с самолетом, хоть это и не касалось Европы, да, вот когда мы говорили, там обсуждали Fly Dubai, но в целом, учитывая и миграционные кризисы, политические кризисы много где, Франция, Германия, там, я не знаю, Италию захватить, всегда очень удобно на этом фоне при приближающихся выборах устроить какой-нибудь теракт и тем самым перекроить полностью политическую карту.
5: Как ну, думаешь? Я не думаю, что прям устроить теракт. Я вообще ну, не знаю таких вот примеров, когда теракт вот именно прям устраивали спецслужбы. То есть, ну, вообще, в принципе, там ни в России, нигде бы то ни было еще. Я знаю историю, и то предполагаю, потому что слишком много неизвестных, что допустили теракт. Да, что 7 октября, что 11 сентября. Все это допустили теракт, потому что им это было выгодно, не проявили достаточную бдительность, потому что, ну а что, если оно произойдет, нам это даст легитимный повод начать там войну, ввести войска куда-нибудь еще и прочее. Вот. Но, с другой стороны, есть примеры, когда намеренно радикализировали для совершения теракта, чтобы потом был этот повод, да, то есть здесь очень такая тонкая грань, но, конечно, ну, нет такого, ну, там, ну, не тупые люди. Просто вот многим кажется, что вот все там в спецслужбах, неважно, российских, американских или там в каких-нибудь других, сидят просто тупые идиоты, которые там ничего не понимают. Нет, там сидят умные люди, которые понимают, что особенно в эпоху информационной открытости все это станет явным. Поэтому устраивать теракт – это просто контрпродуктивно. Это все, это хана твоему правительству. Поэтому теракт надо просто не предотвращать, а потом использовать его как повод. То есть в этом заключается основная идея.
6: Ну, то есть понимать, что, возможно, он готовится, или даже полностью, да, представлять картину и условно не мешать этому для того, чтобы потом...
5: Да. Ну, либо смотри, либо есть варианты, когда теракт действительно происходит, потому что ваши спецслужбы, они как бы ни на что не способны. В принципе, что касается 7 октября и сектора Газа, я вообще допускаю такой вариант, что, ну, действительно просто проморгали, но произошло, а потом используют себе, так сказать, в качестве вот этой вот возможности. Потому что система деградирует сама по себе, не способна предотвратить. Ну, потому что, слушай, вот в случае с терактом в секторе Газа, реально, вот прифронтовая зона, вы там устраиваете дискотеку, ну, это же даже звучит как дебилизм. Почему вот у нас, допустим, ну, там вот где-нибудь прям вот, ну, хотя Ростов, наверное, плохой пример, ну, где-нибудь прям недалеко от линии фронта, да, в период перемирия, там, 60-дневного, не устраивали какую-нибудь дискотеку? Ну, потому что, очевидно, туда никто и не поедет, и что будет с этими людьми? Но нет, вот в Израиле это устроили, это допустили. То есть это тоже само по себе. Тут уже по поводу мотивации можно гадать. Мы в голову к человеку не залезем.
6: Ну да, ну понятно, что радикалы есть везде. И в то же время, почему вообще про эту тему решили сегодня поговорить? За прошедшие сутки, минувшие, да, в воздушном пространстве Европы, там было аж 5 инцидентов с пассажирскими лайнерами.
5: Птицы, путинские птицы, наверное.
6: А, ну да, да, да, да, да, да, еще этих не хватало. Которые подавали сигналы бедствия. И здесь, понимаешь, вот мы обсуждали, да, и в протесты во Франции, и мигранты, ну, да, особенно когда там прорыв границы происходит и прочее, формируются радикальные ячейки. Если это нелегальная миграция, Европа с этим справиться объективно не может, так не нужно ли в таком случае вот что-то подобное, большую трагедию организовать, чтобы обвинить во всем мигрантов и перекроить европейскую политику относительно них? Это лишь предположение, хоть оно и очень такое.
5: Мое мнение такое. Трагедии происходят везде и всегда из-за недоработок спецслужб и внутренних проблем. А вот на кого уже эту трагедию повесят, это очень и очень большой вопрос, который в итоге и рождает кучу теорий заговора. Но вот совершил кто-то теракт, ну, допустим, пусть это будут мигранты, но тебе мигранты нужны. Мигранты — это дешевая рабочая сила. Поэтому ты обвиняешь в том, что они, их не в том, что они мигранты, а в том, что они российские агенты. Придумываешь, находишь какие-нибудь связи с ФСБ, связи с Россией, находишь у него какого-нибудь рода родственника, седьмая вода на киселе из России. Все. В теракте уже обвинена Россия. То есть, кто бы ни был автором этого теракта или какого-нибудь преступления, обвинен будет тот, кто нужен. И акцент будет сделан на этом. Да? То есть, вот там теракт совершил просто вообще какой-нибудь рандомный религиозный фанатик, который считает, что там, допустим, Россия притесняет какое-нибудь религиозное меньшинство. Но будет смещен акцент на его национальность, если в этот момент он там окажется, допустим, там таджик, а у нас с Таджикистаном плохие отношения, все будет смещено на этого. В случае с Америкой будет акцент на другое. Причем разные СМИ будут действовать по-разному. Одни и те же люди будут говорить разные вещи. То есть, допустим, британское правительство будет делать акцент на том, что он русский, а какая-нибудь националистическая партия Британии будет делать акцент на том, что он при этом еще и мигрант. Да? Причем, может быть, русским мигрантом, но главное это... То есть каждый будет смещать вот в свою сторону.
6: Но нам, кстати, теракт с пейджерами припомнили из такого недавнего, если именно организованная такая история. Ну, хотя там и было... Тут...
5: Смотрите, теракт с пейджером, я все-таки... Да, тут чуть-чуть другое, потому что там убивают невиновных. Я говорю про теракт, который вот именно... Ну, с другой стороны, нет, ну, тоже и подходящий пример. Ну, да. Тут, понимаете, это стандартная история Израиля, да, убить кучу рандомных людей, а потом всем... Ну,
6: да, давай к этому вернемся после перерыва, да, потому что у нас дали новости. Оставайтесь с нами.
0: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Дискуссии о том, какое переложенное на музыку стихотворение Владимира Высоцкого можно считать его первой песней, не утихают до сих пор. По одной из распространенных версий, это 49 дней. Поводом для написания поэмы песни послужило реальное событие. Четверо советских моряков оказались в открытом океане на барже, которую унесло мощнейшим порывом ветра. Они сумели выжить и после почти двухмесячного дрейфа были обнаружены американскими летчиками. Но сам Высоцкий называл своей первой песней «Татуировку». Об этом он не раз говорил в интервью. Точная дата создания татуировки неизвестна. но впервые автор исполнил ее летом 1961 года. Владимир Семенович рассказывал, что дело было в Ленинграде. Он ехал в автобусе и увидел впереди себя человека в распахнутой рубахе. На груди красовалась татуировка с миловидной женщиной и надписью «Люба, я тебя не забуду». Это настолько впечатлило поэта, что он зарифмовал увиденное, пропустив через призму собственной фантазии. Любу заменил на Валю, а случайному попутчику дал имя Лёша. В тексте умело сочетались ирония и трагизм. Никакой героики и пафоса. Но советские люди полюбили эту песню больше других.
8: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
9: «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин отметил особое значение расширения международного диалога и сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса, включая обеспечение безопасности логистических маршрутов. Глава государства поприветствовал участников, организаторов и гостей 9-го международного форума «Российская энергетическая неделя», которая пройдет в Москве с 14 по 16 октября. Глава Кремля выразил уверенность, что программа мероприятий позволит проанализировать развитие энергетической отрасли, а высказанные предложения и инициатива получит практическое применение. Компания SpaceX ограничила скорость работы Starlink для украинских военных. Об этом заявил советник Владимира Зеленского Сергей Бескреснов с позывным «Флэш». По его словам, это привело к срыву некоторых операций, которые ранее планировали ВСУ. Он также отметил, что этот шаг вряд ли случайный и, вероятно, связан с политической ситуацией. Утром в среду Владимир Зеленский пожаловался, что Украина второй день подряд не получает от партнеров разведданных о запуске баллистических ракет в сторону Киева. Двумя днями ранее CNN передавал, что Вашингтон направил Киеву предупреждение о готовности прекратить передачу таких сведений. Объем внеурочной деятельности старшеклассников сократится на 20 часов со следующего года. Уточняется, что внеурочную деятельность организуют по основным направлениям развития личности. К ним относятся художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, соревнования, военно-патриотические объединения, экскурсии, а также поисковые научно-исследовательные исследования и общественно полезные практики. Все эти занятия будут проходить на добровольной основе. Строительство второго этапа третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу началось в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. В марте в администрации области сообщали, что на строительство этого сооружения из федерального бюджета в течение 6 лет будет выделено более 14 миллиардов рублей. Новая дорога соединит первый этап третьего пускового комплекса от поселка Третий Решающий, движение по которому открыли в декабре 2024 года с развязкой у Краснослободска. Проект также предполагает возведение 4-полосной автодороги, 6 мостовых сооружений, укладку 10 водопропускных труб. Дорожный объект станет частью международного транспортного коридора «Север-Юг», который имеет стратегическое значение не только для развития Волгоградского региона, но и в целом для страны. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса. Больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
9: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: Разберется?
4: Разберется.
3: Разберется.
4: Разберется.
6: Самые лучшие слушатели только на «Радио Спутник». Здравствуйте, друзья. Читаю комментарии, вижу, по возможности озвучиваю. Стас разберется. Заключительные полчаса на сегодня. Номер телефона прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2. Повторю, плюс 7-495-95-95-91-2. У нас есть еще несколько интересных тем на сегодня. Но, кстати говоря, еще спасибо слушателям, да, вот что вспоминаете истории, громкие, скандальные, особенно вот на примере, когда мы обсуждали со Стасом теракты. Все, что касается пейджеров, ну, это, конечно, чудовищная история, но, тем не менее, да, очень показательная в тему нашего разговора. Но мы сейчас немножко сместим вектор тем, будем обсуждать инициативу Миноборнауки. Там хотят запретить студентам, которых отчислили за дисциплину, возвращаться в тот же вуз, в то же, да, учебное заведение в течение 5 лет. Стас, слышал, да, новость, который озвучил, да, для нашего с тобой обсуждения дальнейшего.
5: Пропустил.
6: Да, про Миноборнауки. Запретить студентам, если за дисциплину отчислили, в тот же вуз поступать в течение 5 лет. Насколько, думаешь, это вообще надо? Насколько это работоспособная
5: история? Надо понять, каковы были причины этого. Да, но мне кажется, ну как-то жестковато. Ну, может быть, человек там что-то ему мешало, да, учиться нормально. Потом он решил эти проблемы, теперь может нормально учиться. А его уже не пускают. Ну, как-то это неправильно.
6: Ну, в то же время, слушай, чтобы тебя отчислили за дисциплину, я...
5: за дисциплину именно?
6: Да, именно.
5: Не,
6: только
5: ну, тогда,
6: за дисциплину.
5: Да, тогда зачем он нужен, если так себя плохо ведет? С другой стороны, некоторыми педагогами это может использоваться. Но тут надо мнение именно педагогов выслушать, зачем они это сделали.
6: Педагоги тоже разные бывают. Особенно все, что касается университета. Поэтому здесь, я уверен, у каждого есть история, когда вот кто-то кого-то не взлюбил, и все, и начинается, знаешь, вот это вот умышленное противостояние друг с другом. Но и в целом, чтобы получить отчисление за дисциплину, слушай, ну это нужно прям капец как постараться. Уж прости,

0: любая система, она чем дольше она существует, тем сложнее она становится. И сейчас-то оно не делается именно походами. Сейчас больше как-то вот эти вот финансовые рынки и все остальное. И, ну, можно и этой фразой, на самом деле, попытаться объяснить. В принципе, там, война в Ираке или там поход, так сказать, Великий Крестовый против ислама американский. В принципе, то же самое. Все делалось ради дохода. Я вам скажу, что я не вижу разницы между крестовым походом, который там был против религии, и хотя на самом деле все было из-за бабок и ради захвата чужих территорий, и между крестовым походом, да, против ислама, который устроили Соединенные Штаты Америки, потому что реальная причина-то была финансовая, но обосновывали все это в том числе и борьбой вот с радикальным и ужасным исламом. Да? Я так не считаю, просто пересказываю их точку зрения. Вот. Да можно и сегодняшний капитализм этим словом описать, но мне кажется, найдутся более точные формулировки. Да? Я бы, наверное, сказал, что это как бы поощрение системы от временно бедствующих миллионеров. Вот так вот, перефразировав чуть-чуть Джона Стейнбека, я бы вот так вот сказал, наверное. Потому что раньше-то, ну, у тебя есть бабки, там наследство получил, все, организуешь поход, а люди рассчитывают, что просто получат процент с этого награбленного. Сейчас можно просто сидя в как бы, ну, и механизмы как бы разные. Ты сидя дома, покупаешь акции какой-нибудь компании, которая, ты уверен, будет стоить просто какие-то баснословные деньги, миллиарды долларов, хотя сейчас стоит миллион, или десятки миллионов, и ты просто ждешь, пока это произойдет. Да? И такие, как ты, они формируют в итоге цену, стоимость этой компании, ее капитализацию. Вот. Тебе не надо больше самому идти куда-то.
1: Круто, что Стейнбек вспомнил. Я тоже «Гроздья гнева» недавно перечитал. Поэтому здесь...
0: Ну да, это такая достаточно как будто бы тяжелая книга. Да,
1: тяжелая, но в целом тут можно порекомендовать, безусловно.
0: Ну это классика, несмотря на то, что потом во времена Вьетнама он шизанулся.
1: Ну да. И тут уже пошли комментарии к теме вот этой инициативы Миноборнауки. Сделали, чтоб студенты не бунтовали, иначе нарушишь дисциплину, вылетишь из вуза. Ну, как бы здесь такая, знаешь, история. Вот ограничение на
0: поступление. Неправильное. Знаешь еще почему? Да, потому что вот как бы вспоминаем. Как бы Ленина-то откуда отчислили, хотя они, по сути-то, были правы, это было... А тут, понимаешь, что получается, государство, чем больше оно борется с собственными гражданами, в том числе и такими мерами, да, там, вот что было в 19 веке, вот в Казанском университете, да, там, соответственно, был вот специальный надзорный полицейский, то есть вот эти вот попытки покушения на царя, и начали жестче студентов прессовать, студенты из-за этого начали бунтовать больше, и в итоге все закончилось тем, что... Многие из этих студентов стали революционерами, как мы видим в случае с Ильичом, революционером профессиональным. Да, то есть любое действие, оно порождает противодействие, но вот лучше больше вкладываться в спецслужбы, чтобы они по-тихому работали и вычисляли всякие маргинальные элементы, чем уже, так скажем... Не радикализировать, а.
1: Ну, то есть, по факту, более... ты человека, вот ты все, ты его отчислил, он 5 лет не может поступать. Но здесь важно уточнить, в один и тот же вуз, но все равно, как бы, дорога закрыта. Скорее всего, это в целом отобьет всякое желание, мотивацию дальше, как ты знаешь. Ну, то есть, риск, наверное, попасть вот как раз в маргинальную тусовку попало. Выше.
0: Ну, я не. Ну, да, да. Но опять же, смотря что за дисциплинарные вот эти вот истории, да, то, что студенты там выражают свое мнение, но это нормально, они с чем-то не согласны, это вроде бы часть обычных демократических процедур, чтобы им было там и комфортно учиться и прочее. Если там ходит один какой-то имбецил, там всех избивает и заставляет за себя там чуть ли не экзамены сдавать, то это уже другое. Но главное, чтобы это не превращалось вот в маккартизм, потому что подавление свободомыслия, да, оно порождает только еще более, большее свободомыслие, и ты видишь, что с тобой, условно говоря, борются. Ну, то есть, мне, в принципе, путь такого вот терпения, выжидания, мне кажется, он более продуктивен. Ну, то да. есть он ведет к более хорошим результатам. Не стоит против себя настраивать свою же вот эту. Тем более студенты, понимаете, но это нормально. Он потом подрастет, у него изменятся взгляды, да. он тоже станет консерватором и все такое. Но, ну, как бы, понимаете, надо человеку дать побыть дебилом. Это нормально. Я абсолютно вот тоже такой же. Я был там всегда за все хорошее против всего плохого. Но, к сожалению, надо вот вести диалог и вопросами искать логику оппонента. Но большинство людей взрослых, да, они там такие, вот там вы там дебилы. Они везде ищут врагов тоже. Вот особенно люди, обладающие

0: какими-то статусными такими привилегиями, типа я вот там вот ректор, кто ты такой, чтобы мне там что-то говорить, вот. Ну,
1: да,
0: надо как бы
1: студенческое
0: владеть...
1: время, когда ничего не смыслишь, зато у тебя столько сразу.
0: У ты тебя
1: как бы ты всю жизнь,
0: много.
1: Да, ты ничего не понимаешь в одно время, но в то же время почему-то ты самый умный, и вся жизнь как будто настолько понятна, что начинаешь учить других. Ну, это, конечно, смешно.
0: Людям надо дать время побыть малолетними дебилами. К сожалению, без этого ты не станешь там ни консерватором, ни республиканцем, ни демократом. Никем бы то ни было. Кроме того, знаешь, я бы наоборот поощрял всякие студенческие организации. Знаете почему? Ну, и опять же, если мы...
1: Но какие, понимаю... А какие организации? Их же полно. Они при любом вузе их...
0: Все. Ну, вообще все.
1: Это есть.
0: И я бы даже организовывал им, предоставлял бы бесплатно помещение, потому что они все там, извините за выражение, разосрутся просто между собой, и какой-то силы не станут. Когда ты начинаешь бороться со студентами, ты заставляешь их объединяться, да, то есть ты становишься главным врагом, и они сперва такие, ну, сейчас мы вот этого победим, а потом уже будем внутри себя там решать все остальные проблемы и самоуправлением вузом заниматься, как нам там обучаться и все остальное. А если ты даешь им возможность дискутировать, то на первый план выходят их личные разногласия, они ссорятся между собой, все друг друга в итоге. Ну, то есть, вот пример российской оппозиции, с которой не боролись, в долгосроке он оказался самым, вот, так сказать, продуктивным и правильным. Они сами себя в итоге уничтожили. Сейчас там с Ильей Яшиным и педофилией, опять же, новый скандал, да, то есть там с 15-летней девочкой, вот это вот все. То есть, это, ну, просто надо, да, ну, вот садись на берегу реки, я вот этим безотказно, я же раньше со всеми вступал там в баталии и прочее. Сейчас я просто жду. И мне кажется, со студентами это тоже работает. Но опять же, если мы говорим о том, что там вот не допускают свободу собраний, какой-то свободомыслия, я считаю, что нужно дать людям и не создавать в своем лице им общего врага, против которого они там будут протестовать, против которого они будут сражаться. Но если твоя цель действительно там уничтожить, в зародыш все это загубить. Так что пусть студенты там между... Это, конечно, приведет к другим вещам, там и до поножовщины в среде студентов дойдет, потому что как вот люди спорят по поводу политических вещей, ну, это, конечно, страшная вообще вещь. Но в целом, вот как я скажу, я бы ничего бы вот этого не делал.
1: Да.
0: Ну, это, знаете, может быть, я здесь просто приписал вот эту тему, о которой я в принципе, так сказать, думаю. Может быть, это вот к этой инициативе не имеет никакого отношения, но с другой стороны, мне кажется, это все-таки связано вот с таким вот с государственным запросом на соглашательскую позицию. То, что студенты там говорят всякое, да, ну, даже на теме войны, на теме СВО, вы им дайте просто подискутировать, они все между собой сразу же рассорятся, потому что найдется патриот, найдется либерал, они начнут сеять смуту, все это перерастет, вот, скажем так, в конфликт, и в итоге они разделятся, но они не будут, главное, объединены общим врагом, то есть из вот этих вот патриотов, которые не согласны с государством, но, тем не менее, поддерживают специальную военную операцию, в итоге они будут, так сказать, по-другому чуть мыслить. Они уже не будут объединены против вас, как от того человека, который запрещает им вот говорить то, что они хотят говорить.
1: Хорошая мысль, да. Ну что, у нас остается 10 минут эфирного времени, чуть поменьше. Про игрушки поговорим
0: подтверждение этого эфира. О, Господи, да.
1: У нас GTA на подходе, через месяц уже.
0: Ждем.
1: Ну ты ждешь?
0: Ну, я, как бы, честно говоря, вообще не люблю GTA, но жду. Но, конечно, я очень, ну, расстроен тем, что я в нормальной графике в нее не поиграю. Но я думаю, даже вот у меня две плойки, я думаю продать их и взять себе прошку, чтобы более-менее с нормальной графикой поиграть. Потому что Sony — это, конечно, полное днище. Вообще только ПК. Но GTA-шка пока будет эксклюзивом для Xbox и плойки. Поэтому я, наверное, все-таки на плойке буду проходить, потому что, ну, Xbox мне совсем не нравится. Кроме того, я надеюсь, шестую GTA-шечку еще можно будет хотя бы на диске купить, поэтому я на диске
1: поиграю. А вот этого, скорее всего, уже и мы не застанем, учитывая вот эту историю с хакерской группировкой, которая сливает фрагменты геймплея игры. Но у них же условия есть, если вы будете игру продавать на физических носителях, на дисках, то мы перестанем это делать. Вот это,
0: ну, это мразотство. Вот эти вот отсутствие дисков, конечно, это...
1: Ну, скандальчик был сильный, конечно. Ну, сейчас мы продолжим, а тем у нас есть звонок в студию. Здравствуйте, в эфире.
2: Да, здравствуйте. Доброе утро. Меня зовут Антон, Москва.
1: Доброе утро.
2: Стас, я знаю по твоим выпускам, что ты занимаешься бегом сейчас активно.
0: Ну, не так поговорить... активно, как хотелось бы, но да.
2: Да, три маленьких вопросика по бегу. Если не секрет, к какому марафону ты готовишься и на какое время? Второй вопрос. Ты только на дорожке занимаешься или все-таки на улице тоже бегаешь? И третий вопрос. Знаешь, что ты тренируешься с Иишечкой, вот рассматриваешь ли ты когда-нибудь живого офлайн-тренера или...
0: Да, только... спасибо. Вы хотите меня потренировать, наверное, да?
2: Нет, ну я пока еще, думаю, тренировать не готов, сейчас сам тренером тренируюсь, но тренируюсь с офлайн-тренером, не с И.
0: Антон, спасибо. Да, ну я... Да, спасибо большое. Я бегаю только на дорожке, потому что это и проще замерять, и на улице мне, конечно, тоже очень нравится, но у меня просто нет как бы времени и желания палиться, да, как бы там при людях и прочее. Это вот тебя там, ты бежишь, тебя там узнают, и ты, ну, ты должен сфоткаться, но ты не можешь как бы, ну, отказать человеку, но при этом у тебя уже время сбивается и все такое. Ко времени какому-то конкретному я не готовлюсь, я не думаю, что смогу пробежать марафон как-то круто. Для меня цель просто пробежать марафон, но, конечно, хотелось бы вот 42 километра, не, ну, часика за 2,5, вот 2,40, если будет 2,50, это очень крутой результат, вот мне бы, наверное, его хотелось. Но то, что я, в принципе, хоть за 4 часа, если я смогу пробежать марафон, то это будет, я надеюсь, я не путаю время, точно, а то там марафон, ультрамарафон, полумарафон. Полумарафон я бегал лет 10-15 назад, я его бегал за, ну, практически там за 2 с чем-то часа. Вот, как я помню. Вот если я марафон смогу так пробежать, то это, конечно, будет очень круто. Но к какому-то конкретному я не готовлюсь, и подготовка постоянно срывается. Мне приходится там обнулять, заново делать замеры тестов. Почему я использую? И я до этого занимался с нормальным тренером, но как-то, знаешь, иногда, когда ты пропустил тренировку или у тебя начались проблемы со здоровьем, но я себя постоянно виноватым чувствую, что я как будто там вот типа подвожу человека, вот у меня спина заболела, я месяц не мог тренироваться, или мне сделали опять операцию, я вообще на полтора месяца без бега был, и мне как-то там, ну, неудобно перед человеком, потому что мне сразу кажется, что он думает, что я халтурю. Я себе, ну, в общем, и мне стыдно иногда признаться, когда у меня что-то не получилось, что мне было тяжело, потому что в любом случае между нами, мужчинами, есть такой тестостерон-момент, когда мы такие, да не, ну, типа, вот там это. Стыдно признаться, что не выспался. Короче, честно скажу, мне с компьютером намного приятнее заниматься. Вот. Потому что, знаешь, там вот я...
1: То есть детстве... перед нейросетью тебе не стыдно, да?
0: Не стыдно, вообще не стыдно, да, у нее нет эмоций, у нее нет тестостерона, она не хочет быть лучше, чем я. Просто я вот вообще с детства еще привык, что я там постоянно, ты там в математике что-то не понимаешь, что я там называю, ты тупой, ну что, как до тебя не доходит? Ну, у меня батя был как у Достоевского в этом плане, да, то есть Достоевского тоже постоянно в детстве там батя с ним и с братом занимался, он орал там типа на них, что у меня за дети такие тупые там и прочее. И поэтому мне вот как бы стыдно всегда признаваться перед людьми, что я там чего-то не понимаю и прочее, да, поэтому я предпочитаю сам долго объезжать, но потом овладевать тем или иным знанием. Вот, вроде бы на все ответил, то есть я пойду как-нибудь к онлайн-тренеру, я хочу сходить, но исключительно по вопросу техники бега. Для составления тренировок, ну зачем, там лучшие методики, как я понимаю, найдены, оно уже все изучено, то есть техника бега, да, я бы хотел этим позаниматься, вот, то есть потратить там несколько месяцев, чтобы улучшить свою технику бега, потому что вроде как я там все правильно делаю, да, то есть ты там бежишь, наклоняешь корпус, чтобы у тебя еще чуть-чуть вперед тянуло и прочее, какие-то моменты, я понимаю, много роликов смотрел, пару раз занимался с тренером, но, конечно, все равно взгляд со стороны, он очень и очень нужен.
1: Да. Но я думаю, ответили, да, на вопрос слушателя.
0: А по улице по Москве хочу побегать, но я же живу сильно за городом, а тут как-то такое себе. Одни и те же пейзажи. И у меня вот раньше фетиш был, когда в какой-нибудь город приезжал, я там бегал. Очень круто. И ты на города смотришь, я на себя Озмик вешал и записывал ролики, они у меня до сих пор есть. Я вот иногда, когда бегаю, включаю на телевизоре всякие города. Вот с Ульяновска у меня там футажики есть и прочее. Причем надо больше снимать российские города. Через 10-15 лет они изменятся до неузнаваемости, а хочется помнить, какими они были. Мне не хватает Москвы 2000-х. Я по ней не скучаю с точки зрения, я бы не хотел, чтобы сегодня она выглядела так, как выглядела тогда. Но все-таки эти непонятные рекламы повсюду и везде. Вот жаль, что тогда камеры так не были распространены, и мы все это не поснимали, чтобы сегодня вспоминать и ностальгировать, и еще и сравнивать.
1: Да, это вообще... То, что касается рекламы, ларьков, вот этих вывесок. Это,
0: вот, конечно, не хватает их. То есть, в том плане, слава богу, что их нет, но именно вот, ну, повспоминать, понимаете? Да, вот. Да. Поэтому я с Озмиком сейчас часто хожу.
1: Да, но я помню, ты же давно этой историей еще занимался и занимаешься.
0: Да.
1: Слушай, единственное, ладно, GTA «Консольные войны», мы к этому вернемся. Вчера открыли предзаказы новой части «Метро». И это, конечно, порвало интернет ввиду того, что украинская студия-разработчик делает игру про московское метро и без русского языка, без русской локализации вообще.
0: По книге русского писателя Дмитрия Глуховского, «Иноагента».
1: «Иноагента», да, который в то же время еще и полностью, как он говорил потом, переписал сценарий в связи с тем, что сейчас до Украины происходит. Вот тут и твое мнение интересное, и мнение слушателей особенно. Когда вот такой, извини, сюр происходит, и ты понимаешь, что в московском метро все говорят только на языке мовы. Как это вообще может увязываться, на твой взгляд?
0: Ну, надо уже переписать на украинское метро, у них же оно тоже есть, проклятыми коммунистами построенное. Ну вот давай там сними про метро и расскажи, что там и коммунисты плохие, и фашисты как бы такие же плохие, как и коммунисты, вот это вот уравниловка. Я же читал метро, вот, там коммунисты как будто еще хуже фашистов, ну вот так вот посмотреть. Там право радикал, ну что там ультрасы, что-то бегают, что-то дерутся, а коммунисты это прям зло воплоти. Но могу путать, надо, наверное, вернуться к мигрантской литературе, хотя, конечно, я до сих пор еще после Владимира Сорокина и «Дна опричника» отойти не могу, такое описание запрещенных в России половых актов. Ну, это, конечно, просто... Ты же знаешь, про что эта книга?
1: Да. Я еще и то, что сейчас у того же Глуховского вышло, это активно сейчас тоже обсуждается. Но я думаю, нам лучше лишний раз не рекламировать эту историю.
0: Я как бы считаю, что надо рекламировать со своими комментариями. Это совершенно нормально. Нужно обсуждать, потому что если ты игнорируешь, я все-таки считаю, что игнор хуже, да? То есть будет выглядеть, как будто мы боимся правды. Так правды там и нет. И, кстати, это даже либералы отметили. Это как ее такая стрёмная Лиза Лазерсон, такая страшненькая, короче, писала даже Глуховскому рецензию, что говорит, ты чё, я как бы там, я за тебя, но я в Москве живу, нет там маршруток таких, как ты описываешь и прочее. И он начал переписывать, потому что он пишет там про Москву 2000-х и, конечно же, свою вымышленную Москву. Ну и вообще у меня была идея сделать про Глуховского, собирался перечитать все его книги быстренько, вот, но, конечно, скучноватая история, но надо будет сделать и сделать обзорчик, потому что я все его книги купил еще в печатном издании, когда они продавались, они у меня вот запечатанные лежат. Надо перечитать, прочитать и сделать разборчик литературный.
1: Это да. Но я вот вижу разные комментарии.
0: Точнее, нарративные, да.
1: Кто-то пишет, я куплю метро, уже решил, на английском буду проходить, у меня
0: платина. Если игра хорошая, слушайте, а что поделать? Я просто не знаю, хорошая она или нет. Как бы играешь и игнорируешь все эти истории, да, все эти нарративы, которые тебе пытаются в голову вложить, и интересно даже, да, то есть с критической точки зрения все это воспринять и посмотреть. То есть я не такой сторонник, не такой цензуры. Я вообще даже бы Mein Kampf издавал бы просто с комментариями, вот, в том числе и к чему это привело и прочее. От этого, мне кажется, было бы больше пользы, чем от просто полного запрета. Потому что все равно книга-то дебильная.
1: На этой мысли будем завершать эфир. Время у нас закончилось. Стас, спасибо огромнейшее тебе за этот разговор. Спасибо слушателям.
0: Я еще не имею не со своими комментариями, а с комментариями ученых. Да, я имею в виду с комментариями нашей позиции, нашей страны.
1: Вот это важное уточнение. Все, всем спасибо, всем пока и до завтра.

Страна героев. Роман Брикульский. Преодоление рек во время наступления – одна из самых сложных задач для любой армии. Инженерной бригаде полковника Романа Брикульского предстояло организовать мостовую переправу через одну из водных магистралей для продвижения наших подразделений. Противник догадался об этих планах и начал массированный артобстрел участка. Полковник, оценив ситуацию, несмотря на опасность, принял решение выполнять задачу первостепенной важности. Радикалы били с расстояния в километр, с другого берега. Использовали все имеющиеся средства, от гранатометов и минометов до зенитных установок. Осложняло положение погода, особенно резкие порывы ветра. Приходилось работать в холодной воде. Полковник Брикульский принимал личное участие в наведении переправы. Поднимал дух бойцов, отдавал грамотные и своевременные команды, чтобы сохранить их жизнь и добиться максимального результата. Инженерное сооружение длиной порядка 100 метров через реку было оборудовано в течение светового дня. Это позволило колонне российской техники с военнослужащими перебраться на другой берег и выбить противника с его позиций. Среди наших воинов потерь не было. Успешное продвижение вглубь территории продолжилось. Страна героев.

0: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем RuTube и подписываемся на канал «Радио Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов, в Саратове полдень, в Челябинске час дня. В студии Наталья Буту. Здравствуйте, в этом выпуске. Задержание японского журналиста портит атмосферу российско-японских связей. Уровень безработицы в России сохраняется на отметке 2,2%. Думский комитет поддержал законопроект, позволяющий проводить валютные операции с цифровыми рублями. Теперь подробнее. Дата-центр Сбера подвергся атаке ВСУ. Ранее утром губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал об атаке на регион. По его словам, погиб один человек. Занятия в школах города Балаково в Саратовской области в среду отменены. Также приостановлена работа детских садов. Кроме того, повреждены несколько жилых и домов. Инфраструктурные объекты работают штатно. Кроме того, СМИ передавали, что в Балаково противник атаковал центр обработки данных Сбербанка. Первый зампред правления Александр Ведяхин подчеркнул, что все сервисы работают штатно. Задержание японского журналиста за шпионаж – это не единичный случай. Подобное было недавно. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио «Спутник». Она отметила, что Москва ранее уже заявляла Токио о недопустимости разведдеятельности под журналистским прикрытием.
2: Это не первый случай. Мы проявили невероятное терпение. В нынешний период это было впервые, когда это все было представлено широкой аудитории. То, что вскрыли сейчас российские спецслужбы, невозможно назвать нормальным, каким-то хобби или дополнительным заработком. Это недопустимая деятельность под прикрытием журналистики.
1: Напомню, накануне ФСБ задержало в Сахалинской области журналиста японского издания «Хоккайдо Синбун» по подозрению в шпионаже. Он собирал информацию об обороноспособности России, в том числе данные о количестве мобилизованных и добровольных участников СВО. Возбуждено уголовное дело, корреспондента заключили под стражу. Безработица в России сохраняется на уровне 2,2%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Она добавила, что рынку труда до 2032 года необходимо будет привлечь около 12 миллионов россиян. Эти сотрудники необходимы для заполнения новых рабочих мест и замены тех, кто выходит на пенсию. Исторический минимум безработицы был зафиксирован в августе прошлого года. Этот показатель составил 2,1%. Запасы жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов составляет в России порядка 8 месяцев. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев. Он отметил, что уровень роста цен на такие лекарственные средства ниже уровня инфляции. Думский комитет по финансовому рынку поддержал законопроект, позволяющий проводить валютные операции с цифровыми рублями. Кроме того, инициатива обеспечит дополнительный способ расчетов для участников внешнеэкономической деятельности с зарубежными партнерами. Валютный контроль операций с цифровым рублем в этом случае будет осуществлять банк клиента. Напомню, цифровой рубль – это еще одна форма нацвалюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Его использование добровольно, а все операции для граждан будут совершенно бесплатно. К этой минуте пока все. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Life.
3: Выборы скоро.
4: Начинаем эфир лучшего утреннего шоу «Изолента живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Сегодня у нас среда, 14 октября, 11 часов 4 минуты, короткий часовой эфир. Петр Лидов, Трофим Татаренков. И к нам присоединяется главный востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня» Турал Керимов. Турал, привет, доброе утро.
5: Господа, приветствую, доброе утро.
3: Доброе утро, Турал. Что там в Саудовской Аравии? Ехать, не ехать?
4: Уже ничего.
3: Как там Криштиану Роналду себя чувствует в футбольном клубе, как он там у него называется? Аль чего-то там, Насар, не помню.
5: Аль-Насар. Да, друзья, ну, на Ближнем Востоке, как всегда, все не так просто, как кажется на первый взгляд. И на юге Саудовской Аравии действительно с Ансаруллах, с йеменским движением хуситов, снова обострение, которое, видимо, плавно переходит в новую фазу вооруженного горячего конфликта между королевством и данной организацией, контролирующей до 40% территории Йемена, на которой проживает до 70% населения этой страны, и контролируют они в том числе побережье Йемена Красноморское, ну и Баб-эль-Мандебский пролив, ту его часть, которая прилегает к Аравийскому полуострову. Это действительно важный момент с учетом ситуации вокруг Ормузского пролива, который по-прежнему остается закрытым и подконтрольным Ирану. Два этих пролива обеспечивают или обеспечивали ранее экспорт саудовской нефти на мировые рынки, в частности, в Азию. Ну, а доходы с нефтепродажи, нефтедоллары – это главный источник пополнения не только, значит, счетов компании Saudi Aramco, но и королевской казны. Естественно, так или иначе, здесь процессы, которые имеют глубинные причины, и такие же последствия могут за собой повлечь вплоть до социальных потрясений в этой стране. Поэтому каким-то образом недооценивать происходящее или же считать это, ну, некой периферийной темой мировой новостной повестки или информационной повестки, конечно, не стоит. Не буду долго ходить вокруг да около. Я считаю, что до конца года нас ждет очередной раунд обострения агрессии США и Израиля против Ирана. Ну и, естественно, и все остальные театры возможных военных действий на Ближнем Востоке непосредственно связаны с этим главным театром. И пару недель назад я в эфире у коллег, значит, одном говорил о том, что в Иране активно готовятся к новой стадии военных действий. Был совсем недавно в регионе, ну и там тоже, как мне кажется, никаких иллюзий ни у кого нет насчет того, что израильско-американский тандем и по своим внутриполитическим причинам, каждый по собственным, и в связи с той неудачей, не стал бы называть это прям тотальным провалом, но в целом это, конечно, провал, который то, что мы наблюдали весной этого года, в начале этого года, ту агрессию военную против Ирана, не могут этого они переварить и будут пытаться взять реванш очень скоро. И в этом смысле, естественно, говорить о том, что в какой-то момент обстановка в Йемене или вокруг Йемена успокоится, мы тоже не можем. Другое дело, что Саудовская Аравия тоже не собирается сидеть и отмалчиваться. Удары приходятся по инфраструктурным, не только энергетическим объектам, как ранее, но и инфраструктурным объектам, которые так или иначе невозможно преуменьшить, да, и масштабы которых невозможно переиначить. И здесь Риаду нужно отвечать, нужно понимать, что есть разные варианты того, каким этот ответ может быть. До сегодня нужно сказать, что Саудовская Аравия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам, по инфраструктуре на подконтрольной хуситам территории. И в этом смысле у них, конечно, есть варианты отвечать зеркально и попытаться каким-то образом все-таки склонить Соединенные Штаты к морской блокаде Йемена для того, чтобы отрезать Ансаруллах от Ирана и от внешнего мира, и тем самым пытаться просто сварить их в закрытом котле, да, сколько бы это ни потребовало времени. Есть фактор Мекканских соглашений между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном, и эти страны также могут принять так или иначе участие в операции королевства против Ансаруллах. Ну и, конечно, нужно понимать, что есть израильский фактор. Я вчера видел сообщение в региональных СМИ о том, что наследный принц, фактически правитель королевства Мухаммад бен Салман, отказался от израильской военной помощи, которая якобы была предложена, значит, через американцев и даже напрямую, непосредственно Израилем. Здесь нужно понимать, что данная ситуация вполне себе ложится на самом деле в концепцию израильского правительства Беньямина Нетаньяху, которая заключается в том, что арабские страны и Иран должны воевать друг с другом, должны ослабить друг друга, ну а в идеальном мире, конечно, и уничтожить друг друга для того, чтобы Израиль, во-первых, не был вынужден сам решать, как там это называют, проблему Ирана, с одной стороны, а с другой стороны, для того, чтобы у арабских стран просто не было возможности и желания каким-то образом, в принципе, связываться даже теоретически, гипотетически с Израилем по каким бы то ни было вопросам. И это, конечно, тоже нужно иметь в виду и понимать, что даже вот история, которая была с самолетом совсем недавно, да, эмиратским, когда один из пилотов, подданный Омана, по данным следствия, пытался совершить теракт и разбить, значит, воздушное судно в аэропорту Бен-Гуриона. Я, если помните, несколько месяцев назад, в том числе и в эфирах «Изолента», говорил о том, что второй этап агрессии против Ирана более масштабный и, возможно, с некими элементами сухопутной операции политически можно будет обосновать в Соединенных Штатах, да и в самом, наверное, Израиле, только после страшных событий, которые должны будут быть на уровне, извините за цинизм, терактов 11 сентября, ну или же событий октября 23 года, когда ну просто никто не сможет так или иначе поставить под сомнение целесообразность подобного рода военных действий. И здесь нужно понимать, что, конечно, подобного рода ситуация действительно может сложиться, и это может привести к еще большему конфликту, еще большей эскалации в регионе. Я еще раз подчеркну, там никто не готовится сейчас к миру. Mm-hmm. Ни одна региональная страна, ни Иран, ни арабские государства, ни тем более Израиль, не выстраивают на данный момент собственную концепцию безопасности из того, что вот скоро наступит мир, будет тишь да гладь, и можно будет в атмосфере всеобщего сотрудничества и кооперации дальше идти вместе в счастливое будущее. Все готовятся к войне, большой войне. Готовятся усиленными темпами, пересматривают собственные программы развития, программы, которые мы тоже многие годы и в эфирах тоже обсуждали, и там 2030 видение в Саудовской Аравии и подобного рода другие масштабные концепции. Это все сейчас уходит на второй, третий план. Сейчас главный вопрос, как вести себя в ситуации, когда страна, на которую твоя концепция безопасности десятилетиями была ориентирована, да, Соединенные Штаты, полностью наплевав на твои интересы, совершила акт агрессии против опасного, твоего опасного соседа, и ты стал в этой игре живым щитом. Ну, просто террористическая тактика, когда арабскими государствами США и Израиль просто прикрылись, напав на Иран. И арабский мир сейчас находится между молотом и наковальней. С одной стороны, там действительно считают, что Иран представляет угрозу, да, и может нанести непоправимый тотальный урон арабским странам, отвечая американцам и израильтянам. Но, с другой стороны, там не оправдывают и не поддерживают агрессию Израиля против Ирана и соседей, и агрессию США совместно с Израилем против Ирана, которая приводит вот к таким, как американцы это называют, попутным потерям. Да? И в этой ситуации, конечно, ни о какой стабилизации экономической, ни о какой стабилизации, там, касающейся региональной обстановки, мы говорить не можем совершенно точно. И то, что сейчас происходит между хуситами и Саудовской Аравией, короче говоря, это цветочки.
3: Скажи, пожалуйста, Урал, а можешь, ты можешь разложить, вот все готовятся к большой войне, а кто там вообще за кого? Потому что я тебе честно скажу, я не специалист, но вроде как там что-то понимаю, но мне, я уже запутался. Где там Пакистан, где там Турция, за кого Иран, где кто за хуситов, кто за Саудовскую Аравию? Можно ли какими-то широкими мазками нам, чтобы с пониманием относиться, вот сказать, кто там в этом мире вообще за кого?
5: Ну, если большими такими широкими мазками, то арабские государства, конечно, хотели бы разобраться с негосударственными акторами, которые находятся в орбите иранской оси сопротивления, ну или как американцы и израильтяне это называют, значит, оси зла, с Хизбаллой, с Ансаруллах, с проиранскими группами.
3: Ансаруллах – это хуситы, для понимания, чтобы все понимали.
5: В Йемене. Да-да-да.
3: Это Хизбалла
5: – это шиитское движение в Ливане. Есть ряд военизированных организаций проиранских в Ираке. Вот с ними арабские государства хотели бы, конечно, разобраться. И неважно, насколько эти организации, в общем-то, играют роль в противодействии Израилю в данный момент и прочее. Эти организации в арабском мире, арабские правительства, власти арабских государств считают угрозой собственной стабильности. Другое дело арабская улица. Для них, конечно, и Хизбалла, и Ансарулла хуситы, и Хамас, и все остальные герои, которые возглавляют арабское сопротивление и борются с общим врагом, не жалея себя. И практически всегда для них эта борьба заканчивается уничтожением, со стороны израильской армии, израильских спецслужб. То есть они становятся такими мучениками, которые отдают свою жизнь за правое дело. С другой стороны,
3: можно ли сказать, что улица считает, что государственные власти арабских государств продались Израилю?
5: Ну, скажем так, 80-90% именно так и считают. Очень мягко говоря.
3: Окей.
5: Ты сейчас очень деликатно сформулировал это, и, собственно, вот и именно так и считают. Нужно понимать, что при этом та ситуация, которую мы сейчас наблюдаем последние полгода в Ормузском проливе, только укрепляют вот эту позицию арабских государств по отношению к Ирану. Потому что для них это просто такая сонная артерия, от которой зависит их выживание просто. И то, как Иран блокирует этот морской коридор, эти морские пути сообщения, это, конечно, для них является, наверное, предпоследней стадией тотальной катастрофы военно-политической и экономической.
3: Понятно. А теперь вопрос.
5: Они с этим не могут смириться, и именно поэтому они не выступят на стороне Ирана, с одной стороны. Но с другой стороны, они не хотят и не будут выступать на стороне США и Израиля. Вот в этом такая дихотомия, той геополитической обстановки, которая там наблюдается. С другой стороны, у нас есть Турция, которая пытается сидеть на всех стульях и сразу. Такая турецкая скамейка на Ближнем Востоке имеется, где и Палестину поддержать, и против Израиля выступить, и критиковать агрессию против Ирана и с Трампом обниматься, вот это все в одной корзине. Да? И в таком раскладе, конечно, говорить о том, что вот есть какие-то две группы государств, выступающие там друг против друга или там за разные противоположные конкурирующие концепции на Ближнем Востоке, мы не можем. Такая же позиция у Пакистана, кстати. С одной стороны, у Пакистана военно-политический союз Саудовской Аравии, а с другой стороны, Пакистан никогда не пойдет против Ирана, потому что в таком случае окажется, что вокруг него есть враждебный Афганистан, талибический, с позволения сказать. Есть Индия, с которой Пакистан с момента появления этих двух государств, Индии и Пакистана, находится в конфликте. И теперь будет еще и Иран. То есть со всех сторон будет обложен государствами, которые враждебно к нему настроены. Не имея каких-то особых источников дохода и поддержания собственной стабильности, Пакистан, естественно, пойти на это не может. То есть тут и хочется, и колется, да? С Турцией такая же история. Турция понимает, что если раздраконят, Иран, то так или иначе, рано или поздно, следующей на очереди будет именно она. Даже невзирая на то, что это страна-член НАТО, до недавнего времени полностью светское государство, не только на законе, да, не только на словах, но и на деле, и так далее, и тому подобное. И вот этот клубок противоречий, я поэтому и говорю, что Ближний Восток находится, к сожалению, в геополитическом тупике, и, к огромному сожалению, страны региона не очень-то и спешат каким-то образом брать происходящее в собственные руки. Все еще большая часть государств ожидает, что кто-то придет и решит их проблемы за них. Но когда такое происходит, это происходит за их счет. Ну, как мы и видели, да, вот агрессия Израиля и США против Ирана прекрасно это продемонстрировала. Когда всех остальных просто пустили под каток.
4: Угу. Да. Турал, вопросы есть к тебе. У меня есть личный, ну не личный, а мой вопрос, но я задам сначала вопрос от нашего зрителя. Что или кто может остановить хуситов?
5: Нужно понимать, что Ансаруллах имеет очень серьезную, если не тотальную, поддержку местного населения тех территорий, которые контролируются этим движением. Да, и почему их не удается каким-то образом развалить изнутри, и у Израиля это не получается. Допустим, там с той же Хезболлой, мы помним всю эту операцию с пейджерами, когда эти средства связи взрывались, ну, в общественных местах, в руках у детей, женщин, где-то дома, и тысячи людей пострадали, сотни погибли в результате этого. Это удалось только благодаря тому, что удалось внедриться в Хезболлу. В Ансаруллах внедриться у них не получается. У Саудовской Аравии нет военных сил и средств, достаточных для того, чтобы Йемен оккупировать. Вообще, если честно, Йемен – это второе государство на просторах арабо-мусульманского мира, которое никогда невозможно было завоевать до конца, да, захватчикам. Первое – это Афганистан. И это было всегда так. И в античную историю, и в средневековую историю, и во времена, значит, Османской империи после колониальной, значит, колониальной эпохи, когда великие европейские державы пытались разделить земной шар между собой, и в 20 веке два Йемена воевали друг с другом, значит, и сейчас мы наблюдаем тот же самый процесс, ну, теперь уже в новейшее время, в нашу эпоху. Поэтому здесь есть только один вариант – пытаться отрезать их от Ирана. Отрезать их от внешнего мира и попытаться заставить усадить их за стол переговоров. Но, как мне кажется, единственный способ, в принципе, этот конфликт преодолеть, это все-таки признать Ансаруллах законным представителем, значит, йеменского народа, ну, по крайней мере, на тех территориях, которые они контролируют. Потому что это главный все-таки сейчас, как мне кажется, их политический манифест, да, чтобы их признали не объектом, а субъектом тех процессов, которые происходят не только в стране, но и в регионе. И рано или поздно все равно придется с ними договариваться. Йемен большая страна, более 30 миллионов населения, и 20 миллионов проживают на территории подконтрольным, да, этому движению, поддерживают это движение. Ну что с ними сделать?
4: Ничего, надо как-то что-то придумывать, да. Последний, наверное, вопрос, который успеем сегодня разобрать. Вот смотри, для меня всегда очевидная тема – это что чем менее цивилизованно, ну, в нашем понимании, да, цивилизованно живет народ какой-то страны, тем спокойнее они относятся к боевым действиям, в принципе, потому что у них нет особой централизации, и тем проще для них критерий победы. Ну, то есть, условные хуситы, поразив каким-нибудь условным бэком какой-нибудь условный авианосец или эсминец США, отпразднуют победу по полной программе. То есть для них это прям серьезное достижение. Либо попав по аэропорту Риада, а для них это тоже победа. Для них это огромная, большая, серьезная победа. А вот для более цивилизованной Саудовской Аравии, например, что станет победой над хуситами? Это же практически невозможно получается.
5: Ну, есть система сдержек и противовесов, да, региональная. И в этом смысле, конечно, Саудовская Аравия хотела бы полной нейтрализации фактора Ансаруллах в Йемене. Ну, или же вывод Ансаруллах, вот что, что Анкара предлагает, да, Эр-Рияду, вывести Ансаруллах из-под, значит, иранского влияния, договориться с ними и забрать их в собственную орбиту. Угу. Сделать так, чтобы им сотрудничество с Саудовской Аравией стало более выгодным, чем сотрудничество с Ираном. И тогда Эр-Рияд не будет постоянно находиться под угрозой войны на два фронта. Да, и вот, вот эта дилемма, она сейчас перед королевством стоит. И турки приводят в пример Ливию. Когда они поняли, что невозможно разобраться с Хафтаром, ну тогда надо, если ты не можешь этому противостоять, это надо возглавить, да, как есть такое выражение. И тогда они с ним очень сильно и серьезно замирились.
4: Военной победы не предполагается.
5: Ну, смотри, еще раз говорю, да, что такое саудовская армия? Вот последние лет 50-60.
4: 30 секунд.
5: Это наемники, это граждане и подданные иностранных государств, которые за деньги, собственно говоря, являются, ну, такими легионерами, которые в случае чего должны будут воевать за эту страну. Насколько эта история работает, мы видели в 1991 году на примере Кувейта.

Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией. Контекст. Президент Турции осудил атаки хуситов на территорию королевства и заявил о поддержке Эр-Рияда. Иорданские авиалинии продлили приостановку рейсов в несколько городов Саудовской Аравии. А ее силы ПВО сбили очередные беспилотники, летевшие в сторону инфраструктурных объектов. В последние дни международный аэропорт Эр-Рияда и нефтяное производство королевства неоднократно подвергались атакам, которые привели к жертвам. Турция и Пакистан готовятся развернуть силы в Саудовской Аравии. Новый виток конфликта вокруг Йемена начался после того, как поддерживаемые Эр-Риядом правительственные силы республики начали крупное наступление на хуситов. Саудовцы провели воздушную операцию с участием более 100 боевых самолетов. По официальным сообщениям, были поражены сотни целей повстанцев, за которыми стоит Тегеран. Йеменские правительственные силы заявили о взятии ряда населенных пунктов и продвижении к Баб-эль-Мандебскому проливу. В условиях блокады Армуза его значение как транспортной артерии многократно увеличилось. Хуситы намерены взять пролив под контроль, чтобы регулировать движение танкеров. Эр-Рияд вместе с региональными партнерами и США пытаются противодействовать этому сценарию.

0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
2: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече с главой Росгидро Виктором Хмариным поручил расширять возможности для увеличения генерирующих мощностей, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, а также поручил развивать работу по строительству гидростанции, отметив, что это мощный ресурс для поддержки промышленных объектов. Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что развитие электроэнергетики на Дальнем Востоке – это стратегическое направление, которому уделяется особое внимание не только с точки зрения укрепления экономического потенциала макрорегиона, но и повышение качества жизни граждан, а также расширение возможностей России на восточном векторе. Работники со средним профессиональным образованием составляют 66% от кадровой потребности экономики России до 2032 года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что к этому моменту рынку труда необходимо около 12 миллионов россиян. Работники нужны для заполнения новых рабочих мест и замены тех, кто выходит на пенсию. Голикова уточнила, что до 2032 года потребуется более 240 тысяч электромехаников и монтеров электрического оборудования, почти 150 тысяч станочников и наладчиков металлообрабатывающих станков и порядка 140 тысяч сварщиков и газорезчиков. Очереди из журналистов собрались в суде в Гамбурге, где начнется первое заседание по делу о подрыве на газопроводах «Северный поток». Всего до конца текущего года запланировано 16 заседаний, а также назначены дополнительные на январь следующего года. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли в сентябре 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Представители более 20 стран присоединятся ко второй Московской международной неделе видеоигр. Всего в сессиях примут участие более 250 российских и зарубежных специалистов области. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Отдельным направлением станет международное сотрудничество. Участники из России и других стран оценят перспективы запуска и продвижения совместных проектов. Среди прочих тем – значение искусственного интеллекта в разработке видеоигр, развитие киберспорта и варианты получения обратной связи от игроков. Детеныш краснокнижной боливийской ночной обезьяны родился в московском зоопарке. Он появился на свет весом в 60 граммов. Это оказалась самка. Ее отказалась мама, поэтому с самого первого дня жизни о ней заботились сотрудники отдела приматы. Ее можно посмотреть в вольере на экспозиции «Ночной мир» на нижнем этаже павильона приматы. Минуте все. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
1: Пожалуйста. Доброе утро, дорогие друзья. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Изолента «Живьем» и один из наших любимых и ваших любимых гостей. Да и не просто гостей, хозяев, спасибо, собственно, на радио «Спутник» к нам присоединяется Василий Александрович Шуров, врач-нарколог, главврач клиники «Первый шаг», ведущий прекрасной, совершенно фантастической программы на радио «Спутник», замечательный, остроумный человек. Василий Александрович, здравствуйте.
3: Спасибо за столько комплиментов с утра. У меня прям плюс 100-500 к самооценке. Очень приятно. Видите? Здравствуйте, доброе утро.
1: Вы же человек не пьющий. Вам трудно, так сказать, войти в состояние эйфории. Поэтому мы вам помогаем. Скажите, пожалуйста, чем вам не угодил Александр Овечкин со своим пивом, пожалуйста? Расскажите.
3: А, вы следите, да, за моим каналом? Ну как?
1: Конечно, я ваш поклонник, я слежу, я, да. Петр, и не стесняюсь этого.
3: На радостях. Когда очень известный спортсмен, авторитетный, рассказывает, что вот он очень всю жизнь любил пиво, и сейчас наконец-то он создал свой бренд и всем его рекомендует. Но мы же понимаем, что это просто реклама, за которую заплатили. Но получается, что нормализуется употребление пива. Мы боремся за молодежь, за все, а вот втягиваются и начинают с пива. Поэтому у Овечкина миллион рекламных контрактов. Он что только не рекламировал. И каналы, и масла, и индейки, и все. Вот зачем лезть в тему пива? И я искренне дал обратную реакцию. Всех миллиардов не заработаешь. Давай ты не будешь нормализовывать употребление пива, рекламировать вот это барахло, с которого наша молодежь начинает спиваться. Вот такая человеческая живая реакция.
4: Ну, да, я Петра не слышно. Почему-то что-то со звуком. Верните Петра.
1: Ага. Говори, Трофим, не надо меня возвращать. Не возвращайте меня.
4: Не возвращайте Петра. Но я...
1: Не, я думаю, что здесь, может быть, я скажу вот что пиво пьют спортсмены, и хоккеисты в частности, они это активно демонстрируют. И я думаю, что он искренне пиво-то любит. Не то, вот что ему там заплатили, он никогда не любил.
4: Пример,
1: так...
4: да,
1: давай.
4: А, простой пример. Вот у нас есть двукратный чемпион мира по марафону Юрий Строфилов. Он тренер, причем тренер мирового уровня, он воспитал большое количество марафонцев, он сам, еще раз повторю, двукратный чемпион мира, причем стал чемпионом мира уже в возрасте после 50 лет, что само по себе вызывает, на мой взгляд, огромное уважение. По возрастным группам он чемпион мира, до сих пор бегает, ему сейчас 60 уже, по-моему, с лишним. Вот, соответственно, до сих пор бегает на мировом уровне. Так вот, он прям своим ученикам говорит, что после каждой тренировки в обязательном порядке нужно выпить пиво, именно пиво, 1-2 бокала.

0: Нет.
1: Извините, вопрос к доктору.
0: Особенно
1: Нет.
0: если ближайшего туалета нет, то, может, спринтером ты точно станешь хорошим. А чем пиво отличается от кваса, например, если его рассматривать как изотоник? Или от специальных продуктов для бегунов? Вот я пью квас. Только тем, что там нет этанола. А когда люди авторитетные, имеющие вес, которым прислушивается молодежь, начинают рассказывать про какие-то чудесные свойства. Ведь Овечкин демонстрирует феноменальные успехи. Это суперчемпион. И сейчас он рассказывает, что вот он тоже все время восстанавливался пивом и прочим. Какой ущерб будет нанесен подросткам, которые ищут авторитета, ищут кумира, смотрят ему в рот. Ну, рекламируешь ты индейку, рекламирую. Я что, против? Кефир прорекламирую, квас. Я буду только за. Зачем рекламировать гребаный алкоголь?
1: А в случае с бегом, а вот это вот, давайте попробуем. Вы же все-таки действительно вот специалист именно по химическому составу. Есть какой-то суперэффект у пива, которого нет действительно у изотоника или еще чего-то другого? Может, там все-таки что-то какой-нибудь там витамин D какой-нибудь особый, я не знаю.
0: Но я говорю, если не будет туалета рядом, то можно бежать очень быстро.
2: Не, это
0: Сто
2: делается
0: процентов. У
2: после.
0: него
2: Это делается
0: выраженный
2: после.
0: мочегонный эффект.
2: Не во время, это
0: После,
2: делается
0: ну,
2: после. Да.
0: извините, есть очень сложная система восстановления, куда входит массаж, сауна, специальные добавки. Действительно, спортсмены, работающие на рекорд, это машины, у которых каждая калория на счету. И зачем в этой истории этанол, который является интоксикантом? Который повреждает по-любому клетки, не способствует их восстановлению. Вот каково место этанола? Ну, чем в плане изотонии это отличается от кваса? Или от специальных изотоников, которые разработаны для этих бегунов?
2: Ну, например, просто приятнее, потому что есть эффект легкого алкогольного опьянения.
1: Ну, может быть,
0: Ну,
1: он
0: я
1: получает некую
0: понимаю.
1: награду. Награду он получает
2: В том
1: такую.
2: числе,
1: Вспомнил
2: да.
1: детство, как с папой ловчат.
0: У нас описана эйфория бегуна. Там при беге такое количество дофамина вырабатывается, что вот этот этанол точно в плане эйфории никак не подействует. Но повторюсь, когда известные чемпионы это нормализуют, я считаю, что на большую массу подростков это оказывает негативный эффект. Мы только перебили тенденцию по молодежному алкоголизму, только радуемся, что у нас какое-то адекватное поколение подрастает, не склонное к алкоголю, как звезды решили. А я думаю, что это специально. Ах, подростки стали меньше употреблять. Ну, давайте мы подтянем известных людей, и они расскажут, как это классно, как это полезно, как он всю жизнь мечтал создать это пиво для людей. Ну, молодцы маркетологи у пивных компаний. Я им аплодирую стоя. Овечкину, к
1: Но,
0: сожалению, не аплодирую в этой истории.
1: кстати, запреты и ограничения, не знаю, посмотрю, но во многих странах мира, вот я, ну, я работал в табачной отрасли долго, одни из первых ограничений, которые вводятся на рекламу, это запрет использования образов физических лиц в рекламе вот такой продукции, алкогольной, табачной и так далее. И, естественно, это распространяется на звезд тоже. Это, в общем, вполне разумно, мне бы казалось. Вообще у нас с рекламой же пива, вы знаете, да? У нас очень все смешно. У нас же реклама
0: Да.
1: алкоголя запрещена, но не запрещена реклама, если сказать, что это 0%. И по телеку, пожалуйста, там шараш сколько хочешь. Ну, просто бред какой-то. И никто даже на это внимание не обращает, считает, что это в порядке вещей и делают вид, что ничего не происходит. Хотя, конечно, бренд тот же самый, напиток тот же самое, просто в правом углу написано, но это никто не видит. Ну, это ладно, это лицемерие наше. Скажите, пожалуйста,
0: Можно я
2: да.
0: еще
2: Да.
0: от себя добавлю? Вот энергетики. Полнейшее дерьмо. Кофеин, лошадиные дозы сахара. Все спортивные соревнования, неважно, экстрим, еще чего-то, бои. Самая крупная реклама будет энергетиков. Чуть ли не на ринге написано. Вот это действует вот так на подростков. А как их еще вовлечь? Сассоциировать со спортивными достижениями вот это вот крайне вредные продукты.
1: Да, мы
2: Ну вот
1: стараемся
2: смотрите,
1: слова вот такие не
2: тоже
1: употреблять на
2: интересно.
1: нашей радиостанции по просьбе главного редактора. Но, тем не менее, вы абсолютно правы.
2: Тоже
1: Трофим,
2: интересный
1: прошу.
2: момент. Вот, например, да, компания, которая там, не знаю, по-русски называется «Красный бык», не будем рекламировать, да, они делают соревнования уникальные по побитию всяких разных экстремальных рекордов. А лига, которая, ассоциация, которая этим занимается, 10 лет ищет в мире спонсора, который бы этим занимался. Они с удовольствием говорят, мы будем, пускай, там, не знаю, какой-нибудь производитель колбасы нами занимается, пускай занимается кто-нибудь еще. Никто не обладает такими средствами и желанием, чтобы заниматься.

0: с такими вещами. Если мы уберем, например, это все, это обратная сторона. Я вот, например, очень против игорного бизнеса, да, ну вот вы понимаете, наверное,
1: тоже верно.
0: Чтобы никого не обидеть. Вот. Но если убрать из нашей жизни игорный бизнес, у нас не будет, например, чемпионата России по футболу. И Кубка России по футболу не будет. Потому что это, они дают 90% денег туда. Убери их, и не будет этого ничего. Убери красного быка, и не будет никто гонки на самолетах устраивать экстремальные и садиться на едущий поезд. И мир потеряет, очень сильно потеряет. Вот когда мы в этом балансе начинаем копаться, что, где зло, бемоль больше, а где меньше, как вы считаете?
1: А что тогда наркомафию не привлечь? У них еще больше денег. Или алкогольную. Знаете, деньги пахнут. Если мы боремся за молодежь, за здоровый образ жизни, может, такой футбол, как у нас, и не нужно его спонсировать, не нужно этим безногим миллиардерам платить такие большие деньги. И все. Вот про компании, про игорный бизнес вы то же самое сказали. Идет эпидемия, уже это включили в стандарты лечения, потому что огромная перекредитованность, неуплата алиментов, криминальные истории. Может, хватит это рекламировать? И прикрываться тем, что спорт загнется без этого? Ну, почему выбор только вот такой? Пусть государство это на себя возьмет. Это будет и пропаганда здорового образа жизни. Уберут это все.
2: Там есть еще пара аспектов важных, что государство получает огромные доходы в виде налогов от игорного бизнеса, от табака, от алкоголя. И, конечно, здесь путь разумных каких-то ограничений возможных. Ну, вот в частности, там, убирать звезд и прочее. Но полностью, наверное, запретить не полу. Короче, это путь всеми пройден, он известен, и, конечно, ограничивать надо. Еще хотел вас спросить, вот вы упомянули дофамин бегуна. А есть ли вред какой-то? Вот были ли какие-то случаи, когда люди сходили с ума? У меня просто есть у нас несколько знакомых, которые настолько вот уже бегают, что уже кажется, что надо их как-то подлечить чуть-чуть. Хотя это чисто ощущение, может, одна польза. Были ли какие-то проблемы психологического свойства? Надо ли лечить людей от беговой зависимости? Иногда, может.
1: Вы знаете, я против крайности. У нас очень часто на марафонах 1-2 смерти. Когда люди недообследованные, берут эти справки, бегут, потом вот это случается. Если человек тренировался, он выносливый, он бегает, получает удовольствие, нет проблем. Если это какие-то супергерои, преодолеть себя по пустыне и потом погибают, то это глупость. Вот во всем важна мера. Это вредит тебе или нет? Тебя эти марафоны поглотили, у тебя 1000 кроссовок, сотни медалей, ты постоянно этим живешь, и ничего больше в жизни нет, пустой как бамбук. Наверное, это уже перебор. А если ты себя проверил, пробежал, но ты не убиваешься на каждом марафоне, а бегаешь для удовольствия, значит, это нормально, хорошо. Хотя, повторюсь, нагрузка на опорно-двигательный аппарат огромная. Надо быть очень осторожным. Я вот весной, когда люди начинают худеть под открытую форму одежды, я прям с грустью смотрю, что ни техники, ничего, лишний вес. Вот они по набережной пыхтят этот месяц, чтобы что-то получить. Сколько из них перетренируется, покалечится. Вот как-то желательно, чтобы разум присутствовал в любой деятельности, а не просто вот захотел и побежал. 40 километров, 42-150 – это огромная дистанция. На нее надо выходить. Любой желающий не может. Вот вы упомянули человека после 50 лет, но он, наверное, и до этого каким-то спортом занимался. У него минимум было крепкое сердце, чтобы это все пробежать.
0: Я мне тоже вот 50, всего,
1: я не побегу.
0: С нуля. 48 начал бегать, и к 55 стал чемпионом мира, и вот сейчас в 60 снова стал чемпионом мира, уже там он многократный.
1: Ну, значит, это генетический феномен. Я по-другому объяснить не могу.
0: Так бывает.
2: Еще вопрос задам. Традиционно я вас спрашиваю об этом. Всегда интересно ваше мнение, потому что вы работаете с зависимыми. С вашей точки зрения, меняется ли в плохую или хорошую, в лучшую сторону ситуация с употреблением наркотиков молодежью у нас в стране?
1: Глобально она улучшилась, этого нет. Но очень большие усилия прилагает государство на борьбу с наркомафией. Единственное, вот о чем я уповаю, если государство не берет на себя реабилитацию, давайте лицензируем, чтобы там были врачи, и мы более активно занимались, да, Ну, не хотите вы это финансировать? Хорошо, мы половину сделаем благотворительных коек. Только давайте вот доведем до ума вот эти этапы выздоровления. Потому что то, что в государственной наркологии 21 день, это просто чуть-чуть купировать абстинентный синдром. Это не лечение наркомании. Наркоманам надо заниматься минимум год, чтобы его немножечко восстановить, чтобы он не вернулся к употреблению. А у нас колоссальный дефицит реабилитации. Тебя поставят на учет, ходи доказывай, что ты чистый. Ну, такой достаточно тупиковая история, на мой взгляд.
0: Угу. Тут вопрос есть от Сергея Ищука. Слышал от некоторых наркологов, что если в рационе ежедневно присутствует даже один бокал вина, то это уже алкоголизм. Правда ли это? Бутылка пива или рюмка водки в скобках? Ну, условно говоря.
1: А зачем он этот бокал нужен? Вот возникает
0: для
1: вопрос.
0: Вкуса мяса,
1: что это за такой рацион?
0: Ну вот я ем стейк, запиваю красным вином, это усилитель вкуса. Является
1: каждый день?
0: Усилителем вкуса.
1: Не, ну, каждый не день?
0: Знаю. Я раз в неделю употребляю.
1: Ну, раз в неделю употребляйте, если у вас такой пищевой ритуал. Но я вас уверяю, что без алкоголя у вас будет отличный вкус мяса. Особенно если проголодаться перед этим стейком, так вообще он будет уничтожен за секунду. Поэтому, ну, это нормальная история, но если каждый день, то это уже
0: повод задуматься.
1: Я могу
0: за себя сказать, мне просто веселее с вином. Вот я в пятницу вечером, мне могу без вина, могу с вином. У меня нет этой зависимости. Я могу спокойно провести вечер без алкоголя. 2-3 года, там все, это не вопрос.
2: Но с алкоголем лучше.
0: Ну да, но мне с алкоголем в пятницу вечером лучше, вот честно скажу. Когда я выпиваю 1, 2, 3 бокала вина, мне веселее. Я иду там, и начинается у меня какой-то праздник. А так ты сидишь, как дурак, смотришь сериал. Тоже зависимость, кстати, и тоже, наверное, нехорошая. Вот, или там что-нибудь еще.
1: Ну, у вас ритуал наступления пятницы, вот он такой. С вашей точки зрения. Я уже 15 лет не употребляю, вообще мне очень весело. В кругу семьи мне как бы ничего для этого не надо. Каждый же обоснует свои увлечения очень сложным объяснением. Да, вот я такой грустный к пятнице. Мне уже без алкашки, без дурабольного удара по мозгам повеселиться невозможно. Я грустный, унылый. Ну, хорошо.
0: Да не, возможно, возможно, но просто не хочется. Не хочется никуда идти, ни с кем общаться.
1: А, ну, не хочется,
0: вот
1: да.
0: Не хочется. А
1: хочется,
0: так хочется
1: бухать. Оп, а так я хочется. Понял,
0: не,
1: никаких
0: наоборот,
1: проблем.
0: Неправильно, наоборот, вот вы не поняли как раз. Если не выпивать, то я буду сидеть дома, смотреть там какую-нибудь фигню и буду продолжать работать, что интересно. Я опять залезу к себе в кабинет и буду продолжать работать. В пятницу, в субботу, в воскресенье, это нормально. Если я чуть пойду с друзьями, там выпью пару бокалов вина, я пойду куда-то гулять, с кем-то общаться, там где-то тусить, там еще что-то. И просто сменю обстановку. А в субботу проснусь и такой, о, классно, я посменил обстановку, можно работать дальше. Вот в чем суть.
1: Я могу предположить, что вы такой гиперответственный человек, что вам, чтобы от работы отвлечься, надо немножко мозг подтравить. Снять вот этот контроль коры, чтобы вы спокойно отрывались, а вот без этого никак. Я буду работать. У меня других вариантов нет. Или работать, или пить.
0: Доктор, опять не так. Просто вопрос в том, что я не то, чтобы
2: гиперответственность.
0: Это не то, чтобы гиперответственность. Это просто скука. Я на работе не скучаю, поэтому, когда мне начинает быть скучно, я иду работать. А когда я выпиваю, мне не скучно, я не иду работать. Вот в чем. Вот так.
1: Вот мы и вышли на какой-то экзистенциальный кризис. Что вам скучно. Что вы либо работаете, очевидно, трудоголик, а если у вас свободное время, то вам скучно, если оно не занято работой. Вам для этого нужен алкоголь. Или я опять неправильно понял?
0: Ну, раз знаю,
2: мне кажется, что
0: так могу книжку почитать.
2: Мне кажется, психология Трофима, она гораздо сложнее и глубже, чем нам кажется поверхностно, потому что он говорит,
1: хорошо,
2: что он трудоголик и выпивает для этого. На самом деле там, мне кажется, несколько слоев еще есть все-таки того, что он на самом деле чувствует. Я по себе могу сказать, что я вот был период, я не пил 2 года вообще. И я могу сказать, что мне было так же весело, и, в общем, я отлично веселился. Дело привычки, на самом деле. Переход из одного состояния в другое немножко сложный, потому что если ты привык выпивать по пятницам, ну и нормально, если привык не выпивать, то и вообще хорошо, но перейти из одного в другое, я помню, как я ходил на эти пьянки все и не пил там, и я думал, слушай, ну что это, зачем это надо, и как было трудно себя заставить в первый раз, просто не хотелось, организм говорит, не надо, не делай этого, Петр, но я победил, вот, и вот. Но потом опять... Ну, короче, да. Тут дело в том, что надо привыкнуть. Еще такой вопрос, вот кто-то, слушайте, мы хотели звонок, но уже не успеем, ладно. А у вас есть у самого вредные привычки? Зависимости есть?
1: Я что-то должен? Акт публичного покаяния устраивать? Ну, поесть люблю.
2: Было бы неплохо.
1: Иногда бывают приступы лени. Могу также на сериальчик позалипать, особенно какой-то исторический. Но все в балансе, понимаете? Все в балансе. Когда зависимость тебя поглощает, и у тебя уже пятница без алкоголя не наступит, или ты любой марафон должен пробежать, независимо от количества переломов в организме, вот это плохо, да? Неважно, это ЗОЖ или что-то. А если по колесу баланса все стабильно, ты успеваешь и на работе, и с семьей, и здоровье у тебя не разрушается от этого, почему нет?
2: Ну, в принципе, да.
1: Ловко я ушел.
2: Лудомания.
0: Да? Так, красиво, да. Так, хоп, и все.
2: Есть ли принципиальное отличие? Вот мы упоминали лудоманию, там, вы тоже, по-моему, говорили, что это одна из самых тяжелых форм зависимости. А есть ли принципиальное отличие вот, от лечения лудомании, которое, ну, по идее, как человек, в общем, на здравом смысле, мне кажется, можно убедить, что ты делаешь, от веществ все-таки, которые выключают мозг? Или лечится все примерно одними и теми же методами?
1: Вы знаете, степень неуправляемости у лудомана еще выше. Более того, в отличие от наркомана, он часто выглядит очень нормально, имеет работу и говорит, а что такого, это моя жизнь. Поэтому с лудоманами сложнее. Они, как правило, приходят на стадии долгов, причем многомиллионных, уже с угрозой потери недвижимости. Там все очень запущено, там и депрессии, тревожные расстройства, у многих зависимости включаются. Вот они собирают полный букет.
0: Да, это же.
2: А здесь это вот так же, как и всех остальных, или какие-то там особые методы нужны?
1: Ну, особых методов не существует, пока мы на уровне убеждений человека не поменяем, он не стабилизируем его в абстинентный период, потому что их очень долго будет тянуть к игре, они будут об игре думать, они будут считать, что вот одну ставочку сделаю и все, остановлюсь. Вот точно так же, как с алкоголиками. Бывших не бывает, и игроман, пока он не примет тот факт, что бывших не бывает, ему вообще нельзя подходить ни к игорному столу, ни к чему, он будет непрерывно срываться.
2: Ну, смотрите, я в чем разницу вижу, что вот, ну, например, там, я не знаю, алкоголик, наркоман, он все-таки за ущерб здоровью, он получает некую гарантированную дозу удовольствия, а этот все время получает разочарование, то есть он живет какой-то надеждой, а она все время не сбывается, и он опять что-то надежду, а где радость-то от лудомании?
1: Да, дофамин – это гормон предвкушения, они помнят эту стадию выигрыша, они предвкушают, живут игрой. Он даже глядя на чужую игру может такую порцию дофамина получить. Еще не каждый наркоман сможет себя организовать.
2: А, вот в чем дело. Да, очень интересно. Василий Александрович, спасибо вам огромное. Мы прощаемся с радиослушателями. Василий Шуров, нарколог, был у нас замечательный доктор, ведущий своей авторской программы на радио «Спутник».
3: Страна героев. Иван Ахтырский. Передвижение и прикрытие колонны войск в зоне боевых действий – сложнейшая задача. В любой момент она может быть обнаружена противником. На младшего сержанта Ивана Ахтырского возложили задачу по сопровождению наступающих российских военных и техники. Двигаясь по маршруту, он обнаружил украинских радикалов до зубов вооруженных минометами и автоматическим оружием. Командир группы оперативно принял решение идти на прорыв. Иван рассчитывал вывести боевых товарищей из зоны досягаемости огня, пользуясь неожиданностью и высокой скоростью. Но этого было мало. Он отдал приказ перестроить машины охранения во фланг и открыть шквальный огонь по ВСУшникам. Ахтырский лично в числе первых вступил в тяжелый бой с врагом, нанося ему урон в живой силе из пулемета. Противника удалось сковать, лишить возможности на ответные действия. Тому пришлось не атаковать, а укрываться. Колонна благополучно проскочила опасную зону. Попытки врага преследовать российских военных ни к чему не привели. Иван с сослуживцами перестроились в конец колонны и вели вели прицельный огонь. Смелость и грамотные действия младшего сержанта Ахтырского позволили группе наших военных прибыть в район назначения без потерь. Страна героев. В эфире радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
4: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
3: Приключений, развлечений.
5: Люди занимаются дуростью откровенной.
3: И заслуженного отдыха.
6: Тупо не хотят работать.
7: Так жить неправильно, повторюсь.
3: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
8: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
3: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
9: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
3: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице полдень, в Перми 2 часа дня, в Якутске 6 вечера. В студии Наталья Бутто. Здравствуйте. В этом выпуске. Сергей Лавров примет участие в саммите совещания по взаимодействию мирам доверия в Азии. Росатом рассказал о ходе строительства АЭС Пакш-2 в Венгрии. Китайские ученые расширяют горизонты изучения России. Теперь подробнее. Глава российского МИДа Сергей Лавров 15 октября в Баку примет участие в 7-м саммите совещания по взаимодействию мирам доверия в Азии. Его участники обсудят вопросы обеспечения устойчивого развития региона и борьбы с новыми вызовами, включая международную информационную безопасность. Одним из решений саммита, как ожидается, станет присоединение к совещанию Лаоса в качестве полноформатного члена. Отмечается, что российская сторона намерена привлечь внимание партнеров к вопросам трансформации системы международных отношений под углом установления более справедливого миропорядка. Строительство с участием Росатома АЭС Пашк-2 в Венгрии идет по графику. Об этом заявил генеральный директор Российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Сейчас на единственной в стране атомной электростанции вырабатывается почти половина всей электроэнергии Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию 2 новых блоков ее количество, как ожидается, удвоится. Руководство страны не раз подчеркивало, что для Венгрии атомная энергетика – это способ обеспечить свою энергетическую безопасность. Церемония заливки первого бетона для 2 новых блоков АЭС Пашк-2 будет состоялась 5 февраля нынешнего года. Ранее в Министерстве экономики и энергетики Венгрии сообщали, что юридическая, финансовая и техническая проверка проекта завершится не ранее конца текущего года. Изучение русского языка в Китае постепенно выходит за рамки лингвистики и перевода, охватывая историю, культуру, религию, политику и международные отношения России. Таким мнением поделилась директор Института шелкового пути Чунчуньского университета Ван Цзинлин. По ее словам, ранее отношения между Китаем и Россией нередко характеризовались как теплые на высшем уровне, но прохладные на уровне простых людей. При этом представления многих китайцев о России, по ее оценке, оставались ограниченными и во многом основывались на стереотипах. Профессор также отметила, что в Китае ежегодно финансируется большое количество научных проектов, посвященных России. Туроператоры фиксируют рост спроса российских туристов на поездки в Европу в этом году, несмотря на отсутствие прямых перелетов. Аналитики отмечают, что среди европейских стран у россиян в топе по-прежнему находятся Франция и Италия. По словам экспертов, для любителей Европы в настоящее время особо ничего не поменялось, кроме сроков выдачи виз и подорожавшего консульского сбора. Уточняется, что активную заинтересованность в российских туристах проявляют и европейские туроператоры и отельеры. Питбайкер пытался спрятаться от погони в машине полицейского в Кемеровской области. 17-летний юноша, спасаясь от погони, бросил свое транспортное средство и запрыгнул в проезжавший мимо автомобиль. В салоне он увидел фуражку на заднем сиденье, а за рулем автоинспектора, который был в отпуске. Полицейский связался с коллегами и нарушителя задержали. Видео погони от правоохранителей можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». К этой минуте пока все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Вы слушаете радио «Спутника», а мы работаем для вас в прямом эфире. Лисо Хабалова, Денис Воробьев у микрофонов. Лисо, если мы с тобой в такой конфигурации, привет, значит, это «Дневной ракурс».
3: Привет, это «Дневной ракурс», очень приятно с тобой вести, на самом деле. Мне нравится, что слушателям, видимо, тоже нравится, потому что нам всегда активно пишут. У нас сегодня интересная главная тема, все остальные темы тоже интересные, поэтому пишите нам обязательно, нам с Денисом нравится.
2: Да, мы с удовольствием поддерживаем эту дискуссию, и прежде чем мы главную тему озвучим, возьму смежное такое заявление экс-главы украинского МИДа Кулеба. Он призывает уезжать за город, запасаться дровами, чтобы пережить предстоящую зиму. Вот такой призыв для украинцев был озвучен. Это все интересно в контексте прекращения или непрекращения передачи разведданных. Тут позиции, честно говоря, разнятся. Зеленский говорит, уже два раза успел обвинить Трампа в том, что Соединенные Штаты таки прекратили это делать. Сам Трамп вчера это опроверг и опровергнул, и сказал, что Штаты по-прежнему эти данные предоставляют, но если этой ночью мы видели очень результативную работу ВКС РФ, это огромное количество ТЭЦ, на Украине было поражено не только железнодорожные узлы, все, безусловно, становилось целями, и вполне результативно эти цели поражались. Но позапрошлой ночью тревога же вообще не звучала во время подлета ракет и дронов. Поэтому такие мнения сейчас и существуют, в том числе и подливает масло в огонь якобы ограничение работы Старлинка, принадлежащее Илону Маску. Об этом тоже активно все утро сегодня говорят. Это может тоже вылиться в очень неприятные последствия для Украины.
3: Может вылиться действительно в неприятные последствия для Украины. Ты знаешь, об этом мы вчера разговаривали с экспертом. Уже он тоже как раз предупреждал, что говорил о том, что Украину никто не предупреждал уже еще вчера, и на данном этапе нет каких-то подтвержденных данных, нет какой-то прям такой, знаешь, вот стопроцентной информации, но вот возможно на фоне всех новостей, которые мы видим, а их уже немало, заявлений тоже уже немало, возможно уже там, знаешь, к 15 часам, как раз к информационному часу, нам будет что сказать по этому поводу, но уже даже сегодня в 13:04 будет что сказать, потому что мы будем вместе с экспертом обсуждать эту тему, и как раз экспертное мнение вот здесь очень важно, нужно, и как раз разберемся в этой теме.
2: На сегодня это главная тема дневного ракурса, поэтому, друзья, оставайтесь с нами. Свои мысли тоже, безусловно, еще раз пишите в комментарии, а мы будем двигаться дальше. Ну что, по актуальной повестке с тобой пойдем?
3: Да. Конечно.
2: Начнем с неприятной истории, будем откровенны. ВСУ пытались атаковать центр обработки данных в Саратовской области, принадлежит это сервисам Сбербанка, но важно сразу сказать, что по факту ущерба не было, и сервис работают, все сервисы Сбербанка работают штатно. Вот, мы это сразу обозначили. Это официальное сообщение, это позиция Сбербанка, поэтому тут каких-либо разночтений быть не может.
3: Но, знаешь, это очередное доказательство, что наш банковский сектор защищен на самом высоком уровне. Вот здесь как раз мы можем это отчетливо наблюдать, это замечательно. Хочется еще отметить, что в самом Балакове отменили занятия в школе, но пока что нет никаких более подробностей о том, почему отменили занятия в школе. Но, опять же, это хорошо, потому что мы часто обсуждаем, что начинают думать некоторые уже после того, как что-то произошло. Вот здесь все предупредили заранее, вы из сотрудников Сбербанка. Никто не пострадал, сервисы работают штатно, без сбоев, и занятия в школах заранее тоже отменили, ко всему подготовились. Вот это хорошо. Это хорошая новость.
2: Да, это действительно тот редкий случай, когда молодцы, сработали на упреждение, но мы знаем, что отношение к банковскому сектору, оно особое. Я сейчас не пытаюсь это как-то выделить, это факт, банковская система, это, в принципе, это такие артерии финансовые, без которых сегодня сложно и жизнь представить, особенно когда многие, не то что многие, а часть граждан, в принципе, наличку не держат у себя дома на руках или в карманах, кошельках, а пользуются безналичными формами оплаты, переводами. Конечно, это очень чувствительная тема, и тот факт, что удалось атаку предотвратить, да, безусловно, это о многом говорит.
3: И спасибо специалистам, которые обеспечивают бесперебойную работу, это тоже очень важно. Страшно представить, какие должны быть умы, какие умы этим занимаются, чтобы восстанавливать все дата-центры, чтобы защищать все эти центры. Относительно Балакова, там получили повреждения несколько жилых зданий. Вот поэтому, собственно, школы сейчас и ограничили свои занятия. И вот по предварительным данным погиб один человек.
2: Ну, здесь, безусловно, любая атака ВСУ, приводящая к подобным последствиям, это трагедия. И важно в данном случае быть начеку. Мы вспоминаем историю с Яндексом, конечно, который, ты говоришь об умах, об гениях, об инженерах. Мы видим тоже, есть результаты по починке инфраструктуры, постепенно сервисы восстанавливаются. Поэтому я думаю, нам здесь что-либо еще добавить.
3: Это, знаешь, я еще, кстати, видела огромное количество баннеров сейчас везде, а их пытаются там развесить, плюс в социальных сетях, знаешь, вот эти надписи, да. Алиса, выздоравливай, например. Это все так очень мило. Люди не просто... Есть люди, которые злятся на сервис Яндекс.
2: И это тоже, да, справедливо. Их есть... можно понять. Да. Да, но все-таки здесь можно сказать, что это общая беда, и круто, когда люди вот таким
3: поддерживают
2: образом
3: друг
2: поддерживают.
3: Друга.
2: Да. Будем переходить, да, к следующей теме. Мы сразу обсудим немного у нас международной повестки. Мы видели, как Латвия до этого сообщала о попытках запретить транзит нашего российского зерна. По факту оказалось, у них нет такого инструментария. Об этом премьер-министр страны заявил. История в чем? Здесь есть влияние Брюсселя. И, следовательно, эти вопросами и полномочиями транзита, тарифах всем заправляет Евросоюз. То есть это, на самом деле, больше наводит не на историю с Латвией, а на историю с тем, насколько суверенны страны, которые являются членами Евросоюза.
3: Но вот видишь, все равно есть... Есть намерение обсудить этот вопрос еще далее в Брюсселе, уже на этой неделе, и все-таки хотят действовать в этом направлении при определенных условиях. И это, конечно, сопряжено с конкретными рисками. Вот эти риски. Обнаружилось, что запрет на транзит будет чреват судебными исками на сумму от 200 до 800 миллионов евро. Это огромная сумма, поэтому, мне кажется, им нужно 1000 раз подумать, прежде чем принимать какие-то решения.
2: Мы знаем, что здесь же еще и Эстония, но в целом, да, Прибалтика здесь выражает единое мнение относительно транзита российского зерна. И тут тоже был вполне себе интересный результат. Ну, закономерность. Приняла решение санкции ввести, которые транзит запрещает. Но там не только российское, там белорусское зерно. Но мы видели, что введение самих рестрикций по факту не было зафиксировано. Посмотрим, насколько эта линия будет дальше продавливаться, потому что это вопрос, ну, по всей видимости, выгоды, да, зерно очень чувствительная тема, и тут уже Евросоюз, они любят вот таким образом выборочно решать, что разрешить, что запретить, а здесь и Россия сама может, знаешь, в моменте сказать, ну, если вы решаете это таким образом, значит, мы тоже возьмем и сами перестанем поставлять.
3: Вот. Так вот, в том-то и дело, что транзит российского зерна — это некая экономическая необходимость, да, и Латвия все-таки вынуждена это признать, потому что на самом деле это так и есть. Наше зерно кормит мир. Вот, ты знаешь, это тоже вчера по мере общения с нашими экспертами я сделала такой вывод, что очень серьезные поставки мы делаем.
2: Конечно.
3: Поэтому
2: это продовольственная безопасность. Ну, конечно, здесь говорить об этом, мы знаем, насколько это все тоже торпедируется Украиной, недружественными нам странами, но нужно понимать степень ответственности. Да. А давай к следующей теме переходить.
3: Причем очень интересная она. Я помню нашего коллегу, который сейчас в отпуске. Да, Алексей Красильников. Он часто предполагает, что нас там слушают. И вот, возможно, когда мы с тобой здесь в дневном ракурсе обсуждали эту тему, нас тоже услышали. Белый дом задумался об отказе от прямой трансляции расстрела. Ты представляешь? И оказывается, детали, вот выяснились, такие очень неприятные детали. И вообще говорится о том, что Трамп изначально не знал, что мужчина, которого хотят казнить в прямом эфире, вот я как раз не рассказала нашим слушателям новость, мы рассказывали здесь с Денисом как раз на прошлой неделе, наверное, это было, о том, что в прямом эфире хотят казнить человека, который убил 13 человек на военной базе Форт Худ в 2009 году. CNN об этом сообщает. И вот здесь появилась новая информация, что, оказывается, он парализован ниже пояса. И Трамп об этом не знал.
2: Ну, то есть он передвигается, да, на инвалидном кресле. Но тут еще уточнение важное. Да, он бывший майор американской армии. И поэтому здесь вот эта тема тоже обсуждается довольно активно. Насколько это даже не с точки зрения гуманности, а с точки зрения... Ну, мне даже сложно, вот знаешь, здесь слова подбирать, как, ну, вот, каким бы образом, я не хочу представлять, но я понимаю, что если бы это продемонстрировали общественности, но это бы выглядело ужасно. Ну, это исключительно мое субъективное такое мнение и ощущение.
3: Знаешь, а
2: да.
3: Если вот посмотреть на то, что будет дальше, и на то, как в Штатах любят разводить из всего какую-то историю, потом они снимают документальные фильмы по несколько лет и обсуждают одну и ту же тему, мусолят это все. Вот я уже представляю, как в их всяких разных запрещенных сетях будут ролики, которые будут голосовать, там, классно это или нет, и вообще кто как к этому относится. И почему-то мне кажется, что многие будут выступать за то, что как раз так и нужно делать в дальнейшем. И мне понравилось мнение Трампа, он вот прям цитата. Есть два мнения. Не показывать и показывать. Потому что, знаете, если показывать, возможно, другие люди не станут делать то, что сделал он. Так что в конечном итоге я приму решение. Ну, то есть вот капитан очевидность. Есть два мнения. Не показывать и показывать.
2: Здесь переживание самое главное. Как бы не сделать из него мученика. Вот. И впоследствии, ввиду этого расстрела, если он действительно состоится, и он будет вот на такое всеобщее обозрение, не было бы последователей. Вот это очень, очень важный момент, который становится главным камнем преткновения в этой истории.
3: А вот тут я с тобой согласна. Причем мученика сделать из него вполне реально. Если послушать высказывания, которыми делится этот человек, Недал Хасан. Угу. Ну, во-первых, вот как мы сейчас уже сказали, он передвигается на инвалидном кресле, парализован ниже пояса. А во-вторых, люди, которые мыслят так же, как он, они найдут правду в его делах, в его словах, потому что он говорит, что я защищал свой народ, я защищал таким образом мусульман.
2: Угу. Ну, то есть и таким образом он будет приковывать к себе еще больше внимания. Те, да. Кто, возможно, не знают об этой истории, в любом случае узнают. Поэтому логика здесь, честно говоря, понятно. Посмотрим, как это будет в конечном итоге. Каково решение, точнее, примет американский
3: Но
2: президент?
3: Вот есть еще одно решение, которое будет интересно многим российским гражданам, многим автолюбителям. Нас с тобой, конечно, это не касается, мы уже поняли. Но Hyundai и Kia хотят вернуться обратно в Россию.
2: Да, и это мнение, оно было распространено еще, знаешь, вот каждый год я вижу, как особенно, кстати говоря, об этом говорят южнокорейские компании. Я сейчас не только про автогигантов, но угу. Оттуда, как правило, чаще всего эти сигналы поступают. Какая-либо фирма, компания собирается вернуться, ну вот когда, я не знаю, когда потепление настанет. Ну, я имею в виду сейчас, ну, метафорически, там, потепление политическое, геополитическое, когда завершится там конфликт на Украине. И здесь есть вопросы, честно говоря, вот каким образом, да, пускать компании, которые однажды ушли. Здесь много об этом говорят, дискутируют на форумах, предлагают самые разные решения, но здесь, конечно, будет уже Россия решать, да, потому что раньше было вольготно в прямом переносном смысле, классные условия, пожалуйста, заходите на рынок. Сейчас все-таки, если мы говорим про автогигантов, Китай, на мой взгляд, будет вытеснить очень сложно, ну или составить ему конкуренцию ввиду его присутствия на нашем рынке. Будем объективны.
3: Возможно, на самом деле так и есть. И здесь в любом случае очень важное заявление посла азиатской страны в России Ли Сок Пэ, который говорит о том, что урегулирование конфликта — это главное условие для возвращения. Поэтому здесь, конечно, они вроде бы и хотят, но, знаешь, звучит как немножечко ультиматум.
2: Ну, будем честны, многие компании хотят, но им приходится придерживаться санкционной политики, чтобы на них не обрушились потом их же акционеры, их же инвесторы, но при этом сохраняют мостики. Такие, возможно, неформальные, где-то формальное сотрудничество с Российской Федерацией. Есть, конечно, и те, кто откровенно, да, все сожгли, все мосты, там, спонсируют Украину и так далее. На мой взгляд, с ним будет отдельный разговор. Но есть и много добросовестных компаний.
3: Есть много добросовестных компаний. И вот российская сторона тоже отвечала на эти заявления. Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он говорит о том, что для того, чтобы это случилось, то есть, да, действительно, Hyundai и Kia — это главные претенденты на возвращение на российский рынок, но для того, чтобы это случилось, необходимо, чтобы с Россией были сняты западные санкции. То есть у нас тоже есть какие-то условия.
2: Угу. Здесь понятно, что это будет другой российский рынок с другими условиями, преференциями или, возможно, ограничениями. Тут все индивидуально.
3: И вот еще новость.
2: Давай, да, я уже понял, что у нас с тобой тут борьба за эту новость, пожалуйста, давай.
3: Борьба? А, нет, я уступаю слово. Но, знаешь, тут важно не кто первым начнет вообще, а важно, что думают слушатели наши. Вот сегодня, пожалуйста, вы как-то нам не так активно пишете, есть какие-то сообщения.
2: Ну, посмотри, какая погода за окном, ну, конечно.
3: Думаешь, грустят, слушают нас и грустят.
2: Ну, конечно.
3: Но вот сейчас смотри, не будете грустить. Какой. Вот мы вам расскажем о том, что потребление алкоголя в России в сентябре упало до 7,5 литров на душу населения. И это стало новым минимумом с 1996 года. Такая есть статистика.
2: Ох, мы обсуждали эту историю.
3: Да, еще до эфира.
2: Да, да, практически, да, чуть ли не всей редакции. Потому что здесь очень сложно простому обывателю понять, насколько это соответствует действительности. Да, если ты выходишь на какую-нибудь тусовочную улицу вечером в субботу, такое ощущение, как будто там что 20 лет назад пили повсеместно, что сейчас разницы никакой. Другой момент, это тоже справедливый вопрос, не меняют ли алкоголь на что-то иное, потому что есть, да, такое мнение, что вот молодежи не интересен, например, алкоголь, хотя есть все факты того, что действительно ЗОЖ, спорт присутствует сегодня больше, и возможностей больше, но есть и более разрушительные, запрещенные вещи, которыми тоже вот определенная часть людей грешит. Вот,
3: я, кстати, здесь слышала, интересно. Да, я слышала такую статистику, здесь важно добавить, что Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Мы полностью согласны. И, казалось бы, этой статистике можно порадоваться. Житель Москвы в среднем потребляет за последний год 4 литра алкоголя. Я посмотрела, я посчитала. 4 литра алкоголя за год. Угу. Это 8 банок пива.
2: Так.
3: Ну, знаешь, когда я захожу в магазин, например...
2: Сложно
3: и вижу,
2: поверить, да, очень вот. Сложно. Но, кстати, вот жители Петербурга пьют больше. Я сейчас снова вспомню все стереотипы относительно настроения петербуржцев, но уж, извините, не мог я это
3: упомянуть. Да, там почти 6 литров на человека. В Новосибирской области за год было выпито почти 8 литров на человека. В Татарстане почти 10 литров. И в Свердловской области, ну, тоже очень близко к 10.
2: Да, почти.
3: Да, это у нас получается... Ну, сколько у них бутылок пива за год? Так. Ну, примерно 10 как раз бутылок,
2: ну, да,
3: за год.
2: Да, да, смело на 2 умножить. А, ну, тут на самом деле сама по себе новость-то позитивная. Да, тут, чтобы мы не говорили, как бы, возможно, не подшучивали, это действительно, ну, тут больше сказать даже нечего на этот факт. Но у нас есть еще смежная история, да, к употреблению алкоголя по некурящим регионам нашей страны. Мне интересно, кстати, как эта статистика собирается, потому что иногда смотришь на проценты, на цифры и думаешь, да ну, быть такого не может. А тебя тоже что-то смутило в этой истории, да? Расскажи, пожалуйста.
3: Меня смутило. Давай расскажу нашим слушателям эту историю. Как раз у нас время еще есть. Чечня, Краснодарский край, Ингушетия стали самыми некурящими регионами России, следует из данных Министерства здравоохранения России. И согласно этим данным, за сентябрь 2026 года процент курящих в Чечне составил всего лишь 0,28%. В Краснодарском крае 4,5% и в Ингушетии, ну, там почти 6%. Uh-huh. Также в лидерах, ну, там, Дагестан, Северная Осетия. Ну, вот что меня смутило, я вам скажу. На самом деле я бываю в разных регионах и вижу, что огромное количество человек все-таки курит. Курит, к сожалению. Курение тоже это вредно для здоровья. Мы против курения. Здесь хотелось бы понять, как происходит сбор такой статистики, на основании чего проводит эту статистику. То есть это какие-то опросы среди населения такого-то возраста определенного, или, например, это, возможно, сбор аналитика. Там, знаешь, сколько было продано пачек сигарет условно, что, опять же, очень вредно. Мы не рекомендуем курить.
2: Ну, и тут, когда, как не вспомнить сейчас, очередную рекомендацию Минздрава, что курение тоже вредит вашему здоровью. Тут нас, конечно, поправляют и в комментариях, это возвращаясь к предыдущей теме. Это спиртовой эквивалент, а не бутылки с пивом 7,5
3: нет,
2: литров спирта.
3: Нет, слушатели нас, возможно, неправильно поняли. Я все перепроверила эту информацию, которая указывается. Я запросила в интернете, сколько это, если там, мы это переведем в количество литров конкретно алкоголя. Поэтому информацию озвучили мы правильно вам. Но спасибо, что вы нас так внимательно слушаете.
2: Да. Еще у нас остается буквально, да, блиц устроим, несколько минут у нас остается. Меня поразила история с американскими супермаркетами. Как-то продают форель напечатанную. Я знаю о всех там прелестях 3D-принтера, но чтобы там печатали форель, меня, честно говоря, удивило. Лосось из Израиля, напечатанный на прекрасном китайском, скорее всего, 3D-принтере.
3: Да, изготавливают с помощью специального пищевого изготовления, который слой за слоем образует структуру мышечных волокон и жира, характерные для настоящего лосося. У меня здесь вопрос, зачем, для чего, почему?
2: Я считаю, это...
3: Это надо есть, на это надо смотреть, любоваться, или что нужно с этим делать? Вот, может быть, наши слушатели как раз во всем разбираются, вы нам расскажите, пожалуйста.
2: Ну, слушай, если это супермаркет, то я боюсь, что будут, да, употреблять в пищу, но когда такие вещи видишь, я понимаю, что в будущем человечество, возможно, столкнется с новыми вызовами, и нужно будет искать альтернативу, там, я не знаю, говядине той же самой, хотя я знаю, что сейчас даже мясо питона продают в консервах, и это есть в Москве. Тоже замечал, делал про это большую историю. Но чтобы печатать на 3D-принтере, это, конечно, ужас.
3: Ну вот если наши слушатели, дорогие, сталкивались с таким, вы нам расскажите, пожалуйста. Кто-нибудь пробовал, возможно?
2: А лучше наоборот, не рассказывайте, не травмируйте психику ведущих. Мы прервемся на новости, друзья, оставайтесь с нами, скоро продолжим.

знать за 90 секунд. С середины 1950-х годов мир стал буквально бредить освоением космоса. Этому способствовало бурное развитие авиации и ракетостроения. Новая глобальная тенденция повлияла на сугубо земные технологии. Прежде всего, автопром. В США появилось целое направление, занятое созданием машин с космическими формами и турбореактивными двигателями. Концепты выглядели завораживающе. Плавники, прозрачные кабины, бутафорские сопла и аэродинамические тормоза самолетного типа. В серию они не пошли. Обыватели предпочитали более традиционные модели. Вопреки расхожему мнению о технологическом отставании СССР от Америки, в этой сфере дело обстояло ровно наоборот. Одновременно с американскими образцами в 1954 году в Советском Союзе был построен первый автомобиль с турбореактивным двигателем ГАЗ-СГЗ «Стрела». Заложенные в этот аппарат технические параметры поражали воображение. Он мог развить до 800 км в час, по скорости вставая в один ряд с самолетами. На практике испытатели ограничились 300 километрами. Нагрузки не выдержали шины. Поговаривают, что на пути гонщика попался посторонний предмет. Он решил судьбу проекта, который пришлось закрыть. Но престиж страны был приумножен.

0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
5: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Участники акции, организованной немецкой партией «Союз за социальную справедливость и разумную экономику», перед зданием суда в немецком Гамбурге требуют сформировать парламентскую комиссию по расследованию дела о северных потоках. Партия считает, что находящийся на скамье подсудимых Сергей Кузнецов был исполнителем диверсии, в то время как те, кто был в ней заинтересован, избежали внимания суда. Ранее сообщалось, что с подобной инициативой о формировании комиссии уже выступала правая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии», но Бундестаг отклонил это предложение. Сегодня проходит первое заседание по делу украинца. Всего до конца текущего года запланировано 16 заседаний, а также назначенные дополнительные на январь следующего года. Минцифры попросила операторов не блокировать немаркированные звонки от банков до ноября. Уточняется, что большинство из них уже заключили необходимые договоры, но некоторые, среди которых есть и системно значимые, еще не успели. В ведомстве пояснили, что отсрочка нужна, чтобы урегулировать оставшиеся вопросы, в том числе обеспечить маркировку без ограничения важных звонков клиентов. Ранее операторы связи уведомили крупнейшие российские банки о том, что с 15 октября перестанут пропускать до абонентов вызовы без маркировки. Обязательно маркировка звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей введена в России с 1 сентября прошлого года. Для инициатора вызова маркировка будет платной, вне зависимости от того, было установлено соединение или нет. Миноборнауки традиционно распределяет 73% всех бюджетных мест между вузами за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков. В центре внимания, по его словам, находятся геостратегические территории, такие как Дальний Восток и Калининград. Бывший глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба призвал жителей Украины уезжать из городов и запасаться дровами, чтобы пережить наступающую зиму. Тех, кто не сможет покинуть города, Кулеба призвал скоординироваться с друзьями и соседями, чтобы распределить обязанности во время выживания в холодное время года. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий ранее заявлял, что предстоящая зима в стране может стать сложнее прошлой. Местные эксперты отмечали, что предстоящая зима станет самой сложной с 2022 года. Энергосистема страны не справляется с нагрузкой. Поток иностранных туристов в Россию за первые 8 месяцев текущего года вырос на 17%, в том числе благодаря расширению авиасообщения и безвизовому режиму с Китаем. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников. В целом, по его словам, туротрасль России планомерно развивается. С помощью кредитов развиваются крупные инфраструктурные проекты. Больше информации вы сможете найти в МАКС-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
7: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир продолжается. Вместе с ним и «Дневной ракурс». У микрофона ведущий Денис Воробьев. Будем обсуждать самые главные актуальные темы к этому часу. Дональд Трамп написал в своей социальной сети следующее. «Масштабные работы по разведыванию нефти, газа и минералов вот-вот начнутся в нашей новой и прекрасной Гренландии». Давайте разбирать эту тему. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин на прямой связи. Сергей Сергеевич, добрый день. Рад вас приветствовать.
8: Добрый день.
7: Действительно ли Гренландия, вот такая, если позволите, земля обетованная с точки зрения наличия ресурсов в регионе, потому что уж очень высказываются, ну, скажем так, высокопарно, мол, общий запас и количество ресурсов превышает запас почти любой другой страны мира, так ли это?
8: Ну, вы знаете, скорее тут вопрос в том, что за полярным кругом действительно много различных природных ископаемых, там говорят и огромных галеров нефти, газа и так далее. Но надо понимать, что экосистема вообще Заполярья, она достаточно очень тонкая, и любые разливы, там, допустим, нефти, еще чего-то, это не то же самое, что разливы в Мексиканском заливе, условно говоря. На их устранение требуется там гораздо больше времени, ресурсов и так далее. Поэтому очень бережно всегда страны, которые находятся за полярным кругом, подходят к освоению этих ресурсов. Это касается там и России, и Канады, и Норвегии. Вот. И всегда Гренландия считалась таким, ну, условно, заповедным кусочком мира, где никакой разведки не происходит. Вот. Поэтому для того, чтобы все это разведывать, необходимо сначала вот этот ледяной щит убрать, который есть, вот, и после этого уже что-то с этим делать. Да. Но сделать Гренландию обитаемым и такой же, как те места, где идет активное освоение, ну, наверное, это возможно, да. Но пока это из области таких очень, очень далеких планов. Плюс, скорее всего, и себестоимость вот этой добычи и себестоимость разведки достаточно большая будет в этих широтах.
7: А современные технологии позволяют проводить вот такую тонкую работу, вот то, о чем вы говорите, да, и кто сегодня в лидерах по этой самой, по технологиям, да, Соединенные Штаты или тут Китай все-таки еще рядышком?
8: Нет, Китай здесь вряд ли, потому что в Китае нет северных широт, как есть у нас, там есть в Норвегии или Канаде, например. Uh-huh. Вот поэтому те страны, которые находятся на этих северных широтах, они так или иначе занимаются освоением. Да, и мы очень активно этим занимаемся, там, и другие страны. Вот, поэтому, вот, наверное, здесь там та же самая Аляска, да, это тоже некий пример использования разных технологий и северных широтах.
7: Ну, кстати говоря, раз уж вы упомянули Аляску, то здесь, ну, помимо того, что у американцев там газовый проект, Тайвань согласился вложить почти 4,5 миллиарда долларов. Ну и понятно, что впоследствии покупать 30% производимого СПГ в течение 20 лет. На ваш взгляд, да, почему это в эту историю вписался именно что

0: интересны. Плюс понятно, что для Тайваня выгодна поддержка США, поэтому эти инвестиции, они имеют еще такую некую политическую окраску, потому да, у тебя есть страна, которая инвестирует миллиарды долларов в твои проекты, ну, хочешь не хочешь, она так или иначе становится союзником. Вот. И приходится обращать на нее внимание и, наверное, каким-то образом это защищать. Вот. Поэтому тут есть и экономика, и некоторая там доля политики тоже.
1: А если говорить об экономике, то спрос на СПГ сейчас будет и дальше расти, ну, так же, как и цена на него, ну, понимая, во-первых, время года, а во-вторых, Ближний Восток, безусловный фактор, интерес Европы по закупке СПГ у тех же Соединенных Штатов Америки. Да, какая картина сейчас складывается?
0: Знаете, спрос на СПГ, он все-таки зависит от цен. Потому что вот когда был такой глобальный энергетический кризис, и на части поставок газа, это конец 2021 года и весь 2022 год, тогда очень активно многие страны отказывались от сжиженного газа, от газа, потому что цены тогда уходили там, до 1000 долларов за 1000 кубов там, и выше. Вот, и кто-то переходил снова на тот же самый уголь, потому что это оказывалось значительно дешевле, менее экологично, но сильно дешевле. По этой причине спрос, конечно, зимой вырастает, но если только цена объективно нормальная, вот если цена снова уходит куда-то в небеса, то он уже так сильно не растет.
1: Но в таком случае, насколько сегодня достаточно возможностей у тех же Соединенных Штатов обеспечивать покупателей сжиженным природным газом? Да, я так все снова посматриваю в сторону Европы, но я так полагаю, эти возможности пока еще присутствуют.
0: Ну, пока присутствует, да, никто не обсуждает запрет на поставку или еще чего-то. Да, США сейчас поставка углеводородов, это вообще является статьей номер один экспорта, как это ни странно. Вот, то есть США стали таким сырьевым экспортером. Вот. И помимо США есть поставки из той же Австралии. Ну, мы продолжаем поставлять, причем у нас в этом году объем поставки того же жирного газа тоже выходит на там, рекордные значения. Причем ту же самую Европу. То есть пока она не ограничила полностью наши поставки, да, мы еще продолжаем поставлять газ.
1: Как оцениваете современные перспективы возможностей России тоже по освоению Арктики, безусловно, по возможностям для ведения совместных проектов, скажем так?
0: Ну, мы там уже находимся, все наши основные
1: Ну да.
0: газовые проекты – это проекты в Арктике. Вот. И то же самое там по добыче нефти. Вот. Совместные проекты возможны. Вопрос снятия санкций, потому что мы уже предлагали как раз в обмен на снятие санкций различные проекты с теми же американскими компаниями. Вот. Возможно, что даже сейчас это где-то обсуждается. И мы, может быть, и услышим в скором времени. То же самое, как по дизельной сделке. Все может быть.
1: То есть барьер сейчас, ну, барьера два, формальный с точки зрения, да, санкций и, ну, политический фактор, да, пока тоже никто не отменял.
0: Ну да, потому что несмотря там, на то, что там Трамп радужно там, говорит о каких-то сделках, там есть огромная позиция внутри США и в Сенате, и, причем не только из демократов, но и из республиканцев, в том числе, которые категорически против любых отношений с Россией.
1: Ну да, ястребов там достаточно. Посмотрим, что покажут промежуточные выборы в Конгресс. Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, был с нами на прямой связи. А теперь поговорим про искусственный интеллект и то, как он влияет на экономический рост. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что страны, которые тесно задействованы в поставках, да, в этих цепочках, в логистике для системы искусственного интеллекта, они в выигрышной ситуации с точки зрения экономики. Здесь, честно говоря, интересно, это действует на короткой дистанции или как долгосрочная перспектива? Давайте разбираться. На прямой связи со студией профессор, доктор экономических наук, председатель Совета общероссийской общественной организации Финпотребсоюз Игорь Костиков. Игорь Владимирович, мое почтение. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Действительно ли сегодня, если государство становится неким таким, как бы правильно выразиться, транзитом,

0: по части, да, искусственного интеллекта. Эта страна, это государство находится в выигрыше. Да, как сегодня можно в целом идентифицировать искусственный интеллект, да, в этом контексте?
1: Ну, в первую очередь мы должны сказать, что искусственный интеллект становится частью производственных процессов, чего вот буквально еще там год-полтора назад не было. То есть это, естественно, изменяет всю ситуацию. И второе, то, что государство, где он более активно развивается, естественно, получает экономические преимущества, причем долгосрочные. И в этом смысле, конечно, ну, они государства, где это развивается, где государство поддерживает развитие искусственного интеллекта, это приводит к долгосрочным последствиям, позитивным для экономики страны соответствующих.
0: Если страна задействует возможности искусственного интеллекта внутри своей экономики или действует в том числе и на внешнего потребителя, ну, как, например, Соединенные Штаты на Европу сейчас?
1: Я могу сказать, что это и в том, и в другом случае, потому что ну, как и любой, как и любая услуга, искусственный интеллект с экономической точки зрения и потребление внутри страны, и продажа услуги за рубеж, это, естественно, дает дополнительные преимущества. Более того, когда продается за рубеж, то мы прекрасно понимаем, что увеличивается зависимость не только в части искусственного интеллекта, но и в части тех отраслей, где он начинает использоваться, поскольку предприятия, которые его используют, если это иностранный искусственный интеллект, то они становятся завязанными на поставщика.
0: А какой в таком случае искусственный интеллект нужен, если мы говорим про реальный сектор экономики? Да? Вот какой запрос условно от покупателя, какой функционал сегодня необходим?
1: Ну, вы знаете, он очень широкий. На самом деле мы говорим, начиная, что все уже знают, это офисные работники, то есть повышение эффективности работы офисных работников. Но мы видим и как меняется и проектирование, и производство машинооборудования. То есть на самом деле он начинает все глубже и глубже проникать во все отрасли экономики. Потому что вы, если глянете, то уже с числовым программным управлением, которые уже стоят, да, они в принципе могут стать реципиентами технологий искусственного интеллекта. То есть это не значит, что мы должны прямо сейчас все выбросить и строить новые заводы. Нет. Просто те, которые были приспособлены для управления с помощью компьютерных систем, они могут встраиваться в систему искусственного интеллекта.
0: Просто, знаете, вот, ну, понятно, обывателю это сложно представить. Вот у нас есть конвейерная сборка на производстве, предположим. Это же тоже была революция, тут вообще без вопросов. И, как правило, сегодня контролирует процесс один человек, да, который за аппаратом, за пультом.
1: Да.
0: А вот искусственный интеллект, он может полностью исключить или все равно все человеческий фактор должен присутствовать? Как считаете?
1: Ну, в принципе, он может полностью исключить, особенно на этапах. Мы же прекрасно понимаем, что модели меняются производства, то есть вы производили один автомобиль, грубо говоря, потом другой, и необходимо все это технологически перестраивать. И вот в ходе технологической перестройки здесь роль искусственного интеллекта сегодня уже очень велика. То есть проектирование модели, потом ее позиционирование на соответствующее производство, расшивка по отдельным операциям и контроль за качеством этих операций уже сегодня может осуществлять искусственный интеллект.
0: Но фундамент в любом случае, безусловно, должен оставаться. Ну, понятно, с точки зрения наличия производства.
1: Да, мы прекрасно понимаем старые эти самые токарные фрезерные станки, где нет числового программного управления, там все это сложно, там точно искусственный интеллект не поможет. Вот. А те, которые уже с ЧПУ, да, то там уже искусственный интеллект может вмешиваться в эту историю, и более того, их проще модернизировать, потому что можно усложнять ЧПУ, и для этого не надо закупать заново все оборудование, а можно, так сказать, спустить искусственный интеллект на тот уровень, который был уже задан.
0: Игорь Владимирович, какой вам видится роль России в этой большой искусственной интеллектуальной гонке, если позволите?
1: Ну, пока мы отстаем, надо сказать. Это очень прискорбно. Потому что я бы так сказал, что у нас все-таки преобладает искусственный интеллект, который выстраивает Яндекс. Он у нас чемпион. ну и даже он отстает. Поэтому на самом деле, конечно, нам вот тут надо, так сказать, направить усилия на развитие, потому что мы видим, что с нами делиться никто особо искусственным интеллектом не собирается. Более того, даже те пользователи, которые сегодня используют искусственный интеллект самостоятельно, испытывают сложности к доступу к последним LLM-моделям, которые производят в Соединенных Штатах, даже и в Китае, где доступ для нас ограничен.
0: Вот вы говорите направить силы. Направить силы в каком направлении? Это люди, это площади, это высокие технологии. Да? Вот что вы под этим подразумеваете?
1: Я, во-первых, ну, инвестиции, понятно, потому что это ЦОДы, да, которые вот сейчас у нас пострадали. Вот, нужно их развивать, это раз. Но чисто строительство ЦОДов не обеспечит. То есть нужен еще интеллект сверху человеческий для того, чтобы развивать искусственный интеллект. И поэтому, когда мы говорим об инвестициях, это в том числе и в человеческий капитал. Mm-hmm. То есть это и разработки, это обучение искусственного интеллекта, без которого мы никуда не денемся, потому что мы сталкиваемся, вот, лично я сталкиваюсь с ситуациями, когда люди используют искусственный интеллект бездумно, да, скажем, в некоторых ваковских журналах начинают рецензировать с помощью искусственного интеллекта, но он не обучен этим заниматься, понимаете, поэтому рецензии выходят довольно сомнительные. Вот. То есть здесь требуется приложение. И, конечно, мы, поскольку мы отстаем, нам нужно наращивать темпы для того, чтобы успеть догонять тех, кто впереди. Это не значит, что мы не сможем никогда этого догнать, да, но вопрос в том, что нужно это отставание преодолевать.
0: А сегодня все должны, ну, все, я имею в виду, в рамках большого глобального мира, должны в эту гонку вписываться, иначе ты в любом случае становишься зависимым от подобного продукта, ну, вообще от искусственного интеллекта.
1: Ну, это очень все зависит от объема инвестиций, потому что искусственный интеллект требует огромных инвестиций, и мы прекрасно понимаем, что до определенного момента, когда начинается отдача, они достаточно такие сомнительные, потому что нет четкого понимания, когда начнется отдача. И в тех же Соединенных Штатах компании, которые развивают искусственный интеллект, они в любом случае на сегодняшний день лидеры. Китай почти на их уровне, но чуть от всего этого отстает. То там идет развитие и через государственный бюджет, через военные заказы. То есть по оценкам приблизительно $500 billion американское правительство направляет на финансирование компании, связанных с искусственным интеллектом. То есть, понятно, свои цели, но это все равно поступает на развитие искусственного интеллекта. А $500 billion эта сумма достаточно большая, плюс у этих компаний есть инвесторы, плюс у этих компаний есть возможность привлекать ресурсы. И поэтому, конечно, у них в этом смысле развязаны руки.
0: Вы ожидаете интеграции искусственного интеллекта во все сектора экономики в будущем?
1: А это уже происходит. Уже? Это уже происходит, да. То есть мы уже никуда от этого не денемся. То есть мы все сами с вами незаметно начинаем использовать искусственный интеллект, даже не отдавая себе отчет, что мы используем. То есть и сбор материалов, и сбор информации, и переработка информации, и мы пользуемся банковскими продуктами, которые уже включают искусственный интеллект. Мы пользуемся туристическими продуктами, которые начинают уже применять искусственный интеллект. То есть мы становимся частью этой системы.
0: Вопрос этической точки зрения позвольте вам задать?
1: Да, конечно.
0: Как вы считаете, должен ли человек обладать выбором, иметь выбор, да, вот пользоваться продуктом условно сгенерированным, да, если мы возьмем пример очень простой, колл-центр, там должен ли быть у человека выбор общаться с нейросетевым, ну, скажем так, оператором или живым человеком?
1: Скажу следующее, что сегодня вряд ли вы, позвонив, если мы имеем в виду колл-центр банковский...
0: Как пример, да.
1: Да, то у вас нет выбора на сегодняшний день. Либо прийти в офис, да, там, кстати, не у всех банков уже есть офисы, вот, либо общаться с искусственным интеллектом, потому что он уже очень совершенный, вы зачастую даже не поймете, что вы общаетесь с искусственным интеллектом. Наши крупнейшие банки, я уже вот заметил, за последние полгода резко повысили... значит, клиентоориентированность своих моделей искусственного интеллекта, так что вы не сразу распознаете, что вы общаетесь с искусственным интеллектом.
0: Ну, все-таки пока в большинстве случаев пробиться-то можно к живому человеку, но это нужно...
1: Пробиться можно будет всегда, я думаю. Когда у вас будут нестандартные запросы, все равно будет можно пробиться. Но начинать вы уже начинаете общаться с помощью искусственного интеллекта.
0: Есть ли такие чувствительные вещи? Ну, мы раз про экономику говорим, да, в экономике, где не место искусственному интеллекту? Или уже сегодня это сложно себе представить?
1: Ну, на самом деле это сложно представить, потому что, скажем, обычно приводят медицину, но сегодня медицина уже без искусственного интеллекта.
0: Вот так, что-то у нас со связью какая-то. Сиюминутная неполадка, ничего страшного, да, давайте, может быть, перезвоним. Да, такое бывает, фактор прямого эфира. Но, тем не менее, у нас остается минут до перерыва. Почему я решил поднять этот вопрос с точки зрения этики? Это действительно сейчас обсуждается в международных кругах, да и в целом везде. Насколько такие вещи, ну, скажем так, можно доверять, если это касается военных технологий, атомной промышленности? Может ли искусственный интеллект в данном случае быть беспристрастным, суверенным? Хотя не исключен и человеческий фактор, безусловно, да, все мы знаем порой трагичные, печальные истории, но когда там лично я тестирую искусственный интеллект, я понимаю, что далеко ему еще до интеллекта живого и человеческого. Ну что ж, это отдельная история. Мы видим, да, сейчас главный ориентир на то, чтобы государство все больше инвестировали средств, сил и таким образом не становились зависимыми от западного продукта или от восточного, учитывая, что сегодня два главных ориентира в этой гонке, в гонке искусственного интеллекта, построения дата-центров, это, конечно, Соединенные Штаты Америки и Китай, но, безусловно, у России есть свои продукты, есть свои возможности, которые она реализует вполне себе успешно, поэтому, я думаю, здесь нет смысла драматизировать. Далее новости на радио «Спутник», оставайтесь с нами, мы продолжим.

0: Страна героев. Виктор Баженов. Штурмовая группа, в составе которой сержант Виктор Баженов обеспечивал прикрытие основных сил, с боем взяла под контроль очередной населенный пункт. Враг ожесточенно сопротивлялся из оборудованного опорного пункта. Но продвигающиеся вглубь украинской территории российские защитники без потерь овладели и этим объектом. Радикалы ВСУ понимали важность опорника. Они попытались отбить его на следующий день, собравшись с силами. Их наступление было подкреплено массированным артиллерийским обстрелом наших позиций. Сержант Баженов спас раненного товарища, вынеся его из зоны обстрела и оказав первую помощь. Затем мгновенно вступил в стрелковый бой с атакующим противником. В какой-то момент Виктор засек вражеский дрон, снабженный видеокамерой и кружащий в воздухе на небольшой высоте. С этого аппарата ВСУшники вели разведку и корректировку артиллерийского огня. Меткими выстрелами сержант нейтрализовал беспилотный летательный аппарат. Противник был ослеплен и лишен возможности стрелять из минометов и артиллерийских установок. Вслед за этим российские военнослужащие перешли в решительную контратаку и заставили врага бежать с поля боя на исходные позиции. Страна героев. Радио «Спутник».
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник».
2: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотый.
4: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
9: В Москве и Краснодаре час дня, в Оренбурге 15.00, во Владивостоке 8 вечера. В студии Наталья Бута. Здравствуйте, в этом выпуске. Кремле прокомментировали ограничения работы Starlink на Украине. Суд в Гамбурге начал рассмотрение дела по теракту на Северных потоках. Еврокомиссия перечислила Украине почти 3 миллиарда евро на военные нужды. Теперь подробнее. Было бы лучше, если бы такие блестящие технологии, как Starlink, вообще не использовались в военных целях. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Кремлю ничего не известно о якобы ограничении работы Starlink на Украине, кроме того, что сообщалось в СМИ. Ранее газета Financial Times писала, что ограничения в работе терминалов спутниковой связи на Украине сорвали несколько операций ВСУ. Предупреждение о готовности Вашингтона прекратить передачу разведданных Пентагон и Госдеп США направили Киеву на выходных. Владимир Зеленский позднее подтвердил, что западные партнеры Украины в ночь на вторник не предоставили Киеву сведения о пуске ракет. Верховный суд России признал общину последователей Батал-Хаджи Белхароева в террористической организации и запретил ее деятельность на территории Российской Федерации. По данным ФСБ, батал-хаджинцы причастны к подрыву пассажирского поезда «Невский экспресс» в 2009 году, когда погибли 27 человек. Также они участвовали в обеспечении террористических и экстремистских формирований, воюющих против российской армии на территории Украины. Кроме того, члены группировки вооружили террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве в 2004 году. По данным ФСБ, члены группировки также причастны к другим терактам на территории Российской Федерации. В немецком Гамбурге проходит первое заседание по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопровода в Северные потоки. Его задержали в августе прошлого года в Италии и экстрадировали в Германию. Федеральная прокуратура Германии в июне предъявила Кузнецову обвинение в соучастии координации теракта на газопроводах и пособничестве в военном преступлении. Как заявил прокурор в ходе оглашения обвинительного заключения в Высшем земельном суде Гамбурга, диверсия в акватории Балтийского моря в сентябре 2022 года осуществлялась по поручению государственных структур Украины. Еврокомиссия перечислила Украине 2 миллиарда 860 миллионов долларов евро в рамках оборонной части европейского кредита для закупки беспилотников, радиолокационных систем, боеприпасов и другой военной продукции. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Он уточнил, что средства предназначены для удовлетворения наиболее срочных военных потребностей страны. Напомню, кредитная программа Евросоюза объемом 90 миллиардов евро рассчитана на период с 26 по 27 годы. Из этой суммы 60 миллиардов предусмотрено для оборонных закупок, еще 30 миллиардов для бюджетной поддержки Украины. Россиянин Эрзу Закриев стал победителем молодежного чемпионата мира по спортивной борьбе, где участвуют спортсмены не старше 23 лет. Он проходит в Лас-Вегасе. В финале в весовой категории до 67 килограммов в соревнованиях по греко-римской борьбе Закриев одержал победу на туше над представителем Турции. Бронзу в категории завоевали спортсмены из Ирана и Японии. Молодежный чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 18 октября. Российские спортсмены допущены без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. Больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
5: Все верно, друзья. Вы слушаете радио «Спутник», вы на нужной волне. Мы продолжаем прямой эфир и дневной ракурс в студии снова Лиса Хабалова, Денис Воробьев. Я тебе очень рад. Спасибо, что вернулась в студию, и мы продолжаем наш прекрасный, замечательный эфир.
6: Я тебе тоже очень рада. Рада, что вернулась в эту студию. А кто бы сомневался?
5: Ну,
6: иначе
5: конечно,
6: и быть не могло. Не оставлю же я тебя
5: здесь. Без тебя комментариев
6: здесь
5: не пишет, понимаешь?
6: Вот, а, да? Вот
5: ну,
6: так?
5: Я вот и расстроился,
6: я просто
5: конечно
6: постоянно говорю, пишите комментарии. Вот ты, наверное, не просишь, вот и не пишут, а я ну, постоянно...
5: Да, слушатели отвечают. Ну что, мы подходим к большой теме, которую мы проанонсировали час назад. Это передача разведданных, ее факт или ее отсутствие, наличие или отсутствие, точнее, и ограничение работы Starlink, о чем тоже сейчас много мнений, но непонятно, где здесь истина. На прямой связи со студией военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. Михаил, здравствуйте. Добрый день.
8: Добрый день, друзья.
5: У меня сразу такой, знаете, вопрос, что за нападки такие в сторону администрации Трампа, в сторону Илона Маска? Значит, Трамп сказал, все мы вам предоставляем. Я не знаю, что там погода или не погода, но это уже, извините, авторская додумка. Но тем не менее, да, Зеленский два раза успел Трампа обвинить. Вот теперь еще глава МИДа Польши обвиняет Маска в политических играх из-за ограничения Starlink. Это, знаете, похоже на какую-то кампанию, честно говоря, по дискредитации. На ваш взгляд, это так? Или где здесь вот действительно истина кроется?
8: Ну, как обычно, нет единого фактора, единственного, который бы определял вот, высказывание всех этих говорящих голов, неоднократно увлеченных во лжи, причем сразу вот ко всем. Трамп, безусловный лидер, но дальше наш наркофюрер, который, слава богу, не наш, и там Туск, и все остальные туда же до кучи. Суть в том, что, безусловно, перед американскими выборами вся эта комарилия ищет, за кого им нужно держаться покрепче. Не имея точных данных, они постоянно передергивают то с одного, то на другого, за демократов, за республиканцев, бросим всех, пойдем к англичанам или будем держаться Евросоюза. Соответственно, вот эти метания. Трамп, разумеется, ну, как слон в посудной лавке, громит все. Мы убеждались неоднократно, вот в этом он последователь. И мы помним, он с наркофюрером целовался в засос, ругался. Первая встреча прошла с огромным скандалом. Потом он неоднократно кричал, что нужно выборы провести. Мы помним, что после избрания в марте позапрошлого года Трамп на 4-5 дней ограничивал передачу разведданных американской разведки киевскому режиму, потому что тут же молча восстановил. То есть, и сейчас идет то же самое. То есть на самом деле американцы пытаются давить на киевскую хунту различными способами. Они никогда не перекроют полностью передачу разведданных. Они не хотят прекращения войны, не откажутся от помощи киевскому режиму, любому. Но давить на него различными способами, да, они будут. Отсюда вот и все эти разговоры. Потому что, простите, но не только в оптическом диапазоне отслеживаются пуски ракет. Поэтому, да, облачность здорово мешает, даже сплошная, которая была в те дни на моменты пусков. Но в инфракрасном диапазоне пуски видны. Угу. То есть, мало того, кроме американских разведданных, есть европейские, есть масса коммерческих спутников, занимающихся зондированием Земли во всех диапазонах. Мы, Макстар и многие другие данные сами видим по фотографии. Вот, они продаются, но, естественно, под контрольным правительством. Так что, так или иначе, вот этот крик войск болот куевских, он обоснован именно тем, что ограничения, безусловно, есть.
5: Давайте тогда зафиксируем. Вот вы, скажите честно, наблюдали последние вот минувшие двое суток результативность ударов по разным регионам Украины, включая город Киев, безусловно. Вот что-то изменилось?
8: Принципиально не изменилось. То есть, вот вспомните, когда речь шла о том, что израсходованы все ракеты. Понятно, что они соврали, но прошло время, ракеты не поступили, и резко возросла эффективность ударов. Ее зафиксировали абсолютно все. И вот если мы говорим о дефиците ракет, средств ПВО и новых реактивных геранях, эффективности наших, то да, безусловно, оно присутствует. Ровно такое же, как было и раньше. То, что мы начали бить по мостам, это просто изменились приказы, куда наносить удары. Ваш прорыв ПВО, дальше уже не важно, вы по мосту попали или по заправочной станции рядом с мостом. ПВО прорвано. То есть так или иначе, мы понимаем, что здесь перед нами идет многосторонняя игра. Тот же наркофюрер, ну вспомните вот его крики о том, что начнется перемирие энергетическое. Угу. Трамп сообщил, что заявил Зеленский. Ничего не знаю, ничего не видел, ничего не слышал. Потом он обвинил Путина в нарушении перемирия, потому что Путин не читает X или какую-то там эту трамповскую соцсеть.
5: Смотрите, вот такая ситуация. Ну, понятно нам, что с разведданными, что без разведданных удары наносились, будут наноситься. А с точки зрения результативности уже украинских ударов, ну, дроны, понятно, каждый день летят, каждый день дроны сбиваются. При отсутствии разведданных, ну, тут скорее не столько разведданных, сколько спутниковые связи, это будет делать сложнее. Вот нам важно вообще лишить противника этой самой спутниковой связи? Или нам это уже не принципиально?
8: Для противника это будет катастрофой. Угу. Десятки тысяч терминалов Starlink обеспечивают не только удары Middle Strike по трассе Новороссия, по Крыму, все то, что мы наблюдали, значит, это выпадает. Вся связь, десятки тысяч терминалов, вплоть до батальонного уровня выпадает. Быстро заменить их невозможно. В конечном итоге замените, но это потребует месяцев, это даже не дни, не недели. Данные спутниковой разведки – это вообще катастрофа для противника. Потому что там очень много тонкостей. Ни одна ракета баллистическая может летать там по координатам, которые известны с советских времен. Крылатые ракеты, бесподстилающие, которые имеются исключительно у высокотехнологичных держав, которых можно пересчитать по пальцам, две или три. Мы, американцы, может быть, там Китай еще. Вот, может так. Ни одна не долетит вообще. То есть это действительно катастрофа. Мало того, самое главное, передвижение войск. Скрытное передвижение. У Киева нет средств отслеживать передвижение наших войск, кроме как космическая разведка противника. Если она ложится, все, можете ставить крест на устойчивости своей обороны. Вы будете получать удары в любом месте крупными силами, которые можно перебрасывать, а не малыми штурмовыми группами. Да, это будет для них катастрофа. Киевский режим держится вот даже в том виде, в котором он держит фронт сегодня, исключительно благодаря связи и системам космической разведки.
6: Ну вот для себя, например, я сейчас получила благодаря вам, Михаил, ответы на многие вопросы. Мы еще вчера обсуждали эту тему, я тоже говорила, но не буду возвращаться к тому разговору с экспертом. Вот здесь, наверное, главный вопрос для меня. Все выглядело довольно катастрофично для украинской стороны сейчас, если мы будем опираться на все, что мы пишем. Но главное, я от вас услышала, что Европа может заменить США и делиться этими разведданными, правильно?
8: Да, безусловно, может.
6: Ну вот,
8: она может делать это скрытно. Если вы помните, в Персидском заливе, когда американцы начали проигрывать в начале лета, Трамп просил коммерческие организации, предоставляющие спутниковые снимки, откладывать их публикацию на 2 недели. То есть вот такой возможности, если европейцы будут играть в свою игру, значит, коммерческие будут продавать эту информацию, будут продавать спутниковые разведданные киевской хунте.
6: А продавать
8: но
6: это
8: в любом
6: же еще
8: случае, за те же европейские деньги.
6: За те же европейские деньги.
8: Перекладывание из кармана в карман. То есть бюджетные деньги, скажем, Еврокомиссии или какой-то отдельной страны будут переданы коммерческой организации, которая за эти деньги предоставит киевскому режиму спутниковые снимки. Ну, разведданные они получать будут. Это неважно из каких источников, но все равно будут.
5: Классическая брюсселевская схема. Михаил, вот, наверное, заключительный такой вопрос. Вот все чаще уже видим призывы, да, с украинской стороны к своему же населению, да, дрова закупать, с соседями кооперироваться. Ну, в общем, такие очень драматичные настрой на грядущую зиму. Да, вы сами что можете сказать? Действительно ли людей готовят к тому, к возможным, там, условно, переездам из Киева, да, куда? Вот что сейчас, какая картина?
8: Она на самом деле не изменилась. То есть лучше не будет, будет только хуже. Эффективность наших ударов возрастает. Да, мы не положим всю энергосистему. Но киевский режим готовится в случае необходимости. Они прекрасно понимают, что если мы выбьем подстанции, которые ведут 750 киловольт, от атомных станций в тот же Киев, вот, света там для населения не будет. Мы просто должны, опять же, хорошо понимать, что уничтожить всю энергосистему мы не в состоянии. Это невозможно физически. Не потому, что мы не можем уничтожить ТЭЦ, потому что 2/3 электроэнергии киевский режим сегодня получает с атомных электростанций. Но в первую очередь это обеспечение предприятий ВПК, нужды армии и всего прочего, там, того же правительства. Население в списке последнее. То есть, как всегда, выигрывают генералы, а проигрывает всегда войны население. Вот здесь к этому его готовят. Да, значит, у вас будет отключение света. У нас свет будет, у вас нет. Генераторы, которых завезено до десятки и десятки тысяч, от 10 киловаттников до десятков мегаватт. Самая мощная 31,5 мегаватта станция из Прибалтики перевезена полностью, уже смонтирована. Вторая из Германии, которая должна в Северной потоке была обслуживать, газовая станция. Вот, она город способна обеспечить электроэнергией. Вот, они размещаются. Вот сейчас 10 фур Азербайджан передал Киеву. Чтобы было понятно, но я генераторы поставлял на трассу Новороссия для Багнивой ГРУ. Вот одна фура – это 750 киловатт мощности генератора, который она погружена. Угу. 750 киловатт – это колоссально. 10 фур – 7,5 мегаватт. небольшой городок.
5: Ну да. Ну что ж, будем в таком случае, да,
6: следить за развитием событий, да, только это и остается.
5: Спасибо вам огромнейший военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Еще одна серьезная тема, тема большая, тема сложная, будем откровенны. В Германии начался суд над бывшим украинским военным, который обвиняется в организации подрыва северных потоков. Reuters об этом сообщает. Тут же есть и всплыла информация о том, что ЦРУ знала о подготовке диверсии и, кстати говоря, не возражала.
6: Не возражала, да.
5: Интересно, могли ли предотвратить в таком случае. Но здесь сразу тоже множество вопросов. Давай их все зададим. Адвокат, дипломированный аспирант по международному праву Максим Сикач уже на прямой связи со студией. Максим Сергеевич, наше почтение. Говорят сейчас коллеги, в ближайшие секунды подключатся. Ничего страшного. Здесь, знаешь, Лисо, вот что интересно. Это ведь будет такая первая возможность для публики личного рассмотрения доказательств. Все-таки собирали много лет, и это в любом случае, наверное, приведет к большому резонансу. Как ты считаешь?
6: И как раз ждут, что на процессе будут названы имена заказов вот этого теракта. Это тоже очень важно. Будет интересно наблюдать за тем, как это все будет происходить. И важно понимать, насколько действительно значим этот процесс для установления истины. Потому что много об этом говорим, а истины пока нет. Как раз у нас появился эксперт.
5: Максим Сергеевич, добрый день. Рад вас приветствовать. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Меня слышно?
5: Да, сейчас слышно, видно. Да, замечательно все. Спасибо вам большое, что присоединились к эфиру. Вот знаете, если посмотреть на оценки западных журналистов, ну, конкретно да, агентство Reuters сейчас, процитирую, да, вот кроме того, что это действительно возможность публичного рассмотрения доказательств, многолетнее расследование, прямая цитата, которая оказалась дипломатически и политически неудобным для немецкого правительства, которое по-прежнему решительно поддерживает Украину, несмотря на то, что следствие связывает Киев с этим преступлением. Как вы считаете, действительно публичность рассмотрения да, этого дела, этого суда, приведет к очень серьезным последствиям и с точки зрения настроений, и с точки зрения политического фактора, безусловно. Как считаете?
10: Спасибо за вопрос. Прежде чем начать, я, наверное, бы все-таки отметил, что пока это только у нас есть предварительное следствие, результаты его, и в первую очередь у нас действует презумпция невиновности, она во всех странах мира, включая Россию и Германию, о том, что пока не доказана вина, с приговором суда человек считается невиновным. Я это веду к тому, что пока мы не можем сказать именно то, что там действительно украинский след, если так называемый, имеется или нет. Но что касается именно международного права и оценки влияния данного решения на будущее в целом международной юрисдикции, я бы сказал очень высокое, потому что здесь как минимум есть одна из правовых коллизий, которая возникает, а именно как квалифицировать вообще данные действия. Здесь идет противоречие двух нормативных актов международных. Первое — это конвенция международного гуманитарного права или военного права, как мы называем, иными словами, как правильно убивать людей. Либо и вторым актом — это противодействие терроризму, международная конвенция о борьбе с терроризмом. То есть с точки зрения, допустим, Российской Федерации, это теракт. С точки зрения, и получается, что атака на гражданскую инфраструктуру, ее так квалифицировал Верховный суд Германии, который рассматривает дело, что это все-таки гражданская инфраструктура, то возникает вопрос о применении норм международного военного права, гуманитарного. Но здесь другая проблема. Проблема в том, что этот объект не является военным объектом. То есть позиция Украины в данном случае о том, что по данным потокам шли, ну, продавался газ, за газ получались деньги. За деньги получаются боеприпасы, за боеприпасы получаются боевые действия, которые в Российской Федерации называются специальной военной операцией. И смотрите, в чем парадокс. Парадокс в том, что его не признают военным в данном случае. Но в то же время Украина сама говорит, что, по-моему, Зеленский об этом заявлял, президент, о том, что да, он выполнял приказ о уничтожении военной инфраструктуры. Но с точки зрения, допустим, международного морского права, конвенции по морскому праву, данный объект является исключительно гражданским, потому что он не используется в военных целях. И здесь парадокс. С одной стороны, нужно, ну, есть преступление, да, за него нужно разобраться в данной ситуации. Либо наказывать, либо нет человека. Либо, если не виновен, отпустить. В то же время проблема в том, что если мы квалифицируем как боевые действия, то фактически пострадавшими и потерпевшими являются страны, которые были соучастниками данного Северного потока, и по чьей исключительной экономической зоне 200 морских миль проходила данная территория, то данные газопроводы проходили. Это, по-моему, у нас Дания и Швеция. Они закрыли дела. А Германия, как основная потерпевшая страна, должна была что-то сделать. И что они делают? Они возбуждают, разумеется, уголовное дело. В то же время, если мы признаем это терактом, ну, тогда мы его не можем признать тогда позиция Украины должна меняться, но позиция Украины в том, что это были боевые действия. И здесь вот эта коллизия, с которой должен разобраться сейчас Верховный суд Германии. Что касается, допустим, по-моему, вы спрашивали про политические последствия этого процесса. Ну, я бы сказал, что он в целом, мы его не можем назвать даже, наверное, политизированным, потому что, допустим, Кассационный суд Италии перед тем, как его отправить в Германию, подтвердил, что не было нарушений с точки зрения соблюдения его прав. Он до сих пор хранит молчание Кузнецов. Но проблема в том, что если мы говорим все-таки о политической какой-то неудобности, то действительно, наверное, опять я не могу оценивать, да, политическую целесообразность. В первую очередь, я юрист и адвокат, и кодекс профэтики мне это запрещает делать. Ну, да, но понятно. В то же время предположить технически, да, что заказчика-то не судят. Кто заказчик? Заказчик, если мы говорим, берем на веру слова президента Украины, то да, вот он заказчик, но мы не можем его судить, потому что другая проблема. Проблема государственных иммунитетов, которые установлены международным правом в отношении первых лиц государства. Вот. И их снимать может только Международный уголовный суд, как это попытался сделать в отношении президента Российской Федерации и выдал ордер на его арест. Или там в отношении Нетаньяху, президента Израиля. Но опять это спорная юрисдикция, которая до сих пор не имеет ответа на вопрос. И международное право не знает, как ответить на этот вопрос, что делать с первыми лицами государства. Но вот в отношении президента Украины не было выдано ордера. Следовательно, мы исходим из того, что иммунитет имеется. А значит, его приказы оспаривать невозможно. Вот понимаете, и здесь для вот этого вот немецкого суда такой вот клубок как минимум трех противоречий, и никто не знает, как решить данный вопрос. Даже само международное право, потому что оно диспозитивно, то есть оно добровольно, и все между собой равны государства, то есть принцип государственного суверенитета, за который выступает Российская Федерация. Вот. Этой системе уже 300 лет, и вот новые вызовы, которые появляются в 26-м году, они требуют новых ответов.
5: Я так полагаю, любое решение, которое может быть принято, не устроит, да, всех единогласно, безусловно.
10: Ну, смотрите,
5: учитывая все противоречия, о которых вот вы говорили до этого, конечно.
10: Ну да, смотрите, что вот если мы это признаем военными действиями, да, то фактически Россия будет недовольна, потому что мы квалифицируем по конвенции о борьбе с международным терроризмом. Если мы это признаем терактом, то возникает вопрос, почему мы его не как террориста судим, а у нас есть прямой приказ, почему мы это игнорируем, о котором говорил президент Украины, заявлял неоднократно, и что была уничтожена военная цель. В то же время, если это военный, то почему мы в отношении него там не применяем определенный иммунитет и конвенцию Женевского об отношении к комбатантам, да, ну, к лицам, участвующим в боевых действиях. Плюс у нас есть документы, которые, ну, опять-таки, из иностранных СМИ я это почерпал информацию, что есть документы, подтверждающие, что в данном случае он был на боевом задании. Данный гражданин Кузнецов, по-моему, фамилия, если не изменяет память. Поэтому здесь вот, да, не будут довольных, но в дальнейшем какой-то будет сформирован стандарт доказывания. Я здесь, наверное, вспомню Международный трибунал по бывшей Югославии.
5: Ой, на таком интересном месте у нас что-то со связью произошло.
6: Надо будет, наверное, переключиться. Я, знаешь, нашла вообще позицию подсудимого, пока мы здесь разговариваем, и он абсолютно свою вину не признает, и при этом обвинение утверждает, что располагает неопровержимыми доказательствами. Во время экстрадиции из Италии в частном телефонном разговоре Кузнецов признался, что на момент операции служил в ИСУ и работал на украинские спецслужбы. Наверное, вот главный вопрос для меня, но видишь, здесь наш эксперт говорит, что ответа нет на этот вопрос. Вот как все-таки Россия будет добиваться справедливости?
5: Да, вспоминая сценарий с Югославией, да, Максим Сергеевич, сейчас вроде должен все...
10: Что-то произошло, Я здесь.
5: Да, все прекрасно.
10: И вот продолжая про Югославию, Югославия создала международный стандарт как минимум по доказыванию геноцида. До 2003 года никто не знал, как за геноцид судить. То же самое не знали, как привлекать военных преступников, как работать будут временные международные суды, да, которые ad hoc, как называются, от случая к случаю. И то же самое и здесь. Мы будем получать новый какой-то стандарт доказывания. Какой будет, я не знаю, но норм, я также отмечу, да, что нормы национального права и некоторые судебные решения национальных судов, они влияют на то, как потом будет развиваться международное право. Поэтому я скажу, что они здесь будут первооткрывателями. Ответов пока по данным вопросам нет.
5: Спасибо огромнейшее, очень исчерпывающий комментарий по сложной, будем откровенны, теме. Не только для нас, безусловно, не для нас вообще в первую очередь. Спасибо, Максим Сергеевич. Максим Сикач, адвокат, дипломированный аспирант по международному праву, был в эфире «Радио Спутник». Мы также с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.

Захват Францией иностранного танкера. Контекст. Фиговый листок, призванный прикрыть откровенное пиратство и разбой. Так в российском посольстве в Париже прокомментировали информацию о новой операции французских силовиков. Их целью стал танкер под флагом Бенина. Париже заявляют, что он имеет отношение к так называемому «теневому флоту». Российские дипломаты подчеркивают, что ссылки на Конвенцию ООН по морскому праву для обоснования задержания – нелегитимные меры. В июне Франция задержала танкер «Deliver» у берегов Сицилии. Судно следовало из российского Приморска в Сингапур под флагом Камеруна. Другие западные страны, начиная с 2024 года, регулярно проводят операции по задержанию нефтевозов. В частности, в 2025 году немецкие власти арестовали танкер с 99 тысячами тонн российской нефти. Аналогичные действия предпринимали США, Бельгия, Швеция, Финляндия, Великобритания. По данным аналитических агентств, теневой флот с 97 судов в 2022 году вырос до более 3000 к началу 2026. На недавних учениях Тихоокеанского флота Владимир Путин заявил, что Москва будет отвечать зеркально на попытки захватывать российские торговые суда.

0: эфире радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру.
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
3: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Ситуация на топливном рынке значительно улучшилась. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия усиливает защиту нефтеперерабатывающих заводов. Ряд НПЗ вернулись в работу после ремонтов. Кроме того, Новак добавил, что все, кто заинтересован в стабильном спросе и предложении топлива на мировом рынке, позитивно оценивают дизельную сделку Москвы и Вашингтона. Кроме того, Россия будет максимально стремиться к исполнению своих обязательств по сделке в ОПЕК+. Модули по искусственному интеллекту будут интегрированы во все программы высшего образования в России со следующего года. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков в ходе правительственного часа в Совете Федерации. Ранее он рассказал, что ведомство увеличит количество бюджетных мест у ведущих вузов по наиболее востребованным специальностям с учетом приемной комиссии текущего года. Министр напомнил также, что количество вузовских олимпиад на следующий год сокращено с 83 до 60. Кроме того, количество студентов, принятых на платное обучение по 40 направлениям, снизилось в российских вузах на 28%, почти на 100 тысяч человек за год. Фальков отметил, что одновременно вырос средний балл ЕГЭ платников в целом на 1,5 балла, а по юриспруденции на 3 балла. Замглавы правительства России Алексей Аверчук встретился с премьер-министром Таиланда Нутхином Чинвираконом и обсудил с ним вопросы двухсторонних торгово-экономических отношений и евразийского сотрудничества. Кроме того, на встрече обсуждались вопросы энергетики в сфере событий на Ближнем Востоке. Российская делегация находится с визитом в столице Таиланда и участвует в осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Авиационные власти России и Египта подписали меморандум о взаимопонимании, который позволит увеличить число рейсов между странами. Об этом говорится в сообщении Минтранса. Египет остается одним из востребованных международных направлений среди российских пассажиров. За прошлый год только российские авиакомпании перевезли между странами более 2 миллионов человек. В сообщении ведомства говорится, что достигнутые договоренности сделают перелеты доступнее для граждан обеих стран. Стороны продолжат укреплять сотрудничество в сфере гражданской авиации. Основными мессенджерами, используемыми мошенниками для совершения IT-преступлений, стали Telegram и WhatsApp. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с киберпреступлениями Главного управления МВД по Москве Антон Кононенко. Он подчеркнул, что государственные службы и правоохранительные органы никогда не будут связываться с гражданами через мессенджеры и требовать от них совершить какие-либо действия. Больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
5: 13:33 в Москве. Вы слушаете «Дневной ракурс» на радио «Спутник». В студии я, Элиса Хабалова, на этот раз без Дениса Воробьева, но зато к нам присоединяется врач-кардиолог, популяризатор доказательной медицины, автор телеграм-канала «Блог кардиолога» Томас Гаглашвили. Томас, здравствуйте.
6: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
5: Спасибо, что нашли время для беседы с нами. Уверена, для наших слушателей сейчас состоится очень полезная беседа и очень много важных вещей мы сможем для себя вынести. Здесь, значит, история следующая. Начнем с того, что ожирение официально признано одной из самых глобальных угроз здоровью человечества в 21 веке. Ну, расскажите, пожалуйста, почему такой серьезный масштаб проблемы? С чем это может быть связано, как вы считаете?
6: Ну, с образом жизни, с питанием, так или иначе, у нас великая гиподинамия, особенно после пандемии, когда вот это вот все в моду вошло, курьерные доставки, когда человек, не выходя из дома, заказывает все себе возможное, и еду, и билеты, и так далее. То есть человек мало двигается, поступает много энергетических ресурсов с едой, которые не расходуются, эти энергетические ресурсы накапливаются в виде жировой ткани. Вот. Поэтому профицит калорий, в том числе и промышленно приготовленной еды, может и быть небольшой объем пищи, но быть достаточно калорийной. И гиподинамия, по сути, здесь вот эти два фактора.
5: Томас Томазович, вот смотрите, если мы говорим, например, о питании. Мы разговаривали недавно с экспертами тоже по этому поводу, говорили о ценах на здоровое питание, ну вот все вкупе обсуждали. И некоторые люди писали нам комментарии, что сейчас в качестве перекуса купить там условно булочку гораздо дешевле, чем сделать себе какой-то салат там или еще что-то в этом роде. Вот что вы можете ответить нашим слушателям на такие комментарии? И какое ваше мнение по поводу того, возможно ли питаться здорово в условиях там, инфляции растущей, например. И, может быть, это какие-то не особо дорогие продукты, там авокадо сейчас, все любят есть авокадо, но это действительно не дешевый продукт для среднестатистического гражданина. Чем можно его заменить, может быть? Ну, вопрос в том, как питаться, не тратя на это каких-то колоссальных денежных средств. Возможно ли это?
6: Ну, возможно, конечно, и всегда, когда мы рассказываем кардиологи, да и вообще врачи в целом про средиземноморский тип питания, всегда такие комментарии серии: мы живем не на берегу Средиземного моря, а нам что-нибудь подешевле. Но принципы такие, что в кардиологии, да и вообще, в принципе, для снижения веса так или иначе все переплетается. Ограничение соли и натрия, продукты промышленные особенно содержат большое количество натрия. Это сыры, колбасы, консерванты, консервы, маринады и так далее. Вот, быстрые углеводы, хлеб, авокадо, конечно, замечательные продукты, но чтобы было здоровое сердце, здоровая печень, почки и так далее, достаточно употреблять обычных овощей с того же самого рынка и так далее. Вот минимум 400 грамм в сутки. Поэтому перекус в виде булочки, либо какой-нибудь фитнес-батончика, это не про здоровье, это больше про маркетинг, поэтому вполне реально заготавливают себе на день, ну, в том числе и кто живет, работает в офисе и так далее, а не покупать те продукты, которые так или иначе будут не очень полезны.
5: Кстати, разговаривала с врачом тоже здесь, на радио «Спутник», и сказали, что когда человек очень активно занимается, ну вот, умственная деятельность, то нужно есть, например, хумус, тоже очень полезно и помогает. Вот что вы скажете про это?
6: Ну, здесь скажу, что делить продукты на прям полезные для организма и очень вредные тоже не стоит. Все должно быть в меру. Да, сложно сказать. Может, какие-то исследования доктора...

0: Ну, мы стараемся с этим справляться. Новые группы препаратов, которые появляются, агонисты ГПП-1 и все, что с этим связано, сермаглутид, тирзепатид и так далее. Я не знаю, может, у вас торговые марки называть. Но всем известные препараты от фирмы Novo Nordisk, которые были в этом пионерами. Поэтому мы с этим стараемся справляться. У нас сейчас появился инструмент. Раньше, к примеру, были препараты, которые снижали вес, но они негативно влияли, допустим, на сердечно-сосудистую систему. Сейчас это те группы препаратов, которые мы имеем, соответственно, конечно, уколы для снижения веса, они не заменят здорового активного образа жизни, ни в коем случае не нужно думать об этом, что я там сделаю себе укольчик и не буду там на диване буду лежать и так далее. Нет, это не так, это все в комплексе идет. Поэтому пропаганда здорового образа жизни должна быть физической активности. Вот большинство людей думает, что вот 10 тысяч шагов всем известно, и все. И все будет здорово и так далее. Это не так. Ходьба, это, конечно, очень важно, это очень полезно для сердца, но и для, ну, для любого человека должна быть еще мышечная работа более интенсивная. И согласно клиническим рекомендациям, это 150 минут минимум в неделю, 150 минут, а если есть ожирение, то, соответственно, еще больше. Поэтому любая активность бассейна, эллипс, велотренажер, тренажерный зал и так далее должна присутствовать. То есть мышцы должны работать, в том числе не только для борьбы с ожирением, но и для профилактики диабета, гипертонии, атеросклероза, артрозов и других заболеваний, так или иначе связанные с ожирением.
1: Также у слушателей вопрос, Оземпики ушли в историю, раз пришли новые препараты?
0: Ну, семаглутид, он же Оземпик, он до сих пор используется, просто сейчас есть более сильные препараты, поэтому, но мы в России не используем семаглутид, у нас есть его аналоги, дженерики, которые также эффективны. Нет, они не ушли в историю, также назначаем, также используем. Просто, допустим, на семаглутиде человек может потерять 10, там, 15% от веса, а на более современных препаратах уже до 20-25, так что все зависит от уровня ожирения, от степени ожирения, вернее.
1: Но я хочу уточнить, это то, что, ну, во-первых, да, очень важно сказать, что это все, естественно, по показаниям, а показания такие, они часто случаются, ну, или вот, например, есть худые девушки, сейчас очень часто мы с этим тоже сталкиваемся, и вот
0: Да,
1: они...
0: худые девушки, конечно, которые хотят пару килограмм потерять к
1: Да.
0: лету, это ни в коем случае
1: Нельзя.
0: нельзя. То есть у человека должно быть, во-первых, ожирение. Ну, к примеру, я как кардиолог, у нас такие показания ожирения и одно сердечно-сосудистое заболевание и более. Допустим, гипертония и ожирение, атеросклероз и ожирение, перенесенный инфаркт и ожирение, и так далее. То есть изначально эти препараты были разработаны для борьбы с ожирением у диабетиков, но сейчас мы видим, что и без диабета эти препараты улучшают сердечно-сосудистый прогноз.
1: Вот эти все препараты, конечно, очень активно заинтересовали наших слушателей, спрашивают, к чему это может привести, если бездумно колоть, ну, судя по всему, Оземпик или похожий ему препарат. Потому что сейчас, кстати, вот я замечаю тенденцию, очень часто можно встретить истории, где говорят о том, что это почти ни на что не влияет, если делать это под присмотром врача, особенно там, даже если мы говорим о худых девушках. Вот здесь вопрос, к чему это может привести, если бездумно колоть?
0: Но любой препарат, у которого есть доказательная эффективность, может давать и побочные эффекты. Спектр побочных эффектов можно прочитать во вкладыше. Какие часто возникают побочные эффекты? Расстройство желудочно-кишечного тракта, потому что препарат так или иначе замедляет перистальтику желудка и кишечника. Еда больше, так скажем, хранится и медленнее эвакуируется. Поэтому все, что связано с расстройством ЖКТ, может приводить. В интернете просто много страшилок ходит из серии там, «кто-то ослеп», «у кого-то там что-то плохое случилось» и так далее. Нет, это все больше пугалки из интернета. На практике мы видим видимо, людей и молодых людей, которые болеют и умирают и в 40 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, которые были вот как раз на основе ожирения. И порой это очень, так скажем, грустно. В том числе есть такая патология, как апноэ сна, когда у человека дыхание во время сна останавливается, и он не дышит по ночам, и, допустим, инсульт на этом фоне случается. Как раз вот эти препараты, помимо снижения веса, они еще борются с этой патологией, апноэ сна. Так что все должно быть исключительно по показаниям, по назначению врача, не занимаясь

0: и самолечением, все согласовывать со своим лечащим доктором.
1: Хочется еще с вами обсудить одну интересную тему. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщает о том, что национальное руководство по питанию появится в России в 2027 году, то есть уже совсем скоро. Врачи будут консультировать и здоровых людей, чтобы предотвратить болезни, и пациентов с хроническими заболеваниями тоже будут консультировать, по особому рациону будут их лечить. И это должно будет стать инструментом для врачей, а не просто какой-то рекомендацией. Вот здесь хочется услышать ваше мнение, зачем нужно отдельное национальное руководство, если есть вот общие принципы здорового питания, которые мы с вами уже тоже успели обсудить.
0: Ну, не знаю, в каком режиме они будут работать, но так или иначе, здоровое питание, принципы здорового питания должны соблюдать абсолютно все люди, плюс-минус. Просто у нас-то проблема в чем? Проблема в том, что вот эти вот все заболевания, связанные с ожирением, и диабет, и патологии почек, и патологии сердца, сердечно-сосудистой системы, они, как правило, бессимптомны. То есть возникают те или иные симптомы, там, боль в сердце, одышка, отеки и так далее, ну, уже на поздних стадиях, когда уже нужно что-то делать, и порой уже и медикаментозно, помимо снижения веса. Поэтому если на ранних этапах людям рассказывать о проблемах, правильном питании и так далее. Вот. Это будет как раз вот такая вот первичная профилактика. То есть заболевание легче предупредить, чем бороться потом с последствиями. Вот, наверное, на это будет направлено.
1: А вот вы как врач все-таки, как вы считаете, что нужно сделать, чтобы люди действительно следовали всем рекомендациям, а не просто прочитали, забыли, пошли дальше и подумали, что со мной никогда этого не случится до тех пор, пока действительно не столкнутся с проблемой?
0: Ну, больше каких-то образовательных программ. Вот я как-то с коллегами из Германии общался, вот, можно сказать, жаловался о том, что в интернете много всяких псевдо-нутрициологов, которые рассказывают о том, что, ну, не имеют отношения к медицине, но рассказывают, как лечить болезни, грубо говоря, всякими добавками. И в Германии сказали, а у нас такого нет, просто люди черпают информацию вот от врачей, которые устраивают школы, какие-то лекции онлайн, офлайн и так далее. Поэтому, если взять какие-нибудь федеральные каналы, ну, что там показывают? Мне порой даже это неудобно смотреть, что там медицинские передачи показывают. Вот, поэтому какая-то должна быть образовательная программа на, значит, большое количество людей. Поэтому в основном все ошибки от незнаний, все страхи от незнания. Так что здесь, я думаю, вот в этом направлении хотелось бы работать. И мои ресурсы, в том числе там YouTube-канал, Telegram-канал, ВК, Макс и так далее, большое количество подписчиков, интереса, люди хотят, они тянутся к этой информации. Они не все хотят, думают, что есть золотая пилюля или золотая капельница, после которой все пройдет и все будет хорошо.
1: Томас вот. Томазович, а как правило, чем люди больше всего интересуются? Может быть, какие-то вопросы вам задают чаще всего? Что их волнует очень сильно?
0: Чаще всего два направления. Это высокий холестерин и высокое давление. А все остальное идет, ну, не то, что неинтересно, с меньшим интересом, допустим, там, про аритмию, про, соответственно, что у нас там еще есть.
1: Панические атаки, возможно, потому что часто тоже...
0: Ну, панические атаки, ну, в основном, да, пациенты, когда у них возникают панические атаки, они сначала идут к кардиологу, потому что у них начинает либо сердце колотиться, либо, значит, боли в груди появляются. И порой таким людям объясняют, что, по сути, у них все хорошо, им нужен там психиатр, психотерапевт. А они считают, что у них больное сердце. Вот. Но в основном вот как раз обращаются и там читают, и комментарии пишут как раз по вопросам холестерина, потому что тоже много страхов от незнания и от всяких других лже-товарищей, которые вводят людей в заблуждение. И по поводу высокого давления.
1: Ну вот холестерин, конечно, тема, которую я оставила напоследок, очень хочется обсудить. Это и мне интересно, потому что мне сказали, что, оказывается, там, мне 30 лет, а у меня тоже появилась какая-то там бляшка. Вот, и здесь статистика. В Петербурге обследование показало, что у 52% участников повышенный уровень общего холестерина, а у 43% плохого холестерина, а у 5% очень высокий риск сердечно-сосудистых осложнений. Здесь хочется понять, почему холестерин называют тихим убийцей, и чем он действительно опасен. И вот, например, человек, у которого уже есть эта бляшка, чего ему бояться? Что делать?
0: Ну, чем опасен? Тем, что холестерин высокий, не болит, не чешется, как говорится. Вот, а атеросклероз медленно, но верно растет и прогрессирует, который и в дальнейшем закрывает сосуды, происходит тромбоз, и человек умирает от инфарктов или инсультов. Поэтому, если есть бляшка, нужно лечение, конкретно статины, чтобы стабилизировать эти бляшки и бояться прогресса дальнейшего. То есть, если есть небольшая атеросклеротическая бляшка, там, с закрытием сосуда до 50%, то есть кровоток это не нарушает, но дальнейший прогресс может приводить уже к серьезным последствиям ишемии головного мозга, ишемии сердца, когда не хватает кислорода, ну и вообще общего кровотока. Так что если есть атеросклероз, то есть человек пошел, сделал УЗИ сосуда сделал, ему написали атеросклеротическая бляшка, там в такой-то локализации, то это показание к назначению лекарств, конкретно статину. Но если передо мной молодой человек, то, конечно, я бы еще раз на другом аппарате перепроверил, потому что УЗИ порой бывает, ну, не точно
1: А другой
0: показывает.
1: аппарат это какой?
0: Ну, более экспертного класса, к примеру. Вот если человек живет где-нибудь в Москве, я говорю, ну, в сосудистый центр, сердечно-сосудистый, там, центр имени академика Чазова, к примеру, можно сходить, где более экспертная аппаратура. Потому что если молодой человек, мы молодому человеку скажем, на всю жизнь пей лекарства. Вот. А если это будет неверно, то, конечно, не хотелось бы. Поэтому лучше перепроверить еще раз, второе мнение получить. Если второй раз подтверждается, то, соответственно, уже показано лекарство. И что очень важно понимать, что общий холестерин в современном мире это такое понятие ушло в историю, потому что для нас важно не просто общий холестерин, для нас важно именно вот эта липидограмма, липидный профиль. Общий холестерин, если так по-простому объяснять, состоит из вредного холестерина и хорошего холестерина, то есть вредный и атерогенный. Многие там подписчики, комментаторы, значит, ругаются, нету вредного, ну, нету вредного, просто есть атерогенный холестерин, из которого состоит как раз вот атеросклеротическая бляшек. Липопротеиды низкой плотности, триглицериды, там, липопротеина мало и так далее. То есть мы, если сдали, вот кто-то пошел, человек сдал, увидел высокий холестерин, там, выше, чем 6, выше, чем 7, сдайте липидный профиль, знайте свою наследственность, были ли в роду среди близких родственников, мама, папа, брат, сестра, ранние инфаркты, инсульты до 50 лет. Курите, не курите, высокое давление. Это все говорит тому, что нужно сдать липидный профиль и сделать УЗИ сосудов. И уже с доктором понять, в каком состоянии находится ваша сосудистая стенка. Если есть атеросклеротическая бляшка, это уже болезнь, атеросклероз, тихий убийца. Возможно, сейчас она, скорее всего, вас никак не беспокоит, но это уже нужно лечить. Здесь у одного образа жизни физической нагрузки будет недостаточно. Если есть бляшка, нужно лечение. Есть болезнь, нужно лечение.
1: Ну вот здесь, конечно, я сейчас слушаю вас и немного озадачена, потому что в моем случае мне просто сообщили о том, что она есть, она небольшая, и нужно там вести здоровый образ жизни, в принципе, чем я и занимаюсь. Не пить, не курить, такого не делаю. Поэтому сейчас, конечно, вы немножечко удивили, но здесь, вот видите, еще один
0: Ну,
1: вопрос
0: смотрите,
1: можно поднять.
0: небольшая бляшка, у нас как это считается, стеноз бляшки, то есть процент стеноза, если процент стеноза более 20%, либо высота бляшки более 1,5 мм, это уже то, что нужно лечить медикаментозно. Если, к примеру, по УЗИ написали стеноз бляшки, там, менее 20%, высота бляшки менее 1,5 мм, тогда, возможно, да, надо наблюдать. Но с учетом вас я бы, наверное, еще второе мнение получил, еще раз перепроверил. Вот. Ну и
1: Спасибо
0: липидный
1: большое.
0: профиль. Да,
1: Да.
0: липидный профиль.
1: Это мы запомним, записали. Все, спасибо большое. Слушатели еще спрашивают, задают вам вопрос. Может быть, пора заняться изучением продуктов питания и полуфабрикатами? Должна быть госпрограмма. Здоровье – это производное от того, что мы потребляем. Вопрос. Здоровье – это производное от того, что мы потребляем?
0: Здоровье 50% это генетика, а 50% все остальное. И как мы питаемся, и как мы двигаемся, и чем дышим, каким воздухом, сколько овощей и фруктов едим и так далее. То есть сердечно-сосудистые заболевания, такие заболевания, которые наполовину зависят от вашей генетики, а наполовину от вашего образа жизни. И это многофакторное заболевание. Не нужно думать, что я там с понедельника начну питаться брокколи, и мое здоровье будет будет отлично и так далее. То есть это многофакторное состояние, и какой-то, исключив какой-то один фактор, в том числе и холестерин. Холестерин – это лишь один из факторов развития атеросклероза, ну и вообще сердечно-сосудистых заболеваний. Очень важный фактор, один из главных, но не единственный. Вот, алкоголь, вредные привычки, уровень стресса, недосыпание, частота загрязненности воздуха частицами, вот, что у нас там еще. Ну, много других факторов риска есть. Глюкоза натощак, уровень триглицеридов, и функция почек, функция щитовидной железы и так далее. Вот, поэтому, да, конечно, важно для сердца сосудов, чем мы питаемся, но на одном питании не строится в целом здоровье. Хотя это важно.
1: Слушатели пишут, вы описали нашу жизнь, недосыпание, стресс, и смеются. Вы знаете, у нас остается буквально минута, успеваю все-таки вам задать вопрос. Какие, ну хотя бы два совета вы дадите молодым для того, чтобы не стать жертвой вот этого тихого убийцы и как-то обезопасить себя?
0: Ну, как я свыше сказал, знать свою генетику, первое. Второе, исключать вредные привычки, которые у молодых сейчас очень модные. Это, я имею в виду, вейпы, айкосы, ну и вообще, в принципе, курение. Вот, развивать свою физическую культуру, ходить много, двигаться и заниматься спортом. Ну вот, ну, к сожалению, сейчас жизнь такая, что стресс, скорее всего, пока мы не можем как-то модифицировать. Да. Вот, поэтому здесь здоровый, активный образ жизни.
1: Спасибо. Спасибо вам огромное за такую очень интересную и познавательную беседу. Врач-кардиолог, популяризатор доказательной медицины, автор телеграм-канала «Блог кардиолога» Томас Гаглашвили был с нами на связи. Я Лиса Сухобалова. Вы слушали радио «Спутник». Не переключайтесь. Короткая реклама, выпуск новостей. Мы вернемся.

0: Страна героев. Тимур Ахмадов. Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин во время встречи с участниками спецоперации заявил, штурмовые подразделения во все времена ставили точку в завершении любого военного конфликта. Командир мотострелкового отделения, рядовой Тимур Ахмадов, нес службу в составе штурмового отряда. Бойцы брали под контроль очередной опорный пункт украинских радикалов. Противник, сопротивляющийся российскому наступлению, вел массированный и непрерывный артиллерийский и минометный огонь. Рядовой Ахмадов в результате одного из разрывов снаряда был контужен. Однако, собрав волю в кулак, продолжил выполнение поставленной задачи. Он умело использовал рельеф местности. Тимуру удалось скрытно подобраться к опорнику врага. Метким броском ручной гранаты он уничтожил трех ВСУшников. Затем проник в их логово и приступил к зачистке. Опорный пункт противника был взят. Но тот попытался отбить объект, осознавая его важность. В ходе вылазки боевиков Тимур Ахмадов вместе с товарищами самоотверженно удерживали опорный пункт в течение суток, пока не прибыло подкрепление. Нашим военнослужащим удалось выполнить возложенную на них боевую задачу и надежно закрепиться на новом рубеже. Страна героев.
1: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Вы слушаете радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 14 часов, в Новосибирске 18. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Российский энергетический сектор успешно решает проблемы, с которыми сталкивается, констатировали в Кремле. Украинские военные пытаются решить проблему ограничений работы Starlink. Спикер Совета Федерации призывает прекратить лицензирование вузов. Подробности далее. Российский энергетический сектор успешно решает трудности, с которыми сталкивается, благодаря устойчивости участников рынка и действиям Кабинета министров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей медиа-конкурса «Энергия-пера». Представитель Кремля отметил, что еще год назад нельзя было представить масштаб технологических изменений в энергосекторе и то, в какой ситуации могут оказаться мировые энергетические рынки в течение короткого времени. Песков добавил, что будущее не обещает быть спокойным. Продолжение темы. Россия усиливает защиту нефтеперерабатывающих заводов. Ряд из них уже вернулись в работу после ремонта, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, ситуация на топливном рынке значительно улучшилась. Есть вероятность, что этот процесс продолжится и дальше. Общаясь с журналистами на международном форуме «Российская энергетическая неделя», вице-премьер рассказал о реакции лидеров стран ОПЕК+, на дизельную сделку США и Россия. Все, кто заинтересован в стабильном спросе и предложении топлива на мировом рынке, позитивно ее оценивают, добавил Новак. Владимир Зеленский возмущен отсутствием разведданных от американцев. Он слепнет, мечется и паникует, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, так бывает, когда хамишь спонсорам, они злятся. И президент США Дональд Трамп – это не бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он не хочет быть ливерной колбасой и не любит, когда его кусают, написал Медведев в канале на платформе «Макс». Бывший замминистра обороны Украины Сергей Стерненко сегодня сообщил, что работа терминала «Старлинка» ночью была ограничена, что помешало ВСУ. Украинские военные пытаются решить проблему и ищут альтернативы терминалам, пишет газета «Политика». Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила прекратить лицензирование вузов в стране до наведения порядка в этой сфере. По словам спикера, в России появился целый пласт частных учебных заведений, которые только имитируют образовательную деятельность. Модули по искусственному интеллекту будут интегрированы во все программы высшего образования в России уже со следующего года. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. Он отметил, что в ведомстве учитывают стремительное развитие нейросетей и уже внедрили соответствующие модули почти в 1500 программ. РЖД намерены придерживаться условий концессионного договора по железным дорогам Армении, заявил глава компании Олег Белозеров после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Белозеров добавил, что российская компания открыта к диалогу с правительством республики и совместной оценке эффективности соглашения. Концессия, которая работает с 2008-го, позволила сохранить и развивать железнодорожную инфраструктуру страны, не перекладывая расходы на ее бюджет. Общий объем инвестиций составил около 400 миллионов долларов. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутник в Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Холмогорская резьба.
2: 14 часов 4 минуты в российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый день. Это авторская программа публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Егор Станиславович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Неужели настал тот светлый день, миг, потому что мы, в том числе и в эфирах, буквально годами обсуждали историю, когда Соединенные Штаты прекратят предоставлять Украине разведданные. И сейчас пока предупреждение Зеленскому, пока какие-то непонятные публикации о замедлении Старлинка, опять же, со ссылкой на украинских военных, уже можно радоваться или еще не нужно?
3: Ну, скажем так, мне кажется, конечно, радоваться в принципе нечему, потому что мы лишний раз убеждаемся в том, что в руках США остаются определенные инструменты глобального влияния, в зависимости от которых, скажем, противники России могут как бы либо более успешно атаковать наши объекты, либо менее успешно атаковать. То есть то, что у американцев такие инструменты есть, у нас, скажем, такой инструмент «Рассвет», он только начинает, вообще говоря, становиться, причем его разработчики подчеркивают, что у него нет как бы военной составляющей. Наверное, она все-таки где-то там будет зашита, вот, но не на поверхности. То есть нам еще есть к чему стремиться, чтобы, что называется, мы могли бы отключать, кому надо, свой Starlink, а кому надо, наоборот, предоставлять. И тогда тем же американцам будет достаточно весело. Вот. Но, тем не менее, мы наблюдаем тот факт, что американцы систематически последние дни показывают Зеленскому, что его позиция по НПЗ, она неконструктивна с их точки зрения, что если барин приказал, то, соответственно, холоп должен, что называется, схватиться за чуб, за шаровары и бежать, куда ему приказано, а не артачиться, как это делает Зеленский. Вот. Потому что, ну, отсутствие ракетных предупреждений, вот, отсутствие Starlink. Starlink, по крайней мере, по официальным заявлениям Маска, на территории России в границах 91 года он и не работает. Вот, то есть, по крайней мере, официально так заявляется. Вот, но он работает над Крымом, над Новороссией, и там определенный, над акваторией, скажем, Азовского, Черного моря, то есть там, где Украина тоже наносит немало тяжелых, как бы опасных ударов, вот, парализует в значительной степени, как бы, коммуникации по трассе Новороссия, отравляет жизнь жителям и отдыхающим в Крыму, в этом году фактически сезон сорвала отпускной и так далее, то есть, конечно, любые проблемы Украины на этом направлении с отсутствием Старлинка, с отсутствием какой-то разведывательной информации и так далее, это хорошо. То есть, понимаете, уже хотя бы ради этого эффекта стоило заключать вот эту так называемую дизельную сделку. То есть вообще как бы, когда говорят, вот зачем мы разговариваем там с Трампом и так далее, неужели мы от него ждем как бы завершения войны, я говорю, нет. Крайне маловероятно, что Америка сможет повлиять всерьез на завершение всех этих военных действий до того, как будет сокрушен как бы хребет окончательно неонацистскому режиму на Украине. Но! Любые вот такие вот переговоры, любые сделки, любые маневры, если они требуют от американцев больше, чем от нас, вот, если, скажем, мы платим тем, что даем американцам дизель, а не тем, что отказываемся от ударов по Киеву. От ударов по Киеву мы не отказываемся. Сейчас вот там стоит метро, с утра опять погас свет и так далее. Вот. То, соответственно, это выгодно нам по-любому. Именно потому, что мы тем самым, ну, наносим режиму Зеленского достаточно серьезный косвенный ущерб.
4: И не стоит забывать, что это еще не благотворительность. Нам деньги платят за это топливо.
3: Совершенно верно, совершенно верно. То есть вообще, если говорить об дизельной сделке, то есть фактически, что мы имеем вообще, что мы получили в течение 2026 года? Мы получили эффект второго фронта, потому что то, что делает Иран, то, что делают хуситы, они, ну, конечно, сейчас уже, ну, не побоюсь этого слова, дербанят Саудовскую Аравию просто по полной. То есть это масштабная, полноценная, системная атака, которая, ну, разрушает, ну, в общем, одну из величайших нефтяных держав планеты. Причем, если, скажем, у нас есть возможность все-таки отбиваться, у саудитов на самом деле нет, ну, как бы по качеству, несмотря на большие их богатства, сопоставимых вооруженных сил, и много раз они пытались хуситов раздавить, ничего им это не дало. То есть фактически сейчас, ну, в очень напряженном состоянии уже находится не только Ормузский пролив, но и Баб-эль-Мандебский пролив, причем вообще регион Красного моря, причем с обеих сторон. Не забывайте, что на другой стороне фактически началась война между Эфиопией и Эритреей. Вот. Замечательные страны, они, кстати, замечательные тем, что они, будучи смертельными врагами, вот, Эритрея в некотором смысле такая Украина по отношению к Эфиопии, они при этом обе наши друзья. То есть они обе в ООН всегда голосуют против антироссийских резолюций. Так что, что называется, мы их нежно любим. Вот. Но тем не менее, вот сейчас мятеж на территории Эфиопии привел к тому, что эфиопская армия вышла на север, на эфиопские границы, а Эритрея поддерживает этих мятежников. И в результате сейчас, скажем, эритрейские войска вторглись на территорию Эфиопии, эфиопские войска вторглись на территории Эритреи. А чем это еще интересно? Чем это еще интересно? Тем, что Эфиопия в результате теоретически может прорваться наконец-то к морю, стать наконец-то снова морской державой. Вот. И, ну, это увеличивает, опять же, количество игроков вокруг Баб-эль-Мандебского пролива и, ну, создает как бы систему напряженности вокруг него. То есть цены нефтяные мировые, ну, практически невероятно себе представить, чтобы в ближайшее время они всерьез пошли вниз.
4: И тут сразу встает вопрос, потому что одной из европейских, скажем так, доктрин последнего, не знаю, десятилетия было забрать у нас нефтяной рубильник. В результате мы имеем что?
3: Ну, совершенно верно. То есть на сегодняшний момент всем совершенно очевидно, что только Россия является, ну, хотя бы минимальной степени смягчающим фактором для мировой энергетики. То есть, если, вот, скажем, там, что называется, на секунду себе представить, что Россия полностью прекратила энергетический экспорт вовне, то мир задохнется в очень ближайшем будущем, причем задохнутся прежде всего западные экономики на эту тему. Вот, соответственно, Все постепенно приходят к осознанию этого факта, и внезапно оказывается для Трампа, ну, то есть для Трампа на самом деле всегда эта война на Украине была навязанной. То есть вот он, нельзя сказать, что в какой-то момент он ее хотел вести от своего лица. Просто он пытается с разных сторон зайти, там, со стороны сначала прикрикнуть на Зеленского, не сработало. Потом он пытался надавить на нас, не сработало. Потом он пытался договориться с нами, тут выяснилось, что договоренности с американцами – это фуфломицин. То есть, если мы ждем чего-то от них, вот как мы год ждали дух Анкориджа и все такое, вот, то, соответственно, как бы ничего не получилось. Тогда они снова начали давить на нас. Получили скрученный в бараний рог Киев. Теперь, как бы, ну, в общем-то, круг вернулся в исход, как бы цикл вернулся в исходную точку, то есть теперь они снова пытаются давить на Зеленского, чем гораздо жестче. То есть, если бы они на него так давили в начале 2025 года, может быть, уже давным-давно, что называется, был бы мир и благорастворение воздуха. Ну, лучше поздно, чем никогда осознать этот факт.
4: И вот тут встает очень серьезный вопрос. Начинается со стороны Соединенных Штатов такой процесс, когда уже разведданные в ответ Зеленский выступает по американскому же телевидению, говорит, что Трамп виноват в том, что у вас дизель дорогой, а не в том, что мы российские НПЗ обстреливают. Вот дальше что, если Зеленский не прогнется, даже если ему полностью все отрубят?
3: Ну, знаете, когда Трамп заявил, что Украине новый лидер нужен, я задал сразу вопрос, а в чем же дело, Дональд? Ты за этот год сменил лидера в Венесуэле, а Мадуро теперь в американской тюрьме, а сменил лидера в Иране, а Ракбар, соответственно, мертв, похоронен. Что тебе мешает тогда самому сменить лидера на Украине? Чем Украина-то в этом смысле хуже уж Венесуэлы? Там прилетели морские котики, забрали Зеленского, посадили на его место кого-нибудь еще. И все, у Украины новый лидер. То есть я не исключаю вероятности того, что в итоге, если, скажем, уровень злости Трампа на Зеленского будет расти, а градус, скажем так, конвенциональности действий Трампа с ней будет продолжать снижаться, а он у него снижается на протяжении этих лет. Мы это просто видим, что, что называется, дед не в себе. Но вот важно, чтобы это не в себе было бы использовано к нашей выгоде, а не к их.
4: Ну, тут по поводу конвенциональности войн, в принципе, в 21 веке все не очень хорошо, да и раньше было не очень хорошо. Отдельные страны-рыцари как будто бы старались соблюдать конвенции, в том числе и мы. Вот, поэтому тут как бы ничего нового, ну, во всяком случае, с моей стороны, мы со стороны Соединенных Штатов не увидели. Между тем, Украина начала отвечать на атаки по дата-центрам. Мы бьем по дата-центрам, которые связаны с ВСУ, уже я не знаю, сколько дата-центров в Киеве осталось, но пока что это есть, наши войска их доблестно выбивают. Между тем, мы получили в ответ по центрам Яндекса.
3: Ну, по Яндексу сегодня уже прилетало по Сберу, вот, ну, Сбер, по крайней мере, сам работает, вот. Ну, понимаете, здесь как бы две стороны. Если говорить о стратегии, то, конечно, эта стратегия со стороны Украины не очень умная. Почему? Потому что, ну, в общем и целом, наша зависимость от цифровых сервисов, она, конечно, большая. Она очень большая, но все-таки за исключением совсем уж младшего поколения, вот, за исключением тинейджеров, мы все-таки выросли еще в мире, где вот такой тотальной цифровой зависимости не было. То есть, скажем, я, ну, испытываю определенные неудобства, но в течение 5 минут большинство решений принимаю. Вот, скажем, мы в воскресенье шли отмечать день рождения моей мамы, 80 лет ей, вот, и обнаружили, а мы вышли, выйти-то из дома вышли, а такси-то не вызовешь, вот, а, ну, проходит 3 минуты, мы видим осиротевшего таксиста Яндекса, с которым мы за вполне умеренную плату договариваемся и доезжаем, все как в старые добрые времена, вот, но, конечно, как бы определенные привычки уже отмерли, скажем, спросили, как бы, а кто-нибудь, может быть, знает, как вызвать такси по телефону? Выяснилось, что уже никто не знает.
4: Станиславович, да, справедливости ради, немногие бы до этого додумались из представителей младшего поколения.
3: Ну, из младшего поколения, да, но все равно, ну, надо учить. Я как раз сына попросил, вот дойди до дяди, спроси, свободен ли он. Он дошел, то есть получил тоже маленький жизненный урок, а не только тыкаться в смартфон. То есть, в принципе, это все, ну, не критично... Это все восстанавливаемые функции. Конечно, неприятно, когда, скажем, люди, у которых были все деньги на Яндекс.Пэй, на несколько дней без них остались. Вот. Ну, что могу сказать? Не держите все деньги на Яндекс.Пэй. Вообще старайтесь раскладывать по разным копилкам в этом смысле. Вот. Ну, у нас, как бы, понимаете, нас сейчас наше собственное государство постоянно приучает, там, не знаю, ходи с наличкой, не зависть 100% от цифровых сервисов и так далее, потому что, скажем, последние дни публикуется массу жалоб, например, на Федеральную службу судебных приставов, что она арестовывает как не в себя за любой самый маленький иск, тут же написывает, как бы начисляет довольно большие пени, и, в общем, людям непросто. То есть, грубо говоря, наше государство в этом смысле нас тренирует, конечно, на сегодняшний момент, как бы к такому, как бы архаичному существованию. Но что, я уже несколько раз повторял в этом в эфире, еще раз повторю пословицу: пока толстый сохнет, тонкий сдохнет. То есть, грубо говоря, когда Украина наносит вот удары по всему вот этому, и мало того, там у них сейчас новая тенденция и у украинских, и у наших, как бы, беглых релокантов, изменников родине, они теперь как бы придумали, что именно при помощи ударов по дата-центрам они Россию сломают. Вот. То есть, выдумали очередное, как говорится, вундерваффе. Но это не так. Это не так. Вот, в это же самое время в Киеве парализуются вообще базовые функции социума. Метро, электроснабжение, водоканал, канализация и так далее. То есть, грубо говоря, фактически в каменный век на сегодняшний момент вбивается именно Украина. И поскольку с ее стороны никакой вменяемости мы не видим, Соответственно, нет никаких оснований считать, что мы будем как-то смягченно по ней бить. Но вся эта история – очередное нам напоминание о том, в чем мы убедились этим летом. Сначала в связи с нефтяными заводами, потом в связи с Wildberries, что речь... что в нашем случае нашей уязвимости является очень высокий уровень монополизма, очень высокий уровень централизации, в том, что у нас очень много всего висит на одном сервисе, на одной ветке и так далее. Причем, если, скажем, у Wildberries был хотя бы конкурент в виде Озона, то у Яндекса конкурента просто нет. То есть, грубо говоря, я не помню, когда я... я помню, когда я последний раз ездил не на Яндекс.Такси, когда ездил на Яндекс.Такси. Это было в Крыму, потому что в Крым, как известно, Яндекс не заходит. Вот, то есть крымчане, видимо, единственные, кто не почувствовали как бы эти проблемы. Да, вот. То есть эта степень зависимости от одного гипермонополиста... Особенно если учесть, что как бы создатель этого гипермонополиста Волош свалил на Запад, и много у нас за последние месяцы обсуждалась тема вообще, что он там кому сдал, насколько он сотрудничает, скажем, с западными спецслужбами. Он точно совершенно прям засветился вместе с вот этой планирующей военной кампанией за Украину Палантир. То есть, грубо говоря, возникает вопрос, не является ли этот человек уже фактически изменником Родины. Не пора ли его рассматривать в этом статусе? То есть тут, конечно, надо рассматривать это на полном серьезе. Но в любом случае, совершенно очевидно, что вот такая гиперцифровая гипермонополия, она, несет очень серьезные риски. То есть таких гипермонополий нужно как минимум 2-3 штуки, чтобы хотя бы немножко было распределение. А желательно, чтобы вообще не все...
4: Сеть более мелких, да.
3: Да, то есть, грубо говоря, там нужно следующее, чтобы вот вся вот эта система, которую сейчас интегрирует Яндекс, ее части были жизнеспособны сами по себе тоже. Например, когда мы пользуемся, например, доставкой из магазинов. Из большинства этих магазинов можно привезти продукты и сами по себе, минуя Яндекс. Или там через другие там, приложения, там, банки многие предлагают тоже, там, типа, закажи у нас продукты там где-нибудь во Вкусвилле и так далее.
4: И бонусами собственными можно оплатить.
3: Да, совершенно верно. Но с такси такой системы нет. А возможно, зря ее нет. Возможно, что все-таки вот эти промежуточные операторы не лишены было бы смысла, чтобы они существовали, чтобы Яндекс закупал у них услуги, но в случае, если он отваливается, чтобы они могли функционировать и сами по себе. То есть, чтобы вот эта вот конструкция, которая существует сейчас, цифровая, она не замыкалась бы на одну цифровую мегамонополию, а в случае необходимости разбиралась бы на части.
4: Но тут как будто бы, Егор Станиславович, нужно Федеральной антимонопольной службе больше полномочий давать в таком случае.
3: Совершенно верно. Я вообще немножко не понимаю, чем у нас занимается ФАС, потому что на ее глазах в самых разных сферах, на продовольственном рынке, на цифровом рынке, на нефтяном рынке, на рынке маркетплейсов, везде образовывались масштабные монополии, которые начинали как бы подгибать под себя всех. И у меня очень серьезно... То есть, грубо говоря, ребят, чем вы там занимаетесь? То есть вы там что-то решаете исключительно вопросы из серии, когда кто-то на кого-то наехал через ФАС и так далее? Нет.
4: Там были сообщения о картелях на лекарственном рынке не так давно. Вот в этом направлении идет.
3: То есть, понимаете, это в нашей реальности сейчас одна из ключевых служб. Потому что она должна сконструировать как бы новую реальность, в которой все элементы будут более устойчивы при ударе. Но вместо этого мы имеем то, что имеем. И мне, опять же, грустно было понимать, скажем, что огромные ресурсы, которые сейчас, например, последний год у нас тратятся на, как говорит народ, борьбу с интернетом, Понимаете, что эти же ресурсы можно было бы потратить на повышение устойчивости нашего интернета. И это было бы гораздо важнее. И, ну, скажем так, поскольку вот эта борьба с интернетом, она фактически все-таки на официальном уровне обосновывается именно противостоянием внешнему противнику, то, наверное, больший ущерб внешнему противнику мы бы нанесли бы, сохраняя устойчивость своих цифровых служб.
4: Да, это как будто борьба действительно в одном направлении, но с разных фронтов, и по одному из них мы сейчас как будто бы конкретно так просели. Вопрос, еще 20 секундочек буквально, выводы сделаем, будут ли усилены защиты оставшихся дата-центров?
3: Ну, знаете, я надеюсь, но просто обидно то, что вот принцип «пока гром не грянет, мужик не перекрестится», он по-прежнему актуален, потому что после того, как мы начали бить по их дата-центрам, надо было ожидать со 100% вероятностью, что прилетит и кому прилетит. Все было очевидно. Был месяц подготовиться.
4: Егор Станиславович Холмогоров, в эфире «Радио Спутник», публицист, член Союза писателей России. Михаил Алимов также для вас работает. Выпуск новостей. Продолжим прямой эфир.

Знать за 90 секунд. Лицезреть знаменитые пражские куранты своей обязанностью считает каждый турист. Это самые древние астрономические часы в мире, исправно работающие по сей день. Они были созданы мастером Микулашем по проекту астронома и математика Яна Шинделя и установлены на башне Староместской ратуши еще в 1410 году. Через 80 лет их усовершенствовали, добавили готические скульптурки и календарный циферблат. В таком виде куранты показывали время много столетий, вплоть до середины 19 века. Тогда диск расписали, на нем появились аллегорические сценки и знаки зодиака. Но это пошло курантам только на пользу, закрепив репутацию главной достопримечательности Праги. И правда, объект незаурядный и даже уникальный. Часы показывают зодиакальные знаки, текущие год, месяц, день, период восхода и заката Солнца и Луны. По ним можно узнавать время в 24 и 12-часовом формате. Они напоминают о праздниках и важных событиях. Но и это не все. На куранты установлены фигуры, символизирующие главные грехи в Средневековье – от скупости до тщеславия. А фигурка скелета, согласно местному поверью, обладает пророческими способностями. Если она кивнула, ждут страну страшные бедствия.

0: то не вечер, то не вечер.
1: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
1: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Ольга Дубровина, здравствуйте. Правительство находится в диалоге с бизнесом в связи с ударами Украины по дата-центрам российских компаний, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что все российские компании принимают меры по обеспечению безопасности своих объектов от ударов ВСУ. Это сложная и дорогостоящая работа. Дмитрий Песков также призвал дождаться более осязаемой информации насчет того, ограничили ли США предоставление разведданных Украине и использование спутниковой связи Starlink, или такого рода помощь Киеву еще продолжается. Суд в Гамбурге завершил первое заседание по делу украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопровода в «Северный поток», передает корреспондент РИА Новости. Следующее заседание состоится 27 октября. Следствие считает Кузнецова руководителем группы диверсантов, которая организовала подрыв трубопроводов. Украинец был задержан в августе 2025 года в Италии, а в сентябре того же года был экстрадирован в Германию и арестован. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил впервые избранных депутатов с введением против них персональных санкций ЕС. По словам спикера, новые парламентарии теперь этим гордятся. Чем больше их будут подводить под санкции, тем эффективнее они будут отвечать на вражеские поступки, добавил Володин. Евросоюз внес в санкционные списки 77 человек, которых связывает с организацией и проведением выборов в Госдуму, в новых российских регионах и в Крыму. А в нескольких регионах России открыли движение по новым дорожным объектам, в частности, в Ленинградской, Оренбургской областях, Республике Крым и Краснодарском крае, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, это важный шаг в повышении качества жизни. Новые дороги сокращают время в пути, связывают города и регионы, а также повышают безопасность движения. Савеловский суд Москвы выписал из квартиры рэпера Моргенштерна, включенного в реестр иноагентов. С иском в инстанцию обратилась новая владельца недвижимости, которая после покупки жилья обнаружила, что артист не снят с регистрационного учета, рассказали РИА Новости в суде. Женщина приобрела квартиру еще до отъезда Моргенштерна. Он обещал выписаться, но не сделал этого. Представители артиста на заседание не явились. Сам он последние несколько лет живет за границей. Казахстан с 1 июля следующего года введет обязательное разрешение на въезд для иностранцев, в том числе россиян. Получить разрешение нужно будет не менее чем за 72 часа до пересечения границы. С 1 ноября система начнет работать в международном аэропорту Актау и 4 автомобильных пунктах пропуска на границе с Россией. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в МАКС.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Холмогорская резьба.
3: 14.33 в российской столице. Продолжается прямой эфир на радио «Спутник». В студии я, Михаил Алимов, а также публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. Егор Станиславович, еще раз здравствуйте.
5: Еще раз здравствуйте, Михаил, и дорогие слушатели.
3: В прошлой получасовке говорили мы про дизельную сделку, и ее аналог предлагает Алис Вайдель из «Альтернативы для Германии», только на этот раз непосредственно для ФРГ. При этом действующий канцлер Германии уже высказался против такого предложения, и вот как раз на этой теме его оппонент пытается несколько повысить свой рейтинг, что и удачно получается.
5: Ну, Мёрц вообще себя ведет, конечно, очень интересно. То есть он заявляет, что его задача состоит не в том, чтобы нравиться народу и так далее. То есть он фактически откровенно говорит немцам: я не ваш канцлер, я руководитель оккупационной администрации. Не то чтобы про германских канцлеров этого не знают. Все, в общем, прекрасно понимают, что все руководители ФРГ после, что называется, 49-го года 20 века, это, ну, представители оккупационной администрации США, ну, с большей или меньшей степенью свободы рук. Ну, были канцлеры, которые все-таки большую свободу рук себе позволяли. Вот. А современные и Меркель в последние годы, и Мерц, они, ну, вот совсем вот просто вот как бы прогнулись. Даже уже не под американскую политику, потому что американская политика другая, она изменилась, а под некоторое такое, что называется, тайную глобалистскую закулису. И уже, ну, они занимаются тем, что разрушают свою страну в интересах даже непонятно, в общем-то, чьих. Вот, потому что при этом, скажем, американцы, которые могли бы быть заинтересованы в подрыве германской экономики, при этом публично говорят: ну, не ведите себя так. Там многие симпатизируют той же Вайдель, Илон Маск симпатизирует Вайдель и так далее. Тем не менее, Мёрц продолжает гнуть эту свою линию. То есть вот то, о чем мы слышали в новостях: взрыв северных потоков. Там, отказ от их запуска, отказ коллективной ЕС от российского сжиженного газа, который они пока, запрет не заработал с 2027 года, они его сейчас покупают как не в себя просто. Вот. То есть фактически речь идет о самоудушении. Знаете, извращение уже просто какое-то. И на этом фоне, конечно, позиция Вайдель выглядит гораздо более вменяемой, выгодной для самой Германии. И, ну, мы видим это по тому, как растут рейтинги ее партии. Но при этом, на мой взгляд, они растут еще недостаточно. Вот, потому что на сегодняшний момент все-таки критический рост, а уже приближающийся к 50% у «Альтернативы для Германии» в Восточной Германии. То есть у людей, которые как бы, ну, выросли, что называется, в отсутствии атмосферы страха перед Россией. Вот. Потому что, ну, вообще, конечно, за время ГДР-то удивительное, что произошло у восточных немцев, это то, что при том, что вот именно туда вошла Красная Армия. Вот. Там именно про эту территорию всякие псевдоистории, историки рассказывают там бредни про миллионы изнасилованных немок и все в том же духе. Вот. Вот вроде как там существовала официальная мифология о том, что вот Советский Союз подавлял ГДР и так далее. А в реальности люди именно на востоке Германии перестали считать Россию врагом. В то время как на западе Германии, где мы их никак не обижали, только газом снабжали, как бы вот это вот настроение еще продолжается, и они продолжают голосовать за Мёрца. Но вот когда до западных немцев тоже дойдет этот фундаментальный факт, что без российских энергоносителей Германия превращается из экономического гиганта, каким она была еще там два десятилетия назад, в экономического карлика, ну, вот тогда мы получим, во-первых, другие совершенно результаты на выборах в Германии, а во-вторых, ну, мы получим, возможно, совершенно другой расклад в мировой политике.
3: Ну, просто складывается несколько парадоксальная ситуация, потому что, несмотря на то, что альтернатива для

0: есть большая вероятность того, что в случае, если альтернатива победит с убедительным результатом где-нибудь 40% на выборах в Бундестаг, значительная часть представителей других партий возьмет и перейдет на ее сторону вместо того, чтобы поддерживать этот Брандмауэр дальше. То есть это не 100% вероятность сценарий, но вероятность его с каждым годом повышается, особенно если мы сейчас посмотрим, что произойдет во Франции. Если реально, наконец-то, Марин Ле Пен изберут президентом, при том, что она, конечно, всячески сейчас открещивается от России, старается показать, что она типа не за нас и так далее, все равно это будет прецедент, что вот эта вот стена так, перед теми, кого совершенно клеветнически называют фашистами и ультраправыми, она рухнет. После этого в Германии тоже дело пойдет гораздо легче.
1: Я, когда вот за этими событиями наблюдаю, у меня в голове сразу же один вопрос возникает. А что помешает той же действующей власти в Германии заявить, что Вайдель финансировали из России, все, значит, выборы мы не признаем? Вот как это было в ряде примеров?
0: Ну, скажем так, все-таки есть определенные как бы границы. То есть, грубо говоря, они стараются эти границы подвигать, там ведут против альтернативы всевозможные расследования, разрешили себе там ее подслушивать, договорились не предоставлять, скажем, министрам, если они будут из нее чувствительную информацию и так далее. Но просто в какой-то момент уже, ну, не знаю, нужно будет идти на прямой военный переворот, для того, чтобы ситуацию изменить. А подчеркнем еще раз, скажем, нынешние, по крайней мере, США, они не поддерживают вот эту политику, хотя, с другой стороны, вмешаться они тоже могут весьма ограниченно, потому что вспомним, как Джей Ди Венс, он и Орбана в Венгрии поддерживал, и в Румынии высказывался против их шухер-мухеров, в результате которого был достойный кандидат отстранен просто и выборы отменены. Но радикального влияния они оказать не смогли. Ну, грубо говоря, дело в том, что если они не идут к избранию правительства альтернативы, значит, они идут к масштабной гражданской смуте, включая, возможно, даже гражданскую войну, потому что люди потихонечку там тоже звереют. Вот. Если будет перспектива, что Германию толкают на войну с Россией, или нужно, что называется, придавить мёрца, то очень многие будут считать, что давайте лучше придавим мёрца.
1: Да, потому что человек имеет очень низкий рейтинг и очень высокий, соответственно, антирейтинг в собственном государстве. Помимо энергоносителей в Европе сейчас идут дискуссии по поводу российского зерна. Вот прибалтийские государства наперебой говорят, что мы запретим, а мы не можем запретить.
0: Да, это оказалось довольно смешно. Ну, с чем это связано? С тем, что, понятное дело, в связи со всей этой санкционной системой, наши продавцы стараются делать так. Они стараются продавать то, что мы продаем, уже на территории России. И когда это продается, скажем, западным покупателям, прежде всего американским покупателям, то получается, что попытки блокировать, например, вывоз российского зерна или российских энергоносителей, это грабеж американцев, а не нас. Вот. И я думаю, что это абсолютно как бы логичная система. То есть, грубо говоря, нам вообще надо уже все продавать по принципу плати и вези. Вот, взял. Вот, это теперь твое, и твоя задача, соответственно, решить дело так, чтобы там ни украинские беспилотники не налетели, ни латвийские власти не напали и не закидали шпротами. Вот. И я думаю, что ну, значительная часть и американских покупателей, на самом деле даже, допустим, китайских покупателей, прекрасно справится с этой задачей и заставит считаться с тем, что вот это их собственность, и не смейте ее трогать. То есть прибалтам, опять же, в очередной раз дают понять, что вот их попытка, которую они занимаются с 15 века, С 15 века они занимаются. Еще тогда Ливонский орден пытался блокировать Россию, Московию, как они говорили, не допускать в нее товары, не выпускать из нее товары и так далее. Вот они до сих пор идут по этому пути, но по большому счету у них ничего не получается.

0: потому что всегда есть более сильные игроки, и вот эта вот попытка играть в непроходимую прокладку, она заканчивается только тем, что их выкидывают.
1: Больше всего меня веселит, если честно, Эстония, которая уже ввела санкции, но с которой таких договоров даже никто не заключал. То есть выстрелили на упреждение, что называется.
0: Совершенно верно, совершенно верно.
1: Давайте теперь ко внутрироссийским тогда темам перейдем. Есть нам тоже что обсудить. Новая инициатива, точнее, тоже не инициатива, а приказ от Миноборнауки по поводу студентов, отчисленных из вузов. Сразу же в интернете вокруг этого приказа возникло бурнейшее обсуждение, что, мол, лишают наших людей высшего образования, мало ли кто не отчислялся из университета. Мне кажется, важно растолковать, в чем здесь нюансы.
0: Ну, знаете, если честно, у меня этот приказ тоже вызывает очень большие вопросы, и я не понимаю, зачем это нужно. Потому что я был в свое время студентом, в какой-то момент меня отчисляли, несмотря на то, что я был круглым отличником в этот момент. Я там довольно большое количество за свою жизнь студентов знаю, и, на мой взгляд, очень часто люди отчисляются не потому, что они не хотят учиться. Не потому, что они неправильно выбрали вуз и не хотят учиться в этом вузе. Случаются жизненные обстоятельства всевозможные. Сейчас мы все прекрасно понимаем, что у нас не вот советская система, когда типа вот ты студент, учись сколько хочешь, тебе платят стипендию, типа маленькую, но на докторскую колбасу хватит, и все в том же духе. Сейчас у нас система, в которой, ну, в подавляющем большинстве своем учатся у нас в вузах люди, которые работают. У них могут происходить очень большое количество разных драматических коллизий в жизни, которые вот не позволяют именно вот в этот момент продолжить учебу, а, скажем, через год или через два они ее продолжить могут. А есть такой момент, что, например, в вузы сейчас есть такой механизм прерывания своей учебы, как академический отпуск. Да. Вот. А вузы очень сейчас неохотно его предоставляют. Нужно какое-то гигантское количество справок, гигантское количество унижений перед деканатом и так далее. Вот. Если человек, допустим, просто сломал ногу и попал в больницу на 2 месяца во время сессии, вот знаете, это реальный случай, вот у меня есть знакомый, который вот так вот попал в больницу во время сессии на последнем курсе, вот уже вот оставалось только 2 экзамена и диплом. А он попал в больницу, его отчислили, ему никакого отпуска не дали, потому что, пожалуйста, приходите оформлять отпуск со своей сломанной ногой, и, видимо, бегите из больницы, и все в том же духе. Вот, соответственно, его отчислили. Возникает вопрос, то есть вот сейчас вот всем этим людям, всем этим многочисленным категориям людей, фактически Минобраз, ну, ломает жизнь пополам.
1: Егор Станиславович, я так понимаю, что здесь есть своего рода нюансы, на которые многие, в том числе, внимания не обращают, потому что в качестве причины это дисциплинарное взыскание, отчисление, не по учебе, не по жизненным обстоятельствам.
0: Ну, понимаете, когда речь идет о дисциплинарном взыскании, тогда вообще как бы можно поставить вопрос, а зачем, в принципе, разрешать восстанавливаться? Потому что если, скажем, ну, человек, ну, просто, там, не знаю, гадил преподавателям, своим соученикам и так далее, тогда ему вообще, возможно, не место в вузах в принципе. Хотя вот я недавно перечитывал историю про наших студентов-нигилистов XIX века, там тоже, конечно, были коварные ситуации. Например, был такой знаменитый революционный провокатор, а потом террорист и убийца Сергей Нечаев. Вот он что делал? Он специально провоцировал студентов на сходки, потом эти списки этих принявших участие в худе студентов подбрасывал в полицию, их отчисляли, и они становились вот такими потерявшимися, озлобленными людьми, который он считал наиболее пригодным для революционной деятельности. То есть он сознательно увеличил количество революционеров. Вообще редкостная гнида был персонаж, и, собственно, вдохновивший бы Достоевского на знаменитый роман «Бесы». Вот. То есть, грубо говоря, здесь тоже надо продумывать. Если речь, скажем, идет о дисциплинарных взысканиях, связанных с политикой, совсем не факт, что отчисление не является как бы еще путем для дальнейшей десоциализации человека. Если действительно речь идет как бы о поведении, ну, скажем так, неадекватном, там, бандитском, наркоманском и так далее, то тогда вообще не надо разговаривать про восстановление. Тогда для этого как бы было, опять же, такое понятие в России 19 века, как волчий билет. Вот тогда нужен он. А если речь все-таки идет об академических неуспеваемостях, нужно предоставлять студентам возможность восстанавливаться. И даже, может быть, не один раз, пусть как бы с перерывами, но они доучатся и получат конкретную специальность.
1: Безусловно, я тут с вами согласен, сам взаимодействовал в том числе с людьми, которые восстанавливались после отчисления, а потом спокойно оканчивали вуз, было все у них хорошо, пошли работать по специальности. Все заслуживают второго шанса. Да, главное, чтобы подобные инициативы не расширили, скажем так. История в Пскове. Тут тоже очень много дискуссий. Мы сейчас вступаем на достаточно щекотливое поле, связанное оно с верой и религией.
0: Не, ну, я бы сказал, что тут все-таки ничего щекотливого нет. Потому что когда представители одной религии вламываются в храм другой религии для того, чтобы совершить свои богослужения, причем демонстративно снимают это на видео, речь идет об откровенной совершенно провокации. А ни один православный христианин не будет вламываться в мечеть и, соответственно, там торжественно класть земные поклоны, читая православные молитвы, тем более туда не станет вламываться священник с кадилом и так далее. Вот. То есть это выглядит именно, когда, скажем, представители ислама вот так вот, ну, представители не в том смысле, что они представляют всю религию, а вот что вот они себя считают религиозными активистами, хотя мы понимаем, что это экстремисты. Это совершенно, вот уже, причем отмороженная степень экстремистов. Когда они так вот вламываются в православный храм и устраивают там намаз, при том, что я много раз консультировался и с представителями исламского духовенства, и с простыми, скажем, жителями на Кавказе. Я их спрашиваю, вот когда человек, скажем, садится, допустим, в метро, на проезжей части и так далее, и начинает совершать намаз, это правильно или нет? Мне говорят, ну, это, скорее всего, лицемерие. Почему? Потому что есть такая вещь, как отложенный намаз. То есть ты его в определенный момент не совершил, но потом ты его восполняешь. И как бы существует очень, поскольку как бы действительно намаз имеет очень важное значение в жизни мусульманина, то там очень разработанная система, очень разработанная сетка именно вот таких вот компенсаций на случай, если ты в дороге, на случай, если ты на чужбине, на случай, если там в сражении и так далее. То есть и те, кто это не делают, и под предлогом, что вот наступило время намаза, а мы, соответственно, вот сейчас вот в метро, поэтому давайте я буду садиться и на глазах у всех это совершать, это люди, которые как раз не знают по-настоящему исламских законов, исламских обычаев, но очень стараются, соответственно, продемонстрировать это, как бы, что называется, нам как неверным.
1: Или есть... бросают вызов обществу.
0: Да, скорее, да, даже да. Так, понимаете, это то-то оно, что они бросают вызов обществу, потому что они воспринимают нас как неверных. И то есть это акт агрессии. Это акт агрессии с их стороны, который, опять-таки, традиционным исламом, ну, он не приветствуется. А, соответственно, если эти лица выражают, что называется, агрессию, вот, то тогда, ну, знаете, а что они завтра сделают? Там не набросятся ли они на кого-то с ножом, не начнут ли они стрелять, не начнут ли они что-то взрывать, потому что это вот следующие стадии вот такого же агрессивного антисоциального поведения. Поэтому я бы лично, ну, случаи с вторжением в церковь вообще уже просто за пределами. Это еще и как бы надавить православным людям на больную мозоль, потому что, ну, мы все знаем, скажем, там, судьбу там, Софии Константинопольской, многих там других византийских храмов, которые были превращены в мечети, причем сейчас вот как бы они превращены в мечети снова после периода музейного. Вот, то есть это обозначение, опять же, определенной угрозы, то есть это подрыв той самой нашей, как бы, нашего единства. Сейчас все время, когда езжу в Сапсане, там каждый раз звучит объявление «Год единства народов России» и так далее. Вот то, что мы сейчас видим, это вот категорически против единства, и за это надо очень жестоко, на самом деле, наказывать.
1: Вот полминутки. Государство должно контролировать такое, и каким образом? Вот есть идеи насчет этого?
0: Ну, во-первых, должны быть жесткие меры постфактум. То есть, если кто-то так поступил, то он должен депортироваться из России. Если он гражданин России, проверяется гражданство. Очень часто оно получено не так давно из-за взятку и так далее. Вот. Необходимо продолжать работать, что называется, с мусульманскими духовными управлениями, чтобы там были
1: адекватные... лидерами мнений, да, тоже. Егор Станиславович Холмогоров был в эфире «Радио Спутник», публицист, член Союза писателей России. Для вас также Михаил Алимов работал. Выпуск новостей, продолжится эфир.

Страна героев. Роман Брикульский. Преодоление рек во время наступления – одна из самых сложных задач для любой армии. Инженерной бригаде полковника Романа Брикульского предстояло организовать мостовую переправу через одну из водных магистралей для продвижения наших подразделений. Противник догадался об этих планах и начал массированный артобстрел участка. Полковник, оценив ситуацию, несмотря на опасность, принял решение выполнять задачу первостепенной важности. Радикалы били с расстояния в километр, с другого берега. Использовали все имеющиеся средства, от гранатометов и минометов до зенитных установок. Осложняло положение погода, особенно резкие порывы ветра. Приходилось работать в холодной воде. Полковник Брикульский принимал личное участие в наведении переправы. Поднимал дух бойцов, отдавал грамотные и своевременные команды, чтобы сохранить их жизнь и добиться максимального результата. Инженерное сооружение длиной порядка 100 метров через реку было оборудовано в течение светового дня. Это позволило колонне российской техники с военнослужащими перебраться на другой берег и выбить противника с его позиций. Среди наших воинов потерь не было. Успешное продвижение вглубь территории продолжилось. Страна героев.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
2: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного?
2: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
2: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
2: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: Точка опоры с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 15 часов, в Красноярске 19:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Кремле сообщили о возможности встречи лидеров России и США. Вице-премьер Новак перечислил плюсы от поставок российского дистоплива на мировой рынок. Минобрнауки откроет прием на новую программу по высокоскоростному транспорту. Подробности далее. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не согласована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, если оба лидера окажутся на площадке саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае, организация такого контакта будет обсуждаться. Саммит АТЭС пройдет в городе Шэньчжэнь 18 и 19 ноября. Песков добавил, что Россия не принимала участия в консультациях в рамках работы США над новыми предложениями по украинскому регулированию и пока не ожидает новых контактов по этой теме. Окруженная в Харьковской области группировка ВСУ за сутки потеряла до 40 военнослужащих, сообщило Министерство обороны. По данным ведомства, продолжаются бои за Николаевку и Варваровку. Президент России Владимир Путин 1 сентября сообщил, что в северо-восточной части Харьковской области окружена группировка противника численностью до 2000 человек. Ликвидация котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. Поставки дистоплива из России на мировой рынок – позитивный сигнал для экономики. Это дополнительные налоги в бюджет и возможность для наращивания нефтепереработки, рассказал вице-премьер Александр Новак, общаясь с журналистами на международном форуме «Российская энергетическая неделя». Новак добавил также, что после начала поставок из России корректировка цен на дистоплива будет происходить по всему миру, включая и Европу, которая также является одним из участников энергетического рынка. Первые 7 кандидатов программы «Время жить в России» из Китая, Иордании, Сирии, Канады, Ирана, Мексики и Испании прошли согласование. Скоро появится официальное решение об их особом статусе, после чего они смогут обратиться за видом на жительство, сообщило агентство стратегических инициатив. По его данным, за полгода с начала запуска программы привлечения иностранных специалистов поступило 842 заявки из 97 стран. Сервис работает в режиме единого окна, рассматривает заявки, проверяет, соответствует ли кандидат критериям, а также сопровождает его при приезде. Главное условие – наличие востребованных компетенций и уважение к традиционным ценностям. Минобрнауки в следующем году откроет прием на новую программу в области высокоскоростного транспорта. Она направлена на решение различных задач от изготовления специальных рельс и подвижного состава до особой логистики, сообщила глава ведомства Валерий Фальков. Он подчеркнул, что раньше такой программы не существовало. Единственный ледокол британского королевского военно-морского флота вышел из строя. Судно вернулось в Девинпорт из-за неисправности двигателя, пишет «Телеграф». ВМФ пока оценивает возможность ремонта. Если восстановить судно не смогут, то замена может появиться не ранее 2030-х годов. Британия без ледокола не может выполнять обязательства по договору об Антарктике. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: В Москве. Вы слушаете информационный час на радио «Спутник». И в ближайшее время нам с вами предстоит обсудить очень много важных и интересных тем. И начнем с того, что Верховный суд России признал Батлхаджинцев террористической организацией и запретил ее деятельность на территории России. Решение подлежит немедленному исполнению. И заявление подавала Генпрокуратура. Основная часть процесса прошла в закрытом режиме. Очень много всяких террористических акций было совершено. Также к вооружению террористов, напавших на Крокус-Сити-Холл, они были причастны. Давайте обсудим все вместе с нашим экспертом, подполковником ФСБ в отставке, политолог, автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев. Александр Леонидович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Александр Леонидович, расскажите, пожалуйста, почему эта организация действовала с 1990-х годов, я смотрю, и вот только сейчас принято такое решение?
3: Объективной сложностью в данном случае было следующее обстоятельство. Дело в том, что община Баталхаджи Белхароева, она имела не только ярко выраженные черты, с одной стороны, тоталитарный, радикальный сект, а с другой стороны, организованного преступного сообщества. Но проблема заключалась в том, что она, эта организация, строилась на кланово-родовых связях и в значительной степени представляла собой ряд родственных друг другу групп на территории Ингушетии. То есть это означало, что так или иначе, связываясь с баталхаджинцами, вам приходилось довольно глубоко погружаться в вопросы внутреннего социально-политического и кланового родового построения Ингушетии как социума. То есть этот вопрос обойти было просто физически невозможно. Однако на основании довольно серьезной и, прямо скажем, тяжелой уголовно-процессуальной практики Верховному суду были представлены доказательства о том, что данная организация является абсолютно вредной, абсолютно опасной. То есть, чем занимались члены этой организации? Они вели абсолютно криминальный образ жизни. Этот криминальный образ жизни диктовался теми постулатами, которые диктовались именно религиозными лидерами этой организации. Более того, преступления на межэтнической, межкультурной почве, они вот так или иначе трактовались членами общины как некий позитив, то есть доступно и разрешено все, что приносит пользу общине. В конечном итоге, что мы имеем в обширной криминальной практике этой террористической организации? Это многочисленные случаи грабежей, убийств, разбоев, вымогательства, нанесения тяжких телесных повреждений и увечий, вплоть до отрубания рук, ног и так далее. Мы имеем многочисленные случаи сознательного участия баталхаджинцев в различных террористических акциях, начиная, в том числе и самых известных. Это две атаки на
2: Невский экспресс, вот здесь перечисляется, да, и круг Сетиху. 2009
3: год в двух пусках под откос этого высокоскоростного поезда сознательно, в трезвом уме и здравой памяти, принимали участие именно баталхаджинцы. Московское управление ФСБ в том числе занималось расследованием этих террористических актов и получило уже тогда однозначные свидетельства, что преступления совершались на религиозной и идеологической почве. То есть никаких случайностей. Опять-таки, соучастие в убийстве главы войск РХБЗ Кириллова. Опять баталхаджинцы. Теракт в Крокус-Сити-Холле. Опять баталхаджинцы сознательно участвовали в приискании средств совершения терактов, в частности, автоматов, в обеспечении поддельными документами и так далее. И многие другие террористические, чисто террористические акции, я уже не говорю про грабежи и разбои. То есть баталхаджинцы очень хорошо известны не только органам госбезопасности, а Министерству внутренних дел, в частности, Управлению по борьбе с организованной преступностью, делу по борьбе с бандитизмом. Это одна из крайних форм организованной преступной деятельности – бандитизм. Крайняя жестокость, полная неразборчивых средств и довольно легкое принятие решения – лишение людей жизни. В общем и целом, баталхаджинцы давным-давно напрашивались, и, слава богу, наконец, они официально признаны полноценной террористической организацией. Это абсолютно полностью исключает возможность ошибки, и более того, это открывает возможности как для федеральных, так и для региональных властей окончательно закрыть эту тяжелейшую страницу нашей истории. Там, где каждый раз они пытались цепляться за то, что их преследуют якобы за религиозные убеждения, ничего подобного. Грабежи, разбои и убийства никоим образом не приветствуются ни одной религии, они нигде не одобряются. За исключением различного вида тоталитарных сект, которые всегда являются исключением, тем самым исключением, которое подтверждает общие правила. В общем и целом проблем с исламом в нашей стране нет и не было никогда. Проблемы всегда возникали с сектантами, которые касаются не только, между прочим, исламских сект, огромное количество радикальных сект и в православном христианстве тоже существует, это надо просто признавать. И не только там. В общем, есть огромное количество отвлечений в туманизме, которые точно так же толкают людей на те или иные агрессивные действия. В общем, в целом, как только вы начинаете исповедовать агрессивные взгляды, это уже не про религию, не про то, чтобы жить с кем-то в мире, а про то, каким образом доминировать над кем-то и злоупотреблять положением сильного. Соответственно, с бодохаджинцами вопрос на уровне Верховного суда ставит огромную жирную точку в деятельности этой структуры. Я полагаю, что теперь, с учетом вступившего в силу решения, мы можем сделать для себя следующие выводы. Во-первых, деятельность бодохаджинцев на территории России будет значительно и в короткие сроки сведена до нуля. Более того, очевидно, их идеологам придется из России бежать, потому что проповедовать свои взгляды в нашей стране у них уже не получится ни при каких обстоятельствах. Члены бодохаджинской общины – это террористы. Все, вступил в общину, без обид, тебе уже гарантирован срок. Соответственно, что будет происходить? Они начнут расползаться по тем странам, где они могут так или иначе найти себе применение, в первую очередь, по линии терроризма. Это Украина. Можно предположить, что часть бодохаджинцев попытается сбежать в Турцию, кто-то уедет в США, кто-то в Британию. В Европе, в частности, в Германии, людям с подобными, с радикальными взглядами тоже, надо быть откровенным, частенько бывают рады. Их пытаются использовать в качестве агентуры против нашей страны.
2: Александр Леонидович, вы, простите, что я вас перебиваю, у нас просто немного времени с вами остается, еще несколько вопросов хочется все-таки успеть задать. Вот вы сказали такую фразу: все, что приносит пользу общине, все это делают. Здесь, знаете, передо мной как раз стоит открытая статья к ситуации в Крокус-Сити-Холле, где погибли 147 человек, более 300 получили повреждения различной степени тяжести. Вот если мы говорим, например, в таком ключе, в такой ситуации, все, что приносит пользу общине, вот эта ситуация как могла принести пользу?
3: Деньги.
2: Деньги.
3: Деньги, безусловно. Вы что же думаете? Вот выхожимцы даром участвовали в тех или иных преступлениях? Ничего подобного. Это все зачастую, в большинстве случаев, это сознательный найм. То есть это циничное совершение преступлений просто потому, что платятся деньги. Угу. Еще раз хочу отметить, что у этих людей не было никаких моральных, этических ограничений. Крайняя жестокость.
2: Я вас поняла. Спасибо. Спасибо вам огромное за такой развернутый комментарий. Я, знаете, вот у нас буквально с вами 30 секундочек. Последний вопросик вам все-таки задам. Вот как-то сейчас повлияет это решение на ситуацию в Ингушетии и на Северном Кавказе в целом? Да, вы говорите, что многие будут куда-то уезжать, в другие страны даже. А вот если мы возьмем просто Ингушетию, Северный Кавказ, вот сейчас что будет происходить?
3: Это будет однозначная декриминализация обстановки в республике и в прилегающих регионах. Совершенно однозначно тем людям, которые так или иначе считали возможным строить взаимоотношения, ведь бодохаджинцы, они контролировали по линии криминалитета различные коммерческие структуры. А теперь встает вопрос следующий. Вы даете деньги бодохаджинцам, так или иначе, там, натравливаете на конкурентов или используете их в качестве защиты от других криминальных группировок. А теперь вы с этого момента финансируете терроризм. Вам придется делать выбор.
2: Спасибо. Спасибо вам огромное за интересную беседу, развернутый комментарий подполковник ФСБ в отставке, политолог, автор телеграм-канала «Азартная политика». Александр Беляев был с нами на связи. Мы переходим к следующей теме.

0: Следующая тема позитивная. Здесь однозначно можно сделать такой вывод. Вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке значительно улучшилась. Также поручил усилить поставки топлива в регионы и контролировать цены на заправках. И, что важно, Россия будет стремиться к исполнению обязательств по ОПЕК+. Все эти темы мы сейчас обсудим вместе с нашим экспертом. Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков с нами на связи. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Игорь Валерьевич, расскажите, пожалуйста, что именно изменилось? Поставки, цены, доступность на АЗС. Почему мы сейчас стали двигаться в направлении улучшения ситуации?
1: Ну, мы видим, что, во-первых, рынок у нас внутренне стабилизируется за счет, как минимум, снижения объемов потребления. Uh-huh. У нас всегда зимой, как во всем северном полушарии, на самом деле, земли, потребление топлива зимой меньше, чем летом. И, соответственно, у нас сейчас постепенно-постепенно снижается объем внутреннего потребления. Uh-huh. И, в том числе, высвобождается топливо для экспорта. Это, прежде всего, по дизелю. Потому что мы еще и дизели всегда производили гораздо больше, чем бензина. В обычный год, когда вот не было каких-то неплановых ремонтов, мы 50% дизеля произведенного экспортировали, и второй половины было вполне достаточно для внутреннего рынка. А по бензину 90% от произведенного объема мы всегда потребляли на внутреннем рынке. А зимой побольше можно было экспортировать, там летом поменьше. Ну, вот. И получается, что у нас бензин по-прежнему пока запрещен для экспорта. И даже есть определенные сложности там в отдельных регионах, и часто там особенно высокооктановые топливо, оно в большем дефиците, там 95-й, 98-й, 100-й бензин. А вот по дизелю такой ситуации нет. Мы видим, что дизель повсеместно уже есть на АЗС. Там какие-то отдельные заправки, конечно, могут там не успевать довозить, но в целом дизель есть. И более того, уже формируется переизбыток его. И мы в любом случае экспортировали бы дизельное топливо, вернулись бы к экспорту. Поставил вопрос, это надо ли ждать нам до конца октября, или вот надо с середины месяца возобновить экспорт. И вот как раз тут были некие договоренности с Соединенными Штатами, сейчас они уточняются, но тем не менее мы теперь можем рассчитывать на определенные политические, в том числе, профиты для себя. Хотя, опять же, мы в любом случае бы начали бы экспорт. Другой вопрос, что теперь мы выторговали определенные бонусы там, и смягчились санкции на поставку дизеля в Соединенные Штаты, и в том числе там мы видим некий разлад Украины и США, это все нам выгодно, вот, поэтому в любом случае это лучше, ну и ситуация улучшается. И плюс к тому, Новак заявил, что у нас часть НПЗ будет выходить сейчас из ремонта, значит и объем производства будет увеличиваться. Мы там сейчас данных не публикуется официально по объему нефтепереработки, поэтому мы вот опираемся на те заявления, которые есть. Но позитив тут еще в чем есть. Новак как бы вскользь об этом говорил и в Новосочном экономическом форуме, и сейчас так намекнул на то, что у нас, когда на ремонтах нефтеперерабатывающие заводы многие находятся, получается, что мы вынуждены еще больше пытаться экспортировать сырой нефть, раз мы переработать ее не можем. Вот. А когда у нас наоборот, в общем-то, увеличивается нефтепереработка, получается, часть топлива туда уходит. И мы потом экспортируем эти углеводороды в виде нефтепродуктов готовых. Угу. И таким образом мы можем увеличить добычу. Вот у нас для бюджета это очень важно, потому что у нас основные налоги берутся на скважине. То есть это НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых на нефть. И сейчас очень как бы выгодная, с одной стороны, ситуация, что цены и на нефть, и нефтепродукты на мировом рынке высокие, и можно хорошо заработать, но у нас объем добычи должен еще увеличиться, чтобы мы еще больше заработали. Наша сейчас добыча меньше на 1,5 миллиона баррелей в сутки, чем нам разрешено квотами ОПЕК+. И мы в этом плане имеем потенциал увеличения производства. Но для этого нужно, опять же, нарастить нефтепереработку, экспортировать еще больше нефтепродуктов, и, соответственно, тогда можно и добыча, вот опять же, подрастет, потому что будет куда девать как бы нефть.
0: Но вот все равно, кстати, слушатели пишут, что есть еще некоторые проблемные регионы, и спрашивают, что будет делаться там, в этих проблемных регионах, для того, чтобы как-то восстановить тоже эту ситуацию. На топливном, ну,
1: основные проблемы у нас скорее с бензином, как я говорил, особенно mm-hmm. высокого октанового числа, там 95-й, 98-й, 100-й. Вот. И тут, конечно, тут экспорт закрыт у нас еще с конца зимы, и я думаю, что в этом году экспорта бензина не будет. То есть вот одна из мер, стабилизации, это запереть весь доступный бензин на внутреннем рынке. Опять же, смягчены требования к экологическому классу, то есть можно сейчас производить и продавать Евро-4, Евро-3, Евро-2. Вот. Но главная стратегическая задача, конечно, остается для государства, это обеспечение безопасности НПЗ. То есть если они выйдут из ремонтов, то и другие, кстати, меры не нужны будут. И мы обратно вернемся там, к Евро-6, к Евро-5 и так далее. Поэтому здесь в бензине важно идти дальше по пути обеспечения безопасности НПЗ. Тут и компании своей стороны работают, и пытаются, в общем-то, дополнительные защитные сооружения какие-то сделать. И государство работает. Но надо понимать, что тоже это прерогатива государства. И, условно говоря, все, что взрывается, компания не может себе купить. Многие ошибочно считают, что вот компания там все-таки
0: ничего не делает. Спасибо большое. Игорь Валерьевич, простите, у нас, к сожалению, время ограничено, но вы все очень подробно, как обычно, рассказали. Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков был с нами на связи, и мы переходим к следующей не менее интересной теме.

0: Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин с нами на связи. Арсений Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здесь вот собирает совещание по кибербезопасности. Владимир Владимирович Путин будет там вещать. И уже есть некоторые высказывания о том, что для нейтрализации киберугроз необходимо совершать систему цифровой безопасности в России. И киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень. И да, это действительно так. Как раз мы с вами должны были изначально обсудить тему относительно того, что в России происходит массовый сбор в работе интернет-сервисов. Пользователи очень сильно жалуются. Вот что вы можете сказать по этому поводу? И еще очень важное заявление Владимира Владимировича. Россия системно и последовательно выстраивает цифровой контур экономики, проводит ее платформизацию, простите.
1: Ну, касательно сервисов, тут более-менее понятно, насколько сейчас можно все понимать. Mm-hmm. Есть неработающие сервисы. Эта неработоспособность вызвана, по сути, отсутствием нужных серверов, которые были отключены или разрушены. И сейчас задача у большого количества российских компаний, которые обслуживались так или иначе на этих серверах, восстановить свои определенные сервисы, которые выполняли разные задачи. Uh-huh. И перенести, соответственно, их копии в другие дата-центры или иным образом изменить логистику. То есть, в первую очередь, это не про восстановление утраченных данных и утраченных сервисов. Они все, как правило, максимально дублируются по разным дата-центрам для не только вопроса безопасности, но и для вопроса качества использования. И, соответственно, разные из этих сервисов, в том числе и Яндекса, и других участников, которые применяли дата-центры, которые пострадали, будет восстановлено за определенное количество недель, в зависимости от сложности.
0: Все-таки недели вы считаете, да? Не дни понадобятся, а недели?
1: А обычные сервисы, да, тут вопрос недели, а какие-то, так скажем, необычные сервисы в духе суперкомпьютеров здесь, конечно, могут растянуться какие-то задачи на годы.
0: Здесь вот еще, знаете, интересное заявление от Владимира Владимировича. Россия внедряет передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных. А вот что это за передовые подходы? Мы уже слышали о них ранее или сейчас какие-то новшества происходят в связи со всем, что случилось в ближайшие дни? Последние дни.
1: Я бы не сказал, что это как-то повлияет на технологическую архитектуру. Это в большей степени связано с тем, что мы все больше применяем искусственный интеллект для обработки больших массивов данных, и для этого нужны новые формы хранения и новые формы обработки. И, соответственно, мы здесь в плане практики никак не отстаем, и, соответственно, новые задачи ставим, новые требования к государственным структурам в плане информационных систем, бизнес перед собой ставит задачи и так далее. Что касается кибербезопасности, наверное, сейчас основная тема, и в том числе та, которая обсуждается и о которой говорит Владимир Владимирович, это быстрый рост искусственного интеллекта приводит к тому, что каждый, по сути, владелец и агент становится потенциальным нарушителем, потому что, ставя задачу и агенту, даже элементарную, он вполне может нарушать контур безопасности определенных структур государственных, в том числе вопросы, допустим, в Австралии возникли, когда 2 недели назад целый ряд министерств ломался агентами из США. И тогда они вызвали руководство этих компаний к себе.
0: Арсений Александрович, а простым пользователям что нужно сейчас знать? Может быть, нужно как-то тоже защитить свои данные, минимизировать неудобства?
1: Ну, касательно
0: простые люди
1: и дата-центров, здесь необходимо только лишь ждать. Никакие данные, соответственно, никуда не утекали, ни в коем случае не переживать. Мошенники, как всегда, играют на любых изменениях, могут предлагать что угодно, и и то, что их данные могут, что-то с ними может произойти, но за определенные действия, оплаты, переводы на безопасные счета, все восстановится как раньше. Конечно, этому не надо верить, и просто, соответственно, критично подходить к любой подобной информации, потому что сами сервисы не заинтересованы с граждан, с своих клиентов брать дополнительные, соответственно, деньги за это происшествие. И более того, Яндекс уже сказал о том, что пользователи Яндеклауда будут освобождены от уплаты в октябре.
0: Спасибо. Спасибо вам огромное. Вы очень подробно все нам рассказали. Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельсон был с нами на связи. Вы слушаете радио «Спутник». Я Илья Сухобалова. Сейчас короткая реклама, выпуск новостей. Мы продолжим обсуждать самые интересные темы.
2: Обострение обстановки на Маврикии. Контекст. К осторожности и изменению маршрутов поездок призвало россиян посольство нашей страны в Порт-Луи. Дипломаты не рекомендуют посещать центральную и западную часть острова. Ситуацию на нем в дипведомстве назвали сложной, но контролируемой. Среди пострадавших в ходе беспорядков граждан Российской Федерации нет. Спонтанные акции протеста на Маврикии начались после действий силовиков, ранивших молодую женщину. Она выжила, однако протестующие заблокировали дороги в некоторых районах страны, была закрыта часть учебных заведений. Премьер-министр Маврикия созвал экстренное заседание правительства. Протесты на острове происходят регулярно. Чаще всего они связаны с этническими и религиозными разногласиями. Однако несколько лет назад в столице Маврикия прошла массовая акция из-за разлива нефти с японского корабля, севшего на мель недалеко от побережья. Протестующие обвиняли руководство страны в бездействии и требовали прозрачного расследования. Тем не менее, Маврикий привлекает туристов со всего мира. Секрет в том, что в этом месте можно найти редкое сочетание удивительной по красоте природы, разнообразного активного отдыха, богатой культуры и высокого уровня сервиса.

0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент Владимир Путин собрал совещание по кибербезопасности. Глава государства назвал повышение уровня цифровой безопасности в России важным вопросом и отметил, что страна системно и последовательно выстраивает цифровой контур экономики и проводит ее платформизацию. Киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень. Для их нейтрализации нужно совершенствовать системы цифровой безопасности, отметил президент. В 72 регионах России начался отопительный сезон. Об этом сообщает Минстрой в мессенджере «Макс». Глава ведомства Ирек Файзуллин ранее сообщил, что все регионы уже сформировали необходимые запасы топлива к зиме. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть возможность направления доходов, полученных от продажи так называемых красивых автомобильных номеров, на поддержку участковых и оперативных работников органов внутренних дел. Они вниманием у нас обделены точно, отметил Володин. Он также призвал авторов законопроекта проанализировать стоимость красивых автономеров, чтобы не получилось так, что на реализацию нормы будет потрачено больше, чем получено. Спикер рекомендовал начать обсуждение этого вопроса в Комитете по бюджету и налогам. Правительство России проект поддержало при условии его доработки. Россия и Словакия возобновляют работу межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Заседание состоится 25 ноября, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фица. Делегацию страны возглавит глава МИД Юрай Бланар. Работа комиссии была прервана после 2021 года. Таллин намерен инициировать вывод из эксплуатации части газопроводной ветки, идущей с основной территории России через страны Прибалтики в Калининградскую область. Как сообщают СМИ, с этим предложением выступил премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Он собирается дать указания министру энергетики и окружающей среды Эрки Кельда договориться с Латвией, на территории которой находится запорный клапан газопровода, о том, чтобы трубопровод больше не открывали для транзита. Уточняется, что сейчас газ в Калининград по этой ветке не поступает, так как Эстония запретила импорт российского топлива еще осенью 2022 года. Но у России по-прежнему есть возможность резервировать пропускную способность. Хирурги в Дагестане удалили пациентке опухоль молочной железы размером с 2 футбольных мяча. Сложнейшую операцию провели специалисты Республиканского онкоцентра. Там сообщили, что женщина годами откладывала визит к врачам. Размер новообразования шокировал даже опытных специалистов. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: В 15:33 в Москве. Вы слушаете информационный час на радио «Спутник». В студии я, Лису Хабалова, и ко мне присоединился мой коллега Михаил Алимов. Миш, здравствуйте.
3: Привет, Лису. Добрый день всем слушателям.
2: Три темы еще предстоит нам обсудить, не менее интересные, чем были в первые полчаса. Так вот, оказывается, статистика потрясающая. Около 12 миллионов россиян необходимо рынку труда до 2032 года, и сотрудники нужны для заполнения новых рабочих мест и замены тех, кто выходит на пенсию, сообщает вице-премьер России Татьяна Голикова.
3: Да, математика у нас такая. Сейчас в экономике задействованы почти 75 миллионов граждан, там 74,6 миллиона. Из них 12 миллионов нужно будет, кто-то уйдет, я так понимаю, еще новые места рабочие в экономику резервируются. Вот эти цифры мы, соответственно, и имеем.
2: Да, цифры хочется, знаешь, сразу понять и задать вопрос нашему эксперту, что за профессии, в какие профессии требуются вот эти 12 миллионов человек, потому что в последнее время мы как раз только и обсуждаем, что белые воротнички уже не нужны, а здесь, я так понимаю, речь и про них тоже. Давай зададим все интересующие нас вопросы нашему эксперту, экономисту, доценту факультета государственного управления МГУ. Максим Черков с нами на связи. Максим Андреевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Максим Андреевич, скажите, пожалуйста, вот эта тенденция, 12 миллионов россиян необходимо рынку труда, это кого коснется больше? Какие профессии?
4: Да, все-таки нужно сказать, что если говорить про такие большие цифры, да, занятых, которые необходимы дополнительно, то, конечно, здесь должны быть специалисты, сотрудники самой разной квалификации. Понятно, что российская экономика сейчас становится более технологичной. Это просто видно по статистике. У нас как бы создается продукция все больше и больше добавленной стоимостью. Производство, как бы обрабатывающее производство развиваются и дают очень хорошие темпы роста. Поэтому понятно, что вопрос квалификации, он становится одним из основных. То есть, если бы раньше эти проблемы решались, ну, условно говоря, просто приездом граждан из там, ближнего зарубежья, ну, так упрощенно можно сказать, то сейчас проблема становится сложнее, ну и интереснее, естественно, ее решать, потому что квалификация, она тоже растет и должна расти и дальше.
3: В этих условиях за счет чего мы будем задействовать больше российских граждан именно в процессе? То есть у нас будет больше практикоориентированного какого-то обучения для того, чтобы граждане, допустим, еще в процессе обучения могли в экономический процесс встраиваться?
4: Да, ну, во-первых, кстати, вот в этих данных тоже надо учесть, что все-таки большое количество граждан станет трудоспособными, да, получит образование, все-таки вольется в рынок рабочей силы. Но понятно, что вот, как бы вот та ситуация, да, которая вот сложилась на сегодняшний день, да, по безработице, она, в общем-то, будет продолжаться, да, и, естественно, государство, оно, в принципе, ну, должно работать над этим. И вот система образования, она перестраивается, это прямо видно. Растет спрос на такие более рабочие, прикладные специальности и разные виды образования. Да, если раньше это обязательно вузы, то сейчас в другие учебные учреждения, да, которые, в общем, раньше считались, может быть, не такими престижными, как вузы, сейчас конкурс сопоставим с некоторыми вузами, а то и выше, да, особенно по специальностям, там, связанным, там, может быть, с программированием, с какими-то еще другими очень перспективными направлениями.
2: Максим Андреевич, мы очень много разговариваем про искусственный интеллект, вы уже тоже успели затронуть эту тему. Хочется спросить, а может ли автоматизация искусственного интеллекта как-то частично хотя бы заменить эту нехватку рабочих рук?
4: Ну, я думаю, что влияние искусственного интеллекта будет, оно уже достаточно серьезно ощущается. Причем, кстати, как ни странно, да, все, так сказать, ожидали, что автоматизация затронет, может быть, как бы не очень высококвалифицированные специальности, а искусственный интеллект, он как раз замещает там программистов, может быть, еще каких-то высоких,
2: аналитиков,
4: да, с высоким уровнем образования, со сложным образованием. Но тоже преувеличивать влияние искусственного интеллекта не нужно, потому что все, так сказать, и мы вот эти парадоксы изучаем уже десятилетиями. Допустим, вот внедрение компьютерной техники, все тоже прогнозировали, что это будет революция, и что производительность труда вырастет, и не нужно будет столько сотрудников. Но реальность, она чуть-чуть другая. Наоборот, нужно еще больше, но, правда, более квалифицированных.
3: В разрезе 12 миллионов россиян обычно, если у нас где-то в экономике не хватает людей, вот у нас был достаточно продолжительный период, когда росли у людей зарплаты, потому что людей не хватало, соответственно, компании таким образом переманивали к себе лучших специалистов. Вот в разрезе до 2032 года у нас сейчас эта тенденция несколько затормозилась, об этом уже и профильные исследования выходят, а вот если более далекий горизонт планирования, учитывая эти цифры.

0: таком вот сверхнизком уровне безработицы, она в России, наверное, самая низкая, так вот, из больших экономик, конечно, люди быстрее выходят, находят рабочие места, пополняют рабочую силу. Ну, и я думаю, что иммиграционные потоки будут меняться, трансформироваться, да, это более квалифицированная рабочая сила должна поехать, да, в том числе, кстати, из некоторых стран, которые вводят относительно санкции, я думаю, там, те же самые западные страны. Я думаю, что миграция, вот если такую вот уже перспективу на несколько лет вперед, даже из этих стран, она будет достаточно ощутима, учитывая рост зарплат, привлекательность и перспективы российской экономики.
1: Но здесь вот как раз даже есть комментарий от слушателя, я его немного перефразирую, чтобы он так как-то мягче прозвучал, но вот задаются вопросом, почему именно 12 миллионов россиян описываются в статье, чем не устраивают. Ну, в общем, нужно ли как-то стимулировать приток трудовых мигрантов? И плюс вот здесь сразу, знаете, какой у меня вопрос? Если да, то как это совместить с контролем усилившимся в отношении мигрантов?
0: Ну, во-первых, все-таки, да, это такие цифры, может быть, немножко поражают воображение, но нужно смотреть, как будет развиваться ситуация, да, я опять же вот говорю, что ускоренный, как бы, переход граждан в категории рабочей силы, да, то есть, потому что рынок, он привлекательный, на рынок труда в России он очень привлекательный на сегодняшний день. Приезд граждан, да, ведь ограничения, конечно, есть, но на самом деле, я думаю, что за высококвалифицированных работников компании будут сражаться, да, у нас в России, вот видите, рынок труда, он сейчас рынок человека, да, а не рынок больших компаний, да, как это во многих странах, да, то есть сейчас, ну, будем так говорить, люди, да, уже диктуют условия, да, потому что спрос очень большой. И я думаю, что, в принципе, вот эти вот проблемы, да, о которых говорится вот в этом исследовании, ну, они будут решаться, исходя из текущей ситуации, потому что регулирование, да, вот на горизонте нескольких лет, оно будет подстраиваться, да, вот под те процессы, под необходимость российской экономики. И, в общем, в России, на самом деле, много чего делается, да, для того, чтобы этих проблем, связанных с нехваткой рабочей силы, в будущем можно было бы избежать.
1: Спасибо. Спасибо вам огромное за ваш комментарий. Экономист, доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чирков был с нами на связи. Мы переходим к следующей теме.

0: Ну и следующая тема не менее интересная, для многих наверняка актуальная. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила приостановить выдачу лицензий частным вузам. И причина заключается в том, что рост числа учебных заведений, которые не дают качественного образования, иногда просто торгуют дипломами. Вот такое высказывание. Что ты думаешь по этому поводу, Миша?
1: Вообще проблема образования и наличия непосредственно навыков у человека, который в теории получил профессию в институте, она существует не сегодня, она существует уже достаточно давно, и, как правило, она решалась на уровне работодателя, который проводит собеседование с человеком. Возможно, таким образом удастся решить ее, скажем так, на корню, для того, чтобы человек выходил из вуза, уже получая непосредственно нужные навыки для профессии. Посмотрим, удастся ли это сделать. С нами на связи адвокат, вице-президент гильдии российских адвокатов Евгений Корчага. Евгений, здравствуйте.
0: Евгений.
2: Алло, алло, слышно меня? Вот. Я вас слышу
1: отлично.
2: Хорошо.
1: Отлично, мы вас тоже отлично слышим. Скажите, пожалуйста, Валентина Матвиенко вот в своем комментарии упомянула о наведении порядка в сфере платных образовательных услуг. У нас, в принципе, сейчас много инициатив в контексте высшего образования, но вот это, на мой взгляд, выглядит так достаточно радикально. С вашей точки зрения, действительно ли это вот поможет решить те вещи, о которых мы с Лисо говорили там минут назад?
2: Несмотря на мое большое уважение к инициативам Валентины Ивановны, не могу с ней в данном вопросе согласиться. На мой взгляд, это равносильно, как предлагать прекратить работу полиции, потому что некоторые полицейские взятки берут. Берут ведь, а полицейские, которые не берут, тоже есть, и они работают, и они выполняют свой долг. Так и здесь. Приостановить полностью лицензирование частных вузов, на мой взгляд, совершенно не решение.

0: проблемы, потому что, во-первых, если сейчас есть вузы, которые просто торгуют дипломами, то они продолжат торговать. Лицензия же выдана на определенный срок, она будет действовать. Ну и, во-вторых, мы лишим возможность тех, кто действительно выдает образование и нормально дает его работать на этом рынке, а это тоже неправильно.
1: А я вот как раз, знаете, задалась вопросом, сколько, интересно, частных вузов сегодня работает в России, и вот которые из них конкретно вызывают вопросы. Возможно, были какие-то прецеденты, которые как раз и вызвали подобного рода заявления. Ну и вообще здесь хочется понять, насколько в целом остра проблема некачественного высшего образования в частном секторе. Вот как вы думаете, есть ли такая реальная проблема и масштабная ли она?
0: Давайте посмотрим цифры. У нас частных вузов в России на сегодняшний день 250 плюс, там 257, если я не ошибаюсь. Угу. А государственных вузов, если не брать филиалы, если не брать вузы ведомственные, их 459 что-то или 479. Но помимо них еще есть вузы МВД, вузы Министерства здравоохранения и прочее. Короче, в общем, получается, с филиалами больше 1000 государственных вузов. Поэтому частных вузов у нас гораздо меньше, чем государственных, но и говорить, что государственные вузы все дают прекрасное образование, мы тоже, к сожалению, не можем. Я не буду называть те вузы, выпускники которых московские, ведущие юридические вузы, приходили ко мне устраиваться на работу в коллегию, но я могу сказать, что уровень их знаний, хотя это были краснодипломники, был просто запредельно низкий. И абсолютно не соответствовал тем рейтингам и тем, скажем так, баллам, которые у нас эти вузы котируются.
1: Вот, а вот это очень важный и ценный комментарий на самом деле, потому что здесь я вас точно могу поддержать в этом случае. И вот не пострадают ли добросовестные частные вузы, которые дают действительно хорошее образование? Ведь зачастую это зависит не от того, какой вуз ты закончила, вот здесь я с вами полностью согласна, от того вообще, как старательно учился на протяжении всего процесса обучения, простите за тавтологию, сам студент. И ведь такие вузы могут выдавать гораздо более ценный кадр, чем вуз государственного университета. Возможно, вот это мое предположение, конечно, я, может, ошибаюсь.
0: Я с вами соглашусь. Более того, приведу еще один пример. У нас Министерство высшего образования ряду вузов разрешило выдавать дипломы кандидатов и докторов наук без ВАКа, без высшей аттестационной комиссии. И я могу сказать, как человек, который получил диплом кандидата юридических наук в одном из таких вузов, что требования были раз в 10 выше, чем для обычных ваковских вузов, где мои коллеги и знакомые получали свои дипломы. Так вот, частные вузы проверяют, как правило, настолько более серьезно и углубленно, чем государственные. Ну, понятно, наверное, не все, коррупционную составляющую мы не можем полностью исключить, но, тем не менее, в большинстве своем, в основной массе, их проверяют гораздо более жестче, чем государственные. И тогда мы говорим, а с какой целью мы будем наказывать тех, кто действительно выдает не дипломы, а знания?
1: Ну вот, и я посмотрела, в частных вузах обучается порядка 600 тысяч студентов, но это серьезная цифра, и здесь тогда нужно предлагать альтернативу, скорее всего, например, расширение бюджетных мест тогда в государственных вузах. Как вариант.
0: Я, в принципе, считаю, что против компанейщины в данном случае надо всем выступить. Нельзя подходить к этому вопросу так, что «а вот есть плохие вузы, давайте накажем всех». У нас ножом можно порезать колбасу, а можно человека зарезать. Но это же не повод для того, чтобы ножи начать запрещать. Поэтому здесь надо очень точечно, очень внимательно подойти к этой ситуации и бороться не с частными вузами, а бороться с теми, кто дает плохое образование, или с теми, кто продает дипломы.
2: Безусловно, в том числе и менять программу некоторых профессий. Об этом тоже Валентина Ивановна сообщила в рамках беседы с главой Минобрнауки Валерием Фальковым. Только я не понимаю, почему претензии были именно к рекламе связи с общественностью. Вроде у нас стараются подобные профессии актуализировать и программы тоже. Но это как бы мое мнение такое.
1: Спасибо вам большое. Спасибо за то, что нашли время пообщаться с нами, дать такой развернутый, интересный комментарий. Адвокат, вице-президент гильдии российских адвокатов Евгений Корчага был с нами на связи. Мы переходим к следующей, не менее интересной теме.

0: И ситуация, которую уже последние несколько лет периодически обсуждаем, и вот сейчас снова неприятное, конечно, неприятное обстоятельство. Многие люди застряли в Турции, ждут вылета. Ситуация следующая. Вечером 13 октября все аэропорты Москвы были временно закрыты по соображениям безопасности. Несколько самолетов, летевших из Турции в Москву, были вынуждены развернуться и сесть в Стамбуле. Давайте разберемся вместе с нашим экспертом, что делать вообще в такой ситуации. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов с нами на связи. Илья Сергеевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Ну, расскажите, пожалуйста, какие права есть у пассажиров, чьи рейсы были развернуты обратно в Стамбул? Вот что делать вообще в такой ситуации?
1: Ну, здесь прежде всего нужно разобраться с теми рейсами, которые у нас внутри страны отменяются, переносятся, либо прилетают не в те аэропорты. И здесь очень важно тоже наладить работу. Сам буквально этой ночью столкнулся с подобной ситуацией. Тоже прилетел не в тот город. И хочу сказать, что организация информирования пассажиров находится пока не на должном уровне. Нужно эту систематизировать работу. Относительно международных рейсов важно понимать пассажирам здесь и сейчас, что соблюдение прав наших граждан на борту иностранных компаний часто оказывается фикцией. Фактически только все наши российские авиакомпании соблюдают законодательство в части предоставления питания через 4 часа ожидания, предоставления проживания через 6 либо 8 часов ожидания днем либо ночью. И все эти моменты, конечно, работают в отношении только наших российских компаний. Международные авиакомпании отказываются соблюдать права наших граждан.
0: Некоторые российские компании тоже не соблюдают эти правила. По крайней мере, я помню, несколько месяцев назад тоже попала в похожую ситуацию. Уже была в аэропорту, рейс отменили, и ничего компания не предоставляла абсолютно. Я самостоятельно снимала себе гостиницу, никто потом ничего не возместил. Единственное, что возместили, это стоимость билета. И то, потому что у меня был там возвратный билет.
1: Да, поэтому здесь вот, когда мы говорим про подобные ситуации, важно понимать и приоритетно решать вопрос внутри страны относительно международных направлений компаний. Важно, чтобы принимались управленческие решения в части того, когда авиакомпания международная захотела расширить полетную сеть, учитывать вот при подобных расширениях, как авиакомпания международная работает с нашими гражданами, насколько обращений много. У нас были ситуации достаточно множественные по багажу, когда пропадал у людей багаж, он вообще не прилетал. Сейчас вот ситуация, в которой находится огромное количество людей, она требует все-таки решения со стороны Министерства иностранных дел, да, для того, чтобы защитить наших граждан. Возможно, потребуется российскими авиакомпаниями перевозить наших граждан и уже потом каким-то образом решать вопросы возмещения потерь.
2: Обычно компании идут навстречу, если, допустим, человек вот четко стоит на своем, или вот у нас форс-мажор, простите, входим в положение, но возместить ничего не можем.
0: Обычно так и бывает.
1: Ну, а та ситуация, которая сегодня происходила, даже если далеко не ходить, а конкретные случаи, рейс отменяли просто, и пассажирам говорили это постфактум, ну, уже вот когда люди прибывали в аэропорт. И, естественно, новый билет, те потери, которые у человека образуются, никто их не возмещает, и здесь важно тоже наладить цивилизованную работу, потому что если рейс отменяется один, это одна ситуация, но часто бывает так, что ты стыковочным рейсом прилетаешь в другой аэропорт, а у тебя отменяется тот рейс на второй сегмент, который ты в общем-то, прилетаешь, и ты остаешься в ситуации, когда тебе приходится тратить дополнительные деньги, покупать билет.
2: И вот в такой ситуации складывается, во всяком случае, впечатление, что нынче полеты на самолетах стали далеко не самым оперативным видом транспорта, каковым были еще некоторое время назад. Вот если внутрироссийская история, может, лучше подумать, или все-таки такое не слишком часто, и все-таки в приоритете будет у нас самолет?
1: Никто гарантий никаких не может дать, как будет развиваться ситуация. Надеемся, что все в скором времени нормализуется. Но, конечно, очень многие пассажиры, когда говорят про короткие расстояния до 1000 километров, либо даже чуть больше, предпочитают все-таки ехать поездом, более гарантированно. А относительно дальних расстояний, ну, большинству пассажиров сложно выбрать другие виды транспорта, когда они летят на Дальний Восток из Москвы. Поэтому, конечно, авиационные сообщения здесь точно будут приоритетным и самым востребованным.
0: Ну да, в том-то и дело, что подумать, к сожалению, не всегда есть возможность. Ну, то есть все, бывает такое, что выбор только один. У нас остается буквально с вами 20 секундочек. Илья Сергеевич, хочется задать еще вопрос. Куда все-таки можно обращаться, если вдруг авиакомпания никак не реагирует и не готова помогать пассажиру?
1: Если авиакомпания никак не реагирует, во всех аэропортах есть информация по обращению в транспортную прокуратуру, то самая быстрая реакция будет по каждому случаю. И важно понимать, что, конечно, нужно требовать компенсации, нужно писать обращение в авиакомпанию и требовать возмещения тех потерь, которые были. Если авиакомпания отвечает отрицательно, то можно обращаться в суд, это полное право пассажира.
0: Спасибо, спасибо вам огромное. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов был с нами на связи. Михаил Алимов, я Элиса Хабалова. Вы слушаете радио «Спутник», короткая реклама, выпуск новостей. Не переключайтесь.

Страна героев. Иван Ахтырский. Передвижение и прикрытие колонны войск в зоне боевых действий – сложнейшая задача. В любой момент она может быть обнаружена противником. На младшего сержанта Ивана Ахтырского возложили задачу по сопровождению наступающих российских военных и техники. Двигаясь по маршруту, он обнаружил украинских радикалов, до зубов вооруженных минометами и автоматическим оружием. Командир группы оперативно принял решение идти на прорыв. Иван рассчитывал вывести боевых товарищей из зоны досягаемости огня, пользуясь неожиданностью и высокой скоростью. Но этого было мало. Он отдал приказ перестроить машины охранения во фланг и открыть шквальный огонь по ВСУшникам. Ахтырский лично в числе первых вступил в тяжелый бой с врагом, нанося ему урон в живой силе из пулемета. Противника удалось сковать, лишить возможности на ответные действия. Тому пришлось не атаковать, а укрываться. Колонна благополучно проскочила опасную зону. Попытки врага преследовать российских военных ни к чему не привели. Иван с сослуживцами перестроились в конец колонны и вели прицельный огонь. Смелость и грамотные действия младшего сержанта Ахтырского позволили группе наших военных прибыть в район назначения без потерь. Страна героев.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
6: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».
7: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 16 часов, в Якутске 22:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент Владимир Путин провел совещание по кибербезопасности. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Азербайджан. Мэр Киева отверг обвинение украинских властей в срыве отопительного сезона в городе. Подробности далее. Россия последовательно укрепляет свой суверенитет от продовольственной до цифровой безопасности, внедряет передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, активно распространяет сервисы искусственного интеллекта. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по кибербезопасности. Глава государства отметил, что на фоне гибридной внешней агрессии киберугрозы выходят на новый уровень.
2: Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга в зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки. Повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами.
1: Участники совещания доложили президенту о готовности ключевых секторов экономики к угрозам информационной безопасности и мерах по ее повышению. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Азербайджан. Самолет российского министра приземлился в аэропорту города Баку, передает корреспондент РИА Новости. Завтра Сергей Лавров примет участие в саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В его состав входят 28 стран. Одним из решений саммита, как ожидается, станет присоединение к совещанию Лаоса в качестве полноформатного члена. Украинские власти организовали лживую кампанию против руководства Киева, чтобы обвинить его в срыве отопительного сезона, заявил мэр Виталий Кличко. Накануне СМИ написали, что он вызван на заседание в Верховную Раду на фоне обвинений в недостаточной подготовке Киева к зиме. Мэр назвал обвинения в срыве отопительного сезона безосновательными и сам обвинил украинские власти в проблемах с ПВО в столице. Кличко поинтересовался, куда ушли выделенные миллиарды на Украину. Укрепление энергетических объектов. Отмечается, что выступление мэра в Раде проходило на фоне перебоев с электричеством. Зал освещали с помощью генераторов. Россиянин Данила Горбунов, пострадавший в ДТП на Пхукете, вышел из комы и готовится к выписке, сообщила РИА Новости лидер группы российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева. По ее словам, хирурги провели россиянину операцию. Восстановление, по прогнозам, может занять до года. Ночью 5 октября мототакси, на котором ехал Горбунов, столкнулось с мотоциклом, которым управлял сын бывшего мэра Махачкалы Асхаб Мусаев. Он погиб в этом ДТП. Член Палаты лордов британского парламента Джейн Кэмпбелл впервые в истории выступила на заседании с речью, используя клон своего голоса, созданный искусственным интеллектом. Как пишет «Таймс», парламентарий страдает от спинальной мышечной атрофии, заболевание, которое вызывает постепенное отмирание всех мышц и приводит к потере голоса. Ранее ей разрешали приводить в парламент помощника, который зачитывал ее речи. Теперь голос Кэмпбелл клонировали с помощью искусственного интеллекта на основе более ранних интервью. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: «16:04 в российской столице. Прямой эфир на радио «Спутник» продолжается. У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. Как коллега сказал в выпуске новостей, еще больше новостей в нашем «Макс-канале», в том числе и новостей из Ближнего Востока и из Израиля, как, например, последнее ЧП в Израиле на заводе Intel. А мы сейчас будем говорить просто о новостях с Ближнего Востока. Там есть много чего интересного обсудить. Со мной на прямой связи востоковед, автор книг об истории и политике Ближнего Востока Мария Кича. Мария Вячеславовна, добрый день.
4: Добрый день.
3: Теперь, помимо тех неприятностей, которые мы с вами в том числе обсуждали, связанных с самолетом, теперь авиакомпании, связанные с Израилем, кошмарят еще и террористы телефонные. С вашей точки зрения, с нормальным авиасообщением у Израиля мы распрощаемся достаточно надолго или это единичные случаи?
4: Нормальное авиасообщение с Израилем на протяжении достаточно долгого времени как таковое отсутствует. То есть оно периодически прерывается, небо над Израилем закрывается. В свое время, еще во время 12-дневной войны, улететь из Израиля не представлялось возможным. Учитывая, что там толком одна нормальная воздушная гавань, это аэропорт имени Бен-Гуриона, соответственно, ситуация там с этим достаточно печальная. Плюс ко всему, нынешняя история, которую мы с вами обсуждали относительно рейса Fly Dubai, помнится, я тогда говорила, что Израиль будет пытаться подмять под себя авиаперевозки международные в Объединенных Арабских Эмиратах, в первую очередь те, которые касаются его самого. И, в принципе, так и получается, потому что Израиль и Эмираты не могут сейчас возобновить авиасообщение, потому что Израиль требует от Эмиратов, чтобы контроль усилился и чтобы контролем занимались израильские специалисты. А учитывая, что это было запущено, учитывая, что это авиасообщение было запущено в рамках соглашения Авраама, соответственно, соглашение Авраама в полной мере здесь тоже под угрозой. Понятно, что такие требования по отношению к Эмиратам, еще и на фоне отсутствия расследования, еще и на фоне всех тех фейков, которые израильские СМИ и блогеры вбрасывали, учитывая отсутствие официальной версии событий и каких-то вообще вменяемых официальных заявлений. На этом фоне Израиль демонстрирует, что называется, недоверие к союзнику, требуя допустить своих специалистов до данной сферы уже в рамках Объединенных Арабских Эмиратов. Поэтому это было более чем предсказуемо. Я думаю, что в дальнейшем такие моменты будут только усугубляться.
3: В принципе, с авиасообщением на Ближнем Востоке сейчас не все хорошо. Под обстрелами находится и аэропортовая инфраструктура. Вспоминаем только в Эр-Рияде тоже чудовищную вещь, связанную с атакой на аэропорт. Перспектива для региона, потому что транспортная доступность его сейчас какова для другого мира?
4: Смотрите, когда мы с вами говорим о чудовищных обстрелах Эр-Рияда, о которых хуситы предупреждали, и когда они говорили, что необходимо закрывать этот аэропорт и эвакуировать оттуда людей, но саудовские власти этого не делали. Говоря об этом, мы с вами должны помнить, что на протяжении более 10 лет Эр-Рияд и его союзники, братские арабские страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты, в частности, блокировали Йемен. Сколько раз обстреливали аэропорт в Сане, я не берусь судить, там более 10 раз это точно за все эти годы. То есть Йемен вообще фактически за все эти годы был отрезан от мира как такового. И очередной обстрел, очередной этап усиления воздушной блокады как раз-таки привел к тому, что Ансар-Аллах начала отвечать. И события эти развиваются очень быстро, и мы наблюдаем эту динамику прямо сейчас. Сейчас нужно, в принципе, говорить о переустройстве, о перекройке региона очень активной. И здесь просто-напросто регион делится на несколько более мелких фронтов. Ирано-израильский фронт, израильско-ливанский фронт, йеменско-саудовский фронт и так далее и тому подобное. И дальше таких фронтов будет только больше. Например, алжиро-марокканский фронт, он тоже обязательно вспыхнет. И фактически все государства региона, так или иначе, поделятся на два условных лагеря. Первый лагерь – это произраильско-проамериканский, а второй лагерь, его можно условно назвать проиранским, но это будет не совсем корректно, это будет, так сказать, национально-освободительный лагерь. То есть там будут, в него войдут, да уже входят на самом деле, потому что это размежевание очень четко прослеживается. В него входят те государства и те политические движения, которые в той или иной мере хотят самостоятельно решать свою судьбу.
3: Да, и это мы...
4: И вся эта...
3: Наблюдаем не только на Ближнем Востоке, но и еще в ряде регионов. Скажите, пожалуйста, кто в таком случае находится в более выигрышном положении? Потому что вроде бы как у Израиля ПВО есть. Хоть поменьше стало его сильно, но ПВО еще есть. У Ирана ПВО есть. А вот с саудитами, несмотря на рекордные расходы на оборону, там все сложно, например. Вот в условиях общего дефицита, можно сказать, оборонительных вооружений будут ли победители?
4: Будут. Это будут не саудиты, судя по всему. Сейчас вообще на кону, на самом деле, сейчас не авиасообщения, на кону не какие-то такие более мелкие вещи. На кону, на минуточку, вообще устойчивость монархических режимов на Ближнем Востоке. Это не только Саудовская Аравия, это и весь Аравийский полуостров, это Марокко, это Иордания. На кону сейчас вот это. Саудовская Аравия демонстрирует свою полнейшую несамостоятельность, она просто не способна себя защитить. И это было более чем предсказуемо, потому что для того, чтобы эффективно обороняться, нужно не нанимать наемников, да, и засылать их в другие страны, нужно не ваххабитскую идеологию разводить, как это Саудовская Аравия делала на протяжении десятилетий. И уж кому-кому, а России было бы очень хорошо об этом помнить и не забывать, потому что мы это испытали на себе в том числе. Там нет национального строительства, и, соответственно, нет производного от него строительства армии. Вот и все. То есть тех офицеров саудовских, которые были инициативные, которые были активны, их там действительно затирают, потому что Эр-Рияд боится военных переворотов, коих в арабском мире было много. Что касается различных там парадов и демонстраций военной мощи, это, конечно, выглядит замечательно, но, опять-таки, это все парадно-паркетные версии. В реальности, там, когда Саудовская Аравия покупает те же самые бомбардировщики, да, учатся на них летать кто? В первую очередь принцы из саудовской королевской семьи, которые занимают какие-то высокие должности и имеют какие-то высокие воинские звания. Но эти принцы из саудовской королевской семьи никогда в жизни не полетят, бомбить. Да? Именно потому, что их могут сбить, и они могут погибнуть. А если что, нужно учиться летать не просто на каких-то абстрактных самолетах, а осваивать конкретную модель того или иного военного самолета. Вот это то, что мы имеем, потому что самолеты-то у них есть, а, грубо говоря, лететь и бомбить у них некому.
3: Но тут у соседей же есть много чему поучиться, у того же Ирана. Беспилотники, технологии беспилотников. А обучиться, куда направить дрон в цель, можно сильно быстрее, чем летать на высококвалифицированных самолетах.
4: А это вопрос национальной идеологии все равно и национального строительства. Когда мы смотрим на тех, кто активно сейчас использует беспилотники, когда мы смотрим на Иран, когда мы смотрим на Ливан, на Хизбаллу, когда мы смотрим на Ансар-Аллах, мы понимаем, что это конкретные игроки, перед которыми есть конкретная цель. Соответственно, либо освобождение своих государств, построение полноценных суверенных государств, либо отстаивание своего суверенитета. У Саудовской Аравии нет ни первого, ни второго, ни третьего. Что такое вообще Саудовская Аравия? Саудовская Аравия – это одно из трех государств в мире, которое названо по имени основателей. То есть у нас есть Хашимитское королевство Иордания, у нас есть княжество Лихтенштейн, у нас есть Саудовская Аравия. Вот. И Саудовская Аравия – это буквально владение дома Сауда. Это в прямом смысле слова «государство» – это я. И построить национальный проект, национально-политический проект за все эти годы они так и не смогли. За счет чего они все эти годы выживали? Они выживали за счет помощи сначала британской, потом американской, причем самой разной, военной помощи, политической помощи, консультативной помощи, потому что и британцы, и американцы туда присылали множество советников, которые учили саудитов, и государственный бюджет формировать, и какое-то там планирование элементарное экономическое осуществлять, и так далее, и тому подобное. Вот, и... То есть за счет вот этой вот внешней помощи, очень сильной, они существуют до сих пор, и за счет подавления других сил на Аравийском полуострове. То есть на Аравийском полуострове ни одно государство, по логике Эр-Рияда, не должно иметь своих каких-то национально-политических проектов, которые не были бы с Риядом согласованы. Яркий пример, ярчайший пример – это Катар. Я просто напомню, что катарский экономический кризис сводился к тому, чтобы на минуточку Катар вообще уморить голодом. Вот в нашей русскоязычной информационной сфере это все как-то очень сильно либо преуменьшается, либо нивелируется. Но на самом-то деле Саудовская Аравия делала все для того, чтобы катарцы буквально умирали и погибали от нехватки продовольствия, от нехватки лекарств. Им гуманитарку там закидывали турки и иранцы. И эмир Катара не так давно сам об этом говорил, в очередной раз напоминал. Вот что такое Саудовская Аравия. И, естественно, Саудовская Аравия, у которой под боком, в подбрюшье Йемен, который становится сильным и который переосмысливает себя и свою роль в истории, который из игровой площадки для чужих государств, для каких-то чужих внешних сил, превращается в самостоятельное сильное государство. Я совершенно уверена, что сейчас мы наблюдаем
3: то, что будет вписано в йеменские учебники истории потом.
4: И не только в йеменские, и не только в йеменские. Йемен сейчас на наших глазах реально превращается в сильное государство, которое в состоянии вообще-то и США держать на расстоянии вытянутой руки. В мае 2025 года они это доказали. И Саудовскую Аравию он действительно может разорвать. То есть, смотрите, Саудовская Аравия и Саудовское государство в случае его крушения, которое, на мой взгляд, вполне себе реально, оно будет... Эффект от этого будет гораздо сильнее и гораздо судьбоноснее, чем, например, от свержения монархии в Иране в 79 году, лет это 50 назад. Вот и все. Потому что автоматом следом за Саудовской Аравией действительно вот полетят все эти маленькие монархии, которые вокруг нее находятся.
3: Которые раньше тихой гаванью считались в мире этом бушующем.
4: Конечно, они не могут считаться тихой гаванью. Они совершенно ошибочно считались тихой гаванью, потому что в условиях военного времени они к выживанию не приспособлены абсолютно совершенно. Ни технологически, ни военным образом, никак. Эмир Катара вот буквально сегодня выступал. Он, конечно, очень сильно пытался свою речь перед парламентом, назовем его так, местным, пытался, конечно, свою речь очень сильно разбавить какими-то позитивными моментами и не нагнетать обстановку, но, тем не менее, он совершенно четко сказал, что братья и сестры, нас ждут худшие времена. И вот эта вот эра благополучия в Персидском заливе, она закончилась. И эмир Катара сегодня фактически официально об этом объявил. И больше в заливе ничего не будет, как прежде, ни в плане безопасности, ни в плане экономики, ни в плане дипломатии, ни в плане политики. Сейчас, да, сейчас они внезапно все начали, все эти монархи Персидского залива начинают призывать к мирным переговорам, начинают призывать к дипломатическому урегулированию. Но при этом они почему-то забыли, с чего вообще все началось. Например, с того, что они позволили разместить на своей территории американские военные базы, откуда самолеты летали бомбить Иран. Я вообще не думаю, что с Катаром на этот счет кто-то будет серьезно говорить, пока Катар, например, официально не откажется от базы Аль-Удейд на своей территории. А он от нее не откажется. Точно так же, как Саудовская Аравия предлагала хуситам относительно недавно, буквально на днях, перемирие, там сначала на 2 недели, а потом вплоть до месяца, но при этом Саудовская Аравия, которая является абсолютным, 100% виновником того, что произошло в Йемене, а там произошло, я напомню, гуманитарная катастрофа жесточайшая, с внешним вторжением, там со всеми делами, но при этом Саудовская Аравия, видите ли, отказывается признавать себя стороной конфликта. Вы понимаете, что они даже вербально на это пойти не могут? Хотя по факту, да, это действительно так. Саудовская Аравия продолжает изображать из себя жертву. И вот с таким подходом Йемен с ней точно договариваться не будет. Тем самым вот этой вот игрой в жертву Саудовская Аравия действительно дает Йемену все козыри, все карты в руки для того, чтобы пресекать любые переговоры и просто-напросто на них не идти.
3: Мария Вячеславовна, а вот в таких условиях как быть Израилю, особенно Израилю, которому грозят выборы в ближайшее время?
4: А в Израиле внутренне в этом плане ничего не изменится, потому что это не вопрос сейчас, Нетаньяху будет премьер-министром, не Нетаньяху там будет премьер-министром. Дело в том, что у всех кандидатов в премьер-министры в Израиле идентичная политическая программа. И биографии у них у всех, мягко говоря, такие, которые... Ну, я не знаю, если бы Израиль действительно был бы таким демократическим государством, как они себя изображают, и правым государством, в принципе, все эти прекрасные люди уже давным-давно в Дендане бы сидели, а не претендовали на кресло премьер-министра. Потому что, ну, если с Нетаньяху все понятно, то мы смотрим на других. А кто другие? Это Итамар Бен-Гвир, это Бецалель Смотрич, это известные люди. Это Нафтали Беннет, который говорил, я убил много арабов и не вижу в этом никакой проблемы, и который фанат великого Израиля. А я просто напоминаю, что это оппозиция. Это местная либеральная оппозиция в лице Яира Лапида, который кричит что о том, что весь Южный Ливан Израиль должен захватить и снести просто к шайтану все деревни и все города, которые там находятся, ну потому что ливанцы сами виноваты. Ну, у Израиля всегда все виноваты, кроме самого Израиля. На Израиль все хотят уничтожить. Кстати, самый мощный соперник Нетаньяху – это генерал Гади Айзенкот. Кто такой генерал Гади Айзенкот? Это тот человек, который в 80-х годах применил доктрину Дахья. Что такое доктрина Дахья? Это доктрина выжженной земли, когда на ливанских, палестинских, сирийских там территориях, иранских территориях уничтожается все, что только можно. Все гуманитарные объекты, все гражданские объекты. То, что мы видим в секторе Газа сейчас, это доктрина Дахья. То, что весь мир видел в Ливане в 80-х годах, это доктрина Дахья. Почему она называется доктрина Дахья? Потому что в 82-м году таким же образом генерал Гади Айзенкот, который сейчас хочет стать премьер-министром, равнял с землей пригород Бейрута под названием Дахья. Шиитский пригород Бейрута. Вот и все. Там можно посмотреть на любого израильского политика, и у них плюс-минус одинаковые взгляды.
3: А других не допускают или там нет других взглядов?
4: А других там, в общем-то, и нет. Ну, потому что Израиль – это идеологический проект. Это не какой-то проект, это не какой-то проект, где допускался бы плюрализм. А вот мы должны жить так, а нет, я предлагаю вам такую альтернативу и так далее. Какие бы израильтяне, как бы они ни называли себя в большинстве своем там, левыми, социалистами, как угодно, что исторически, что сейчас, позиция по отношению к арабам, то есть главный такой момент, в отношении которого у Израиля возникают разногласия со всеми окружающими государствами, это как раз-таки арабский вопрос. И согласно этой доктрине абсолютно никаких арабов на территории Израиля вообще-то в идеале быть не должно. Это Израиль от реки до моря. Это проект великого Израиля. Вот и все. Израиль это колониально-поселенческий проект, о чем с радостью и совершенно искренне говорили сами отцы-основатели, причем все, начиная от Хаима Вейсмана и Давида Бен-Гуриона, и заканчивая там такими людьми, как, например, Владимир Жаботинский, который с ними со всеми пребывал в состоянии конфликта. Это совершенно не новость. Поэтому Израиль, он не в состоянии мирно договариваться ни с кем и соблюдать свои обещания.
3: Но тут в принципе, вот ситуация же возникает между «мы хотим» и «мы можем». Если до этого, особенно во время президентства Трампа, мы были уверены, что есть Израиль где-то рядом с Соединенные Штаты со своим вооружением и прочими. Сейчас, когда арсеналы несколько подостащились, я уже повторяюсь, но опять же важный момент. Насколько Израиль сейчас может?
4: А сейчас, вот буквально сегодня, один из израильских синтенков, то есть Израильский институт исследования национальной безопасности, вот или как-то так он называется, он опубликовал его глава, который был руководителем ОМАН, то есть военной разведки, опубликовал статью, в котором, в общем-то, вот обозначил все те тезисы, о которых мы с вами сейчас обсуждаем. И то, что Израиль нацелен на разрушение государств, которые находятся рядом с ними, которые вообще находятся в регионе. И о том, что Израиль зависим, критически зависим от Соединенных Штатов Америки, и, видите ли, ему нужно порвать отношения с ними для того, чтобы стать действительно независимым. То есть, ну, там доходит буквально до этого.
3: Порвать-то могут, а ресурсы есть? Я к этому больше веду.
4: Нет. Нет, нет, абсолютно нет. Нет у него таких ресурсов.
3: А Соединенные Штаты сами нацелены уходить?
4: А им приходится это делать. У них альтернатив нет. Посмотрите, Иран же им не просто так вынес эти базы. Иран же делает все для того, чтобы Соединенные Штаты там буквально физически не присутствовали. Для того, чтобы им некуда, грубо говоря, было возвращаться. Ну хорошо, сейчас они стягивают свои силы. Вот раньше с Ближнего Востока они перебрасывали свои силы на базу «Рамштайн» в Германии, потом отправляли их обратно уже в США. Сейчас они их отправляют в Иорданию. Но я абсолютно уверена, что очередной вот этот виток войны против Ирана, безусловно, будет. Ну просто в таком случае, слушайте, ну минус Иордания. Ну, минус хашимитская монархия в Иордании. Это вполне себе вписывается в ту модель, о которой мы с вами говорим сейчас.
3: Да, ставки уже настолько высокие. Благодарю вас, Мария Вячеславовна, за беседу. Мария Кича была в эфире «Радио Спутник», востоковед, автор книг об истории и политике Ближнего Востока. Для вас также Михаил Алимов работал. Выпуск новостей. Продолжится эфир.

0: знать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии. По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет, а количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотый.
7: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
10: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Армии России и Индии начали совместные учения «Индра-2026». Торжественное открытие состоялось в Челябинской области и на Дальнем Востоке. Как сообщает Минобороны, в Челябинской области на полигоне Центрального военного округа прошло общее построение воинских контингентов. Основу российского составляют военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО. Сухопутная часть учений продлится до 23 октября. Церемония открытия морской части прошла на главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке. В ней участвовали экипажи российского корвета, герой Российской Федерации Алдар Цидинджапов и фрегата Сахьярдри ВМС Индии, который прибыл в порт несколько дней назад. Морская часть учений пройдет в Японском море 16 и 17 октября. Уголовное дело возбудили в Красноярском крае в связи с ненадлежащим обеспечением продуктами жителей Ивенкии, сообщили в региональной прокуратуре. В ведомстве рассказали, что с августа из-за критически низкого уровня воды в реке Нижняя Тунгуска были приостановлены навигация и доставка грузов в населенные пункты Ивенкийского муниципального округа. В результате суда не смогли достичь поселка Туры и снабдить местных жителей продуктами. Прокуратура края направила материалы проверки в Следственный комитет. Евросоюз может обеспечить Украине часть спутниковых услуг, которые сейчас предоставляют американские системы Starlink и Starshield, но полноценная спутниковая группировка ЕС заработает только к 2029 году, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тамар Ренье. Он пояснил, что действующая европейская платформа Gov.Satcom, которая объединяет спутниковые мощности ЕС, начала работать только в январе. Еврокомиссия ведет переговоры с Украиной о ее полноценном подключении к системе. В Бельгии признали утечку данных о военных объектах НАТО через спортприложение. Министр обороны Тео Франкен на заседании комиссии парламента заявил, что военнослужащие нарушали инструкции по безопасности, в том числе проштрафили сотрудники штаб-квартиры НАТО в Брюсселе и командного центра Альянса в Монсе. Франкен отметил, что военнослужащих, которые использовали приложение на личных телефонах, уже наказали, но удалить размещенные в интернете данные теперь сложно. Власти Курской области планируют приобрести 25 настольных сувениров «Колобок» из искусственного камня с надписью «Курск. Родина Колобка». Как следует из данных портала госзакупок, на эти цели планируется направить до 210 тысяч рублей. Аукцион на изготовление и поставку сувенирной продукции проводит Центр закупок Курской области. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Поговори со мной.
5: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии клинический психолог Елена Тераванес. Елена, я вас приветствую. Меня зовут...
6: Очень приятно, Наталья.
5: Наталья. Мы пытаемся сегодня с вами научиться говорить «нет», потому что многим людям бывает это сложно сделать, потому что, вероятно, они думают, что когда они говорят «нет», они кого-то обижают, кому-то отказывают, может быть, не знаю, это для них какой-то вызов для других людей или нет. Так вот, у меня какой первый возник вопрос. Когда вы говорите кому-то «нет», это значит, что вы ему отказываете или нет все-таки?
6: В зависимости от того, что мне нужно. Если что значит «отказываю»? Когда человеку очень сложно сказать «нет», ему кажется, что он зависит от этого человека, он боится потерять его расположение, потом ему будет хуже. И мы не понимаем одной вещи. В этот момент мы боимся не потерять его расположение, а потерять власть над ним. И это сразу меняет все. Если я боюсь отказывать, значит, у меня есть какой-то образ себя, который я хочу продвинуть. То есть я хочу быть всегда, например, добрый, отзывчивый, такой вот экспертный, который всегда можно обратиться в трудную минуту. И если вы ко мне обращаетесь в ту минуту, которая мне совсем неудобна, мне... Я говорю, я не могу отказать. Ну что значит не могу? Ну, конечно, могу, но мне, значит, невыгодно. И если тот человек, который устал говорить «да», когда он хочет «нет», то в этот момент нужно просто посмотреть, действительно, просто честный разговор с собой. Насколько мне действительно я не могу, либо не хочу, и мне невыгодно сказать «нет». Почему? Ну, например, почему я говорю о том, что я, скажем так, а-ля борюсь за власть над вами, когда говорю, а не вам не отказываю. К примеру, кому мы обычно симпатизируем? Тому, кто попал в нашу картину мира, в раздел «хорошо», правильно? Редко мы симпатизируем тем, кто, ну, вот, по нашему мировоззрению, если у каждого из нас есть, что такое хорошо и что такое плохо, правильно? И если мы понимаем, вот я вижу вас, и вы у меня не попали вот в мою «хорошо».
5: А что значит в вашу
6: карту? В мою «хорошо», в мою систему ценностей. Ну, например, не так надо было начинать, вообще все было не так. Да, вот как-то я вырос, я придерживаюсь вот этих ценностей, а вы их взяли и порушили. То есть то, что для меня ценно, вы взяли и обнулили. Обычному человеку это сложно, правильно? Когда приходит человек и как бы топчет то, что он держит впереди себя как ценность. Да?
5: Обычно это говорят, он мне не понравился.
6: Да, он обычно, да, почему? А вот почему не понравился? Если туда смотреть, это значит не понравился. Он не попал в мою картину ценностей. Если он не попал в мою картину ценностей, тогда, если вдруг у него будет что-то не то, вряд ли я захочу ему помочь, правильно?
5: Угу.
6: Даже если он меня попросит. Я, скорее всего, скажу спокойно, а скажу нет. Но если он мне нравится, если я ему симпатизирую, если он попал, он со мной одной крови, он думает точно так же. Мы вместе с ним. И в этот момент, если он просто даже обмолвился, то ой, у меня там какие-то проблемы или еще что-то, часто бывает, мы сами начинаем предлагать помощь тому, кому мы симпатизируем. И бывает, мы делаем больше, чем мы предполагали делать, только для того, чтобы как бы помочь тому, кто нам нравится. Так? Бывает?
5: Бывает, да. Тут просто такое немножко я для себя поймала противоречие. А-а-а. Вроде бы я хочу понравиться или человек мне понравился? То есть получилось, что
6: мы решили, что это человек... Вот смотрите, что дальше. Я хочу вам понравиться. Для этого, например, я буду смотреть. Вы скажете, ой, вы можете задержаться на 2 часа или перенести съемку. Если я хочу вам понравиться, чтобы у нас были хорошие отношения, то даже если мне это неудобно, я скажу, да-да, конечно. А потом скажу, я не могла отказать. Так не могла ли? Или хотела вам понравиться. Но раз вы меня попросили перенести, значит, у вас есть какой-то форс-мажор, вам неудобно, и вы мне будете благодарны за то, что я перенесла съемку, правильно? И это оформила, да-да, конечно. Без проблем.
5: И еще с вами отношения на будущее, да, как-то
6: сложно. Конечно, конечно. Они уже завязываются в другом ключе. Вы понимаете, что я пошла вам навстречу, вы мне за это благодарны. Все. В следующий раз даже просто, знаете, как на интуитивном уровне, невербальном, я понимаю, что у нас с вами по-другому пойдет общение.
5: Угу.
6: Учитывая, что я вам не отказала там, где другие могли отказать. Все. Говоря сухим языком, вы у меня на крючке. То есть у нас уже пошел. Бывает такой энергообмен, слышали?
5: Mm-hmm.
6: Вот в этом энергообмене у меня уже есть 1 очко.
5: Вы сейчас описали как что-то такое, знаете, положительное, вот этот вот момент отказа, а ведь часто его воспринимают, вот это неумение говорить «нет», как слабую сторону человека, что значит он слабый, он не умеет себя, там, не знаю, правильно показать, он безотказный, он такой вот какой-то, ему легко манипулировать, вот такой он есть какой-то бедный несчастный.
6: Бедный несчастный, знаете, жертва командует парадом. Жертва всегда вот так за яйца держит своего тирана. И он не может пикнуть. Почему? Да, это все весь, это именно так. Я когда вела курсы и, например, семинары для жертв, я говорила, ну что, власть держащая мира сего, с вами другой разговор. Почему? Потому что человек, который бедный, несчастный, им всем манипулирует, перед ним весь мир должен.
5: Угу.
6: Ну все. Если уж так коротко говорить, все, если вы все передо мной должны, я пожертвовала своим временем для того, чтобы прийти к вам. Знаете, сколько? Меня, между прочим, онкобольные ждут. Стоит ли вот этот вот просто этот разговор, чтобы меня вот оттуда отвлекать? Например, я к вам приехала, а не вы ко мне.
5: Я уже себя почувствовала виноватой.
6: Понимаете? Я... Все. Видите, как это просто делается. То есть чувствуете вину и захотите как-то ее загладить, потому что вам внутри не захочется чувствовать, жить с этой виной, правильно? И даже вам захочется загладить ее не передо мной, а перед собой. Потому что каждому человеку хочется думать, что он хороший человек. И то, что он кому-то должен или что-то сделал не так, нам не нравится. Мне тоже, например, не нравится. Да? И поэтому, когда человек

0: каждый клиент находит, как он манипулирует, как он управляет своим окружением, кому он не говорит «нет». Смотрите, он же не сволочь и не дурак, почему так делает. У него есть незакрытая потребность, которую он просто не знает, как по-другому закрыть. Он не знает, как получить это по-другому. И таким способом он убивает двух зайцев. И тебе вроде сделал хорошо, там папа, мама, муж, жена и дети. И себе галочку сделал, что потом я могу тобой воспользоваться. Ну, то есть я сейчас пошла туда, куда тебе нужно было, а мне нет, да? А завтра ты пойдешь. Помните, в детском саду две девочки, например, играют в «Дочки-матери». Я работала в детском саду психологом. И одна другой говорит: «Давай играть «Дочки-матери», чур я мама». И другая говорит: «Да». Говорит: «Давай, только завтра мама я». Что это значит? Сегодня Катя Машу имеет, завтра Маша Катя. Угу. Все.
1: Вот. Те друг другом пользуются, да?
0: Да, и причем это нормально. Знаете как, мы обыгрываем эти ситуации, и нам иногда бывает очень приятно сделать чужое поручение. Здесь ничего плохого нет. Вообще ничего.
1: То есть получается, что не нужно никому отказывать? Я вот все пытаюсь
0: понять. Нет, нужно просто всегда понимать свой
1: подход. Для чего ты это делаешь?
0: Для чего я это делаю? В действительности ли я хочу это сделать? И что я потом буду иметь? Здесь есть один важный нюанс. Жертва командует парадом, она управляет, она получает свое, но есть одно «но». Жертва обязана быть несчастной. И это, я считаю, очень дорогая цена. То есть я считаю, лучше по-другому закрыть свои потребности, чем чувствовать себя несчастным. Как только энергетически жертву человек почувствовал себя счастливым, у него на уровне энергетики просто вот сразу снимается ярлык, что он жертва, и все, больше перед ним нет виноватых, да? И все, и больше схема распадается, больше не работает. Поэтому стоит ли идти, то есть никому не отказывать, а потом как будто, знаете, это очень иллюзорно. Я могу с вами 10 лет общаться и 10 лет вам не отказывать в надежде, что один раз вы мне понадобитесь. А такого случая может не получиться. Анекдот есть такой. Все говорили мужчине: «Женись, женись, женись, женись, а то в старости не будет кому подать стакан воды». Он женился, прожил очень несчастную жизнь, умирает, и он говорит: «Ну, что?» Он говорит, подзывает, хочет что-то сказать. А пить-то и не хочется.
1: Да, это известная шутка, да? Что и не хочешь.
0: Это то же самое. То есть ты как будто бы заранее планируешь, что здесь ты наладил связи, здесь. То есть ты обслуживаешь свой образ себя, такого хорошего, отзывчивого, доброго, порядочного, надежного человека или же какого-то другого, неважно какого образа. Образ может быть разным, образ может быть и нарицательный, но важно, что ты придерживаешься этого образа и его одежды. Например, бывает так, что человек, наоборот, имеет такой стервозный характер, и наоборот, а я всем наперекор. Да, она бывает даже устала от этого наперекор. Что маме наперекор делает? На автомате перенос на всех. Да? А я вот такая строптивая. Почему? А потому что вот маме строптивая и всем строптивая. То есть, а я со всеми такая мама, я не только с тобой. Она даже уже устала. Реально клинический случай, то, что я вот сейчас рассказывала, была ситуация. Она уже устала драться с миром.
1: А бывают такие случаи, что, значит, вот опять же, я все к теме отказов пытаюсь разобраться, когда вот один человек, он на все соглашается, например, и на него, скажем так, навешивают одно, второе, третье, пятое, десятое, потому что, ты знаешь, тебе лучше, легче пойти к нему, что-то его попросить, и он это все равно сделает, чем обратиться, например, к другому человеку, он будет капризничать, скажет: «Нет, я занят», и у тебя останется какое-то неприятное ощущение. Так вот, в чьей роли ты лучше быть, того вот этого безотказанного или вот такую занять позицию, типа: «Ко мне не подходите, я такой весь дорого всего стою».
0: А мы сейчас говорим про того, кому нужно получить услугу, или тот, кто должен ее оказать?
1: А я говорю про то, в какой позиции лучше быть. Безотказного или вот такого, построить такую границу, стенку, что
0: это
1: меня
0: даже
1: не
0: граница, это не стенка, это очень уважительное отношение, потому что тот, кто безотказный, на уровне энергии навешивает на вас вину. И вы гораздо больше ему платите, скажем так, чем тому, кто честно вам сказал: «Я это не могу сделать». Если я вам честно сказала: «Я не, то, что ты просишь, я не могу сделать. Я бы могла, если бы хотела, могла, или не хочу. Время есть, но я это время хочу потратить на себя. Просто я хочу сегодня отдохнуть». В принципе, физически могла бы выйти и поехать, куда тебе надо. Но вот сегодня не то настроение, я не пойду. В этом отказе я более честна с моей подругой или с кем, кому я отказываю, чем если бы я пошла. Понимаете, как это работает?
1: Угу.
0: Потом обязательно идет такое... Мы люди, мы общаемся невербально. На 80% невербальки и только 20% наших слов. И у нас вот это зреет, знаете, потихонечку капли, с капли, с капли.

0: капли с капли вот так вот зреет вот это, знаете, банк вины, и что сколько раз я делала для тебя, он невидимый, он невербальный. Просто в какой-то момент человек начинает чувствовать себя немножко неуютно, знаете, как будто бы вот, боже мой, этот человек столько для меня сделал. А я, знаете, как это влияет на самооценку человека. А он же потом ушел в другую степь, и с другими людьми так общается уже вот с такой своей самооценкой. Это того стоит?
1: Такой вопрос у меня еще возник. Часто мы говорим про то, как сложно там отказывать другим людям, а вот себе, наверное, еще сложнее в чем-то отказывать.
0: Нам сложнее себе отказывать, когда мы преследуем какую-то цель, которую мы не хотим признавать. К примеру, мы очень хотим выглядеть я. Вот смотрите, я тоже вам не отказываю. Но потому что я в свои глаза хочу выглядеть такой всесильной и такой всемилостливой. И такой, который всем помогает тогда, когда никто не помогает. В этот же момент я же собой упиваюсь. Это может человек не видеть. И когда вот если человек не готов к такому срезу, он может возмутиться, сказать, как ты можешь такое говорить? И я это делаю искренне. Я тоже делаю это искренне 40 лет. Но честно, был я очень искренний человек. Вообще онкобольные — это искренние люди. Но они как искренне сюда вбрасываются, да? Так это. То есть все, что мы делаем вот в эту жертву, мы, скажем так, все онкобольные жертвы, но не все жертвы, слава богу, онкобольные. Но вот махровую жертву мы прямо так отдаемся, максималисты, вот прямо от души. Это правда.
1: Ну, дай бог, чтобы это все помогало, скажем так.
0: Ну, кто хочет, тому помогает. Нету ни одной болезни, которая нам не помогает. Она у нас, все болезни заказные нами лично. Мы их выпрашиваем еще.
1: Наверное, да.
0: Я могу так говорить по моему опыту, потому что я как специалист по психосоматике, клинический психолог, я как раз-таки работаю с людьми с диагнозами. И очень часто ко мне приходят и говорят, у меня такой-то диагноз, врачи не могут помочь. Ну, просто хронические какие-то тяжелые диагнозы, кроме онкологии, которые, в принципе, неизлечимы. Ну, например, как синдром раздраженного кишечника, например, НИАК. Это тяжелейшие заболевания, которые никак, ну, просто не могут излечиться. И дай бог, что если могут поднять какое-то качество уровня жизни на какой-то более сносный. Все. Приходит, я их пальцем не трогаю. Я говорю, друзья, я лечением не занимаюсь. Я занимаюсь вашей головой. Да идите там, клининговая компания Небесной канцелярии. Там можно почистить кое-что, там разрешить произвести уборку, показать. Это что? Это надо? Нет? И показываю, что нужно. Это убирается очень много. Вот у меня есть задокументированные случаи, например, которые уже даже выставлено, но при того же самого НИАКа, когда полностью люди ушли, полностью выздоровели. Но не я это сделала. Это не я такая, которая делала. Я просто показала, они имели шанс. Да, я знаю, как это делать. Я знаю ходы-выходы вот в этом, как из этого зелья создать то есть точку. То есть ясность навести в голове у человека. Но вот я-то со всеми работаю на 100 из 100. Они все берут, потому что когда раскрываешь, они говорят, ой, а я вот не хочу так видеть. Мне так неинтересно.
1: Ну, то, что нужно как-то принять, да, вот это,
0: да,
1: что ты сам,
0: да,
1: сам поэтому, все виноват.
0: Поэтому, как я говорю своим клиентам, когда они говорят, Лен, вы волшебница, я говорю, волшебники, вы, это ваш результат. Потому что я был шанс в вашей жизни, и вы его использовали. Но если бы это действительно дело всегда я, значит, у меня было бы 100%, да, со всеми. Но я вижу, что это не так.
1: То есть я правильно понимаю, что здесь задача человека как бы направить, чтобы он смог себя,
0: да,
1: внутри перенастроить.
0: Да. И это очень тонко, это прям ювелирная работа, потому
1: как
0: что
1: как бы выйти вот из этого состояния и перейти
0: однозначно
1: в следующее.
0: Однозначно. Это очень тонкая работа, потому что кроме уже известных сейчас уже больше 10 лет бум психосоматики, например, да, что вот все говорят, что от болезни там ты сам придумал себе, сделал. Дело в том, что люди очень боятся отдавать болезни, потому что это их единственный щит, которому они пытаются закрыть ту психологическую проблему, которая у них есть. Самое интересное, даже не ту, которая видна. И обычно болезнь – это то, что помогает им здесь. Я болею, я вот здесь должна сконцентрироваться, я не могу смотреть туда, потому что мне там очень страшно. Мне там настолько невероятно больно, настолько невыносимо вот то, что здесь. Это на уровне психологии вот творится, да? Что я готова заболеть любой болезнью, вот здесь встать, чтобы мне туда не... Я сама себе объяснила, а почему я туда не смотрю. Как вы думаете, если здесь вдруг появится человек, это отдай болезнь, тебе не нужно, отдам ли я? И если я знаю болезнь, я как-то переживу, я как-то с ней смену, ее я могу эмоционально пережить, эту боль. а вот эту не могу. Да я убью любого, кто у меня попросит болезнь, который мне скажет: сними, солнышко, бронежилет и каску, а я на поле боя. Да я вас первых пристрелю, кто из меня захочет это снять, с разговором, что, видите ли, 20 килограмм весит, тебе сложно, ты девушка. Ничего страшного, и 30 поношу. Так вот, болезнь, это как бы своя ноша не тянет, это вот она очень помогает. И при, почему я говорю, ювелирная работа, тут нужно не... Уже все знают, что, например, какая-то болезнь, это вот про это. Например, легкие отвечают за страх смерти или еще что-то. Надо вот не про это говорить, а он это не отдаст. Ну, я по опыту знаю, я твердый калач. Он просто не отдаст это, да? Mm-hmm. Это потевно. Он в вот этот момент, он показывает, а что там больно, что он от чего отвернулся, не может смотреть. Его задача как раз разобраться с этой частью. Когда эта часть разбирается, успокаивается, да, тогда вот болезнь уходит. Я не касаюсь своих клиентов.
1: Я пытаюсь понять, а вот как понять, что болезнь именно от психосоматики приходит, что это она вот из головы пришла, а не откуда-то еще? Что она именно психосоматическая?
0: А, смотрите, у нас есть головной мозг, то есть у нас есть тело.
1: Потому что не все же болезни от головы идут.
0: Кто вам сказал?
1: Нет, все.
0: Да. Ну, смотрите, я вам так могу сказать. Я практик. У меня в детстве была кличка «Фома неверующий», потому что мне нужно было очень четко обязать. А чистота эксперимента... А вот это учли, а вот это учли. У меня папа с ума сходил. Он говорит: слушайте, не лезьте к ней. Она просто задолбает всех. Ну, дятина, дева, что взять? Поэтому я практик, я проверяю. Мне теория, дайте мне теорию, я с удовольствием ее возьму, и я ее проверю. И вот когда приходят как раз-таки с любыми болезнями, если человек это закрыл, еще раз повторяю, это не я гениальная волшебница, придите ко мне, руку положу, и я всех вылечу, вовсе нет. Но если человек выбрал показать, сделать, помочь, и он готов, и он это закрыл, вот та самая болезнь, которая считается, например, неизлечимой или вообще нет психосоматики, почему она ушла у него? Первый, второй, третий, пятый клиент, сотый. Почему тогда они уходят? Я очень простой человек. Я не пошла в науку доказывать какие-то теории. И мне очень интересны сами люди. И общение с ними. И у меня более 8 тысяч клиентов было, прошли через меня. И когда я это вижу, я просто восхищена человеком. И это его реально, его правами в его жизни 100%. Просто людям очень опасно признать, что действительно все болезни от меня зависят. Ну как же, я же так все выстраивала, чтобы... А если вы мне сказали, что это от меня зависит, тогда получается то, что я пыталась не смотреть, вся ответственность на меня вернулась.
1: Угу.
0: Это очень страшно, это очень-очень страшно просто. Все возмущения, которые, когда мне я начинаю говорить, что даже онкология заказная, то есть она приводит, ну, помню я свое состояние, к которому я пришла. И потом, когда я выясняла, есть такие психологические особенности картины мира онкобольного. И я, когда стала с ними работать, я вдруг смотрю, у одного, у второго, у третьего, вне зависимости
1: от вида
0: рака, да, от вида рака, пола, возраста. У всех есть, у меня даже в свободном доступе на моем YouTube-канале есть такой фирменный рецепт онкопирога. Там 6 слоев. Вот как, что это за слои? Это я специально в свободный доступ выложила, чтобы все, кто захотел, не в привязке со мной, могли это. Один эфир, он 3 часа идет, потому что я очень подробно про каждый этот слой рассказываю. А второй 2 часа, и называется «Важное дополнение к первому». Второй обязательно надо посмотреть, потому что там вот первая причина запуска стоит. Просто он позже открылся, как говорится. Знаете, самое сермяжное открылось чуть-чуть позже, чем записывалась первая часть. 5 часов. То есть кому нужно, там очень подробно. Просто открыто берите, пробуйте.
1: И какая первая причина? Или их несколько все?
0: Разочарование в себе и отсутствие радости. Но вот к нему доходит все вот это. И это разочарование, которое приходит. Потому что какое-то время мы просто теряем... Пришло разочарование, и у нас ушла радость, телесная радость. Вот мне сейчас с вами просто приятно говорить. Мне телу приятно. Я не знаю, может быть, это видно, да, что я здесь не просто сижу, потому что должность обязывает, там мне нужно передать. Нет, вы чувствуете? Я удовольствие получаю, когда я работаю. Я перестала образами ходить. Здесь образ Лены, которая специалист, здесь кто-то. Нет, я сказала, все, теперь везде будет я, буду я ходить. И мне поэтому интересно. Я вернула, у меня не было этой радости, когда я получила. То есть я ее потеряла, я похоронила. Так вот, первое, что я делаю с клиентами, онкоклиентами, которые приходят, я задаю два вопроса. Почему ты захотел отсюда уйти? Зачем тебе здесь остаться? На сколько процентов ты завтра хочешь здесь жить, проснуться? И обязательно нужно найти обычные телесные радости на сегодняшний день, каждый день. И они не должны стоить ничего. То есть это не про то, ой, я давно хотела в круиз. Нет, это не подойдет.
1: Нужно делать все здесь и сейчас, да?
0: Я в 2020 году выставила пост про это, откуда уходит радость. Вот рассказала, потому что у меня клиентка из больницы написала, говорит, я хочу, говорит. Я говорю, что ты, ну куда я, говорит, пойду, ковид был, да, я в больницу, у меня 4-я стадия, что я могу? Я говорю, не знаю, посмотри, что ты любишь, Тил. И она мне написала, оказывается, я люблю петь в душе, оказывается, мне принесли мандаринки. Я люблю мандаринки не просто есть, а вот так вот высасываю.
1: Хрустые,
0: да? Да. И после этого, как она, я сказала, сделай. Вот просто сделай и напиши. Она говорит, Лена, говорит, меня все спрашивают, я свечусь. Я пошла в душу, там помылась, я попела там. Меня нянечки спрашивают, медсестру, что с тобой? Ты прямо сияешь, ты как будто танцуешь. Что случилось с тобой? Я выставила этот пост. После этого столько было комментариев, и люди написали, оказывается, я люблю смотреть в окно. Оказывается, я люблю шуршать. Я люблю вот это слушать листьями. Оказывается, я люблю, например, пританцовывать, когда я себе мажу маслом этот бутерброд утром. Да, вот не просто, а вот именно вот так. Да? И такой был шквал.
1: Для этого не нужен 1 000 000 рублей.
0: Да, ноль. Вообще ничего не нужно. И это обязательно нужно. Вот каждый день найти вот это. Это вот. Для чего тебе? Нравится тебе или нет?
1: Спасибо большое. Все записали, запомнили. Все классные, потрясающие советы. Дай бог вам здоровья.
0: Благодарю вам.
1: Клинический психолог Елена Тер Ванесова.
2: Поговори со мной.

Адрес Радио Спутник в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радио Спутник.ру.

0: В эфире радио «Спутник».
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Мариуполе 17 часов, в Хабаровске полночь. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Подписание первых контрактов по дистопливу США ожидается в ближайшие дни. Принятие Украины в Евросоюз равносильно харакири для блока, считает Марин Ле Пен. Международная федерация гимнастики сожалеет в связи с отказом Нидерландов выдать визы трем россиянкам. Подробности далее. Подписание первых контрактов по дистопливу США ожидается в ближайшие дни, сообщила спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, стороны находятся на связи и все продвигается быстро. Дмитриев напомнил, что энергетические мосты были сожжены и теперь их приходится восстанавливать, решая множество логистических вопросов. Договоренность о поставках дизельного топлива из России в США была достигнута 9 октября в результате телефонного разговора лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа. В Пентагоне не ответили на вопрос, прекратили ли США передавать Киеву разведданные. В ответ на запрос РИА Новости американское ведомство предложило ориентироваться на публичные заявления президента США Дональда Трампа. По данным CNN, Пентагон и американский Госдеп на выходных направили Киеву предупреждение о готовности прекратить передачу разведданных. Сегодня бывший замминистра обороны Украины Сергей Стерненко написал, что работа терминалов Starlink ночью была ограничена, что помешало. Мешала ВСУ. Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Киргизию, где состоится заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ. Встреча пройдет в городе Чолпон-Ата. Как сообщает Минобороны, в мероприятии примут участие делегации Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Планируется рассмотреть вопросы развития военного сотрудничества в СНГ и согласовать совместные мероприятия вооруженных сил на следующий год. Принятие Украины в Евросоюз равносильно харакири для блока, заявила кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. В интервью Financial Times политик отметила, что в случае ее победы на выборах Франция перестанет поддерживать финансирование Украины со стороны ЕС. В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Владимир Зеленский требует принять Украину в состав объединения уже в следующем году. Томске загорелось предприятие по производству стружечных плит. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров. Горит сушильное оборудование, рассказали РИА Новости в МЧС. К тушению огня привлечены более 50 человек и 19 единиц техники. Международная федерация гимнастики сожалеет в связи с отказом Нидерландов выдать визы трем российским гимнасткам для участия в чемпионате мира в Роттердаме. Как сообщается на сайте организации, выдача виз участникам – это процесс, который определяется исключительно принимающей стороной. World Gymnastics продолжает диалог с властями Нидерландов, местным оргкомитетом и Федерацией гимнастики России. Мировое первенство в Роттердаме пройдет с 17 по 25 октября. Турнир является отборочным к Олимпиаде 2028 года. Власти Нидерландов отказались выдать визы лидерам российской сборной Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
3: 4.06, среда, 14 октября, 26 год. Добрый день или вечер. Уже все. Меня зовут Алеша Тимофеев. На прямой связи со студией председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, салют, здравствуйте. Так, какие-то, видимо, у нас неполадки со связью. Давайте мы попробуем переподсоединиться. Сейчас подключим Андрея Александровича к нашему эфиру. Слушателям есть возможность напомнить, что вопросы, комментарии можно присылать в Телеграм, ВКонтакте, Рутюб и Макс. Теперь и Макс. В общем, присоединяйтесь к нашим соцсетям, к нашим сообществам в этих соцсетях и задавайте свои вопросы. Так, насколько я понимаю, связь восстановлена или нет, аппаратная? Обращаюсь к вам. Есть. Андрей Александрович, да, здравствуйте.
4: Да, я вот все время хорошо видел и слышал.
3: А я видел хорошо, а вот не слышно было вовсе.
4: Понятно.
3: Да без бороды теперь,
4: да,
3: Андрей
4: Александрович. Всем добрый вечер.
3: Да. Прокомментируйте отсутствие бороды, пожалуйста.
4: Лето закончилось, работа началась. Уже второе пленарное заседание Совета Федерации вот сегодня прошло. Возвращаемся в привычный вид.
3: Да. Хорошо. Ну что, давайте тогда к нашим новостям. Большая такая новость, большая тема и сложная. В ней вот просто так, честно говоря, не разобраться. Потому что, во-первых, пока идет обсуждение, нет итогового решения, речь пойдет про реформу, которую предлагает и рассматривают в научно-консультативном совете при Верховном суде. Там обсуждают масштабную реформу института суда присяжных, которую предлагает руководство Верховного суда, для борьбы с массовой отменой оправдательных вердиктов и профессиональными, в кавычках, заседателями. 85 или 86% оправдательных вердиктов суд присяжных отвергает. Ну и вот это кочующие присяжные, тоже какая-то такая история, чтобы появились какие-то профессиональные люди, которые ходят из заседания на заседание, это, конечно, вызывает вопросы. Не 86, я ошибся, 81%. И 5 вердиктов оправдательных приговоров отвергается вот этим самым судом присяжных. Ну, давайте разбираться, какие там тонкости, что нам непонятно. Вот, ну, надо
4: все разбить. Смотрите, Алексей, ну, давайте так. Ну, во-первых, кстати, вот говоря, у нас сегодня состоялось пленарное заседание. Вчера было заседание моего комитета. И вчера, и сегодня Игорь Викторович Краснов, председатель Верховного суда, работал с нами, с этой федерацией, вчера на комитете, сегодня на пленарном заседании. Кадровые вопросы, конечно, обсуждали. В ходе кадровых вопросов очень много задается тем каких-то историй, потому что судьи должны отвечать на вопросы сенаторов и в комитете, и сегодня на пленарном заседании. Вы знаете, что-то про суд присяжных я особо, ну, много вопросов не задавали. Задавали в основном то, что касалось искусственного интеллекта, как суды собираются с этим работать. Это, кстати, ну, такая действительно актуальная тема.
3: Да.
4: Что касается суда присяжных. Давайте я вам свое видение ситуации сформулирую, да, а там дальше уже посмотрим, к чему мы придем в итоге. Алексей, вы справедливо говорите, что это был, мне кажется, научно-консультативный совет или научно-экспертный совет при Верховном суде. Ну, вот смотрите, Верховный суд действительно предлагает определенную реформу провести суда присяжных. Она не радикальная, но тем не менее, есть там о чем поговорить действительно. И первое, что делает Верховный суд, предлагает экспертному сообществу, это профессора, ученые, специалисты в различных отраслях права, пообсуждать, поговорить, да, на экспертном совете. Хороший, мне кажется, очень шаг, правильный ход, да, поговорить, обсудить с учеными, послушать позицию профессиональных юристов. Я знаю, что адвокатское сообщество настороженно относится очень к этой реформе. Ну, понятно, да, позиция адвокатов, они всегда должны, наверное, видеть в чем-то подвох какой-то, да, с точки зрения защиты человека, его прав. В чем суть, в чем проблема суда присяжных? Суд присяжных сейчас достаточно широкой коллегии очень трудно собрать. Правда, трудно собрать. Откуда берется тема профессиональных присяжных? Если человек попал в присяжные и начал ходить, может ходить по разным причинам. Ну, потом вот он и кочует. Вот и появляются эти кочующие присяжные, которые из одного заседания переходят в другую. Но цель-то была не в том, чтобы образовалась некая каста присяжных, которые будут из одного судебного заседания в другое переходить. Да? Все-таки суд присяжных, он для чего нужен? Чтобы услышать позицию людей в отношении человека, который обвиняется в тяжком преступлении. Да? Поэтому здесь Верховный суд предлагает сократить эту коллегию. Связано только с тем, что очень сложно собирать этих людей. Да? Сейчас я договорю секунду. Ни с чем другим. То есть нет какой-то специальной системы фильтров. И вот как раз эта тема профессиональных присяжных, она, в общем-то, насколько я понимаю, смущает очень многих юристов и судей смущает. Потому что когда одни и те же люди приходят, разные уголовные дела, да, там, ну, задумывалось, мягко говоря, не так. Второе. Вы справедливо сказали, что, ну, скажем так, суд присяжных все-таки должен ответить на определенный вопрос о виновности или невиновности человека. И это вопросы, которые, ну, требуют все-таки какого-то проникновения в суть процесса. Зачастую человеку, который не юрист, который не подготовлен специально, ну, не всегда просто во многие детали вникнуть, даже отделить вопросы факта от вопросов права, да, тоже зачастую бывает не так просто. И что предлагает Верховный суд? Он говорит, ну, давайте тогда судья будет принимать участие в работе коллегии присяжных, но, по крайней мере, судья сможет объяснить присяжным какие-то процессуальные моменты, правовые аспекты, если это как бы необходимо для целей обсуждения нормального. Кстати, Верховный суд, насколько я понимаю, их предложения пока сводятся к тому, что судья будет последний голосовать, чтобы не, никоим образом не повлиять как бы, да, там, своим голосованием, своей позицией на позицию остальных присяжных. То есть назвать эту реформу радикальной, ну, я бы, наверное, не смог ее назвать прям радикальной реформой, да. Тут присяжных сохраняются, базовые процессуальные правила тоже. Ну что, сокращается количество, и судья работает как бы с присяжными. Ну, задача судьи понятна, да, он в некотором смысле консультант, что ли, назовите его, да, для присяжных по каким-то аспектам этого дела. Ну, вот так вот. И Верховный суд, собственно говоря, мне что очень импонирует в этой ситуации, Верховный суд понимает, что тема-то достаточно такая, ну, спорная. Спорная с точки зрения того, что точно у всех заинтересованных лиц и у адвокатуры, и, я уверен, у прокуратуры, у разного рода экспертных научных учреждений, у Министерства юстиции наверняка, у администрации президента, кстати, может быть своя позиция по этому вопросу. И они еще, скажем так, эту позицию не сформулировали и не презентовали ее ни обществу, ни там научному сообществу. Поэтому вот это такая как бы, ну, смелость Верховного суда, когда говорят, давайте обсудим. Вот, вот предложения лежат на столе, пожалуйста, обсуждайте, эксперты, адвокаты и так далее. Мне кажется, это правильный ход. Что мы получим на выходе? Это отдельный вопрос.
3: Да, значит, вот я позволю себе, ну, не то чтобы поспорить, значит, вот какие-то контраргументы привести, почему радикальные там, да, можно назвать реформу. Ну, вот я посмотрел там заранее, оказывается, что вот эта система, когда судьи и присяжные сидят по разные, ну, в отдельных, так сказать, комнатах, она в России существует с 1864 года, с Александра II. Уходит там корнями, значит, в западные бездуховные англосаксонские вот эти юридические, значит, дела, но в России с судебной реформы Александра II существует, что, значит, присяжные сидят отдельно от судей. Почему? Ну, потому что считается, что судья своим авторитетом может повлиять на позицию, просто находясь рядом. И когда вы, Андрей Александрович, говорите, вот он будет объяснять, вот просто, так сказать, возникает, ну, я думаю, что у юристов тоже, что я вам сейчас объясню, вам что, непонятно, как мы вот привыкли, так сказать, вот в такой позиции там слышать, например, да, вышестоящие какие-то эти. Я вам сейчас, вам что, непонятно? Я вам сейчас все разъясню. Вот какая-то страховка от этого давления судьи.
4: Вы знаете, у меня есть аргумент, нет, подождите, давайте тогда разбираться. Да, у меня есть на это аргумент, если вы про 19 век. Угу. Я больше опасаюсь того, что средства массовой информации, разного рода блогеры, там, не знаю, телеграммеры и прочие, так разъяснят присяжным, которых очень сложно изолировать. Да? Нам сложно представить в 19 веке такую степень влияния масс-медиа, причем которые, скажем так, пишут как эксперты, зачастую экспертами не являясь. У нас любой человек, который в состоянии открыть какой-нибудь популярный мессенджер, может предстать в качестве эксперта по любому вопросу. Да? Вот давайте тогда обсудим, а как оградить присяжных вот от этого? Я бы, например, в нынешней ситуации предпочел, чтобы они получали какую-то профессиональную, на самом деле профессиональную консультацию. А давление на присяжных, вот Соединенные Штаты Америки, да, сейчас там известнейшая история, наверное, я думаю, что мало кто из наших радиослушателей, кто интересуется какими-то правовыми моментами, прошел мимо этой темы. Когда женщина убила своих детей, и поднялась целая волна, да, как бы там общественников разного рода, феминистов, ну, не хочу обижать никак это движение, но тем не менее, да, которые говорят, ну, вот она ни в чем не виновата, она вот в состоянии стресса, и чуть ли не договорились уже до того, что детей просто надо считать как куклы, да, как бы, и тогда вот вы правильно сможете понять, виновна она или нет. Вы можете себе представить вот такой уровень общественного давления на присяжных, да, в 19 веке? Там уже все им объяснили. И про медицинские особенности ее состояния, огромное количество таких квазиэкспертов, и про то, что детей надо считать куклы, и психологи, и юристы ультралиберальные, тоже так, в кавычках.
3: Да, да, понятно, да. Вы абсолютно правы, Андрей Александрович.
4: Совершенно другая ситуация.
3: Конечно.
4: И в этой присяжной в 19 веке находились абсолютно в другой ситуации, в другом контексте, в другой информационной среде. И сегодня, когда человек находится под давлением вот всего вот, всего вот этого, там, кстати, один присяжный голосовал, ну, как бы, иным образом, да, то есть он не считал, что она невиновна. Помните, какая травля началась буквально там, в масс-медиа американских этого человека?
3: Да.
4: Ну, знаете, Алексей, я бы тут сильно подумал, можно ли сравнить нынешнюю работу суда присяжных, особенно с учетом того, что когда-то, да еще в 20 веке, да, к стандартам хорошим работы суда присяжных относилось то, что человек не должен ничего знать по этому делу. Ничего не должен знать, да, и, в принципе, обеспечить это. Ну, люди не читали газеты, как бы, да, не получали какую-то информацию, как еще там они могли ее получить, кроме газет, да, и разговоров в разного рода там клубах общественных. И все. Сегодня ситуация, ну, принципиально иная. Поэтому я не говорю, что это хорошо. Я не говорю, что это обязательно так будет. Участие судьи, да, как бы работа судьи с этой коллегией в том числе. Но логика-то в этом есть. Зачастую люди уверенно, абсолютно уверенно говорят такой бред, прикрываясь даже какими-то знаниями, специальными дипломами и так далее. Но это отдельная тема. У нас сегодня, кстати, очень интересно на пленарном заседании про эту тему Валентина Ивановна длинную такую речь, очень содержательную, сказала министру науки и высшей школы. по поводу дипломов ряда университетов, вузов, которые выдаются у нас в стране. Вот с такими дипломами люди приходят и объясняют всем, как жить, и что соответствует закону и Конституции, а что нет. Ну, поэтому точно нужно обсуждать. Логика в предложениях Верховного суда точно есть. Я предполагаю, что в Думе это тоже, наверное, ну, тяжело тема будет проходить. Тяжело, потому что, ну, тема такая резонансная, действительно. Смелость Верховного суда уважают.
3: Вы абсолютно правы. Конечно, давление общества, давление в СМИ, в мессенджеров и лидеров общественного мнения, коих развелось, значит, как, не будем говорить там, как кого, да, значит, огромное количество, которые, конечно, тоже влияют на то, что раньше не могли повлиять. Но вот раньше действительно эти присяжные сидели там, и вы слушали в рамках состязательного процесса одну сторону, вторую, потом говорили, а кто, так сказать, им показался в большей степени убедительным. Вот так в идеальном мире эта система должна работать. Андрей Александрович, тогда возникает вопрос. Ну, во-первых, вы точно наверняка знаете это, да? А есть ли какие-то институты профессиональных, без кавычек, присяжных заседателей? Может быть, действительно...
4: Я таких институтов, скажем так, не знаю. Да? Как только мы заходим в сферу профессиональных, смысл самого суда присяжных теряется. Теряется смысл самого суда присяжных. Как только человек начинает профессионально работать присяжным, теряется смысл этого института, потому что это глаз народа, да, то есть виновен человек или нет. И вы, кстати, очень правильно сказали, там ведь очень есть тонкий нюанс, да. На самом деле невиновен, ну так уж по большому счету. А доказал ли, что невиновен?
3: Да.
4: И доказал ли, что виновен? Там ведь речь идет об этом, да. И мастерство адвоката, давление определенное общественное, информационная среда в целом, она ведь и формирует то в обществе, подчеркну, в обществе представление о том, виновен человек или нет, справедливый вынесен вердикт судом или нет. И вот для того, чтобы не утратить эту связь правосудия с обществом, с людьми, и был, по большому счету, вот этот суд присяжных изобретен, да, потому что суд должен судить так, чтобы люди полагали, что это справедливо. Его осудили там правильно. Да? В этом самое главное. Доверие к системе.
3: А может быть тогда, но если нет такого института, может быть более пристально, что ли, не знаю, так сказать, подходить к выбору этих самых присяжных. Ну типа не состоял. Да, в партии не состоял, там морально устойчив, холодное сердце, там что там еще, чистые руки и прочее, прочее.
4: Просто знаете, у нас как вот эта тема, кстати, обсуждается очень профессионально. Зачастую, кстати, по инициативе администрации президента, там тоже коллегам большой респект. Сейчас подобрать присяжного, ну, это просто почти невыполнимая задача. Почти невыполнимая. Повторю, отсюда взялась эта история и с сокращением самой коллегии, и с квазипрофессиональными присяжными. Потому что если вдруг кто-то подходит, это такое счастье, что слава тебе, Господи.
3: В завершении этой...
4: У нас такая же тема, извините, да, договорю, была в законодательстве о противодействии коррупции, да, это прям система нормативных актов. Вот мы уже обращали внимание, что если выполнять абсолютно все требования, связанные с отчетностью и так далее, мы уже не могли найти людей, которые готовы избираться в муниципальные депутаты. Просто, ну, нет людей, которые в состоянии выполнить все это количество требований безумное, да. Кстати, их стали сокращать на законодательном уровне, с теми же самыми декларациями и так далее, и так далее. Тут цифровизация, кстати, помогла достаточно сильно. Бессмысленно заполнять огромное количество бумаг там ежегодно. Люди просто сказали, слушайте, мы не в состоянии это заполнить просто даже. Физически это тяжело. Давайте как-то освободите уже нас от этой работы. И правда, во многих регионах и муниципалитетах не могли найти людей несколько лет назад еще, совсем недавно, которые бы сказали, я готов там пойти избираться депутатом. Даже активные люди, у которых есть активная общественная позиция, которые борются, постоянно что-то с властью бодаются по каким-то вопросам. Там дорога, школа, освещение. Ну, такие местные, значения, вопросы. Люди с активной гражданской позицией готовы вписываться в разные ситуации. Говорят, так, пожалуйста, вот депутаты же решают. Дети, нет, вы что, там это надо заполнить. присяжными почти то же самое. Требования как-то поменять. Либо мы просто потеряем эту историю, этот институт.
3: В завершении этой темы менее 1% от общего количества уголовных дел рассматривают присяжные заседатели, при этом 81,5% значит, оправдательных отвергают они. Почему такая статистика?
4: Я не могу сказать. Ну, как бы я эту статистику не анализировал, но это, опять же, результат работы в суде адвокатов, прокуратуры. И, собственно говоря, то, насколько та или позиция, та или иная, кажется убедительно присяжным.
3: Ну, хорошо. Я думаю, что мы еще будем возвращаться к этой теме, поскольку идут вот эти самые экспертно-консультативные как бы слушания, да, решения будут
4: приниматься. Да, идет обсуждение. Да, это абсолютно нормальная, позитивная история. Да, это громкая для юридического сообщества инициатива.
3: Да.
4: Повторю, и отлично, что Верховный суд вот так вот выложил ее на стол и сказал, пожалуйста, давайте обсуждать, у кого какие вопросы, замечания. Мы открыты к этому диалогу. И правда, Верховный суд сегодня открыт к этому диалогу. Так что надеюсь, что все мои коллеги, кто доволен или недоволен этой историей, выскажут свою профессиональную позицию без эмоций, без излишней политизации этой темы. Давайте пообсуждаем, кому что нравится, а кому что нет.
3: Так, переходим к другим новостям. Российское МВД подготовило законопроект, согласно которому от обязательного экзамена на знание русского языка истории основ законодательства России предлагается освободить иностранных работников. Освободить в смысле, чтобы они не сдавали экзамен на знание русского языка истории основ российского законодательства. Значит, для иностранных работников, нанимаемых компаниями, резидентами территорий опережающего развития. Ну, такое типа послабление. Вот мы прошлый год и этот год весь, он был так ознаменован борьбой с нелегальной миграцией. Там в Думе массу законов принимали по этому поводу и постоянно обращали наше внимание на то, вот насколько активно ведется работа. А МВД, вот, так сказать, подготовила вот такой законопроект. Почему стоит ли учитывать вот эту вот территориальную особенность?
4: Это достаточно простое объяснение. Во-первых, это на определенно отдельных территориях предлагается сделать. Во-вторых, ну, я как бы понимаю, о чем идет речь, и думаю, что все наши слушатели тоже очень хорошо понимают. В основном это строительные рабочие. Это рабочие, которых завозят на стройки, легально, кстати, предлагается, да, не речь не идет о том, что мы откроем двери для какой-то нелегальной миграции. Но это рабочие, которые сезон, условно говоря, отрабатывают и уезжают в свою страну. Но вы правда думаете, что если мы завозим людей, не знаю, из каких-нибудь азиатских стран, они должны выучить русский язык, чтобы там на стройке поработать.
3: Но смотря какой они квалификации, честно говоря, так сказать, чтобы не получилось, у вас несчастные случаи на стройке были, знаете, ну вот чтобы, так сказать, они соблюдали
4: там... Я сейчас не понимаю, о чем, при чем тут квалификация. Есть достаточно большое количество труда, физического, тяжелого труда на стройке с людьми, и это труд различной квалификации. Да? Есть сезонные рабочие, которые приезжают в страну, особенно на большие объекты, когда нужно там строить, не знаю, дорога, инфраструктура и так далее. Но это требование, да, хорошо бы, требование, связанное с русским языком для мигрантов, оно в первую очередь направлено на то, чтобы эти люди интегрировались нормально в общество, да, могли взаимодействовать с людьми, там, нормально жить, в конце концов, пользоваться за деньги, наверное, да, какими-то социальными объектами, инфраструктурами и так далее. Но если люди приезжают на сезон рабочий...
3: Ну, нет, тут хочется просто, чтобы они понимали, что говорит прораб, там, в случае, если... Ну, там, ну,
4: если прораб на их языке говорит?
3: Тогда другое, конечно, дело, да, тогда другое дело. А если не говорит, Андрей Александрович?
4: Ну, это ответственность работодателя. Мы с вами в эфире вряд ли это решим. Да? Если работодатель понимает, что у него заезжает, не знаю, 100 работников на стройку, и он должен обеспечить им безопасность, что он несет ответственность перед законом за это, в том числе уголовную, да? Чтобы они понимали, что ну, знаете, здесь ходи, здесь не ходи, а тут ходи в каске.
3: Да, да, да.
4: Поэтому, ну, значит, те, кто работают непосредственно с ними, нижний персонал менеджмента, они должны говорить на том языке, на котором говорят эти люди. Ну, простая история.
3: Да. Так, хорошо. Дальше мы просто, я проанонсирую. Дальше пойдет речь у нас про образование. Андрей Александрович уже высказался, заявил эту тему. Валентина Ивановна Матвиенко, председатель Совета Федерации, предложила приостановить выдачу лицензий частным вузам. И инициативы Минобрнауки тоже будем обсуждать, но это чуть позднее, сразу после выпуска новостей и рекламы. Слушателям напомню, что если есть вопросы, пожалуйста, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб и Мессенджер Макс. На прямой связи со студией Андрей Клишес, профессор, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Пауза, и будем продолжать.

0: «Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
2: Ольга Дубровина, здравствуйте. Участник СВО из Якутии Александр Находкин удостоен звания Герой России. Это уже 14-й житель республики, получивший высокую награду за подвиги, сообщил глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, Находкин отправился добровольцем в Донбасс в 2014-м. Он участвовал в боях за Артемовск, командовал ротой и батальоном, служил начальником разведки. Несмотря на ранения и контузии, продолжал выполнять боевые задачи. На его счету 3 ордена мужества и 3 медали за отвагу. Николаев напомнил, что дед Александра Находкина, Николай Чусовской, тоже был героем Советского Союза за мужество и героизм, проявленные при штурме Зиеловских высот. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главе Комитета по региональной политике и местному самоуправлению Ирине Гусевой провести анализ индексации тарифов ЖКХ в регионах. Спикер напомнил, что Госдума наделила ФАС полномочиями по снижению тарифов. Тот, кто занимается их индексацией в регионах, должен обосновывать свои решения. Володин также призвал проанализировать опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Тюмени, где муниципальные предприятия сами занимаются водо- и теплоснабжением, в то время как в других регионах это отдано концессиям. Минцифры попросила операторов связи до ноября не блокировать немаркированные звонки от банков. Большинство из них заключили необходимые договоры, но некоторые, в том числе и системно значимые, не успели. Отсрочка нужна, чтобы урегулировать оставшиеся вопросы, в том числе обеспечить маркировку без ограничения важных звонков клиентам, пояснили в ведомстве. Ранее операторы связи уведомили банки о том, что с 15 октября перестанут пропускать до абонентов вызовы без маркировки. Она была введена в России с 1 сентября прошлого года. Для инициатора вызова маркировка платная, вне зависимости от того, установлено соединение или нет. Камнепад оставил без газа 11 сел Цумадинского района Дагестана. Ведутся восстановительные работы, сообщает Управление МЧС по республике. По его данным, повреждена ветка между населенными пунктами Гигатлиурух и Агвали. На место прибыла бригада филиала «Газпром газораспределения Дагестан». Завершить ремонт планирует до конца дня. Запущен сайт премии имени Тиграна Кеосаяна. На ресурсе «Премия Кеосаян РФ» можно узнать о каждом из героев, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала «Арти» Маргарита Симоньян. Она учредила премию имени Тиграна Кеосаяна после того, как узнала об истории воспитательниц из Бугуруслана, Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом. Размер премии составляет 1 000 000 рублей. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
3: Так, продолжаем. 17.33. Сенатор Клишес на прямой связи со студией. Андрей Александрович, еще раз приветствую. Про образование поговорим. Валентина Ивановна Матвиенко предложила правительству России приостановить выдачу лицензий негосударственным частным высшим учебным заведениям. По мнению спикера Совета Федерации, в России появился целый ряд организаций, которые лишь создают видимость обучения, превратившись в магазины по продаже дипломов и конторы «Рога и копыта». Ну, мы помним это откуда, да? Значит, процедура рассмотрения заявлений сократилась с 45 до 5 дней, 45 суток до 5 дней, а сам процесс стал возможен в онлайн-режиме. И в интернете, ну, понятное дело, все мы знаем и понимаем, да, масса просто действительно этих, так сказать, контор, которые... как говорится, под ключ обещают тебе диплом. Я посмотрел, что должны были вот эти вузы предоставить. Значит, раньше вот в этот 45-дневный срок входили ключевые проверки. Экспертиза документации, запросы в смежные ведомства, имеется в виду там МЧС и Роспотребнадзор, там материально-техническое ресурсное обеспечение и так далее, условия для питания и медицины. Ну, масса, на самом деле, всего надо было предъявить, чтобы доказать, что ты не рога и копыта, да? А оказывается, что, несмотря на весь этот регламент жесткий, все равно, так сказать, вот огромное количество рог и копыт пооткрывалось. Почему так?
4: Наверное, требования не соответствуют времени нынешнему. Научились обходить разного рода требования. Валентина Ивановна не на пустом же месте этот разговор начала. Да? Ну, несколько сот частных учебных заведений, скажем так. И вот, как сказала Валентина Ивановна, разговаривая с специалистами в разных отраслях, они смогли назвать максимум десяток частных, негосударственных, высших учебных заведений, ну, которые готовят достойных специалистов, которые хотя бы известны, да, как бы известны на рынке, известны людям, специалистам, я имею в виду, в данной отрасли. Поэтому, ну, ситуация странная, согласитесь. И потом мы разбирали вместе с министром, который, кстати, ну, хорошо, достаточно выступил. Тщательно очень к этому мероприятию. Комитет профильный Совета Федерации это все обсуждал предварительно. Я, кстати, даже участвовал в работе комитета, когда предварительно шло обсуждение комитета по науке, образованию, культуре.
3: Да что ж такое? Опять у нас со связью. Может быть, мы все-таки переподключимся, Андрей Александрович, но просто чтобы не терять ни слова. Тут вот несколько слов теряется, они же, ну, важные, важные. Сейчас мы тогда попробуем, да, что-то наладить со связью. Сегодня хромает она. Хромает. Значит, при сокращении срока до 5 дней. Почему вот 5-дневный срок это стал проблемой? При сокращении срока. Есть, да? Не слышу, аппаратное. Обращаюсь к вам. Есть связь? Пока нету. Значит, почему 5-дневный срок стал проблемой? При сокращении срока до 5 дней проводить выездные или вот эти самые межведомственные проверки, ну, так сказать, глубоко, да, и тщательно, стало физически невозможно. Оценка соискателя лицензии сместилась исключительно в сторону автоматизированного контроля электронных заявлений. Но присылается, да, так сказать, в заявление, да, все в порядке. А если это речь идет о безопасности, МЧС, например, вот тоже, так сказать, а они... Все, есть, да? Андрей Александрович, все, возвращаю вам слово. Да, что-то со связью сегодня. Андрей Александрович.
4: Алексей, да.
3: Да.
4: Вот, Валентина Ивановна привела несколько примеров учебных заведений, которые имеют очень громкие названия, международные университеты и так далее. В одном из них там 8 преподавателей и 60 студентов, который был вот открыт в таком ускоренном режиме, и про него не знает никто. Удивительно, такое громкое название, тебе кажется, что это должно быть, ну, какое-то заведение, греметь должно на весь регион. Провели такой простой опрос. Ни сенаторы от региона не в курсе, что есть такое заведение у них, ни губернаторы региона не знают. Ну, то есть это явно что-то странное. Валентина Ивановна предложила предметнее посмотреть, с этим разобраться. Ну, есть проблема, согласитесь, да?
3: Да, конечно.
4: Тезисом, основным тезисом, с которым Валентина Ивановна выступила, она сказала, что частные образовательные учреждения в первую очередь задумывались для того, чтобы частные средства, деньги инвесторов можно было вкладывать в науку и в образование. Ну, так во всем мире. Это так и есть, безусловно. Да? И дальше они зарабатывают на разного рода научно-технических разработках. Они специалистов для отраслей, которые...
3: Так, опять у нас со связью что-то. Ну, так надо переподсоединиться. Может быть, предлагаю я аппаратный, простите, что, так сказать, в прямом эфире. Может быть, мы без видео, но просто связь будет тогда быстрее работать и с одним звуком. Вы скажете мне, когда, да, Андрей Александрович вновь подключится к разговору. В общем, Валентина Ивановна Матвиенко отмечает, значит, что открыта лазейка для недобросовестных организаций. Быстро регистрируют вот эти самые вузы, которые я назвала бумажные вузы, которые существуют только на, так сказать, да, на бумаге. Вот то, о чем сейчас сказал сенатор Клишес. Да, 8 преподавателей, 60 студентов. Ну что, это вуз международный какой-нибудь, действительно там важный, независимый там какой-нибудь. Значит, бумажные вузы регистрируют через интернет, получают вот эту лицензию за 5 дней, а реальной инфраструктуры преподавателей нет. Вновь подключились мы, да, с Андреем Александровичем. Да, Андрей Александрович.
4: Да, у нас будет третья попытка, Алексей. Да, ну, да, вы, да. Я вас хорошо слышу, поэтому я слышал все, что вы сказали.
3: А у нас просто начинается бульканье, все это, да, проблемы.
4: 8 преподавателей, 60 студентов, международный институт, чуть ли не академия мировая, которая готовит специалистов, бизнес-аналитиков, готовит для всего мира. Поэтому, ну, слушайте, с этим надо заканчивать. Я, собственно говоря, повторю основную мысль, что частные учебные заведения – это способность и умение привлекать деньги частных лиц в науку и образование. У нас, по мнению председателя Совета Федерации, я по реакции зала видел, что коллеги с этим согласны, к сожалению, это превращается в

0: Значит, предлагает приказ, согласно которому можно будет запретить студентам, отчисленным за дисциплину, за дисциплинарные какие-то проступки, значит, возвращаться в тот же вуз в течение 5 лет. Вот мы вчера разговаривали с депутатом, он, по-моему, зампред профильного комитета. Значит, вот я задаю вопрос. Вы же тоже преподавали и учились, и вы прекрасно знаете, что есть возможность у университета, ну, так сказать, де-факто, да, но если они отчислили студента этого, ну, не брать его назад. Ну, найдется масса, так сказать, 101 способ не взять отчисленного за дисциплину студента в тот же самый вуз. Нет, вот требуется какой-то обязательный приказ, чтобы... Зачем тогда возникает вопрос?
1: Я не знаю. Я не очень понимаю эту тему. Я с вами абсолютно согласен, что вуз может не взять, как бы, да, этого студента. Ну, почему нужно запретить повторно поступать ровно в этот вуз? Для меня это загадка. Ну, наверное, если это отраслевой будет какой-то документ, ну, можно пообсуждать. А если на уровне закона будут какие-то ограничения, я очень сомневаюсь, что эта норма, скажем так, пройдет парламент.
0: Да, ну вот, да, вопросы пока. Так, что тут еще у нас есть? Правительство поддержало проект об усилении наказания за публичные призывы к терроризму. Важная тоже тема и большая тема. Тоже предлагаю ее обсудить. Значит, правительство России подготовило положительный отзыв на проект поправок в УК «Уголовный кодекс», усиливающий наказание за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам. Значит, за призывы к массовым беспорядкам предлагается повысить верхний предел наказания с 2 до 4 лет, а с использованием интернета будет грозить до 6 лет лишения свободы. Ну, в общем...
1: А есть какие-то сомнения, что за призывы к террористической деятельности нужно привлекать к ответственности, может быть, более строго, поскольку это явление, к сожалению, да, мы редко с этим сталкивались в прошлом, да, и, возможно, такого рода, ну, не скажешь, что 2 года незначительный срок, с другой стороны, наверное, да, тоже 2 года жизни человека. Но сейчас мы просто видим эти истории, они все чаще и чаще, к сожалению, происходят, и в соцсетях тоже. Поэтому, да, вполне разумное предложение. Я бы тоже его поддержал.
0: Ну вот там все, так сказать, вот будет упираться, конечно, в конкретные дела. А что считать призывом к терроризму, а что не считать, так сказать,
1: не,
0: а какие
1: не
0: высказывания?
1: Будет ничего не в будет? Это упираться, там никто не меняет же составы сами, ну, насколько я помню. Там говорят, что было 2 года, станет 4. Никаких изменений других составов нет, там субъективная, объективная сторона и так далее.
0: Хорошо, тогда идем дальше. Вот тоже любопытная тема. Вячеслав Викторович Володин предлагает вновь подумать о введении KPI, КПД, по-нашему, для комитетов Госдумы. Неисполнение...
1: Очень интересно. Мы с удовольствием понаблюдаем за этой историей, какие KPI могут быть у комитета Государственной Думы. Это не первый подход, мне кажется, к этой истории, попытка как-то KPI выработать. Ну, хорошо, Государственная Дума, конечно, вправе оценивать работу комитетов так, как они считают нужным.
0: Может быть, вы мне объясните, я просто не понимаю, значит, специально, значит, вот сделал запрос. А что Конституция там, Конституция и регламенты Государственной Думы пишут, ну, собственно, по работе этих комитетов? В чем заключается функция?
1: Ничего не пишет Конституция, слава богу, на эту тему. Можете сами открыть и убедиться.
0: Да, образуют комитеты и комиссии, которые проводят по вопросам своего ведения парламентские слушания. Вот как бы. И я думаю, а какой...
1: Я не понимаю, что сейчас вы, честно говоря, говорите. Я еще раз говорю, что Конституция никак не регламентирует работу комитетов ни Думы, ни Совета Федерации. А регламент Государственной Думы, конечно, содержит много достаточно положений, посвященных тому, как должна быть организована работа комитета. И в чем, собственно говоря, эта работа состоит. Да, поэтому, наверное, можно придумать какую-то систему оценки этой деятельности, наверное, да. Как это собираются сделать думцы, ну, мне пока сложно это оценить. В одном комитете лежит 100 законопроектов, а в другом 2.
0: Совершенно верно. Ну и как? Ну, так сказать, вот повышено. Я бы, да, слушателям просто там, все-таки в Конституции там Совет Федерации и Государственная Дума, это часть третья статьи 101.
1: Нет, они, конечно, Совет Федерации и Дума, там есть целая глава, которая посвящена работе парламента. Она не регламентирует
0: работу комитета. Нет, значит, регламент Госдумы, предварительное рассмотрение законопроектов, подготовка заключений, организация слушания и экспертизы, запросы информации. Вот как поэтому, ну,

0: в цифрах определить эффективность. Эффективность. Вот она с вашей точки зрения. Кстати, вот в чем должна выражаться эффективность законотворцев? В принципе, в законодательной ветви власти.
1: Это в целом вопрос. В чем выражается эффективность работы законодателя? Людям как можно меньше мешать жить.
0: Прекрасно. Прекрасно, да. Можно ли это померить чем-то, Андрей Александрович? Какой-то штангенциркуль?
1: Если много вопросов к работе парламента, значит, парламент работает хорошо. Да, то есть регулирование... Есть оценка регулирующего воздействия на экономику, да, профессиональная оценка, оно так и называется, оценка регулирующего воздействия, да. Соответственно, в экономической сфере есть определенные показатели. Вы приняли закон, связанный, не знаю, там, с реформированием таможенных платежей, и можете посмотреть, насколько у вас увеличились или уменьшились поступления таможенные, да, может быть, каких-то товаров стали больше привозить или, наоборот, импортировать и так далее, и так далее. Есть целая система, да, оценки регулирующего воздействия. В экономической сфере это проще, наверное, в других сферах, ну, посложнее понять, каков все-таки результат этого регулирующего воздействия. Но все комитеты так уравнять с точки зрения критериев, требований, это очень серьезная задача. Я говорю, мы с удовольствием посмотрим, как Государственная Дума выполнит эту задачу, на мой взгляд, почти нерешаемую, создание KPI для комитетов. Повторю, есть комитеты, у которых сотни законопроектов, да, есть комитеты, у которых их там совсем немного. Поэтому разная нагрузка, разная проблематика. Иногда заслуга комитета состоит в том, извините, да, уж скажу прямым текстом, чтобы не пропустить законопроект, а не чтобы его принять. Да? И, кстати, у конституционных комитетов, что у нас, что в Государственной Думе, очень часто такие ситуации бывают, когда твоя задача состоит в том, чтобы это не было принято никогда. Поэтому можно формально, наверное, сколько комитет там продвинул, просмотрел законов, которые приняты и подписаны президентом. Но вот у специалистов по конституционному праву зачастую обратный критерий. Не допустить принятия законов. А мы знаем, какие интересные, скажем так, как бы так помягче выразиться, инициативы оригинальные, насколько иногда бывают, вносятся в Государственную Думу всеми субъектами законодательной инициативы. И иногда моя задача и задача Конституционного комитета в Государственной Думе как раз объяснить всем, что это принимать не нужно. Угу. Поэтому какие могут быть единые критерии, наверное, можно попробовать. Но я говорю, мы с интересом посмотрим, как Дума с этим справится.
0: Так, одна такая тема большая, думаю, но она в хорошем смысле такая попсовая. Я думаю, что просто много слушателей там в курсе и тем или иным образом следят за этим. Речь пойдет о футболисте Матвее Сафонове, который оспаривает миллионные алименты. Значит,
1: я обычно про футболистов ничего не знаю, но в этом случае я в курсе, потому что Конституционный суд рассматривает это дело.
0: Вот давайте разбираться. Значит, Сафонов говорит, что да, вот фиксированная... Да, сейчас его доходов четверть, по-моему, четверть его доходов, значит, в качестве алиментов должна поступать ребенку, хотел сказать, матери, да, бывшей жене. Нет, ребенку. Значит, Сафонов говорит, вот 300 тысяч рублей в месяц. Анастасия, вот эта экс-супруга, долевые 25% или фиксированные 2,5 миллиона рублей. Закон говорит строго 25% от заработка. Вот,
1: Нет, не подобно, ничего подобного. Нет, не говорит такого закона. Не говорит. Не говорит. Это, ну, как бы попытка не очень хорошую работу юристов прикрыть законом. Угу. Потому что закон говорит, что как 25% допускается, так и фиксированная сумма допускается. Допускается пересмотр размера алиментов, если он какую-то сторону ущемляет. Возможно, и проценты фиксированы. То есть семейный кодекс, законодатель предусмотрел в семейном кодексе все ситуации возможные. Задача только состоит в том, чтобы люди аргументировали свою позицию. Вот я представлял Совет Федерации на заседании Конституционного суда на прошлой неделе, да, 8 числа. Эта тема обсуждалась в Конституционном суде. Там как раз адвокаты Сафонова предлагали признать неконституционным положение, связанное вот с назначением четверти от дохода в качестве алиментов. Им все в суде показали, они там ссылались на 81-ю статью, им показали 83-ю статью. Сейчас интернет вроде хороший у нас все-таки, у меня во всяком случае, поэтому я сейчас попробую открыть и вам просто процитировать. Нет, Семейный кодекс дает возможность назначить... и доли, и фиксированную сумму. Проблема состоит в том, что нужно просто доказать, что, например, там доля нарушает твои права.
0: Значит, 83-я статья. Главная альтернатива стандартным долям от дохода или именно на применение. А миллионок так. Суд имеет право установить фиксированный ежемесячный платеж вместо процентов, если взыскание в долях невозможно, затруднительно или нарушает интересы одной из сторон. Значит, законом определены 5 оснований. Ну и дальше нестабильный заработок, значит...
1: Да, совершенно верно.
0: Да, и прочее, прочее. Андрей Александрович, а вот если чуть шире возьмем... Сегодня там, так сказать, обсуждал одну тему в эфире там канала и выяснил для себя удивительную статистику. Оказывается, в России до трети браков сейчас заключают...
1: Вот давайте еще раз, я процитирую вам положение закона, да, и наши радиослушатели могут просто сами войти и посмотреть. Предлагаю 83-ю статью Семейного кодекса, часть 1 83-й статьи. Я читаю там в конце, да, завершение этой части 3-й. Если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку или иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, ну, например, Сафонова в данном случае, да, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме. То есть, пожалуйста, у вас есть все варианты. Доли, твердая денежная сумма и доля, и твердая денежная сумма. Угу. Выбирайте. Проблема была в том, что адвокаты Сафонова никак не доказали, что да, большой размер алиментов, но у человека большой доход объективно. Он много зарабатывает, это известный футболист, профессиональный, прекрасно играет там в Европе в данный момент,
0: да.
1: Если я правильно
0: понимаю. Да.
1: И дай ему бог здоровья, это хорошо, когда у нас есть профессионалы, которые играют в Европе в футбол. Но надо просто доказать, что его доход таков, что вот суммы, которые он платит, существенно нарушают его позицию. Есть, кстати, позиции Конституционного суда по этому вопросу. Конституционный суд уже высказывался в других своих решениях. Он говорил о том, что алименты не должны служить инструментом перераспределения дохода одного родителя в пользу другого. Да? Ну, если один родитель сомневается, что, например, мама девочки тратит средства в интересах ребенка, что имеет право сделать другой родитель? Потребовать, чтобы там до 50% исключительно на счет ребенка поступали и так далее, и так далее. То есть и в суде, в общей юрисдикции, и в Конституционном суде задача, ну, как бы Сафонова и его адвокатов была доказать, что нынешняя ситуация, она нарушает его права, и показать, что он сделал для того, чтобы средства исключительно на ребенка, на его интересы, чего не было. Да, этого, к сожалению, не произошло. Можете посмотреть, я тогда написал очень коротко суть этого дела. Вот, у себя и в МАФСе, там, и в Телеграме, по-моему, это тоже есть. Так что, да, наверное, в деле Сафонова проблема состоит в том, что он не доказал то, что ситуация с выплатой больших достаточно сумм, объективно больших сумм, нарушает его права. Вот, собственно, и все.
0: Я хотел вот расширить эту тему, что тоже попрошу вас прокомментировать. Значит, выяснил для себя с удивлением. До трети, там 28%, по-моему, российских браков сейчас, так сказать, при заключении заключают брачный договор. Брачный договор. Да? А при этом я посмотрел немецкую статистику, а там меньше 10, там от 5 до 10. Вот, казалось бы, да, ну прям для меня это выглядело в какой-то степени парадоксально. А почему так, как вам кажется, Андрей Александрович?
1: Ну, я думаю, что просто традиция национальная. У нас эти брачные договоры не так давно вообще появились, да, и в законодательстве, ну так в практике.
0: Угу.
1: Да, и возможно, что они регулируют именно вот те спорные моменты, которые возникают часто между супругами, там, особенно если есть дети и так далее. Германии, возможно, просто более детально что-то урегулировано в законодательстве. Так что это, знаете, от страны к стране практика будет разная. Это не говорит о том, что там у них лучше законодательство, у нас хуже или наоборот. Мы как раз исходим из того, что здесь законодатель, вы даже вот по формулировке 83 статьи, которую я процитировал, можете понять, что законодатель стремится максимально отдать инициативу в части урегулирования, определения условий, заключения брака с точки зрения имущественных прав супругов, алименты, возможность договориться между супругами. Законодатель максимально стремится дать все возможности сторонам урегулировать это между собой. Да? И только если нет этого согласия, ну тогда вступают в силу нормы, когда уже государство говорит, делайте так или по-другому. Вот в деле Сафонова тут все возможности у родителей были договориться самостоятельно, определить размер алиментов. Суд определяет в конечном итоге. Нужно обосновать свою позицию в суде. Ну, мне показалось, что его позиция недостаточно представлена.
0: Да, но тут, конечно, вопросы, наверное, действительно к его защитникам, там, защитникам его прав. Да, почему, так сказать, вот так не была обоснована его позиция. Спасибо вам большое, Андрей Александрович. Ну, как всегда, интересно, спасибо. Классно. Да, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Александрович Клишев был с нами на прямой связи. До следующей среды. Всего доброго. Слушателям напоминаю, что буквально через 5 минут в студию придет профессор Евстафьев. Так что никуда не переключайтесь.

0: Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией. Контекст. Президент Турции осудил атаки хуситов на территорию королевства и заявил о поддержке Эр-Рияда. Иорданские авиалинии продлили приостановку рейсов в несколько городов Саудовской Аравии. А ее силы ПВО сбили очередные беспилотники, летевшие в сторону инфраструктурных объектов. В последние дни международный аэропорт Эр-Рияда и нефтяное производство королевства неоднократно подвергались атакам, которые привели к жертвам. Турция и Пакистан готовятся развернуть силы в Саудовской Аравии. Новый виток конфликта вокруг Йемена начался после того, как поддерживаемые Эр-Риядом правительственные силы республики начали крупное наступление на хуситов. Саудовцы провели воздушную операцию с участием более 100 боевых самолетов. По официальным сообщениям, были поражены сотни целей повстанцев, за которыми стоит Тегеран. Йеменские правительственные силы заявили о взятии ряда населенных пунктов и продвижении к Баб-эль-Мандебскому проливу. В условиях блокады Армуза его значение как транспортной артерии многократно увеличилось. Хуситы намерены взять пролив под контроль, чтобы регулировать движение танкеров. Эр-Рияд вместе с региональными партнерами и США пытаются противодействовать этому сценарию.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 18 часов, в Челябинске 20:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Киевский режим атаковал два нефтеперерабатывающих завода в России. Сергей Лавров выразил надежду, что в этом году будет побит рекорд в торговом обмене с Китаем. Еврокомиссия выделит 32 миллиона евро на контроль за воздушным пространством Литвы. Подробности далее. Киевский режим сегодня атаковал два нефтеперерабатывающих завода в России. В Саратовской и Рязанской областях, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергоперемирия. Ранее сегодня же Новак сообщил, что Россия усиливает защиту НПЗ. Ряд из них уже вернулись в работу после ремонта, и ситуация на топливном рынке улучшилась. Президент России Владимир Путин посетит Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС. Российская сторона с нетерпением ждет очередного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил глава МИД Сергей Лавров, открывая переговоры с китайским коллегой Ван И. Лавров отметил, что стратегическая связка Москвы и Пекина играет важную стабилизирующую роль на международной арене. Между странами хорошо развивается экономическое взаимодействие. За первые 8 месяцев этого года товарооборот вырос на 25%. Министр выразил надежду на то, что в этом году будет побит рекорд в торговом обмене с Китаем. Наиболее форсированная фаза структурной трансформации российской экономики в основном завершена, констатировал министр финансов Антон Силуанов в заявлении в преддверии 54-го заседания Международного валютно-финансового комитета. Министр отметил, что быстрая адаптация отечественной экономики потребовала мер по охлаждению инфляционных процессов. Низкий уровень госдолга России позволит стране сохранить лидирующие позиции среди стран двадцатки. Министр финансов с 15 по 17 октября примет участие во встречах финансовой двадцатки в Бангкоке. Кроме того, в рамках поездки запланирован ряд рабочих встреч. Еврокомиссия планирует выделить 32 миллиона евро на усиление контроля за воздушным пространством Литвы. Как пишут СМИ со ссылкой на МВД республики, предполагается строительство вышек, на которых разместят оборудование для наблюдения, закупку радаров, беспилотников и систем нейтрализации дронов. Реализация проекта начнется в декабре, завершится строительство в декабре 2029 года. Минфин США вычеркнул из списка санкций спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса. Это следует из данных Управления ведомства по контролю за иностранными активами. США ввели ограничения в отношении Хорхе Родригеса в сентябре 2018 года во время первого президентского срока Дональда Трампа. Политика и других представителей венесуэльского руководства обвинили в содействии укреплению власти президента Николаса Мадуро. Россияне Мухаммад Джон Якубов и Злата Осокина получили визы в Нидерланды для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме. Эти спортсмены заявлены в резерв, сообщает Федерация гимнастики России. Ранее власти Нидерландов отказали в выдаче виз лидерам женской сборной Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Международная федерация гимнастики выразила сожаление по этому поводу и сообщила, что продолжает диалог с властями Нидерландов. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутник Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Вечер на Радио Спутник с Дмитрием Евстафьевым.
2: Так, ну что, продолжаем. 4 минуты 7-го, среда, 14 октября 2026 год от Рождества Христова. Еще раз всем добрый вечер. Меня зовут Алеша Тимофеев. Ваш любимый профессор, политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в студии. Нелюбимый ведущий, все это понятно. Значит, профессор, салют.
3: Приветствую вас.
2: Слушателям напомню про этот, про мессенджеры наши. Сейчас я вот попытаюсь все это подключить, все это дело. Значит, ВКонтакте, Телеграм, Рутюб и теперь мессенджер Макс я вижу. Поэтому можете писать в наше сообщество в любой из вышеназванных соцсетей. комментарии, вопросы там. Ну, вы все знаете без меня. Присоединяйтесь, короче говоря. Так, мы к нашей новости полчаса назад, насколько я понимаю, стало известно, точнее, подтвердилось, что Владимир Путин поедет на саммит ОТЭС в ноябре нынешнего года, 18-19 ноября, в городе Шэньчжэнь, это в Китае. Значит, планы, по крайней мере, такие у президента. Почему тут стоит оговориться? Потому что сам президент Путин отмечал ранее, что окончательное решение о поездке зависит от текущей ситуации в России. Ну, в том смысле, что мало ли что может там случиться, не дай бог там. Ну. То есть, если все по плану, то президент поедет в Китай, где встретится с председателем Си. А вот с президентом США Дональдом Трампом встреча обсуждается, но конкретные договоренности или формат переговоров пока не согласован.
3: Ну, во-первых, это абсолютно нормально, когда президент суверенного государства принимает решение о том, участвует ли в каких-то международных мероприятиях в зависимости от ситуации у себя внутри страны. Это абсолютно естественно, несмотря на всю важность мероприятий, которые на внешнем контуре запланированы на конец 2026 года. Это только представители несуверенных государств. Они вот вопросы, связанные с какими-то представительскими функциями на значимых мероприятиях, даже к которым иногда не имеют прямого отношения, они ставят вперед внутренней политики. Второй момент, ну, конечно, есть очень серьезная повестка дня по вопросам, связанным, ну, чисто профильным для форума АТЭС. Это и российско-китайское сотрудничество, это сотрудничество с государствами региона, государствами Восточной и Юго-Восточной Азии. Ну, наверное, есть и вопрос, связанный с безопасностью, потому что если посмотреть на все, что происходит в Восточной Азии, то риски сферы безопасности там растут, ну, наверное, не так, как они растут в контексте Ближнего Востока, но все равно, ну, явно же совершенно, что уровень рисков в сфере безопасности, в том числе оказывающих прямое воздействие на экономическую ситуацию, но он стал выше. Поэтому есть очень большой смысл поучаствовать, поговорить и уточнить позиции. Потому что, конечно, все основные документы, они согласовываются до начала мероприятия. Здесь не должно быть никаких иллюзий. Но некоторые детали, и, кстати говоря, мы только что это видели, некоторые детали, например, по форуму БРИКС, они уже уточнялись в процессе самого форума. Тогда известное про суверенитет в области инвестиционной деятельности, инвестиционных инструментов. Это уже вещи, которые окончательно уточнялись на форуме. Поэтому, ну, мне кажется, это важное решение, которое говорит о том, что президент уверен в том, что внутри страны все устойчиво, все нормально, но всегда такие вещи нужно сверять именно с официальной позицией, потому что, ну, мы все представляем, что, скорее всего, на ТЭС он, Владимир Владимирович, поедет. Но когда это фиксируется официально, это, конечно, другой уровень.
2: Значит, ну так, если по чесноку, по гамбургскому счету, как говорится. Но трое лидеров в одном месте важно. И, конечно, я думаю, что, так сказать, у обывателя сразу возникнет там или Тегеран в голове, или Ялта, или прочее, прочее, прочее. Вот с вашей точки зрения, велик ли шанс, и есть ли какие-то предпосылки для того, чтобы говорить об утверждении, ну, чего-то такого, ну, невероятно важного, переломного, а простыми словами, значит, переделки и разделе мира.
3: Вы знаете, я вообще в таких категориях не мыслю. Я мыслю в категориях, стараюсь не мыслить. Ну, слушайте, мы все подвержены вот этой вот сенсационной, точечной сенсационности, да. Я это прям так назову. Да, да. Но я стараюсь мыслить в категориях долгосрочных тенденций и тенденции в экономике и в политике. Если базироваться на них, то я так вам скажу, верхи не могут, а кое-кто из верхов и не хочет. А кто, что, а низы уже не могут, еще не хотят, очень сложно. Но посмотрите, безусловно, потребность в том, чтобы начать устаканивать,
2: да.
3: устаканивать сегодняшний вот этот вот разлив геополитической махновщины, да, он очевидно есть. Ну, послушайте, большинство лидеров и на глобальном юге, за крайне редким исключением, и в Евразии, это люди, это то, что можно назвать партия порядка.
2: Угу.
3: Партия устойчивого мирового порядка, потому что они мыслят устойчивыми экономическими связями, социально-экономической устойчивостью своих стран там, и так далее. Чем только, значит, они, ну, вот такими вполне рациональными вещами. А теперь начинаем загибать пальцы. Кто главный геополитический махновец на сегодняшнего мира? Ну, давайте прямо скажем. Давайте, скажите, как говорится, как его зовут? Да? Его зовут не Буратино. Но его зовут Дональд Трамп.
2: Да.
3: Да, у Дональда Трампа тоже возникла идея, что неплохо было бы это все упорядочить. Могу прям доказательство привести. Последнее его замечательное высказывание о том, что он очень хочет достичь соглашения с Ираном, но поскольку всех убили, руководители Ирана, непонятно, с кем разговаривать и кто ими рулит. Хочется спросить, уважаемый господин Трамп, а кто же их убил?
2: Да.
3: И дальше, ну,
2: дальше Достоевщина.
3: Вы и убили, абсолютно верно. Да, поэтому Дональд Трамп начинает пожинать плоды собственной же геополитической махновщины. Потому что все, ну, такое есть у людей, которые считают себя сильными лидерами, есть такое вот убеждение, что они единственные сильные лидеры в мире. Но никакой сильный лидер, во-первых, они не единственные сильные лидеры в мире, как выяснилось. А второе, даже самый сильный лидер не всегда может устоять перед бурей, которую он запустил своим ветром. И вот, кстати, то, что происходит на Ближнем Востоке, это вот уже переход ветерка, и через ветер в бурю. И Дональд Трамп, ну, очевидно, совершенно с этой бурей не очень пока что справляется. Ну, значит, загнули первый палец. Да, что, конечно, все как бы хотели бы прекратить вот этот вот период геополитической махновщины, но угу. есть нюансы. Вот первый. Первый называется Дональд Трамп. Второй нюанс. Ну, слушайте, геополитическая махновщина. Неупорядоченность международных отношений, она связана с разрушением системы институтов, сложившихся после Второй мировой войны. Вопрос, а кто же их разрушил?
2: Да нет, это не я, это все предыдущие, но я-то тут при чем?
3: Да, это не только Дональд Трамп. Особенно всегда надо помнить, что Дональд Трамп – это его второй срок, а первый был через промежуток. И не надо забывать, что Дональд Трамп делал на первом сроке. Да, но, конечно же, это американцы. Конечно же, все началось еще при Буше-младшем. Да, осознали ли американцы, что они натворили? Помните знаменитый вопрос Владимира Владимировича Путина с трибуны Генеральной Ассамблеи? Вы хоть понимаете, что натворили? И тут я вынужден сказать нет. Они думают, что они сейчас очень... Это вот, кстати, в Трампе проявляется просто во всей красе, что они сейчас быстро заменят неправильные международные институты на правильные. Я почитал выступление Рубио. Вот. Оно проникнуто верой в то, что можно, вот это потрясающая вещь, в то, что можно остановить запущенные тобой же тенденции, тенденции сверхтолерантности, вот этого вот демократизации демократии вплоть до размывания суверенитета США над определенными сферами, размывания собственной истории. просто одним росчерком пера. Так не бывает. Так не бывает. Остановил Дональд Трамп тенденции разрушения американской идентичности, американской истории тем, что вот он, значит, надел красную кепку мага и запретил трансгендерам и прочим представителям запрещенной в России экстремистской и практически террористической организации, да, служить в армии. Да нет, они все на месте. Если бы они... Если...
2: Ну, разогнал что? Ну, разогнал комитеты, там, спецсоти.
3: Разогнал комитеты, да, это прямо из Салтыков-Щедрин, и упразднил, закрыл гимназию, упразднил науки. Закрыл Министерство образования США, и, значит, насчет наук еще не добрался, но, видимо, это следующий этап. Ну, послушайте, если бы Трампу удалось это сделать, как я об этом рассказывал, значит, поминая Плутарха и господина Рубио, тогда вообще мы бы не обсуждали сейчас промежуточные выборы в Конгресс США. Да там одно мага было. Там бы было одни вот... Это, вся на Америку смотришь из космоса и видишь красные кепки по всей Америке. Даже в пустыне Невада на месте ядерных взрывов. Там их особенно будет много. Да, вот. Но это же несерьезно. Значит, третий пальчик загнули. Четвертый палец. Что родилось из разрушения? Кстати, а кто это разрушил? Международного, мирового экономического порядка, основанного на долларе. Да елки-палки, оказывается, тоже Америка разрушила санкционной политикой, потом тарифной политикой. Но что родилось из того, что система экономической взаимозависимости, построенная на долларовой экономике, была разрушена? Силовая геоэкономика, защита собственных интересов вооруженным путем, силовым путем, по-разному, с использованием прокси, с использованием цветных революций. Разные есть технологии, но это решение экономических вопросов с опорой не на экономические факторы. И кто же у нас главный, кто этим занимается? Кто, да, 45 раз открыл Армузский пролив, 49 раз его закрыл. Там еще, там, ну, я образно...
2: 47, давайте.
3: Ну, 47. Ладно, 49.
2: Не, ну, 40... запасом. Не, ну, просто 45-47 будет красиво.
3: Нет, с запасом, ну, ладно, да, два резервных.
2: Да,
3: вдруг
2: да.
3: Не откроется, да, да, какой-то. Не сработает патрон, да? Можно прокрутить. И опять это американцы. Это началось до Трампа. И не Трамп, и не Америка вообще это все придумали, силовую геоэкономику. Силовую геоэкономику придумали на Ближнем Востоке Катар и Турция Эрдоган. Ее озвучил, ну, то есть, грубо говоря, его чемпионом проведения силовой геоэкономики является Эрдоган, так?
2: Который, но... его, значит, давил на собственные ЦБ, да, и ни на что, значит, отвергал их решение самовольно, волюнтаристски, не побоюсь этого слова.
3: А более того, которые устроили цветную революцию в Сирии, которая переросла в кровавейшую гражданскую войну ради контроля пространства, по которому должны были идти нефтегаза. Ну, так сказать, трубопроводы по нефти и по газу, да, в направлении портов из Персидского залива, в направлении портов Средиземного моря. Это было давно, но это тоже надо помнить. Это было больше 10 лет назад. Это исчезло? Да нет. Это все только распространяется. Вот ближневосточная воронка конфликта – это то, что несет в себе огромный по своей сути запал вот этой вот силовой геоэкономики. Там, куда ни... А, ни к столу будут сказано хуситы.
2: Да, да, слово на букву «Х»,
3: пока,
2: да.
3: Я не знаю, их надо уже как-то маркировать. Не,
2: еще нет.
3: Хуси, а мы будем их маркировать, эти замечательные люди в шлепках.
2: Да.
3: Но, да, это же вот все, ну, не все, но очень многое, что они делают, это и есть силовая геоэкономика. Это исчезло. Да, вот я вот загнул 4,5 пальца.
2: Значит,
3: вопрос, о чем мы будем договариваться?
2: Значит, смотрите, есть ответ на это. Вот 4,5 пальца вы загнули, значит, а я вам говорю, что вот на одной руке, а на второй руке фоточка, как у Сталина, Черчилля и Рузвельта, а? Значит, которая...
3: Не,
2: да,
3: не пойдя.
2: Как это не пойдет?
3: Не пойдя.
2: Да, потому, ну, что... Профессор, вы... Ну,
3: потому что к моменту, Когда были... А, кстати говоря, вы про какую конкретно фоточку? Потому что если это фоточки с Потсдаму, то в конце Потсдама там Черчилля не было, а был совсем другой мужик. Фамилию его, конечно, мы многие забыли, но вообще-то это был Клемент Этли. Да? Но к моменту, когда делались эти фоточки, вообще-то...
2: Еще ничего, да, еще не устаканилось.
3: Типа. Во-первых, в Тегеране не устаканилось, а в Ялте уже были понятны параметры, прежде всего геополитические, вот что не удалось и почему. Вот мы там говорим, я вернуться к Ялте. Ну, во-первых, ялтинский миропорядок существовал ровно до Потсдама, где его обрушили кто? Правильно, американцы. Чем? Атомной бомбой. Потому что ялтинский миропорядок – это был миропорядок, которому для атомной бомбы мест не было. А Потсдамский уже был по факту основан. Да, нам это неприятно говорить, но Потсдамский миропорядок был основан на американской атомной монополии. И сколько же просуществовал этот порядок-то? Я вам скажу, ровно 5 лет. Ну, он меньше просуществовал, но ну, там выдавили за счет нас, за счет... американской атомной монополии из Ирана, из Греции, да много откуда, да, ну, отступали, но миропорядок как таковой, он существовал.
2: Но карты рисовали-то все-таки в Ялте. Но карту рисовали, но границы-то ты там-то проводил.
3: Да, но...
2: Значит, ну, представьте...
3: Послушайте, миропорядок – это ж не карта. Миропорядок – это система взаимодействия. Ну, просуществовал он по факту. Да, до 1950 года, до войны в Корее, где Советский Союз там не воевал, воевали советские добровольцы. Да. Но, во всяком случае, нам так рассказывали. Да, Корейская Народно-Демократическая Республика воевала, с кем? А с кем, кстати, она воевала? Вот вы меня гоняете тут, значит,
2: ну, ладно,
3: по матчасти.
2: Да.
3: А теперь я вас погоняю. С кем воевала Корейская Народно-Демократическая?
2: С сепаратистами.
3: Республика при помощи китайских добровольцев и советских добровольцев-летчиков, там не только летчики были. А воевала она с войсками ООН, да, у которых были эти, и в том числе бывали и голубые каски, и формально... Перемирие заключалось не с американцами, а с войсками ООН. И, конечно, понятно, что там были, там, кстати, не только американцы были в качестве войск ООН, там кого только не набежало. Вот. А что такое ООН? Что такое войска ООН? А это часть, простите, Потсдамского миропорядка. Ну так, между прочим. То есть, грубо говоря, вот эта вот вся, куда мы хотим вернуться... Вот это вот новая Ялта, ах, давайте сделаем новую Ялту. Новая Ялта просуществовала, ну, фактически меньше года. Потсдам, который нам не очень, мягко скажем, был выгоден Советскому Союзу, просуществовал чуть больше, 5 лет.
2: А можно цинизм, значит, ну, при всем уважении, пиетите, значит, к НДР? Да ну, типа, хочешь сказать, ну и ладно. Ну, было, да, было. Но нас-то не касалось, значит.
3: Как
2: да,
3: не касалось? Во-первых, в ходе войны было несколько случаев ударов по приграничной советской территории. Угу. Во-вторых, МакАртур, командующий войсками в Корее, кстати, его за это сняли, потому что даже такой, ну, достаточно отмороженный человек, как Гарри Трумэн, понимал, что спички детям не игрушка, и с атомной бомбой лучше не шутить. Да, угрозы были ударов и по территории Советского Союза, и по территории Китая. Да, в общем, фактически мы же, еще раз говорю, нас это касалось, потому что Советский Союз, как член Совета Безопасности ООН, воевал с Объединенными Нациями, то есть представителями вот этого замечательного миропорядка, который был создан в Ялте и Потсдаме. Не.
2: Профессор, ну, слушайте, ну, все понятно. Ну, так сказать, можно еще Анголу какую-нибудь...
3: Какая Ангола?
2: Эфиопо-сомалийская война.
3: Это секундочку. Это вообще другая история.
4: Но я там к тому, что было.
3: Там не было войск ООН. Угу. Кстати говоря, да, конечно, мы там американские уши можем найти. Американские уши при желании можно найти в любой ситуации холодной войны. Но я бы, конечно, поискал британские. А вот вы мне не дали договорить важную вещь. Чего не доделили-то? Не доделили экономическую часть. Да, потому что очень многие вещи в крушении миропорядка, созданного в Ялте и Потсдаме, был связан с тем, что вот экономическая составляющая нового как бы единого мира, она вообще никаким образом не была устаканена. А мы вот про что загибали-то пальчики-то? Мы же загибали пальчики в основном, но из 4-3 они были... про экономику. Угу. Вот это вот тот же...
4: Вот, смотрите. Секундочку. Да, давайте.
3: Значит, единственное, где вы можете быть правы, да, и вот там Ангола, нет, там войска ООН вели себя, там, во-первых, войск ООН, по-моему, не было, а вели, там были наблюдатели ООН, вели себя смирно. Знаете, где? Да, это в Конго, да, вот там войска ООН были, занимались очень неприглядными делами. После этого... роль ООН начали минимизировать. Фактически ООН взял на себя роль одной из сторон в гражданской войне. И, кстати говоря, там не доказана причастность войск ООН к убийству Патриса Лумумбы, но история крайне неприглядна. Вот если бы вы этот пример мне привели, я бы имел бы бледный вид. А то вы мне еще Мозамбик вспомните.
4: Можно вспомнить все, что угодно. Я к тому, что, послушайте, во всех вот этих вот несчастьях и трагедиях, но все-таки человеческой крови было пролито, нашей, нечеловеческой, нашей, значит, гораздо меньше. И все равно существовали эти договоренности. Что же касается экономики, давайте мы перенесем эту часть, может быть, на следующую половину. Но экономические, конечно, вопросы было решать куда более сложно, потому что существовала идеология, не позволяющая, значит, продавать.
3: Ее сейчас нет.
4: Значит, уж продавать. Как-то,
3: вот уж как торговали Советский Союз с Соединенными Штатами и Европой, сейчас бы так бы торговать. Ой, все.
4: Нет, ну, думаете, давайте, не работает? Нет, но я предлагаю все. Я все-таки предлагаю. Вот сейчас, кажется... Простите за сниженную лексику. По бабкам договориться проще.
3: По бабкам, да, по экономике нет.
4: Ну, вот в чем разница.
3: А бабки и экономика, как выяснилось, это разные вещи.
4: Давайте.
3: Кто не верит, спросите Трампа.
4: Давайте мы сейчас вот этот вопрос, значит, в чем различие денег и экономики, перенесем на следующую половину. Если есть вопросы, пожалуйста, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, Макс. Погнали.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Киевский режим сегодня атаковал два нефтеперерабатывающих завода в России в Саратовской и Рязанской областях, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергоперемирия. По данным Министерства обороны России, дежурные силы ПВО уничтожили 91 беспилотник над Рязанской и Саратовской областями за минувшие сутки. Ранее сегодня Новак сообщил, что Россия усилит защиту нефтеперерабатывающих заводов. Ряд из них уже вернулись в строй после ремонта, и ситуация на топливном рынке улучшилась. Наблюдательная миссия ООН по правам человека на Украине существует за счет щедрого финансирования западных спонсоров. Смысла анализировать ее абсурдные доклады нет, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он находится в Нью-Йорке, где участвует в заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН. Российский посол напомнил, что от украинских атак с 22 года погибли более 9 тысяч мирных жителей, пострадали почти 27,5 тысяч. Мирошник призвал Верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка на межгосударственном уровне открыто обсудить вопрос методологии сбора и верификации данных, которые использует его управление. Микроавтобус попал в ДТП в турецкой провинции Анталия. Пострадали 7 человек, среди них водитель, гражданин Турции и 6 россиян. Пострадавших доставили в больницу, пишут СМИ. По их данным, авария произошла на шоссе у деревни Юкары-Караман. Водитель не справился с управлением, и микроавтобус врезался в скалу на обочине. Российский союз туриндустрии уже запросил информацию у туроператоров и страховых компаний из-за ДТП, в котором пострадали соотечественники. Старший сын иноагента Дмитрия Гудкова Иван покончил с собой в возрасте 20 лет. Оппозиционер, внесенный в список террористов и экстремистов, сообщил, что юноша долго боролся с тяжелыми внутренними проблемами, которые не удалось преодолеть. Сам Иван в соцсетях жаловался на сложности в адаптации к жизни за границей. Он понял, что единственный способ обрести счастье в эмиграции кроется в ассимиляции и отказе от русской идентичности. Но для него этот путь был неприемлем. Юноша отметил, что родиться и жить в России были главными дарами в его жизни, осталось только право умереть русским. Папа Римский Лев XIV начал ходить по палате после операции по удалению опухоли в легком. Восстановление проходит в соответствии с планом, сообщила служба печати Святого Престола. Во вторник Ватикан написал, что папе удалили нижнюю долю правого легкого. Операция продолжалась 1,5 часа. Она прошла успешно, без осложнений. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Вечер» на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
5: 18.33, продолжаем прямой эфир. Ваш любимый профессор, ваш нелюбимый ведущий Алеша Тимофеев, значит, все здесь по-прежнему. Значит, смотрите, этот... Как это раньше говорили-то в сериалах? Краткое содержание этих, да, серий. Значит, я говорю про... Ну, Путин собрался ехать на саммит АТС в Китай, где вот должна, значит, профессор очень убедительно, подготовленно и, так сказать, практически бесспорно, да, но сложно с этим спорить, показал нам 4, ну, 5 факторов, согласно которому новой Ялты быть не может по разного рода причинам. Ну, потому что Америка сама виновата в всем и не готова, так сказать, выстроить. И мой контраргумент на это. Я говорю, послушайте, это все так, но для Трампа фоточка, которая была у Сталина, Черчилля и Рузвельта, может перевесить все, значит, все ваши аргументы. Профессор говорит, ну и что, что может перевесить? Но мира-то все равно не было. Ялта, потом Потсдам, потом, значит, арабо-израильские войны, война на Истоке, значит, эфиопо-сомалийская война. Типа порядка-то не было никогда. Ну хорошо, говорю, но и по экономике еще не договариваюсь. Я говорю, ну хорошо, но сейчас-то кажется... Но нет идеологии, все так и живут в капиталистическом мире, и все хотят жить еще лучше. Вот. И кажется, что по деньгам договориться проще. На что профессор говорит? По деньгам да, по экономике нет. В чем разница и почему нет?
7: Деньги — это то, что у вас в компьютере, и сколько у вас там ноликов. А экономика — это процессы в реальном секторе, это ресурсы, логистика. Это пространство, логистика, производство. Я про другое, я сейчас возмущен другим тезисом об отсутствии идеологии. Это у кого это нет идеологии? Я вам скажу, у кого? У нас. А у остальных-то есть? Ну, давайте считать.
5: Давайте.
7: Давайте. В Китае есть идеология? Да. Вот мы сейчас будем часа три
5: методологически определяться.
7: А если придет кто-то из китаистов, да, то до утра, да, спорить, какая идеология. Ну, то, что в Китае идеология есть, да, это факт. Вот не верьте мне, спросите у Джек Ма, который аж в партию вступил, на всякий случай, чтоб люди не завидовали.
5: Ну, совершенно,
7: да,
5: верно.
7: Раз. Да. Второе. В Европе идеология есть? Да, конечно, есть. Да, это транслиберализм и русофобия. Да, можем прямо сейчас попытаться дозвониться Мерцу, он скажет, есть. Да, это вполне идеологическая твердая основа. В Америке идеология есть? Есть. Даже две. МАГА и, опять же, евроатлантический транслиберализм.
5: Но у нас
7: в Индии идеология
5: есть?
7: Есть. Много, не сосчитаешь. Мы, по-моему, партии,
5: да,
7: с вами тут считали.
5: Да, там по 4
7: вот,
5: тысячи,
7: обсчитались. Да. Так вот, поэтому...
5: Но в таком случае у нас тоже есть. Но величие России, Единая Россия, справедливый мир, архитектура безопасности.
7: Идеология – это прежде всего целеполагание значительной части социально активных масс граждан, а не набор лозунгов, которые иногда во что-то трансформируются, а иногда нет. Более того...
5: Тогда подходит ли Китай
7: конечно,
5: в рамках этой...
7: Конечно, да, конечно. А знаете, почему? В чем разница между Китаем и нами? А очень простая. У Китая про идеологию написано везде. Более того, чтобы вы понимали, главпур Китая – это вообще часть Центрального комитета Компартии Китая, главпур. Да? А у нас в Конституции записано, что у нас не может быть государственной идеологии.
5: Да.
7: Вот прям написано. Это раз. Вот поэтому мир в действительности довольно... Вот в этом проблема. Почему сейчас? Во-первых, я не говорил о том, что фоточку нельзя сделать. Я говорил о том, что... Да, я даже не говорил о том, что о новой Ялте договориться нельзя. Можно. Только проживет она очень недолго. Да, люди там напишут, успеют, наверное, написать диссертацию, защитить вряд ли, сделать там несколько статей, выступить на паре тройки форумов, получить пару-тройку бюджетов. Это я все понимаю. Так? Но только как система, которая будет регулировать отношения, да, ну, не вижу я. И второе, ну, фоточку-то сделать можно. То, что... Но я более того, я считаю, что вероятность того, что будет какая-то встреча на троих, из Трамп доедет. Тут же еще осталось, так сказать, чтобы Трамп приехал. Потому что для Трампа поездка на ТЭС – это дело такое неоднозначное. Потому что, опять же, мы же должны помнить чисто временной контекст. А Трамп когда поедет в АТЭС?
5: Ну да, после, кстати, после выборов
7: в Конгресс.
5: Причем, да.
7: Да, вот прям нет, ну не в аккурат,
5: там когда...
7: но в тот момент, когда уже результаты, я бы так сказал, масштаб бедствия, не результаты, а масштаб бедствия, они будут понятны всем, в том числе и Владимиру Владимировичу Путину, и Си Цзиньпину, и Моди, и лидерам всех других государств.
5: Ну да.
7: Да, насколько Трамп после этих выборов
5: через
7: становится...
5: Через 3 недели получается.
7: Ну да. А что такое 2 недели?
5: 3, да.
7: Ну да, что там... такое, ну вот,
5: ну, понятно,
7: да. Вот этот срок. А новый Конгресс еще работать не начнет. Угу. Но уже будет понятно, кто куда сядет. Угу. Кто на какое место усадится, за кем будет какой комитет. Там же это все быстро делается. И все прекрасно поймут. А Трамп, он будет как кто? Он будет, следим опять, пальцы сгибать. Да, вот, значит, он хромая утка, да? Он просто утка, что вряд ли, да? Или он утка безногая, то есть утка, которой грозит импичмент. Вот это они все будут понимать. Поэтому вот как раз для Трампа могут сложиться условия, когда внутренние политические аспекты, да, могут не позволить ему поехать. Угу. Тем более, что за этим мероприятием на ТЭС у него вообще гораздо более важное мероприятие. И это будет его мероприятие. SG20. Угу. Ну так? Так. Поэтому, а зачем смазывать свой, так сказать, свой триумф на G20, к моменту которого, ну, скорее уже все забудут о том, то ли сильно проиграл Трамп, то ли выиграл, то ли в лотерею, то ли на выборах в Конгрессе. Это уже американец этим уже жить перестанет. А вот на АТС, сами тут G20, а вот на АТС американец будет

0: Иране, в Ираке, да везде он победил. И хуситов тоже он победил. А Баб-эль-Мандебский пролив переименуют в пролив Меланьи, ну или Иванки, как там дело пойдет. Да, но самое главное, что это его форум, и он там фактически единственный участник будет. Поэтому здесь не так все просто. Но есть один нюанс. Что бы там ни происходило, приедет Трамп, не приедет, сделает фоточку, не сделает фото, что напишет еще в своих социальных сетях. А про экономику он разговаривает пока что не сможет. А разговор должен быть, если это будет разговор на троих, про экономику, потому что вернуть геополитический фарш взад и попытаться превратить его в колбасу можно только если, во всяком случае, устаканить некую геоэкономическую нормальность и создать некие устойчивые правила игры с точки зрения тарифной политики, использования системы долларовых расчетов, на которые, по большому счету, ну, продолжает сидеть большая часть мира, исключить возможности использования продовольствия, как минимум продовольствия, в политических целях. Я не настолько наивный, я прекрасно понимаю, что исключить возможность использования нефти и газа в политических целях нельзя. А вот продовольствие, чтобы не использовалось в политических целях, это, простите, критично, потому что грозит, так сказать, очень серьезный миграционный кризис, который вполне может настигнуть, так сказать, Европу, прежде всего, и уже в этом году, что самое интересное. Поэтому вот здесь масса всех нюансов,
1: слушайте,
0: извините.
1: А этот, ну хорошо, а есть не Ялта. Ну, я тоже, я против, на самом деле, вот этих поисков.
0: Атлантическая хартия.
1: Ну,
0: она была, есть опять нюанс, она была про ценности и про необходимость разгромить Гитлера, а не договориться с ним.
1: Значит, а Мюнхенские соглашения.
0: Великолепный пример.
1: Сентября 1938 года.
0: Вообще просто не в бровь, а в глаз. Да, значит, тогда... Но если мы произносим, что мы идем по пути, ну, как бы допускаем вариант Мюнхенских соглашений, то мы должны, во-первых, для себя ответить на два вопроса.
1: Да, мы кто на них, да.
0: Да, во-первых, кто на них Россия,
1: да.
0: и кто на них Чехословакия. Но есть еще третий вопрос. Кто будет та Польша, которая будет гиеной уже, видимо, мира, да, которая попытается под конец ухватить свой кусок. Но тогда вы меня извините. Ну, а дальше какие проблемы? Вот... Проблемы в заключении пакта Молотова-Риббентропа я точно не вижу. Но я не уверен, что это то, что может привести к устойчивому миру.
1: И именно так. Вот в этом был мой вопрос. Значит, если мы возьмем не Ялту, а Мюнхенские соглашения, как, значит, некую это, да, образец или повторение истории, к тому, что с вашей точки зрения, хорошо, если мир невозможен, вот по тем причинам, которые вы озвучили выше, потому что никто не хочет, не может и прочее, прочее. Значит, а большой, как-то, как бы подобрать, вот тут, так сказать, какая-то, ну, в общем, большая война, вот после такого рода встреч, она возможна, когда, собственно, стороны поймут, что, ну, просто невозможно договориться, и так дальше нельзя, и надо, так сказать, что-то переворачивать, вот это, то как-то... сбрасывать шахматы или что там говорят, там карты со стола там.
0: Ну, во-первых, уже есть примеры, когда достаточно влиятельные, судя по всему, силы решили сбросить шахматы со стола. Но это, конечно, Ближний Восток, Персидский залив, ну, полоса. Я пока скажу от Бандер-Аббаса до Тобрука. А в перспективе это от Карачи до Тобрука. Даже не от Карачи, а, наверное, от Триполей, вот, где я бывал в свое время, от Триполей ливийских до Карачи в Пакистане. Ну, вот очевидно, что 70 лет на вот эту шахматную доску, ну, может, не шахмат, может, они в ГО играли, да, но выставляли фигуры. Так, и навыставляли.

0: До того, что нашлись, видимо, не одна, а несколько сил, которые решили, а давайте-ка мы все это сбросим, потому что все это неправильно, не так, не ведет ни к чему, и вообще, значит, непонятно, кто в этой схеме паразит, а кто честный, что называется, бенефициар вот этой системы выкачивания нефтедолларов из региональных элит. И вообще, а почему бы нам, решили эти люди, не вернуться в 1918 год, а лучше 16-й, когда обсуждались вот эта вот переписка Сайкс-Пико Сазонов. Ну ладно, бог с ним, с Сазоновым, его там быстро отцепили и забыли. Ну, Сайкс-Пико. Да? Но это же, слушайте, это идет Первая мировая война. По факту ситуация с территориальным размежеванием, она откатывается туда. Потому что, чтобы нам было понятно, Саудовская Аравия в сегодняшних границах – это 1930-е годы, а Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты – это 1970-71 год. Да? Ну, так это про что? Это про то, что выставлялись фишки. А давай вот эту вот фишку, а давай вот эту, а вот это, как это, договорной оман, а давай пусть она будет называться ОАЭ, там еще присоединим что-то, еще… И фиг стало слишком много. Потом взяли, перевернули. А кто на поле-то зашел? А на поле зашла глубокая. И вот здесь вопрос. Это то, что вы поднимали вопрос. Зашли силы, которых бы 10 лет назад отнесли бы к совершенно дремучей архаике. Собственно, их и отнесли к этой дремучей архаике, сказав, что они все равно проиграют, не надо их изучать. Их теперь называют хуситы. Вообще-то это движение Ансар-Алла. Теперь все то же самое в Европе. Мы понимаем, что сегодняшнее размежевание в Европе в целом было совершено после Версаля, да, в 1918-20 году. Причем это касается не Польши, которую потом делили, понятно, переделили, да, да. А это касается, собственно говоря, за того, что мы называем Германией, Бельгией, вообще всего Бенилюкса, да много чего там касается. Это тогда все делилось, по большому счету переделилось. И там тоже образовалось многовато фишек, да, потому что Чехословакии больше нет, а есть два государства.
1: И Югославии нет.
0: И Югославии,
1: значит,
0: нет.
1: И Германии.
0: И значит, Германия
1: и Швейцария какая-то странная. Тут итальянцы, тут, значит, французы, тут немцы.
0: Да, там много чего странного. Да. Тоже выставляли фишки. Может быть, не настолько, извините за этот термин, волюнтаристский, как на Ближнем Востоке, но понаставили-то фишек очень много, потом взяли ферзя и поставили в город Брюссель. Но сказали, это не правительство, Бельгия может жить без правительства, и таки жила 2 года без правительства Бельгии. Да? А вот почему-то без Еврокомиссии она не может. Вот в Бельгии может не быть правительства, но будет Еврокомиссия. Да. Так? И вот это ферзь. Да? И желающих перевернуть доску в Европе, да хоть отбавляй. Страшновато. А что страшновато? А то, что там до сих пор стоят американские войска, и, по-моему, даже там какие-то отдельные, ну, там можно игнорировать, британцы остались, так, в качестве оккупационных сил. Но американцы там довольно прилично. Вот этого боятся.
1: Ну, как будто бы боятся только на экспертном уровне. Но кажется, что... потому что реваншистских настроений там, ну, громких. Ну, вот только последнее заявление, там недавно кто-то из АДГ, типа, тоже там, что значит...
0: Алексей, ну, что значит реваншистские настроения? Да? Дорогу осилит идущий. Сейчас даже дату скажу. В 2021 году, вот в районе меморандума то ли Лаврова, то ли Рябкова, но по стратегической стабильности, это декабрь 2021 года. Да. Один из лучших, я не буду сейчас называть фамилию, но это один реально из лучших специалистов по Польше. Да, очень знающий человек, прекрасно знающий Польшу, сказал мне, я говорю, ну вот это же, если там все вот на Украине начнется, там же восточные кресы, да, это же такой болевой момент. Да, и он мне говорит, да ну что ты с этими восточными кресами? Ерунда это все, это бабушки вяжут на клубах, там геополитики сидят, вообще просто маргиналы полные. Нам прошло 5 лет, тема восточных кресов и вообще воспоминания о Волынской резне, о противостоянии польских националистов и бандеровцев, это элемент текущей повседневной жизни, жизни современной Польши, которая вообще так, между прочим, является одним из наиболее успешных в экономическом плане государств Европы.
1: Это да.
0: Уж с некоторыми там, как говорится, не сравнить.
1: По росту, так сказать, даже превосходящие западные страны. Но знаете, во что там всегда упирается? И это можно распространить вот эту польскую идею и, например, на Германию. Она как какой черт нам это все надо, если там, значит, если поляки в отношении там этой территории будут, если там, что с ними делать, с этими украинцами? Ну, что с ними? Их же надо кормить, их же надо там все это. Значит, а немцы, например, скажут, а что мне там этот кусок, там, значит, от Австрии, там, наш исконный, посконный, суконный, значит, и этой Швейцарии, если там мигранты одни, какой к черту, мне бы своими справиться, а там еще это все надо будет возить.
0: Пусть экспансионистская Швейцария, это, конечно, очень интересное явление, но скорее для альтернативной истории. Вот если бы какой попаданец в Швейцарию попал бы, и примерно в районе 60-х годов там бы начал разворачиваться, ох, можно было бы замутить, но есть нюанс. А Гитлер ведь тоже не с Польши начал. Сперва надо отъедать вот свое, которое свое, и в чем нет сомнений. А свое ведь есть. А ведь есть то, что немцы считают своим, и это не в Польше.
1: Австрия.
0: Ну, да. Да, потом еще что-то, потом еще что-то. Но я ведь не про то, что начнется там глобальный передел. Я ведь про то, что идея, а особенно такая, она овладевает массами в принципе быстро. А на фоне... Быстро, да. Ну, вот смотрю я на Фридриха Мерца, и понимаю, что на фоне вот того, что олицетворяет собой Фридрих Мерц, вот эту глубочайшую унылость, унылость европейской системной политики, радикальные идеи, они могут довольно быстро овладеть массами. И еще, а посмотрите на протесты в Европе. Ну, я думаю, что, ну вот поначалу еще кто-то там рассказывал, что это стихийный протест школьников. Неделя прошла, никто не рассказывает, потому что в этих протестах очевидна организация, очевидна нацеленность и, простите, очевиден бюджет. Да? Ну, то есть есть это самопрезентация неких контрэлитных сил, которые говорят, а мы вообще-то есть. Да, а теперь, как говорится, вот, пожалуйста, наш телефон, кому что надо, звоните, готовы, да, и на коммерческие подряды тоже, но лучше политические. А вот для меня принципиальная история была, это история в Брюсселе, это довольно жестко в последнее время контролируемая с политической точки зрения территория, там прям стрельба невдалеке от Еврокомиссии, и убили полицейского. Полицейские в Европе, не то что их нельзя убивать, но они просто делают все, чтобы не оказаться убитыми и не ввязываются в какие-то, ну, сложные ситуации. Да, да. Но это исключение, говорят, во Франции были, но тоже давно и в фильмах.
1: Как говорят в некоторых, так сказать, дворах Европы, мутные блудники вот эти вот, да. Соединения. Это, да,
0: да, да, поэтому как только возникает какая-то опасность, полицейского очень, да, не найдешь. Да. Тем не менее, полицейского убили. Я вообще не исключаю, что это такая была демонстрация силы. Но это я могу ошибаться и увлекаться конспирологией, которой я точно не увлекаюсь. Ну, послушайте, но есть же в Европе, очевидно, довольно много взрывного материала. Идеи в Европе нет. Есть идея абсолютной унылости. На фоне этого даже довольно примитивный набор, но только не лозунгов, а идей, которые пролонгированы во времени, опираются на национальные стереотипы, на национальные обиды, опираются на экономические проблемы. Но мы же, я надеюсь, понимаем, что школьники во Франции не, значит, сожгли кучу элитных магазинов не потому, что у них плохие парты, да? До этого, в счет, плохие парты никого не волновали.
1: Слушайте, я просто... Да, мы же с вами
0: обсуждали... А вы как-то погрустнели.
1: Я погрустнел немножечко. Я просто вспоминаю, мы обсуждали тоже, вот был тогда вопрос у меня, может ли вот возникнуть какой-то черт из табакерки, да, вдруг. И мы вспомнили, мы это вот с вами же, мне лет 5 назад, Ройс, русский Ройс, это русский на немецком языке. Значит, там было у них какой-то дедушки, значит, какие-то собирались в этих дворцах, аристократы немецкие, которые планировали... Планировали переворот в Германии. Их потом всех задержали.
0: Вот. Да, потомки
1: Генриха... Ройса.
0: Да, потомки Генриха Птицелова.
1: Ну, типа,
0: но,
1: да.
0: Но, послушайте, да. Всегда такие вещи начинаются с фарса,
1: да.
0: и карнавала.
1: Я просто подумал, не знаю, хочется быть политкорректным. А может ли это быть не то, что мы думаем, а, например, так сказать, носить какой-то религиозный характер, мягко скажем, нехристианского толка?
0: Может, но продолжим
1: но об этом после новостей. Давайте, да, прерываемся.

0: знать за 90 секунд. Этнограф Юрий Кнорозов в 1945 году прочитал, что дешифровать письма майя невозможно. К такому выводу пришел немецкий исследователь Пауль Шельхас. Советского ученого это так раззадорило, что он решил доказать немцу его неправоту. Он переселился в музей этнографии народов СССР, на стенах которого висели копии иероглифов майя. Их изучению Кнорозов посвящал все время. Научная общественность не верила в успех. Помогли древние европейские книги, привезенные из Берлина. Одна из них дала неординарному этнографу пищу для размышлений. Затем на основе парижской, мадридской и дрезденской иероглифических рукописей майя Кнорозов обнаружил: во всех текстах встречается 355 самостоятельных знаков. Начались публикации, вызвавшие фурор во всем мире. В 1955 году Юрий Кнорозов защитил диссертацию и получил степень доктора исторических наук. Он получил госпремию СССР. В 1990 году президент Гватемалы вручил Кнорозову большую золотую медаль. А в 2018 году в Мексике открыли памятник этому выдающемуся человеку.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске 19 часов, Перми 21.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Жительница Брянской области погибла при атаке дрона ВСУ. 7 россиян пострадали в ДТП в Турции. Кабмин России расширил случаи, при которых можно предъявить свидетельство о рождении в МАКСе. Подробности далее. Жительница Брянской области стала жертвой удара дрона «Камикадзе» ВСУ. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, беспилотник атаковал село Городище Погарского района. Погибла 58-летняя женщина. Губернатор выразил соболезнования ее родным и близким и заверил, что семье окажут помощь. 7 из 9 районов Донецка частично обесточены, сообщил мэр Алексей Кулемзин. По данным Донецкэнерго, энергоснабжение нарушено в Буденновском, Ворошиловском, Калининском, Кировском, Куйбышевском, Ленинском и Пролетарском районах. Ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии. Гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый в координации подрыва газопровода в «Северный поток», отказался от дачи показаний при рассмотрении его уголовного дела в Высшем земельном суде Гамбурга. Как передает корреспондент РИА Новости, первое заседание продлилось чуть больше 2 часов. Прокурор зачитал обвинительное заключение, а защита потребовала прекратить судебное разбирательство. Следующее заседание состоится 27 октября. Следствие считает Кузнецова руководителем группы диверсантов, которая организовала подрыв трубопроводов в сентябре 22 года. Украинца задержали в августе 25 года в Италии, а в сентябре экстрадировали в Германию. 7 россиян пострадали в ДТП в турецкой провинции Анталья. Они были доставлены в больницу. На данный момент у медучреждения остаются 2 пострадавших. Остальные, в том числе дети, выписаны. Сообщили РИА Новости в Генконсульстве России на курорте. Известно, что водитель микроавтобуса не справился с управлением на шоссе у деревни Юкары-Караман. Авто врезалось в скалу на обочине. Обращение в миссию не поступало, подчеркнули дипломаты. Они готовы оказать соотечественникам консульское содействие. Впервые за последние годы первой темой саммита Европейского Союза, заседание которого состоится 15-16 октября, будет не Украина, а конкурентоспособность ЕС. Это отметил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он подчеркнул, что Евросоюз находится в глубоком кризисе. Словакия не будет участвовать в новом кредите ЕС для Украины, если такой способ поддержки Киева вновь будет рассматриваться, заключил премьер. Правительство России расширило список ситуаций, в которых родители смогут подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью цифрового ID в МАКСе. Как рассказали в Минцифре, использование электронного варианта документа добровольное, бумажное свидетельство продолжает действовать. Электронный документ можно предъявлять при покупке билетов, использовании льготного или бесплатного проезда, при обращении в медорганизации по ОМС, в МФЦ, кроме того, при посещении музеев, культурно-просветительских и спортивных мероприятий, а также получении других услуг, для которых нужно подтверждать личность. Минцифры уточнили, что свидетельство о рождении ребенка находится в разделе «Семья и дети» сервиса «Цифровой ID» в МАКСе. Родитель может предъявить сведения из документа с помощью QR-кода. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Слушайте, да, 4 минуты 8, среда, 14 октября, 26 год. Ваш любимый профессор Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Значит, так, давайте коротко про... пересказываю тоже. Мы все, так сказать, про вот какое-то новое мироустройство. Профессор тревожится в нейтральном ключе, значит, по поводу происходящих в Европе процессов, в том числе говорит о возможности пересмотра разного рода, ну, прямо если говорить, границ, которые...
3: Вы рассказали про наследников Генриха Птицелова, которых замели. Значит, замели с большой помпой. А я сказал, что ну да, карнавал, Да, шоу такое. Ну, действительно, люди играли. Но вряд ли это какие-то такие вот чисто ролевые игры. А то, что они, конечно, антихристианские, языческие, ну, а где сейчас в Европе
2: языческие? А я-то про другое имел в виду.
3: Но есть нюанс.
2: Давайте.
3: Да, а пивной путч как воспринимали?
2: Угу.
3: А даже у нас в учебниках, уже после войны и в книгах писали «опереточный пивной путч». Он не опереточный был. Это тоже была проба пера. И, кстати, уже тогда, да, был сделан вывод теми, кто стоял за нацистской партией, что надо уходить вот в такое вот, ну, что называется, язычество, которое, ну, основная масса немцев, разочаровавшись после Первой мировой войны во всем, она съест.
2: Угу.
3: Да? Тогда же тоже был момент такой довольно очевидной дехристианизации Европы. Так? Поэтому за любой... Я не призываю там рассматривать любой карнавал под лупой, но за любым таким опереточным событием может скрываться всегда что-то более серьезное.
2: Я, честно говоря, имел в виду вот такую... Я знаю, я тоже небольшой любитель конспирологии, знаю, что вы еще больше не любитель, но я имел в виду, честно говоря, какие-то такие радикально исламские вещи в Европе. Объединение, не знаю. Мигранты всех стран, объединяйтесь. Мигранты всех стран, объединяйтесь. Насколько... Это...
3: Да, такой риск существует. Пока, вот до самого последнего времени, социальные процессы вот в мигрантской среде, и особенно в исламской мигрантской среде, они шли по пути анклавизации, если хотите, капсулирования.
2: Угу.
3: И это дико устраивало всех и на уровне национальных государств, и на уровне вот этой общеевропейской бюрократии. Ну, классно же, да, они не интегрируются, интегрируется их, ну, довольно сложно интегрировать их в те структуры европейские, которые по факту сейчас в Европе есть. Ну, давайте вот они закапсулируются там в Сен-Дени, ну, хорошо, мы не будем ходить смотреть на гробницы французских королей ранней Франции. Ну, ничего, типа, переживем, да бог с ними, с королями. А вот они только из него вылезать не будут. А я посмотрел на мэра пригорода Сен-Дени, который танцевал на фоне горящей урны. Во-первых, на меня это произвело впечатление. Раньше, вот даже в рамках этой концепции капсулирования, да, так себе не позволяли показывать именно антигосударственные направления. Но они капсулируются, а потом возникнет очень простая идея, а почему не осуществить реконкисту наоборот?
2: Да.
3: Так, в Испании... Ну, согласитесь, с этими двумя эксклавами Сиута, ситуация просто геополитически и социокультурно абсолютно модельная. Это реконкиста наоборот. Это попытка отбить себе плацдарм на северном берегу Гибралтара, северном берегу вот этих вот, так сказать, этого пролива, и туда вернуться. И они возвращаются туда не для того, чтобы забиться в пригороды, в подвалы и так далее. Они вполне себе нормально там будут ощущать. Вот это вот, прямо вам могу сказать, этот риск, конечно, существует. Тут даже спорить с вами невозможно.
2: Так, все, дальше идем. Новость последних минут. В Россию завезли кэш. Кэш. Ну, в смысле, завезли...
3: Он сам приехал.
2: Ну, он сам приехал. Кэш приехал сам. Речь идет о кашьяпе Прамоде Виноде Пателе. Кэш Патель, американский юрист и директор Федерального бюро расследований, прибыл с визитом в Россию. Два города якобы должен посетить, Москва и Петербург. Значит, принимающая сторона ФСБ. Об этом сообщает Политико. Ну, в смысле, политика.
3: Ну, давайте подождем. Давайте подождем официальных заявлений с российской стороны. Вот, но я думаю, что такие вбросы делать раньше было не принято. Хотя, ну вот, пока не в Эсту. Тут я уже даже после этой истории, да, я как-то боюсь что-то предполагать. Но, с другой стороны, ну, если директор ЦРУ имеет собственную повестку дня в России, то почему бы не иметь собственную повестку, ну, не собственную, а профильную, секторальную повестку дня директору ФБР? ну, например, связанную там с хакерскими атаками третьих сил. У нас, кстати говоря, главный, мы все про мировой порядок, вы посмотрите, как начинают политически легализовываться те, кого называют аутсайдеры, третьи силы, там непонятные, так сказать, люди в балаклавах и так далее. Ну, организованная преступность. Вообще, честно говоря, с ФБР всегда есть о чем поговорить, вот, но только для этого нужно, чтобы разговор был именно профильный, а не про демократию. Когда приезжают оттуда профильные чиновники правоохранительных органов рассказывать нам про демократию, все это обычно кончается ничем, то есть банкетом, не более того. Но я думаю, что банкетить Кэш-Патель может и у себя в Соединенных Штатах, я тут не сказал на родине, так, но в данном случае это не очень применимо, хотя как пойдет. Вот, но я думаю, что у него, ну, собственно, по новостным сводкам у него большие возможности банкетить у себя в Соединенных Штатах, а здесь все-таки, надеюсь, он приехал, ну, обсуждать практические проблемы, но, да, вот что директор ЦРУ, что директор ФБР, это люди, которые по должности обличены очень большими бюрократическими полномочиями. Они могут не входить в ближний круг президента, но сам их статус определяет возможности влияния на бюрократию политического Вашингтона. Поэтому это очень серьезный политический сигнал.
2: Мы сейчас офф-топ, что называется. Не могу просто не поделиться со слушателями. Во-первых, значит, Кэш-Патель из семьи иммигрантов гуджаратцев. Гуджаратец или гуджаратцы – это такой индоарийский народ, значит, при том, что его предки из Восточной Африки. Значит, ну, образование, все понятно, доктор права, федеральный общественный защитник, между прочим, потом федеральный прокурор.
3: Это, кстати, очень высокий, нет, это очень высокий статус, федеральный общественный защитник. Это там вот это вот такая очень выбор, кстати, такой непростой, потому что денег там не заработаешь на этой должности, но статус общественный тебе дает вращаться в очень серьезных политических кругах.
2: Противник глубинного государства является автором двух книг.
3: Значит, Алексей, слушайте, сейчас в Америке все время такое, все противники глубинного государства. Да. Я, правда, и лучшие годы не знавал людей, которые выходили так публично, говорят, а я сторонник глубинного государства.
2: Но этот непросто, значит, у него, он автор детской книги под названием «The Plot Against the King». Значит, заговор против короля. Сюжет пересказывать не буду. Действующие персонажи. Король Дональд.
3: Это я не знал. Ну,
2: король Дональд.
3: Вот это можно... Как могут еще звать короля?
2: Ну, это правда. Значит, вышла книга в 22-м году.
3: Я не знал про этот факт, честно. Это прикольно.
2: Да, значит, король Дональд у него там. Значит, строит ужасный заговор. Некая злодейка. Но, судя по всему, ведьма под именем Хиллари Квинтон. Хиллари Квинтон. Значит, хранитель Камей. Хранитель Камей. Это, ну, Коми, естественно, Джеймс Коми. И еще, значит, глашатай. Ну, это понятно, эти у него этот, американские СМИ. И выдающийся исследователь Кэш, главный герой, который берется за расследование, распутывает заговор, разоблачает фальшивки, спасает короля.
3: Ну, что сказать. Книга хорошая, с креативом проблемы. Но думаю, что...
2: Прикольно.
3: Ну, знаете, у таких книг вообще, как правило, так сказать, целевая аудитория состоит из одного человека, который выкупает весь тираж и потом дарит дарственными надписями и личными фотками.
2: Так, и назначает тебя на должность директора ФБР. Ну, поди плохо, да? Это вообще. И книжку, и все это. Но я про другое. Давайте.
3: А вы говорите Хексас с его радиошоу.
2: Да, совершенно верно. The Plot Against the King. Да, King Donald. Значит, Значит, смотрите, о чем я хотел поговорить в этом, но уже если серьезно. А это одна и та же силовая линия. Вот помните, мы с вами разбирали, сколько... Кстати, вслед за нами нашу идею повторил этот экс-президент Сербии Вучич, Александр Вучич. Значит, мы с вами разбирали прям вот эти треки направления, которые связывают Россию и США. Там родственный бизнес... Значит, силовая и внешнеполитические ведомства, которые, так сказать, вот с американской стороны, оно самое незаметное, да, Рубио в этом смысле ничего не этот. А вот эти два заметны. Силовые одно, это ЦРУ и ФБР, это одна и та же ветка или нет?
3: Нет, это конкурирующие фирмы, туда еще надо добавить АНБ, и, значит, туда надо добавить АНБ, разведывательное управление Министерства обороны, а туда надо добавить разведывательное управление ВМС, и вот и это можно считать законченной почти, ну их там больше, конечно, спецслужб, но это почти законченная банк с тараканами. Сверху крышка, на ней написано «Совет национальной безопасности», снизу донышко, на ней написано «Госдеп». Вот. Доклад по банке с тараканами американских спецслужб закончил. И при этом надо понимать, что Дональд Трамп, да, стоит, и ему еще в карман запихивают разного рода докладики, записочки о том, что они все врут. Да, абсолютно сторонние люди, с которыми он познакомился на шоу рестлинга, вот это, где он дрался там, и так далее. Слушайте, ну, раньше было более-менее все понятно. При Рональде Собаке Рейгане такой... Вот такого не было, да?
2: Да,
3: вот,
2: там назовем было... это чехарда.
3: Да, то вот такого не было. Нет, чехарда при Рональде Собаке Рейгане бывало, но тем не менее. Все-таки была упорядоченная система. Сейчас ее уже нет. А, значит, кого представляет Кэш Патель ну, все в американской администрации, кажется, кого-то представляют. Людей вот это вот, он вышел родом из народа, но вышел и упал на снег в палисаднике Белого дома, вот, это вот, вот этого уже давно нет. Я думаю, что это в реальности с администрацией Гарри Трумана такого не бывало. Ну, может быть, вот там при Линдоне Джонсоне какие-то дружбаны там появлялись несистемно. Но, в общем, этого давно уже нет. А кого представляет Кэш Патель, значит, сказать довольно сложно. Он точно представляет не индийские кланы. Индийский клан представлял Вивек Рамасвами. Да. И то, что Трамп принимает личное участие в избирательной кампании Рамасвами, так он там в Огайо избирается, это говорит о том, что это Вивек Рамасвами, во-первых, это человек, за которым надо наблюдать, это раз, а во-вторых, это очень влиятельная группа лиц, которую считает за, ну, своим долгом поддержать Дональд Трамп. С Кэшем Пателем все сложнее, но вообще его функция, вот по ощущениям, это, конечно, контролер. Да, это человек, который должен контролировать Федеральное бюро расследований. Кстати, не случайно помянутый, так сказать, вот этот вот Коми в этой детской сказочке. Да, потому что Трамп, конечно, считает ФБР враждебным органом. Он все считает враждебным органом, и ЦРУ, и военных, и так далее. Но ФБР в действиях против Трампа засветилось, ну, после первого, во-первых, во время первого срока и после первого срока, засветилось «Мама, не горюй». И там главный критерий для директора ФБР – это не допуск X-Files там, и вера в летающие тарелки, это личная лояльность Трампа. Там больше ничего не надо. Надо предотвратить накопление компромата на ближний круг Трампа. С этим, как свидетельствуют утечки в американских СМИ, Патель справляется на троечку, потому что его регулярно раз там в 3 месяца, в полгода собираются снимать с должности, ну, очень в таком советском стиле, за разврат его, за пьянку, за дебош. Это я процитировал известную песню Вадима Семеновича Высоцкого. Потом выясняется, что половина того, что приписывали Кэш-Пателю, это не совсем правда, а другая половина совсем неправда, но уже информационный поток пошел в народ, пошел в СМИ, но, тем не менее, сидит поэтому на своей должности, поэтому все-таки, значит, несмотря на то, что не супер такой вот профессионал с точки зрения контроля спецслужб, все-таки его личная лояльность Трампу пока перевешивает.
2: Я тут еще подумал, не люблю такой, но все равно, так сказать, мысль такая приходит. А может быть, точнее, можем ли мы предположить, что, например, Патель приехал для того, чтобы получить какие-то документы на Зеленского? Ну, например, это же его ведомство, значит, это же его ведомство должно контролировать траты американского налогоплательщика.
3: Ну, во-первых, для того, чтобы получить эти, ну, наиболее такой серьезный пакет материалов, надо ехать не в Москву, а в Киев.
2: Ну, НАБУ,
3: и там,
2: понятно,
3: для,
2: да,
3: этого есть НАБУ, и ехать не надо, но там только есть один нюанс. НАБУ создавали люди клана Клинтон.
2: Да, совершенно. Да, да,
3: и
2: да.
3: Сидят там люди клана Клинтон. И то, что мы видим, и вот эти вот антикоррупционные расследования на Украине, это внутренний каннибализм внутри вот этой группы радикал-глобалистов, которые, в общем, собственно, Зеленского и сделали во многом Зеленским. Вот таким агрессивным и самоуверенным, что он может вообще все, он может нахамить кому угодно. Но что касается визита в Москву, я все-таки думаю, что здесь скорее совместная российско-американская повестка. Да, наверное, Трамп очень не помешал бы какой-то дополнительный компромат на, прежде всего, окружение. Но, с другой стороны, слушайте, можно считать, что в руках американцев ушедший за границу генеральный прокурор Украины.
2: Ну да,
3: но, угу. Но я вот объективно, наверняка у нас что-то есть серьезное и на окружении Зеленского. Все, да, почти уверен. Но мы вот не уверены, что мы вот прям так сильно добавим к тому, что американцы уже сами по себе накопили на Зеленского его окружение. Хотя, я думаю, всегда есть некоторые вишенки на торте, вот такие, которые будут очень полезны при именно политическом решении вопроса. И это, конечно, не просто про коррупцию как таковую. Я думаю, что там интересует вещь, связанная с продажи оружия, которое поступило по контрактам с американцами на сторону в страны Азии, Африки. Ну, там опять, вот опять мы, вот мир нюансов, да, мир прочитываемых старых запылившихся папочек и мир нюансов. Ну, там же очевидно совершенно, что расследуют дела о продаже на сторону вооружений, поставленных из США, рано или поздно выходишь на себя, то есть на Дональда Трампа, который первый подписал решение и разрешение на поставки летального оружия. Но там-то вообще, что называется, текло все как из дуршлака. Поэтому я все равно склоняюсь к тому, что это двусторонняя повестка.
2: Так, я вопрос смотрю, тут что-то Новак заявил о намерении России напрямую поставлять дизель в США. Ну, давайте дизельную, мы же не затрагивали у нас еще эту историю, она случилась в выходные. Ну, коротко, если так, профессор, уже тоже, это же понятно, обмусолено. Понятно, что, значит, эти 300 тысяч, там, это, так сказать, полдня для Америки, но это только начало, с одной стороны.
3: Это полдня для Америки? Но большой шок для Дональда Трампа. Но послушайте, во-первых, это не полдня. Первое, вот то, что успеет доехать до Соединенных Штатов, до выборов в Конгресс, кто как считает, значит, от 9 до 12 дней. Но это, ежели по-честному.
2: Угу.
3: То есть размазать по всей стране. Но кто же это будет делать? Да, а ежели по справедливости, да, все, в те штаты поставить,
2: синьки,
3: Ну,
2: или в красненький, наоборот.
3: А в колеблющийся. Ну, зачем? Нет, конечно, надо поставить в красненький и самому, собственно, из бензовоза заливать. Да, сначала нормально. Так, это, конечно, все будет сделано. Но если поставить в колеблющийся, то это, в общем, такой ходик-то довольно приличный. И, а уж то, что Трамп мастер мизансцен, это все разыграет так, что мало не покажется, это я даже, это можно даже в этом абсолютно не сомневаться. Поэтому...
2: Никто не будет, в смысле, да, там отслеживать вот эти вот, ну там, количество потребляемых.
3: А был ли это именно российский дизель? Да. Или это был антироссийский дизель? Да, только Трамп в Америке решает, как, где российский дизель, где американский, а где нет дизеля. Да, последнее особенно обидно. В этом смысле, конечно, у Трампа сейчас благодаря России в руках очень большой козырь. И то, как он его этот козырь сможет реализовать, это, кстати, к вопросу о Ялтах, Потсдамах, вот, совещаниях на борту какого-нибудь линкора там или еще что-нибудь. Вот то, как Трамп сможет реализовать этот в действительности дорогой ценой давшийся обеим сторонам, и нам тоже, для нас это тоже имеет определенную цену, а вот как Трамп сможет реализовать вот этот козырь, это и покажет, насколько этот политик, он релевантен для тех задач, которые должны быть решены при выходе на новую Ялту, на новое, ну, что называется, упорядочивание вот этого броуновского движения в геополитике, особенно в геоэкономике, свойственного последнему... Ну, последним, наверное, 3-4 годам.
2: Наша прагматичность в отношении этого вопроса, с вашей точки зрения, как может быть воспринята, ну, вот этими партнерами по глобальному югу?
3: Ну, во-первых, наша прагматичность, она всегда воспринимается положительно, но интерпретируется по-разному.
2: Ну, типа с пониманием или нет? Не,
3: значит, ну, здесь все делятся на людей, которые видят на шаг вперед, кто видит на два шага вперед, и кто вообще ничего не видит. Кто вообще ничего не видит, ну, их уже, кстати, набежало довольно много, и в нашей стране, внутри нашей страны тоже, говорят, что это слабость. А с моей точки зрения, это очень сильный ход, потому что есть, я только одну вещь скажу, есть летний дизель, есть зимний дизель, а в России зимы холодные. А в Америке не очень, и туда можно... поставить и летний дизель. Я сейчас понятно?
2: Да, понятно. Все, значит, этот реклама новости. После чего продолжим. Там Вашингтон-Пост еще узнала, значит, о разработке США и Европы мирного плана по Украине. Вот тоже мы коротко там эту тему коснемся. Все, новости, погнали.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия призывает Киев и западные страны ОБСЕ отказаться от тиражирования заявлений по ситуации в Олешках Херсонской области. Они оторваны от реальности, заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Она потребовала от международных организаций дать беспристрастную оценку преступлениям Киева в отношении многострадального города. В Олешках продолжается блокада, искусственно созданная украинской стороной и повлекшая за собой гуманитарный кризис, люди отрезаны от обеспечения продовольствием, водой и медикаментами. Посольство России в Венгрии раскритиковало власти страны за одобрение новых образовательных законов на Украине, которые на бумаге расширяют права венгерского национального меньшинства, но по-прежнему дискриминируют русскоязычное население. Решение проблемы прав нацменьшинств должно носить комплексный характер, а не касаться какой-либо отдельной группы, отметили дипломаты. Украинский парламент в понедельник принял закон, разрешающий обучение на языке нацменьшинств и коренных народов, который является официальным в ЕС. Финляндия получила от Евросоюза 30 миллионов евро на строительство завода по производству тротила. Как сообщила Минобороны Республики, предприятия в городе Пори введут в эксплуатацию в 2028 году. В ЕС это будет уже второй завод по производству тротила. Первый работает в Польше. Более 1300 человек пострадали во Франции на протестных акциях старшеклассников, которые продолжаются уже несколько недель. Пострадали 937 полицейских и жандармов и 149 сотрудников системы образования, сообщил премьер Себастьян Лекарню. Старшеклассники требуют от властей решения проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождались беспорядками. По последним данным, в стране задержано более 6800 человек. Федеральный суд Нью-Йорка назначил на 15 октября заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Ему и его супруге Силии Флорес официально предъявят новые обвинения. Ранее в октябре их обвинили в сговоре с целью попыток задержанных, включая американских граждан. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле. Президента страны и его супругу захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии американских властей, они причастны к наркотерроризму. Осетинский танец «Симт» включен в Федеральный реестр нематериального культурного наследия России. Об этом рассказал РИА Новости директор Республиканского дома народного творчества Казбек Лалиев. Он отметил, что этот массовый танец все часто исполняют на больших праздниках и торжествах. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Так, 19:33, полчасика у нас осталось. Профессор, смотрите, мы сегодня пропустили, а в новостях, в выпуске новостей слышали, что Новак, значит, обвинил Украину в том, что она не соблюдает энергетическое перемирие. Раз. Значит, вот буквально сейчас тут по тележеньке прокатилось, или на тележеньке прокатилось сообщение от Зеленского. У Пирса Броснана. Пирс Броснан, ой, Пирс Броснан, простите меня.
3: Пирс Броснан, это да, из другой оперы.
2: Это другой. Пирс Морган, да, это британский журналист или ведущий. Британский, подчеркиваю, двумя, значит, линиями. Зеленский у Пирса Броснана. Пирса Моргана, простите, что такое? Ну, конец дня уже у меня какой? Пять часов эфира, так что простите. Значит, смотрите, Пирс Морган спрашивает, считает ли Зеленский, что Украина теряет Америку? Украина теряет Америку. Зеленский отвечает, да, но не по нашей вине. Мы не можем быть слабыми, иначе нам не выжить. Жаль, что мы теряем сильного партнера. Но мы не продаем свою страну.
3: Но,
2: смело?
3: Ну, давай, ну, смело. Нет, но это уже нет. Ну, я бы еще понял, если бы он сказал, это не Украина теряет Америку, это Америка теряет Украину. Да. Но боюсь, что это до последних отключений, сказать, ограничений скорости движения средств для Старлинка. А, ну, что сказать? Ну, а какой у Зеленского вариант? Он прекрасно понимает, что полностью нормализовать отношения с Трампом он не может. Ну, во-первых, это же вся история связана не с этой дизельной сделкой. Но это же не про это. Это про то, что изначально Трамп не воспринимал Зеленского как своего. Вообще, эта история началась в тот момент, когда Трамп, вообще очень многие вещи, которые сейчас начинают всплывать, это вещи первого срока Трампа.
2: Да, когда Зеленский поддержал Байдена, а не Трампа.
3: И когда, когда Зеленский отказался предоставить Трампу, несмотря на личный звонок и крайне вежливую, как теперь выясняется, просто совсем не по-трамповски, а крайне вежливую просьбу предоставить кое-какие материальчики по компании «Буризма», который имел кое-какое отношение сын железного старика Джо Байдена.
2: Охотник Байден, да.
3: Железного старика Байдена, Хантер Байден, заделавшийся в последние пару месяцев социалистом, как говорили в дореволюционной России. Ну все, про Трампа можно очень много чего сказать. Он, конечно, авантюрист, он, конечно, если ему человек нужен функционально, он может на многое закрыть глаза, но он никогда ничего не забудет, никогда ничего не простит. Вот с того момента ситуация была в точке невозврата. Окончательно, вернее так, она вышла на траекторию невозврата. Но после дебоша в Белом доме под камеры, и после последующего нагибания Трампа компании, натовцев, здесь вариантов у Зеленского не было. Почему не было предпринято никаких серьезных мер для того, чтобы смягчить ситуацию, я объясню. Потому что Зеленский решил, что все, что ему нужно сделать, и, кстати, это очень заметно было по тем запросам, которые киевская хунта делала к европейцам и так далее. Все, что нужно сделать, это пережить Трампа. Но это была общая европейская линия. И не только
2: чуть-чуть,
3: европейская.
2: Чуть-чуть, ребят, потерпите.
3: Потерпите, всего 4 годика.
2: Да.
3: Чуть-чуть. Ну, хорошо, вы дотерпите до ноября, станет лучше. А что станет лучше? Трамп? Даже если будет поражение, которое позволяет открыть процедуру импичмента, это надо там проиграть обе палаты, причем Сенат надо проиграть солидно. Да? Трамп останется президентом. Более того, если будет открыт импичмент, так сказать, закат Зеленского вручную, процесс закат Зеленского вручную ускорится, потому что Трамп однозначно его, Зеленского, назначит виновным во всех своих бедах. И в том, что он же его назначил виновным в том, что нет дизеля в Америке. В Америке не может не быть дизеля, но его нет. Виноват кто? Зеленский. Не иранцы.
2: Да.
3: Ну, Трамп не может быть виноват по определению, но даже иранцы не виноваты в том, что нет дизеля в Америке. Зеленский виноват. И Зеленский, у Трампа есть такая психологическая особенность. Мы все ей подвержены, но не все мы дважды попадаем в кресло президента Соединенных Штатов. Некоторые вообще из нас не попадают в кресло президента Соединенных Штатов. Есть такая засада. Да, мы назначаем себе врага. Психологически мы назначаем себе во враги того, кого мы реально можем отомстить. Да, мы можем отомстить какому-нибудь руководителю крупной ядерной державы. Да даже не крупной ядерной державы. Может ли Трамп отомстить? Может он его главным врагом назначить? Может, но это бессмысленно. Он ничего ему не может сделать. Да? А Зеленского можно. Тем более, что Зеленский сделал все, чтобы стать таким врагом. Но зачем надо было хамить в последнее время? Зачем Трампу, который всячески демонстрирует, что он сильная личность, а он действительно сильная личность, после того, что с ним делал клан Клинтонов, да, не просто, извините, не сесть, а сесть, но не в тюрьму, а в Белый дом, это надо быть очень сильной личностью. Это безотносительно того, что Трампа вот несуществующее, и мы в него, конечно же, не верим, глубинное государство просто взяло за руку и привело в этот Белый дом. Это все вранье, это мы знаем, что такого быть не может, и мы это не учитываем, но тем не менее. Трамп сам много сделал, чтобы вернуться в Белый дом. Да? И вот у тебя человек, который тебя называет слабым, и при этом ты его уже психологически назначил врагом. Что ты делаешь? Ты как вспоминаешь анекдот, который тебе рассказывали в школе, детский анекдот про одного из руководителей Советского Союза, который террористский Каплан рекомендовал отрезать по пальчику. Я, ну, может, кто Трампу тоже этот анекдот рассказывал. И начинает отрезать у Зеленского по пальчику. Да, то тут отрезал, то тут. И компроматик, я думаю, сейчас возникнет. И уже произнесена, правда, еще от такого, на уровне зондажа произнесена ключевая фраза. А Зеленский-то не настоятельный, шучу, нелегитимный. Все говорят, да, а действительно, а что ж выборов-то нет? Ну, Трамп, конечно, погорячился, что его надо. Комментарий-то какой? Он же простой. Да? Трамп, конечно, погорячился, что Зеленского надо менять, но действительно у Зеленского...

0: а все равно ему удавалось, значит, как-то этот... ему тоже там, понятно, там и какие-то личные характеристики, вот эта крыша там существующая и прочее, прочее. Вот, ну хорошо, а вывезет ли сейчас Украина и Зеленский без Штатов? Ведь, очевидно, Трамп не откажется от продажи оружия. Не откажется никогда в жизни.
1: А я не хороню, Алексей. Я вот разве Зеленского хороню? Я не хороню, я просто говорю, да и вообще не про это речь. Трамп не собирается сбрасывать у себя с баланса Соединенных Штатов Америки, да и со своего личного, проект Украина. А? Он, наоборот, хочет его вернуть, потому что формально на балансе Соединенных Штатов проект Украина есть. Более того, как вы помните, есть сообщения то ли о минералах, да, то ли о полезных ископаемых, да, да. То ли непонятно о чем, которого никто не видел. И я думаю, что там уже карандашком много чего дописано, к тому, что, не глядя, было ратифицировано, так, но в Верховной Раде. Но фактически-то у кого в руках ключи от вот этого актива? Вот это большой вопрос. В руках ли они сейчас у сегодняшних британцев? В руках ли они сейчас у Брюсселя? У кого они сейчас в руках? Но они должны быть в руках Трампа, потому что только так он сможет показать, что Байден, а это будет чистая правда, самое интересное, упустил контроль. Он же это все время говорит.
0: Да,
1: еще
0: да,
1: раз
0: да,
1: говорю,
0: да.
1: Это чистая правда. Да, здесь никто не подкопается, никакой правдоруб. Байден упустил контроль над проектом Украина, который существовал много лет на американские деньги. Мне не верите, спросите Викторию Нуланд, она вам все расскажет или даже покажет. Так? Но это не важно. Так? Но Байден упустил и контроль над одним из наиболее коррупционно емких проектов вообще в американской истории. Эти южно-вьетнамские генералы и убиенный ими диктатор Зем, так, они вот смотрят на это и говорят, а что, так можно было? А почему же нам вот меньше давали и так далее? А? И упустили контроль, этот контроль перешел к европейцам, а по факту к британцам. И у Трампа историческая задача вернуть этот контроль, а не сбросить проект Украины. Поэтому, а что такое убрать Зеленского? Вот что такое сейчас убрать Зеленского для Трампа? Это означает спровоцировать хаос в государственном управлении на фронте и далее везде. Поэтому все, что сейчас делает Трамп, и поэтому по пальчику отрезают. Это попытка принудить Зеленского к покорности, не более того, не будем перехваливать Трампа. Поэтому ну, он, слава богу, видимо, не читал работу «Шаг вперед, два шага назад», так, того же известного политолога, но только это не из анекдота, а из реальной жизни, так, российского политолога начала 20 века. Но здесь же про это все, здесь идет вопрос о том, да нет уже даже вопроса, что проект Украины надо замораживать. Но есть вопрос о том, в каком состоянии, я сейчас даже не про границы. Границы уже примерно тоже все поняли, как это придется делать, только смириться с этим не могут. Потому что смириться с тем, как это получается объективно, это значит по факту признать, что Россия была права. Но не требуйте от западников невозможного. Они пока не вообще это сделать, я думаю, быстро не смогут. В среднесрочной перспективе, возможно, у них и хватит некого мужества. Но вопрос, в каком политическом качестве это все закапсулировать можно будет. Вот сейчас вокруг этого главный вопрос идет. И Трамп выбрал, по-моему, я, наверное, сейчас буду выглядеть абсолютно... Ну, так очень странно, но я Трампа, вот я его сам ругаю, так, но я Трампа похвалю, а он выбрал из всех возможных пока что самый рациональный подход. Делать Зеленскому больно, но так, чтобы Зеленский не умер. Но параллельно пытаться из нас еще дополнительные уступки выжимать. Вот здесь вот самая главная опасность, что Трамп будет пытаться отрезать...

0: у Зеленского по пальчику выжимать из нас непропорционально большие уступки. Он в этом мастер. Вспомните, как они все коллективно, и американцы, и европейцы, хоронили договоренности в Анкоридже. Угу. Ровно через эту технологию. За выполнение того, что уже согласовали, нужно сделать еще пару-троечку очень небольших, а в действительности значительных уступок. Это метод, которым действует Трамп. Это чисто бизнесовая история.
1: Так, ну что тут у нас? Есть Европа, есть Ближний Восток. Ну, давайте Ближний Восток. Трамп не верит в то, что Россия и Китай поддерживают Иран. И еще СМИ сообщают, что, значит, он вместе с Нетаньяху, с которым тоже, говоришь, уже все, никаких отношений, все это, да, он отмежевался и прочее, прочее. Значит, а теперь сообщают, что якобы премьер израильский и американский президент обсуждают возможность новой операции против Ирана.
0: А источник этой информации кривой. Так, источник этой информации не лежит в основном, то есть там, понятно, атрибутировали эту информацию, но думаю, что это вот как раз те силы, которые сделали ставку на расширение ближневосточной воронки конфликта. В чем была главная сила того, что сделали иранцы? Они, если бы иранцы всю силу своего гнева за убийство своего руководства, за бомбежки, выместили бы на Израиль, это была бы очень предсказуемая история, и иранцы бы проиграли. Не скажу, что вчистую бы проиграли, они бы, скорее всего, удержали управляемость Ирана как государства, но геополитических успехов они бы не добились. Иранцы основной удар нанесли по заливникам, по американским, но это прокси нельзя назвать, это было бы очень некорректно, по американским союзникам в регионе, потому что прокси – это когда ты платишь, а союзник – это когда платят тебе за то, что ты его защищаешь. Вот заливники были из этой серии. Так, иранцы вычистили американское военное присутствие из Персидского залива. Там инструментарий у американцев крайне ограничен. Да? Но вот сейчас, если иранцы вместо вот такой разумной стратегии, а разумность иранцев заключается в том числе и в переходе к прокси-войнам, не к прямому, иранцы там сами бьют по торговому судоходству в Армузе и так далее, но на местности они возвращаются постепенно к прокси войне против своих противников. Но если сейчас попытаться затолкать иранцев в прямые удары по Израилю, да, возможно, даже с человеческими жертвами и так далее, то это может очень серьезно изменить ситуацию и не в пользу иранцев.
1: Обратили ли вы внимание? Может быть, у нас, понятно, что разные, так сказать, это, да, подворка там каналов в этих мессенджерах. Значит, ну, что мне бросилось в глаза, что впервые, пожалуй, я увидел неоднозначную реакцию даже среди тех, кто там очень сильно поддерживает Иран, по действиям хуситов. Типа хуситы начали борщить. Вот такая, так сказать, вот после удара по аэропорту.
0: Жестить.
1: Да. Ну, в смысле, перебарщивать.
0: Ну, да, перебарщивать.
1: Да. Так, видите ли вы эту, так сказать, реакцию, тенденцию, о чем она, так сказать, и будет ли она учтена?
0: Она, возможно, кем-то будет учтена, но давайте так. Мы с нашими гуманитарными мерками не должны лезть Ближневосточный монастырь. Там уровень жестокости такой, и там уже давно другой порог боли. И то, что творили саудские прокси, в том числе с пленными хуситами, там вообще мы недооцениваем степень локальной озлобленности. Там больше двух сторон, чтобы мы понимали.
1: Да, понятно.
0: Там
1: да.
0: Внутри про-саудовской коалиции, там тоже друг друга не любят, и при случае, ну, что называется, дружественный огонь случается, а там же есть еще антихуситские прокси, за которыми стоят Объединенные Арабские Эмираты. Там вообще такой компот, да, в котором надо очень аккуратно разбираться. Но уровень жестокости в этом компоте колоссальный. И, значит, и рисовать из саудовцев там белых и пушистых не надо. Но, наверное, бить по терминалу международного аэропорта, так, наверное, было сильно, с моей точки зрения. Но, опять же, это перебор. Но это я, опять же, говорю с позиции человека, у которого другие гуманитарные представления. А смысл того, что сделает хуситы, очень прост, как грабли. Он лежит на поверхности. Это пристрелка логистических и неких узловых элементов саудовской инфраструктуры, да, для последующих более серьезных ударов в случае, если действительно будет отмечена переброска значительных масс значительного воинского контингента по так называемому Мекканскому соглашению.
1: Слушайте, а мы, обыватели, не понимаем степени субъектности хуситов. Потому что нам все время говорят, значит, о прокси, об Иране и прочее-прочее. Ну, там, о поддержке. Ну, поддержка, да. Но поддержка не значит управление.
0: Нет. Ну, значит, я бы очень с большим сомнением отнесся к формуле, что хуситы – это прокси Ирана. Хуситы пережили очень сложные всякие зигзаги иранской политики, практически не меняя свою. Сравните, как с большим трудом выжила после попытки геополитического компромисса с Западом тогдашнего иранского руководства, часть из которого до сих пор у власти, не будем показывать на президента Ирана и премьер-министра, да, но
1: и
0: с какими...
1: И
0: министр иностранных дел Аракчи, так? Но посмотрите, с каким трудом Хизбулла выбралась из той пропасти, которая в результате вот этого стратегического маневра образовалась. Ничего подобного у хуситов не было. Хуситы последовательны в своей политике по отношению к Израилю, по отношению к Турции, да по отношению к всем. Поэтому это, конечно, самостоятельная сила, да. Ее пока вряд ли можно называть союзниками Ирана, но если хуситы установят контроль над всей территорией обоих Йеменов и того, что называлось в год моей молодости и студенчества Йеменской Арабской Республикой, и того, что называлось Народно-Демократической Республикой Йемен, вот, то это уже будут полноценные союзники, у которых будет государство небольшое, но свое. И главное, очень удачно так получилось, расположено.
1: Да, это правда. Да, с географией повезло.
0: Конечно, они получают поставки вооружения. Откуда они их получают, никто не знает. Но говорят там оттуда, кто говорит отсюда, кто говорит, им достались старые слады вооруженных сил Народно-Демократической Республики Йемен, кто говорит, трофейные у саудовцев берут, кто знает, от кого они получают вооружение. Одно знаю, в САНе есть институт ракетной техники освоения космического пространства. Наверное, там эти ракеты разрабатываются.
1: Имени Королёва? Имени Королёва или Циолковского?
0: Не знаю имени кого. Вот, я думаю, что, как и все, у хуситов имени пророк Мухаммада. И, кстати, отмечу, что точность саудской баллистики, это не саудской, а хуситской баллистики, довольно сильно возросла за последнее время, что и создает некоторые проблемы. Но это, конечно, не прокси, и никогда не были прокси в чистом виде. Это был всегда самостоятельный игрок, о степени изощренности которого приведу только один факт. Удивительное, рядом люди в шлепках и с катом, значит, за щекой, очень точно знали, какой груз на каком корабле перевозится и по какому кораблю нужно вдарить, а какой лучше пропустить. и определяли это безошибочно, по-моему...
1: На глаз, причем.
0: По-моему, за все время синоптических наблюдений ошиблись один раз, за что искренне извинились.
1: Угу. Да, любопытно. Слушайте, но мы не успеваем, ладно. Там же еще не только выборы промежуточные, там же еще в Израиле выборы.
0: Везде.
1: Что-то там будет в Израиле?
0: Не знаю, вот тут ничего не скажу. Не следил.
1: Ладно.
0: Будет.
1: Будет. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все, друзья, спасибо большое. Говорим вашему любимому профессору и моему тоже, конечно же, без этого никак. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев. До следующей среды тогда, да? Все, никуда не переключайтесь. Радио «Спутник» продолжает прямой эфир.

Захват Францией иностранного танкера. Контекст. Фиговый листок, призванный прикрыть откровенное пиратство и разбой. Так в российском посольстве в Париже прокомментировали информацию о новой операции французских силовиков. Их целью стал танкер под флагом Бенина. В Париже заявляют, что он имеет отношение к так называемому «теневому флоту». Российские дипломаты подчеркивают, что ссылки на Конвенцию ООН по морскому праву для обоснования задержания – нелегитимные меры. В июне Франция задержала танкер «Deliver» у берегов Сицилии. Судно следовало из российского Приморска в Сингапур под флагом Камеруна. Другие западные страны, начиная с 2024 года, регулярно проводят операции по задержанию нефтевозов. В частности, в 2025 году немецкие власти арестовали танкер с 99 тысячами тонн российской нефти. Аналогичные действия предпринимали США, Бельгия, Швеция, Финляндия, Великобритания. По данным аналитических агентств, теневой флот с 97 судов в 2022 году вырос до более 3000 к началу 2026. На недавних учениях Тихоокеанского флота Владимир Путин заявил, что Москва будет отвечать зеркально на попытки захватывать российские торговые суда. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 20 часов, Кемерове полночь. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия ожидает оценки атаки на склад Красного Креста в Донецке. Германия учтет итоги разбирательства о подрыве северных потоков при принятии решений по Украине. Ле Пен назвала неразумным шагом решение ЕС развязать энерговойну с Россией. Подробности далее. Россия ожидает однозначной оценки атаки украинских дронов на склад Международного комитета Красного Креста в Донецке. Государства, поддерживающие эту организацию, считающиеся с нормами международного гуманитарного права, должны установить все обстоятельства удара и определить ответственных, заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. В начале октября украинские дроны атаковали территорию склада Красного Креста в Донецке, несмотря на то, что объект был промаркирован соответствующими эмблемами, а украинская сторона получала уведомления о расположении и функционировании склада. Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества важна для развития этого региона, заявил глава МИД КНР Ван И на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Дипломаты также обсудили отношения с США, кризисы на Украине и вокруг Ирана. Лавров и Ван И подтвердили близость позиции России и Китая по международным вопросам, сообщили в российском дипведомстве по итогам встречи. Германия учтет итоги судебного разбирательства о подрыве газопроводов «Северный поток» при принятии политических решений в отношении Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Йохан Вадефоль. Так он ответил на вопрос о том, продолжит ли Берлин поддерживать Киев, если суд докажет причастность Украины к диверсии. Сегодня Высший земельный суд Гамбурга завершил первое заседание по делу украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов. Он отказался давать показания. Следующее заседание состоится 27 октября. Евросоюз начал против России энергетическую войну, при том, что у него самого нет никакой энергии. Это не очень умно, заявила кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью Financial Times. Ранее спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан на Варшавском форуме по безопасности признал, что большинство государств не соблюдают антироссийские санкции ЕС, поскольку они не имеют мандата ООН. Ремонт теплосети в Невинномысске завершат к 20 октября. Подача горячей воды будет произведена к 1 ноября, заверил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на прямой линии с жителями региона. С подрядчиком будут разбираться в судебном порядке, добавил Владимиров. Он уточнил, что для ускорения работ привлекли дополнительные организации на условиях субподряда. Горожане пожаловались губернатору на затянувшийся ремонт тепломагистрали, отсутствие горячей воды. Они опасаются, что ремонт не завершат к началу отопительного сезона. Почти треть состоятельных британцев рассматривают переезд за границу на фоне введения новых налогов, пишет «Таймс» со ссылкой на исследование. По данным аналитика, 8% богачей уже приступили к планированию переезда, а еще 22% только собираются. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: 20 часов 4 минуты в Москве. Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». В студии я, Михаил Алимов, а также политический и общественный деятель Дмитрий Василец. Дмитрий, добрый вечер.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Будем обсуждать события, я не знаю, если не месяца, то эта неделя уж точно, дизельная сделка между Россией и США, а также все ей сопутствующее. Вот, например, после заявления Дональда Трампа об энергетическом перемирии, которое было предложено Украине, вице-премьер Александр Новак сообщает, что сегодня Украина уже атаковала два НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. Означает ли это, что Зеленский, помимо помимо словесного вызова Трампу, бросает его еще и действиями.
3: Дело в том, что Зеленский не может ничего бросить, потому что он не субъект. А вот здесь нужно разбираться, а кто же, собственно, вот, атакует Трампа, потому что такие действия – это вот удар такой общественный и, собственно, политический также. И тут, безусловно, всплывает сразу фигура британского монарха Карла III, который, несмотря на то, что он официально вот не руководит Британией, но, тем не менее, согласно Конституции, он руководит не только Британией, а еще и Канадой, Австралией, Новой Зеландией и много чем еще. И, собственно, у данного персонажа, конечно же, есть необходимые ресурсы для того, чтобы выяснять отношения вот с вот уже американским олигархатом, который в том числе и поставил Трампа на вот должность президента США, и, собственно, данного менеджера утвердили на определенный период. Ну и, собственно, мы видим, что противоречия внутри, собственно, западных стран сейчас активно нарастают. И вот стоит просто поаплодировать нашему верховному главнокомандующему, который такой элегантной, так сказать, дизельной сделкой фактически вбил еще один клин раздора прямо между Британией и США. И этот клин раздора, конечно же, сейчас вот уже сказывается, причем в практическом измерении, потому что идут определенные ограничения как бы и вот в работе Старлинка сейчас, об этом, я так понимаю, чуть позже поговорим. Идут уже определенные вот возмущения в отношении того, что британская империя не принимает интересы Соединенных Штатов во внимание. И, конечно, вот в рамках данного конфликта, конечно, вот мы видим крайне интересные события на Украине. Ну и, безусловно, заявление Зеленского и его действия просто де-факто подтверждают конкретно именно такую картину, потому что, собственно, Зеленский изначально ничего не мог сразу ответить Трампу, а ему сначала нужно было позвонить в Британию, потом во Францию, и только после этого начались официальные какие-то заявления со стороны Зеленского.
2: Сфотографироваться с упомянутым вами британским монархом.
3: И для этого, для данной фотографии, он прямо туда полетел, для того, чтобы продемонстрировать, что, мол, он сохраняет вот подданство британской короне в прямом смысле слова. И не случайно он полетел именно туда, потому что еще со времен Ермака, которые начались там в 19 году, туда же они поехали вот к главе МИ-6 не просто так, а конкретно уже вот получать задание, и мы видим, как все это дело аукнулось. Поэтому, конечно, те, кто внимательно мониторит за вот деятельностью Зеленского и его ближайшего окружения, и, собственно, с учетом того, что когда начались активные боевые действия в 22-м году, ему приставили именно британскую охрану. То есть эти все моменты, они четко показывают, что администрирует прокси-войну против России на Украине, конкретно Британия, ну и, собственно, со всеми вытекающими последствиями. Ну а сейчас, конечно, Соединенные Штаты Америки находятся в очень таком экзотическом положении, и уровень противоречий внутри, он растет, и здесь, конечно, он не появился просто так, потому что ситуацию, в которую попали Соединенные Штаты, сформировали все страны БРИКС, без преувеличения. Тут и Китай, тут и Иран, конечно же, играет такую вот доминирующую роль. И, конечно же, Российская Федерация, которая идет в авангарде фактически вот такой войны за многополярный мир, потому что сейчас и на Украине, и в Армурском проливе, и в Мали, и во многих других точках, и в Йемене том же идет конкретно война за многополярный мир, когда гегемония американо-британская, она растворяется, ну и, собственно, формируются уже полюсы, которые будут задавать на будущие десятилетия уже определенный тренд. И Владимир Владимирович конкретно своими действиями и на поле боя, и на политической арене, собственно, и на вот экономическом фронте сейчас делает все необходимое для того, чтобы Россия стала одним из ведущих полюсов в будущем мироустройстве. И мы к этому постепенно идем, и все это происходит прямо на наших глазах.
2: Я сейчас процитирую коллегу своего, Алексея Осина, который в таких случаях любит задавать гостям вопрос. Что тогда, вот, а то что? Вот Зеленский сейчас, грубо говоря, задал Трампу вот этот вопрос. Вот мы бьем по НПЗ, а вы что сделаете? Что они сделают?
3: Дело в том, что у Соединенных Штатов есть масса инструментов влиять на вот, траекторию движения вот неоколонии вот Украина, потому что ведь есть разведданные, причем тут нужно разграничивать, потому что их очень большое количество, тут и целеуказания, тут и вот предупреждение о ракетной угрозе, тут и различные дополнительные системы искусственного интеллекта, которые определяют, каким образом дроны могут идти на цель по максимально тем маршрутам, где нету или минимальное количество наших вот систем ПВО с учетом гигантской протяженности фронта. И все эти аспекты, они очень как бы взаимосвязаны между собой. И сейчас из США просто начали пользоваться теми инструментами, которые есть. И этому причина, безусловно, в первую очередь, это расхождение интересов между вот, Британской империей и Соединенными Штатами. Потому что изначально хватало американцам раньше просто как бы сказать, что им хочется, и режимники Зеленского сразу бегут исполняют. А теперь мы видим просто совершенно другой коленкор. И в этом отношении, если мы просто поразмышляем на тему того, а что же могут сделать США, чтобы направить вот свою колонию, вернее, как бы американо-британскую, если так более быть точным, куда надо, ну, давайте просто вот поразмышляем. Есть у Соединенных Штатов так называемое Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое де-факто является правоохранительным органом Украины, но подчиняется США. И ничего не мешает Трампу, например, завтра выкатить пленки с голосом Зеленского, которые вот будут, ну, мягко говоря, дискредитировать данного персонажа и обозначать, что уже публично и официально, что это вор, мародер, наркоман, ну и далее по списку. И, безусловно, в такой ситуации сохранять как бы вертикаль управления будет очень проблематично. Если мы идем дальше, то, безусловно, вот блокировка полностью Старлинка, она действительно вот может очень серьезно обрушить линию фронта в прямом смысле этого слова. И поэтому сейчас очень в ограниченных форматах применяют, собственно, ограничения данной системы связи. Если мы говорим дальше, то, например, самые передовые, новейшие различные дроны и так далее, то там программное обеспечение, это все американские корпорации. Причем локомотивом в этой всей истории, как ни странно, являются различные топ-менеджеры корпорации Google. Вот, потому что, как-никак, там и бывший этот глава Гугла непосредственно прямо целое подразделение вот, возглавляет по вот, развитию различных дронов и натовского ВПК, который конкретно вот, поставляет дроны различные и системы искусственного интеллекта конкретно в натовскую частную военную компанию. И вот с учетом данных вот, параметров, это мы только затронули вот, маленькую часть. Тут же есть еще экономическая часть, потому что ведь Соединенным Штатам можно просто потребовать долги. Например, сразу это же дефолт означает, потому что если не выплата, ну, значит, извините. Также Соединенные Штаты могут блокировать выплаты, потому что вот надавить на еврозону тоже есть такая опция. Все-таки, как-никак, именно американские военные базы расположены в Германии, в Италии, в Греции, вот, в Прибалтике, в Польше и далее по списку. И поэтому влияние Соединенных Штатов на вот, колонии, оно очень серьезное. И здесь нужно понимать, что действия, они будут зависеть конкретно от неких переговоров между США и Британией, потому что именно там решается, как будут обстоять дела, потому что, очевидно, вот британские олигархи очень, вернее, американские олигархи очень не в восторге от того, что их нефть, которая с Казахстана идет по вот, нефтепроводу к портам в Черном море, загружается на танкеры, а потом по дороге эти танкеры, вот натовские наемники, получается, их же структуры их же и обнуляют. Прибыль, танкеры портят и так далее. Это категорически их не устраивает. И по этому поводу и Венс, и много других персонажей тоже вот возмущались. Но ведь это конфликт, по сути, вот, внутри одной вот глобальной такой мегакорпорации, которая сейчас вот, обозначает и США, и Британию, и вот часть стран Евросоюза. Поэтому с учетом такого вот скопление интересов, безусловно, там есть противоречия, и наша задача, и верховного главнокомандующего, и нашего там политического ведомства и так далее, конкретно просто максимально делать так, чтобы они между собой ругались, вот насколько это возможно, жестко, пускай даже между собой воюют, желательно, конечно, без ядерного оружия, вот, но, тем не менее, это вот один из наших приоритетов.
2: Меня в этой ситуации интересует, почему Зеленский или те, кто стоят за ним, так уперлись. Потому что вроде бы именно с точки зрения ведения боевых действий не бить по НПЗ не выглядит чем-то невыполнимо невозможным. А здесь вместо того, чтобы выполнить добрую просьбу дорогого друга из Соединенных Штатов Америки и не портить с ним отношения, происходит вот это.
3: Ну, понимаете, в чем дело? Когда идет борьба внутри, она, конечно, максимально жесткая. И вот для того, чтобы удар был сильный, он, конечно, должен быть, так сказать, действительно масштабный, чтобы ситуация именно так сложилась, чтобы вот максимально било и по рейтингу, и по результатам конкретно, которые закладывают вот персонажа с команды Трампа в свое целеполагание. И поэтому здесь на самом-то деле нет ничего такого удивительного. Единственное, что есть определенные рамки вот этого противостояния. И в этих вот рамках, то, конечно, вот идут такие разборки. Но вот если брать генеральное направление, пока еще вот мы видим, что вроде как и противоречия серьезные, и вроде как это начинает уже сказываться постепенно даже и на натовскую частную военную компанию ВСУ, но тем не менее все равно они вот пока не переходят вот эту грань, когда начинается вот такое открытое противостояние, и, собственно, вот эти все вот моменты все равно идут очень размеренно, медленно, потому что, если так разобраться, ну, подумаешь, не предупредили на Украине, на остатках Украины, натовских наемников, что к ним прилетят баллистические ракеты. Ну, подождите, они их и так перехватить не могут. Что они знают?
2: Ну, так за... хоть сирену запустят.
3: Что они знают за 5 минут, что они прилетят? Что они не знают? От этого, по большому-то счету, ни жарко, ни холодно, потому что ракеты все равно прилетят в те цели, которые обозначили в генштабе российском. И как бы тут вроде как и, да, действительно, ограничили разведданные, но по большому-то счету КПД от этого, ну, около нулевой на самом-то деле.
2: А то медийно-то вот...
3: Но медийно раздули чуть ли не какую-то мегаглобальную историю. Та же ситуация, например, со Старлинками. Сейчас вроде как вот эти моменты с ограничениями по скорости там присутствуют. Но если вот разобраться, вот нужно идти логически. Вот зачем американцам ограничения по скорости вот конкретно этих вот дронов, которые авиационные? Им невыгодно, чтобы эти дроны прилетали в различные вот танкеры, которые, на которых нефть с Казахстана через Черное море идет на международный рынок. Они попросили британцев о том, чтобы натовская ЧВК этого не делала. Британцы все равно продолжают. Просто там очень тяжело разобраться, где там какой танкер, когда там выключенные транспондеры и так далее. Ну и, собственно, эти удары идут. Для того, чтобы этих ударов не было, ну что нужно сделать? Давайте мы Старлинком ограничим, собственно, скорость, и тогда, получается, все дроны, они просто не будут понимать, где там эти танкеры. И поэтому надводными дронами уже будет значительно сложнее где-то там разобраться, где там наносить удары. Поэтому в этом отношении тут нужно всегда смотреть с точки зрения американцев. А как они эту ситуацию видят, а не как хотелось бы, например, многим нашим горячим головам, которые могут в порыве, так сказать, страсти начать хвалить Трампа и вот еще заниматься всякими глупостями. Поэтому здесь вот именно с точки зрения вот КПД, по большому-то счету, американцы вот как себе продвигали свои интересы, так они и продолжают продвигать. Причем, если вот брать генерально смотреть по направлению... Украина, вернее, ее остатки, Это для них это частная собственность, причем она совместная с британцами, и поэтому им очень невыгодно, чтобы линия фронта рушилась, потому что с каждым, знаете, проходом русской армии вперед у них становится, с их точки зрения, меньше частной собственности, земли, недр, ну и государство Украина под вопросом, потому что если нет государства Украина, нет и долгов, которые они понаплодили, а там около 700 миллиардов, я уже по этому поводу говорил. И вот если так рассматривать, получается, у нас есть две точки зрения. Точка зрения Британии заключается в том, что если сейчас провести выборы и поменять гауляйтера Зеленского на какого-нибудь другого персонажа, потому что гауляйтера продлить еще на один срок не получится с учетом гигантского антирейтинга, это как бы все понимают. И вот, получается, британцы, они думают, что если все-таки Зеленского меняют на другую фигуру, то с учетом вот выборов, с учетом условий, на которых эти выборы проходят, потому что если провели выборы, значит, это переговорный процесс, значит, нужно признать реалии территориальные, то есть признать конституционные территории Российской Федерации с учетом Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской области. Ну, а значит, собственно, логично предположить, что как только это все признается в рамках Конституции Украины, тогда остальные области как бы проявят инициативу и скажут: погодите, вот с этого момента поподробнее, мы тоже хотим. И, конечно же, там эта история продолжится уже с новой силой, и вот тогда ситуацию так вот уже с точки зрения вот войны не получится решить, тогда уже русская армия будет проходить вперед без единого выстрела. Понимаете, в чем дело? И люди действительно будут наших солдат встречать цветами, потому что сейчас большинство из них прекрасно понимает, что такое натовская оккупация при Зеленском или каком-то другом гауляйтере. Поэтому вот в этом отношении нужно понимать, что на самом-то деле самая главная мощь нашей русской цивилизации, она заключается не в уничтожении как бы вот врагов, это мы тоже хорошо умеем, но она заключается в мирном продвижении без единого выстрела. Именно поэтому у нас такие огромные территории, потому что мы не уничтожали народы, а мы конкретно, с учетом особенностей нашей русской цивилизации, создавали такие условия, при которых, собственно, ну, глупо было бы ругаться, враждовать и так далее. То есть продвигаться и вот развиваться без крови – это вот основа нашей русской цивилизации. И вот в этом отношении как бы понимаю, что британцы осознают, что если они сейчас перезагрузят историю с вертикали управления, то как бы наше самое грозное оружие, вот, оно может очень серьезно сработать, и тогда они будут, собственно, уже убеждать поляков о том, что ни в коем случае нельзя присоединяться к России и становиться польским федеральным округом, потому что интересы же Британии тогда пострадают, ну и Соединенных Штатов. То есть они смотрят так. Ну а если мы смотрим с точки зрения вот американцев, то они более прагматично вот воспринимают и немножко, так сказать, заносчиво. Они полагают, что на любом этапе можно что-то переиграть, с кем-то договориться, кого-то коррумпировать, кому-то что-то пообещать и не выполнить, с кем-то заключить сделку, потом наплевать на то, что они там заключали эту сделку, как это принято в США. И вот у них доминирует точка зрения, что для сохранения их частной собственности срочно нужно легитимного гауляйтера. Вот, и там нужно провести выборы. Ну и, собственно, под это сейчас заточена вся фактически внешняя политика США. Если посмотреть внимательно, что говорит Трамп, без там различных вот интерпретаций журналистов, то мы упремся в конкретно вот надо выборы проводить на оккупированной блоком НАТО территориях. И, собственно, нужно максимально заморозить по линии фронта или отдать России какую-то часть территории, но сохранить большинство территории Украины под своим контролем и ни в коем случае не признавать в рамках Конституции Украины новых территориальных реалий и, собственно, вот конституционных уже российских земель для того, чтобы сохранить. То есть, по сути, это две точки зрения, но что британская точка зрения, что американская...
2: С нашей не совпадает.
3: Оно вообще не совпадает с нашей точкой зрения, потому что, как говорил Владимир Владимирович, все-таки там русские люди, И, собственно, там наша исконная русская земля. И то, что понапридумывали там различные вот аферисты вот, при распаде Советского Союза и ранее, собственно, это, как говорится, история давно минувших лет, признание старины глубокое. Нужно смотреть в будущее, и нужно все-таки действовать с учетом наших интересов. И в этом отношении, конечно, очень и очень многое сейчас делается. Да, не без проблем, но, тем не менее, этот путь, он сейчас вот осваивается очень и очень серьезным образом. И вот когда мы наблюдаем все вот эти хитросплетения, скандалы, перипетии, это, знаете, только верхушка айсберга, потому что если посмотреть вот глубже, каким образом что Британия, что США будут реализовывать свои вот попытки, то ли с одной точки зрения, то ли с другой, вот как они все это будут реализовывать на земле, то вот здесь уже всплывают клановые интересы. Вот, украинского олигархата и конкретно вот их структур, потому что, как говорится, при Кучме вот этот олигархат, он, так сказать, сформировался уже, вот, и вот эта плеяда вот клановая, она туда никуда не делась.
4: А Кличко чей ставленник в данном случае, который тоже оживился, у нас пару минут до перерыва остается. Кличко говорит, нет денег, как я вам Киев к зиме подготовлю? Зеленский говорит, вы хуже подготовили Киев к зиме, чем прифронтовые регионы. Вот в этом споре кто чьи интересы представляет?
3: Я думаю, здесь очень просто, потому что Кличко – это аффилированный персонаж с экстремистом и террористом по фамилии Порошенко. Вот, а там, где и Порошенко, начинаются сразу вот различные другие персонажи, там и вот олигархи типа Пинчука, вот, там уже и вот Новинский, и Гереги, и много-много кого еще. И, в принципе, это, конечно, мы тут за минуту не уложимся. Я думаю, что это мы продолжим в следующей программе. Но вот, тем не менее, Кличко сейчас, вот уже который год сидит, и раньше его все устраивало, он особо ничего не говорил. Но когда точка зрения США все-таки сейчас вот доминирует в информационном поле, вдруг Кличко тоже решил и за выборы вспомнить, и за то, что ему, оказывается, денег там не дают якобы на Киев и так далее. И все это, конечно же, удары по Зеленскому для того, чтобы что? Для того, чтобы, конечно же, провели максимально быстро легитимизацию нового гауляйтера. Потому что с точки зрения США все-таки нужно именно так сохранять активы американо-британских корпораций, а не так, как хочет британский монарх. Это если мы уже, знаете, смотрим именно с точки зрения того, что на практике происходит. Поэтому, когда мы вот, слушаем Кличка или, например, прочих там, персонажей, типа там, Тимошенко, здесь все-таки нужно понимать, кому это выгодно в первую очередь. Знаете, нужно как следователя, потому что любое уголовное дело, там сразу вопрос, кому это выгодно. И вот в этом отношении я призываю наших зрителей и слушателей, конечно же, именно так мыслить, особенно с точки зрения политики, либо на Украине, либо в других локациях.
4: Да, продолжим через несколько минут. Политический общественный деятель Дмитрий Василец в эфире «Радио Спутник». Я Михаил Алимов. Не переключайтесь.
0: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом. Знать за 90 секунд. Традиция загадывать желания, бросая в фонтан монетку, есть во многих странах. Но созданный в стиле барокко фонтан Треви в центре Рима – самый доходный в мире. Ежегодно в воде оказывается до 1,5 миллионов евро. Бросать мелочь надо только через правое плечо и только стоя спиной к исполнителю желаний. Однако большинство туристов и не догадывается, что деньги, истраченные на реализацию их фантазий, на самом деле идут на реальное доброе дело. Их достают еженедельно под контролем полиции. Складывают в ведерки, просушивают, распределяют по номиналу и стране происхождения, считают. А потом передают одной из благотворительных организаций. Бывает, из фонтана извлекают ювелирные украшения и совсем странные предметы. Например, зубные протезы. Их утилизируют. А вот средства оказываются в социальных супермаркетах и пунктах горячего питания для бездомных. Таким образом, ничего не подозревающие путешественники участвуют в масштабном гуманитарном проекте. Традиция кидать мелочь в фонтан Треви в Риме известна с XIX века. Международное распространение она получила в 1954 году после выхода фильма «Три монеты в фонтане», заканчивающегося хэппи-эндом. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Минобороны России отчиталась о новых ударах по объектам ВСУ. В населенном пункте Хмельницкий поражен транспортно-логистический комплекс «Эпицентр», который использовался для обслуживания грузов в интересах украинских вооруженных сил. Также удар нанесен по судну в Черном море, которое везло в Одессу груз военного назначения. Владимир Зеленский признал, что на Украине возникли сложности в работе Starlink. Политик в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану отметил, что это решение США, и выразил надежду на то, что это ошибка или, возможно, серьезная техническая проблема. По данным CNN, Пентагон и Госдеп США на выходных направили Киеву предупреждение о готовности прекратить передачу разведданных. Сегодня бывший замминистра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что работа терминала Starlink ночью была ограничена, что сильно помешало ВСУ. Польша полностью оплатит создание на своей территории постоянной американской военной базы. Безопасность дорого стоит, заявила замминистра национальной обороны республики Магдалена Сапковяк-Чернецкая. Она уточнила, что окончательное решение о создании базы США еще не принято, а оно остается за американским президентом Дональдом Трампом. Предварительно для нее выбрали место, она может разместиться на западе страны. Безработица в России сохраняется на уровне чуть более 2%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оргкомитета Всероссийского конкурса профмастерства. Вице-премьер добавила, что рынку труда до 2032 года нужно будет привлечь около 12 миллионов россиян. Эти сотрудники нужны для заполнения новых рабочих мест и замены тех, кто выходит на пенсию. Ученики 9 и 10 классов со следующего года будут осваивать не менее одного произведения из литературы народов России. В список вошли произведения чувашского поэта Геннадия Айги, дагестанского прозаика Расула Гамзатова, татарского поэта Мусы Джалили и других писателей. Отмечается, что учащиеся должны знать содержание, понимать ключевые проблемы, осознавать историко-культурное и нравственно-ценностное взаимовлияние отечественной литературы, включая произведения народов России и зарубежной литературы. Российского рэпера Наваи задержали в Казахстане по подозрению в контрабанде наркотиков, сообщили РИА Новости в департаменте полиции Жамбылской области. Инцидент произошел 13 октября на погранпункте Кардай при въезде в Казахстан. При проверке автомобиля, на котором передвигался Наваи Бакиров, обнаружено изъято наркотическое средство, возбуждено уголовное дело. Артист помещен в изолятор. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: 20 часов 33 минуты в российской столице. Продолжается прямой эфир на радио «Спутник». В студии я, Михаил Алимов, а также политический общественный деятель Дмитрий Василец. Еще раз добрый вечер.
3: Добрый-добрый.
2: Предыдущую получасовку закончили мы на отношениях Кличко и Зеленского. Мэр Киева спрашивает, где миллиарды, которые выделили на оборону столицы и подготовку к зиме. Зеленский спрашивает, где оборона столицы и подготовка к зиме. А где все-таки миллиарды, меня интересуют? У того украинского олигархата, о котором вы говорили в прошлой части?
3: Безусловно, там это все прекрасно знает окружение Зеленского и тех, кто, собственно, выдают эти деньги, потому что это все из-за границы приходит. Ну вот я об этом чуть позже вернусь к этому вопросу, и по украинскому олигархату тоже очень важно. Дело в том, что буквально вот услышал новость о том, что Польша оплатит полностью нахождение американской военной базы на своей территории, потому что по версии премьера Туска, все-таки это нужно для того, чтобы у Польши была безопасность. И вот я просто представил, как сидит, например, саудовский принц Салман и читает эту новость, вот, которому настолько часто прилетали иранские ракеты по различным объектам, и не только иранские, еще и хуситские, по различным американским военным базам и со всеми вытекающими последствиями. Вот он читает эту новость, и это вот даже мне вот тяжело представить его мимику лица и вот те вот маты, которые данный персонаж может озвучить в такой ситуации. Такая же история и с другими монархами стран Персидского залива, потому что американские базы стали просто гарантией того, что безопасности у этих стран точно не будет. И это настолько железобетонный факт, что его просто глупо как-то даже оспаривать. И поэтому полагаю все-таки, что не случайно вот в Польше максимально жестко ограничивают российские СМИ и, в принципе, любых лидеров мнений, меня и вот наших соратников, потому что если поляки начнут смотреть реально трезво на эту ситуацию, то такие заявления польского руководства, они, ну, как минимум, вызывают вопросы. О их профнепригодности, например, или психическом здоровье, потому что, ну, а как можно, вот с учетом опыта уже конкретно стран Персидского залива, там, где огромное количество было и американских военных баз, и там целые авианосцы там стояли, которые сейчас и близко туда, знаете, подойти к этим базам не могут, потому что базы все сравняли с землей, ну, а любой корабль может там получить быстро иранскую ракету в борт. Причем, просто если сравнить, что там, что вот как бы Польша, ситуация очень-очень как бы близка, потому что у ВКС РФ есть все возможности, чтобы любая точка Польши, она стала, знаете, непригодной для жизни. И вот, конечно, такие заявления меня просто вот удивляют, насколько это возможно и насколько вот деградация у, в принципе, вот этих польских политиков, она вот имеет какую-то максимальную стадию. Это же насколько нужно быть в колониальной зависимости, чтобы выходить в публичное поле и такое заявлять. Я бы, наверное, на месте польского премьера куда-нибудь заболел, скрылся, чтобы и близко там вот никого не было в медийном поле, чтобы как-то аргументировать нахождение американской военной базы за польские деньги.
2: Может, от американской военной базы будет больше толку, чем те заборы, которые на границах с Россией и Белоруссией возводят страны? Вот, может быть, из этого расчет идет?
3: Ну вот, даже не так. Ну, не может быть толк от американской военной базы. Это угроза. И я полагаю, чем быстрее польский народ, ну, наш фактически славянский, осознает, что все-таки натовская оккупация – это зло, и вот структура Евросоюза – это тоже оккупационные фактически модели, которые ничего хорошего польскому народу не хотят, то, конечно, я все-таки в будущем надеюсь, что, причем в ближайшем, что все-таки польский народ тоже вот станет очень дружественным к нам, потому что среди обычных поляков, конечно же, такой оголтелой русофобии, как среди вот польских политиков, конечно же, нет. И там люди в основном все нормальные, психически здоровые. Но, конечно, проявления в политическом поле всей этой ситуации, конечно же, им там не хватает еще системной работы. И, в принципе, вот оккупация на той оккупации, что очень тяжело там каким-то образом изменить ситуацию изнутри. Но, тем не менее, да, думаю, что эти процессы также будут идти быстрее, когда русская армия будет стоять на границах Польши. Вот. И в этом плане, конечно, нужно еще серьезно вот всем поработать. Ну, а с точки зрения вот украинского олигархата, вернемся к нашему вопросу в отношении вот двух точек зрения – Соединенных Штатов и Британии. И вот при реализации данных точек зрения в любом случае будут использовать кланы, которые там на Украине еще сформировались при там Кучме, активно укрепились и, собственно, сейчас тоже никуда не делись. И в этом отношении, для того, чтобы вот четко понять, насколько там тотально политическое поле зависит от вот этих олигархических кланов, можно посмотреть на банальную просто, знаете, статистику. Сколько политических партий поддержала русскую армию, когда начались активные боевые действия против блока НАТО на Украине. И вот на Украине около 450 партий в 22-м году было. И только одна политическая партия поддержала русскую армию. И это политическая партия держава. И это очевидный факт. И с учетом данного факта можно понять, что из всех вот этих 450 только одна фактически являлась не частной собственностью украинского олигархата и не имела никаких отношений с какими-то кланами олигархическими, которые на Украине все это дело там администрировали. Причем в интересах кого? В интересах, конечно же, США и Британии. И вот в этом отношении, даже если вот так разобраться, если брать цели в переназначении гауляйтера, сохранение Украины как государства, то вот кто из вот, политиков с Украины, общественных деятелей, имеет такую же риторику, как и наша команда в отношении того, что ни в коем случае нельзя сохранять Украину как государство, потому что это фактически сохранение частной собственности, ну и далее о том, о чем я говорил уже многократно. Собственно, вот кроме нашей команды, да и нет особо никого, кто бы говорил о том, что все-таки выборы – это переназначение гауляйтера.
2: Ну, вот. Когда вам там, с молодых ногтей уже в учебниках пишут одно, а вот тут другое объединение резко с другим. Ну, естественно, картина мир ломается.
3: Учебники учебниками, но тем не менее здесь есть факты. И вот в этих фактах, конечно же, вот порой глядишь, смотришь, начинает в российском медиаполе всплывать. Там вот, смотрите, обратите внимание там, на одного там, политика, там, типа Тигибко, или там другого персонажа, который там крестится вот, без перестанку, Новинского, или там еще кого-нибудь.
2: И все который в мессенджерах из камеры пишет, тоже есть там один такой товарищ.
3: Есть еще, да, есть еще и Дубинский, есть еще, повсплывают различные персонажи, типа Дмитрука, прямо из Лондона, потому что, знаете, он же тоже, знаете, у него такая риторика, он Зеленского критикует, и даже Гончаренко, тот самый экстремист и террорист, который настолько часто там переобувался в воздухе, что вот в его театральных талантах уже не сомневается даже Зеленский.
2: Я удивлен, что этому человеку кто-то сочувствует до сих пор. Даже в нашем медиаполе это есть.

0: которые тоже нам близки по духу, славянских и так далее. И вот в этом отношении я понимаю все-таки, что очень хорошо, что вот есть возможность вообще, в принципе, об этом говорить на вот таком высоком уровне. И поэтому я очень благодарю радио «Спутник», который мне предоставляет такую возможность. И действительно, если так разобраться, просто единицы даже СМИ, которые вот не боятся давать и эту точку зрения граждан Украины, которые непосредственно уже с 22-го года многократно проявили свою позицию. Причем многие наши соратники и в рядах русской армии, вот, к сожалению, вот, есть и погибшие, вот, это и Кирилл Стремоусов, вот, который фактически, вот, первый год войны возглавлял Херсонскую область, когда там структуры власти были в разобранном состоянии и делал все для того, чтобы Херсонской области русская армия прошла максимально далеко, и это, вот, известно всем. Поэтому в этом отношении просто если вот так разобраться, то очень важно вот сейчас именно делать выводы и понимать, что сейчас все вот эти актеры, все вот эти вот псевдо-там эксперты, политики и так далее, они сейчас будут делать все для того, чтобы у западных корпораций осталась в собственности вот украинская земля, которая де-факто наша русская земля. Вот. И, конечно, чтобы там у них под оккупацией находилась часть русского народа. И это тоже нужно четко понимать и идентифицировать, потому что я уверен, что будут стараться выводить людей на эмоции. Потому что очень просто рассказывать о том, что там вот на остатках Украины люди просто ненавидят все русское, ненавидят русских и так далее. И вот эту ложь они будут максимально сеять, только не доводить до там крайности, потому что если они будут обозначать тех людей нацистами, тогда, знаете, денацификация должна быть до конца. Поэтому они будут говорить о том, что ненавидят. Потом будут такими, вы знаете, выражениями, что, мол, перекрашиваться там будут и так далее. Безусловно, будут и такие. Но для этого есть специализированные органы правоохранительные, которые в любом случае на той территории проведут фильтрацию и разберутся, кто как себя вел, особенно в 21 веке, потому что масса информации, особенно и в социальных сетях, даже на основе этих данных можно там навести порядок очень быстро в большинстве случаев.
1: Это как же нынешний бывший Твиттер, вернее, нынешний X очистится после такого? Я боюсь себе представить.
0: Я многих расстрою, потому что, чтобы там не очищалось, вся эта история, она где надо уже давным-давно сохранена. И поэтому очищай, не очищай, но каждый персонаж, он получит свое. Поэтому единственное, что я могу порекомендовать вот тем, кто волею случая вот, в добровольно-принудительном порядке попал в натовскую частную военную компанию ВСУ, либо вот служил в режиме Зеленского где-то там в прокуратуре, в судах, в полицаях и в прочих моментах, то, безусловно, всем этим персонажам сейчас нужно думать про будущее. И поэтому, когда они будут проходить детектор лжи при фильтрации, они будут это делать в любом случае, то нужно, чтобы они уже сейчас уничтожали натовскую технику, саботировали приказы командования и так далее. Все это, конечно же, будет известно, все это дело будет показано, ну и это будет вот тем самым бонусом, который может каким-то образом позитивно влиять на их будущее.
1: Да, единственное, я так думаю, что для сотрудников ТЦК будет сделано исключение, потому что то, что делают там, не было очень давно и не было в таком масштабе и с серьезными последствиями для мирных жителей.
0: Безусловно.
1: Венгрия добилась того, что на Украине приняли закон о нацменьшинствах. 3 года работали над этим. Помимо Трампа, на Украину начали давить еще и там. Почувствовали слабость или что-то произошло?
0: Дело в том, что русофобская политика на оккупированной территории сохраняется. Есть интересы местных венгерских элит, и, собственно, несложно догадаться, что у этих элит есть определенное видение о том, что там Берегово, Хуст, эта вся территория должна отойти венграм. Потому что там и венгры проживают, ну и, собственно, исторически там у Венгрии к этой территории вот особые чувства. И, конечно, при вот развале

0: Украины как государства, а это в любом случае произойдет, у Венгрии есть определенные планы, и поэтому свою маленькую часть в любом случае венгры планируют отхватить. Для того, чтобы это максимально можно было двигать с точки зрения как бы, практики на местах, то им нужны законодательные основания. Именно поэтому они вот максимально старались их продвигать. И неудивительно, что режим Зеленского все это дело выполнил, потому что если из Вашингтона и Лондона приказали альтернатив каким-то образом не принять вот эту разнарядку, очевидно, нет. И венгры здесь четко идут к своей цели. Единственное, что стоит сказать по Венгрии, пока венгерские элиты, вот эта вот национальная элита или страновая элита, как вот тут есть разные термины, пока они думают вот такими мелкими шажочками каких-то территориальных там приобретений из обломков Украины, вот недавно у них парламент проголосовал за то, что пропаганда ЛГБТ для детей уже разрешена. Движение, как известно, ЛГБТ...
1: террористы, экстремисты, да, все правильно.
0: Запрещено в России и так далее. И вы только вдумайтесь. Выбрали мадьяра, вот этого Петера, и получается, он выждал определенную паузу. И вот сейчас мы видим, получается, отмену запрета. То есть фактически, когда отменяют запрет на пропаганду ЛГБТ детям, это означает что? Что конкретно венгерских детей будут с утра до вечера шпиговать, конечно же, пропагандой нетрадиционных ценностей. А зачем это делается? И я бы, конечно, рекомендовал всем этим венгерским так называемым элиткам все-таки посмотреть на последствия вот этих действий, которые, конечно же, пришли из Брюсселя, Вашингтона и Лондона, ну а мадьяр просто отработал это дело как инструментарий. И также нужно задуматься тоже в Венгрии о необходимости выхода с Европейского Союза, выхода из блока НАТО. И если будет на венгерской границе стоять русская армия, то у Венгрии и у венгерского народа появится очень хорошая возможность все-таки выскочить из этой кобылы, и, собственно, и бензин будет нормальных денег в Венгрии стоить. Вот. И, в принципе, тогда будет шанс у Венгрии все-таки вернуть суверенитет, и все вот эти очень опасные для венгерского народа вот, тренды обрубить.
1: Тут еще можно вспомнить Польшу, потому что вот как мы начали с Венгрии, почему-то в медийном плане их крестовый поход против нацистских останков как-то закончился. Вместо этого Сикорский пишет в соцсетях: верните Starlink, иначе мы подумаем, подключать ли его нам. Это как?
0: Ну вот это же и говорю, что вот Польша — это просто хрестоматийный случай вот именно вот американо-британской колонии. Причем шизофрения доходит до того, что медийно они начинают рассказывать о том, что там Зеленский, он возглавляет тех самых боевиков, которые героизируют вот банды, которые убивали мирных поляков, но... Тем не менее, политика Польши, она максимально содействует режиму Зеленского и натовской частной военной компании ВСУ. Дошло до абсурда, когда уже польские националисты решили ликвидировать просто Туска, потому что вот если им рассказывают, что Зеленский — это зло, а он его поддерживает, значит, с точки зрения польских националистов, логично предположить,
1: логичная, на самом деле,
0: что Туск — это враг, и поэтому его надо ликвидировать с точки зрения польских националистов. И вот польские спецслужбы это все дело там торжественно там раскрыли и так далее. Все-таки у польских националистов, к сожалению, с точки зрения организации все плохо. Но логика-то понятна. Она есть. И поэтому, если так разобраться, у польских националистов и у персонажей, которые могут хоть как-то там сложить 2 плюс 2 и понять, что вокруг происходит, у них у всех появится шанс, если на границе будет стоять наша армия.
1: Между тем, Франция занята собственными весьма важными делами, а именно разгоном протестов, которые начинались как школьные, быстро превратились в протесты против всего плохого во Франции за все хорошее и побольше от приезжих, в том числе много. Между тем, на этом фоне Марин Ле Пен продолжает свою политику набора голосов путем антиукраинской риторики. Насколько такого рода риторика сейчас актуально для французов?
0: Ну, мне кажется, что позиция Ле Пен достаточно выигрышная, потому что если Макрон предполагает воевать с Россией, то если у француза больше, чем две извилины в голове, он знает, что Россия — это ядерная сверхдержава, и такая война закончится ядерным апокалипсисом, то вполне логично он выберет на выборах Ле Пен, а не Макрона. Ну, потому что он жить хочет и понимает, что ядерный апокалипсис – это плохо. В этом отношении логика понятна. И поэтому политика, вернее, риторика Ле Пен против Зеленского здесь тоже достаточно объяснимая. Вот. Единственное, что нужно понимать все-таки, главное средство массовой информации сейчас на территории Евросоюза, политическое и, в принципе, вот, общественно-политическое, это видеохостинг YouTube корпорации Google американской. То есть, по факту, какая информационная политика в какой стране еврозоны, это решают в Вашингтоне. Если в Вашингтоне решат, что нужно пиарить Макрона, с учетом, опять же, современной технологии и того, что процентов 90 вот, контента, который хоть как-то касается политики, это корпорация Google и видеохостинг YouTube.
1: Модерация, алгоритмы, рекомендации.
0: Конечно, модерациями, алгоритмами, рекомендациями и прочими моментами. Или просто удалением неугодных, собственно, каналов на YouTube. То данная корпорация просто гарантирует 40% примерно вот уже, что проголосуют условно за Васю Пупкина, Макрона, там, либо другую какую-то говорящую голову, которая будет преследовать интересы США и Британии. Это нужно тоже четко понимать и не летать в иллюзиях в отношении того, что там некий там суверенитет во Франции присутствует, потому что когда на территории доминирует фактически американская точка зрения, и из Вашингтона можно вот регулировать, какой конкретно кандидат будет популярный и который победит на выборах, то, знаете, здесь уже несложно догадаться, что вот доминирующая история с точки зрения медийки — это корпорация Google.
1: Да, и учитывая, что еще помимо YouTube есть и традиционные СМИ, это, ну, радио, телевидение, печать, их называют традиционными.
0: Традиционные СМИ — это, ну, максимум 10% сейчас, это максимум. А все остальное — это уже конкретно вот различные лидеры мнений вот, и прочие каналы, которые модерируются через корпорацию Google.
1: У нас пару минут до конца. В принципе, меня интересует уже не первый месяц, наверное, как мыслят те люди в европейских странах, которые поддерживают выделение денег из собственных бюджетов для того, чтобы бороться с неким эфемерным злом, который представляет Российскую Федерацию, вместо того, чтобы потратить эти же деньги внутри страны, например, в той же Франции, школы обновить. Вот что происходит в головах?
0: Понимаете, в чем дело? Обычных людей никто не спрашивает. И система так построена, что, собственно, как бы эти персонажи себя ни вели, даже если они вот буйствуют, то результат один. Причем обратите внимание, что Макрон уже находится при власти достаточно долго, и та группа, которая стоит за Макроном, судя по всему, она даже и провоцирует некие протесты и помогает этим протестам для того, чтобы хорошенько отдрессировать свою полицию, чтобы она действительно была эффективной, чтобы была с опытом и могла разгонять любые демонстрации, какие бы сценарии ни применялось. Поэтому мне даже кажется порой, что все вот эти протесты, то мигрантов, то желтых жилетов, то теперь детишек выгнали и так далее, то различных там полукриминальных элементов, то левых, то правых, то десятых. Эта вся история, она просто нацелена на тренировку французской полиции, чтобы она была готова и чтобы те силы, которые стоят за Макроном, они могли быть уверены в том, что если вдруг кто-то захочет инспирировать подобную историю, то правоохранительная система Франции справится, она уже все это дело отработала, так сказать, люди надрессированы, все нормально. Примерно так.
1: Да, еще это очень хорошо освещается медийно, потому что протесты и их жесткий разгон в других странах – это плохо, а в определенной стране это хорошо. Но с этим мы уже привыкли считаться. Политический общественный деятель Дмитрий Василец был в эфире «Радио Спутник». Я Михаил Алимов. Выпуск новостей. Продолжим прямой эфир.
2: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
3: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
2: Чтобы сообразить на троих.
4: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
2: Слово за слово, словом по столу.
4: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
2: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
4: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
2: Без купюр.
5: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
2: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
2: Не пропустите. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 21 час, в Калининграде 20:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны России отчиталось о новых ударах по объектам ВСУ. НАТО может перебросить системы противодействия дронам в регион Черного моря. Узбекистан и Россия договорились о новых проектах на 5 миллиардов долларов. Подробности далее. Минобороны России отчиталось о новых ударах по объектам ВСУ. В населенном пункте Хмельницкий поражен транспортно-логистический комплекс «Эпицентр», который использовался для обслуживания грузов в интересах украинских вооруженных сил. Также удар нанесен по судну, которое везло в Одессу груз военного назначения. Украинские СМИ также пишут, что взрывы в этот момент гремят в Елизаветграде Кировоградской области на фоне воздушной тревоги, а также в городе Рени Одесской области. НАТО может перебросить системы противодействия дронам в регион Черного моря. Как пишет газета «Политика», эта мера обсуждается на фоне обращения Болгарии, Румынии и Турции из-за атак на суда. Издание ссылается на чиновников Альянса. В последнее время участились атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру, а также мирные суда в Черном море. А во вторник премьер Болгарии Румен Радев сообщил, что два судна подверглись атаке дронов недалеко от побережья страны, а одно из судов затонула. Кризис сталелитейной промышленности на Украине обернулся кошмаром для украинского бюджета, пишет газета «Телеграф». Как напоминает издание, металлургические и горнодобывающие секторы приносили Украине порядка 10% от ВВП. На них же приходилось примерно треть экспорта. В сентябре вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям металлургической промышленности, производящим продукцию военного назначения. Были поражены объекты в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Глава офиса исполнительного директора компании «Метинвест» Александр Водовис после этого заявил, что Украина осталась без сталелитейной промышленности. Узбекистан и Россия прорабатывают пакет новых инициатив и торговых контрактов на общую сумму почти 5 миллиардов долларов, заявил начальник департамента Министерства инвестиций, промышленности и торговли республики Эрвин Тургунов по итогам третьего заседания Совета регионов Узбекистана и России. Представитель министерства напомнил, что на минувшей неделе в Фергане также состоялось 27-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Портфель достигнутых договоренностей охватывает почти все промышленные направления. Россия – один из крупнейших инвесторов в Узбекистане. Вложения ее компаний в экономику республики превышают 15 миллиардов долларов, а портфель совместных проектов составляет порядка 60 миллиардов. Регистрация на ОГЭ и ЕГЭ следующего года уже стартовала в Москве. Подать заявление можно с середины октября на официальном портале мэра и правительства Москвы. Она продлится до 1 февраля для ЕГЭ и до 1 марта для ОГЭ. В большинстве регионов страны регистрация на экзамены появится с 1 декабря, сообщили в Рособорнадзоре. Депутаты Госдумы предложили обязать авиакомпании бесплатно уведомлять пассажиров по СМС о задержке, переносе или отмене рейсов. Соответствующее обращение поступило на имя министра транспорта Андрея Никитина, сообщает РИА Новости. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
2: 4:10 в российской столице. Начинаем вечер на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов. И всем здравствуйте. Со мной на связи политический аналитик, журналист Руслан Осташко. Руслан, приветствую.
3: Да, привет-привет. Как настроение? Все же пообсуждали Трампа, его дизельную сделку. 3 дня, наверное, обсуждали, да?
2: Я вот буквально перед эфиром с коллегами говорил, что к концу недели я уже чувствую, что слова «разведданные» и «дизельная сделка» будут у меня вызывать очень нежные и добрые эмоции.
3: А у наших слушателей? Вот что говорят? Со слушателями-то говорили на тему? Мы не можем сегодня эту тему пройти мимо, прям совсем мимо. Давайте немножко ее пообсуждаем, ну, хотя бы первые полчаса, если не возражаете. Но давайте подробно с другого контекста, а что для нас? Ну, вот что мы выиграем сегодня и завтра с этой сделки?
2: Ну, можно говорить о том, что у нас заканчивается компания, связанная с большим расходом дизеля. Соответственно, дизель у нас есть, его мы так много не тратим. Плюс у нас...
3: Он и был. Смотри, я раскрою небольшой секрет. Вот когда началась вся эта история с ударами по НПЗ, у нас в студии и на радио, и на телевидении было много экспертов, связанных с нефтегазовой отраслью, ну, с нефтянкой в частности. Тогда, когда, помнишь, был запрет на экспорт дизельного топлива, его ввели вместе с запретом на экспорт бензина, ну, бензин, понятно, эксперты хватались за голову и говорили: ай-яй-яй, а зачем мы делаем это с дизелем? Потому что дизеля у нас производится много, и все же мы помним, что когда были проблемы с бензином на заправках, с дизелем проблем не было никаких. И владельцы дизельных машин нам, владельцам бензиновых машин, говорили: ха-ха-ха, видите, как мы в данной ситуации лучше вас выкручиваемся. И тогда вот эксперты возмущались чуть-чуть. Говорят: как так? Мы душим нашу отрасль. Мы можем продавать, экспортировать дизель, а мы этого не делаем. Зачем? Мы не понимаем этих полумер. И у меня есть ощущение, что тогда... Наш президент, он же стратегически мыслит, он понимал, что может возникнуть ситуация, когда этот козырь мы достанем из рукава. И вот эта ситуация настала. Потому что действительно проблем в нашей стране с дизельным топливом нет. Дизеля у нас достаточно. Там была проблема с логистикой, это правда. Определенная проблема с логистикой была. Сейчас она разрешена. Уборочная компания, ну, как правило, завершилась, либо там где-то завершается. Тоже проблем с дизелем нет. И мы сейчас используем этот аргумент как политическое давление. Тут не надо стесняться этих фраз. Конечно, мы тоже все эти факторы в политике будем использовать. И это тот самый пример, когда мы начали это использовать. Но понимаем ли мы, что нам дает эта дизельная сделка, кроме денег и взаимоотношений с Трампом, или не понимаем? Вот очень хочется услышать мнение наших радиослушателей, насколько наши радиослушатели мыслят так же стратегически, как наш президент, например. Да?
2: Да.
3: Ну, есть ли понимание у наших радиослушателей, как мы будем извлекать из этого плюсы?
2: Нам можно звонить, сразу скажем, телефон 84-95-95-95-91-2, звоните, представляетесь и говорите, что хотите вот высказаться, с удовольствием послушаем, может, даже поспорим, если мнения будут отличаться у нас.
3: Но смотря что будут говорить, может, и без удовольствия послушаем.
2: Такая может быть, да, тут я
3: не спорю. Но это абсолютно наше удовольствие или неудовольствие не имеет никакого значения, потому что для нас каждый наш радиослушатель важен, и каждое мнение может быть интересно, особенно если оно аргументировано. Поэтому плюс 7-495-95-95-91-2 прямо сейчас набирайте, потому что у меня есть мысли о том, что на самом деле это такой план, в том числе и прежде всего это наш план, который стал разыгрываться после того, как стало очевидно, что нефтеперерабатывающие заводы в нашей стране будут под ударами. Намекну еще, ну, даже не намекну, а прямо расскажу, откуда у меня такие мысли, потому что когда началась ситуация в Армузском проливе, и цены на нефть взлетели вверх, и Иран и хуситы заблокировали, по сути, судоходство в Армузском проливе, тогда многие, в том числе и западные эксперты, говорили: ну вот, Россия действительно управляемая Богом страна, казалось бы, вот-вот, еще чуть-чуть, и Россию мы дожмем, экономический кризис, денег не хватает, а тут бах, и чудо с ценой на нефть, чудо с тем, что Трамп решил вдруг войнушку с Ираном развязать, и нам это, мол, на руку. Да, нам это на руку, но мы к этому не были никак причастны. И тогда еще у меня было понимание, что эту карту мы будем разыгрывать сильно сложнее и многоходовее, чем казалось бы тогда. Но сейчас дальше забегая вперед, ключевой вопрос. Раз уж мы начали договариваться с Трампом, и первый танкер, как я понимаю, с дизелем, с нашим туда уже отправился.
2: Причем сильно заранее, до этой сделки.
3: А это нормальная история. Это абсолютно нормальная история для нефтяной торговли, потому что сначала суда выходят из наших портов, загруженные нефтью, нефтью, дизелем, бензином по-разному, да, и потом уже, как правило, потом, находясь в нейтральных водах, заключаются сделки о конкретных поставках. Я об этом, кстати, не знал. Мне об этом рассказали те же самые умные эксперты, связанные с нефтегазовой отраслью. Да, есть контракты, когда мы уже непосредственно под заказчика отгружаем и отправляем, но есть контракты, когда наши суда просто стоят в нейтральных водах, где-то в Мировом океане, и по первой команде, когда идут торги там и по условиям, по цене и так далее, отправляют эту нефть уже непосредственно к заказчику, когда она уже отгружена. И после, особенно после ударов украинскими бэками и беспилотниками по нашему НПЗ на береговой линии, которые занимаются отгрузкой, ну, точнее, даже не НПЗ, а терминалы, которые занимаются отгрузкой нефти, газа и бензина с соляркой, тогда уже было понятно, что мы эту стратегию будем использовать. И вот представьте себе ситуацию. Совершенно случайно стоят несколько танкеров в Мировом океане. И Трамп говорит, а давайте-ка вы эту нефть отправите к нам. Сейчас вообще может получиться парадоксальная ситуация, когда Трамп получит огромную выгоду двойную из этой сложной ситуации вокруг дизеля и нефти в целом. Он может стать, по сути, ну, чуть ли не эксклюзивным поставщиком нефти и газа в Европу. Потому что европейцы сейчас настолько упрямы и уперты, что напрямую у нас покупать ничего не хотят.
4: Да, но и тут любопытно. У нас купит могут... Трамп им отправит свое, но по существенно другой цене.
3: Конечно. И нас это тоже устраивает. Конечно, главным выгодоприобретателем во всей этой ситуации будут Соединенные Штаты. Тут уж, к сожалению, как бы мы, возможно, этого не хотели, но ситуация развивается именно так. Но с точки зрения наших интересов на текущий момент эта ситуация очень удобная. Плюс сразу скажем, что это повлияет и на наших партнеров из глобального юга, на Индию и на Китай прежде всего. Потому что до текущего момента они пользовались ситуацией, они давили на нас и по самым минимальным ценам покупали наши энергоресурсы. Нам это было не всегда выгодно, нам это не всегда было интересно и нужно, но нам деваться было некуда, потому что, ну, больше продавать было некому. А теперь есть Соединенные Штаты. И для Трампа здесь появляется очень интересная возможность надавить на Китай. А он очень хочет надавить на Китай и лишить Китай, частично, по крайней мере, по возможности и Индию, в том числе, наказать. Помните, они же не подчинились, когда он запретил им покупать российскую нефть, не сказали, мы вас прекрасно понимаем, но наши национальные интересы сильно важнее, чем то, что вы нам здесь предлагаете.
4: И было теперь такое? Он было. Говорит ровно то же самое, сам Трамп.
3: Да. Да, потому что их национальные интересы гораздо важнее. И я очень надеюсь на упертость Европы, что они не будут следовать по пути Трампа и договариваться с нами, будут загонять себя дальше в долги. Количество нефти, дизеля и газа в текущий момент на рынках мировых ограничено. Его по мановению волшебной палочки нельзя увеличить и взять эту нефть, газ из ниоткуда. Соответственно, они будут покупать, скорее всего, нашу же нефть, наш же газ, наш же дизель, наш же бензин. Но бензин мы пока не экспортируем из-за проблем на нашем внутреннем рынке, но рано или поздно эти проблемы разрешатся и начнем. Но они будут покупать это по завышенным ценам. Для нас это хорошо в тактической перспективе, это не очень хорошо с точки зрения стратегии, потому что всегда будет некий посредник, который, в принципе, и нам и не нужен. Но на текущий момент других вариантов нет. И мы получаем развязанные руки для торговли с более сильных позиций с Китаем, с Индией, и тут появляется новый мощный игрок – Соединенные Штаты Америки. Европа остается в стороне, про Украину все забыли, рассказывать про отключение Starlink и про разведданные, я думаю, что бессмысленно, в эту всю тему уже абсолютно разжевали. Вопрос только в том, как Трамп отреагирует на заявление Новака, который совершенно случайно сегодня вечером заявил на конференции о том, что этой ночью было нанесено два удара по нашим двум нефтеперерабатывающим заводам. Два НПЗ был по ним. Он, кстати, не сказал о повреждениях.
4: Но удары были.
3: Обратили все на это внимание, да? Потому что мы защищаем наш НПЗ. Там, возможно, что-то, конечно, повредилось, но уверен, что повреждения не такие, какие они были в июне и в июле летом. Ну, в июле, прежде всего. Поэтому удары были нанесены. Как отреагирует Трамп? Каждый день какие-то разведданные, Старлинки вот отключили. Я думаю, что Зеленского будут дожимать. Зеленский точно перешел на сторону Европы. Зеленский точно решил разругаться с Трампом, но он не самый глупый человек, как бы нам не хотелось видеть его другим. Он будет ругаться с Трампом максимально аккуратно, с минимальными последствиями для себя. Это понять можно, это объяснить можно. Вопрос, насколько терпение у Трампа реально лопнуло. У меня есть ощущение, что терпение у у него лопнула, и он будет дожимать Зеленского. Еще один маленький нюанс, я вижу, что у нас есть звонок,
5: да, у нас
3: очень, очень маленький последний нюанс, он связан с поставками вооружений. Американцы могут запретить поставки не только своего вооружения, которое европейцы купили за европейские деньги. То есть, представляете, европейцы покупают американское вооружение у американцев, чтобы поставить на Украину, а американцы запрещают им это вооружение поставлять на Украину по программе Pearl. Классно? Классно для нас. Но американцы могут запретить и европейское вооружение поставлять на Украину, если в этом европейском вооружении есть хотя бы малейший американский компонент. Они не будут запрещать поставлять все вооружение, не имеют права, но запрещать этот конкретный компонент внутри этого вооружения они могут. У них есть такое право по закону. И, соответственно, если в большой ракете маленький чип, или маленькое программное обеспечение американское, оно без этого чипа, без этого программного обеспечения не полетит. И значит, он не будет поставляться на Украину. Вот это не может не радовать.
4: Да, давайте теперь примем звоночек. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, вы в эфире. Вопросы представьтесь.
6: Добрый вечер. Олег, Саранск, Мордовия.
4: Добрый вечер, Олег.
6: У меня вопрос. Вот сейчас пишут в СМИ, якобы... Ну, после дизельной сделки Трамп либо отключил, либо ослабил Starlink в СНГ. Насколько это сильно, если это так, насколько это сильно повлияет на обстановку на линии боевого соприкосновения, ну и в общем на обстановку по ударам, к сожалению, на нашей территории, ну вот и тому подобное. Спасибо.
3: Хороший вопрос. Ну вот, ты видишь, говорил, ты уже обсудили все и все знаете. Не все еще, значит, обсудили, и значит, нам что-то осталось обсудить. Объясняю, рассказываю. На текущий момент ограничили Starlink по скорости, но не по скорости передачи данных, а по скорости перемещения приемника Starlink. В чем особенность? На дроны ставится приемник Starlink и управляется через интернет, через Starlink. Когда дрон летит со скоростью больше 60 км в час, а любая скорость боевого дрона ударного, прежде всего FPV-дрона, она на моменте захода на цель больше 60 км в час, Starlink отрубается. Это значит, нет визуального контроля со стороны оператора. Оператор физически перестает видеть картинку, куда летит этот дрон. И дрон теряет связь, если эта связь была только через интернет старлинковский, с оператором, и, соответственно, превращается в бесполезную игрушку. На малых скоростях до 60 км в час, а это разведывательные дроны, которые поднимаются, птички, которые поднимаются вверх и смотрят, это никак не повлияет. Они смогут работать. Это никак, к сожалению, пока не повлияет на связь внутри штабов ВСУ, потому что связь там организовывается через Starlink, он статично стоит на позициях и никак не влияет, но на ударные дроны, на FPV-шки повлияет. Прежде всего, на практике чего это коснется? Это коснется тех самых Хорнетов, которые кошмарят наши прифронтовые регионы и новые исторические земли, и нашу территорию Белгородской, Брянской, Курской областей, куда этих Хорнеты долетают. Там они наводятся с помощью Starlink и трассы Новороссия. Будем надеяться, что там это сильно повлияет. Но не сильно надо радоваться, потому что вот эти самые Хорнеты, кроме связи Starlink, то есть визуального контакта через камеру наружного наблюдения, установленную на дроне, и оператор, который глазками видит, куда летит дрон, там есть системы наведения через искусственный интеллект, через навигацию GPS, но это уже чуть другая система наведения, она не такая точная, когда оператор ведет это ручками все и видит глазами, куда летит дрон. Поэтому, конечно же, это повлияет на фронт, на линию боевого соприкосновения, но не так, чтобы критично. Но у меня есть глубокое подозрение, что ограничение скорости, при которой работает приемник Starlink, более 60 км в час отключается скорость, это только первый этап.
4: Тем более, дальше что Зеленский не останавливается и продолжает сыпать заявлениями.
3: Да. Пусть не останавливается, пусть продолжает. Он сейчас себя немножко закапывает, но ему, по большому счету, делать больше нечего. Ну, не в том плане, что бездельничает, а реально у него больше нет шагов. Трамп взбешен, Трамп начинает ему скручивать руки, и нас это радует. Я предполагаю, что на этой неделе, до конца этой недели, мы увидим еще целый ряд ограничений, которые будут влиять. Вот важный вопрос, который задают очень многие, и мне пишут в личку, и наверняка наши радиослушатели пишут в чаты, да, кстати, на телеграм-канал, на Макс-канал «Радио Спутник», не забывайте подписываться, там эти вопросы оставляйте, звоните в эфир, тоже спрашивайте. А повлияет ли это на ударные дроны, которые летят вглубь нашей страны? В том числе по нашему НПЗ, по Москве, по Ленинградской области, по Санкт-Петербургу, по другим городам. Здесь ответ, к сожалению, не повлияет. На территории Российской Федерации Starlink официально не работает. Некоторые предполагают, что неофициально где-то кто-то кому-то Маск открывает. Я в это, если честно, не верю, иначе мы бы видели реальные последствия. Соответственно, они летают без Starlink и так. Поэтому на эту территорию не повлияет. Но на приграничные районы, на Донецкую республику, Луганскую республику, Херсон, Запорожье и Крым повлияет и очень сильно.
4: Да, помимо этого, есть еще один важный момент, который тоже нужно, мне кажется, проговорить. Это то, что впереди промежуточные выборы в Конгресс, и вот эта вся дизельная сделка, насколько на них повлияет. Потому что много претензий к Трампу от граждан, потому что дорогой дизель. Из расчета этого, в том числе, это все и затевалось. Вот получится ли у Трампа таким образом склонить чашу весов в сторону республиканцев?
3: Можно я тут немножко теорию заговора сейчас свою версию, конечно, расскажу? Потому что, мне кажется, это интересная история. И давай заодно попросим наших слушателей звонить нам. +7 495 959 5912. И к вам этот вопрос тоже. Поможет ли Трампу победить это на выборах 3 ноября? У меня такая мысль на этот счет. Трамп же прекрасно видел, как против него грязно играют демократы. Занимаются вбросами, технологии, скажем так, не очень честных подсчетов выборов. Он же все это видел. Видел. Имея административный ресурс, Трамп этим воспользоваться может? Может. Что нужно было Трампу, чтобы воспользоваться этим административным ресурсом и не вызвать вопросов в обществе? Ему нужны были виртуальные победы. Он бы сказал: да, у нас были низкие рейтинги, но теперь они взлетели, потому что я договорился с Россией, мы остановили войну на Украине, ну, грубо говоря, да, как Трамп любит заявлять, и мы, самое главное, начали насыщать дизелем наши заправки. Дизель будет дешеветь, вы только проголосуйте за республиканцев. И не важно, как проголосуют, важно, как посчитают, и важно, что теперь у него есть легитимный повод объяснить, почему социология до выборов за 2 недели и там за 2 месяца до выборов говорила одно, а по факту на выборах будет другое. И у меня есть подозрение, что демократы столкнутся с тем, что изобрели сами. А в частности, манипуляции, махинации на выборах, голосование через почту, голосование виртуальных людей, голосование мертвых и так далее и тому подобное. Трамп сегодня обладает административным ресурсом, чтобы начать это использовать. Будет он это использовать или нет, я ручаться не могу, предполагаю, что да, будет. Хватит ли этого административного ресурса для того, чтобы на выборах ему в итоге победить и чтобы республиканцы сохранили за собой парламент, тоже большой вопрос. Есть у меня определенные сомнения на этот счет. Но посмотрим. У нас впереди еще 2 недели до американских выборов, даже чуть больше. И за это время могут произойти события, которые позволят легитимизировать, возможно, абсолютно любое решение Дональда Трампа. Ну, вот поверьте, он не такой простой человек, он эксцентричный, он делает яркие заявления, он любит шоу, но он не глупый человек. Он понимает, что он делает, зачем он делает, и идет к этому результату, который ему нужен. Яркий пример, да, вот по поводу демократов и борьбы республиканцев с демократами. Назовите мне имя демократов, лидеров.
4: А вот тут начинается проблема вот на этом моменте.
3: А у республиканцев сколько? Вот есть Трамп, и кроме Трампа есть как минимум 2 кандидата. Джей Ди Венс и Марко Рубио. Их мы знаем все. И вот представляете, с одной стороны у нас 3 конкретных лидера с конкретными чуть разными программами. Ну, понятное дело, что Трамп на первом месте, а потом уже Рубио и Венс. И очень может быть, что Трамп попытается выборы и, в принципе, власть монополизировать в руках своего клана. Потому что, почему я говорю своего клана, а не республиканцев? Потому что Трамп — это не только республиканцы, это чуть больше, чем республиканцы на текущий момент.
4: У нас есть звоночек, давайте примем. Супер. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, и вопрос.
5: Добрый вечер, меня зовут Федор, я из Москвы. Вот внимательно слушаю вашу программу. У меня вот как раз вопрос. Вот каковы объемы должны быть, чтобы помочь, так скажем, в кавычках, да, Америке? Потому что
3: вообще не важно. Понятен,
5: да, там?
3: Вообще не важно.
5: Подождите. А почему не важно-то, если, например, им нужен 1 000 000 тонн, а мы поставим там 50 тысяч? И на экономику США это как бы вообще не повлияет. Вот,
3: вообще не важно. Смотрите, объясняю, с цифрами. США потребляет в день 500 тысяч тонн дизельного топлива, примерно. Наша первая поставка на октябрь, вот за весь октябрь, мы им поставим 300 тысяч. То есть это меньше, чем один день. То есть с точки зрения цифр, ну ни о чем.
5: Ни о чем.
3: Но лиха беда, лиха беда начала.
5: И с точки зрения влияния политики Трампа на Конгресс, на победу, ну и что это даст?
4: А вот тут там же постоянные контракты дальше. Это же только первое.
3: Тут не совсем так. Это первое.
5: Извините, еще маленький момент. А деньги-то где будут оставаться? Куда пойдут денежки-то, которые у нас и так все снимают?
3: К нам. Нет, смотрите, с деньгами здесь вообще все просто. Вы правильный вопрос задаете, абсолютно правильный, прагматичный. Продать-то мы продадим, где деньги? Для того, чтобы они могли нам переводить свои государственные деньги, и не только государственные, на наши счета наших компаний, которые занимаются продажей дизеля, нужно снять санкции с некоторых наших банков. Вот прямо сейчас, вот в эти минуты, снятием этих санкций, временным, как они называют, и занимаются, уже, насколько я знаю, эти санкции сняты с некоторых наших банков, и платежи они проводили могут. А здесь возникает дальше вопрос. А как они будут проводить платежи через SWIFT или не через SWIFT? Мы же отключены от SWIFT. А платежной системы МИР в США нет. Вот, поэтому, скорее всего... Да нет, скорее всего, будут снимать санкции. Я это к чему говорю? Вы очень тонкую и правильную тему подметили. Это все идет к тому, что в целом с России начнут снимать санкции, потому что там, где сняли за нефть и за дизель, и показали, что платежи проводить можно, там же можно снять и на алюминий, который очень нужен американцам от нас, а нам очень нужны на текущий момент поставки запчастей для Боингов. Давайте честно скажем, да, у нас в авиационной отрасли кризис, у нас сложности с запчастями. И Титан им нужен наш. Им много чего нужно у нас. И Трамп, а по поводу объемов, 300 тысяч это первый. По сути, 300 тысяч тонн, если не ошибаюсь, может один супертанкер перевезти. А у нас, скорее всего, их там 2 или 3 пойдет, больших танкеров. Но это первый шаг. Мы говорим об объемах в ноябре уже в районе 3 миллионов.
5: Да, чтобы не случилось с этими танкерами ничего.
3: Нет, тут тоже не совсем. Смотрите, у нас минута осталась небольшим, даже меньше. Не совсем так. Если танкеры атакуют, для нас это плюс, и для Трампа это плюс. Потому что 300 тысяч не помогут отцу демократии. А подбитый танкер позволит сказать, что вот из-за тех, кто подбил мой танкер, я купил дизель. Из-за тех, кто подбил мой танкер, не дал дойти.
4: Ее не хватает.
3: И вынужден. Да. И поэтому и не хватает. И тогда уже цифры никто слушать не будет. Здесь ситуация как вин-вин называется. И в том случае мы в плюсе, и в другом случае мы в плюсе. Но тема сильно сложнее, чем нам хочется ее видеть, потому что там огромное количество возможных комбинаций. Но для нас в основном положительно.
4: Да. Благодарим вас, Федор, за звонок. У нас уже время эфира к концу подходит. Руслан Осташко, политический аналитик, журналист, получасовка, естественно, в эфире «Радио Спутник». Я Михаил Алимов. Несколько минут и вернемся в прямой эфир.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио Спутник. Новости.
3: И Ольга Дубровина, здравствуйте. Рассуждение о российском вторжении, которое озвучивает главком Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, прикрывают совсем другие планы. Альянс сам готовится к ведению боевых действий против России, считает руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, решающие детали в общую картину внесла теория победы, представленная Гринкевичем в понедельник на Варшавском форуме по безопасности. Дипломат обратила внимание, что страны НАТО упрощают производство военно-промышленного комплекса, что исторически является признаком перевода на военные рельсы. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила проанализировать перечень специальностей в вузах, чтобы нафталинные профессии уступили место современным и востребованным. «Все, что уже устарело, то, что не работает на качество страны, не нужно», заявила спикер, обращаясь к главе Минобрнауки Валерию Фалькову. Спикер также считает, что надо проанализировать ситуацию в сфере заочного образования, чтобы понять, можно ли готовить квалифицированных специалистов таким образом, и предложила прекратить лицензирование вузов до наведения порядка в этой сфере. По словам Матвиенко, в России появился целый пласт частных учебных заведений, которые лишь имитируют образовательную деятельность. Европейские страны, отказываясь от российского газа, лишь усилили зависимость от Вашингтона, считает Bloomberg. Агентство отмечает, что ЕС импортирует 85% потребляемого газа, доля СПГ составляет около 40%, а к 2050 году она вырастет до 63%, причем львиная доля будет приходиться на США. Хотя европейские лидеры говорят о стремлении к стратегической автономии, Европа за последние десятилетия стала лишь более зависимо от США в обороне, технологии и энергетике, констатирует Bloomberg. Более 2000 обращений поступило на линию психологической помощи «Школа доверия» за месяц ее работы. Как сообщает Минпросвещение, почти 40% абонентов – это учащиеся, 23% родителей и около 1,5% – педагоги. Линию открыл в сентябре министр просвещения Сергей Кравцов. Она помогает получить поддержку в сложной ситуации. Система автоматического подтверждения льгот на авиабилеты заработает на Дальнем Востоке с начала следующего года. Это упростит оформление, особенно для жителей отдаленных населенных пунктов и маломобильных граждан, сообщил Минтранс. По данным ведомства, портал субсидированных перевозок позволит пассажирам покупать льготные билеты онлайн на сайте авиакомпании без предъявления оригиналов документов. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: Радио. Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на Радио «Спутник». С Русланом Осташко.
4: 21 час 33 минуты в Москве. Вечер на радио «Спутник» продолжается. У микрофона Михаил Алимов. Всем еще раз добрый вечер. С нашей студией на связи политический аналитик, журналист Руслан Осташко. Руслан, еще раз приветствую.
5: Да, всем привет. Да какую тему сейчас пообсуждаем? Внутреннюю нашу? По вузам пройдемся?
4: Да, по вузам пройдемся, но еще мы также продолжаем и по прошлой теме звонки принимать про дизель, нашу сделку с США. Вот коллеги сообщают, что у нас еще один звоночек как раз по этой теме есть. Тогда давайте ответим и потом уже дальше
5: давай,
4: пойдем.
5: Давай. Ага.
4: Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
6: Добрый день, Наталья. Вы знаете, просто подумала, что было бы неплохо, если бы все дизель и нефть пошли через Сахалин-1 и Сахалин-2. Или Дальний Восток, я уж не знаю, как там правильно. Потому что там была и Shell. Роснефть что-то получил, Exxon, по-моему, американская. Они ушли со скандалом. И вроде бы как можно им предложить вернуться как-нибудь тихонько, деликатно. Что, ребята, давайте...
5: Я думаю, сейчас этим и занимаются. Я думаю, сейчас этим активно занимаются.
6: Да.
5: Американцы
6: и
5: планируют вернуться.
6: Угу. Я хотела второе сказать. Мне кажется, что имеет смысл, поскольку Индия несколько подняла брови, надо бы и ее по головке погладить. То есть, может быть, дизельное топливо из нашей нефти в Индию, как-то, чтобы нам деньги, рупии нам не надо, но нам как-то... свое получить. Пускай они перевозят.
5: Понимаете, в чем история? Индия вдруг неожиданно из-за этой проблемы превратилась в крупнейшего экспортера нефтепродуктов, бензина и дизеля. Но когда у нас начались проблемы с бензином, мы, естественно, перестали поставлять бензин в Индию, стали поставлять нефть, но их нефтеперерабатывающие заводы стали производить бензин. И мы, кстати, начали покупать индийский бензин. Как бы странно это ни звучало, из наших нефтепродуктов.
6: Да.
5: Но для нас это правда возможность. И я же говорил о том, что дружба в данном контексте, ну как дружба, взаимовыгодное сотрудничество США по продаже нашего бензина, это и возможность надавить на наших друзей и партнеров, которые, пользуясь ситуацией, выкручивают нам руки и покупают наши энергоресурсы задарма.
6: Да. Потому что с китайцами у нас попроще ситуация, а Индия нет.
5: Да с китайцами и тоже не попроще. Очень... Там с газом сложная ситуация. Они хотят покупать,
6: знаете,
5: наш газ по нашим внутренним ценам.
4: Да, и там еще вторая ветка силы Сибири, которая тоже в подвешенном состоянии.
5: Пока
4: там много
5: еще непонятно.
6: Ну и подождем, скажем, ну не хотите, ребята. Самое главное, я хотела только сказать, что не надо, ради Христа, не возите вы на этих каких-то замшелых судах, сомалийских якобы, через Прибалтику. И через Балтику, вернее. Потому что...
5: А через что возить?
6: Фигу нам. И через Дальний Восток.
5: Туда его доставить надо еще. А с транспортировкой у нас много нефтеперерабатывающих заводов находится в центральной части России, и они поставляют и нефтепроводы построены именно к нашим портам.
4: Железные дороги зачастую протянуты к этим портам, тоже важный момент.
5: Но в чем вы правы, вот вы абсолютно правы, об этом надо задумываться и перестраивать нашу инфраструктуру на разные направления. Не надо отказываться от Балтики. Еще раз говорю, если наш танкер...
6: Прибалтика тогда, пускай из Прибалтики везут американские танкеры. Пусть они задерживают танкера под американским флагом.
5: Да не важно, под каким флагом. Будет. Важно, чтобы они везли
4: американскую нефть.
6: Да,
5: и вот пусть попробуют задержать танкер с американским дизелем. Мне очень хочется посмотреть, как это будут делать.
6: Я тоже об этом подумала. Спасибо.
5: Спасибо вам большое.
4: Благодарим вас, Наталья.
6: Угу. До свидания.
5: Какие у нас слушатели, видишь, все понимают, как это можно использовать в ту или иную сторону, не может не радовать. А правильно, потому что мы слишком долгое время пытались быть слишком хорошими для всех. Вам нужны скидки, пожалуйста. Наша нефть долгое время, Urals, марка, стоила дешевле, чем другие сорта нефти. Не потому, что она хуже. Она чуть другая, да. Не потому, что она хуже, но просто потому, что мы позволяли ей стоить чуть дешевле. Ты же, это русская нефть. Закончился этот период. Закончился.
4: Да, рынок перешел в фазу, когда диктует продавец, а не покупатель.
5: Газ по $100 за кубометр и по 70, и по 50, по-моему, даже такие цены были, тоже закончился. 700.
4: Ну что, теперь к внутрироссийским темам перейдем.
5: Давай.
4: Вот, в частности, в новостях прозвучало предложение Валентины Ивановны Матвиенко, касающееся лицензирования платных вузов. Процесс получения лицензии и так был не очень прост. Теперь его предлагают вовсе приостановить, мотивируя это тем, что у нас в рамках именно платных вузов, частных, тут тоже нужно уточнить, много учреждений, которые не занимаются непосредственно обучением плотно, а продают дипломы. Это если так совсем упростить. Насколько эта проблема актуальна сейчас?
5: Я здесь пойду в разрез Валентиной Ивановной, хотя наверняка у нее данных и больше, чем у меня, и статистики больше. Я вижу тенденцию, прямую тенденцию борьбы с высшим образованием в нашей стране. Мне эта тенденция не нравится. Как объясняет ее в том числе министр высшего образования? Да? Он же открыто говорит, что у нас слишком много людей с высшим образованием, нам столько не нужно. Хотелось бы у него спросить, а вы точно министр высшего образования? Высшее образование с точки зрения освоения нужных профессий действительно сегодня не так необходимо, как это было раньше. У нас есть большая востребованность в рабочих профессиях, для которых формально не нужно высшего образования. Но высшее образование – это не только про профессию. Высшее образование – это про мышление человека, про понимание своей роли в жизни, в мире, цель существования человека.
4: Кругозор.
5: Кругозор, в конце концов. Никто не мешает, я немало таких примеров знаю даже из своего окружения, среди людей, которые получили высшее образование, а работают потом по профессиям, где высшее образование не требуется.
4: И люди, которые работают на тех профессиях, которых высшее образование не требуется, уже самостоятельно потом получают высшее образование и продолжают там же работать.
5: Конечно. Конечно. Но есть ощущение, что у нас сейчас борется с количеством выпускников в наших вузах. Я понимаю причины, по которым это делается. Я не говорю о том, что это все делается беспричинно, и там какое-то лобби решило закрыть частные вузы и открыть больше бюджетных или платных, точнее, мест в государственных вузах. Проблема заключается в том, что контролировать качество получения диплома и образования в коммерческом вузе сильно сложнее, чем в государственном. Это связано с рядом административных препон. Потому что в государственном вузе руководители, как правило, чиновник или профессия, связанная с чиновничьей деятельностью, так или иначе подчиненное государству, и его проще контролировать. А в частном вузе все по-другому. Получил диплом, у тебя там раз там, в 5 лет какая-нибудь проверка, переаттестация, а все остальное время ты в соответствии со своей лицензией занимаешься образовательной деятельностью. То, что у нас необходимо контролировать качество высшего образования, это бесспорный факт. Конечно, необходимо. Но запретительными ли мерами по борьбе с частными вузами? Я не уверен. То, что вузов стало слишком много, но тоже, давай честно скажем, это не факт. У нас было длительное время, последние лет 15-20, мы активно боремся с частными вузами, и их за последние годы стало сильно-сильно меньше. Но вот так, навскидку, сколько ты в Москве назовешь частных вузов?
4: У меня всем сегодня как раз был эфир с экспертом по этой теме. 250 частных вузов, порядка 250 по всей стране.
5: Но в Москве вот из тех, которые на слуху, сколько их?
4: Частного я ни одного не вспомню навскидку.
5: Ну, Синергия, самый яркий, самый известный, Синергия. Пожалуй, да, самый раскрученный такой. Не в качестве рекламы, мне не очень нравятся там их образовательные программы, честно скажу, изучал тему, но имеет право. У них есть лицензия, у них они сертифицированный вуз. Вот кто эти 250, я не очень пойму. Как еще бывает? Бывает, что при государственном вузе открываются частные вузы. Такое тоже бывает сплошь и рядом. И вроде как диплом получается государственного вуза, образование ведет другой вуз с другим названием. Вот с этим тоже нужно разбираться. Но говорить о том, что нужно

0: стоимость. То есть количество студентов сокращается, даже не совсем так, оно не сокращается, оно замещается иностранными студентами. А количество возможностей для нашего выпускника школы или для нашего молодого человека или девушки поступить, ценник вырастает кратно. Ну, порой, правда, кратно. То есть не на 10%, а кратно. Там, в два раза, например. Мне это вообще не нравится. У меня сейчас вот наша дочь, 19-летняя, на втором курсе учится. И стоимость образования увеличилась, ну, существенно. Мы платим большие деньги. Она, с учетом того, что у нее льготы, она инвалид, она поступала по квотам, она не прошла, потому что в Москве поступить по квотам это крайне сложно. Ну, правда, у нас там было чуть ли не 30 человек на место среди не просто желающих абитуриентов, а среди тех, кто имеет квоту. Это инвалиды, дети участников специальной военной операции, ну, целая категория студентов, которые имеют возможность учиться бесплатно. Мы не прошли. Хотя, если честно, она хорошо учится. Я, ну, практически не сомневался, что у нас это получится. Не получилось. И таких очень много. Соответственно, мы поступили на платное, но у нас, благо, такая возможность есть. Но даже для нас, для семьи с хорошим, с доходом свыше среднего, это очень ощутимая цена образования. Ну, я назову цену образования, это больше 700 тысяч рублей, за год.
1: Да, я с ностальгией вспоминаю цены, когда я на платку поступал в бакалавриат, и то, что сейчас происходит. И даже для того, чтобы на платное поступить, если раньше это была достаточно элементарная процедура, сейчас тебе, особенно если ты в несколько вузов подаешься, я просто сам в сфере высшего образования работаю, я и со студентами общаюсь, разговариваю, вот, говорят, что там целый квест нужно пройти для того, чтобы это сделать.
0: Да,
1: Потому
0: да.
1: что
0: Ты еще
1: там
0: попробуй поступи на платное.
1: все семестры, во всех вузах первый семестр нужно оплатить. Еще не факт, что тебя возьмут, потому что сократилось количество
0: Да,
1: мест. И это
0: да.
1: сколько нужно одномоментно иметь денег, чтобы хотя бы в три вуза направить свое
0: Вот
1: заявление?
0: столько и нужно иметь. 3, умножая там условно на 500, на 600, на 700 и получать там 1,5 миллиона минимум для того, чтобы выпускнику школы попробовать себя в трех вузах на платке. И вот здесь мы сами создаем заградительный барьер для людей, которые не могут себе это позволить финансово. И это страшная история. Вот можно себе представить Михаила Ломоносова, да, который поступает на платный вуз. У него денег не было. И мы бы лишились великого ученого.
1: Да, но
0: А
1: справедливости
0: сейчас это
1: ради
0: происходит сплошь и
1: бюджет у
0: рядом.
1: нас все еще остается. Руслан, давай
0: Но
1: звонок
0: справедливости
1: примем,
0: ради,
1: может.
0: давай честно скажем, ты много знаешь из своего окружения студентов, которые поступили на бюджет? Я единица. 90% тех, кого я знаю, которые сейчас учатся в вузах, если не больше, это те, которые поступили на платку. Это с уровнем сдачи ЕГЭ выше 90 баллов по предмету.
1: Да, я лично знаю, моя подруга Настя, она не добрала 1 балл в свое время. И то тогда ЕГЭ был не таким жестоким в плане проходного конкурса.
0: А вот когда смотришь, я что ж преподаю в ВУЗе, когда смотришь на студентов, которые прошли по бюджету, ну, ты предполагаешь, наверное, что это какие-то очень талантливые и гениальные люди, потому что там балл должен быть запредельный. А в жизни оказывается, ну, не
1: Да.
0: всегда так.
1: Руслан, у нас звоночек примем?
0: Да, принимаем.
1: Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и вопрос.
2: Здравствуйте, это вы мне, да, говорите?
1: Да, вы в эфире.
0: Да, вы в эфире.
2: Да, меня зовут Марат, я не хочу ничего свое мнение сказать насчет, нужны эти университеты или не нужны. Я просто хочу поделиться своим наблюдением. Я не имею высшего образования, я в конце 70-х годов окончил профессионально-техническое училище, я на токаря учился. Вот. И ради интереса, общаясь иногда с молодежью, которая имеет высшее образование, а некоторые даже два, вот. И спрашивает, а вы можете формулировать, например, закон Архимеда про силу, выталкивающую на тело, которое погружается в жидкость? Или теорему Пифагора? Или иногда я их спрашиваю, когда началась Вторая мировая война, они мне говорят, 22 июня 41 года. То есть вот мое поколение на эти вопросы запросто отвечало, и многие другие. А нынешние вот люди с высшим образованием, чуть они это, по-моему, не хуже нас, тех, кто были в свое время в школах, в ПТУ, обыкновенными троечниками. Спасибо за внимание.
0: Спасибо вам, но тут тоже давайте не будем обесценивать нашу молодежь, она другая, это правда. Советское образование, оно считается на текущий момент на Западе это

0: дипломным образованием. Очень многие западные образовательные программы пытаются переходить, в том числе на советский стандарт преподавания. В основном элитные школы, где качество образования напрямую зависит от финансирования этих вузов, потому что эти самые элиты, которые потом вырастают, они, как правило, эти вузы часто и содержат, и патронируют их, и помогают им развиваться. Поэтому тут зависимость прямая. У нас нет культуры высшего образования в том плане, что такой культуры, как на Западе, в плане того, что выпускники потом патронируют свои вузы, мы это только зарождаем
1: аналог
0: сейчас.
1: Аналог нашей Лиги Плюща, что-то типа того.
0: Да, у нас своей Лиги Плюща нет. Это и хорошо, и плохо. В данном контексте это плохо, потому что мы не заинтересованы в том, чтобы, часто не заинтересованы в том, чтобы наши дети шли по нашим стопам и получали образование в том же духе, в котором получали мы. Потому что мы знаем все минусы нашего образования и говорим, не-не-не, вот такого нам не надо, давайте что-нибудь получше попробуем поискать. Ну, как правило, за редким исключением. А хорошо в том плане, что у нас в данном случае нет такой преемственности профессиональной, которая есть на Западе, потому что она передается это из поколения в поколение. И у нас есть возможность молодым людям и девушкам выбирать свой путь в жизни и не обязательно идти по стопам родителей. По-разному можно к этому относиться. Но вот у нас такая ситуация. То, что мы сейчас находимся на стадии реформы нашей системы образования и высшего и среднего образования, это тоже факт. Мне кажется, никто этого не скрывает. То, что не всех устраивают результаты ЕГЭ и то, как он влияет на образование детей, что последний 11 класс, самый главный, пожалуй, класс для выпускника школы, дети не учатся, а тренируются и дрессируются, я бы даже сказал, под написание ЕГЭ для получения баллов, это не должно устраивать никого, потому что на практике вы получаете высокие баллы ЕГЭ и полное отсутствие тех знаний, которые нужны на практике. Но с этим пытаются бороться, это пытаются решать. Пока не очень эффективно. А почему нельзя вернуть советскую систему образования? Многие задают вопрос, давайте просто вернем. Ну, потому что времена уже другие. Времена изменились. Где вы такое количество качественных преподавателей найдете на текущий момент? У нас зарплаты преподавателей и учителей в школах и в вузах, мягко говоря, оставляют желать лучшего.
1: Поэтому у нас и начали, собственно, реформу спедвузов. Вот моя альма-матер, Московский педагогический госуниверситет, вот в пилотной программе по реформам, глядишь, что-то из этого и выйдет.
0: Не выйдет.
1: Не выйдет?
0: Объясню свой скепсис, потому что мы пытаемся лечить гангрену подорожниками. Не лечится. Здесь нужна концептуально другая система подхода. Вот есть у нас в России школа физтех, знаешь наверняка, да, такая в Долгопрудном, которая единственная, по-моему, школа в России, которая не подчиняется Министерству образования, и у них своя система преподавания и своя система образовательная. Я не знаю точно всех нюансов, могу ошибаться в терминах, но они учатся не по той программе, которую предлагают в наших вузах. По-моему, единственная школа, или одна из. Так вот, туда огромные очереди. Потому что это физмат, это специфическое образование, как правило, для мальчиков, не только, как правило, да, с математическим уклоном, это наша будущая инженерная школа. И наша инженерная школа всегда была сильной в этом плане. И Бауманка, в том числе, яркий тому пример. А вот как подобную историю, вот в эффективность такого подхода, то есть не лечение подорожником текущей системы, а создание нескольких параллельных, конкурирующих между собой систем образования, для того, чтобы потом можно было выбрать лучшую и успешную и масштабировать ее. Вот в такой подход я верю. А в реформирование того, что изначально идет не туда, ЕГЭ, при всем моем уважении к системе, что равноправие для детей из регионов, которые могут поступить в любой вуз в нашей стране, знаний там, к сожалению, меньше, чем при советской системе. Да, при советской не все могли позволить себе приехать в Москву на 2-3 недели поступать в лучшие вузы, пытаться. Ну, просто потому, что это невозможно было финансово потянуть. ЕГЭ этот вопрос теоретически решил. Но качество знаний, на мой субъективный взгляд, стало сильно хуже.
1: Да. Руслан, у нас еще звоночек. Давай
0: принимаем.
1: Примем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и вопросы или пожелания свои.
2: Здравствуйте, меня зовут Александр.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Радио лучше выключить, оно у вас задержка идет, слушайте нас
1: мы вас
0: в телефонной трубке.
1: Угу.
2: Все, выключил.
0: Ага, спасибо.
2: Я хотел бы обсудить вот эту вот вашу тему образования.
0: Давайте.
2: Алло.
1: Да, мы вас слышим.
0: Да, вы в эфире.
2: В советское время я как бы, застал этот период, да? Были ПТУ, потом там что, техникумы и высшее образование. И все учились, и все, вот прям абсолютно все были, начиная с ПТУ, с УПТУ и заканчивая высшим образованием, как-то какой-то частью привязаны производству, государственному, да.
0: Сейчас это возвращается. У нас сейчас корпорации начинают оплачивать места для абитуриентов и для студентов, и студенты заключают контракт на образование с обязанностью отработать в корпорации, которая оплатила их обучение, там 3 или 5 лет.
2: Так
0: мы к этому приходим.
2: Зачем это поднимать эту тему, если к этому приходится?
0: Потому что это не массово сейчас. И в таком случае вы, когда приводите пример советское государство, мы говорим о государственной системе, где можно было выбрать направление, например, физмат тот же самый, и отработать потом совершенно в разных научных институтах, например. А сейчас вы подписываетесь с конкретной корпорацией, с условным Сбером. И обязаны отработать на условную корпорацию.
1: Невзирая на условия, невзирая на коллег, невзирая там на множество других факторов, просто иначе вы должны неустойку выплатить по контракту.
0: А у нас медики, кстати, у нас же в этом году идет эксперимент с медиками, когда у нас ты имеешь право бесплатно учиться в аспирантуре, если не ошибаюсь, только если ты заключил контракт на прохождение дальнейшей службы, работы в регионах, где-то в удаленных, с очень маленькой зарплатой. И студенты-медики, аспиранты, они взбунтовались. Они просто не пошли туда.
2: Нет, насколько я понимаю, во всем есть какая-то золотая середина. Если государство начинает регулировать в системе советского образования, тогда ладно, давайте делайте какой-то процент какой-то, грубо говоря, выбора абитуриенту, да? Вот ты сюда идешь, вот есть процент такой-то, здесь такой возможности, здесь такой возможности, здесь возможности такой. Но смысл один и тот же, ты все равно должен будешь какое-то время за то, что мы тебя отучим, отдать государству. Я считаю, что это будет вообще идеально.
0: Видите, медики не согласны. На них ставили эксперимент подобный, это прям реальный эксперимент был. И предполагалось, что количество желающих получить бесплатное высшее образование и потом получить кандидатскую, если не ошибаюсь, там так, в аспирантуре идет, я не получал.
1: В аспирантуре кандидатская,
0: Да, у них там же чуть по-другому, это называется, все, ординатура или как-то, неважно. То они сказали, нет, нам это не интересно. Нам выгоднее заплатить за свое образование, чем получать от вас бесплатную вот эту подачку, быть всем должным, поехать неизвестно куда работать. Может быть, мы и сами поехали за там, условно, 30 тысяч рублей в месяц.
1: И мы отобьем свое обучение там за полгода, условно, на другой работе.
0: Да.
2: Поверьте, я больше чем уверен, что процент вот того, что вы сейчас сказали, очень минимален в сравнении с процентом, которых медиков хотят.
0: У нас к сожалению, я очень хотел бы ошибиться, но нет. Статистика говорит о том, что у нас в аспирантуру в медицинских вузах сегодня, в этом году, недобор. То есть людей, которые могут бесплатно прийти, у нас свободные бесплатные места там есть.
2: А я вам объясню, почему. Вы сейчас зайдите
1: у нас 10 секунд буквально, 10 секунд.
2: Зайдите в любое медицинское заведение, в любое, даже пусть будет это будет аптека, там будет сидеть медик, который будет с ближнего зарубежья.
1: Это уже тема для отдельной дискуссии. Благодарим вас за звоночек. У нас
0: она
1: действительно
0: тоже важная,
1: эфирное время заканчивается.
0: Но мы просто не успеем за 10 секунд, которые у нас остались.
1: Руслан Осташко, политический аналитик, журналист, был в эфире «Радио Спутник». Для вас также Михаил Алимов работал. Всем хорошего
0: Спасибо
1: вечера.
0: Большое.
1: Не переключайтесь.
3: Обострение обстановки на Маврикии. Контекст. К осторожности и изменению маршрутов поездок призвало россиян посольство нашей страны в Порт-Луи. Дипломаты не рекомендуют посещать центральную и западную часть острова. Ситуацию на нем в дипведомстве назвали сложной, но контролируемой. среди пострадавших в ходе беспорядков граждан Российской Федерации нет. Спонтанные акции протеста на Маврикии начались после действий силовиков, ранивших молодую женщину. Она выжила, однако протестующие заблокировали дороги в некоторых районах страны, была закрыта часть учебных заведений. Премьер-министр Маврикия созвал экстренное заседание правительства. Протесты на острове происходят регулярно. Чаще всего они связаны с этническими и религиозными разногласиями. Однако несколько лет назад в столице Маврикия прошла массовая акция из-за разлива нефти с японского корабля, севшего на мель недалеко от побережья. Протестующие обвиняли руководство страны в бездействии и требовали прозрачного расследования. Тем не менее, Маврикий привлекает туристов со всего мира. Секрет в том, что в этом месте можно найти редкое сочетание удивительной по красоте природы, разнообразного активного отдыха, богатой культуры и высокого уровня сервиса. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Дрон ВСУ в Херсонской области ранил женщину и 11-летнего ребенка. София, Бухарест и Анкара работают над инициативой по безопасности в Черном море. Месси заказал 28-метровую яхту. Подробности далее. Женщина и ее 11-летний ребенок ранены сброшенным с дрона ВСУ боеприпасом в селе Червона-Поляна Херсонской области, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев. По его словам, женщину осматривали врачи, она уже дома, лечение получает амбулаторно. Ребенок получил ранение легкой степени тяжести, его госпитализировали. Мальчик останется под наблюдением медиков. Не менее 20 тысяч иностранных наемников участвовали в боевых действиях на стороне Украины с 2022 года. Большинство из них прибыли из США, Великобритании, Грузии и Канады. Об этом заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Отдельную категорию наемников, по ее словам, составляют представители криминальных структур и наркокартелей, которые направляют своих представителей в зону боевых действий для получения опыта современной войны, в первую очередь в области применения БПЛА, для того, чтобы эти преступные элементы по возвращении на родину использовали его в противостоянии с законными властями. Болгария совместно с Румынией и Турцией работает над инициативой по защите свободы судоходства в Черном море на фоне атак на суда, сообщает газета «Политико». По информации издания, премьер Болгарии Румен Радев планирует представить эту инициативу на саммите Европейского совета, который состоится завтра и послезавтра. Отмечается, что в проекте заявления по итогам саммита будет подчеркнута необходимость незамедлительного восстановления безопасного прохода для грузовых судов с зерном. Накануне болгарский премьер заявил, что два судна были атакованы в Черном море недалеко от берегов страны. Одно из них затонуло. Народный фронт предлагает размещать QR-коды на объектах культурного наследия, через которые граждане могут сообщать о повреждениях. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе общественной организации. Там отметили, что Народный фронт провел международное исследование «Культурный код России», в ходе которого выяснилось, что свыше 67% респондентов не знают, куда сообщить о повреждении объекта культурного наследия. Помимо этого, движение предлагает сформировать открытый реестр таких объектов, которые находятся в зоне риска с ежегодным учетом сохраненных и утраченных памятников по регионам. Аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси заказал 28-метровую яхту, сообщил компания-изготовитель судна «Санриф». Стоимость судна не раскрывается. По данным СМИ, цена превышает 10 миллионов долларов. Катамаран сейчас строится на верфи в Объединенных Арабских Эмиратах. После завершения строительства он отправится на Балиарские острова. Проект предусматривает 5 кают, в том числе 4 гостевые и просторную каюту владельца. Яхта будет оборудована верхней палубой для отдыха и гаражей для гидроцикла. Судно оснастят двумя двигателями мощностью по 1000 лошадиных сил. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Меня зовут Алеша Тимофеев. На прямой связи со студией председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, салют, здравствуйте. Слушателям есть возможность напомнить, что вопросы, комментарии можно присылать в Телеграм, ВКонтакте, Рутюб и Макс. Теперь и Макс. В общем, присоединяйтесь к нашим соцсетям, к нашим сообществам в этих соцсетях и задавайте свои вопросы. Прокомментируйте отсутствие бороды, пожалуйста.
3: Лето закончилось, работа началась. Уже второе пленарное заседание Совета Федерации вот сегодня прошло. Возвращаемся в привычный Привычный вид.
2: Да. Хорошо. Ну что, давайте тогда к нашим новостям. Большая такая новость, большая тема и сложная. В ней вот просто так, честно говоря, не разобраться. Потому что, во-первых, пока идет обсуждение, нет итогового решения. Речь пойдет про реформу, которую предлагает и рассматривают в научно-консультативном совете при Верховном суде. Там обсуждают масштабную реформу Института суда присяжных, которую предлагает руководство Верховного суда, для борьбы с массовой отменой оправдательных вердиктов и профессиональными, в кавычках, заседателями. 85 или 86% оправдательных вердиктов суд присяжных отвергает. Ну и вот это кочующие присяжные, тоже какая-то такая история, что появились какие-то профессиональные люди, которые ходят из заседания на заседание, это, конечно, вызывает вопросы. Не 86, я ошибся, 81%. И 5 вердиктов оправдательных приговоров отвергается вот этим самым судом присяжных. Ну, давайте разбираться, какие там тонкости, что нам непонятно. Вот, ну, надо
3: все разобрать. Смотрите, Алексей, ну, давайте так. Ну, во-первых, кстати, вот говоря, у нас сегодня состоялось пленарное заседание. Вчера было заседание моего комитета. И вчера, и сегодня Игорь Викторович Краснов, председатель Верховного суда, работал с нами, с этой федерацией, вчера на комитете, сегодня на пленарном заседании. Кадровые вопросы, конечно, обсуждали. В ходе кадровых вопросов очень много задается тем каких-то историй, потому что судьи должны отвечать на вопросы сенаторов и в комитете, и сегодня на пленарном заседании. Вы знаете, что-то про суд присяжных я особо, ну, много вопросов не задавали. Задавали в основном то, что касалось искусственного интеллекта, как суды собираются с этим работать. Это, кстати, ну, так, действительно актуальная тема.
2: Да.
3: Что касается суда присяжных. Давайте я вам свое видение ситуации сформулирую, да, а там дальше уже посмотрим, к чему мы придем в итоге. Алексей, вы справедливо говорите, что это был, мне кажется, научно-консультативный совет или научно-экспертный совет при Верховном суде. Ну, вот смотрите, Верховный суд действительно предлагает определенную реформу провести суда присяжных. Ну, не радикальная, но тем не менее, есть там о чем поговорить, действительно. И первое, что делает Верховный суд, предлагает экспертному сообществу, это профессора, ученые, специалисты в различных отраслях права, пообсуждать, поговорить, да, на экспертном совете. Хороший, мне кажется, очень шаг, правильный ход, да, поговорить, обсудить с учеными, послушать позицию профессиональных юристов. Я знаю, что адвокатское сообщество настороженно относится очень к этой реформе. Ну, понятно, да, позиции адвокатов, они всегда должны, наверное, видеть в чем-то подвох какой-то, да, с точки зрения защиты человека, его прав. В чем суть? В чем проблема суда присяжных? Суд присяжных сейчас достаточно широкой коллегии очень трудно собрать. Правда, трудно собрать. Откуда берется тема профессиональных присяжных? Если человек попал в присяжные и начал ходить, может ходить по разным причинам. Ну, потом вот он и кочует. Вот и появляются эти кочующие присяжные, которые из одного заседания переходят в другую. Но цель-то была не в том, чтобы образовалась некая каста присяжных, которые будут из одного судебного заседания в другое переходить. Да? Все-таки суд присяжных, он для чего нужен? Чтобы услышать позицию людей в отношении человека, который обвиняется в тяжком преступлении. Да? Поэтому здесь Верховный суд предлагает сократить эту коллегию. Связано только с тем, что очень сложно собирать этих людей. Да? Сейчас я договорю, секунду. Ни с чем другим. То есть нет какой-то специальной системы фильтров. И вот как раз эта тема профессиональных присяжных, она, в общем-то, насколько я понимаю, смущает очень многих юристов и судей смущает. Потому что когда одни и те же люди приходят, разные уголовные дела, да, там, ну, задумывалось, мягко говоря, не так. Второе. Вы справедливо сказали, что, ну, скажем так, суд присяжных все-таки должен ответить на определенный вопрос о виновности или невиновности человека. И это вопросы, которые, ну, требуют все-таки какого-то проникновения в суть процесса. Зачастую человеку, который не юрист, который не подготовлен специально, ну, не всегда просто во многие детали вникнуть, даже отделить вопросы факта от вопросов права, да, тоже зачастую бывает не так просто. И что предлагает Верховный суд? Он говорит, ну давайте тогда судья будет принимать участие в работе коллегии присяжных, то, по крайней мере, судья сможет объяснить присяжным какие-то процессуальные моменты, правовые аспекты, если это как бы необходимо для целей обсуждения нормального. Кстати, Верховный суд, насколько я понимаю, их предложения пока сводятся к тому, что судья будет последний голосовать, чтобы не, никоим образом не повлиять как бы, да, там, своим голосованием, своей позицией на позицию остальных присяжных. То есть назвать эту реформу радикальной, ну, я бы, наверное, не смог ее назвать прям радикальной реформой, да. Тут присяжных сохраняются, базовые процессуальные правила тоже. Ну что, сокращается количество, и судья работает как бы с присяжными. Ну, задача судьи понятна, да, он в некотором смысле консультант, что ли, назовите его, да, для присяжных по каким-то аспектам этого дела. Ну, вот так вот. И Верховный суд, собственно говоря, мне что очень импонирует в этой ситуации, Верховный суд понимает, что тема-то достаточно такая, ну, спорная. Спорная с точки зрения того, что точно у всех заинтересованных лиц, и у адвокатуры, и, я уверен, у прокуратуры, у разного рода экспертных научных учреждений, у Министерства юстиции наверняка, у администрации президента, кстати, может быть своя позиция по этому вопросу. И они еще, скажем так, эту позицию не сформулировали и не презентовали ее ни обществу, ни там научному сообществу. Поэтому вот это такая как бы, ну, смелость Верховного суда, когда говорят, давайте обсудим. Вот, вот предложения лежат на столе, пожалуйста, обсуждайте, эксперты, адвокаты и так далее. Мне кажется, это правильный ход. Что мы получим на выходе, это отдельный вопрос.
2: Да, значит, вот я позволю себе, ну, не то чтобы поспорить, значит, вот какие-то контраргументы привести. Почему радикальные там, да, можно назвать реформу? Ну, вот я посмотрел там заранее, оказывается, что вот эта система, когда судьи и присяжные сидят по разные, ну, в отдельных, так сказать, комнатах, она в России существует с 1864 года, с Александра II. Уходит там корнями, значит, в этим, в западные бездуховные англосаксонские вот эти юридические, значит, дела, но в России с судебной реформы Александра II существует, что, значит, присяжные сидят отдельно от судей. Почему? Ну, потому что считается, что судья своим авторитетом может повлиять на позицию, просто находясь рядом. И когда вы, Андрей Александрович, говорите, вот он будет объяснять, вот просто, так сказать, возникает, ну, я думаю, что у юристов тоже, что я вам сейчас объясню, вам что, непонятно, как мы вот привыкли, так сказать, вот в такой позиции там слышать, например, да, вышестоящие какие-то эти. Я вам сейчас, вам что, непонятно? Я вам сейчас все разъясню. Вот какая-то страховка от этого давления судьи.
3: Вы знаете, у меня есть аргумент. Нет, подождите, давайте тогда разбираться. Да, у меня есть на это аргумент, если вы про 19 век. Я больше опасаюсь того, что средства массовой информации, разного рода блогеры, там, не знаю, телеграммеры и прочие, так разъяснят присяжным, которых очень сложно изолировать. Да? Нам сложно представить в 19 веке такую степень влияния масс-медиа, причем которые, скажем так, пишут как эксперты, зачастую экспертами не являясь. У нас любой человек, который в состоянии открыть какой-нибудь популярный мессенджер, может предстать в качестве экспертов по любому вопросу, да? Вот давайте тогда обсудим, а как оградить присяжных вот от этого? Я бы, например, в нынешней ситуации предпочел, чтобы они получали какую-то профессиональную, на самом деле профессиональную консультацию. А давление на присяжных, вот Соединенные Штаты Америки, да? Сейчас там известнейшая история, наверное, я думаю, что мало кто из наших радиослушателей, кто интересуется какими-то правовыми моментами, прошел мимо этой темы. Когда женщина убила своих детей, и поднялась целая волна, да, как бы там общественников разного рода, феминистов, ну, не хочу обижать никак это движение, но тем не менее, да, которые говорят, ну, вот она ни в чем не виновата, она вот в состоянии стресса, и чуть ли не договорились уже до того, что детей просто надо считать как куклы, да, как бы, и тогда вот вы правильно сможете понять, виновна она или нет. Вы можете себе представить вот такой уровень общественного давления на присяжных, да, в 19 веке? Там уже все им объяснили. и про медицинские особенности ее состояния, огромное количество таких квазиэкспертов, и про то, что детей надо считать куклой, и психологи, и юристы ультралиберальные, тоже так в кавычках.
2: Да, да, да, понятно, понятно, да. Вы абсолютно правы, Андрей Александрович.
3: Это совершенно другая ситуация.
2: Конечно.
3: И в этой присяжной в 19 веке находились абсолютно в другой ситуации, в другом контексте, в другой информационной среде. И сегодня, когда человек находится под давлением вот всего вот, всего вот этого, там, кстати, один присяжный голосовал, ну, как бы, иным образом, да, то есть он не считал, что она невиновна. Угу. Помните, какая травля началась буквально там в масс-медиа американских этого человека?
2: Да.
3: Ну, знаете, Алексей, я бы тут сильно подумал, можно ли сравнить нынешнюю работу суда присяжных, особенно с учетом того, что когда-то, да еще в 20 веке, да, к стандартам хорошим работы суда присяжных относилось то, что человек не должен ничего знать по этому делу. Ничего не должен знать, да, и, в принципе, обеспечить это. Ну, люди не читали газеты, как бы, да, не получали какую-то информацию, как еще там они могли ее получить,
2: ну, кроме, да, газет, да.
3: Кроме газет, да, и разговоров в разного рода там клубах общественных. И все. Сегодня ситуация, ну, принципиально иная. Поэтому я не говорю, что это, что это хорошо. Я не говорю, что это обязательно так будет. Участие судьи, да, как бы работа судьи с этой коллегией в том числе. Но логика-то в этом есть. Зачастую люди уверенно, абсолютно, абсолютно уверенно говорят такой бред, прикрываясь даже какими-то знаниями, специальными дипломами и так далее. Но это отдельная тема. У нас сегодня, кстати, очень интересно на пленарном заседании про эту тему Валентина Ивановна длинную такую речь, очень содержательную, сказала министру науки и высшей школы по поводу дипломов ряда университетов, вузов, которые выдаются у нас в стране. Вот с такими дипломами люди приходят и объясняют всем, как жить, и что соответствует закону и Конституции, а что нет. Ну, поэтому точно нужно обсуждать. Логика в предложениях Верховного суда точно есть. Я предполагаю, что в Думе это тоже, наверное, ну, тяжело тема будет проходить. Тяжело, потому что, ну, тема такая резонансная, действительно. Смелость Верховного суда уважают.
2: Вы абсолютно правы. Конечно, давление общества, давление в СМИ, в мессенджеров и лидеров общественного мнения, коих развелось, значит, как, не будем говорить там, как кого, да, значит, огромное количество, которые, конечно, тоже влияют на то, что раньше не могли повлиять. Но вот раньше действительно эти присяжные сидели там, и вы слушали в рамках состязательного процесса одну сторону, вторую, потом говорили, а кто, так сказать, им показался в большей степени убедительным. Вот так в идеальном мире эта система должна работать. Андрей Александрович, тогда возникает вопрос. Ну, во-первых, вы точно наверняка знаете это, да? А есть ли какие-то институты профессиональных, без кавычек, присяжных заседателей? Может быть, действительно...
3: Я таких институтов, скажем так, не знаю. Да? Как только мы заходим в сферу профессиональных, смысл самого суда присяжных теряется. Теряется смысл самого суда присяжных. Как только человек начинает профессионально работать присяжным, теряется смысл этого института, потому что это глаз народа, да, то есть виновен человек или нет. И вы, кстати, очень правильно сказали, там ведь очень есть тонкий нюанс, да. На самом деле невиновен, невиновен, ну так уж по большому счету. А доказал ли, что невиновен,
2: да.
3: И доказал ли, что виновен, там ведь речь идет об этом, да. И мастерство адвоката, давление определенное общественное, информационная среда в целом, она ведь и формирует то в обществе, подчеркну, в обществе представление о том, виновен человек или нет, справедливый вынесен вердикт судом или нет. И вот для того, чтобы не утратить эту связь правосудия с обществом, с людьми, и был, по большому счету, вот этот суд присяжных изобретен, да, потому что суд должен судить так, чтобы люди полагали, что это справедливо. Его осудили там правильно. Да? В этом самое главное. Доверие к системе.
2: А может быть тогда, но если нет такого института, может быть более пристально, что ли, не знаю, так сказать, подходить к выбору этих самых присяжных? Ну, типа не состоял... Да, в партии не состоял, там, морально устойчив, холодное сердце, там, что там еще, чистые руки и прочее, прочее.
3: Просто, знаете, у нас как... вот эта тема, кстати, обсуждается очень профессионально. Зачастую, кстати, по инициативе администрации президента, там тоже коллегам большой респект. Сейчас подобрать присяжного, ну, это просто почти невыполнимая задача. Почти невыполнимая. Повторю, отсюда взялась эта история и с сокращением самой коллегии, и с квазипрофессиональными присяжными. Потому что если вдруг кто-то подходит, это такое счастье, что слава тебе, Господи.
2: В завершении
3: этой... у нас такая же тема, извините, да, договорю, была в законодательстве о противодействии коррупции, да, это прям система нормативных актов. Вот мы уже обращали внимание, что если выполнять абсолютно все требования, связанные с отчетностью и так далее, мы уже не могли найти людей, которые готовы избираться в муниципальные депутаты. Просто, ну, нет людей, которые в состоянии выполнить все это количество требований безумное, да. Кстати, их стали сокращать на законодательном уровне, с теми же самыми декларациями и так далее, и так далее. Тут цифровизация, кстати, помогла достаточно сильно. Бессмысленно заполнять огромное количество бумаг там ежегодно. Люди просто сказали, слушайте, мы не в состоянии это заполнить просто даже. Физически это тяжело. Давайте как-то освободите уже нас от этой работы. И правда, во многих регионах и муниципалитетах не могли найти людей несколько лет назад, еще совсем недавно, которые бы сказали, я готов там пойти избираться депутатом. Даже активные люди, у которых есть активная общественная позиция, которые борются, постоянно что-то с властью бодаются по каким-то вопросам. Там дорога, школа, освещение. Ну, такие местные, ну, да, местные, да, называется, значения, вопросы. Люди с активной гражданской позицией готовы вписываться в разные ситуации. Говорят, так, пожалуйста, вот депутаты же решают. Дети, типа, нет, вы что, там это надо заполнить. Присяжными почти то же самое. Требования как-то поменять. Либо мы просто потеряем эту историю, этот институт.
2: В завершении этой темы менее 1% от общего количества уголовных дел рассматривают присяжные заседатели, при этом 86%, 81,5% значит, оправдательных отвергают они. Почему такая статистика? И...
3: Я не могу сказать, ну, как бы я эту статистику, ну, не анализировал, но это, опять же, результат работы в суде адвокатов, прокуратуры. И, собственно говоря, то, насколько та или позиция, та или иная, кажется убедительно присяжным.
2: Ну, хорошо. Я думаю, что мы еще будем возвращаться к этой теме, поскольку идут вот эти самые экспертно-консультативные, как бы, слушания, да, решения будут
3: приниматься. Да, идет обсуждение. Да, это абсолютно нормальная, позитивная история. Да, это громкая для юридического сообщества инициатива.
2: Да.
3: Повторю, и отлично, что Верховный суд вот так вот выложил ее на стол и сказал, пожалуйста, давайте обсуждать, да, у кого какие вопросы, замечания. Мы открыты к этому диалогу. И правда, Верховный суд сегодня открыт к этому диалогу. Так что надеюсь, что все мои коллеги, кто доволен или недоволен этой историей, выскажут свою профессиональную позицию без эмоций, без излишней политизации этой темы. Давайте пообсуждаем, кому что нравится, а кому что нет.
2: Так, переходим к другим новостям. Российское МВД подготовило законопроект, согласно которому от обязательного экзамена на знание русского языка, истории и основ законодательства России предлагается освободить иностранных работников. Освободить в смысле, чтобы они не сдавали экзамен на знание русского языка, истории и основ российского законодательства. Значит, для иностранных работников, нанимаемых компаниями, резидентами территорий опережающего развития. Ну, такое типа послабление. Вот мы прошлый год и этот год весь, он был так ознаменован борьбой с нелегальной миграцией. Там в Думе массу законов принимали по этому поводу и постоянно обращали наше внимание на то, вот насколько активно ведется работа. А МВД, вот, так сказать, подготовила вот такой законопроект. Почему стоит ли учитывать вот эту вот территориальную особенность?
3: Это достаточно простое объяснение. Во-первых, это на определенно отдельных территориях предлагается сделать. Во-вторых, ну, я как бы понимаю, о чем идет речь, и думаю, что все наши слушатели тоже очень хорошо понимают. В основном это строительные рабочие. Это рабочие, которых завозят на стройки, легально, кстати, предлагается, да, не речь не идет о том, что мы откроем двери для какой-то нелегальной миграции. Но это рабочие, которые сезон, условно говоря, отрабатывают и уезжают в свою страну. Но вы правда думаете, что если мы завозим людей не знаю, из каких-нибудь азиатских стран, они должны выучить русский язык, чтобы там на стройке поработать.
2: Но смотря какой они квалификации, честно говоря, так сказать, чтобы не получилось, у вас несчастные случаи на стройке были, знаете, ну вот чтобы, так сказать, они соблюдали
3: это
2: там...
3: Я сейчас не понимаю, о чем, при чем тут квалификация. Есть достаточно большое количество труда, физического, тяжелого труда на стройке с людьми, и это труд различной квалификации. Да? Есть сезонные рабочие, которые приезжают в страну, особенно на большие объекты, когда нужно там строить, не знаю, дорога, инфраструктура и так далее. Ну, это требование, да, хорошо бы. Требование, связанное с русским языком для мигрантов, оно в первую очередь направлено на то, чтобы эти люди интегрировались нормально в общество, да, могли взаимодействовать с людьми, там, нормально жить, в конце концов, пользоваться за деньги, наверное, да, какими-то социальными объектами, инфраструктурами и так далее. Но если люди приезжают на сезон рабочий,
2: ну, нет, тут хочется просто, чтобы они понимали, что говорит прораб, там, в случае, если, ну, там... Ну,
3: если прораб на их языке говорит.
2: Тогда другое, конечно, дело, да, тогда другое дело. А если не говорит, Андрей Александрович?
3: Ну, это ответственность работодателя. Мы с вами в эфире вряд ли это решим, да? Угу. Если работодатель понимает, что у него заезжает, не знаю, 100 работников на стройку, и он должен обеспечить им безопасность, что он несет ответственность перед законом за это, в том числе уголовную, да? Чтобы они понимали, что, ну, знаешь, здесь ходи, здесь не ходи, а да, тут ходи в каске.
2: Да, да, да, да.
3: Поэтому, ну, значит, те, кто работают непосредственно с ними, нижний персонал менеджмента, они должны говорить на том языке, на котором говорят эти люди. Ну, простая история.
2: Да. Так, хорошо. Дальше мы просто, не, ну, я проанонсирую. Дальше пойдет речь у нас про образование. Андрей Александрович уже высказался, ну, в смысле, заявил эту тему. Валентина Ивановна Матвиенко, председатель Совета Федерации, предложила приостановить выдачу лицензий частным вузам. И там инициативы Минобрнауки тоже будем обсуждать, но это чуть позднее. Слушателям напомню, что если есть вопросы, пожалуйста, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб и Мессенджер Макс на прямой связи со студией. Андрей Клишес, профессор, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Пауза, и будем продолжать.

0: каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотой.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
7: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщил Росавиация. Отмечается, что возможны корректировки в расписании, меры, принятые для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло авиагавани. Кроме того, временные ограничения введены в аэропортах Саратова и Пензы. Ряд стран-участников ОБСЕ пафосно призывает к соблюдению международного гуманитарного права, но продолжает поставки оружия в зоны конфликтов. Об этом заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Она привела в пример Германию, которая одной из первых поддержала в 2022 году политическую декларацию об усилении защиты граждан от гуманитарных последствий применения взрывного оружия в населенных районах. А сейчас Германия находится на скамье подсудимых в Международном суде ООН, где недавно прошли слушания в рамках дела о поставках оружия, применяемого в Газе, отметила дипломат. Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что теряет США как партнера. В субботу американский президент Дональд Трамп выразил недовольство неготовностью Зеленского к мирным договоренностям и заявил, что Украине нужен новый лидер. В свою очередь газета Wall Street Journal писала, что отношения Трампа и Зеленского находятся в своей самой низкой точке с момента их перепалки в Белом доме. Трамп 28 февраля прошлого года отчитал Зеленского, когда тот приехал подписывать соглашение о совместном разработки украинских недр. Около 8 тысяч человек задержаны во Франции. С начала протестов старшеклассников 26 взят под стражу до суда. Об этом сообщает местный телеканал со ссылкой на данные Минюста страны. Для сравнения, отмечает СМИ, за первый месяц протестов желтых жилетов было задержано 4 тысячи человек. Старшеклассники во Франции в течение уже нескольких недель массово протестуют из-за перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождались беспорядками. Строительство скоростной автотрассы М-12 «Восток» от Санкт-Петербурга до Тюмени планируется завершить до конца года. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе 13-й международной специализированной выставки «Дорога-2026». Трасса М-12 «Восток» – автомобильная магистраль, которая связывает Москву с Екатеринбургом. В марте прошлого года президент Владимир Путин запустил по ней движение беспилотного грузового транспорта. Еще больше новостей в марте. Канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
3: Сенатор Клишас на прямой связи со студией. Андрей Александрович, еще раз приветствую. Про образование поговорим. Валентина Ивановна Матвиенко предложила правительству России приостановить выдачу лицензий негосударственным частным высшим учебным заведениям. По мнению спикера Совета Федерации, в России появился целый ряд организаций, которые лишь создают видимость обучения, превратившись в магазины по продаже дипломов и конторы «Рога и копыта». Ну, мы помним это откуда, да? Значит, процедура рассмотрения заявлений сократилась с 45 суток до 5 дней, а сам процесс стал возможен в онлайн-режиме. И в интернете, ну, понятное дело, все мы знаем и понимаем, да, масса просто действительно этих, так сказать, контор, которые... как говорится, под ключ обещают тебе диплом. Я посмотрел, что должны были вот эти вузы предоставить. Значит, раньше вот в этот 45-дневный срок входили ключевые проверки. Экспертиза документации, запросы в смежные ведомства, имеется в виду там МЧС и Роспотребнадзор, там материально-техническое ресурсное обеспечение и так далее, условия для питания и медицины. Ну, масса, на самом деле, всего надо было предъявить, чтобы доказать, что ты не рога и копыта, да. А оказывается, что, несмотря на весь этот регламент жесткий, все равно, так сказать, вот огромное количество рог и копыт пооткрывалось. Почему так?
4: Наверное, требования не соответствуют времени нынешнему. Научились обходить разного рода требования. Валентина Ивановна не на пустом же месте этот разговор начала, да? Но несколько сот частных учебных заведений, скажем так. И вот, как сказала Валентина Ивановна, разговаривая с специалистами в разных отраслях, они смогли назвать максимум десяток частных, негосударственных высших учебных заведений, ну, которые готовят достойных специалистов, которые хотя бы известны, да, как бы известны на рынке, известны людям, специалистам, я имею в виду, в данной отрасли. Поэтому, ну, ситуация странная, согласитесь. И потом мы разбирали вместе с министром, который, кстати, ну, хорошо, достаточно выступил, комитет профильный Совета Федерации это все обсуждал предварительно. Я, кстати, даже участвовал в работе комитета.
3: Значит, при сокращении срока до 5 дней, почему вот 5-дневный срок это стал проблемой? При сокращении срока до 5 дней проводить выездные или вот эти самые межведомственные проверки, ну, так сказать, глубоко, да, и тщательно, стало физически невозможно. Оценка соискателя лицензии сместилась исключительно в сторону автоматизированного контроля электронных заявлений. Но присылается, да, так сказать, в заявление, да, все в порядке. А если это речь идет о безопасности, МЧС, например? Вот.
4: Вот, Валентина Ивановна привела несколько примеров учебных заведений, которые имеют очень громкие названия, международные университеты и так далее. В одном из них там 8 преподавателей и 60 студентов, который был вот открыт в таком ускоренном режиме, и про него не знает никто. Удивительно, такое громкое название, тебе кажется, что это должно быть, ну, какое-то заведение, греметь должно на весь регион. Провели такой простой опрос. Ни сенаторы от региона не в курсе, что есть такое заведение у них, ни губернатор региона не знает. Ну, то есть это явно что-то странное. Валентина Ивановна предложила предметнее посмотреть, с этим разобраться. Ну, есть проблема, согласитесь, да?
3: Да, ведь, конечно.
4: Основным тезисом, с которым Валентина Ивановна выступила, она сказала, что частные образовательные учреждения в первую очередь задумывались для того, чтобы частные средства, деньги инвесторов можно было вкладывать в науку и в образование. Ну, так во всем мире. Это так и есть, безусловно. Да? И дальше они зарабатывают на разного рода научно-технических разработках.
3: В общем, Валентина Ивановна Матвиенко отмечает, значит, что открыта лазейка для недобросовестных организаций. Быстро регистрируют вот эти самые вузы, которые я назвала бумажные вузы, которые существуют только на, так сказать, да, на бумаге. Вот то, о чем сейчас сказал сенатор Клишес. Да, 8 преподавателей, 60 студентов. Ну что, это вуз международный какой-нибудь, действительно там важный, независимый там какой-нибудь. Значит, бумажные вузы регистрируют через интернет, получают вот эту лицензию за 5 дней, а реальной инфраструктуры преподавателей нет.
4: 8 преподавателей, 60 студентов, международный институт, чуть ли не академия мировая, которая готовит специалистов, бизнес-аналитиков, готовит для всего мира. Поэтому, ну, слушайте, с этим надо заканчивать. Я, собственно говоря, повторю основную мысль, что частные учебные заведения — это способность и умение привлекать деньги частных лиц в науку и образование. У нас, по мнению председателя Совета Федерации, я по реакции зала видел, что коллеги с этим согласны. К сожалению, это превращается в способ зарабатывания денег теми, кто открывает данного рода конторы и называет их разного рода громкими именами. Да. Вот, собственно говоря, с этим и предстоит разобраться. И действительно, мы планируем, что в постановлении Совета Федерации по итогам этого правительственного часа будет внесен пункт, когда будет предложено правительству приостановить выдачу такого рода лицензии на частную образовательную деятельность. Пока мы не отработаем правила, пока не поймем, что там не так.
3: Значит, еще одна тема, касающаяся образования студентов. Вчера стало известно, что Миноборнауки, значит, предлагает приказ, согласно которому можно будет запретить студентам, отчисленным за дисциплину, за дисциплинарные какие-то проступки, значит, возвращаться в тот же вуз в течение 5 лет. Вот мы вчера разговаривали с депутатом, он, по-моему, зампред профильного комитета. Значит, вот я задаю вопрос. Вы же тоже преподавали и учились, и вы прекрасно знаете, что есть возможность у университета, ну, так сказать, де-факто, да, но если они отчислили студента этого, ну, не брать его назад. Ну, найдется масса, так сказать, 101 способ не взять отчисленного за дисциплину студента в тот же самый вуз. Нет, вот требуется какой-то обязательный приказ, чтобы... Зачем тогда возникает вопрос?
4: Я не знаю. Я не очень понимаю эту тему. Я с вами абсолютно согласен, что вуз может не взять, как бы, да, этого студента. Ну, почему нужно запретить повторно поступать ровно в этот вуз? Для меня это загадка. Ну, наверное, если это отраслевой будет какой-то документ, ну, можно пообсуждать. Угу. А если на уровне закона будут какие-то ограничения, я очень сомневаюсь, что эта норма, скажем так, пройдет парламент.
3: Да, ну вот, да, вопрос пока. Так, что тут еще у нас есть? Правительство поддержало проект об усилении наказания за публичные призывы к терроризму. Важная тоже тема и большая тема. Тоже предлагаю ее обсудить. Значит, правительство России подготовило положительный отзыв на проект поправок в УК «Уголовный кодекс», усиливающий наказание за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам. Значит, за призывы к массовым беспорядкам предлагается повысить верхний предел наказания с 2 до 4 лет. С использованием интернета будет грозить до 6 лет лишения свободы. Ну, в общем...
4: А есть какие-то сомнения, что за призывы к террористической деятельности нужно привлекать к ответственности, может быть, более строго, поскольку это явление, к сожалению, да, мы редко с этим сталкивались в прошлом, да, и, возможно, такого рода, ну, не скажешь, что 2 года незначительный срок, с другой стороны, наверное, да, тоже 2 года жизни человека. Но сейчас мы просто видим эти истории, они все чаще и чаще, к сожалению, происходят, и в соцсетях тоже. Поэтому, да, вполне разумное предложение. Я бы тоже его поддержал.
3: Ну вот там все, так сказать, вот будет упираться, конечно, в конкретные дела. А что считать призывом к терроризму, а что не считать, так сказать,
4: не,
3: а какие высказывания?
4: Не будет ничего в этом упираться, там никто не меняет же составы сами, ну, насколько я помню. Там говорят, что было 2 года, станет 4. Никаких изменений других составов нет, там субъективная, объективная сторона и так далее.
3: Хорошо, тогда идем дальше. Вот тоже любопытная тема. Вячеслав Викторович Володин предлагает подумать, вновь подумать о введении KPI КПД, по-нашему, для комитетов Госдумы. Неисполнение...
4: Очень интересно. Мы с удовольствием понаблюдаем за этой историей, как, какие KPI могут быть у комитетов Государственной Думы. Это не первый подход, мне кажется, к этой истории, попытка как-то KPI выработать. Ну, хорошо, Государственная Дума, конечно, вправе оценивать работу комитетов так, как они считают нужным.
3: Может быть, вы мне объясните, я просто не понимаю. Значит, сделал запрос. А что Конституция там, Конституция и регламенты Государственной Думы пишут, ну, собственно, по работе этих комитетов? В чем заключается функция?
4: Ничего не пишет Конституция, слава богу, на эту тему. Можете сами открыть и убедиться.
3: Да, образуют комитеты и комиссии, которые проводят по вопросам своего ведения парламентские слушания. Вот как бы. И я думаю, а какой...
4: Я не понимаю, что сейчас вы, честно говоря, говорите. Я еще раз говорю, что Конституция никак не регламентирует работу комитетов ни Думы, ни Совета Федерации. А регламент Государственной Думы, конечно, содержит много достаточно положений.

0: Рабочий на работе Прокладин, да? Она не регламентирует
1: работу комитета. Нет, значит, регламент Госдумы, предварительное рассмотрение законопроектов, подготовка заключения, организация слушания и экспертизы, запросы информации. Вот как поэтому, ну, там в цифрах определить эффективность? Эффективность. Вот она, с вашей точки зрения, кстати, вот в чем должна выражаться эффективность законотворцев? В принципе, в законодательной ветви власти.
0: Это в целом вопрос. В чем выражается эффективность работы законодателя? Людям как можно меньше мешать жить.
1: Прекрасно. Прекрасно, да. Можно ли это померить чем-то, Андрей Александрович? Какой-то штангенциркуль?
0: Если много вопросов к работе парламента, значит, парламент работает хорошо. Да, то есть регулирование... Есть оценка регулирующего воздействия на экономику, да, профессиональная оценка, оно так и называется, оценка регулирующего воздействия, да. Соответственно, в экономической сфере есть определенные показатели. Вы приняли закон, связанный, не знаю, там, с реформированием таможенных платежей, и можете посмотреть, насколько у вас увеличились или уменьшились поступления таможенные, да, может быть, каких-то товаров стали больше привозить или, наоборот, импортировать и так далее, и так далее. Есть целая система, да, оценки регулирующего воздействия. В экономической сфере это проще, наверное, в других сферах, ну, посложнее понять, каков все-таки результат этого регулирующего воздействия. Но все комитеты как-то так уравнять с точки зрения критериев, требований, это очень серьезная задача. Я говорю, мы с удовольствием посмотрим, как Государственная Дума выполнит эту задачу, справится. На мой взгляд, почти нерешаемую, создание KPI для комитетов. Повторю, есть комитеты, у которых сотни законопроектов, да, есть комитеты, у которых их там совсем немного. Поэтому разная нагрузка, разная проблематика. Иногда заслуга комитета состоит в том, извините, да, уж скажу прямым текстом, чтобы не пропустить законопроект, а не чтобы его принять. Да? И, кстати, у конституционных комитетов, что у нас, что в Государственной Думе, очень часто такие ситуации бывают, когда твоя задача состоит в том, чтобы это не было принято никогда. Поэтому можно формально, наверное, сколько комитет там продвинул, просмотрел законов, которые приняты и подписаны президентом, но вот у специалистов по конституционному праву зачастую обратный критерий. Не допустить принятия законов, а мы знаем, какие интересные, скажем так, как бы так помягче выразиться, инициативы оригинальные, насколько иногда бывают, вносятся в Государственную Думу всеми субъектами законодательной инициативы. И иногда моя задача и задача Конституционного комитета в Государственной Думе как раз объяснить всем, что это принимать не нужно. Угу. Поэтому какие могут быть единые критерии, наверное, можно попробовать. Но я говорю, мы с интересом посмотрим, как Дума с этим справится.
1: Так, одна такая тема большая, думаю, но она в хорошем смысле такая попсовая. Я думаю, что просто много слушателей там в курсе и тем или иным образом следят за этим. Речь пойдет о футболисте Матвее Сафонове, который оспаривает миллионные алименты. Значит,
0: я обычно про футболистов ничего не знаю, но в этом случае я в курсе, потому что Конституционный суд рассматривает это
1: дело. Вот давайте разбираться. Значит, Сафонов говорит, что да, вот фиксированная... Да, сейчас его доходов четверть, по-моему, четверть его доходов, значит, в качестве алиментов должна поступать ну, ребенку, хотел сказать, ну, матери, да, бывшей жене. Нет, ребенку. Значит, Сафонов говорит, вот 300 тысяч рублей в месяц. Анастасия, вот эта экс-супруга, долевые 25% или фиксированные 2,5 миллиона рублей. Закон говорит, строго 25% от заработка. Вот,
0: Нет, не подобно, ничего подобного. Нет, не говорит такого закона. Не говорит. Не говорит. Это, ну, как бы попытка не очень хорошую работу юристов прикрыть законом. Угу. Потому что закон говорит, что как 25% допускается, так и фиксированная сумма допускается. Допускается пересмотр размера алиментов, если он какую-то сторону ущемляет. Возможно, и проценты фиксированы. То есть семейный кодекс, законодатель предусмотрел в семейном кодексе все ситуации возможные. Задача только состоит в том, чтобы люди аргументировали свою позицию.

0: Я представлял Совет Федерации на заседании Конституционного суда на прошлой неделе, да, 8 числа. Эта тема обсуждалась в Конституционном суде. Там как раз адвокаты Сафонова предлагали признать неконституционным положение, связанное вот с назначением четверти от дохода в качестве алиментов. Им все в суде показали, они там ссылались на 81-ю статью, им показали 83-ю статью. Интернет вроде хороший у нас все-таки, у меня во всяком случае, поэтому я сейчас попробую открыть и вам просто процитировать. Нет, Семейный кодекс дает возможность назначить и доли, и фиксированную сумму. Проблема состоит в том, что нужно просто доказать, что, например, там доля нарушает твои права.
1: Значит, 83-я статья. Главная альтернатива стандартным долям от дохода или именно на применение миллионов. Так, суд имеет право установить фиксированный ежемесячный платеж вместо процентов, если взыскание в долях невозможно, затруднительно или нарушает интересы одной из сторон. Значит, законом определены 5 оснований. Ну и дальше нестабильный заработок, значит.
0: Да, совершенно верно.
1: Да, и прочее, прочее. Андрей Александрович, а вот если чуть шире возьмем, сегодня там, так сказать, обсуждал одну тему в эфире там канала и выяснил для себя удивительную статистику. Оказывается, в России до трети браков сейчас заключают...
0: Давайте еще раз, я процитирую вам положение закона, да, и наши радиослушатели могут просто сами войти и посмотреть. Предлагаю 83-ю статью Семейного кодекса, часть 1 83-й статьи. Я читаю там в конце, да, завершение этой части 3-й. Если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку или иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, ну, например, Сафонова в данном случае, да, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме. То есть, пожалуйста, у вас есть все варианты. Доли, твердая денежная сумма и доля, и твердая денежная сумма. Угу. Выбирайте. Проблема была в том, что адвокаты Сафонова никак не доказали, что большой размер алиментов, но у человека большой доход объективно. Он много зарабатывает, это известный футболист, профессиональный, прекрасно играет там в Европе в данный момент, если я правильно понимаю.
1: Да.
0: И дай ему бог здоровья, это хорошо, когда у нас есть профессионалы, которые играют в Европе в футбол. Но надо просто доказать, что его доход таков, что вот суммы, которые он платит, существенно нарушают его позицию. Есть, кстати, позиции Конституционного суда по этому вопросу. Конституционный суд уже высказывался в других своих решениях. Он говорил о том, что алименты не должны служить инструментом перераспределения дохода одного родителя в пользу другого. Да? Ну, если один родитель сомневается, что, например, мама девочки тратит средства в интересах ребенка, что имеет право сделать другой родитель? Потребовать, чтобы там до 50% исключительно на счет ребенка поступали и так далее. То есть и в суде, в общей юрисдикции, и в Конституционном суде задача, ну, как бы Сафонова и его адвокатов была доказать, что нынешняя ситуация, она нарушает его права. Показать, что он сделал для того, чтобы средства исключительно на ребенка, на его интересы, чего не было. Да, этого, к сожалению, не произошло. Можете посмотреть, я тогда написал очень коротко суть этого дела. Вот, у себя и в Максе, там, и в Телеграме, по-моему, это тоже есть. Так что, да, наверное, в деле Сафонова проблема состоит в том, что он не доказал то, что ситуация с выплатой больших достаточно сумм, объективно больших сумм, нарушает его права. Вот, собственно, и все.
1: Я хотел вот расширить эту тему, что тоже попрошу вас прокомментировать. Значит, выяснил для себя с удивлением. До трети, там 28%, по-моему, российских браков сейчас, так сказать, при заключении заключают брачный договор. Брачный договор. Да? А при этом я писал немецкую статистику, а там меньше 10, там от 5 до 10. Вот, казалось бы, да, ну прям для меня это выглядело в какой-то степени парадоксально. А почему так, как вам кажется, Андрей Александрович?
0: Ну, я думаю, что просто традиция национальная. У нас эти брачные договоры не так давно вообще появились, да, и в законодательстве, ну так в практике.
1: Угу.
0: Да, и возможно, что они регулируют именно вот те спорные моменты, которые возникают часто между супругами, там, особенно если есть дети и так далее. В Германии, возможно, просто более детально что-то урегулировано в законодательстве. Так что это, знаете, от страны к стране практика будет разная. Это не говорит о том, что там у них лучше законодательство, у нас хуже или наоборот. Мы как раз исходим из того, что здесь законодатель, вы даже вот по формулировке 83 статьи, которую я процитировал, можете понять, что законодатель стремится максимально отдать инициативу в части урегулирования, определения условий, заключения брака с точки зрения имущественных прав супругов, алименты, возможность договориться между супругами. Законодатель максимально стремится дать все возможности сторонам урегулировать это между собой. Да? И только если нет этого согласия, ну тогда вступает в силу норма, когда уже государство говорит, делайте так или по-другому. Вот в деле Сафонова тут все возможности у родителей были договориться самостоятельно, определить размер алиментов. Суд определяет в конечном итоге. Нужно обосновать свою позицию в суде.
1: Ну,
0: мне
1: да.
0: показалось, что его позиция недостаточно представлена.
1: Да, но тут, конечно, вопросы, наверное, действительно к его защитникам, там, защитникам его прав. Да, почему, так сказать, вот так не была обоснована его позиция. Спасибо вам большое, Андрей Александрович. Ну, как всегда, интересно,
0: спасибо.
1: Классно. Да, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Александрович Клишес был с нами на прямой связи.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Казалось бы, что особенного в каштанах? В крупных мегаполисах осенью упавшими орехами буквально усеяны улицы. Никто на них не обращает внимания и правильно делает. Эти плоды называются конскими каштанами. Они непригодны для пищи. Но есть благородные, съедобные каштаны, растущие в южных регионах России и мира. Они давно получили статус культового лакомства. Согласно древнегреческим источникам, во время сражений и изнурительных походов греческие воины выживали в горах Малой Азии исключительно благодаря каштановым лесам. По легенде, Артемида, чтобы избежать преследования разгневанного Зевса, превратилась в каштановое дерево. В горных регионах Франции, Италии и Испании, скудных на зерновые культуры и картофель, каштаны называли хлебным деревом. Их сушили, перемалывали и пекли хлеб, делали супы и вторые блюда. С питательной точки зрения каштаны уникальны. В отличие от других орехов, в них практически нет жира и масел. А вот калия, магния, углеводов и неразрушающегося при термической обработке витамина С, напротив, много. В сочетании с витаминами группы В и антиоксидантами, эти элементы помогают бороться с бичом нашего времени, стрессом. И с инфекциями, кстати, тоже. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда. Мирушник в ООН потребовал изучить факты пыток российских пленных на Украине. Более 2000 обращений поступило на линию психологической помощи «Школа доверия» за месяц. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Волгограда, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в ходе неформального заседания Совбеза ООН по Украине потребовал изучить факты пыток российских пленных на Украине, а правозащитников получить доступ к местам содержания пленных россиян. По его словам, в украинских казематах пленных морили голодом и жаждой, выделяя по пол-литра воды в день, и не предусматривали даже туалет в местах содержания. Пострадавшие пленные также сообщали о применении практически средневековых пыток с выжиганием клеем и вырезанием нацистских знаков на теле, отметил Мирошник. Организация Объединенных Наций попала под влияние западной пропаганды, уклоняясь от фиксации преступлений Киева и выступая с голословными выпадами в адрес Москвы. Об этом заявил постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя. По его словам, обсуждение украинского кризиса в мировых СМИ и Совбезе ООН нельзя назвать объективным или всесторонним из-за скоординированной медийной линии западных спонсоров конфликта. Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель потребовал от телеканала MS Now извинений за неподтвердившееся сообщение о том, что он якобы приехал в Россию. Об этом написал Патель в соцсети X. Глава ФБР был на мероприятии в штате Вирджиния. Трансляция с его участием шла на одном из местных телеканалов. ФБР также выложила в соцсетях отрывок из выступления директора.

0: километров в час связь начинала пропадать, что помешало ВСУ и ограничило логистику. Позднее Владимир Зеленский признал, что со Starlink на Украине возникли сложности. Более 2000 обращений поступило от школьников, их родителей и педагогов на линию психологической помощи «Школа доверия» за месяц ее работы. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России. Ведомство отметили, что около 40% абонентов составили обучающиеся, 23% родителей – законные представители, 1,5% – педагогические работники. Линию психологической помощи открыл в сентябре министр просвещения Сергей Кравцов. Она помогает детям, родителям и педагогам получить поддержку в сложной ситуации, обсудить проблему со специалистом и определить дальнейшие действия. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Вы слушаете информационный час на радио «Спутник», и в ближайшее время нам с вами предстоит обсудить очень много важных и интересных тем. И начнем с того, что Верховный суд России признал Батлхаджинцев террористической организацией и запретил ее деятельность на территории России. Решение подлежит немедленному исполнению, и заявление подавала Генпрокуратура. Основная часть процесса прошла в закрытом режиме. Очень много всяких террористических акций было совершено. Также к вооружению террористов, напавших на Крокус-Сити-Холл, они были причастны. Давайте обсудим все вместе с нашим экспертом, подполковником ФСБ в отставке, политолог, автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев. Александр Леонидович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Александр Леонидович, расскажите, пожалуйста, почему эта организация действовала с 1990-х годов, я смотрю, и вот только сейчас принято такое решение?
3: Объективной сложностью в данном случае было следующее обстоятельство. Дело в том, что община Батлхаджи Белхароева, она имела не только ярко выраженные черты. С одной стороны, тоталитарной, радикальной секты, а с другой стороны, организованного преступного сообщества. Но проблема заключалась в том, что она, эта организация строилась на кланово-родовых связях. И в значительной степени представляла собой ряд родственных друг другу групп на территории Ингушетии. То есть это означало, что так или иначе, связываясь с батлхаджинцами, вам приходилось довольно глубоко погружаться в вопросы внутреннего социально-политического и кланового родового построения Ингушетии как социума. То есть этот вопрос обойти было просто физически невозможно. Однако на основании довольно серьезной и, прямо скажем, тяжелой уголовно-процессуальной практики Верховному суду были представлены доказательства о том, что данная организация является абсолютно вредной, абсолютно опасной, то есть чем занимались члены этой организации. Они вели абсолютно криминальный образ жизни. Этот криминальный образ жизни диктовался теми постулатами, которые диктовались именно религиозными лидерами этой организации. Угу. Более того, преступления на межэтнической, межкультурной почве, они вот так или иначе трактовались членами общины как некий позитив, то есть доступно и разрешено все, что приносит пользу общине. В конечном итоге, что мы имеем в обширной криминальной практике этой террористической организации? Это многочисленные случаи грабежей, убийств, разбоев, вымогательства, нанесения тяжких телесных повреждений и увечий, вплоть до отрубания рук, ног и так далее. Мы имеем многочисленные случаи сознательного участия батлхаджинцев в различных террористических акциях, начиная, в том числе, из самых известных. Это две атаки на
2: Невский экспресс, вот здесь Невский перечисляется, экспресс, да, и Крокус-Сити-Холл.
3: 2009 год, в двух пусках под откос этого высокоскоростного поезда сознательно, в трезвом уме и здравой памяти принимали участие именно батлхаджинцы. Московское управление ФСБ в том числе занималось расследованием этих террористических актов и получило уже тогда однозначные свидетельства, что преступления совершались на религиозной и идеологической почве. То есть никаких случайностей. Опять-таки, случайно.

0: участие в убийстве главы войск РХБЗ Кириллова. Опять баталхаджинцы. Теракт в Крокус-Сити-Холле. Опять баталхаджинцы сознательно участвовали в приискании средств совершения терактов, в частности, автоматов, в обеспечении поддельными документами и так далее. И многие другие террористические, чисто террористические акции, я уже не говорю про грабежи и разбои. То есть баталхаджинцы очень хорошо известны не только органам госбезопасности, а Министерству внутренних дел, в частности, Управлению по борьбе с организованной преступностью, дело по борьбе с бандитизмом. Это одна из крайних форм организованной преступной деятельности. Бандитизм. Крайняя жестокость, полная неразборчивость средств и довольно легкое принятие решения, лишение людей жизни. В общем и целом, баталхаджинцы давным-давно напрашивались, и, слава богу, наконец они официально признаны полноценной террористической организацией. Это абсолютно полностью исключает возможность ошибки. И более того, это открывает возможности как для федеральных, так и для региональных властей окончательно закрыть эту тяжелейшую страницу нашей истории. Там, где каждый раз они пытались цепляться за то, что их преследуют якобы за религиозные убеждения, ничего подобного. Грабежи, разбои и убийства никоим образом не приветствуются ни одной религии, они нигде не одобряются. За исключением различного вида тоталитарных сект, которые всегда являются исключением, тем самым исключением, которое подтверждает общие правила. В общем и целом, проблем с исламом в нашей стране нет и не было никогда. Проблемы всегда возникали с сектантами, которые, это касается не только, между прочим, исламских сект, огромное количество радикальных сект, и в православном христианстве тоже существует, это надо просто признавать. И не только там. В общем, есть огромное количество отвлечений в туманизме, которые точно так же толкают людей на те или иные агрессивные действия. В общем, в целом, как только вы начинаете исповедовать агрессивные взгляды, это уже не про религию, не про то, чтобы жить с кем-то в мире, а про то, каким образом доминировать над кем-то и злоупотреблять положением сильного. Соответственно, с баталхаджинцами вопрос на уровне Верховного суда ставит огромную жирную точку в деятельности этой структуры. Я полагаю, что теперь, с учетом вступившего в силу решения, мы можем сделать для себя следующие выводы. Во-первых, деятельность баталхаджинцев на территории России будет значительно и в короткие сроки сведена до нуля. Более того, очевидно, их идеологам придется из России бежать, потому что проповедовать свои взгляды в нашей стране у них уже не получится ни при каких обстоятельствах. Члены баталхаджинской общины – это террористы. Все, вступил в общину, без обид, тебе уже гарантирован срок. Соответственно, что будет происходить? Они начнут расползаться по тем странам, где они могут так или иначе найти себе применение, в первую очередь, по линии терроризма. Это Украина. Можно предположить, что часть баталхаджинцев попытается сбежать в Турцию, кто-то уедет в США, кто-то в Британию. В Европе, в частности, в Германии, людям с подобными, с радикальными взглядами тоже, надо быть откровенным, частенько бывают рады. Их пытаются использовать в качестве агентуры против нашей страны.
1: Александр Леонидович, вы, простите, что я вас перебиваю, у нас просто немного времени с вами остается, еще несколько вопросов хочется все-таки успеть задать. Вот вы сказали такую фразу: все, что приносит пользу общине, все это делают. Здесь, знаете, передо мной как раз стоит открытая статья к ситуации в Крокус-Сити-Холле, где погибли 147 человек, более 300 получили повреждения различной степени тяжести. Вот если мы говорим, например, в таком ключе, в такой ситуации, все, что приносит пользу общине, вот эта ситуация как могла принести пользу?
0: Деньги.
1: Деньги.
0: Деньги, безусловно. Вы что же думаете? Баталхаджинцы даром участвовали в тех или иных преступлениях? Ничего подобного. Это все зачастую, в большинстве случаев, это сознательный найм. То есть это циничное совершение преступлений просто потому, что платятся деньги. Угу. Еще раз хочу отметить, что у этих людей не было никаких моральных, этических ограничений. Крайняя жестокость.
1: Я вас поняла. Спасибо. Спасибо вам огромное за такой развернутый комментарий. Я, знаете, вот у нас буквально с вами 30 секундочек. Последний вопросик вам все-таки задам. Вот как-то сейчас повлияет это решение на ситуацию в Ингушетии, на Северном Кавказе в целом? Да, вы говорите, что многие будут куда-то уезжать, в другие страны даже. А вот если мы возьмем просто Ингушетию, Северный Кавказ, вот сейчас что будет происходить?
0: Это будет однозначная декриминализация обстановки в республике и в прилегающих регионах. Угу. совершенно однозначно тем людям, которые так или иначе считали возможным строить взаимоотношения. Ведь батлхаджинцы, они контролировали по линии криминалитета различные коммерческие структуры. А теперь встает вопрос следующий. Вы отдаете деньги батлхаджинцам, так или иначе, там, натравливаете на конкурентов или используете их в качестве защиты от других криминальных группировок. А теперь вы с этого момента финансируете терроризм. И вам придется делать выбор.
1: Спасибо. Спасибо вам огромное за интересную беседу, развернутый комментарий подполковник ФСБ в отставке, политолог, автор телеграм-канала «Азартная политика». Александр Беляев был с нами на связи. Мы переходим к следующей теме.

0: Следующая тема позитивная. Здесь однозначно можно сделать такой вывод. Вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке значительно улучшилась. Также поручил усилить поставки топлива в регионы и контролировать цены на заправках. И, что важно, Россия будет стремиться к исполнению обязательств по ОПЕК+. Все эти темы мы сейчас обсудим вместе с нашим экспертом. Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков с нами на связи. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Игорь Валерьевич, расскажите, пожалуйста, что именно изменилось? Поставки, цены, доступность на АЗС. Почему мы сейчас стали двигаться в направлении улучшения ситуации?
1: Ну, мы видим, что, во-первых, рынок у нас внутренне стабилизируется за счет, как минимум, снижения объемов потребления. Угу. У нас всегда зимой, как во всем северном полушарии, на самом деле, земли, потребление топлива зимой меньше, чем летом. И, соответственно, у нас сейчас постепенно-постепенно снижается объем внутреннего потребления. Угу. И, в том числе, высвобождается топливо для экспорта. Это, прежде всего, по дизелю. Потому что мы еще и дизеля всегда производили гораздо больше, чем бензина. В обычный год, когда вот не было каких-то неплановых ремонтов, мы 50% дизеля произведенного экспортировали, и второй половины было вполне достаточно для внутреннего рынка. А по бензину 90% от произведенного объема мы всегда потребляли на внутреннем рынке. А зимой побольше можно было экспортировать, там летом поменьше. Вот. И получается, что у нас бензин по-прежнему пока запрещен для экспорта. И даже есть определенные сложности там в отдельных регионах, и часто там особенно высокооктановые топливо, оно в большем дефиците, там 95-й, 98-й, 100-й бензин. А вот по дизелю такой ситуации нет. Мы видим, что дизель повсеместно уже есть на АЗС. Там какие-то отдельные заправки, конечно, могут там не успевать довозить, но в целом дизель есть. И более того, уже формируется переизбыток его. И мы в любом случае экспортировали бы дизельное топливо, вернулись бы к экспорту. Поставил вопрос, это надо ли ждать нам до конца октября, или вот надо с середины месяца возобновить экспорт. И вот как раз тут были некие договоренности с Соединенными Штатами, сейчас они уточняются, но тем не менее мы теперь можем рассчитывать на определенные политические, в том числе, профиты для себя. Хотя, опять же, мы в любом случае бы начали бы экспорт. Другой вопрос, что теперь мы выторговали определенные бонусы там, и смягчились санкции на поставку дизеля в Соединенные Штаты, и в том числе там мы видим некий разлад Украины и США. Это все нам выгодно, вот, поэтому в любом случае это лучше, ну и ситуация улучшается. И плюс к тому, Новак заявил, что у нас часть НПЗ будет выходить сейчас из ремонта, значит, и объем производства будет увеличиваться. Мы там сейчас данных не публикуется официально по объему нефтепереработки, поэтому мы вот опираемся на те заявления, которые есть. Но позитив тут еще в чем есть, Новак как бы вскользь об этом говорил и в Новосточном экономическом форуме, и сейчас так намекнул на то, что у нас, когда на ремонтах нефтеперерабатывающие заводы многие находятся, получается, что мы вынуждены еще больше пытаться экспортировать сырой нефть, раз мы переработать ее не можем. Вот. А когда у нас наоборот, в общем-то, увеличивается нефтепереработка, получается, часть топлива туда уходит. И мы потом экспортируем эти углеводороды в виде нефтепродуктов готовых. И таким образом мы можем увеличить добычу. Вот у нас для бюджета это очень важно, потому что у нас основные налоги берутся на скважине, то есть это НДП, налог на добычу полезных ископаемых на нефть. И сейчас очень как бы выгодная, с одной стороны, ситуация, что цены и на нефть, и нефтепродукты на мировом рынке высокие, и можно хорошо заработать, но у нас объем добычи должен еще увеличиться, чтобы мы еще больше заработали. Наша вся добыча меньше на 1,5 миллиона баррелей в сутки, чем нам разрешено квотами ОПЕК+. И мы в этом плане имеем потенциал увеличить производства. Но для этого нужно, опять же, нарастить нефтепереработку, экспортировать еще больше нефтепродуктов, и, соответственно, тогда можно и добыча, вот, опять же, подрастет, потому что будет куда девать как бы нефть.
0: Но вот все равно, кстати, слушатели пишут, что есть еще некоторые проблемные регионы, и спрашивают, что будет делаться там, в этих проблемных регионах, для того, чтобы как-то восстановить тоже эту ситуацию. На топливном,
1: ну, основные проблемы у нас скорее с бензином, как я говорил, особенно высокого октанового числа, там 95-й, 98-й, 100-й. Вот. И тут, конечно, тут экспорт закрыт у нас еще с конца зимы, и я думаю, что в этом году экспорта бензина не будет. То есть вот одна из мер, стабилизация – это запереть весь доступный бензин на внутреннем рынке. Опять же, смягчены требования к экологическому классу, то есть можно сейчас производить и продавать Евро-4, Евро-3, Евро-2. Вот. Но главная стратегическая задача, конечно, остается для государства – это обеспечение безопасности НПЗ. То есть если они выйдут из ремонтов, то и другие, кстати, меры не нужны будут. И мы обратно вернемся там, к Евро-6, к Евро-5 и так далее. Поэтому здесь в бензине важно идти дальше по пути обеспечения безопасности НПЗ. Тут и компании своей стороны работают, и пытаются, в общем, дополнительные защитные сооружения какие-то сделать. И государство работает. Но надо понимать, что тоже это прерогатива государства. И, условно говоря, все, что взрывается, компания не может себе купить. Многие ошибочно считают, что вот компания там все
0: это не делает. Спасибо большое. Игорь Валерьевич, простите, у нас, к сожалению, время ограничено, но вы все очень подробно, как обычно, рассказали. Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков был с нами на связи, и мы переходим к следующей не менее интересной теме.

0: Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельсон с нами на связи. Арсений Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здесь вот собирается совещание по кибербезопасности. Владимир Владимирович Путин будет там вещать. И уже есть некоторые высказывания о том, что для нейтрализации киберугроз необходимо совершать систему цифровой безопасности в России. И киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень. И да, это действительно так. Как раз мы с вами должны были изначально обсудить тему относительно того, что в России происходит массовый сбор в работе интернет-сервисов. Пользователи очень сильно жалуются. Вот что вы можете сказать по этому поводу? И еще очень важное заявление Владимира Владимировича. Россия системно и последовательно выстраивает цифровой контур экономики, проводит ее платформизацию.
1: Да. Ну, касательно сервисов, тут более-менее понятно, насколько сейчас можно все понимать. Mm-hmm. Есть неработающие сервисы. Эта неработоспособность вызвана, по сути, отсутствием нужных серверов, которые были отключены или разрушены. И сейчас задача у большого количества российских компаний, которые обслуживались так или иначе на этих серверах, восстановить свои определенные сервисы, которые выполняли разные задачи. Uh-huh. Перенести, соответственно, их копии в другие дата-центры или иным образом изменить логистику. То есть, в первую очередь, это не про восстановление утраченных данных и утраченных сервисов. Они все, как правило, максимально дублируются по разным дата-центрам для не только вопроса безопасности, но и для вопроса качества использования. И, соответственно, разные из этих сервисов, в том числе Яндекса и других участников, которые применяли дата-центры, которые пострадали, будет восстановлено за определенное количество недель, в зависимости от сложности.
0: Все-таки недели вы считаете, да? Не дни понадобятся, а недели?
1: А обычные сервисы, да, тут вопрос недели, а какие-то, так скажем, необычные сервисы в духе суперкомпьютеров здесь, конечно, могут растянуться какие-то задачи на годы.
0: Здесь вот еще, знаете, интересное заявление от Владимира Владимировича. Россия внедряет передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных. А вот что это за передовые подходы? Мы уже слышали о них ранее или сейчас какие-то новшества происходят в связи со всем, что случилось в ближайшие дни? Последние дни.
1: Я бы не сказал, что это как-то повлияет на технологическую архитектуру. Это в большей степени связано с тем, что мы все больше применяем искусственный интеллект для обработки больших массивов данных, и для этого нужны новые формы хранения и новые формы обработки. И, соответственно, мы здесь в плане практики никак не отстаем, и, соответственно, новые задачи ставим, новые требования к государственным структурам в плане информационных систем, бизнес перед собой ставит задачи и так далее. Что касается кибербезопасности, наверное, сейчас основная тема, и в том числе та, которая обсуждается и о которой говорит Владимир Владимирович, это быстрый рост искусственного интеллекта приводит к тому, что каждый, по сути, владелец и агент становится потенциальным нарушителем, потому что, ставя задачу и агенту, даже элементарную, он вполне может нарушать контур безопасности определенных структур государственных, в том числе вопросы, допустим, в Австралии возникли, когда 2 недели назад целый ряд министерств ломался агентами из США. И тогда они вызвали руководство этих компаний к себе.
0: Арсений Александрович, а простым пользователям что нужно сейчас знать? Может быть, нужно как-то тоже защитить свои данные, минимизировать неудобства?
1: Ну, касательно
0: вот простые люди
1: и дата-центров, здесь необходимо только лишь ждать. Никакие данные, соответственно, никуда не утекали, ни в коем случае не переживать. Мошенники, как всегда, играют на любых изменениях, могут предлагать что угодно, и и то, что их данные могут, что-то с ними может произойти, но за определенные действия, платы, переводы на безопасные счета, все восстановится как раньше. Конечно, этому не надо верить, и просто, соответственно, критично подходить к любой подобной информации, потому что сами сервисы не заинтересованы с граждан, с своих клиентов брать дополнительные, соответственно, деньги за это происшествие. И более того, Яндекс уже сказал о том, что пользователи Яндеклауда будут освобождены от уплаты в октябре.
0: Спасибо. Спасибо вам огромное. Вы очень подробно все нам рассказали. Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельсон был с нами на связи. Вы слушаете радио «Спутник». Я Илья Сухобалова. Сейчас короткая реклама. Продолжим обсуждать самые интересные темы.
2: Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
3: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
2: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
3: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
2: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо». Что? Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый «Бочарик». Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый «Бочарик». По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. В ходе преднамеренных ударов ВСУ по несовершеннолетним с начала года пострадали 484 ребенка, погибли 72. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, в августе только за один месяц пострадали свыше 100 детей. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саранска, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Рассуждениями о якобы российском вторжении, которое озвучивает главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, прикрываются совсем другие планы. Об этом заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, теория победы, представленная Гринкевичем в понедельник на Варшавском форуме по безопасности, внесла решающие детали в общую картину подготовки Альянса к ведению боевых действий высокой интенсивности против России. Гринкевич представил план по отражению потенциального нападения России и сам признал, что НАТО такого нападения не ожидает, несмотря на истерию в заявлениях политиков и СМИ. Терминалы спутниковой связи Starlink продолжают работать на Украине с ограничениями, сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на Минобороны страны. Ранее сегодня бывший замминистра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что работа Starlink ночью была ограничена. По его словам, при движении со скоростью более 160 км в час связь начинала пропадать, что помешало ВСУ и ограничило логистику. При этом бизнесмен Илон Маск позднее заявил, что Starlink – это коммерческий платный сервис, его нельзя использовать для наступательных операций, он гражданский. ВСУ пользуются военной системой Starshield, которая принадлежит американскому правительству. Ограничения на ее работу устанавливают Пентагон и лично президент США. Объем обрушившихся на Стамбул сегодня осадков является рекордным в современной истории города, заявил губернатор турецкой провинции Давут Гюль. Почти 1300 случаев подтопления зафиксировано в Стамбуле вследствие непогоды. Власти сообщили о первой жертве. Подросток погиб в районе Фатиха от удара током, наступив в лужу. Тем временем москвичам рекомендуется использовать городской транспорт для поездок завтра в связи с дождем, сообщили в столичном Дептрансе. Тем временем водители призвали снизить скорость, увеличить дистанцию, проверить работу дворников и уровень омывающей жидкости перед поездкой, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон в пути, соблюдать особую осторожность на мостах и эстакадах, а также заранее тормозить перед пешеходными переходами. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Поговори со мной».
6: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии клинический психолог Елена Тараванесова. Елена, я вас приветствую. Меня зовут...
7: Очень приятно, Наталья.
6: Наталья, попытаемся сегодня с вами научиться говорить «нет», потому что многим людям бывает это сложно сделать, потому что, вероятно, они думают, что когда они говорят «нет», они кого-то обижают, кому-то отказывают, может быть, не знаю, это для них какой-то вызов для других людей или нет. Так вот, у меня какой первый возник вопрос. Когда вы говорите кому-то «нет», это значит, что вы им отказываете или нет? Все-таки.
7: В зависимости от того, что мне нужно. Если что значит отказываю? Когда человеку очень сложно сказать «нет», ему кажется, что он зависит от этого человека, он боится потерять его расположение, потом ему будет хуже. И мы не понимаем одну вещь. В этот момент мы боимся не потерять его расположение, а потерять власть над ним. И это сразу меняет все. Если я боюсь отказывать, значит, у меня есть какой-то образ себя, который я хочу продвинуть. То есть я хочу быть всегда, например, добрый, отзывчивый, такой вот экспертный, который всегда можно обратиться в трудную минуту. И если вы ко мне обращаетесь в ту минуту, которую мне совсем неудобно, мне... Я говорю, я не могу отказать. Ну что значит не могу? Ну, конечно, могу, но мне, значит, невыгодно. И если тот человек, который устал, говорит «да», когда он хочет «нет», то в этот момент нужно просто посмотреть, действительно, просто честный разговор с собой. Насколько мне действительно я не могу, либо не хочу, и мне невыгодно сказать «нет». Почему? Ну, например, почему я говорю о том, что я, скажем так, а-ля борюсь за власть над вами, когда говорю, а не вам не отказываю. К примеру, кому мы обычно симпатизируем? Тому, кто попал в нашу картину мира, в раздел «хорошо», правильно? Редко мы симпатизируем тем, кто, ну, вот, по нашему мировоззрению, если у каждого из нас есть, что такое хорошо и что такое плохо, правильно? И если мы понимаем, вот я вижу вас, и вы у меня не попали вот в мое «хорошо».
6: А что значит в вашу
7: картину? В мое «хорошо», в мою систему ценностей. Ну, например, не так надо было начинать. Вообще все было не так. Да, вот как-то я вырос, я придерживаюсь вот этих ценностей. А вы их взяли и порушили. То есть то, что для меня ценно, вы взяли и обнулили. Обычному человеку это сложно, правильно? Когда приходит человек и как бы топчет то, что он держит впереди себя как ценность. Да?
6: Обычно это говорят, он мне не понравился.
7: Да, он обычно, да, почему? А вот почему не понравился? Если туда смотреть, это значит, не понравился. Он не попал в мою картину ценностей. Если он не попал в мою картину ценностей, тогда, если вдруг у него будет что-то не то, вряд ли я захочу ему помочь, правильно? Даже если он меня попросит. Я, скорее всего, скажу спокойно, а скажу нет. Но если он мне нравится, если я ему симпатизирую, если он попал, он со мной одной крови, он думает точно так же, мы вместе с ним. И в этот момент, если он просто даже обмолвился, то ой, у меня там какие-то проблемы или еще что-то, часто бывает, мы сами начинаем предлагать помощь тому, кому мы симпатизируем. И бывает, мы делаем больше, чем мы предполагали делать, только для того, чтобы как бы помочь тому, кто нам нравится. Так? Бывает?
6: Бывает, да. Тут просто такое немножко я для себя поймала противоречие. Ага. Вроде бы я хочу понравиться или человек мне понравился. То есть получилось, что
7: сначала человек, мы решили, что это человек, вот смотрите, что дальше. Я хочу и вам понравиться. Для этого, например, я буду смотреть. Вы скажете, ой, вы можете задержаться на 2 часа или перенести съемку. Если я хочу вам понравиться, чтобы у нас с вами были хорошие отношения, то даже если мне это неудобно, я скажу, да-да, конечно. А потом скажу, я не могла отказать. Так не могла ли? Или хотела вам понравиться? Но раз вы меня попросили перенести, значит, у вас есть какой-то форс-мажор, вам неудобно, и вы мне будете благодарны за то, что я перенесла съемку, правильно? И это оформила, да-да, конечно. Без проблем.
6: И еще с вами отношения на будущее, да, как-то
7: слышно? Конечно, конечно. Они уже завязываются в другом ключе. Вы понимаете, что я пошла вам навстречу, вы мне за это благодарны. Все, в следующий раз даже просто, знаете, как на интуитивном уровне, невербальном, я понимаю, что у нас с вами по-другому пойдет общение. Учитывая, что я вам не отказала там, где другие могли отказать. Все. Говоря сухим языком, вы у меня на крючке. То есть у нас уже пошел. Бывает такой энергообмен, слышали? Вот в этом энергообмене у меня уже есть одно очко.
6: Вы сейчас описали, как что-то такое, знаете, положительное, вот этот вот момент отказа, а ведь часто его воспринимают, вот это неумение говорить «нет», как слабую сторону человека, что значит он слабый, он не умеет себя, там, не знаю, правильно показать, он безотказный, он такой вот какой-то, им легко манипулировать, вот такой он есть какой-то бедный, несчастный.
7: Бедный, несчастный, знаете, жертва командует парадом. Жертва всегда вот так за яйца держит своего тирана. И он и не может пикнуть. Почему? Да, это все весь, это именно так. Я когда вела курсы и, например, семинары для жертв, я говорила, ну что, власть держащая мира сего, с вами другой разговор. Почему? Потому что человек, который бедный, несчастный, им всем манипулирует, перед ним весь мир должен. Ну все. Если уж так коротко говорить, все, если вы все передо мной должны, я пожертвовала своим временем для того, чтобы прийти к вам. Знаете, сколько меня, между прочим, онкобольные ждут. Стоит ли вот этот, вот просто этот разговор, чтобы меня вот оттуда отвлекать? Например, я к вам приехала, а не вы ко мне.
6: Я уже себя почувствовала виноватой.
7: Понимаете? Я... Все. Видите, как это просто делается. То есть чувствуете вину и захотите как-то ее загладить, потому что вам внутри не захочется чувствовать, жить с этой виной, правильно? И даже вам захочется загладить ее не передо мной, а перед собой. Потому что каждому человеку хочется думать, что он хороший человек. И то, что он кому-то должен или что-то сделал не так, нам не нравится. Мне тоже, например, не нравится. Да? И поэтому, когда человек говорит, ой, он всем никому не отказал, я не могу никому не отказать. Это все, кому он не отказал, теперь перед ним должны, потому что он пожертвовал своим временем, своими ресурсами перед ними.
6: Ну, сейчас мы описали того прекрасного человека, который, во-первых, умеет манипулировать с помощью своих вот этих вот соглашений на все. Да? Да. Получается, что он, в принципе, управляет другими людьми и делает своих интересов.
7: Однозначно.
6: Но большинство людей, мне кажется, так не умеют делать. Они, скорее всего, вот больше стоят на позиции жертвы.
7: Интуитивно управляют. Каждый раз, когда ко мне приходят клиенты, и когда мы начинаем разбирать, каждый клиент находит, как он манипулирует, как он управляет своим окружением, кому он не говорит «нет». Смотрите, он же не сволочь и не дурак, почему так делает. У него есть незакрытая потребность, которую он просто не знает, как по-другому закрыть. Он не знает, как получить это по-другому. И таким способом он убивает двух зайцев. И тебе вроде сделал хорошо, там папа, мама, муж, жена и дети. И себе галочку сделал, что потом я могу тобой воспользоваться. Ну, то есть я сейчас пошла туда, куда тебе нужно было, а мне нет, да? А завтра ты и пойдешь. Помните, в детском саду две девочки, например, играют в «Дочки-матери». Я работала в детском саду психологом. И одна другой говорит, давай играть «Дочки-матери», чур я мама. И другая говорит, да. Говорит, давай, только завтра мама я. Что это значит? Сегодня Катя Машу имеет, завтра Маша Катя. Все.
6: Вот. Все друг другом пользуются, да?
7: Да, и причем это нормально. Знаете как, мы обыгрываем эти ситуации, и нам иногда бывает очень приятно сделать чужое поручение. Здесь ничего плохого нет. Вообще ничего.
6: То есть получается, что не нужно никому отказывать? Я вот все пытаюсь понять.
7: Нет, нужно просто всегда понимать свой подход.
6: Для чего ты это делаешь?
7: Для чего я это делаю? В действительности ли я хочу это сделать? И что я потом буду иметь? Здесь есть один важный нюанс. Жертва командует парадом, она управляет, она получает свое, но есть одно «но». Жертва обязана быть несчастной. И это, я считаю, очень дорогая цена. То есть я считаю, лучше по-другому закрыть свои потребности, чем чувствовать себя несчастным. Как только энергетически жертва, человек почувствовал себя счастливым, у него на уровне энергетики просто вот сразу снимается ярлык, что он жертва, и все, больше перед ним нету виноватых, да? И все, и больше схема распадается, больше не работает. Поэтому стоит ли идти, то есть никому не отказывать, а потом как будто, знаете, это очень иллюзорно. Я могу с вами 10 лет общаться и 10 лет вам не отказывать в надежде, что один раз вы мне понадобитесь. А такого случая может не получиться. Анекдот есть такой. Все говорили мужчине, женись, а то в старости не будет кому подать стакан воды. Он женился, прожил очень несчастную жизнь, умирает, и он говорит, что? Он говорит, подзывает, хочет что-то сказать. А пить-то и не хочется.
6: Да, это известная шутка, да, что не хочешь.
7: Это то же самое. То есть ты как будто бы заранее планируешь, что здесь ты наладил связи, здесь. То есть ты обслуживаешь свой образ себя, такого хорошего, отзывчивого, доброго, порядочного, надежного человека или же какого-то другого, неважно какого образа. Образ может быть разным, образ может быть и нарицательный, но важно, что ты придерживаешься этого образа и его одежды. Например, бывает так, что человек, наоборот, имеет такой стервозный характер, и наоборот, а я всем наперекор. Да, она бывает даже устала от этого наперекор. Что маме наперекор делает? На автомате перенос на всех. Да? А я вот такая строптивая. Почему? А потому что вот маме строптивая и всем строптивая. То есть, а я со всеми такая мама, я не только с тобой. Она даже уже устала. Реально клинический случай, то, что я вот сейчас рассказывала, была ситуация. Она уже устала драться с миром.
6: А бывают такие случаи, что, значит, вот опять же, я все к теме отказов пытаюсь разобраться, когда вот один человек, он на все соглашается.

0: больше ему платите, скажем так, чем тому, кто честно вам сказал, я это не могу сделать. Если я вам честно сказала, я не, то, что ты просишь, я не могу сделать. Я бы могла, если бы хотела, могла, или не хочу. Время есть, но я это время хочу потратить на себя. Просто я хочу сегодня отдохнуть. В принципе, физически могла бы выйти и поехать, куда тебе надо. Но вот сегодня не то настроение. Я не пойду. В этом отказе я более честна с моей подругой или с кем, кому я отказываю, чем если бы я пошла. Понимаете, как это работает?
1: Угу.
0: Потом обязательно идет такое... Мы люди, мы общаемся невербально. На 80% невербалики и только 20% наших слов. И у нас вот это зреет, знаете, потихонечку капли, капли, капли, капли, вот так вот зреет вот это, знаете, банк вины, и что сколько раз я делала для тебя, он невидимый, он невербальный. Просто в какой-то момент человек начинает чувствовать себя немножко неуютно, знаете, как будто бы вот, боже мой, этот человек столько для меня сделал, а я... Знаете, как это влияет на самооценку человека? А он же потом ушел в другую степь, и с другими людьми так общается уже вот с такой своей самооценкой. Это того стоит?
1: Такой вопрос у меня еще возник. Часто мы говорим про то, как сложно там отказывать другим людям, а вот себе, наверное, еще сложнее в чем-то отказывать.
0: Нам сложнее себе отказывать, когда мы преследуем какую-то цель, которую мы не хотим признавать. К примеру, мы... очень хотим выглядеть я. Вот смотрите, я тоже вам не отказываю. Но потому что я в своих глазах хочу выглядеть такой всесильной и такой всемилостливой. И такой, которая всем помогает тогда, когда никто не помогает. В этот же момент я же собой упиваюсь. Это может человек не видеть. И когда вот если человек не готов к такому срезу, он может возмутиться, сказать, как ты можешь такое говорить? Я это делаю искренне. Я тоже делаю это искренне 40 лет. Но честно, был я очень искренний человек. Во всем кабальне это искренние люди. Но они как искренне сюда вбрасываются, да? Так это. То есть все, что мы делаем, вот эту жертву, мы, скажем так, все онкобольные жертвы, но не все жертвы, слава богу, онкобольные. Но вот махровую жертву мы прямо так отдаемся, максималисты, вот прямо от души. Это правда.
1: Ну, дай бог, чтобы это все помогало, скажем так.
0: Ну, кто хочет, тому помогает. Нету ни одной болезни, которая нам не помогает. Она у нас все болезни заказные нами лично. Мы их упрашиваем еще.
1: Наверное, да.
0: Я могу так говорить по моему опыту, потому что я как специалист по психосоматике, клинический психолог, я как раз-таки работаю с людьми с диагнозами. И очень часто ко мне приходят и говорят, у меня такой-то диагноз, врачи не могут помочь. Ну, просто хронические какие-то тяжелые диагнозы, кроме онкологии, которые, в принципе, неизлечимы. Ну, например, как синдром раздраженного кишечника, например, НИАК. Это тяжелейшие заболевания, которые никак, ну, просто не могут излечиться. И дай бог, что если могут поднять какое-то качество уровня жизни на какой-то более сносный. Все. Приходят, я их пальцем не трогаю. Я говорю, друзья, я лечением не занимаюсь. Я занимаюсь вашей головой. Да и дойдите там. Клининговая компания Небесной канцелярии. Там можно почистить кое-что там, разрешить произвести уборку, показать. Это что, это что, это что. Это надо, нет, и показываю, что нужно. Это убирается. Очень много вот у меня есть задокументированные случаи, например, которые... уже даже выставлено, но при того же самого НИАКа, когда полностью люди ушли, полностью выздоровели. Но не я это сделала. Это не я такая, которая сделала. Я просто показала, они имели шанс. Да, я знаю, как это делать. Я знаю ходы-выходы вот в этом, как из этого зелья создать то есть точку. То есть ясность навести в голове у человека. Но вот я-то со всеми работаю на 100 из 100. Они все берут, потому что когда раскрываешь, они говорят, ой, а я вот не хочу так видеть. Мне так неинтересно.
1: Ну, то, что нужно как-то принять, да, вот это,
0: да,
1: что ты сам,
0: да,
1: сам поэтому, виноват.
0: Поэтому, как я говорю своим клиентам, когда они говорят, Лен, вы волшебница, я говорю, волшебники вы, это ваш результат. Потому что я был шанс в вашей жизни, и вы его использовали. Но если бы это действительно делала всегда я, значит, у меня был бы 100%, да, со всеми. Но я вижу, что это не так.
1: То есть я правильно понимаю, что здесь задача человека как бы направить, чтобы он смог себя,
0: да,
1: внутри перенастроить.
0: Да-да-да. И это очень тонко, это прям ювелирная работа, потому
1: как бы выйти вот из этого состояния и перейти
0: однозначно
1: в следующее.
0: Однозначно. Это очень тонкая работа, потому что кроме уже известных сейчас уже больше 10 лет бум психосоматики, например, да, что вот все говорят, что от болезни там ты сам придумал себе, сделал. Дело в том, что люди очень боятся отдавать болезни, потому что это их единственный щит, которым они пытаются закрыть ту психологическую проблему.

0: которая у них есть. Самое интересное, даже не то, которая видна. И обычно болезнь – это то, что помогает им здесь. Я болею, я вот здесь должна сконцентрироваться, я не могу смотреть туда, потому что мне там очень страшно. Мне там настолько невероятно больно, настолько невыносимо вот то, что здесь. И это на уровне психологии вот творится, да, что я готова заболеть любой болезнью вот здесь встать, чтобы мне туда не... Я сама себе объяснила, а почему я туда не смотрю. Как вы думаете, если здесь вдруг появится человек, это отдай болезнь, тебе не нужно, отдам ли я? И если я знаю болезнь, я как-то переживу, я как-то с ней ее я могу эмоционально пережить, эту боль, а вот эту не могу. Да я убью любого, кто у меня попросит болезнь, который мне скажет, сними, солнышко, бронежилет и каску, а я на поле боя. Да я вас первых пристрелю, кто из меня захочет это снять. С разговором, что, видите ли, 20 килограмм весит, тебе сложно, ты девушка. Ничего страшного, и 30 поношу. Так вот болезнь, это как бы своя ноша не тянет. Это вот она очень помогает. И почему говорю, ювелирная работа. Тут нужно не... Уже все знают, что, например, какая-то болезнь, это вот про это. Например, легкие отвечают за страх смерти или еще что-то. Надо вот не про это говорить, а... Он это не отдаст. Ну, я по опыту знаю, я твердый калач. Он просто не отдаст это, да? Uh-huh. Это потевно. Он вот этот момент, он показывает, а что там больно, что он от чего отвернулся, не может смотреть. Его задача как раз разобраться с этой частью. Когда эта часть разбирается, успокаивается, да, тогда вот болезнь уходит. Я не касаюсь своих клиентов.
1: Я пытаюсь понять, а вот как понять, что болезнь именно от психосоматики приходит, что это она вот из головы пришла, а не откуда-то еще? Что она именно психосоматическая.
0: А, смотрите, у нас есть головной мозг, то есть у нас есть тело.
1: Просто не все же болезни от головы идут.
0: Кто вам сказал?
1: Нет, все.
0: Да. Ну, смотрите, я вам так могу сказать. Я практик. У меня в детстве была кличка «Фома неверующий», потому что мне нужно было очень четко обязать. А чистота эксперимента... А вот это учли, а вот это учли. У меня папа с ума сходил, говорит, слушайте, не лезьте к ней. Она просто задолбает всех. Ну, дятина, дева, что взять? Поэтому я практик, я проверяю. Мне теория, дайте мне теорию, я с удовольствием ее возьму, и я ее проверю. И вот когда приходят как раз-таки с любыми болезнями, если человек это закрыл, еще раз повторяю, это не я гениальная волшебница, придите ко мне, руку положу, и я всех вылечу, вовсе нет. Но если человек выбрал показать, сделать, помочь, и он готов, и он это закрыл, вот та самая болезнь, которая считается, например, неизлечимой или вообще нет психосоматики, почему она ушла у него? Первый, второй, третий, пятый клиент, сотый. Почему тогда они уходят? Я очень простой человек. Я не пошла в науку доказывать какие-то теории. И мне очень интересны сами люди. И общение с ними. И у меня более 8 тысяч клиентов было, прошли через меня. И когда я это вижу, я просто восхищена человеком. И это его реально, его правами в его жизни 100%. Просто людям очень опасно признать, что действительно все болезни от меня зависят. Ну как же, я же так все выстраивала, чтобы... А если вы мне сказали, что это от меня зависит, тогда получается то, что я пыталась не смотреть, вся ответственность на меня вернулась.
1: Угу.
0: Это очень страшно, это очень-очень страшно просто. Все возмущения, которые, когда мне я начинаю говорить, что даже онкология заказная, то есть она приводит, ну, помню я свое состояние, к которому я пришла. И потом, когда я выясняла, есть такие психологические особенности, картина мира онкобольного. И я, когда стала с ними работать, я вдруг смотрю, у одного, второго, третьего, вне зависимости
1: от
0: вида рака, да, от вида рака, пола, возраста. У всех есть, у меня даже в свободном доступе на моем YouTube-канале есть такой фирменный рецепт онкопирога. Там 6 слоев. Вот как, что это за слои? Это я специально в свободный доступ выложила, чтобы все, кто захотел, не в привязке со мной, могли это. Один эфир, он 3 часа идет, потому что я очень подробно про каждый этот слой рассказываю. А второй 2 часа, и называется «Важное дополнение к первому». Второй обязательно надо посмотреть, потому что там вот первую причину запуска стоит. Просто он позже открылся, как говорится. Знаете, самое сермяжное открылось чуть-чуть позже, чем записывалась первая часть. 5 часов. То есть кому нужно, там очень подробно. Просто открыто берите, пробуйте.
1: И какая первая причина? Или их несколько все?
0: Разочарование в себе и отсутствие радости. Но вот к нему доходит все вот это. И это разочарование, которое приходит Потому что какое-то время мы просто теряем, пришло разочарование, и у нас ушла радость, телесная радость. Вот мне сейчас с вами просто приятно говорить. Мне телу приятно. Я не знаю, может быть, это видно, да, что я здесь не просто сижу, потому что ну, должность обязывает, там мне нужно передать. Нет, вы чувствуете? Я удовольствие получаю. Я удовольствие получаю, когда я работаю. Я перестала образами ходить. Здесь образ Лены, которая специалист, здесь кто-то. Нет, я сказала, все, теперь везде будет я, буду я ходить. И мне поэтому интересно. Я вернула, у меня не было этой радости, когда я получила. То есть я ее потеряла, ее похоронила. Так вот, первое, что я делаю с клиентами, онкоклиентами, которые приходят, я задаю два вопроса. Почему ты захотела отсюда уйти? Зачем тебе здесь остаться? На сколько процентов ты завтра хочешь здесь жить, проснуться? И обязательно нужно найти обычные телесные радости на сегодняшний день, каждый день. И они не должны стоить ничего. То есть это не про то, ой, я давно хотела в круиз. Нет, это не подойдет.
1: Нужно делать все здесь и сейчас, да?
0: Я в 2020 году выставила пост про это, откуда уходит радость. Вот рассказала, потому что у меня клиентка из больницы написала, говорит, я хочу, говорит. Я говорю, что ты, ну куда я, говорит, пойду, ковид был, да, я в больнице, у меня четвертая стадия, что я могу? Я говорю, не знаю, посмотри, что ты любишь, Тил. И она мне написала, оказывается, я люблю петь в душе, оказывается, мне принесли мандаринки. Я люблю мандаринки не просто есть, а вот так вот высасываю.
1: С хрустом, да?
0: Да. И после этого, как она, я сказала, сделай. Вот просто сделай и напиши. Она говорит, Лена, говорит, меня все спрашивают, я свечусь. Я пошла в душу, там помылась, я попела там. Меня нянечки спрашивают, медсестры, что с этим? Ты прямо сияешь, ты как будто танцуешь. Что случилось с тобой? Я выставила этот пост. После этого столько было комментариев, и люди написали, оказывается, я люблю смотреть в окно. Оказывается, я люблю шуршать. Я люблю вот это слушать листьями. Оказывается, я люблю, например, пританцовывать, когда я себе мажу маслом этот бутерброд утром. Да, вот не просто, а вот именно вот так. Да? И такой был шквал.
1: Для этого не нужен 1 000 000 рублей. Да,
0: ноль. Вообще ничего не нужно. И это обязательно нужно. Вот каждый день найти вот этот. Для чего тебе? Нравится тебе или нет?
1: Спасибо большое. Все записали, запомнили. Все классные, потрясающие советы. Дай Бог вам здоровья.
0: Благодарю вам.
1: Клинический психолог Елена Тер-Ванесова.
2: Поговори со мной.

0: Адрес Радио Спутник в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
1: Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией. Контекст. Президент Турции осудил атаки хуситов на территорию королевства и заявил о поддержке Эр-Рияда. Иорданские авиалинии продлили приостановку рейсов в несколько городов Саудовской Аравии. А ее силы ПВО сбили очередные беспилотники, летевшие в сторону инфраструктурных объектов. В последние дни международный аэропорт Эр-Рияда и нефтяное производство королевства неоднократно подвергались атакам, которые привели к жертвам. Турция и Пакистан готовятся развернуть силы в Саудовской Аравии. Новый виток конфликта вокруг Йемена начался после того, как поддерживаемые Эр-Риядом правительственные силы республики начали крупное наступление на хуситов. Саудовцы провели воздушную операцию с участием более 100 боевых самолетов. По официальным сообщениям, были поражены сотни целей повстанцев, за которыми стоит Тегеран. Йеменские правительственные силы заявили о взятии ряда населенных пунктов и продвижении к Баб-эль-Мандебскому проливу. В условиях блокады Армуза его значение как транспортной артерии многократно увеличилось. Хуситы намерены взять пролив под контроль, чтобы регулировать движение танкеров. Эр-Рияд вместе с региональными партнерами и США пытаются противодействовать этому сценарию.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Мужчина погиб при детонации взрывоопасного предмета в ДНР. Протестующие в Албании устроили пожар у офиса премьера и в Минфине. Выставка «Маркиза де Помпадур» откроется в Пушкинском музее в конце года. Подробности далее. Мирный житель погиб при детонации взрывоопасного предмета в Новоазовском районе ДНР. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ведомства отметили, что также были повреждены два объекта гражданской инфраструктуры в Донецком и Новоазовском округах. Украина создала целую сеть секретных тюрем в прифронтовой зоне, где издеваются над пленными россиянами, а международные правозащитники знают о таких тюрьмах, но не стремятся посетить их. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в ходе неформального заседания Совбеза ООН. По его словам, российских пленных на Украине пытают, в том числе электричеством, а также морят голодом. Париж больше не располагает возможностями для оказания помощи Украине. Об этом следует сообщить Владимиру Зеленскому. Об этом заявила кандидат в президенты Франции, лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Ее выступление транслировал местный телеканал. Политик подчеркнула, что на сегодняшний день Франция находится в крайне шатком финансовом положении. Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Студенты и их сторонники, протестующие в Тиране, устроили пожар офиса премьер-министра Албании в Минфине. сообщает местный портал. Уточняется, что демонстранты, прорвавшиеся силой в финансовое ведомство, вынесли оттуда мебель. После этого в западном крыле здания началось возгорание. Студенты протестуют из-за дороговизны, обучения, плохих условий для занятий, отсутствия работы по специальности. Накануне полиция задержала 23 человека. Во время беспорядков 7 человек пострадали у Министерства образования в Тиране. Выставка «Маркиза де Помпадур. Триумф рококо» откроется в Пушкинском музее в конце года. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова. Также она рассказала, что в числе приоритетных направлений работы музея – взаимодействие с ведущими музейными учреждениями Китая, стран Латинской Америки и Египта. В частности, прорабатываются выставочные обмены с Национальным музеем Китая и музеем Императорского дворца в Пекине, проекты об искусстве доколумбовских цивилизации Америки, совместная работа с музеями Узбекистана и Турции. Биолог рассказала о пользе печенок яблок для пищеварения. Они сохраняют витамин С, минералы и клетчатку. Их регулярное употребление поддерживает нормальное пищеварение, рассказала news.ru исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, достаточно съедать 3 печеных яблока в сутки. Специалист отметил, что это поможет обеспечить организм дневной нормой фолиевой кислоты и большей частью витаминов группы Б и Е. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
4: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
5: Меня зовут Алёша Тимофеев, ваш любимый профессор, политолог, кандидат политических наук. Дмитрий Евстафьев в студии, нелюбимый ведущий, все это понятно. Значит, профессор, салют.
6: Приветствую вас.
5: Слушателям напомню про этот, про мессенджеры наши. Сейчас я вот попытаюсь все это подключить, все это дело. Значит, ВКонтакте, Телеграм, Рутюб и теперь мессенджер Макс я вижу. Поэтому можете писать в наше сообщество в любой из вышеназванных соцсетей. Комментарии, вопросы там. Ну, вы все знаете без меня. Присоединяйтесь. Короче говоря, стало известно, точнее, подтвердилось, что Владимир Путин поедет на саммит ОТЭС в ноябре нынешнего года, 18-19 ноября, в городе Шэньчжэнь, это в Китае. Значит, планы, по крайней мере, такие у президента. Почему тут стоит оговориться? Потому что сам президент Путин отмечал ранее, что окончательное решение о поездке зависит от текущей ситуации в России. Ну, в том смысле, что мало ли что может там случиться, не дай бог там. Ну. То есть, если все по плану, то президент поедет в Китай, где встретится с председателем Си. А вот с президентом США Дональдом Трампом встреча обсуждается, но конкретные договоренности или формат переговоров пока не согласован.
6: Ну, во-первых, это абсолютно нормально, когда президент суверенного государства принимает решение о том, участвует ли в каких-то международных мероприятиях в зависимости от ситуации у себя внутри страны. Это абсолютно естественно, несмотря на всю важность мероприятий, которые на внешнем контуре запланированы на конец 2026 года. Это только представители несуверенных государств. Они вот вопросы, связанные с какими-то представительскими функциями на значимых мероприятиях, даже к которым иногда не имеют прямого отношения, они ставят вперед внутренней политики. Второй момент, ну, конечно, есть очень серьезная повестка дня по вопросам, связанным, ну, чисто профильным для форума ОТЭС. Это и российско-китайское сотрудничество, это сотрудничество с государствами региона, государствами Восточной и Юго-Восточной Азии. Ну, наверное, есть и вопрос, связанный с безопасностью, потому что если посмотреть на все, что происходит в Восточной Азии, то риски сферы безопасности там растут, ну, наверное, не так, как они растут в контексте Ближнего Востока, но все равно, ну, явно же совершенно, что уровень рисков в сфере безопасности, в том числе оказывающих прямое воздействие на экономическую ситуацию, но он стал выше. Поэтому есть очень большой смысл поучаствовать, поговорить и уточнить позиции. Потому что, конечно, все основные документы, они согласовываются до начала мероприятия. Здесь не должно быть никаких иллюзий. Но некоторые детали, и, кстати говоря, мы только что это видели, некоторые детали, например, по форуму БРИКС, они уже уточнялись в процессе самого форума. Тогда известное про суверенитет в области инвестиционной деятельности, инвестиционных инструментов. Это уже вещи, которые окончательно уточнялись на форуме. Поэтому, ну, мне кажется, это важное решение, которое говорит о том, что президент уверен в том, что внутри страны все устойчиво, все нормально, но всегда такие вещи нужно сверять именно с официальной позицией, потому что, ну, мы все представляем, что, скорее всего, на ТЭС он, Владимир Владимирович, поедет. Но когда это фиксируется официально, это, конечно, другой уровень.
5: Значит, ну так, если по чесноку, по гамбургскому счету, как говорится. Но трое лидеров в одном месте важно. И, конечно, я думаю, что, так сказать, у обывателя сразу возникнет там или Тегеран в голове, или Ялта, или прочее, прочее, прочее. Вот с вашей точки зрения, велик ли шанс, и есть ли какие-то предпосылки для того, чтобы говорить об утверждении, ну, чего-то такого, ну, невероятно важного, переломного, а простыми словами, значит, переделки и разделе мира.
6: Вы знаете, я вообще в таких категориях не мыслю. Я мыслю в категориях, стараюсь не мыслить. Ну, слушайте, мы все подвержены вот этой вот сенсационной, точечной сенсационности, да. Я это прям так назову. Да-да. Но я стараюсь мыслить в категориях долгосрочных тенденций и тенденций в экономике и в политике. Если базироваться на них, то я так вам скажу, верхи не могут, а кое-кто из верхов и не хочет. А кто что, а низы уже не могут, еще не хотят, очень сложно. Но вот посмотрите, безусловно, потребность в том, чтобы начать устаканивать,
5: да.
6: Устаканивать сегодняшний вот этот вот разлив геополитической махновщины, да, он, ну, очевидно, есть. Ну, послушайте, ну, большинство лидеров и на глобальном юге, за крайне редким исключением, и в Евразии, это люди, это то, что можно назвать партия порядка.
5: Угу.
6: Партия устойчивого мирового порядка, потому что они мыслят устойчивыми экономическими связями, социально-экономической устойчивостью своих стран там, и так далее. Чем только, значит, они, ну, вот такими вполне рациональными вещами. А теперь начинаем загибать пальцы. Кто главный геополитический махновец на сегодняшнего мира? Ну, давайте прямо скажем. Давайте, скажите, как говорится, как его зовут. Да? Его зовут не Буратино. Но его зовут Дональд Трамп.
5: Да.
6: Да, у Дональда Трампа тоже возникла идея, что неплохо было бы это все упорядочить. Могу прям доказательство привести. Последнее его замечательное высказывание о том, что он очень хочет достичь соглашения с Ираном, но поскольку всех убили, руководители Ирана, непонятно, с кем разговаривать и кто ими рулит. Хочется спросить, уважаемый господин Трамп, а кто же их убил?
5: Да.
6: И дальше, ну,
5: дальше Достоевщина.
6: А дальше
5: вы классика, и убили.
6: Вы и убили. Абсолютно верно. Да, поэтому Дональд Трамп начинает пожинать плоды собственной же геополитической махновщины. Потому что все, ну, такое есть у людей, которые считают себя сильными лидерами, Есть такое вот убеждение, что они единственные сильные лидеры в мире. Но никакой сильный лидер, во-первых, они не единственный сильный лидер в мире, как выяснилось. А второе, даже самый сильный лидер не всегда может устоять перед бурей, которую он, да, которую он запустил своим ветром. И вот, кстати, то, что происходит на Ближнем Востоке, это вот уже переход ветерка из, через ветер в бурю. И Дональд Трамп, ну, очевидно, совершенно с этой бурей не очень пока что справляется. Ну, значит, загнули первый палец. Да, что, конечно, все как бы хотели бы прекратить вот этот вот период геополитической махновщины, но есть нюансы. Вот первый. Первый называется Дональд Трамп. Второй нюанс. Ну, слушайте, геополитическая махновщина, неупорядоченность международных отношений, она связана с разрушением системы институтов, сложившихся после Второй мировой войны. Вопрос. А кто же их разрушил?
5: Нет, не я, это все предыдущие. Но я-то тут при чем?
6: Вот, да, это не только Дональд Трамп. Особенно всегда надо помнить, что Дональд Трамп – это его второй срок, а первый был через промежуток. И не надо забывать, что Дональд Трамп делал на первом сроке. Да, но, конечно же, это американцы. Конечно же, все началось еще при Буше-младшем. Да, осознали ли американцы, что... что они натворили? Помните знаменитый вопрос Владимира Владимировича Путина с трибуны Генеральной Ассамблеи? Вы хоть понимаете, что натворили? И тут я вынужден сказать нет. Они думают, что они сейчас очень... Это вот, кстати, в Трампе проявляется просто во всей красе, что они сейчас быстро заменят неправильные международные институты на правильные. Я почитал выступление Рубио. Вот. Оно проникнуто верой в то, что можно, вот это потрясающая вещь, в то, что можно остановить запущенные тобой же тенденции, тенденции сверхтолерантности, вот этого вот демократизации демократии вплоть до размывания суверенитета США над определенными сферами, размывания собственной истории просто одним росчерком пера. Так не бывает. Так не бывает. Остановил Дональд Трамп тенденции разрушения американской идентичности, американской истории тем, что вот он, значит, надел красную кепку мага и запретил трансгендерам и прочим представителям запрещенной в России экстремистской и практически террористической организации, да, служить в армии? Да нет, они все на месте. Если бы они... Если...
5: Ну, разогнал что? Ну, разогнал комитеты, там, спецсети.
6: Разогнал комитеты, да, и вот это прямо из Салтыков-Щедрин, и упразднил, закрыл гимназию, упразднил науки. Закрыл Министерство образования США, и, значит, насчет наук еще не добрался, но, видимо, это следующий этап. Ну, послушайте, если бы Трампу удалось это сделать, как я об этом рассказывал, значит, поминая Плутарха и господина Рубио, тогда вообще мы бы не обсуждали сейчас промежуточные выборы в Конгресс США. Да там одно мага было. Там бы было одни вот... Это, вся на Америку смотришь из космоса и видишь красные кепки по всей Америке. Даже в пустыне Невада на месте ядерных взрывов. Там их особенно будет много. Да, вот. Но это же не серьезно. Значит, третий пальчик загнули. Четвертый палец. Что родилось из разрушения? Кстати, а кто это разрушил? Международного мирового экономического порядка, основанного на долларе. Да елки-палки, оказывается, тоже Америка разрушила санкционной политикой, потом тарифной политикой. Но что родилось из того, что система экономической взаимозависимости, построенная на долларовой экономике, была разрушена? Силовая геоэкономика, защита собственных интересов вооруженным путем, силовым путем, по-разному, с использованием прокси, с использованием цветных революций. Разные есть технологии, но это решение экономических вопросов с опорой не на экономические факторы. И кто же у нас главный, кто этим занимается? Кто, да, 45 раз открыл Ормузский пролив, 49 раз его закрыл. Там еще, там, ну, я образно...
5: 47, давайте.
6: Ну, 47. Ладно, 49.
5: Нет, ну, 40... с запасом. Нет, ну, просто 45-47 будет красиво.
6: Нет, с запасом, ну, ладно, надо, два резервных.
5: Да,
6: вдруг
5: да.
6: Не откроется, да, да, какой-то. Не сработает патрон, да? Можно прокрутить. И опять это американцы. Это началось до Трампа. Mm. И не Трамп, и не Америка вообще это все придумали, силовую геоэкономику. Силовую геоэкономику придумали на Ближнем Востоке Катар и Турция Эрдоган. Ее озвучил, ну, то есть, грубо говоря, его чемпионом проведения силовой геоэкономики является Эрдоган. Так?
5: Который, но... значит, давил на собственные ЦБ и отвергал их решение самовольно, волюнтаристски, не побоюсь этого слова.
6: А более того, которые устроили цветную революцию в Сирии, которая переросла в кровавейшую гражданскую войну ради контроля пространства, по которому должны были идти нефть и газа. Ну, так сказать, трубопроводы по нефти и по газу, да, в направлении портов из Персидского залива, в направлении портов Средиземного моря. Это было давно, но это тоже надо помнить. Это было больше 10 лет назад. Это исчезло? Да нет. Это все только распространяется. Вот ближневосточная воронка конфликта – это то, что несет в себе огромный по своей сути запал вот этой вот силовой геоэкономики. Там, куда ни... ни к столу будут сказано хуситы.
5: Да, да, слово на букву «Х»,
6: которых пока,
5: да,
6: я не знаю, их надо уже как-то маркировать.
5: Не, еще нет.
6: Хуси, а мы будем их маркировать, эти замечательные люди в шлепках.
5: Да.
6: Но, да, это же вот все, ну, не все, но очень многое, что они делают, это и есть силовая геоэкономика. Это исчезло. Да, вот я вот загнул 4,5 пальца.
5: Значит,
6: вопрос, о чем мы будем договариваться?
5: Значит, смотрите, есть ответ на это. Вот 4,5 пальца вы загнули, значит, а я вам говорю, что вот на одной руке, а на второй руке фоточка, как у Сталина, Черчилля и Рузвельта, а? Значит, которая...
6: Не,
5: да,
6: не пойдя.
5: Как это не пойдет?
6: Не пойдя.
5: Да, потому что, профессор, вы... Ну,
6: потому что к моменту... Когда были... А, кстати говоря, вы про какую конкретно фоточку? Потому что если это фоточки с Потсдаму, то в конце Потсдама там Черчилля не было, а был совсем другой мужик. Фамилию его, конечно, мы многие забыли, но вообще-то это был Клемент Этли. Да? Но к моменту, когда делались эти фоточки, вообще-то...
5: Еще ничего, да, еще не устаканилось.
6: Типа. Во-первых, в Тегеране не устаканилось. А в Ялте уже были понятны параметры, прежде всего геополитические, вот что не удалось и почему. Вот мы там говорим, я вернуться к Ялте. Ну, во-первых, ялтинский миропорядок существовал ровно до Потсдама, где его обрушили кто? Правильно, американцы, чем атомной бомбой. Потому что ялтинский миропорядок, это был миропорядок, в котором для атомной бомбы мест не было. А Потсдамский уже был по факту основан, да, нам это неприятно говорить, но Потсдамский миропорядок был основан на американской атомной монополии. И сколько же просуществовал этот порядок-то? Я вам скажу, ровно 5 лет. Ну, он меньше просуществовал, но, ну, там выдавили за счет нас, за счет... американской атомной монополии из Ирана, из Греции, да много откуда, да, ну, отступали, но миропорядок как таковой, он существовал.
5: Но карты рисовали-то все-таки в Ялте. Но карту рисовали, но границы-то ты там-то проводил.
6: Да, но...
5: Значит, ну, представьте.
6: Послушайте, миропорядок – это ж не карта. Миропорядок – это система взаимодействия. Ну, просуществовал он по факту. Да, до 1950 года, до войны в Корее, где Советский Союз там не воевал, воевали советские добровольцы.
5: Да.
6: Но, во всяком случае, нам так рассказывали. Да, Корейская Народно-Демократическая Республика воевала, пардон, с кем? А с кем, кстати, она воевала? Вот вы меня гоняете тут, значит, ну, ладно, по матчасти. Да. А теперь я вас погоняю. С кем воевала Корейская Народно-Демократическая?
5: С сепаратистами.
6: С республика при помощи китайских добровольцев и советских добровольцев-летчиков, там не только летчики были, а воевала она с войсками ООН. Да, у которых были эти, и в том числе бывали и голубые каски. И формально перемирие заключалось не с американцами, а с войсками ООН. Угу. И, конечно, понятно, что там были, там, кстати, не только американцы были в качестве войск ООН, там кого только не набежало. Вот. А что такое ООН? Что такое войска ООН? А это часть, простите, Потсдамского миропорядка. Ну, так, между прочим. То есть, грубо говоря, вот эта вот вся, куда мы хотим вернуться, вот эта вот новая Ялта, давайте сделаем новую Ялту. Новая Ялта просуществовала, ну, фактически меньше года. Потсдам, который нам не очень, мягко скажем, был выгоден Советскому Союзу, просуществовал чуть больше, 5 лет.
5: А можно цинизм, значит, ну, при всем уважении пиетете, значит, к НДР? Да ну, типа, хочешь сказать, ну и ладно. Ну, было, да, было.
6: Не-е-е.
5: Но в целом, но нас-то не касалось, значит.
6: Как
5: да,
6: не касалось? В ходе войны было несколько случаев ударов по приграничной советской территории. Угу. Во-вторых, МакАртур, командующий войсками в Корее, кстати, его за это сняли, потому что даже такой, ну, достаточно отмороженный человек, как Гарри Трумэн, понимал, что спички детям не игрушка, и с атомной бомбой лучше не шутить. Да, угрозы были ударов и по территории Советского Союза, и по территории Китая. Да, в общем, фактически, мы же, еще раз говорю, нас это касалось, потому что Советский Союз, как член Совета Безопасности ООН, воевал с Объединенными Нациями, то есть с представителем вот этого замечательного миропорядка, который был создан в Ялте и Потсдаме.
5: Профессор, ну, слушайте, ну, все понятно. Ну, так сказать, можно еще Анголу какую-нибудь...
6: Какая Ангола?
5: Эфиопо-сомалийская война.
6: Секундочку. Это вообще другая история.
5: Но я там к тому, что было.
6: Там не было войск ООН. Угу. Кстати говоря, да, конечно, мы там американские уши можем найти. Американские уши при желании можно найти в любой ситуации холодной войны. Но я бы, конечно, поискал британские. А вот вы мне не дали договорить важную вещь. Чего не доделили-то? Не доделили экономическую часть. Да, потому что очень многие вещи в крушении миропорядка, созданного в Ялте и Потсдаме, были связаны с тем, что вот экономическая составляющая нового как бы единого мира, она вообще никаким образом не была устаканена. А мы вот про что загибали-то пальчики-то? Мы же загибали пальчики в основном, но из 4-3 они были... Про экономику. Угу. Вот это вот тоже...
5: Вот, смотрите. Давайте.
6: Значит, единственное, где вы можете быть правы, да, и вот там Ангола нет, там войска ООН вели себя, там, во-первых, войск ООН, по-моему, не было, а вели, там были наблюдатели, ООН вели себя смирно. Знаете где? Да, это в Конго. Да, вот там войска ООН были, занимались очень неприглядными делами. После этого... роль ООН начали минимизировать, фактически ООН взял на себя роль одной из сторон в гражданской войне. И, кстати говоря, там не доказана причастность войск ООН к убийству Патриса Лумумбы, но история крайне неприглядна. Вот если бы вы этот пример мне привели, я бы имел бы бледный вид. А то вы мне еще Мозамбик вспомните.
5: Можно вспомнить все, что угодно. Я к тому, что, послушайте, во всех вот этих вот несчастьях и трагедиях, но все-таки человеческой крови было пролито, нашей, нечеловеческой, нашей, значит, гораздо меньше. И все равно существовали эти договоренности. Что же касается экономики, давайте мы перенесем эту часть, может быть, на следующую половину. Но экономические, конечно, вопросы было решать куда более сложно, потому что существовала идеология, не позволяющая, значит, продавать.
6: Так вот уж как торговали Советский Союз с Соединенными Штатами и Европой, сейчас бы так бы торговать. Ой, все.
5: Нет, ну, думаете, давайте, не работает. Нет, но я предлагаю все. Я все-таки предлагаю. Вот сейчас кажется, простите за сниженную лексику, по бабкам договориться проще.
6: По бабкам, да, по экономике нет.
5: Ну, вот в чем разница.
6: А бабки и экономика, как выяснилось, это разные вещи. Давайте. Кто не верит, спросите Трампа.
5: Давайте мы сейчас вот этот вопрос, значит, в чем различие денег и экономики, перенесем на следующую половину. Если есть вопросы, пожалуйста, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, Макс. Погнали.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радио «Спутник.ру».
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
6: Ваш любимый профессор, ваш нелюбимый ведущий Алеша Тимофеев, значит, все здесь по-прежнему. Значит, смотрите, как это вы раньше говорили-то в сериалах, краткое содержание этих, да, серий. Значит, я говорю про... Ну, Путин собрался ехать на саммит АТЭС в Китай, где вот должна, значит, профессор очень убедительно, подготовленно и, так сказать, практически бесспорно, да, но сложно с этим спорить, показал нам 4, ну, 5 факторов, согласно которому новой Ялты быть не может по разного рода причинам. Ну, потому что Америка сама виновата в всем и не готова, так сказать, выстраивать. И мой контраргумент на это. Я говорю, послушайте, это все так, но для Трампа фоточка, которая была у Сталина, Черчилля и Рузвельта, может перевесить все, значит, все ваши аргументы. Профессор говорит, ну и что, что может перевесить? Но мира-то все равно не было. Ялта, потом Потсдам, потом, значит, арабо-израильские войны, война на истоке, значит, этот, эфиопо-сомалийская война, типа порядка-то не было никогда.

0: Да, это факт. Кто, вот не верите мне, спросите у Джек Ма, который аж в партию вступил, на всякий случай, чтобы люди не завидовали.
1: Ну, совершенно
0: Да?
1: верно.
0: Раз. Второе. В Европе идеология есть? Да, конечно, есть. Да, это транслиберализм и русофобия. Да, можем прямо сейчас попытаться дозвониться Мерцу, он скажет, есть. Да, это вполне идеологическая твердая основа. В Америке идеология есть? Есть. Даже две. МАГА и, опять же, евроатлантический транслиберализм.
1: Но у нас
0: в Индии
1: в таком
0: идеология
1: случае
0: есть? Есть. Много, не сосчитаешь. Мы, по-моему, партии
1: да,
0: с вами тут
1: считали,
0: да?
1: Там по 4
0: вот,
1: тысячи,
0: обсчитались.
1: Да.
0: Так, вот, поэтому...
1: Но в таком случае у нас тоже есть. Но величие России, Единая Россия,
0: это не,
1: значит,
0: не,
1: справедливый мир,
0: вот,
1: архитектура безопасности.
0: Идеология – это прежде всего целеполагание значительной части социально активных масс граждан, а не набор лозунгов, которые иногда во что-то трансформируются, а иногда нет. Более того...
1: Тогда подходит ли Китай
0: конечно,
1: в рамках этой...
0: Конечно,
1: да,
0: конечно. А знаете, почему? В чем разница между Китаем и нами? А очень простая. У Китая про идеологию написано везде. Более того, чтобы вы понимали, главпур Китая – это вообще часть Центрального комитета Компартии Китая, главпур. Да? А у нас в Конституции записано, что у нас не может быть государственной идеологии.
1: Да.
0: Вот прям написано. Это раз. Вот поэтому мир в действительности довольно... Вот в этом проблема. Почему сейчас? Во-первых, я не говорил о том, что фоточку нельзя сделать. Я говорил о том, что... Да, я даже не говорил о том, что о Новой Ялте договориться нельзя. Можно. Только проживет она очень недолго. Да, люди там напишут, успеют, наверное, написать диссертацию, защитить вряд ли, сделать там несколько статей, выступить на паре тройки форумов, получить пару-тройку бюджетов. Это я все понимаю. Да? Но только как система, которая будет регулировать отношения, да, ну, не вижу я. И второе, ну, фоточку-то сделать можно. То, что я более того, я считаю, что вероятность того, что будет какая-то встреча на троих, если Трамп доедет, тут же еще осталось, так сказать, чтобы Трамп приехал. Потому что для Трампа поездка на ТЭС – это дело такое неоднозначное. Потому что, опять же, мы же должны помнить чисто временной контекст. А Трамп когда поедет в АТЭС?
1: Ну да,
0: после,
1: кстати,
0: после выборов
1: аккурат,
0: в Конгресс.
1: Причем, да.
0: Да, вот прям нет, ну не в аккурат.
1: Там, когда...
0: Но в тот момент, когда уже результаты... Я бы так сказал, масштаб бедствия, не результаты, а масштаб бедствия, они будут понятны всем, в том числе и Владимиру Владимировичу Путину, и Си Цзиньпину, и Моди, и лидерам всех других государств.
1: Ну да.
0: Да, насколько Трамп после этих выборов
1: через
0: становится...
1: Через 3 недели, получается.
0: Ну да. А что такое 2 недели?
1: 3, да.
0: Ну да, что
1: там...
0: такое, ну вот,
1: ну, понятно, да.
0: Вот этот срок... А новый Конгресс еще работать не начнет, но уже будет понятно, кто куда сядет, кто на какое место усадится, за кем будет какой комитет. Там же это все быстро делается. И все прекрасно поймут. А Трамп, он будет как кто? Он будет, следим опять, пальцы сгибать. Что-то пальцы сгибать. Да, вот. Значит, он... Хромая утка, да, он просто утка, что вряд ли, да, или он утка безногая, то есть утка, которой грозит импичмент. Вот это они все будут понимать. Поэтому вот как раз для Трампа могут сложиться условия, когда внутренние политические аспекты, да, могут не позволить ему поехать. Тем более, что за этим мероприятием на ТЭС у него вообще гораздо более важное мероприятие, это будет его мероприятие, G20. Ну так? Так. Поэтому, а зачем смазывать свой, так сказать, свой триумф на G20, к моменту которого, ну, скорее уже все забудут о том, то ли сильно проиграл Трамп, то ли выиграл, то ли в лотерею, то ли на выборах в Конгрессе. Это уже американец этим уже...

0: жить перестанет. А вот на АТС, сами тут G20, а вот на АТС американец будет еще жить вот этими всякими обсуждениями. И то или иное поведение Трампа на гостеприимной китайской земле, оно будет очень, что называется, от борта в лузу откомментировано, интерпретировано его заклятыми друзьями в политическом Вашингтоне. А вот мизансцены, связанные с форумом G20, он сам выстроит. И тут у меня абсолютно нет сомнений, что он их выстроит так, что ни у кого не останется сомнений, что он не просто победил в Иране, в Ираке, да везде он победил. И хуситов тоже он победил. А Баб-эль-Мандебский пролив переименуют в пролив Меланьи, ну или Иванки, как там дело пойдет. Да, но самое главное, что это его форум, и он там фактически единственный участник будет. Поэтому здесь не так все просто. Но есть один нюанс. Что бы там ни происходило, приедет Трамп, не приедет, сделает фоточку, не сделает фото, что напишет еще в своих социальных сетях. А про экономику он разговаривать пока что не сможет. А разговор должен быть, если это будет разговор на троих, про экономику, потому что вернуть геополитический фарш взад и попытаться превратить его в колбасу можно только если, во всяком случае, устаканить некую геоэкономическую нормальность и создать некие устойчивые правила игры с точки зрения тарифной политики, использования системы долларовых расчетов, на которые, по большому счету, продолжает сидеть большая часть мира, исключить возможности использования продовольствия, как минимум продовольствия, в политических целях. Я не настолько наивный, я прекрасно понимаю, что исключить возможность использования нефти и газа в политических целях нельзя. А вот продовольствие, чтобы не использовалось в политических целях, это, простите, критично, потому что грозит, так сказать, очень серьезный миграционный кризис, который вполне может настигнуть, так сказать, Европу, прежде всего, и уже в этом году, что самое интересное. Поэтому вот здесь масса всяких нюансов.
1: Слушайте,
0: извиняюсь.
1: А этот, хорошо, а есть не Ялта. Но я тоже, я против, на самом деле, вот этих поисков.
0: Атлантическая хартия.
1: Ну,
0: она была, есть опять нюанс, она была про ценности и про необходимость разгромить Гитлера, а не договориться с ним.
1: Значит, а Мюнхенские соглашения.
0: Великолепный пример.
1: Сентября 1938 года.
0: Вообще просто не в бровь, а в глаз. Да, значит, тогда... Но если мы произносим, что мы идем по пути, допускаем вариант Мюнхенских соглашений, то мы должны, во-первых, для себя ответить на два вопроса.
1: Да, мы кто на них, да.
0: Да, во-первых, кто на них Россия,
1: да.
0: и кто на них Чехословакия. Но есть еще третий вопрос. Кто будет та Польша, которая будет гиеной уже, видимо, мира, да, которая попытается под конец ухватить свой кусок? Но тогда вы меня извините. Ну, а дальше какие проблемы? Вот... Проблемы в заключении пакта Молотова-Риббентропа я точно не вижу. Но я не уверен, что это то, что может привести к устойчивому миру.
1: И именно так. Вот в этом был мой вопрос. Значит, если мы возьмем не Ялту, а Мюнхенские соглашения, как, значит, некую это, да, образец или повторение истории, к тому, что с вашей точки зрения, хорошо, если мир невозможен, вот по тем причинам, которые вы озвучили выше, потому что никто не хочет, не может и прочее, прочее. Значит, а большой, большая война, вот после такого рода встреч, она возможна, когда, собственно, стороны поймут, что ну, просто невозможно договориться, и так дальше нельзя, и надо, так сказать, что-то переворачивать, вот это то как-то сбрасывать шахматы или что там говорят, там карты со стола там.
0: Ну, во-первых, уже есть примеры, когда достаточно влиятельные, судя по всему, силы решили сбросить шахматы со стола. Ну, это, конечно, Ближний Восток, Персидский залив, ну, полоса, я пока скажу, от Бандер-Аббаса до Тобрука. Угу. А в перспективе это от Карачи до Тобрука. Даже не от Карачи, а, наверное, от Триполей, вот, где я бывал в свое время, от Триполей ливийских до Карачи в Пакистане. Ну, вот очевидно, что 70 лет на вот эту шахматную доску, ну, может, не шахматную, может, они в ГО играли, да, но выставляли фигуры. Так, и навыставлялись до того, что нашлись, видимо, не одна, а несколько сил, которые решили, а давайте-ка мы все это сбросим, потому что все это неправильно, не так, не ведет ни к чему, и вообще, значит, непонятно, кто в этой схеме паразит, а кто честный, что называется, бенефициар вот этой системы выкачивания нефтедолларов из региональных элит. И вообще, а почему бы нам, решили эти люди, не вернуться в 1918 год? А лучше 16-й, когда обсуждались вот эта вот переписка Сайкс-Пико Сазонов. Ну ладно, бог с ним, с Сазоновым, его там быстро отцепили и забыли. Ну вот Сайкс-Пико, да? Но это же, слушайте, это идет Первая мировая война. По факту ситуация с территориальным размежеванием, она откатывается туда. Потому что, чтобы нам было понятно, Саудовская Аравия в сегодняшних границах – это 1930-е годы, а Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты – это 1970-71, по-моему, год. Да? Ну, так это про что? Это про то, что выставлялись фишки. Давай вот эту вот фишку, а давай вот эту, а вот это, как это, договорной оман, давай пусть она будет называться ОАЭ, там еще присоединим что-то, еще… И фиг стало слишком много. Потом взяли, перевернули. А кто на поле-то зашел? А на поле зашла глубокая. И вот здесь вопрос. Это то, что вы поднимаете.

0: А это касается, собственно говоря, за того, что мы называем Германией, Бельгией, вообще всего Бенилюкса, да много чего там касается. Это тогда все делилось, по большому счету переделилось. И там тоже образовалось многовато фишек. Да, потому что Чехословакии больше нет, а есть два государства.
1: И Югославии нет.
0: И Югославии
1: и,
0: нет.
1: И Германии.
0: И Германия совершенно
1: другая. И Швейцария какая-то странная. Тут итальянцы, тут, значит, французы, тут немцы.
0: Да, там много чего странного. Тоже выставляли фишки. Может быть, не настолько, извините за этот термин, волюнтаристский, как на Ближнем Востоке, но понаставили-то фишек очень много, потом взяли ферзя и поставили в город Брюссель. Но сказали, это не правительство, Бельгия может жить без правительства, и таки жила 2 года без правительства Бельгии. Да? А вот почему-то без Еврокомиссии она не может. Вот в Бельгии может не быть правительства, но будет Еврокомиссия.
1: Еврокомиссия, да.
0: Так? И вот это ферзь. Да? И желающих перевернуть доску в Европе, да хоть отбавляй. Страшновато. А что страшновато? А то, что там до сих пор стоят американские войска, и, по-моему, даже там какие-то отдельные, ну, там можно игнорировать, британцы остались, так, в качестве оккупационных сил. Но американцы там довольно прилично. Вот этого боятся.
1: Ну, как но будто бы боятся только на экспертном уровне. Но кажется, что... потому что реваншистских настроений там, ну, громких. Ну, вот только последнее заявление, там недавно кто-то из АДГ, типа тоже там, что значит...
0: Не, Алексей, ну, что значит реваншистские настроения? Да? Дорогу осилит идущий. Сейчас даже дату скажу. В 2021 году вот в районе меморандума то ли Лаврова, то ли Рябкова, но по стратегической стабильности, это декабрь 2021 года.
1: Да.
0: Один из лучших, я не буду сейчас называть фамилию, но это один реально из лучших специалистов по Польше. Да, очень знающий человек, прекрасно знающий Польшу, сказал мне, я говорю, ну вот это же, если там все вот на Украине начнется, там же восточные кресы, да, это же такой болевой момент. Да, и он мне говорит, да ну что ты с этими восточными кресами? Ерунда это все, это бабушки вяжут на клубах, там геополитики сидят, вообще просто маргиналы полные. Нам прошло 5 лет. Тема восточных кресов и вообще воспоминания о Волынской резне, о противостоянии польских националистов и бандеровцев – это элемент текущей повседневной жизни современной Польши, которая вообще-то так, между прочим, является одним из наиболее успешных в экономическом плане государств Европы.
1: Это да.
0: Уж с некоторыми там, как говорится, не сравнить.
1: По росту, так сказать, даже превосходящие западные страны. Но знаете, во что там всегда упирается? И это можно распространить вот эту польскую идею и, например, на Германию. Она как какой черт нам это все надо, если там, значит, если поляки в отношении там этой территории будут есть там, что с ними делать, с этими украинцами? Ну что с ними? Их же надо кормить, их же да, там все это. Значит, а немцы, например, скажут, а что мне там этот кусок, там, значит, от Австрии, там, наш исконный, посконный, суконный, значит, и этой Швейцарии, есть там мигранты одни, какой к черту, мне бы с своими справиться, а там еще это все надо будет возить.
0: Пусть экспрессионистская Швейцария, это, конечно, очень интересное явление, но скорее для альтернативной истории. Вот если бы какой попаданец в Швейцарию попал бы, и примерно в районе 60-х годов там бы начал разворачиваться, ох, можно было бы замутить, но есть нюанс. А Гитлер ведь тоже не с Польши начал. Сперва надо отъедать вот свое, которое свое, и в чем нет сомнений. А свое ведь и есть. А ведь есть то, что немцы считают своим, и это не в Польше.
1: Австрия.
0: Ну, да. Да, потом еще что-то, потом еще что-то. Но я ведь не про то, что начнется там глобальный передел. Я ведь про то, что идея, а особенно такая, она овладевает массами в принципе быстро, а на фоне... Ну, вот смотрю я на Фридриха Мерца и понимаю, что на фоне вот того, что олицетворяет собой

0: Фридрих Мерц вот эту глубочайшую унылость, унылость европейской системной политики, радикальные идеи, они могут довольно быстро овладеть массами. И еще, а посмотрите на протесты в Европе. Ну, я думаю, что, ну, вот поначалу еще кто-то там рассказывал, что это стихийный протест школьников. Недель прошла, никто не рассказывает, потому что в этих протестах очевидна организация, очевидна нацеленность и, простите, очевиден бюджет. Да? Ну, то есть есть это самопрезентация неких контрэлитных сил, которые говорят, а мы вообще-то есть. Да, а теперь, как говорится, вот, пожалуйста, наш телефон, кому что надо, звоните, готовы, да, и на коммерческие подряды тоже, но лучше политические. А вот для меня принципиальная история была, это история в Брюсселе, это довольно жестко в последнее время контролируемая с политической точки зрения территория, там прям стрельба невдалеке от Еврокомиссии, и убили полицейского. Полицейские в Европе, не то что их нельзя убивать, но они просто делают все, чтобы не оказаться убитыми и не ввязываются в какие-то, ну, сложные ситуации. Да, да. Но это исключение, говорят, во Франции были, но тоже давно и в фильмах.
1: Как говорят, в некоторых, так сказать, дворах Европы мутные блудники, вот эти вот, да, соединения. Это, да,
0: да, да, поэтому как только возникает какая-то опасность, полицейского, да, не найдешь. Да. Тем не менее, полицейского убили. Я вообще не исключаю, что это такая была демонстрация силы. Но это я могу ошибаться и увлекаться конспирологией, которой я точно не увлекаюсь. Ну, послушайте, но есть же в Европе, очевидно, довольно много взрывного материала. Идей в Европе нет. Есть идея абсолютной унылости. На фоне этого даже довольно примитивный набор, но только не лозунгов, а идей, которые пролонгированы во времени, опираются на национальные стереотипы, на национальные обиды, опираются на экономические проблемы. Но мы же, я надеюсь, понимаем, что школьники во Франции не, значит, сожгли кучу элитных магазинов не потому, что у них плохие парты, да? До этого, в общем-то, плохие парты никого не волновали.
1: Слушайте, я просто... Да, мы же с вами
0: обсуждали... А вы как-то погрустнели.
1: Я погрустнел немножечко. Я просто вспоминаю, мы обсуждали тоже, вот был тогда вопрос у меня, может ли вот возникнуть какой-то черт из табакерки, да, вдруг. И мы вспомнили, мы это вот с вами же, лет пять назад, Ройс, русский, Ройс, это русский на немецком языке. Значит, там было у них какой-то дедушки, значит, какие-то собирались в этих дворцах, аристократы немецкие, которые планировали переворот в Германии. Их потом всех задержали.
0: Вот. Да, потомки Генриха...
1: Ройсы.
0: Да, потомки Генриха Птицеолова.
1: Ну, типа,
0: но,
1: да,
0: послушайте, да, всегда такие вещи начинаются с фарса,
1: да,
0: и карнавала.
1: Я просто подумал, не знаю, хочется быть политкорректным, а может ли это быть не то, что мы думаем, а, например, так сказать, носить какой-то религиозный характер, мягко скажем, не христианского толка.
0: Может.

0: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник».
2: Они как будто с другой планеты.
3: Подают непонятные сигналы.
4: Выглядят очень странно.
5: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Лицезреть знаменитые пражские куранты своей обязанностью считает каждый турист. Это самые древние астрономические часы в мире, исправно работающие по сей день. Они были созданы мастером Микулашем по проекту астронома и математика Яна Шинделя и установлены на башне Староместской ратуши еще в 1410 году. Через 80 лет их усовершенствовали, добавили готические скульптурки и календарный циферблат. В таком виде куранты показывали время много столетий, вплоть до середины 19 века. Тогда диск расписали, на нем появились аллегорические сценки и знаки зодиака. Но это пошло курантам только на пользу, закрепив репутацию главной достопримечательности Праги. И правда, объект незаурядный и даже уникальный. Часы показывают зодиакальные знаки, текущие год, месяц, день, период восхода и заката Солнца и Луны. По ним можно узнавать время в 24 и 12-часовом формате. Они напоминают о праздниках и важных событиях. Но и это не все. На куранты установлены фигуры, символизирующие главные грехи в Средневековье – от скупости до тщеславия. А фигурка скелета, согласно местному поверью, обладает пророческими способностями. Если она кивнула, ждут страну страшные бедствия.
6: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
0: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией. Контекст. Президент Турции осудил атаки хуситов на территорию королевства и заявил о поддержке Эр-Рияда. Иорданские авиалинии продлили приостановку рейсов в несколько городов Саудовской Аравии. А ее силы ПВО сбили очередные беспилотники, летевшие в сторону инфраструктурных объектов. В последние дни международный аэропорт Эр-Рияда и нефтяное производство королевства неоднократно подвергались атакам, которые которые привели к жертвам. Турция и Пакистан готовятся развернуть силы в Саудовской Аравии. Новый виток конфликта вокруг Йемена начался после того, как поддерживаемые Эр-Риядом правительственные силы республики начали крупное наступление на хуситов. Саудовцы провели воздушную операцию с участием более 100 боевых самолетов. По официальным сообщениям, были поражены сотни целей повстанцев, за которыми стоит Тегеран. Йеменские правительственные силы заявили о взятии ряда населенных пунктов и продвижении к Баб-эль-Мандебскому проливу. В условиях блокады Армуза его значение как транспортной артерии многократно увеличилось. Хуситы намерены взять пролив под контроль, чтобы регулировать движение танкеров. Эр-Рияд вместе с региональными партнерами и США пытаются противодействовать этому сценарию.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения сняты в аэропорту Домодедово. Зеленский высказался против проведения выборов на Украине. Реквизит к фильму «Собака Баскервилли» покажут на выставке Ленфильма. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Домодедово, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Помощник генсека ООН Клаудио Фуэнтес Хулио решила посетить иное мероприятие взамен неформального заседания Совета безопасности по Украине. Россия разочарована таким решением, считает, что это было сделано намеренно. Об этом заявил российский постпред при организации Василий Небензя. Ранее он подчеркнул, что Организация Объединенных Наций попала под влияние западной пропаганды, уклоняясь от фиксации преступлений Киева и выступая с голословными выпадами в адрес Москвы. Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не собирается уходить в отставку и высказался против проведения выборов на Украине. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Хозяин Белого дома считает, что Зеленский должен провести выборы на Украине. КНДР провела испытательный запуск стратегических крылатых ракет, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Отмечается, что испытание проводилось в Японском море. Других подробностей агентство не привело. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар-Алла» заявило, что его противовоздушным силам удалось сбить над Йеменом саудовский истребитель «Тайфун». Там отметили, что самолет вылетел с авиабазы в городе Тайфе на западе королевства. Саудовская Аравия начала массированные удары по позициям хуситов в августе. Это стало ответом на нападение на саудовские суда в Красном море. Сами же атаки на корабли последовали после обстрела аэропорта Санэ. Тогда под удар попал иранский самолет, на котором находилось руководство хуситов. Вакцины без живого вируса используют при вакцинации против гриппа, в том числе и для онкопациентов, сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. По его словам, выбор конкретного препарата и времени его введения лучше оставить врачу, который знает историю болезни пациента и проводимое лечение. Ранее доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова сообщила РИА Новости, что сезон гриппа и ОРВИ продлится в России до марта или апреля будущего года. По ее словам, провакцинироваться лучше в начале эпидемического сезона. Выставка, приуроченная к 95-летию со дня рождения кинорежиссера Игоря Масленникова и 45-летию со дня выхода киноленты «Собака Баскервилли», открывается сегодня на киностудии «Ленфильм». Посетители увидят подлинные предметы мебели, реквизиты и костюмы, а также узнают о создании фильмов о приключениях Шерлока Холмса и его друга доктора Ватсона. Отдельный стенд посвящен режиссеру. 10 портретов в разные годы с описанием 10 фильмов расскажут историю становления творческого пути Масленникова. Еще больше новостей в Макс-канале Радио Спутник.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Вечер на Радио Спутник. Дмитрием Евстафьевым.
2: Ваш любимый профессор Дмитрий Геннадьевич Евстафьев. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Значит, так, давайте коротко про... пересказываю тоже. Мы все, так сказать, про вот какое-то новое мироустройство. Профессор тревожится в нейтральном ключе, значит, по поводу происходящих в Европе процессов, в том числе говорит о возможности пересмотра разного рода, ну, прямо если говорить, границ, которые
3: вы образовались... Вы рассказали про наследников Генриха Птицелова, которых Значит, замели с большой помпой. И, а я сказал, что ну да, карнавал, да, шоу такое. Ну, действительно, люди играли. Ну, вряд ли это какие-то такие вот чисто ролевые игры. А то, что они, конечно, антихристианские, языческие, ну а где сейчас в Европе
2: языческие? А я-то про другое имел в виду.
3: Но есть нюанс.
2: Давайте.
3: Да, а пивной путч как воспринимали? Угу. Даже у нас в учебниках, уже после войны и в книгах писали опереточный пивной путч. А он не опереточный был. Это тоже была проба пера. И, кстати, уже тогда, да, был сделан вывод теми, кто стоял за нацистской партией, что надо уходить вот в такое вот, ну, что называется, язычество, которое, ну, основная масса немцев, разочаровавшись после Первой мировой войны во всем, она съест. Угу. Да? Тогда же тоже был момент такой довольно очевидной дехристианизации Европы. Так, поэтому за любой... Я не призываю там рассматривать любой карнавал под лупой, но за любым таким опереточным событием может скрываться всегда что-то более серьезное.
2: Я, честно говоря, имел в виду вот такую... Я знаю, я тоже небольшой любитель конспирологии, знаю, что вы еще больше не любитель, но я имел в виду, честно говоря, какие-то такие радикально исламские вещи в Европе. Объединение, не знаю. Мигранты всех стран, объединяйтесь. Мигранты всех стран объединяйтесь. Насколько это...
3: Да, такой риск существует. Пока, вот до самого последнего времени, социальные процессы вот в мигрантской среде, и особенно в исламской мигрантской среде, они шли по пути анклавизации, если хотите, капсулирования. Угу. И это дико устраивало всех и на уровне национальных государств, и на уровне вот этой общеевропейской бюрократии. Ну, классно же, да, они не интегрируются, интегрируется их, ну, довольно сложно интегрировать их в те структуры европейский, который по факту сейчас в Европе есть. Ну, давайте вот они закапсулируются там в Сен-Дени, ну, хорошо, мы не будем ходить смотреть на гробницы французских королей ранней Франции. Ну, ничего, типа, переживем, да бог с ними, с королями. А вот они только из него вылезать не будут. А я посмотрел на мэра пригорода Сен-Дени, который танцевал на фоне горящей урны. Во-первых, на меня это произвело впечатление. Раньше, вот даже в рамках этой концепции капсулирования, да, так себе не позволяли показывать именно антигосударственные направления. Но они капсулируются, а потом возникнет очень простая идея, а почему не осуществить реконкисту наоборот?
2: Да.
3: Так, в Испании... Ну, согласитесь, с этими двумя эксклавами Сиута, ситуация да. просто геополитически и социокультурно абсолютно модельная. Это реконкиста наоборот. Это попытка отбить себе плацдарм на северном берегу Гибралтара, северном берегу вот этих вот, так сказать, этого пролива, и туда вернуться. И они возвращаются туда не для того, чтобы забиться в пригороды, в подвалы и так далее. Они вполне себе нормально там будут ощущать. Вот это вот, прямо вам могу сказать, этот риск, конечно, существует. Тут даже спорить с вами невозможно.
2: Так, все, дальше идем. В Россию завезли кэш. Кэш. Ну, в смысле, завезли...
3: Он сам приехал.
2: Ну, он сам приехал. Кэш приехал сам. Речь идет о кашьяпе Промоди Виноди Паттели. Кэш Паттель, американский юрист и директор Федерального бюро расследований, прибыл с визитом в Россию. Два города якобы должен посетить, Москва и Петербург. Значит, принимающая сторона ФСБ. Об этом сообщает Политико. Ну, в смысле, политика.
3: Давайте подождем официальных заявлений с российской стороны. Вот, но я думаю, что такие вбросы делать раньше было не принято, хотя, ну вот, пока не Весту. Тут я уже даже после этой истории, да, я как-то боюсь что-то предполагать. Но, с другой стороны, ну, если директор ЦРУ имеет собственную повестку дня в России, то почему бы не иметь собственную повестку, ну, не собственную, а профильную, секторальную повестку дня директору ФБР? ну, например, связанную там с хакерскими атаками третьих сил. У нас, кстати, главный, мы все про мировой порядок, вы посмотрите, как начинают политически легализовываться те, кого называют аутсайдеры, третьи силы, там непонятные, так сказать, люди в балаклавах и так далее. Ну, организованная преступность. Вообще, честно говоря, с ФБР всегда есть о чем поговорить. Вот, но только для этого нужно, чтобы разговор был именно профильный, а не про демократию. Когда приезжают оттуда профильные чиновники правоохранительных органов рассказывать нам про демократию, все это обычно кончается ничем, то есть банкетом, не более того. Но я думаю, что банкетить Кэш Патель может и у себя в Соединенных Штатах, я тут не сказал на родине, так, но в данном случае это не очень применимо. Хотя, как пойдет. Вот. Но я думаю, что у него, ну, собственно, по новостным сводкам, у него большие возможности банкетить у себя в Соединенных Штатах. А здесь все-таки, надеюсь, он приехал, ну, обсуждать практические проблемы. Но, да, вот что директор ЦРУ, что директор ФБР, это люди, которые по должности обличены очень большими бюрократическими полномочиями. Они могут не входить в ближний круг президента, но сам их статус определяет возможности влияния на бюрократию политического Вашингтона. Поэтому это очень серьезный политический сигнал.
2: Мы сейчас офф-топ, что называется, не могу просто не поделиться со слушателями. Во-первых, значит, Кэш Патель из семьи иммигрантов гуджаратцев. Гуджаратец или гуджаратцы – это такой индоарийский народ, значит, при том, что его предки из Восточной Африки. Значит, ну, образование, все понятно, доктор права, федеральный общественный защитник, между прочим, потом федеральный прокурор.
3: Это, кстати, очень высокий, нет, это очень высокий статус, федеральный общественный защитник. Это там вот это вот такая очень выбор, кстати, такой непростой, потому что денег там не заработаешь на этой должности, но статус общественный тебе дает вращаться в очень серьезных политических кругах.
2: Противник глубинного государства является автором двух книг.
3: Значит, Алексей, слушайте, сейчас в Америке все против, время такое, все противники глубинного государства. Да. Я, правда, и лучшие годы не знавал людей, которые выходили так публично, говорят, а я сторонник глубинного государства.
2: Но этот непросто. Значит, у него, он автор детской книги под названием «The Plot Against the King». Значит, «Заговор против короля». Сюжет пересказывать не буду. Действующие персонажи. Король Дональд.
3: Это я не знал. Ну,
2: король Дональд.
3: Ну, вот это можно... как могут еще звать короля?
2: Ну, это правда. Значит, вышла книга
3: я
2: в 22-м году.
3: Я не знал про этот факт, честно. Это прикольно.
2: Да, значит, король Дональд у него там. Значит, строит ужасный заговор. Некая злодейка, но, судя по всему, ведьма под именем Хиллари Квинтон. Хиллари Квинтон, значит, хранитель Камей, это, ну, Коми, естественно, Джеймс Коми, и еще, значит, глашатай, ну, это понятно, эти у него, этот, американские СМИ, и выдающийся исследователь Кэш, главный герой, который берется за расследование, распутывает заговор, разоблачает фальшивки, спасает короля.
3: Ну, что сказать, книга хорошая, с креативом проблемы, но думаю, что...
2: Прикольно.
3: Ну, знаете, у таких книг вообще, как правило, так сказать, целевая аудитория состоит из одного человека, который выкупает весь тираж и потом дарит дарственными надписями и личными фотками.
2: Так, и назначает тебя на должность директора ФБР. Ну, поди плохо, да? Это вообще и книжку, и все это. Но я про другое. Давайте.
3: А вы говорите Хексес с его радиошоу.
2: Да, совершенно верно. The Plot Against the King. Да, King Donald. Значит, Значит, смотрите, о чем я хотел поговорить в этом, но уже если серьезно. А это одна и та же силовая линия. Вот помните, мы с вами разбирали, сколько... Кстати, вслед за нами нашу идею повторил этот экс-президент Сербии Вучич, Александр Вучич. Значит, мы с вами разбирали прям вот эти треки направления, которые связывают Россию и США. Там родственный бизнес... Значит, силовая и внешнеполитические ведомства, которые, так сказать, вот с американской стороны, оно самое незаметное, да, Рубио в этом смысле ничего не этот. А вот эти два заметны. Силовые одно, это ЦРУ и ФБР, это одна и та же ветка или нет?
3: Нет, это конкурирующие фирмы, туда еще надо добавить АНБ, и, значит, туда надо добавить АНБ, разведывательное управление Министерства обороны, а туда надо добавить разведывательное управление ВМС, и вот и это можно считать законченным почти, ну их там больше, конечно, спецслужб, но это почти законченная банк с тараканами. Сверху крышка, на ней написано «Совет национальной безопасности», снизу донышко, на ней написано «Госдеп». Вот. Доклад по банке с тараканами американских спецслужб закончил. И при этом надо понимать, что Дональд Трамп, да, стоит, и ему еще в карман запихивают разного рода докладики, записочки о том, что они все врут. Да, абсолютно сторонние люди, с которыми он познакомился на шоу рестлинга, вот это, где он дрался там, и так далее. Слушайте, ну, раньше было более-менее все понятно. При Рональде, собаке, Рейгане такой... Вот такого не было, да?
2: Да,
3: вот,
2: там назовем было... это чехарда.
3: Да, вот такого не было. Нет, чехарда при Рональде, собаке, Рейгане бывало, но тем не менее. Все-таки была упорядоченная система. Сейчас ее уже нет. А, значит, кого представляет Кэш Патель ну, все в американской администрации, кажется, кого-то представляют. Людей вот это вот, он выше уродом из народа, но выше упал на снег в палисаднике Белого дома, вот это вот, вот этого уже давно нет. Я думаю, что это в реальности с администрацией Гарри Трумана такого не бывало. Ну, может быть, вот там при Линдоне Джонсоне какие-то дружбаны там появлялись несистемно. Но, в общем, этого давно уже нет. А кого представляет Кэш Патель, значит, сказать довольно сложно. Он точно представляет не индийские кланы. Индийские кланы представлял Вивек Рамасвами. Да. И то, что Трамп принимает личное участие в избирательной кампании Рамасвами, так он там в Огайо избирается, это говорит о том, что это Вивек Рамасвами, во-первых, это человек, за которым надо наблюдать, это раз, а во-вторых, это очень влиятельная группа лиц, которую считает за, ну, своим долгом поддержать Дональд Трамп. С Кэшем Пателем все сложнее, но вообще его функция, вот по ощущениям, это, конечно, контролер. Да, это человек, который должен контролировать Федеральное бюро расследований. Кстати, не случайно помянутый, так сказать, вот этот вот Коми в этой детской сказочке. Да, потому что Трамп, конечно, считает ФБР враждебным органом. Он все считает враждебным органом, и ЦРУ, и военных, и так далее. Но ФБР в действиях против Трампа засветилось, ну, после первого, во-первых, во время первого срока, и после первого срока засветилось «мама, не горюй». И там главный критерий для директора ФБР – это не допуск X-Files там, и вера в летающие тарелки, это личная лояльность Трампа. Там больше ничего не надо. Надо предотвратить накопление компромата на ближний круг Трампа. С этим, как, значит, свидетельствуют утечки в американских СМИ, А Паттель справляется на троечку, потому что его регулярно раз там в 3 месяца, в полгода обвиняют. Собираются снимать с должности. Да. Ну, очень в таком советском стиле. За разврат его, за пьянку, за дебош. Это я процитировал известную песню Вадима Семеновича Высоцкого. Потом выясняется, что половина того, что приписывали кэш Паттелю, это не совсем правда, а другая половина совсем неправда. Но уже информационный поток... пошел в народ, пошел в СМИ, но, тем не менее, не сидит поэтому на своей должности. Поэтому все-таки, значит, несмотря на то, что не супер такой вот профессионал с точки зрения контроля спецслужб, все-таки его личная лояльность Трампу пока перевешивает.
2: Я тут еще подумал, не люблю такое, но все равно, так сказать, мысль такая приходит. А может быть... Точнее, можем ли мы предположить, что, например, Паттель приехал для того, чтобы получить какие-то документы на Зеленского? Ну, например. Это же его ведомство. Значит, это же его ведомство должно контролировать траты американского налогоплательщика.
3: Ну, во-первых, для того, чтобы получить эти... Ну, наиболее такой серьезный пакет материалов, надо ехать не в Москву, а в Киев.
2: Ну, Набу,
3: и там
2: понятно,
3: для этого есть Набу, и ехать не надо, но там только есть один нюанс. Набу создавали люди клана Клинтонов.
2: Да, совершенно. Да, да,
3: и
2: да.
3: Сидят там люди клана Клинтонов. И то, что мы видим, и вот эти вот антикоррупционные расследования на Украине, это внутренний каннибализм внутри вот этой группы радикал-глобалистов, которые, в общем, собственно, Зеленского и сделали во многом Зеленским. Вот таким агрессивным и самоуверенным, что он может вообще все, он может нахамить кому угодно. Но что касается визита в Москву, я все-таки думаю, что здесь скорее совместная российско-американская повестка. Да, наверное, Трамп очень не помешал бы какой-то дополнительный компромат на... прежде всего, окружение. Но, с другой стороны, слушайте, можно считать, что в руках американцев ушедший за границу генеральный прокурор Украины.
2: Ну да,
3: но я вот объективно, наверняка у нас что-то есть серьезное на окружении Зеленского. Все, да, почти уверен. Но мы вот не уверены, что мы вот прям так сильно добавим к тому, что американцы... уже сами по себе накопили на Зеленского его окружение. Хотя, я думаю, всегда есть некоторые вишенки на торте, вот такие, которые будут очень полезны при именно политическом решении вопроса. И это, конечно, не просто про коррупцию как таковую. Я думаю, что там интересует вещь, связанная с... продажи оружия, которое поступило по контрактам с американцами на сторону в страны Азии, Африки, ну там опять, вот опять мы, вот мир нюансов, да, мир прочитываемых старых запылившихся папочек и мир нюансов. Ну там же очевидно совершенно, что расследуют дела о продаже на сторону вооружений, поставленных из США, рано или поздно выходишь на себя, то есть на Дональда Трампа, который первый подписал решение и разрешение на поставки летального оружия. Но там-то вообще, что называется, текло все как из дуршлака. Поэтому я все равно склоняюсь к тому, что это двусторонняя повестка.
2: Так, я вопрос смотрю, тут что-то Новак заявил о намерении России напрямую поставлять дизель в США. Ну, давайте дизельную, мы же не затрагивали у нас еще эту историю, она случилась в выходные. Ну, коротко, если так, профессор, уже тоже это ж понятно обмусолено. Понятно, что, значит, эти 300 тысяч, там, это, так сказать, полдня для Америки, но это только начало, с одной стороны.
3: Это полдня для Америки? Но большой шок для Дональда Трампа. Но послушайте, во-первых, это не полдня. Первое, вот то, что успеет доехать до Соединенных Штатов, до выборов в Конгресс, кто как считает, значит, от 9 до 12 дней. Но это, ежели по-честному.
2: Угу.
3: То есть размазать по всей стране. Ну, кто же это будет делать? Да? А ежели по справедливости все, в те штаты поставить...
2: Синьки.
3: Ну,
2: или в красненький, наоборот.
3: А в колеблющийся. Ну, зачем? Нет, конечно, надо поставить в красненький и самому, собственно, из бензовоза заливать.
2: Да, нормально.
3: Так, это, конечно, все будет сделано. Но если поставить в колеблющийся, то это, в общем, такой ходик-то довольно приличный. И, а уж то, что Трамп мастер мизансцен, это все разыграет так, что мало не покажется, это я даже, это можно даже в этом абсолютно не сомневаться. Поэтому...
2: Никто не будет, в смысле, да, там отслеживать вот эти вот, ну, там, количество потребляемых.
3: А был ли это именно российский дизель?
2: Да.
3: Или это был антироссийский дизель? Да, только Трамп в Америке решает, как... Где российский дизель, где американский, а где нет дизеля. Да, последнее особенно обидно. В этом смысле, конечно, у Трампа сейчас благодаря России в руках очень большой козырь. И то, как он его этот козырь сможет реализовать, это, кстати, к вопросу о Ялтах, Потсдамах, вот, совещаниях на борту какого-нибудь линкора там или еще что-нибудь. Вот то, как Трамп сможет реализовать этот в действительности дорогой ценой давшийся обеим сторонам, и нам тоже, для нас это тоже имеет определенную цену. А вот как Трамп сможет реализовать вот этот козырь, это и покажет, насколько этот политик... Он релевантен для тех задач, которые должны быть решены при выходе на новую Ялту, на новое, ну, что называется, упорядочивание вот этого броуновского движения в геополитике, особенно в геоэкономике, свойственного последнему, ну, последним, наверное, 3-4 годам.
2: Наша прагматичность в отношении этого вопроса, с вашей точки зрения, как может быть воспринята, ну, вот этими партнерами по глобальному югу?
3: Ну, во-первых, наша прагматичность, она всегда воспринимается положительно, но интерпретируется по-разному.
2: Ну, типа с пониманием
3: глупо
2: или нет?
3: Нет, значит, ну, здесь все делятся на людей, которые видят на шаг вперед, кто видит на два шага вперед, и кто вообще ничего не видит. Кто вообще ничего не видит, ну, их уже, кстати, набежало довольно много, и в нашей стране, внутри нашей страны тоже, говорят, что это слабость. А с моей точки зрения, это очень сильный ход, потому что есть, я только одну вещь скажу, есть летний дизель, есть зимний дизель, а в России зимы холодные. А в Америке не очень, и туда можно... поставить и летний дизель. Я сейчас понятно?
2: Да, понятно. Вашингтон-Пост еще узнала, значит, о разработке США и Европы мирного плана по Украине. Вот тоже мы коротко там эту тему коснемся.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
1: Полчасика у нас осталось. Профессор, смотрите, мы сегодня пропустили, а в новостях, в выпуске новостей слышали, что Новак, значит, обвинил Украину в том, что она не соблюдает энергетическое перемирие. Раз. Значит, вот буквально сейчас тут по тележеньке прокатилось... или на тележеньке прокатилось сообщение от Зеленского. У Пирса Броснана. Пирс Броснан... Ой, Пирс Броснан, простите меня.
2: Пирс Броснан — это из другой оперы.
1: Это другой. Пирс Морган. Пирс Морган, да? Это британский журналист или ведущий. Британский, подчеркиваю, двумя, значит, линиями. Зеленский у Пирса Броснана. Пирса Моргана, простите, что такое? Ну, конец дня уже у меня какой? Пятый или шестой час? Пятый, пять часов эфира, так что простите. Значит, смотрите, Пирс Морган спрашивает, считает ли Зеленский, что Украина теряет Америку? Украина теряет Америку. Зеленский отвечает, да, но не по нашей вине, мы не можем быть слабыми, иначе нам не выжить. Жаль, что мы теряем сильного партнера, но мы не продаем свою страну.
2: Но,
1: смело?
2: Ну, давай, ну, смело? Смело, нет, но это уже нет, ну... Я бы еще понял, если бы он сказал, это не Украина теряет Америку, это Америка теряет Украину. Да. Но боюсь, что это до последних отключений, да, там, да, сказать, ограничений скорости движения средств для Старлинка. А, ну, что сказать? Ну, а какой у Зеленского вариант? А, он прекрасно понимает, что полностью нормализовать отношения с Трампом он не может. Ну, во-первых, это же вся история связана не с, с этой дизельной сделкой. Но это же не про это. Это про, про то, что изначально, да, Трамп не воспринимал Зеленского как своего. Вообще, эта история началась в тот момент, когда Трамп... Вообще, очень многие вещи, которые сейчас начинают всплывать... Это вещи первого срока Трампа.
1: Да, когда Зеленский поддержал Байдена, а не Трампа.
2: И когда, нет, когда Зеленский отказался предоставить Трампу, несмотря на личный звонок и крайне вежливую, как теперь выясняется, просьбу, совсем не по-трамповски, а крайне вежливую просьбу предоставить кое-какие материальчики по компании «Буризма», который имел кое-какое отношение сын железного старика Джо Байдена.
1: Охотник Байден, да.
2: Да, железного старика Байдена, да, Хантер Байден, заделавшийся последние пару месяцев социалистом, как говорили в дореволюционной России. Ну, все, вы вот про Трампа можно Очень много чего сказать. Он, конечно, авантюрист. Он, конечно, если ему человек нужен функционально, он может на многое закрыть глаза, но он никогда ничего не забудет, никогда ничего не простит. Вот с того момента ситуация была в точке невозврата. Окончательно, вернее так, она вышла на траекторию невозврата. Но после дебоша в Белом доме под камеры, ну, слушайте... Да, и после последующего нагибания Трампа компании, значит, натовцев, ну, здесь вариантов у Зеленского не было. Почему не было предпринято никаких серьезных мер для того, чтобы смягчить ситуацию, я объясню. Да, я объясню, потому что Зеленский решил, что все, что ему нужно сделать, и, кстати, это очень заметно было по... тем запросам, которые киевская хунта делала к европейцам и так далее. Все, что нужно сделать, это пережить Трампа. Но это была общая европейская линия. Все, и не только
1: чуть-чуть,
2: европейская.
1: Чуть-чуть, ребят, да, потерпите.
2: Да, потерпите, да. Всего 4 годика. Да. Ну вот чуть-чуть. Ну хорошо, да вы дотерпите до ноября, станет лучше. А что станет лучше? Трамп? Даже если будет поражение, которое позволяет открыть процедуру импичмента, это надо там проиграть обе палаты, причем Сенат надо проиграть солидно. Да? Трамп останется президентом. Более того, если будет открыт импичмент, так сказать, закат Зеленского вручную, процесс закат Зеленского вручную ускорится, потому что Трамп однозначно... его, Зеленского, назначит виновным во всех своих бедах. И в том, что он же его назначил виновным в том, что нет дизеля в Америке. В Америке не может не быть дизеля, но его нет. Виноват кто? Зеленский. Не иранцы.
1: Да.
2: Ну, Трамп не может быть виноват по определению, но даже иранцы не виноваты в том, что нет дизеля в Америке. Зеленский виноват. И Зеленский, у Трампа есть такая психологическая особенность. Мы все ей подвержены, но не все мы дважды попадаем в кресло президента Соединенных Штатов. Некоторые вообще из нас не попадают в кресло президента Соединенных Штатов. Есть такая засада. Да, мы назначаем себе врага. Психологически мы назначаем себе во враги того, кого мы реально можем отомстить. Да, мы можем отомстить какому-нибудь руководителю крупной ядерной державы. Да даже не крупной ядерной державы. Может ли Трамп отомстить? Может он его главным врагом назначить? Может, но это бессмысленно. Он ничего ему не может сделать. Да? А Зеленского можно. Тем более, что Зеленский сделал все, чтобы стать таким врагом. Но зачем надо было хамить в последнее время? Зачем Трампу, который всячески демонстрирует, что он сильная личность, а он действительно сильная личность, после того, что с ним делал клан Клинтонов, да, не просто, извините, не сесть, а сесть, но не в тюрьму, а в Белый дом, это надо быть очень сильной личностью. Это безотносительно того, что Трампа вот несуществующее, и мы в него, конечно же, не верим, глубинное государство просто взяло за руку и привело в этот Белый дом. Это все вранье, это мы знаем, что такого быть не может, и мы это не учитываем, но тем не менее. Трамп сам много сделал, чтобы вернуться в Белый дом. Да? И вот у тебя человек, который тебя называет слабым, и при этом ты его уже психологически назначил врагом. Что ты делаешь? Ты как вспоминаешь анекдот, который тебе рассказывали в школе, детский анекдот про одного из руководителей Советского Союза, который террористский Каплан рекомендовал отрезать по пальчику. Я, ну, может, кто Трампу тоже этот анекдот рассказывал. И начинает отрезать у Зеленского по пальчику. Да, то тут отрезал, то тут. И компроматик, я думаю, сейчас возникнет. И уже произнесена, правда, еще таком на уровне зондажа произнесена ключевая фраза. А Зеленский-то не настоящий, да, шучу, нелегитимный. Да, все говорят, да. А действительно, а что ж выборов-то нет? Ну, Трамп, конечно, погорячился, что его надо. Комментарий-то какой? Он же простой Да, Трамп, конечно, погорячился, что Зеленского надо менять, но действительно у Зеленского есть проблемы с легитимностью. В этом месте я обычно говорю кодовое слово «тю». Да? А раньше этого никто не замечал. Вообще проблема Зеленского в том, не в дизельной сделке, а в том, что во времени и пространстве все начали прозревать.
1: Вы знаете, просто тут тоже вот какую-то надо сейчас мне формулировки там подбирать. Просто мы слишком часто политически хранили Зеленского. Понимаете, а все равно ему удавалось, значит, как-то этот. Ему тоже там понятно, там и какие-то личные характеристики, вот эта крыша там существующая, прочее, прочее. Вот, ну хорошо, а вывезет ли сейчас Украина и Зеленский без штатов? Ведь, очевидно, Трамп не откажется от продажи оружия. Не откажется никогда в жизни.
2: А я не хороню, Алексей. Я в этот раз Зеленского хороню? Я не храню, я просто говорю, да и вообще не про это речь. Трамп не собирается сбрасывать у себя с баланса Соединенных Штатов Америки, да и со своего личного, проект Украина. А? Он, наоборот, хочет его вернуть, потому что формально на балансе Соединенных Штатов проект Украина есть. Более того, как вы помните, есть сообщения то ли о минералах, да, то ли да, о полезных зим, да, ископаемых, да, да. То ли непонятно о чем, которого никто не видел. И я думаю, что там уже карандашком много чего дописано, к тому, что, не глядя, было ратифицировано, так, но в Верховной Раде. Но фактически-то у кого в руках ключи от вот этого актива? Вот это большой вопрос. В руках ли они сейчас у сегодняшних британцев? В руках ли они сейчас у Брюсселя? У кого они сейчас в руках? Но они должны быть в руках Трампа, потому что только так он сможет показать, что Байден, а это будет чистая правда, самое интересное, упустил контроль. Он же это все время говорит.
1: Да,
2: еще
1: да,
2: раз
1: да,
2: говорю,
1: да.
2: Это чистая правда. Да, здесь никто не подкопается, никакой правдоруб. Байден упустил контроль над проектом Украина, который существовал много лет на американские деньги. Мне не верите, спросите Викторию Нуланд. Она вам все расскажет или даже покажет. Так? Но это не важно. Так? Но Байден упустил и контроль над одним из наиболее коррупционно емких проектов вообще в американской истории. Эти южно-вьетнамские генералы и убиенный ими диктатор Зем, так, они вот смотрят на это и говорят, а что, так можно было? А почему же нам вот меньше давали и так далее? А? И упустили контроль, этот контроль перешел к европейцам, а по факту к британцам. И у Трампа историческая задача вернуть этот контроль, а не сбросить проект Украины. Поэтому, а что такое убрать Зеленского? Вот что такое сейчас убрать Зеленского для Трампа? Это означает спровоцировать хаос в государственном управлении на фронте и далее везде. Поэтому все, что сейчас делает Трамп, и поэтому по пальчику отрезают. Это попытка принудить Зеленского к покорности, не более того, не будем перехваливать Трампа. Поэтому он, слава богу, видимо, не читал работу «Шаг вперед, два шага назад», так, того же известного политолога, но только это не из анекдота, а из реальной жизни, так, российского политолога начала 20 века. Но здесь же про это все, здесь идет вопрос о том, да нет уже даже вопроса, что проект Украины надо замораживать. Но есть вопрос о том, в каком состоянии, я сейчас даже не про границы. Границы уже примерно тоже все поняли, как это придется делать, только смириться с этим не могут. Потому что смириться с тем, как это получается объективно, это значит по факту признать, что Россия была права. Но не требуйте от западников невозможного. Они пока не вообще это сделать, я думаю, быстро не смогут. В среднесрочной перспективе, возможно, у них и хватит некого мужества. Но вопрос, в каком политическом качестве это все закапсулировать можно будет. Вот сейчас вокруг этого главный вопрос идет. И Трамп выбрал, по-моему, я, наверное, сейчас буду выглядеть абсолютно, ну, так очень странно, но я Трампа, вот я его сам ругаю, так, но я Трампа похвалю, а он выбрал из всех возможных пока что самый рациональный подход. Делать Зеленскому больно, но так, чтобы Зеленский не умер. Но параллельно, пытаться из нас еще дополнительные уступки выжимать. Вот здесь вот самая главная опасность, что Трамп будет пытаться, отрезая у Зеленского по пальчику, выжимать из нас непропорционально большие уступки. Он в этом мастер. Вспомните, как они все коллективно, и американцы, и европейцы, хоронили договоренности в Анкоридже. Угу. Ровно через эту технологию. За выполнение того, что уже согласовали, нужно сделать еще пару-троечку очень небольших, а в действительности значительных уступок. Это метод, которым действует Трамп. Это чисто бизнесовая история.
1: Так, ну что тут у нас? Есть Европа, есть Ближний Восток. Ну, давайте Ближний Восток. Трамп не верит в то, что Россия и Китай поддерживают Иран. И еще СМИ сообщают, что, значит, он вместе с Нетаньяху, с которым тоже, говоришь, уже все, никаких отношений, все это, он отмежевался и прочее, прочее. Значит, а теперь сообщают, что якобы премьер израильский и американский президент обсуждают возможность новой операции против Ирана.
2: А источник этой информации кривой. Так, источник этой информации не лежит в основном, то есть там, понятно, атрибутировали эту информацию, но думаю, что это вот как раз те силы, которые сделали ставку на расширение ближневосточной воронки конфликта. В чем была главная сила того, что сделали иранцы? Они, если бы иранцы всю силу своего гнева за убийство своего руководства, за

0: знаешь, вот заливники были из этой серии. Так, иранцы вычистили американское военное присутствие из Персидского залива. Там инструментарий у американцев крайне ограничен. Да? Но вот сейчас, если иранцы вместо вот такой разумной стратегии, а разумность иранцев заключается в том числе и в переходе к прокси-войнам, не к прямому, то есть иранцы там сами бьют по торговому судоходству в Армузе и так далее, но на местности они возвращаются постепенно к прокси-войне против своих противников. Но если сейчас попытаться затолкать иранцев в прямые удары по Израилю, да, с, возможно, даже с человеческими жертвами и так далее, то это может очень серьезно изменить ситуацию и не в пользу иранцев.
1: А обратили ли вы внимание, может быть, у нас, понятно, что разные, так сказать, это, да, подворка там каналов в этих мессенджерах, значит, ну, что мне бросилось в глаза, что впервые, пожалуй, я увидел неоднозначную реакцию даже среди тех, кто там очень сильно поддерживает Иран, по действиям хуситов. Типа хуситы начали борщить. Вот, вот такая, так сказать, вот после удара по аэропорту.
0: Жестить.
1: Да, да, да, да. Ну, в смысле, перебарщивать.
0: Ну, да, перебарщивать.
1: Да. Так, видите ли вы эту, так сказать, реакцию, тенденцию? О чем
0: Слушайте.
1: Она, так сказать, и будет ли она учтена?
0: Она, возможно, кем-то будет учтена, но давайте так. Мы с нашими гуманитарными мерками не должны лезть в ближневосточный монастырь. Там уровень жестокости такой, и там уже давно другой порог боли. И то, что творили саудские прокси, с, в том числе с пленными хуситами, там вообще мы недооцениваем степень локальной озлобленности, там больше двух сторон, чтобы мы понимали.
1: Да, да, да, понятно.
0: Там
1: да.
0: Внутри просаудовской коалиции, там тоже друг друга не любят, и при случае, ну, что называется, дружественный огонь случается, а там же есть еще антихуситские прокси, за которыми стоят Объединенные Арабские Эмираты. Там вообще такой компот, да, в котором надо очень аккуратно разбираться. Но уровень жестокости в этом компоте колоссальный. И, значит, и рисовать из саудов там белых и пушистых не надо. Ну, наверное, бить по терминалу международного аэропорта, так, наверное, было бы сильно, с моей точки зрения. Но, опять же, это перебор. Но это я, опять же, говорю с позиции человека, у которого другие гуманитарные представления. А смысл того, что сделают хуситы, очень прост, как грабли, он лежит на поверхности. Это пристрелка логистических и неких узловых элементов саудовской инфраструктуры, да, для последующих более серьезных ударов в случае, если действительно будет отмечена переброска значительных масс, ну, значительного воинского контингента по так называемому Мекканскому соглашению.
1: Слушайте, а мы, обыватели, не понимаем степени субъектности хуситов. Потому что нам все время говорят, значит, о прокси, об Иране и прочее, прочее. Ну, там, о поддержке. Ну, поддержка, да. Но поддержка не значит управление.
0: Нет. Ну, значит, я бы очень с большим сомнением отнесся к формуле, что хуситы – это прокси Ирана. Хуситы пережили очень сложные всякие зигзаги иранской политики, практически не меняя свою. Сравните, как с большим трудом выжила после попытки геополитического компромисса с Западом тогдашнего иранского руководства, часть из которого до сих пор у власти, не будем показывать на президента Ирана и премьер-министра, да, но
1: и
0: с какими...
1: И
0: министра иностранных дел Аракчи, так, но посмотрите, с каким трудом Хизбулла выбралась из той пропасти, которая в результате вот этого стратегического маневра образовалась. Ничего подобного у хуситов не было. Хуситы последовали

0: решительны в своей политике по отношению к Израилю, по отношению к Турции, да по отношению к всем. Поэтому это, конечно, самостоятельная сила, да. Ее пока вряд ли можно называть союзниками Ирана, но если хуситы установят контроль над всей территорией обоих Йеменов и того, что называлось в год моей молодости и студенчества Йеменской Арабской Республикой, и того, что называлось Народно-Демократической Республикой Йемен, вот, то это уже будут полноценные союзники, у которых будет государство небольшое, но свое. Главное, вот очень удачно так получилось расположено.
1: Да, это правда. Да, с географией повезло. Как
0: да,
1: будто
0: но, конечно, они получают поставки вооружения. Откуда они их получают, никто не знает. Но говорят там оттуда, кто говорит отсюда, кто говорит им достались старые слады вооруженных сил Народно-Демократической Республики Йемен, кто говорит, трофейные у саудовцев берут, кто знает, от кого они получают вооружение. Одно знаю, в САНе есть институт ракетной техники освоения космического пространства. Наверное, там эти ракеты разрабатываются.
1: Имени Королева? Имени Королева или Циолковского?
0: Не знаю имени кого. Вот, я думаю, что, как и все, у хуситов имени пророк Мухаммада.
1: Ну да.
0: Вот,
1: да.
0: И, кстати, отмечу, что точность саудской баллистики, это не саудской, а хуситской баллистики, довольно сильно возросла за последнее время, что и создает некоторые проблемы.
1: Угу.
0: Но это, конечно, не прокси, и никогда не были прокси в чистом виде. Это был всегда самостоятельный игрок, о степени изощренности которого приведу только один факт. Удивительно, рядом люди в шлепках и с катом, значит, за щекой, очень точно знали, какой груз на каком корабле перевозится и по какому кораблю нужно вдарить, а какой лучше пропустить. И определяли это безошибочно, по-моему...
1: На глаз,
0: по-моему, за все время синоптических наблюдений ошиблись один раз, за что искренне извинились.
1: Угу. Да, любопытно. Слушайте, но мы не успеваем, ладно. Там же еще не только выборы промежуточные, там же еще в Израиле выборы.
0: Везде.
1: Что-то там будет в Израиле? Что-то...
0: Не знаю, вот тут ничего не скажу. Не следил.
1: Ладно.
0: Будет.
1: Будет. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все, друзья, спасибо большое. Говорим вашему любимому профессору и моему тоже, конечно же, без этого никак. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев. Никуда не переключайтесь.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Узнать за 90 секунд. С середины 1950-х годов мир стал буквально бредить освоением космоса. Этому способствовало бурное развитие авиации и ракетостроения. Новая глобальная

Данная тенденция повлияла на сугубо земные технологии. Прежде всего, автопром. В США появилось целое направление, занятое созданием машин с космическими формами и турбореактивными двигателями. Концепты выглядели завораживающе. Плавники, прозрачные кабины, бутафорские сопла и аэродинамические тормоза самолетного типа. В серию они не пошли. Обыватели предпочитали более традиционные модели. Вопреки расхожему мнению о технологическом отставании СССР от Америки, в этой сфере дело обстояло ровно наоборот. Одновременно с американскими образцами в 1954 году в Советском Союзе был построен первый автомобиль с турбореактивным двигателем ГАЗ-СГЗ «Стрела». Заложенные в этот аппарат технические параметры поражали воображение. Он мог развить до 800 км в час, по скорости вставая в один ряд с самолетами. На практике испытатели ограничились 300 километрами. Нагрузки не выдержали шины. Поговаривают, что на пути гонщика попался посторонний предмет. Он решил судьбу проекта, который пришлось закрыть. Но престиж страны был приумножен.

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чад?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
3: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Обострение обстановки на Маврикии. Контекст. К осторожности и изменению маршрутов поездок призвало россиян посольство нашей страны в Порт-Луи. Дипломаты не рекомендуют посещать центральную и западную часть острова. Ситуацию на нем в дипведомстве назвали сложной, но контролируемой. Среди пострадавших в ходе беспорядков граждан Российской Федерации нет. Спонтанные акции протеста на Маврикии начались после действий силовиков, ранивших молодую женщину. Она выжила, однако протестующие заблокировали дороги в некоторых районах страны, была закрыта часть учебных заведений. Премьер-министр Маврикия созвал экстренное заседание правительства. Протесты на острове происходят регулярно. Чаще всего они связаны с этническими и религиозными разногласиями. Однако несколько лет назад в столице Маврикия прошла массовая акция из-за разлива нефти с японского корабля, севшего на мель недалеко от побережья. Протестующие обвиняли руководство страны в бездействии и требовали прозрачного расследования. Тем не менее, Маврикий привлекает туристов со всего мира. Секрет в том, что в этом месте можно найти редкое сочетание удивительной по красоте природы, разнообразного активного отдыха, богатой культуры и высокого уровня сервиса.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Пострадавшие из-за атак ВСУ курские предприятия получили финансовую поддержку. При беспорядках в Албании ранены более 50 полицейских. Обязательное тестирование на знания ПДД для курьеров вступает в силу в Москве. Подробности далее. Пострадавшие из-за атак ВСУ в приграничье Курской области 60 субъектов бизнеса получили в этом году 1 миллиард 250 миллионов рублей финансовой поддержки на восстановление и поддержку деятельности. Об этом сообщили в региональном правительстве. Там отметили, что власти продолжают оказывать финподдержку предпринимателям и юрлицам. За все время действия этой меры субсидии получили 94 субъекта бизнеса на общую сумму более 2 миллиардов 200 миллионов рублей. Владимир Зеленский хочет получить от Европы гарантии поддержки в части разведданных и вооружений в случае, если Киев продолжит игнорировать предложения США по урегулированию. Об этом заявил газете «Известия» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Ранее издание «Политико» писало, что Штаты могут оставить Киев без американских разведданных и доступа к Starlink. Эта публикация появилась вскоре после того, как хозяин Белого дома Дональд Трамп раскритиковал Зеленского и заявил, что тот создает проблемы для всего мира. Трамп также выразил мнение, что Украине нужен лидер, который сможет договориться с Россией. Накануне бывший замминистра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что работа терминалов спутниковой связи Starlink ночью была ограничена. Лидер французской партии «Патриоты», кандидат в президенты страны на выборах 27-го года Флориан Филиппо назвал Владимира Зеленского кровавой марионеткой евроястребов и потребовал разоружения Киева. «Необходимо принуждение к миру», сообщил Филиппо в соцсети X. Политик также прокомментировал перебои в работе Starlink на Украине, написав «наконец-то». При беспорядках в Тиране, которые устроили студенты и их сторонники, в ночь на четверг пострадал 51 полицейский, сообщил глава албанского МВД Эрвин Дема. По последним данным, задержано около 70 участников протеста, все они доставлены в центральное отделение полиции. Правоохранители Албании накануне применили водометы, слезоточивый газ против протестующих студентов у здания Минубра в Тиране. Толпа двинулась по улице, бросая камнями, пиротехникой, коктейлями Молотова в здание МВД, Минфина и других ведомств. Студенты протестуют из-за дороговизны обучения, плохих условий для занятий, отсутствия работы по специальности. Демонстранты также выдвинули требования к премьеру Эдди Раме подать в отставку до 13 часов по местному времени сегодняшнего дня. Московские курьеры не смогут доставлять заказы без тестирования на знания правил дорожного движения и стандартов работы с сегодняшнего дня. Для прохождения теста необходимо верно ответить минимум на 80% вопросов, сообщил ранее Дептранс. Так, курьер должен знать правила безопасного вождения, в том числе которые касаются скоростного режима, движения на велосипеде и самокатах, обязательного спешивания на пешеходных переходах. Кроме того, он должен знать требования к работе курьера, порядок открытия смены, внешний вид, правила доставки. Еще больше новостей в Макс-канале Радио Спутник.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Меня зовут Алеша Тимофеев. На прямой связи со студией председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Санчес, салют, здравствуйте. Слушателям есть возможность напомнить, что вопросы, комментарии можно присылать в Телеграм, ВКонтакте, Рутюб и Макс. Теперь и Макс. В общем, присоединяйтесь к нашим соцсетям, к нашим сообществам в этих соцсетях и задавайте свои вопросы. Прокомментируйте отсутствие бороды, пожалуйста.
3: Лето закончилось, работа началась. Уже второе пленарное заседание Совета Федерации вот сегодня прошло. Возвращаемся в привычный привычный вид.
2: Да. А, хорошо. Ну что, давайте тогда к нашим новостям. Большая такая новость, большая тема и сложная. В ней вот просто так, честно говоря, не разобраться. Потому что, во-первых, пока идет обсуждение, нет итогового решения, речь пойдет про реформу, которую предлагает и рассматривают в научно-консультативном совете при Верховном суде. Там обсуждают масштабную реформу Института суда присяжных, которую предлагает руководство Верховного суда, для борьбы с массовой отменой оправдательных вердиктов и профессиональными, в кавычках, заседателями. 85 или 86% оправдательных вердиктов суд присяжных отвергает. Ну и вот это кочующие присяжные, тоже какая-то такая история, чтобы появились какие-то профессиональные люди, которые ходят из заседания на заседание. Это, конечно, вызывает вопросы. Не 86, я ошибся, 81,5 вердиктов оправдательных приговоров отвергается вот этим самым судом присяжных. Ну, давайте разбираться, какие там тонкости, что нам непонятно. Вот, ну, надо
3: все разбить. Смотрите, Алексей, ну, давайте так. Ну, во-первых, кстати, вот говоря, у нас сегодня состоялось пленарное заседание. Вчера было заседание моего комитета. И вчера, и сегодня Игорь Викторович Краснов, председатель Верховного суда, работал с нами, с этой федерацией, вчера на комитете, сегодня на пленарном заседании. Кадровые вопросы, конечно, обсуждали. В ходе кадровых вопросов очень много задается тем каких-то историй, потому что судьи должны отвечать на вопросы сенаторов и в комитете, и сегодня на пленарном заседании. Вы знаете, что-то про суд присяжных я особо, ну, много вопросов не задавали. Задавали в основном то, что касалось искусственного интеллекта, как судьи собираются с этим работать. Кстати, ну, так действительно актуальная тема.
2: Да.
3: Что касается суда присяжных, давайте я вам свое видение ситуации сформулирую, да, а там дальше уже посмотрим, к чему мы придем в итоге. Алексей, вы справедливо говорите, что это был, мне кажется, научно-консультативный совет или научно-экспертный совет при Верховном суде. Ну, вот смотрите, Верховный суд действительно предлагает определенную реформу провести суда присяжных. Она не радикальная, но тем не менее, есть там о чем поговорить действительно. И первое, что делает Верховный суд, предлагает экспертному сообществу, это профессора, ученые, специалисты в различных отраслях права, обсуждать, поговорить, да, на экспертном совете. Хороший, мне кажется, очень шаг, правильный ход, да, поговорить, обсудить с учеными, послушать позицию профессиональных юристов. Я знаю, что адвокатское сообщество настороженно относится очень к этой реформе. Ну, понятно, да, позиция адвокатов, они всегда должны, наверное, видеть в чем-то подвох какой-то, да, с точки зрения защиты человека, его прав. В чем суть? В чем проблема суда присяжных? Суд присяжных сейчас достаточно широкой коллегии, очень трудно собрать. Правда, трудно собрать. Откуда берется тема профессиональных присяжных? Если человек попал в присяжные и начал ходить, может ходить по разным причинам, ну, потом вот он и кочует. Вот и появляются эти кочующие присяжные, которые из одного заседания переходят в другую. Но цель-то была не в том, чтобы образовалась некая каста присяжных, которые будут из одного судебного заседания в другое переходить. Да? Все-таки суд присяжных, он для чего нужен? Чтобы услышать позицию людей в отношении человека, который обвиняется в тяжком преступлении. Да? Поэтому здесь Верховный суд предлагает сократить эту коллегию. Связано только с тем, что очень сложно собирать этих людей. Да? Сейчас я договорю, секунду. Ни с чем другим. То есть нет какой-то специальной системы фильтров. И вот как раз эта тема профессиональных присяжных, она, в общем-то, насколько я понимаю, смущает очень многих юристов и судей смущает. Потому что когда одни и те же люди приходят, разные уголовные дела, да, там, ну, задумывалось, мягко говоря, не так. Второе. Вы справедливо сказали, что, ну, скажем так, суд присяжных все-таки должен ответить на определенный вопрос о виновности или невиновности человека. И это вопросы, которые, ну, требуют все-таки какого-то проникновения в суть процесса. зачастую человеку, который не юрист, который не подготовлен специально, ну, не всегда просто во многие детали вникнуть, даже отделить вопросы факта от вопросов права, да, тоже зачастую бывает не так просто. И что предлагает Верховный суд? Он говорит, ну, давайте тогда судья будет принимать участие в работе коллегии присяжных, то, по крайней мере, судья сможет объяснить присяжным какие-то процессуальные моменты, правовые аспекты, если это как бы необходимо для целей обсуждения нормального. Кстати, Верховный суд, насколько я понимаю, их предложения пока сводятся к тому, что судья будет последний голосовать, чтобы не, никоим образом не повлиять как бы, да, там, своим голосованием, своей позицией на позицию остальных присяжных.

0: То есть назвать эту реформу радикальной, ну, я бы, наверное, не смог ее назвать прям радикальной реформой, да? Тут присяжных сохраняются, базовые процессуальные правила тоже. Ну что, сокращается количество, и судья работает как бы с присяжными, ну, задача судьи понятна, да, он в некотором смысле консультант, что ли, назовите его, да, для присяжных по каким-то аспектам этого дела. Ну, вот так вот. И Верховный суд, собственно говоря, мне что очень импонирует в этой ситуации, Верховный суд понимает, что тема-то достаточно такая, ну, спорная. Спорная с точки зрения того, что точно у всех заинтересованных лиц, и у адвокатуры, и, я уверен, у прокуратуры, у разного рода экспертных научных учреждений, у Министерства юстиции наверняка, у администрации президента, кстати, может быть своя позиция по этому вопросу. И они еще, скажем так, эту позицию не сформулировали и не презентовали ее ни обществу, ни там научному сообществу. Поэтому вот это такая как бы, ну, смелость Верховного суда, когда говорят, давайте обсудим. Вот, вот предложения лежат на столе, пожалуйста, обсуждайте, эксперты, адвокаты и так далее. Потому что это правильный ход. Что мы получим на выходе, это отдельный вопрос.
1: Да, значит, вот я позволю себе, ну, не то чтобы поспорить, значит, вот какие-то контраргументы привести. Почему радикальные там, да, можно назвать реформу? Ну, вот я посмотрел там заранее. Оказывается, что вот эта система, когда судьи и присяжные сидят по разные, ну, в отдельных, так сказать, комнатах, она в России существует с 1864 года, с Александра II. Уходит там корнями, значит, в западные бездуховные англосаксонские вот эти юридические, значит, дела, но в России с судебной реформы Александра II существует, что, значит, присяжные сидят отдельно от судей. Почему? Ну, потому что считается, что судья своим авторитетом может повлиять на позицию, просто находясь рядом. И когда вы, Андрей Александрович, говорите, вот он будет объяснять, вот просто, так сказать, возникает, ну, я думаю, что у юристов тоже, что я вам сейчас объясню. Вам что, непонятно, как мы вот привыкли, так сказать, вот в такой позиции там слышать, например, да, вышестоящие какие-то эти. Я вам сейчас, вам что, непонятно? Я вам сейчас все разъясню. Вот какая-то страховка от этого давления судьи.
0: Вы знаете, у меня есть аргумент. Нет, подождите, давайте тогда разбираться. Да, у меня есть на это аргумент, если вы про 19 век. Угу. Я больше опасаюсь того, что средства массовой информации, разного рода блогеры, там, не знаю, телеграммеры и прочие, так разъяснят присяжным, которых очень сложно изолировать. Да? Нам сложно представить в 19 веке такую степень влияния масс-медиа, причем которые, скажем так, пишут как эксперты, зачастую экспертами не являясь. У нас любой человек, который в состоянии открыть какой-нибудь популярный мессенджер, может предстать в качестве эксперта по любому вопросу, да? Вот давайте тогда обсудим, а как оградить присяжных вот от этого? Я бы, например, в нынешней ситуации предпочел, чтобы они получали какую-то профессиональную, на самом деле профессиональную консультацию. А давление на присяжных, вот Соединенные Штаты Америки, да? Сейчас там известнейшая история, наверное, я думаю, что мало кто из наших радиослушателей, кто интересуется какими-то правовыми моментами, прошел мимо этой темы. Когда женщина убила своих детей, и поднялась целая волна, да, как бы там общественников разного рода, феминистов, ну, не хочу обижать никак это движение, но тем не менее, да, которые говорят, ну, вот она ни в чем не виновата, она вот в состоянии стресса, и чуть ли не договорились уже до того, что детей просто надо считать как куклы, да, как бы, и тогда вот вы правильно сможете понять, виновна она или нет. Вы можете себе представить вот такой уровень общественного давления на присяжных, да, в 19 веке? Там уже все им объяснили. И про медицинские особенности ее состояния, огромное количество таких квазиэкспертов, и про то, что детей надо считать куклой, и психологи, и юристы ультралиберальные, тоже так, в кавычках.
1: Да, да, да, понятно, понятно, да. Вы абсолютно правы, Андрей Александрович.
0: Это совершенно другая ситуация.
1: Конечно.
0: И в этой присяжной в 19 веке находились абсолютно в другой ситуации, в другом контексте, в другой информационной ситуации, в другом контексте, в другой информационной среде. И сегодня, когда человек находится под давлением вот всего вот этого, там, кстати, один присяжный голосовал ну, как бы, иным образом, да, то есть он не считал, что она невиновна. Угу. Вспомните, какая-то

0: Травля началась буквально там, в масс-медиа американских этого человека.
1: Да.
0: Ну, знаете, Алексей, я бы тут сильно подумал, можно ли сравнить нынешнюю работу суда присяжных, особенно с учетом того, что когда-то, да еще в 20 веке, да, к стандартам хорошим работы суда присяжных относилось то, что человек не должен ничего знать по этому делу. Ничего не должен знать, да, и, в принципе, обеспечить это, ну, люди не читали газеты, как бы, да, не получали, люди не читали газеты, как бы, да, не получали какую-то информацию, как еще там они могли ее получить,
1: Ну, да.
0: кроме газет, да, и разговоров в разного рода там клубах общественных. И все. Сегодня ситуация, ну, принципиально иная, поэтому я не говорю, что это что это хорошо. Я не говорю, что это обязательно так будет, участие судьи, да, как бы работа судьи с этой коллегией в том числе. Но логика-то в этом есть. Зачастую люди уверенно, абсолютно, абсолютно уверенно говорят такой бред, прикрываясь даже какими-то знаниями, специальными дипломами и так далее. Но это отдельная тема. У нас сегодня, кстати, очень интересно на пленарном заседании про эту тему Валентина Ивановна длинную такую речь, очень содержательную, сказала министру науки и высшей школы по поводу дипломов ряда университетов, вузов, которые выдаются у нас в стране. Вот с такими дипломами люди приходят и объясняют всем, как жить, и что соответствует закону и Конституции, а что нет. Ну, поэтому точно нужно обсуждать. Логика в предложениях Верховного суда точно есть. Я предполагаю, что в Думе это тоже, наверное, ну, тяжело тема будет проходить. Тяжело, потому что, ну, тема такая резонансная, действительно. Смелость Верховного суда уважают.
1: Вы абсолютно правы. Конечно, давление общества, давление в СМИ, в мессенджеров и лидеров общественного мнения, коих развелось, значит, как, не будем говорить там, как кого, да, значит, огромное количество, которые, конечно, тоже влияют на то, что раньше не могли повлиять. Но вот раньше действительно эти присяжные сидели там, и вы слушали в рамках состязательного процесса одну сторону, вторую, потом говорили, а кто, так сказать, им показался в большей степени убедительным. Вот так в идеальном мире эта система должна работать. Андрей Александрович, тогда возникает вопрос. Ну, во-первых, вы точно наверняка знаете это, да? А есть ли какие-то институты профессиональных, без кавычек, присяжных заседателей?
0: Нет,
1: Может быть,
0: нету.
1: действительно...
0: Я таких институтов, скажем так, не знаю. Да? Как только мы заходим в сферу профессиональных, смысл самого суда присяжных теряется. Да? Теряется смысл самого суда присяжных. Как только человек начинает профессионально работать присяжным, теряется смысл этого института, потому что это глаз народа, да? То есть виновен человек или нет. И вы, кстати, очень правильно сказали, там ведь очень есть тонкий нюанс, да? На самом деле невиновен, невиновен, ну так уж по большому счету. А доказал ли, что невиновен,
1: Да.
0: и доказал ли, что виновен? Там ведь речь идет об этом, да? И мастерство адвоката, давление определенное общественное, информационная среда в целом, она ведь и формирует то в обществе, подчеркну, в обществе представление о том, виновен человек или нет, справедливый вынесен вердикт судом или нет. И вот для того, чтобы не утратить эту связь правосудия с обществом, с людьми, и был, по большому счету, вот этот суд присяжных изобретен, да? Потому что суд, должен судить так, чтобы люди полагали, что это справедливо, его осудили там правильно, да? В этом самое главное, доверие к системе.
1: А может быть тогда, но если нет такого института, может быть более пристально, что ли, не знаю, так сказать, подходить к выбору этих самых присяжных. Ну, типа не
0: Ровно
1: состоял,
0: это и пытаются делать.
1: да, в партии не
0: Ровно это и
1: состоял,
0: пытаются
1: там
0: делать.
1: морально устойчив, холодное сердце, там что там еще, чистые руки и прочее, прочее.
0: Просто, знаете, у нас как вот эта тема, кстати, обсуждается очень профессионально. Зачастую, кстати, по инициативе администрации президента, там тоже коллегам большой респект. Сейчас подобрать присяжного, ну, это просто почти невыполнимая задача. Почти невыполнимая. Повторю, отсюда взялась эта история и с сокращением самой коллегии, и с квазипрофессиональными присяжными. Потому что если вдруг кто-то подходит, это такое счастье, что слава тебе, Господи.
1: В завершении этой...
0: А у нас такая же тема, извините, да, договорю, была в

0: в законодательстве о противодействии коррупции, да, это прям система нормативных актов. Вот мы уже обращали внимание, что если выполнять абсолютно все требования, связанные с отчетностью и так далее, мы уже не могли найти людей, которые готовы избираться в муниципальные депутаты. Просто, ну, нет людей, которые в состоянии выполнить все это количество требований безумное, да. Кстати, их стали сокращать на законодательном уровне, с теми же самыми декларациями и так далее, и так далее. Тут цифровизация, кстати, помогла достаточно сильно. Бессмысленно заполнять огромное количество бумаг там ежегодно. Люди просто сказали, слушайте, мы не в состоянии это заполнить просто даже. Физически это тяжело. Давайте как-то освободите уже нас от этой работы. И правда, во многих регионах и муниципалитетах не могли найти людей несколько лет назад, еще совсем недавно, которые бы сказали, я готов там пойти избираться депутатом. Даже активные люди, у которых есть активная общественная позиция, которые борются, постоянно что-то с властью бодаются по каким-то вопросам. Там дорога, школа, освещение. Ну, такие местные,
1: Ну да, да, да,
0: местного,
1: понятно.
0: называется, значения, вопросы. Люди с активной гражданской позицией готовы вписываться в разные ситуации. Говорят, так, пожалуйста, вот депутаты же решают. Дети, нет, вы что, там это надо заполнить. Присяжными почти то же самое. Требования как-то поменять, либо мы просто потеряем эту историю, этот институт.
1: В завершении этой темы менее 1% от общего количества уголовных дел рассматривают присяжные заседатели, при этом 86%, 81,5% значит, оправдательных отвергают они. Почему такая статистика? И...
0: Я не могу сказать, ну как бы я эту статистику не анализировал, но это опять же результат работы в суде адвокатов, прокуратуры. И, собственно говоря, то, насколько та или позиция, та или иная, кажется убедительно присяжным.
1: Ну, хорошо. Я думаю, что мы еще будем возвращаться к этой теме, поскольку идут вот эти самые экспертно-консультативные как бы слушания, да, решения будут
0: да,
1: приниматься.
0: Да, идет обсуждение,
1: да,
0: это абсолютно
1: да,
0: нормальная,
1: да.
0: Позитивная история. Да, это громкая для юридического сообщества инициатива.
1: Да.
0: Повторю, и отлично, что Верховный суд вот так вот выложил ее на стол и сказал, пожалуйста, давайте обсуждать.
1: Да.
0: У кого какие вопросы, замечания, мы открыты к этому диалогу. И правда, Верховный суд сегодня открыт к этому диалогу. Так что надеюсь, что все мои коллеги, кто доволен или недоволен этой историей, выскажут свою профессиональную позицию без эмоций, без излишней политизации этой темы. Давайте пообсуждаем, кому что нравится, а кому что нет.
1: Так, переходим к другим новостям. Российское МВД подготовило законопроект, согласно которому от обязательного экзамена на знание русского языка истории и основ законодательства России предлагается освободить иностранных работников. Освободить в смысле, чтобы они не сдавали экзамен на знание русского языка истории и основ российского законодательства. Значит, для иностранных работников, нанимаемых компаниями, резидентами территорий опережающего развития. Ну, такое типа послабление. Вот мы прошлый год и этот год весь, он был так ознаменован борьбой с нелегальной миграцией. Там в Думе массу законов принимали по этому поводу и постоянно обращали наше внимание на то, вот насколько активно ведется работа. А МВД, вот, так сказать, подготовила вот такой законопроект. Почему стоит ли учитывать вот эту вот территориальную особенность?
0: Это достаточно простое объяснение. Во-первых, это на определенно отдельных территориях предлагается сделать. Во-вторых, ну, я как бы понимаю, о чем идет речь, и думаю, что все наши слушатели тоже очень хорошо понимают. В основном это строительные рабочие. Это рабочие, которых завозят на стройки, легально, кстати, предлагается, да, ну, то есть, не речь не идет о том, что мы откроем двери для какой-то нелегальной миграции. Но это рабочие, которые сезон, условно говоря, отрабатывают и уезжают в свою страну. Но вы правда думаете, что если мы завозим людей, не знаю, из каких-нибудь азиатских стран, они должны выучить русский язык, чтобы там на стройке поработать.
1: Но смотря какой они квалификации, честно говоря, так сказать, чтобы не получилось, у вас несчастные случаи на стройке были, знаете, ну вот чтобы, так сказать, они соблюдали
0: это
1: там...
0: Это я сейчас не понимаю, о чем, при чем тут квалификация. Есть достаточно большое количество труда, физического, тяжелого труда на стройке с людьми, и это труд различной квалификации. Да? Есть сезонные рабочие, которые приезжают в страну, особенно на большие объекты, когда нужно там строить, не знаю, дорога, инфраструктура и так далее. Но это требование, да, хорошо бы, требование, связанное с русским языком для мигрантов, оно в первую очередь направлено на то, чтобы эти люди интегрировались нормально в общество, да, могли взаимодействовать с людьми, там, нормально жить, в конце концов, пользоваться за деньги, наверное, да, какими-то социальными объектами, инфраструктурами и так далее. Но если люди приезжают на сезон рабочий,
1: ну, нет, тут ну, хочется вот... просто, чтобы они понимали, что говорит прораб, там, в случае, если... Ну, там, ну,
0: в... А если прораб на их языке говорит?
1: Тогда другое, конечно, дело. Да, тогда другое дело. А если не говорит, Андрей Александрович?
0: Ну, это ответственность работодателя. Мы с вами в эфире, вряд ли это решим. Да? Угу. Если работодатель понимает, что у него заезжает, не знаю, 100 работников на стройку, и он должен обеспечить им безопасность, что он несет ответственность перед законом за это, в том числе уголовную, да? Чтобы они понимали, что ну, знаешь, здесь ходи, здесь не ходи, а да, тут ходи в каске.
1: Да, да, да, да.
0: Поэтому, ну, значит, те, кто работают непосредственно с ними, нижний персонал менеджмента, они должны говорить на том языке, на котором говорят эти люди. Ну, простая история.
1: Да. Так, хорошо. Дальше мы просто, ну, я проанонсирую. Дальше пойдет речь у нас про образование. Андрей Александрович уже высказался, ну, в смысле, заявил эту тему. Валентина Ивановна Матвиенко, председатель Совета Федерации, предложила приостановить выдачу лицензий частным вузам. И там инициативы Минобрнауки тоже будем обсуждать, но это чуть позднее. Слушателям напомню, что если есть вопросы, пожалуйста, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб и Мессенджер Макс на прямой связи со студией. Андрей Клишес, профессор, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Пауза, и будем продолжать.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Сенатор Клишас на прямой связи со студией. Андрей Александрович, еще раз приветствую. Про образование поговорим. Валентина Ивановна Матвиенко предложила правительству России приостановить выдачу лицензий негосударственным частным высшим учебным заведениям. По мнению спикера Совета Федерации, в России появился целый ряд организаций, которые лишь создают видимость обучения, превратившись в магазины по продаже дипломов и конторы «Рога и копыта». Ну, мы помним это откуда, да? Значит, процедура рассмотрения заявлений сократилась с 45 до 5 дней, 45 суток до 5 дней, а сам процесс стал возможен в онлайн-режиме и в интернете. Ну, понятное дело, все мы знаем и понимаем, да, масса просто действительно этих, так сказать, контор, которые... как говорится, под ключ обещают тебе диплом. Я посмотрел, что должны были вот эти вузы предоставить. Значит, раньше вот в этот 45-дневный срок входили ключевые проверки. Экспертиза документации, запросы в смежные ведомства, имеется в виду там МЧС и Роспотребнадзор, там материально-техническое ресурсное обеспечение и так далее, условия для питания и медицины. Ну, масса, на самом деле, всего надо было предъявить, чтобы доказать, что ты не рога и копыта, да. А оказывается, что, несмотря на весь этот регламент жесткий, все равно, так сказать, вот огромное количество рог и копыт пооткрывалось. Почему так?
3: Наверное, требования не соответствуют времени нынешнему. Научились обходить разного рода требования. Валентина Ивановна не на пустом же месте этот разговор начала, да? Но несколько сот частных учебных заведений, скажем так. И вот, как сказала Валентина Ивановна, разговаривая с специалистами в разных отраслях, они смогли назвать максимум десяток частных, негосударственных высших учебных заведений, ну, которые готовят достойных специалистов, которые хотя бы известны, да, как бы известны на рынке, известны людям, специалистам, я имею в виду в данной отрасли. Поэтому, ну, ситуация странная, согласитесь. И потом мы разбирали вместе с министром, который, кстати, ну, хорошо, достаточно выступил, комитет профильный Совета Федерации это все обсуждал предварительно. Я, кстати, даже участвовал в работе комитета.
2: Значит, при сокращении срока до 5 дней, почему вот 5-дневный срок это стал проблемой? При сокращении срока до 5 дней проводить выездные или вот эти самые межведомственные проверки, ну, так сказать, глубоко, да, и тщательно, стало физически невозможно. Оценка соискателя лицензии сместилась исключительно в сторону автоматизированного контроля электронных заявлений. Но присылается, да, так сказать, в заявление, да, все в порядке, все в порядке. А если это речь идет о безопасности, МЧС, например? Вот.
3: Вот, Валентина Ивановна привела несколько примеров учебных заведений, которые имеют очень громкие названия, международные университеты и так далее. В одном из них там 8 преподавателей и 60 студентов, который был вот открыт в таком ускоренном режиме, и про него не знает никто. Удивительно, такое громкое название, тебе кажется, что это должно быть, ну, какое-то заведение, греметь должно на весь регион. Провели такой простой опрос. Ни сенаторы от региона не в курсе, что есть такое заведение у них, ни губернатор региона не знает. Ну, то есть это явно что-то странное. Валентина Ивановна предложила предметнее посмотреть, с этим разобраться. Ну, есть проблема, согласитесь, да?
2: Да, ведь? Конечно.
3: Тезисом, основным тезисом, с которым Валентина Ивановна выступила, она сказала, что частные образовательные учреждения в первую очередь задумывались для того, чтобы частные средства, деньги инвесторов можно было вкладывать в науку и в образование. Ну, так во всем мире. Это так и есть, безусловно. Да? И дальше они зарабатывают на разного рода научно-технических разработках.
2: В общем, Валентина Ивановна Матвиенко отмечает, значит, что открыта лазейка для недобросовестных организаций. Быстро регистрируют вот эти самые вузы, которые я назвала бумажные вузы, которые существуют только на, так сказать, да, на бумаге. Вот то, о чем сейчас сказал сенатор Клишес. Да, 8 преподавателей, 60 студентов. Ну что, это вуз международный какой-нибудь, действительно там важный, независимый там какой-нибудь. Значит, бумажные вузы регистрируют через интернет, получают вот эту лицензию за 5 дней, а реальной инфраструктуры преподавателей нет.
3: 8 преподавателей, 60 студентов, международный институт, чуть ли не академия мировая, которая готовит специалистов, бизнес-аналитиков, готовит для всего мира. Поэтому, ну, слушайте, с этим надо заканчивать. Я, собственно говоря, повторю основную мысль, что частные учебные заведения – это способность и умение привлекать деньги частных лиц в науку и образование. У нас, по мнению председателя Совета Федерации, я по реакции зала видел, что коллеги с этим согласны. К сожалению, это превращается в способ зарабатывания денег теми, кто открывает данного рода конторы и называет их разного рода громкими именами. Да. Вот, собственно говоря, с этим и предстоит разобраться. И действительно, мы планируем, что в постановлении Совета Федерации по итогам этого правительственного часа будет внесен пункт, когда будет предложено правительству приостановить выдачу такого рода лицензии на частную образовательную деятельность. Пока мы не отработаем правила, пока не поймем, что там не так.
2: Значит, еще одна тема, касающаяся образования студентов. Вчера стало известно, что Миноборнауки, значит, предлагает приказ, согласно которому можно будет запретить студентам, отчисленным за дисциплину, за дисциплинарные какие-то проступки, значит, возвращаться в тот же вуз в течение 5 лет. Вот мы вчера разговаривали с депутатом, он, по-моему, зампред профильного комитета. Значит, вот я задаю вопрос. Вы же тоже преподавали и учились, и вы прекрасно знаете, что есть возможность у университета, ну, так сказать, де-факто, да, но если они отчислили студента этого, ну, не брать его назад. Ну, найдется масса, так сказать, 101 способ не взять отчисленного за дисциплину студента в тот же самый вуз. Нет, вот требуется какой-то обязательный приказ, чтобы... Зачем тогда возникает вопрос?
3: Я не знаю. Я не очень понимаю эту тему. Я с вами абсолютно согласен, что вуз может не взять, как бы, да, этого студента. Ну, почему нужно запретить повторно поступать ровно в этот вуз? Для меня это загадка. Ну, наверное, если это отраслевой будет какой-то документ, ну, можно пообсуждать. А если на уровне закона будут какие-то ограничения, я очень сомневаюсь, что эта норма, скажем так, пройдет парламент.
2: Да, ну вот, да, вопрос пока. Так, что тут еще у нас есть? Правительство поддержало проект об усилении наказания за публичные призывы к терроризму. Важная тоже тема и большая тема. Тоже предлагаю ее обсудить. Значит, правительство России подготовило положительный отзыв на проект поправок в УК «Уголовный кодекс», усиливающий наказание за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам. Значит, за призывы к массовым беспорядкам предлагается повысить верхний предел наказания с 2 до 4 лет, а с использованием интернета будет грозить до 6 лет лишения свободы. Ну, в общем...
3: А есть какие-то сомнения, что за призывы к террористической деятельности нужно привлекать к ответственности, может быть, более строго, поскольку это явление, к сожалению, да, мы редко с этим сталкивались в прошлом, да, и, возможно, такого рода, ну, не скажешь, что 2 года незначительный срок, с другой стороны, наверное, да, тоже 2 года жизни человека. Но сейчас мы просто видим эти истории, они все чаще и чаще, к сожалению, происходят, и в соцсетях тоже. Поэтому, да, вполне разумное предложение. Я бы тоже его поддержал.
2: Ну вот там все, так сказать, вот будет упираться, конечно, в конкретные дела. А что считать призывом к терроризму, а что не считать, так сказать,
3: не,
2: а какие высказывания?
3: Не будет ничего не в этом упираться, там никто не меняет же составы сами, ну, насколько я помню. Там говорят, что было 2 года, станет 4. Никаких изменений других составов нет, там субъективная, объективная сторона и так далее.
2: Хорошо, тогда идем дальше. Вот тоже любопытная тема. Вячеслав Викторович Володин предлагает вновь подумать о введении KPI, КПД, по-нашему, для комитетов Госдумы. Неисполнение...
3: Очень интересно. Мы с удовольствием понаблюдаем за этой историей, какие KPI могут быть у комитета Государственной Думы. Это не первый подход, мне кажется, к этой истории, попытка как-то KPI выработать. Ну, хорошо, Государственная Дума, конечно, вправе оценивать работу комитетов так, как они считают нужным.
2: Может быть, вы мне объясните, я просто не понимаю. Значит, сделал запрос. А что Конституция там, Конституция и регламенты Государственной Думы пишут, ну, собственно, по работе этих комитетов? В чем заключается функция?
3: Ничего не пишет Конституция, слава богу, на эту тему. Можете сами открыть и убедиться.
2: Да, образуют комитеты и комиссии, которые проводят по вопросам своего ведения парламентские слушания. Вот как бы. И я думаю, а какой...
3: Я не понимаю, что сейчас вы, честно говоря, говорите. Я еще раз говорю, что Конституция никак не регламентирует работу комитетов ни Думы, ни Совета Федерации. А регламент Государственной Думы, конечно, содержит много достаточно положений, посвященных тому, как должна быть организована работа комитета. И в чем, собственно говоря, эта работа состоит. Да, поэтому, наверное, можно придумать какую-то систему оценки этой деятельности, наверное. Да? Как это собираются сделать думцы, ну, мне пока сложно это оценить. В одном комитете лежит 100 законопроектов, а в другом
2: 2. Совершенно верно. Ну и как? Ну, так сказать, вот повышено. Я бы, да, слушателям просто там, все-таки в Конституции там Совет Федерации и Государственная Дума, это часть 3 статьи 101.
3: Нет, они, конечно, Совет Федерации и Дума, там есть целая глава, которая посвящена работе парламента. Она не регламентирует комитета.
2: Нет, значит, регламент Госдумы, предварительное рассмотрение законопроектов, подготовка заключений, организации слушания и экспертизы, запросы информации. Вот как поэтому, ну, там, в цифрах определить эффективность. Вот она, с вашей точки зрения, кстати, вот в чем должна выражаться эффективность законотворцев? В принципе, в законодательной ветви власти.
3: Это в целом вопрос. В чем выражается эффективность работы законодателя? Людям как можно меньше мешать жить.
2: Прекрасно, да. Можно ли это померить чем-то, Андрей Александрович? Какой-то штангенциркуль?
3: Если много вопросов к работе парламента, значит, парламент работает хорошо. Да, то есть регулирование... Есть оценка регулирующего воздействия на экономику, да, профессиональная оценка, оно так и называется, оценка регулирующего воздействия, да. Соответственно, в экономической сфере есть определенные показатели. Вы приняли закон, связанный, не знаю, там, с реформированием таможенных платежей, и можете посмотреть, насколько у вас увеличились или уменьшились поступления таможенные, да, Может быть, каких-то товаров стали больше привозить или наоборот импортировать и так далее, и так далее. Есть целая система, да, оценки регулирующего воздействия. В экономической сфере это проще, наверное, в других сферах, ну, посложнее понять, каков все-таки результат этого регулирующего воздействия. Но все комитеты как-то так уравнять с точки зрения критериев, требований, это очень серьезная задача. Я говорю, мы с удовольствием посмотрим, как Государственная Дума выполнит эту задачу, справится. На мой взгляд, почти нерешаемую, создание KPI для комитетов. Повторю, есть комитеты, у которых сотни законопроектов, да, есть комитеты, у которых их там совсем немного. Поэтому разная нагрузка, разная проблематика. Иногда заслуга комитета состоит в том, извините, да, уж скажу прямым текстом, чтобы не пропустить законопроект, а не чтобы его принять. Да? И, кстати, у конституционных комитетов, что у нас, что в Государственной Думе, очень часто такие ситуации бывают, когда твоя задача состоит в том, чтобы это не было принято никогда. Поэтому можно формально, наверное, сколько комитет там продвинул, просмотрел законов, которые приняты и подписаны президентом. Но вот у специалистов по конституционному праву зачастую обратный критерий. Не допустить принятия законов. А мы знаем, какие интересные, скажем так, как бы так помягче выразиться, инициативы оригинальные, насколько иногда бывают, вносятся в Государственную Думу всеми субъектами законодательной инициативы. И иногда моя задача и задача Конституционного комитета в Государственной Думе как раз объяснить всем, что это принимать не нужно. Угу. Поэтому какие могут быть единые критерии, наверное, можно попробовать. Но я говорю, мы с интересом посмотрим, как Дума с этим справится.
2: Так, одна такая тема большая, думаю, ну, она в хорошем смысле такая попсовая. Я думаю, что просто много слушателей там в курсе и тем или иным образом следят за этим. Речь пойдет о футболисте Матвее Сафонове, который оспаривает миллионные алименты. Значит,
3: Обычно про футболистов ничего не знаю, но в этом случае я в курсе, потому вот, что Конституционный суд рассматривает это дело.
2: Вот давайте разбираться. Значит, Сафонов говорит, что да, вот фиксированная... Да, сейчас его доходов четверть, по-моему, четверть его доходов, значит, в качестве алиментов должна поступать ребенку, хотел сказать, ну, матери, да, бывшей жене. Нет, ребенку. Значит, Сафонов говорит, вот 300 тысяч рублей в месяц. Анастасия, вот эта экс-супруга, долевые 25% или фиксированные 2,5 миллиона рублей. Закон говорит строго 25% от заработка. Вот,
3: Нет, не подобно, ничего подобного. Нет, не говорит такого закон. Не говорит. Не говорит. Это, ну, как бы попытка не очень хорошую работу юристов прикрыть законом. Угу. Потому что закон говорит, что как 25% допускается, так и фиксированная сумма допускается. Допускается пересмотр размера алиментов, если он какую-то сторону ущемляет. Возможно, и проценты фиксированы. То есть семейный кодекс, законодатель предусмотрел в семейном кодексе все ситуации возможные. Задача только состоит

0: хорошее у нас все-таки, у меня во всяком случае, поэтому я сейчас попробую открыть и вам просто процитировать. Нет, Семейный кодекс дает возможность назначить и доли, и фиксированную сумму. Проблема состоит в том, что нужно просто доказать. Доказать, что, например, там доля нарушает твои права.
1: Значит, 83-я статья. Главная альтернатива стандартным долям от дохода или именно на, применение о миллионах так. Суд имеет право установить фиксированный ежемесячный платеж вместо процентов, если взыскание в долях невозможно, затруднительно или нарушает интересы одной из сторон. Значит, законом определены 5 оснований. Ну и дальше нестабильный заработок, значит...
0: Да, совершенно верно.
1: Да, и прочее, прочее. Андрей Александрович, а вот если чуть шире возьмем, сегодня там, так сказать, обсуждал одну тему в эфире там канала, и выяснил для себя удивительную статистику. Оказывается, в России до трети браков сейчас заключают...
0: Вот давайте еще раз, я процитирую вам положение закона, да, и наши радиослушатели могут просто сами войти и посмотреть. Предлагаю 83-ю статью Семейного кодекса, часть 1 83-й статьи. Я читаю там в конце, да, завершение этой части 3-й. Если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку или иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, ну, например, Сафонова в данном случае, да, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме. То есть, пожалуйста, у вас есть все варианты. Доли, твердая денежная сумма и доля, и твердая денежная сумма. Угу. Выбирайте. Проблема была в том, что адвокаты Сафонова никак не доказали, что да, большой размер алиментов, но у человека большой доход объективно. Он много зарабатывает, это известный футболист, профессиональный, прекрасно играет там в Европе в данный момент, если я правильно понимаю.
1: Да.
0: И дай ему бог здоровья, это хорошо, когда у нас есть профессионалы, которые играют в Европе в футбол. Но надо просто доказать, что его доход таков, что вот суммы, которые он платит, существенно нарушают его позицию. Есть, кстати, позиции Конституционного суда по этому вопросу. Конституционный суд уже высказывался в других своих решениях. Он говорил о том, что алименты не должны служить инструментом перераспределения дохода одного родителя в пользу другого. Да? Ну, если один родитель сомневается, что, например, мама девочки тратит средства в интересах ребенка, что имеет право сделать другой родитель? Потребует, чтобы там до 50% исключительно на счет ребенка поступали и так далее, и так далее. То есть и в суде, в общей юрисдикции, и в Конституционном суде задача, ну, как бы Сафонова и его адвокатов была доказать, что нынешняя ситуация, она нарушает его права. Показать, что он сделал для того, чтобы средства исключительно на ребенка, на его интересы, чего не было. Да, этого, к сожалению, не произошло. Можете посмотреть, я тогда написал очень коротко суть этого дела. Вот, у себя и в МАФСе, там, и в Телеграме, по-моему, это тоже есть. Так что, да, наверное, в деле Сафонова проблема состоит в том, что он не доказал то, что ситуация с выплатой больших достаточно сумм, объективно больших сумм, нарушает его права. Вот, собственно, и все.
1: Я хотел вот расширить эту тему, что тоже попрошу вас прокомментировать. Значит, выяснил для себя с удивлением. До трети, там 28%, по-моему, российских браков сейчас, так сказать, при заключении заключают брачный договор. Брачный договор. Да? А при этом я посмотрел немецкую статистику, а там меньше 10, там от 5, от 5 до 10. Вот, казалось бы, да, ну прям для меня это выглядело в какой-то степени парадоксально. А почему так, как вам кажется, Андрей Александрович?
0: Ну, я думаю, что просто традиция национальная. У нас эти брачные договоры не так давно вообще появились, да, и в законодательстве, ну так в практике.
1: Угу.
0: Да, и возможно, что они регулируют именно вот те спорные моменты, которые возникают часто между супругами, там, особенно если есть дети и так далее. В Германии, возможно, просто более детально что-то урегулировано в законодательстве. Так что это, знаете, от страны к стране практика будет разная. Это не говорит о том, что там у них лучше законодательство, у нас хуже или наоборот. Мы как раз исходим из того, что здесь законодатель, вы даже вот по формулировке 83 статьи, которую я процитировал, можете

0: понять, что законодатель стремится максимально отдать инициативу в части урегулирования, определения условий, заключения брака с точки зрения имущественных прав супругов, алименты, возможность договориться между супругами. Законодатель максимально стремится дать все возможности сторонам урегулировать это между собой. Да? И только если нет этого согласия, ну тогда вступает в силу норма, когда уже государство говорит, делайте так или по-другому. Вот в деле Сафонова тут все возможности у родителей были договориться самостоятельно, определить размер алиментов. Суд определяет в конечном итоге. Он должен обосновать свою позицию в суде. Мне показалось, что его позиция недостаточно представлена.
1: Да, но тут, конечно, вопросы, наверное, действительно к его защитникам, там, защитникам его прав. Да, почему, так сказать, вот так не была обоснована его позиция. Спасибо вам большое, Андрей Александрович. Ну, как всегда, интересно, спасибо. Классно. Да, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Александрович Клишев был с нами на прямой связи.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Узнать за 90 секунд. Их лозунг: «Если слышишь зов, ты уже спасатель». Сплоченная команда этих мужественных людей сделала страшное землетрясение в Мехико. Оно случилось в ночь на 19 сентября 1985 года. Здания рушились, как карточные домики. Связь отсутствовала. Автомобили превращались в груды железа. Погибшие исчислялись тысячами. Профессиональные спасатели были парализованы, но нашлись те, кто рискнул жизнью ради помощи ближнему. Простые горожане, врачи, водители, студенты. Они прислушивались к стукам и стонам, лезли в завалы, превратившиеся в смертельные ловушки. У них не было ничего, ни специальных приспособлений, ни аккредитации, ни шлемов, ни навыков. Работали днем и ночью. Использовали подручные материалы – молотки, зубила, бытовые фонарики. Некоторые погибли, но спасли сотни жизней. Последствия жуткого землетрясения Мексика преодолела, а бесстрашные спасатели организовались в первую в стране добровольческую поисково-спасательную группу. Ее назвали «Кроты Тлателолько» по названию древнего города, существовавшего на месте Мехико. Группа работала в Турции, Индии, США, Чили, на Гаити и Филиппинах. На ее счету тысячи людей, родившихся заново. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
6: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
6: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Захват Францией иностранного танкера. Контекст. Фиговый листок, призванный прикрыть откровенное пиратство и разбой. Так в российском посольстве в Париже прокомментировали информацию о новой операции французских силовиков. Их целью стал танкер под флагом Бенина. Париже заявляют, что он имеет отношение к так называемому «теневому флоту». Российские дипломаты подчеркивают, что ссылки на Конвенцию ООН по морскому праву для обоснования задержания – нелегитимные меры. В июне Франция задержала танкер «Deliver» у берегов Сицилии. Судно следовало из российского Приморска в Сингапур под флагом Камеруна. Другие западные страны, начиная с 2024 года, регулярно проводят операции по задержанию нефтевозов. В частности, в 2025 году немецкие власти арестовали танкер с 99 тысячами тонн российской нефти. Аналогичные действия предпринимали США, Бельгия, Швеция, Финляндия, Великобритания. По данным аналитических агентств, теневой флот с 97 судов в 2022 году вырос до более 3000 к началу 2026. На недавних учениях Тихоокеанского флота Владимир Путин заявил, что Москва будет отвечать зеркально на попытки захватывать российские торговые суда.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Число санкций против России превысило 35 тысяч. Музыканты проекта «Восходящие звезды» выступили в российском генконсульстве в Стамбуле. В Руспродсоюзе назвали самый подешевевший в сентябре продукт. Подробности далее. Нельзя серьезно обсуждать урегулирование кризиса на Украине со странами, не признающими очевидного. Киев терроризирует гражданских. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе неформального заседания Совета безопасности Организации по Украине. По его словам, ситуация в Олешках лишь один из примеров. Киев также терроризирует гражданское население в глубине России, ведет пыточную политику. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вооруженные силы России делают все, чтобы решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Олешке, которым сейчас препятствует Киев. Он подчеркнул, что ситуация там критическая, так как Украина делает все, чтобы помешать этим поставкам.